0: нашел ее столь восхитительной, что я готов и вас позабавить ею. Итак, мы осаждали какую-то крепость, и командующему крайне важно было получить точные сведения о том, что творилось за ее стенами. При штабе не было ни одного подходящего человека, которого можно было бы послать в крепость на разведку с надеждой на успех. И когда я обдумывал все затруднения, какие пришлось бы преодолеть, чтобы пробраться через форпост, караулы и крепостные стены, у меня вдруг мелькнула мысль, нельзя ли добиться этого иным способом. И вот, не сказав никому ни слова о своем плане, я встал возле одного из самых крупных орудий и внимательно ждал того момента, когда раздастся команда «Пли», и канонир поднесет к затравке фитиль. Как только ядро вылетело из дула, я вмиг вскочил на него, рассчитывая проникнуть на нем в крепость. Однако, пока я летел по воздуху, в голове у меня теснились всевозможные соображения. «Да уж», — думал я, — «туда-то я, положим, попаду. А как выбраться потом оттуда? И что будет со мной в крепости?» В пылу рвения я не снял даже мундира, поэтому во мне тотчас же признают шпиона и повесят на ближайшем дереве. Нет, это был бы первый представитель рода Мюнхгаузенов, который постиг такой конец. Поэтому я быстро решил воспользоваться первым встречным ядром, брошенным из крепости, как обратным экипажем. А так как вскоре мимо меня летело на расстоянии лишь нескольких шагов одно из неприятельских ядер, то я не упустил случая, перепрыгнул со своего ядра на вражеское и таким образом вернулся назад, хотя и ничего не сделав, но зато целым и невредимым. «Мюнхгаузен!» — крикнул султан, надрываясь со смеху. «Мюнхгаузен! Хотел бы я видеть эту картину! Это, должно быть, была... забавная прогулка!» «Конечно, ваше высочество», — ответил я. «И я рад, что дело кончилось благополучно, потому что я чуть было не погиб. Ядра страшно гладкие, и мне с трудом удавалось сохранять равновесие. Но счастье — удел молодости». На другое утро я выехал с подобающей пышностью, как посланник, и с очень многочисленной свитой, какая полагалась мне по тогдашнему моему положению. Султан провожал меня и, подавая мне на прощание руку, к общему удивлению, шепнул: «Но, Мюнхгаузен, без этих легкомысленных проделок вы знаете, что стоит на карте». Я скрестил в ответ руки на груди и молча поклонился. Но султан знал, что этот жест должен значить, и всемилостивейше смотрел нам вслед, пока мы не пристали к берегу на той стороне, в Азии, и не разместились на верблюдах, чтобы продолжить путешествие в Каир. По пути мне представился случай увеличить и без того уже чересчур многочисленный штат моих сопровождающих еще несколькими весьма ценными личностями разного сорта. В Европе я объездил не одну сотню миль, но никогда не встречал таких чудесных людей, как тут, всего лишь в течение нескольких дней. Отъехав всего несколько миль от Константинополя, я увидел человека не выше среднего роста и очень худощавого, который приближался к нашему каравану с необыкновенной быстротой. Хотя к каждой его ноге была привешена свинцовая гиря, приблизительно пудов полтора весом. Это было уже чересчур. «Эй, приятель!» — крикнул я ему. «Куда ты так торопишься? И почему ты сковываешь бег этими гирями?» «Я из семьи скороходов», — отвечал молодой человек. «Говорят, что ни у кого из нас нет селезенки. По крайней мере, я никогда еще не слыхал, чтобы у кого-нибудь из нас кололо в селезенке, как у других людей. А гири я привесил для того, чтобы умерить свою скорость, потому что часа два назад я убежал из Алжира, где служил у Бея в скороходах. Сегодня утром он приказал мне догнать и привести к нему вчерашний день. Для меня это была вещь невозможная, и когда я, утомленный тщетными усилиями, вернулся к полудню, который уже возвестили ударами в литавры и тимпаны, во дворец, алжирский бей приказал уволить меня со службы и изгнать из его страны. Я взял в руку кусок хлеба, сунул в карман две мерки яблок и, привязав к ногам гири, пустился в путь. Я хотел идти медленно, так как сегодня рассчитываю добраться только до Константинополя. Через полчасика я, наверное, буду там и поищу себе нового места. Я пришел в восторг от его рассказа и спросил его, не хочет ли он поступить на службу ко мне. Мне хотелось принять его, а он искал место. Поэтому мы быстро сговорились, и я дал ему верблюда. Но время от времени он соскакивал на землю, быстро пробегал несколько миль вперед и затем поспешно возвращался к каравану. Он делал это только для того, чтобы не потерять навыка. Это, господа, был первый. В тот же день, после полудня, я встретил еще двух столь же удивительных субъектов. Один из них лежал неподалеку от дороги, по которой мы ехали, на поросшем травой откосе. Сперва мы подумали, что он от явного удовольствия подмигивает глазами, как человек, имеющий игривый нрав. «Что ты там слушаешь, дружище?» — спросил я его. «Я?» — переспросил он. «Чтобы убить время, я слушаю, как трава растет». «Неужели? Ты это умеешь?» «Это для меня пустяк. Я могу слышать еще не такие вещи». «Ну так поступай ко мне на службу, дружище. Как знать, что еще придется выслушивать?» Острослух быстро вскочил с земли и присоединился к нам. Это был второй. Час спустя мы встретили охотника, стоявшего с ружьем на плече, который как будто прострелил дырку в облаке и приподнялся на цыпочки, словно желая получше рассмотреть ее. «Эй, парень!» — крикнул я ему. «Во что же ты стреляешь? Я ничего не вижу, кроме пустого воздуха». «О, я пробую новое кухенрейтеровское ружье. На шпиле Страсбургского собора сидел воробей, и я сейчас застрелил его». «Неплохо стреляет ружьецо». «Всякий, кто знает мою страсть к благородному занятию стрельбой и охотой, найдет совершенно в порядке вещей, что я, не скрывая восхищения, бросился на шею превосходному стрелку, и он тотчас же поступил ко мне на службу». Это был третий. Такой стрелок всюду понадобится. Вечером мы как можно раньше останавливались в караван-сараях, чтобы дать время моему новому егерю порассказывать нам о своих, в самом деле, чрезвычайно замечательных охотничьих приключениях. Когда мы проезжали спустя некоторое время мимо горы Ливана, на ней стоял дюжий, коренастый мужик и тянул за веревку, которой он опутал целый кедровый лес. «Что ты тут делаешь, дружище?» «Мне надо привезти лесу для постройки, а топор я забыл дома. Нужно теперь помочь горю, как умею. Отойдите, пожалуйста, от тех деревьев. Они сейчас упадут». И силач в одно мгновение повалил на моих глазах сразу целую рощу, словно это была связка тростника. Но нечего говорить вам, что произошло дальше. Я не выпустил бы из рук этого детины, хотя бы мне это стоило всего моего посольского содержания. Это был четвертый. Примерно неделю спустя мы перевалили через египетскую границу. Тут над нами вдруг разразилась буря, чуть не оторвавшая нас вместе с нашими верблюдами от земли. По одну сторону дороги стояло 7 ветряных мельниц, крылья которых вертелись с такой быстротой, как веретено в руках самой проворной пряхи. А справа от дороги стоял толстяк, зажимавший указательным пальцем свою правую ноздрю. Как только он увидел, что мы едва можем бороться с вихрем, он повернулся к нам лицом и почтительно снял перед нами шляпу. Моментально наступило полнейшее безветрие, и все семь мельниц тут же замерли. «Что такое?» — воскликнул я вне себя от изумления. «Черт сидит в тебе, или ты сам и есть черт?» «Извините, ваше превосходительство», — ответил толстяк. «Я делаю слабенький ветерок для моего хозяина, мельника, а чтобы не сорвать с места мельницы, мне пришлось зажать одну ноздрю».
1: «Вот как?
0: А какую плату получаешь ты от своего хозяина?» Он назвал небольшую сумму. А когда я сказал: «Ну, я дам тебе ровно в 10 раз больше», и этот пятый также поступил ко мне на службу. Так мы прибыли в Каир, и в 4-недельный срок я благополучно уладил свои дела, добившись даже больше того, чего желал и на что надеялся турецкий султан. Это произвело чрезвычайно сильное впечатление на западноевропейские державы, и мне очень жаль, что я не смею сообщить вам более подробные сведения. Счастливо доведя до конца переговоры, я отпустил всю свою свиту и послал ее в Константинополь с депешами к султану, оставив при себе только 5 новых слуг. А сам решил предпринять для собственного удовольствия поездку по Нилу в качестве частной персоны. Десятый вечер. Опасная поездка по Нилу. Мюнхгаузен несколько недель живет на миндальном дереве, бьется об заклад с султаном, выигрывает заклад и вместе с ним сокровищницу султана, раскаяние султана и тщетная погоня за Мюнхгаузеном. В Каире я ни с кем не обмолвился ни словом о задуманной мной поездке по Нилу, о которой я упомянул в последний раз, господа, друзья и товарищи. Иначе меня, наверное, предупредили бы о том, что в это время ежегодно Нил, разливаясь, выходит из берегов. Нанятые лодочники, убедившись лишь в том, что взятой провизии хватит нам всем надолго, также ничего не сказали о стихии. Мы тронулись в путь, и несколько дней все шло прекрасно. На 4-й или на 5-й день я заметил, что воды Нила приняли странный красноватый цвет и стали выступать из берегов. Спустя еще один день Нил настолько вздулся, что не успело солнце закатиться, как вода залила землю и справа, и слева от нас на целые мили. Часом позже наша барка наскочила на какой-то предмет, который мы приняли в темноте за плетень или фашину. Мы засели основательно и решили спокойно ждать до следующего утра. На рассвете мы увидели, что окружены совершенно спелыми миндальными превосходными орехами, которых оказалось невероятное количество. И это представляло немалую удачу для нас. Брошенный лот показал, что мы находились более чем на 60 футов над землей и не могли двинуться ни вперед, ни назад. Спустя несколько часов поднялся сильный ветер, опрокинувший нашу барку на бок, причем она зачерпнула воды и затонула со всеми припасами. Счастье еще, что у нас был миндаль, не давший нам умереть голодной смертью, и что все мы, а нас было 8 мужчин и 2 мальчика, могли спастись на ветвях деревьев, где нам пришлось просидеть 5,5 недель, пока вода не спала настолько, что мы увидели, наконец, под нашим деревом землю, покрытую илом, и нашу барку, находившуюся на расстоянии около 200 сажений от того места, где она затонула. Мы с радостными возгласами спустились с дерева и по скользкому илу добрались до барки. Некоторые продукты были совершенно испорчены водой, но часть запасов сохранилась довольно хорошо. И наскоро приготовленный обед показался нам необыкновенно вкусным после нескольких недель питания одним миндалем. По нашему расчету, нас угнало на 173 мили от ближайшего жилья. Когда мы добрались, наконец, после долгого путешествия пешком до берега Нила, который уже вошел в свое обыкновенное русло, мы получили от одного бея другую барку. И дней через 6 прибыли в Александрию, откуда тотчас же отплыли в Константинополь. Мне стоило очень большого труда заставить моих лодочников принять, кроме стоимости погибшей барки, еще денежный подарок. Они считали себя совершенно осчастливленными тем, что просидели целых 6 недель на одном дереве со славным Мюнхгаузеном и питались, как и я, миндалем. Вот как много значит даже в чужих странах носить знаменитое имя. Вы, конечно, не будете изумлены, друзья и товарищи, если я вам скажу, что, блестяще выполнив данное мне поручение в Египте, я попал в еще большую милость у султана, чем прежде. Если вам придется, к примеру, встретиться на Лейпцигской ярмарке с настоящим мусульманином, большая часть их поддельные, так называемые белые арабы, то можете испытать его. Попробуйте только спросить его о господине Мюнхгаузене. И если он настоящий, то непременно расскажет вам подробно о моей дружбе с султаном, потому что об этом известно во всей Турции. Его высочество положительно не мог обходиться без меня. Я каждый день должен был с ним обедать и ужинать, и охотно сознаюсь, что из всех монархов самые утонченные и изысканные блюда я отведал лишь у турецкого султана. Разумеется, я говорю только о кушаньях, потому что вино, как нам известно, запрещено поклонникам Магомета. Поэтому за парадными турецкими обедами вино никогда не подается. Зато после этого его высочество ждала обыкновенно в кабинете бутылочка отменного хорошего напитка, и он, удаляясь в свои апартаменты, часто приглашал меня дружеским жестом следовать за ним. Однажды, когда я шел с ним по такому приглашению, султан шепнул мне: «Мюнхгаузен, сегодня мы отведаем что-то бесподобное. Я знаю, вы, христиане, понимаете толк в винах, и прошу вас сказать мне по совести, какого вы мнения о нем. Это последняя бутылочка такайского, которую я получил в подарок от одного венгерского магната. Ну, как вам нравится венцо? Ага».
2: «Да, ваше высочество», — сказал я. «Это не дурной сорт, действительно.
0: Однако...» «Стойте, стойте, Мюнхгаузен, не хвастайте! Или вы в самом деле хотите сказать, что пивали когда-нибудь вино лучше этого?»
2: «Ваше высочество, мне не нужно уверять вас, что правда для меня дороже всего на свете, и потому я прошу смилостивиться, если я скажу, что в Вене у покойного императора Карла VI выпил не одну бутылку такого такайского, сравнительно с которым это вино кажется самой обыкновенной кислятиной».
3: «Ого, любезнейший! Это настоящее такайское!»
2: «Да, ваше высочество, но так называемое такайское и настоящая такайская – это большая разница. Не желает ли ваше высочество побиться об заклад? Я берусь через час доставить прямо из императорского погреба бутылку такайского, которая понравится вам несравненно больше.
0: Мюнхгаузен, вы мелите вздор.
2: Нет, не вздор. Ручаюсь своей головой. Берусь через час доставить такое такайское, с которым это вино нельзя и сравнить.
0: Ну ладно, согласен.
2: Но если ровно в 4 часа вина не будет здесь, вы заплатите мне головой. Я не позволю дурачить себя даже своему лучшему другу.
0: Зато, если вы выиграете заклад, вы можете взять из моей сокровищницы столько золота, жемчуга и драгоценных камней, сколько в состоянии унести самый сильный человек.
2: «Это дело», — подумал я и попросил перо, бумагу и чернила, чтобы написать австрийской императрице Марии Терезии письмо следующего содержания. «Ваше Величество, как единственная наследница вашего в бозе почившего батюшки, получили в наследство и его погреб, смею ли я просить у вас, через подателя сего, бутылку того такайского, которое я часто пивал у вашего батюшки? Но только самого лучшего сорта. Речь идет об одном закладе. В свою очередь, я охотно готов служить за это всем, чем могу, и остаюсь, и так далее. Так как было уже 4:05, то я тотчас отдал эту записку, даже не запечатав ее, моему скороходу, которому пришлось отвязать гири и немедленно отправиться пешком в Вену. Затем султан и я, в ожидании лучшего вина, допили его бутылку. Пробило 4:15. Затем 3:45. Потом и 3:15, а скорохода все еще не было видно. Сознаюсь, у меня уже начало щемить сердце. Мне показалось, его высочество стал уже посматривать на шнур от звонка, чтобы послать за палачом. Правда, я еще получил разрешение выйти в сад, чтобы подышать свежим воздухом. Однако, что мне показалось в высшей степени подозрительным, за мной шло по пятам несколько человек-прислуги, не спускавших с меня глаз. Объятый страхом, я послал за моим стрелком и острослухом, и они явились, когда стрелки уже показывали 4:05, и часы уже собирались бить. Острослух растянулся на земле и сообщил, что хотя моего скорохода и не слышно, но он, по-видимому, лежит где-то далеко на земле и спит, так как ясно можно различить его храп. Мой честный стрелок быстро взбежал на высокую террасу и воскликнул: «Клянусь спасением души, этот лентяй разлегся под дубом около Белграда, и рядом с ним бутылка. Подожди же, мы тебя разбудим!» С этими словами он выпустил полный заряд своего кухенрейтеровского ружья в вершину дерева, так что на спящего посыпался целый град желудей, веток и листьев. Скороход тут же вскочил на ноги и, схватив бутылку, побежал. И, разумеется, до 4 часов явился с ней и с собственноручной запиской императрицы Марии Терезии к дверям покоев султана. Султан поклонился мне в знак признания моей правоты. Когда же он попробовал вино, то заключил меня в объятия и сказал, продолжая причмокивать губами: «Мюнхгаузен, не сердитесь, если я приберегу эту бутылочку для себя одного. С вашими связями в Вене вы сумеете заполучить для себя этот божественный напиток». Тут он запер бутылочку в шкафчик, сунул ключ в карман и позвал своего казначея. Последний тотчас же явился, и султан, у которого также слово олова, сказал казначею: «Вы знаете господина Мюнхгаузена,
0: но даже не представляете, какие громадные услуги оказал он турецкому государству. Поэтому прикажите отпустить моему другу из моей сокровищницы в награду за его заслуги и как слабый знак моей благодарности столько золота, жемчуга и драгоценных камней, сколько сможет унести самый сильный человек. Мюнхгаузен заслуживает этого». Казначей склонился перед своим повелителем. «Я велел позвать силача. И пока остальные мои слуги распоряжались в гавани, приготовляя к отплытию самый большой корабль, мы пошли следом за казначеем в сокровищницу. Здесь мой силач сложил в один тюк все, что там находилось, решительно все. И, обвязав этот необъятных размеров тюк пеньковой веревкой, взвалил его себе на плечи. Мы поспешно направились к гавани, а тем временем казначей побежал к султану и с отчаянием рассказал ему, что мой слуга утащил всю наличность казначейства. Султан нашел, что это чересчур неудачная шутка, и весьма пожалел о своем необдуманном обещании. Он никак не воображал, что такое возможно. Главному адмиралу был отдан приказ немедленно снарядить весь флот и без промедления послать его вдогонку за моим кораблем, крепким генуэзским судном. За ночь мы давно уже прошли пролив Дарданеллы и большую часть Эгейского моря. На следующее утро мы шли между берегом Греции и островом Крит и находились уже в Средиземном море, когда показались многочисленные паруса преследующего нас турецкого флота. Это вызвало в нас некоторую тревогу за благополучный выход из столь затруднительного положения. Тут ко мне подошел мой ветрила и принялся утешать меня. «Не пугайтесь, ваше превосходительство! Мы сейчас отбросим их туда, откуда они явились!» С этими словами он встал на палубе корабля около штурвала таким образом, что его правая ноздря была обращена к туркам, а левая — к нашему парусу. И вдруг навстречу гнавшимся за нами кораблям задул такой ураган, что их мачты, паруса и снасти затрещали, а их самих разбросало в разные стороны и откинуло далеко назад. В то же время наш корабль с неисчислимыми сокровищами в несколько часов добежал до Италии. А как на мне оправдалась пословица, что легко наживается, то легко и проживается, об этом я расскажу вам в следующий раз.

0: Лисица. У царевны Марьяны была нянька Дарья. Пошла Дарья на базар, купила канареечную птичку и повесила на окно. Царевна Марьяна в кровати лежит и спрашивает: «Нянька, а как птицу зовут?»
1: «Канареечная».
0: «А почему?»
1: «Потому что конопляное семя ест».
0: «А где ее дом?»
1: «На солнышке».
0: «А зачем она ко мне прилетела?»
1: «Чтобы тебе песни петь, чтобы ты не плакала».
0: «А если заплачу?»
1: «Птичка хвостом тряхнет и улетит».
0: Жалко стало царевне с птичкой расставаться. Глаза Марьяна потерла и заплакала.
1: А птичка хвостом тряхнула, открыла клетку, шмык за окно и улетела.
0: Принялась Дарья царевне Марьяне глаза фартуком вытирать и говорит: «Не плачь, я сбегаю, великана Веньку позову, он птичку нам поймает».
2: Пришел высокий великан Венька о четырех глазах. Два глаза видно, а два не видно. Постоял Венька и говорит: «Я есть хочу».
0: Принесла ему Дарья горшок каши. Великан кашу съел и горшок съел. Нашел нянькины башмаки и башмаки съел. Такой был голодный. Рот вытер и убежал. Прибегает великан в Марьянин сад, а в саду на яблоне канареечная птичка сидит и клюет красные яблоки. Великан и думает, что ему сначала схватить яблоко или птичку. И пока думал, явился лютый медведь и говорит: «Ты зачем канареечную птицу ловишь? Я тебя съем!» И стал медведь лапой землю скрести. Великан испугался, сел на дом и ноги поджал. А птичка шмык в кусты и улетела за озеро. Огорчился великан и принялся думать, как ему медведя перехитрить. Придумал. Нарочно испугался и закричал: «Ой, рыжий бык бежит! Ой, боюсь!» Медведь одного только рыжего быка и боялся на свете. Сейчас же лег на бок и морду в кусты засунул, спрятался. А великан с крыши слез и к озеру побежал. Озеро было длинное, не перейти, а на той стороне на ветке птичка сидит. Великан был догадливый, сейчас же лег на берег и стал озеро пить. Пил, пил, пил, пил и выпил все озеро вместе с лягушками. Встал на четвереньки и побежал за птичкой по сухому дну. А птичка дальше в темный лес улетела. Неудобно великану по лесу идти. Деревья за подмышки задевают. Озеро в животе с лягушками плещется. И настает темный вечер. По вечерам лягушки квакать привыкли. Великан испугался, стал аиста звать. Проснулся белый аист. Стоял он на одной ноге, на сухом пеньке. Глаза протер, подождал, пока луна взойдет, чтобы виднее было. Подлетел к великану и говорит: «Раскрой рот». Великан раскрыл рот, аист туда голову сунул, поймал лягушонка и проглотил. Тогда кричит из живота лягушиный царь: «Прогони белого аиста, я тебе сундучок подарю, без него птички не поймаешь». Великан знал, что лягушиный царь честный, рот закрыл и говорит: «Уходи, белый аист, чай уж наелся». А лягушиный царь вылез в великанов рот, лапой подал хрустальный сундучок и объяснил:
1: В сундуке туча. В туче с одного краю молния, с другого дождик. Сначала погрозись, потом открывай, птица сама и поймается.
0: Обрадовался великан, взял сундучок и дальше побежал за киноречной птичкой.
1: А птичка через темный овраг летит и через высокую гору, и великан через овраг лезет и на гору бежит, пыхтит, до того устал, и язык высунул, и птичка язык высунула.
0: Великан и кричит птичке:
2: «Царевна Марьяна приказала тебя поймать. Остановись, а то сундучок открою».
1: Не послушалась птичка великана, только ногой по ветке топнула.
0: Тогда великан открыл сундучок. Вылетела из сундучка сизая туча, кинулась к птичке и заворчала.
1: Испугалась птичка, закричала жалобно и мотнулась в кусты.
0: И туча в кусты полезла, птичка под корень, и туча под корень. Взвелась птичка в небо, а туча еще выше, да как раскатилась громом и ударила в птичку молнией. Трах-тарарах-тах-тах-тах-тах.
1: Перевернулась птичка, посыпались с нее киноречные перья, и вдруг выросли у птицы 6 золотых крыльев и павлиний хвост.
0: Пошел от птицы яркий свет по всему лесу, зашумели деревья, проснулись птицы, ночные русалки с берега в воду попрыгали и закричали звери на разные голоса: «Жар птица! Жар птица!»
1: А туча напыжилась и облила жар птицу мокрым дождем.
0: Замочил дождик золотые крылья жар птицы и павлиний хвост, сложила она мокрые крылья и упала в густую траву.
2: И стало темно. Ничего не видно. Великан в траве пошарил, схватил жар птицу, сунул за пазуху и побежал к царевне Марьяне.
0: Царевна Марьяна привередничала, губы надул сковородником, пальцы растопыла и хныкала:
3: «Я, нянька, без киноречной птички спать не стану, не хочу и не буду».
0: Вдруг прибежал великан и на окно посадил жар птицу.
1: И в комнате светло, как днем.
0: Жар птица за пазухой великана пообсохла, теперь крылья расправила и запела:
1: «Я медведя не боюсь, от лисы я схоронюсь, улечу и от орла не догонит в два крыла, а боюсь я только слез, ночью дождика и роз, и от них умчуся я за леса и за моря, свету солнцу я сестрица, и зовут меня жар-птица».
0: Спела жар-птица, потом сделала страшные глаза и говорит:
1: «Вот что, никогда, Марьяна, не хныкай, слушайся няньку Дарью, тогда я каждую ночь буду к тебе прилетать, песни петь, рассказывать сказки и во сне показывать раскрашенные картинки». Затрещала крыльями жар-птица и улетела.
0: Кинулась Дарья опять за великаном, а великан стал в саду. Одна нога в пруду, другая на крыше, и в животе лягушки квакают.
1: Царевна же Марьяна больше плакать не стала, глазки закрыла и заснула. Знала Марьяна, что каждую ночь будет прилетать к ней жар-птица, садиться на кроватку и рассказывать сказки.

Добрый вечер, ребята. Сегодня мы снова будем читать вам сказку английского писателя Рэдьярда Киплинга про слоненка. Вчера мы остановились на том, как зубастый крокодил схватил слоненка за маленький носик, который еще не был хоботом. Слоненок сел на задние ножки и стал тянуть. Он тянул, и нос у него начал вытягиваться. А крокодил отступил подальше в воду, вспенил ее, как сбитые сливки, тяжелыми ударами хвоста, и тоже тянул. И нос у слоненка вытягивался, и слоненок растопырил все четыре ноги, такие крошечные слоновьи ножки, и тянул, и тянул, и тянул, и нос у него все вытягивался, а крокодил бил хвостом, как веслом, и тоже тянул, и тянул, и чем больше он тянул, тем длиннее вытягивался нос у слоненка, и больно было этому носу. Ужасно! И вдруг слоненок почувствовал, что ножки заскользили по земле.

0: Сколько возможно, ибо впечатление мое таково, что этот военный корабль с живым винтом и бронированной палубой, так величал он крокодила, хочет загубить твое будущее. Двуцветные питоны, скалистые змеи, всегда выражаются так. И вот тянет змей, тянет слоненок, но тянет и крокодил. Тянет, тянет, но так как слоненок и двуцветный питон, скалистый змей тянут сильнее, то крокодил в конце концов должен выпустить нос слоненка. И крокодил отлетает назад с таким плеском, что слышно по всей Лимпопо. А слоненок как стоял, так и сел. И очень больно ударился, но все же успел сказать двуцветному питону, скалистому змею спасибо. А потом принялся ухаживать за своим вытянутым носом. Обернул его холодноватыми листьями бананов и опустил в воду сонной мутно-зеленой реки Лимпопо, чтобы он хоть немного остыл.
1: «Чему ты это делаешь?» — спросил двуцветный питон, скалистый змей.
0: «Ой, извините, пожалуйста», — сказал слоненок. «Нос у меня потерял прежний вид, и я жду, чтобы он опять стал коротеньким».
1: «Долго же тебе придется ждать», — сказал двуцветный питон, скалистый змей. «То есть удивительно, до чего иные не понимают свои собственные выгоды».
0: Слоненок просидел над водою 3 дня и все поджидал, не станет ли нос у него короче. Однако нос не становился короче. И мало того, из-за этого носа глаза у слоненка стали немного косыми.
1: Потому что, мой милый мальчик, ты, надеюсь, уже догадался, что крокодил вытянул слоненку нос в самый заправдышний хобот. Точь-в-точь такой, какие имеются у всех нынешних слонов.
0: К концу 3-го дня прилетела какая-то муха и ужалила слоненка в плечо. И он, сам не замечая, что делает, приподнял хобот и прихлопнул муху.
1: «Вот тебе и первая выгода», — сказал двуцветный питон, скалистый змей. «Ну, рассуди сам, мог бы ты сделать что-нибудь такое своим прежним булавочным носом? Кстати, не хочешь ли ты закусить?»
0: И слоненок, сам не зная, как у него это вышло, потянул хоботом к земле, сорвал добрый пучок травы, хлопнул им о передние ноги, чтобы стряхнуть с него пыль, и тотчас же сунул себе в рот.
1: «Вот тебе и вторая выгода», — сказал двуцветный питон, скалистый змей. «Попробовал бы ты проделать это своим прежним булавочным носом. Кстати, заметил ли ты, что солнце стало слишком припекать?»
0: «Ого! Пожалуй, что и так», — сказал слоненок. И сам, не зная, как у него это вышло, зачерпнул своим хоботом из сонной, зловонной, мутно-зеленой реки Лимпопо немного илу и шлепнул его себе на голову. Мокрый ил расквасился в лепешку, и за уши слоненку потекли целые потоки воды.
1: «Вот тебе и третья выгода», — сказал двуцветный питон, скалистый змей. «Попробовал бы ты проделать это своим прежним булавочным носом».

0: солдат в город на службу и остановился ночевать у одной старухи. Много он рассказал ей всяких баек, а та известное дело. В лесу родилась, пню молилась, дальше ближнего лесу не бывала и ничего не видала. Слушает, развеся уши, всему верит и дивится. «Где же вас служивый учит так мудрости?» — наконец спрашивает старуха солдата. «У нас, бабушка, в полку есть такая школа, где не только человека, но и скотину выучат так, что и не узнаешь, как есть человеком сделают».
1: «Вот бы мне, родимый, своего бычка отдать вашу школу».
0: «И то дело, собирайся и веди его в город. Не бойся, я его пристрою к делу, спасибо скажешь». Старуха бычка на веревочку и повела в город. Пришли с солдатом в казарму. «Вот, бабушка, и школа наша», — говорит солдат. «Оставь бычка, да денег дай на корм и за учение». Старуха раскошелилась, дала денег, оставила бычка и ушла домой. А солдаты бычка на бойню, мясо съели, шкуру продали. Прошло время около года. Вот старуха опять бредет в город, пришла в казарму и спрашивает про бычка. Что он? Каково учится? Здоров ли? «Эх, бабушка», — отвечают ей солдаты, — «ты опоздала. Твой бычок уже давно выучился и в купцы произведен. Вон дом-то каменный. Это его. Сходи, повидай, может, и признает тебя. Или ты его». Старуха пришла к каменному дому и спрашивает у дворника.
1: «Не здесь ли почтенный бычок живет?»
0: «Купец бычков? Здесь, бабушка, здесь. Коли дело есть, заходи в дом».
1: Старуха зашла в дом. Вышел к ней хозяин и спрашивает.
0: «Чего тебе надобно, бабушка?»
1: Старуха смотрит на бычкова и глазам не верит. «Как есть человек!» «Ах ты мой батюшка! Скотинушка благословенная!» — вымолвила наконец старуха и принялась бычкова гладить и ласкать, приговаривая. «Вишь ты, как выправился, и не узнать, что скотина! Пойдем-ка в деревню!»
0: И старуха хотела уже на бычкова накинуть веревку, чтобы везти в деревню. Тут домашние набежали и прогнали глупую старуху.
2: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая. Курочка Ряба. Русская народная сказка.
3: Жили-были дед да баба, и была у них курочка Ряба. Снесла курочка яичко, да не простое, золотое. Дед бил, не разбил. Баба била, не разбила. А мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Плачет дед, плачет баба, и говорит им курочка Ряба.
4: Не плачь, дед, не плачь, баба. Снесу вам новое яичко, не золотое, а простое.
5: Чайник. Один расписной фонарь.

0: этом говорил, не уставая. А вот что крышка у него разбита и склеена, об этом он не любил говорить. Это ведь недостаток. А кто же любит говорить о своих недостатках? На то есть твои недоброжелатели и враги. Весь чайный сервиз, чашки, сливочник, сахарница, охотней говорили о хилости чайника, чем о его добротной ручке и великолепном носике. Чайнику это было известно. «Знаю я их», — рассуждал чайник про себя. «Знаю и свой недостаток, и признаю его, и в этом мое смирение и скромность. Недостатки есть у всех, зато у каждого есть и свои преимущества. У чашек есть ручка, у сахарницы — крышка, а у меня и то, и другое, и еще кое-что, чего у этих завистников никогда не будет». «Мой чудный, удобный носик. Благодаря ему я король всего чайного стола. Сахарницы и сливочницы тоже выпало на долю услаждать вкус. Но только я истинный дар. Я главный. Я услада всего жаждущего человечества. Во мне кипящая безвкусная вода перерабатывается в волшебный китайский напиток». Так рассуждал чайник в пору беспечальной юности. Но вот однажды стоит он на столе, чай разливает чья-то рука. Тонкая и изящная с виду рука оказалась неловкой. Чайник выскользнул из нее, упал, и носика как не бывало, ручки тоже, о крышке же и говорить нечего, о ней и сам чайник не любил говорить. Лежал теперь бедолага чайник без чувств на полу, из него в безобразную лужу стекался кипяток. Ему был нанесен тяжелый удар. И тяжелее всего было то, что смеялись-то не над неловкой рукой, а над ним самим. «Этого мне никогда не забыть», — говорил чайник, рассказывая впоследствии свою биографию самому себе. «Меня прозвали калекой, сунули куда-то в угол, а на другой день подарили женщине, просивший немного сала. И вот попал я в бедную обстановку и пропадал без пользы, без всякой достойной цели. Так стоял я и стоял, как вдруг для меня началась новая, лучшая жизнь. Да, бываешь одним, а становишься другим. Меня набили землею. Для чайника это все равно, что быть закопанным. А в землю посадили цветочную луковицу. Кто посадил, кто подарил ее мне, не знаю. Но дали мне ее взамен китайских листочков и кипятка. Взамен отбитой ручки и носика. Луковица, которая лежала, лежала во мне, стала моим сердцем, моим живым сердцем, какого прежде во мне не было. И я почувствовал, что во мне зародилась жизнь, закипели силы, забился пульс. Луковица пустила ростки, она готова была лопнуть от избытка мыслей и чувств. И они вылились в цветке. Я любовался им, я держал его в своих объятиях, я забывал себя ради его красоты. Какое блаженство забывать себя ради других! А цветок даже не сказал мне спасибо, он и не думал обо мне. Им все восхищались, и если я был рад этому, то как же должен был радоваться он сам?
1: Ну вот однажды я услышал:
2: такой цветок достоин лучшего горшка.
1: Меня разбили. Было ужасно больно. Цветок пересадили в лучший горшок, а меня выбросили на двор. И теперь я валяюсь в нем. Но зато светлых и ярких воспоминаний

0: жабе и розе. Сказка Гаршина.
1: Сказка о жабе и розе. Жили на свете роза и жаба. Розовый куст, на котором цвела роза, рос в небольшом полукруглом цветнике перед деревенским домом. Цветник был очень запущен. Сорные травы густо разрослись по старым вросшим в землю клумбам и по дорожкам, которых уже давно никто не чистил и не посыпал песком. Деревянная решетка с колышками, обделанными в виде четырехгранных пик, когда-то выкрашенная зеленой масляной краской, теперь совсем облезла, рассохлась и развалилась. Пики растащили для игры в солдаты деревенские мальчики, и чтобы отбиваться от сердитого барбоса с компанией прочих собак, подходившие к дому мужики. А цветник от этого разрушения стал нисколько не хуже. Остатки решетки заплели хмель, повелика с крупными белыми цветами и мышиный горошек, висевший целыми бледно-зелеными кучками с разбросанными кое-где бледно-лиловыми кисточками цветов. Колючие чертополохи на жирной влажной почве цветника, вокруг него был большой тенистый сад, достигали таких больших размеров, что казались чуть не деревьями. Желтые коровьяки подымали свои усаженные цветами стрелки еще выше их. Крапива занимала целый угол цветника. Она, конечно, жглась, но можно было и издали любоваться ее темной зеленью, особенно когда эта зелень служила фоном для нежного и роскошного бледного цветка розы. Она распустилась в хорошее майское утро. Когда она раскрывала свои лепестки, улетавшая утренняя роса оставила на них несколько чистых прозрачных слезинок. Роза точно плакала, но вокруг нее все было так хорошо, так чисто и ясно в это прекрасное утро, когда она в первый раз увидела голубое небо и почувствовала свежий утренний ветерок и лучи сиявшего солнца, проникавшего в ее тонкие лепестки розовым светом. В цветнике было так мирно и спокойно, что если бы она могла в самом деле плакать, то не от горя, а от счастья жить. Она не могла говорить. Она могла, только склонив свою головку, разливать вокруг себя тонкий и свежий запах. И этот запах был ее словами, слезами и молитвой. А внизу, между корнями куста, на сырой земле, как будто прилипнув к ней плоским брюхом, сидела довольно жирная,

0: Он был такой слабый, тихий и кроткий мальчик, что даже разная звериная мелкота как будто понимала это и скоро привыкла к нему. Какая была радость, когда еж попробовал молока из принесенного хозяином цветника блюдечка. В эту весну мальчик не мог выйти в свой любимый уголок. По-прежнему около него сидела сестра, но уже не у окна, а у его постели. Она читала книгу, но не для себя, а вслух ему, потому что ему было трудно поднять свою исхудалую головку с белых подушек и трудно держать в тощих руках даже самый маленький томик. Да и глаза его скоро утомлялись от чтения. Должно быть, он уже больше никогда не выйдет в свой любимый уголок.
1: «Маша!»
0: — вдруг шепчет он сестре.
1: «Что, милый?»
2: «Что, в садике теперь хорошо? Розы расцвели?»
0: Сестра наклоняется, целует его в бледную щеку и при этом незаметно стирает слезинку.
3: «Хорошо, голубчик, очень хорошо. И розы расцвели. Вот в понедельник мы пойдем туда вместе. Доктор позволит тебе выйти».
0: Мальчик не отвечает и глубоко вздыхает. Сестра начинает снова читать.
2: «Уже будет. Я устал. Я лучше посплю».
0: Сестра поправила ему подушки и белое одеяльце. Он с трудом повернулся к стенке и замолчал. Солнце светило сквозь окно, выходившее на цветник, и кидало яркие лучи на постель и на лежавшее на ней маленькое тельце, освещая подушки и одеяло и золотя коротко остриженные волосы и худенькую шею ребенка. Роза ничего этого не знала. Она росла и красовалась. На другой день она должна была распуститься полным цветом, а на третий начать вянуть и осыпаться. Вот и вся розовая жизнь. Но и в эту короткую жизнь ей довелось испытать немало страха и горя. Ее заметила жаба. Когда она в первый раз увидела цветок своими злыми и безобразными глазами, что-то странное зашевелилось в жабьем сердце. Она не могла оторваться от нежных розовых лепестков и все смотрела и смотрела. Ей очень понравилась роза. Она чувствовала желание быть поближе к такому душистому и прекрасному созданию. И чтобы выразить свои нежные чувства, она не придумала ничего лучше таких слов.
4: «Постой!»
0: — прохрипела она.
4: «Я тебя слопаю!»
0: Роза содрогнулась. Зачем она была прикреплена к своему стебельку? Вольные птички, щебетавшие вокруг нее, перепрыгивали и перелетали с ветки на ветку. Иногда они уносились куда-то далеко. Куда? Роза не знала. Бабочки тоже были свободны. Как она завидовала им! Будь она такой, как они, она вспорхнула бы и улетела от злых глаз, преследовавших ее своим пристальным взглядом. Роза не знала, что жабы подстерегают иногда и бабочек.
4: «Я тебя слопаю!»
0: — повторила жаба, стараясь говорить как можно нежнее, что выходило еще ужаснее, и переползла поближе к Розе.
4: «Я тебя слопаю!» —
0: повторила она, все глядя на цветок. И бедное создание с ужасом увидело, как скверные липкие лапы цепляются за ветви куста, на котором она росла. Однако жабе лезть было трудно. Ее плоское тело могло свободно ползать и прыгать только по ровному месту. После каждого усилия она глядела вверх, где качался цветок, и роза замирала.
5: «Господи!»
0: — молилась она.
5: «Хоть бы умереть другую смертью!»
0: А жаба все карабкалась выше. Но там, где кончались старые стволы и начинались молодые ветви, ей пришлось немного пострадать. Темно-зеленая гладкая кора розового куста была вся усажена острыми и крепкими шипами. Жаба переколола себе о них лапы и брюхо, и окровавленная свалилась на землю. Она с ненавистью посмотрела на цветок.

0: Я сказала, что я тебя слопаю,
1: повторила она. Наступил вечер. Нужно было подумать об ужине, и раненая жаба поплелась подстерегать неосторожных насекомых. Злость не помешала ей набить себе живот, как всегда. Ее царапины были не очень опасны, и она решилась, отдохнув, снова добираться до привлекавшего ее и ненавистного ей цветка. Она отдыхала довольно долго. Наступило утро, прошел полдень. Роза почти забыла о своем враге. Она совсем уже распустилась и была самым красивым созданием в цветнике. Некому было прийти полюбоваться ею. Маленький хозяин неподвижно лежал на своей постельке. Сестра не отходила от него и не показывалась у окна. Только птицы и бабочки сновали около розы, да пчелы, жужжа садились иногда в ее раскрытый венчик и вылетали оттуда совсем косматые от желтой цветочной пыли. Прилетел соловей, забрался в розовый куст и запел свою песню. Как она была не похожа на хрипение жабы! Роза слушала эту песню и была счастлива. Ей казалось, что соловей поет ее для нее. А может быть, это была и правда? Она не видела, как ее враг незаметно взбирался на ветки. На этот раз жаба уже не жалела ни лапок, ни брюха. Кровь покрывала ее, но она храбро лезла все вверх. И вдруг, среди звонкого и нежного рокота соловья, Роза услышала знакомое хрипение.
0: «Я сказала, что слопаю и слопаю!»
1: Жабьи глаза пристально смотрели на нее с соседней ветки. Злому животному оставалось только одно движение, чтобы схватить цветок. Роза поняла, что погибает. Маленький хозяин уже давно неподвижно лежал на постели. Сестра, сидевшая у изголовья в кресле, думала, что он спит. На коленях у нее лежала развернутая книга, но она не читала ее. Понемногу ее усталая голова склонилась. Бедная девушка не спала несколько ночей, не отходя от больного брата, и теперь слегка задремала.
2: «Маша!»
1: — вдруг прошептал он. Сестра встрепенулась. Ей приснилось, что она сидит у окна, что маленький брат играет, как в прошлом году в цветнике, и зовет ее. Открыв глаза и увидев его в постели, худого и слабого, она тяжело вздохнула. «Что, милый?»
2: «Маша, ты мне сказала, что розы расцвели. Можно мне одну?»
1: «Можно, голубчик, можно». Она подошла к окну и посмотрела на куст. Там росла одна, но очень пышная роза. «Как раз для тебя распустилась роза. И какая славная! Поставить тебе ее сюда, на столик, в стакане, да?»
2: «Да, на столик. Мне хочется».
1: Девушка взяла ножницы и вышла в сад. Она давно уже не выходила из комнаты. Солнце ослепило ее, и от свежего воздуха у нее слегка закружилась голова. Она подошла к кусту в то самое мгновение, когда жаба хотела схватить цветок. «Ах, какая гадость!» — вскрикнула она. И, схватив ветку, она сильно тряхнула ее. Жаба свалилась на землю и шлепнулась брюхом. В ярости она было прыгнула на девушку, но не могла подскочить выше края платья и тотчас далеко отлетела, отброшенная носком башмака. Она не посмела попробовать еще раз и только издали видела, как девушка осторожно срезала цветок и понесла его в комнату. Когда мальчик увидел сестру с цветком в руке, то в первый раз после долгого времени слабо улыбнулся и с трудом сделал движение худенькой рукой.
2: «Дай ее мне»,
1: — прошептал он.
2: «Я понюхаю».
1: Сестра вложила стебелек ему в руку и помогла подвинуть ее к лицу. Он вдыхал в себя нежный запах и, счастливо улыбаясь, прошептал:
2: «Ах, как хорошо!»
1: Потом его личико сделалось серьезным и неподвижным, и он замолчал навсегда. хотя и была срезана прежде, чем начала осыпаться, чувствовала, что ее срезали недаром. Ее поставили в отдельном бокале у маленького гробика. Тут были целые букеты и других цветов, но на них, по правде сказать, никто не обращал внимания. А розу молодая девушка, когда ставила ее на стол, поднесла к губам и поцеловала. Маленькая слезинка упала с ее щеки на цветок, и это было самым лучшим происшествием в жизни розы. Когда она начала вянуть, ее положили в толстую старую книгу и высушили. А потом, уже через много лет, подарили мне. Потому-то я и знаю, что...

0: Так появились броненосцы. Теперь, моя любимая, я расскажу тебе о том, что случилось в давно-давно прошедшие времена. Так вот, в эти далекие времена жил-добыл колючка-ежик. Жил на берегах большой бурной реки Амазонки, где поедал улиток в раковинах, слизняков и тому подобные вещи. Он был очень дружен с тихоней черепахой, которая тоже жила на берегу Амазонки, ела листики зеленого латука и другие растения. Ну, значит, все было в порядке, правда, моя любимая? Но в те же самые стародавние времена на берегах бурной реки Амазонки жил пятнистый ягуар и ел все, что только мог поймать. Когда ему не удавалось поймать оленя или обезьяну, он ел лягушек и жуков. Однажды ему не удалось проглотить ни одной лягушки, ни одного жука. Опечаленный зверь пошел к своей матери ягуарихе, и она научила его ловить ежей и черепах. Грациозно помахивая своим хвостом, она несколько раз повторила: «Сынок, когда ты увидишь ежа, брось его в воду, там он развернется. Когда же ты поймаешь черепаху, выцарапай ее когтями из ее панциря». Совет был хорош, душечка моя. В одну прекрасную ночь пятнистый ягуар натолкнулся на берегу реки Амазонки на колючку ежа и тихоню черепаху. Два друга сидели под стволом упавшего дерева. Бежать им было некуда, поэтому колючка-ежик свернулся в колючий шар, ведь на то он и был ежик. Тихоня же втянула свою голову и лапки под панцирь, ведь на то она и была черепаха. Значит, крошечка моя, они поступили умно. Правда? «Ну-с, прошу обратить на меня внимание», — сказал пятнистый ягуар. «Дело серьезное. Моя матушка сказала мне, если ты встретишь ежа, брось его в воду. Тогда он развернется. Если ты увидишь черепаху, выцарапай ее из-под ее панциря». «Теперь объясните, кто из вас еж и кто черепаха?» «Сам я решительно не могу понять этого». «А ты хорошо помнишь, что именно сказала тебе твоя матушка?» — спросил колючка-ежик. «Хорошо ли ты помнишь ее слова? Не сказала ли она, что, вынув ежа из-под его оболочки, тебе следует бросить этого зверя на панцирь?»
1: «Ты вполне уверен, что тебе сказала твоя мама», — проговорила также тихоня черепаха. «Ты вполне уверен в этом? Может быть, она велела тебе подбросить ежика лапой, а черепаху царапать до тех пор, пока она не развернется? Не это ли советовала тебе твоя мамаша?»
2: «Кажется, она говорила совсем другое», — протянул пятнистый ягуар, но он был сбит с толку.
1: «Пожалуйста, повторите, что вы сказали, только хорошенько, чтоб я понял все».
2: «Поцарапав воду лапой, ты должен распрямить когти ежом», — сказал колючка. «Запомни это. Это очень важно».
1: «Ну, — прибавила черепаха, —
2: когда ты схватишь когтями мясо, ты уронишь его в черепаху.
1: Как ты этого не понимаешь?
3: Я ровно ничего не понимаю, ответил пятнистый ягуар, кроме того, что я у вас не спрашивал совета. Только хотел знать, кто из вас еж и кто черепаха.
2: «Этому я учить тебя не стану», — сказал Колючка.
3: «Но если желаешь, выцарапай меня из моих щитов».
2: «Ага», — сказал пятнистый ягуар, — «теперь мне понятно. Ты черепаха».
3: «А ты думала, я этого не пойму? Ну-ка».
2: Пятнистый ягуар быстро протянул свою мягкую лапу как раз в ту минуту, когда колючка свернулся в колючий шар. И, конечно, иглы жестоко искололи лапу ягуара. Хуже того, пятнистый зверь катил колючку все дальше и дальше по лесу и, наконец, закатил ежика в такие темные кусты, где никак не мог найти его». Опечаленный ягуар взял в рот свою исколотую лапу, и уколы на ней заболели сильнее прежнего. Он сказал: «Теперь я понимаю, это была совсем не черепаха». «Ну», тут он почесал голову здоровой лапой, «как узнать, что другой зверек черепаха?»
4: «Да, я черепаха», — проговорила тихоня. «Твоя матушка сказала совершенную правду. Она велела тебе выцарапать меня из-под моих щитов. Начинай же».
3: «А минуту тому назад ты говорила совсем другое», — сказал пятнистый ягуар, высасывая из своей мясистой лапы засевшие в ней иголочки ежа. «Ты говорила, что мать учила меня чему-то другому».
4: «Хорошо. Предположим, ты сказал, что я сказала, будто она сказала что-то совсем другое. Но какая же в этом разница? Ведь если она сказала то, что ты сказал, будто она сказала, выходит совершенно, что как будто... я сказала то же самое, что она сказала. С другой стороны, если тебе кажется, будто она велела тебе развернуть меня ударом когтей, а не кинуть в реку вместе с моими щитами, я в этом случае не виновата». «Ну, разве я виновата?»
3: «Да ведь ты же хотела, чтобы я выцарапал тебя из твоих щитов», — заметил пятнистый, точно раскрашенный ягуар.
4: «Подумай-ка хорошенько, и ты поймешь, что я не говорила ничего подобного. Я сказала, что твоя мать советовала тебе выцарапать меня когтями из моего панциря», — сказала тихоня.
3: «А что тогда будет?» — спросил ее ягуар и осторожно понюхал воздух.
4: «Не знаю. Ведь меня до сих пор еще никогда не выцарапывали из-под моей покрышки. Но по правде скажу тебе вот что. Если тебе хочется видеть, как я плаваю, брось меня в воду».
3: «Я не верю тебе», — ответил пятнистый ягуар. «Вы оба говорили вздор, перепутали все, чему учила меня моя мама. Я совсем сбился с толку и, кажется, не знаю, стою ли я на голове или на моем раскрашенном хвосте. Вот теперь ты говоришь мне слова, которые я могу понять. Но это не помогает, а только еще больше прежнего смущает меня. Я отлично помню, что моя мать учила одного из вас бросить в воду. Ну, раз тебе, по-видимому, так хочется очутиться в реке, мне кажется, в глубине души ты не желаешь, чтобы я тебя бросил в волны. Итак, прыгай в воду Амазонки, да скорее.
1: Предупреждаю, твоя мамочка не останется этим довольна. Смотри же, скажи ей, что я тебя предупреждала,
3: проговорила тихоня. Если ты скажешь еще слово о том, что говорила моя мать, ответил ягуар, но не успел договорить, потому что тихоня спокойно нырнула в Амазонку, долго плыла под водой и вылезла на берег в том самом месте, где ее ждал колючка.
1: «Мы едва не погибли», — сказал ежик. «Откровенно говоря, мне не нравится этот пятнистый ягуар. Что ты ему сказала о себе?» «Я честно сказала ему, что я черепаха. Но он не поверил, заставил меня броситься в воду, чтобы увидеть, кто я такая. Я оказалась черепахой, а он удивился. Теперь он побежал к своей мамаше рассказывать о случившемся. Слышишь его голос?»
3: Рев ягуара звучал среди деревьев и кустов на берегу реки Амазонки. Наконец пришла ягуариха мать.
1: «Ах, сынок, сынок!» — сказала она и несколько раз грациозно махнула своим хвостом.
3: «Я вижу, что ты сделал что-то, чего тебе не следовало делать. Признавайся».
2: «Я постарался выцарапать лапой зверька, который сказал, что он желает быть выцарапанным из своей скорлупы. И теперь в моей мясистой лапе занозы», — пожаловался пятнистый ягуар.
1: «Ах, сынок, сынок», — повторила ягуариха и много раз грациозно помахала хвостом.
3: «Раз ты занозил свою лапу иглами, я вижу, что с тобой был еж. Вот его-то и следовало бросить в воду».
2: «Я кинул в реку другого зверька. Он назвался черепахой. Я ему не поверил, но это действительно была черепаха. Она нырнула в Амазонку и не выплывает. Мне же нечего есть, и я думаю, не лучше ли нам переселиться на новую квартиру? Звери на берегу Амазонки слишком умны и хитры для меня, бедного».
1: «Сынок, сынок», — сказала ягуариха и еще несколько раз помахала своим хвостом.
3: «Слушай меня и хорошенько запомни мои слова. Ёж сворачивается клубком, и его иглы торчат во все стороны. Вот как легко узнать ежа».
1: «Мне совсем не нравится эта пожилая дама», — сказал ёжик-колючка, сидевший в тени большого листа. «Что еще знает она?»
3: «Черепаха не может сворачиваться клубком», — продолжала ягуариха, по-прежнему шевеля хвостом. «Она только прячет лапки и голову под свой панцирь. Черепаху легко узнать».
1: «Эта старая дама мне совсем-совсем не нравится», — сказала тихоня. «Даже пятнистый ягуар не забудет таких наставлений. Как жаль, колючка, что ты не умеешь плавать».
2: «Пожалуйста, помолчи», — сказал ежик.
1: «Лучше подумай, как было бы хорошо, если бы ты могла сворачиваться в шар». «Ну, заварилась каша. Ты лучше послушай, что говорит ягуар».
3: А пятнистый ягуар
2: сидел на берегу бурной Амазонки, высасывая из своей мясистой лапы иглы ежика, и повторял: «Не может сворачиваться клубком, но плавает. Это тихоня черепаха. Сворачивается клубком, но не плавает. Колючка еж».
1: «Этого он ни за что не забудет», — сказал колючий ежик.
4: «Поддерживай меня под подбородок, тихоня, и я попробую научиться плавать. Умение плавать может оказаться полезным».
1: «Превосходно!» — сказала тихоня, и пока колючка барахтался в воде Амазонки, поддерживала его, чтобы он не утонул.
4: «Ты скоро научишься плавать», — сказала черепаха. «Теперь, если ты немножко распустишь шнурки, которыми стянут мой верхний щит, я посмотрю, не удастся ли мне свернуться в шар. Это может оказаться полезным».
2: «Очень хорошо».
1: Ёжик раздвинул спинные пластины панциря черепахи, и после многих и долгих стараний тихоне действительно удалось согнуться.
4: «Превосходно», — сказал колючка. «Но на твоем месте я отдохнул бы немного, а то, смотри, твоя мордочка совсем почернела от натуги. Пожалуйста, отведи меня в воду, и я попробую плавать боком, ведь ты говорила, что это так легко».
1: И колючка снова стал учиться плавать. Тихоня держалась рядом с ним.
4: «Отлично», — сказала черепаха. «Еще поучишься и будешь плавать, как кит. Теперь, пожалуйста, распусти мой корсетик еще больше, и я попробую наклониться вперед».
1: «Вот удивится-то пятнистый ягуар».
4: «Прелестно», — сказал ежик, сбрасывая с себя капли воды. «Право, я принял бы тебя за зверька нашей породы. Ты, кажется, велел распустить твой корсет на две шнуровки. Пожалуйста, побольше выразительности в движениях и не ворчи так громко, не то пятнистый ягуар услышит. Когда ты кончишь упражнение, я попробую нырять».
1: «Вот удивится-то пятнистый ягуар».
2: И колючка-ежик нырнул. Тихоня-черепаха нырнула рядом с ним.
4: «Отлично!» — сказала Тихоня. «Научись только задерживать дыхание, и тогда строй себе дом на дне бурной Амазонки. Теперь я попробую закладывать задние лапки себе за уши. По твоим словам, это такое приятное положение».
1: «Вот удивится-то пятнистый ягуар».
4: «Великолепно!» — похвалил черепашку колючка. «Но твои спинные чешуйки немного расходятся. Теперь они все приподнялись и не лежат одна рядом с другой».
1: «Ничего. Это от упражнений», — сказала Тихоня.
4: «Я заметила, что теперь, когда ты сворачиваешься, твои иглы торчат пучками, и ты больше походишь на ананас, чем на шелуху каштана».
1: «Да?» — спросил колючка.
4: «Они слиплись, потому что я долго пробыл в воде».
1: «Вот удивиться-то пятнистый ягуар».
2: Так они продолжали учиться. Ёжик плавать, а черепаха сворачиваться клубком. И помогали друг другу. Это продолжалось до утра. Когда солнце поднялось высоко, два друга легли отдыхать и сохнуть. Когда же они высохли, то увидели, что
1: совсем перестали походить на прежних ежика и черепаху.
5: «Колючка», — после завтрака сказала черепаха, «я совсем не такая, как была вчера, и мне кажется, я могу позабавить пятнистого ягуара».
1: «То же самое и я думал», — сказал ежик, «и нахожу, что чешуйки гораздо лучше, чем иголки. Я не говорю уже о том, как хорошо и важно уметь плавать».
5: «Да, пятнистый ягуар очень удивится. Пойдем к нему».
1: Через некоторое время они увидели пятнистого ягуара. Он все еще лечил свою исколотую мясистую лапу. Увидев своих друзей, ягуар так изумился, что сделал 3 шага назад, наступая на свой собственный, как будто раскрашенный хвост.
5: «Здравствуй», — сказала ему колючка. «Как чувствует себя сегодня твоя прелестная, грациозная мамочка?»
6: «Она совершенно здорова, благодарю», — сказал пятнистый ягуар. «Но прошу извинения, я не помню твоего имени».
5: «Как это нехорошо с твоей стороны», — сказал колючка-ежик. «Ведь именно в это самое время ты вчера старался выцарапать меня когтями из моего панциря».
6: «Да ведь вчера у тебя не было щитков. Ты ведь был в иголках», — возразил пятнистый ягуар. «Я это отлично знаю. Только посмотри на мою лапу».
5: «Ты посоветовал мне кинуться в бурную амазонку и утонуть», — сказала Тихоня. «Почему же сегодня ты сделался так нелюбезен и совсем потерял память?»
6: «Разве ты не помнишь слов своей матери?» — спросил колючка и прибавил. «Не сворачивается клубком, но плавает. Колючка. Сворачивается клубком, но не плавает. Тихоня».
1: Они оба свернулись и стали кататься вокруг пятнистого ягуара. И так долго катались вокруг него, что его глаза стали круглы и огромны, как колеса у телеги. Он убежал к своей матери. «Мама», — сказал ягуар, — «сегодня я видел в лесу 2 новых зверьков. И знаешь ли, тот, про которого ты сказала, что он не может плавать, плавает. Тот, про которого ты говорила, что он не умеет сворачиваться, сворачивается. Кроме того, они, кажется, поделили иголки. На обоих чешуя. Тогда как прежде один был гладкий, а другой весь колючий. Наконец, они оба катаются, и я страшно встревожен».
5: «Сынок, сынок», — сказала ягуариха, грациозно обмахиваясь своим хвостом. «Еж всегда останется ежом и не может быть ничем, кроме ежа. Черепаха и есть черепаха, и никогда не сделается другим зверьком».
6: «Но это же не еж и не черепаха. Это зверьки похожи и на ежей, и на черепах, и у них нет названия».
5: «Какой вздор», — сказала ягуариха. «У каждого существа и у каждой вещи есть свое собственное название. На твоем месте я до поры до времени называла бы их броненосцами. Вот и все. Кроме того, я оставила бы их в покое».
1: Пятнистый ягуар исполнил совет матери. Главное, оставил в покое 2 зверьков.
2: Но вот что странно, моя любимая. С этого дня до нашего времени никто из живущих на берегах бурной реки Амазонки не называет Тихоню и Колючку иначе, как броненосцами. В других местах много ежиков и черепах, например, у меня в саду. Но настоящие, старинные и умные существа с чешуйками, лежащими одна над другой, как листики ананаса, и в старые дни жившие на берегах Амазонки, называются броненосцами. Их зовут так, потому что они были необыкновенно умны и находчивы. Значит, все это кончилось хорошо, моя любимая. Правда?
7: Сказка ФМ. Хаврошечка. Есть на свете люди хорошие, есть и похуже, есть и такие, которые своего брата не стыдятся. К таким-то и попала крошечка-хаврошечка. Осталась она сиротой. Взяли ее эти люди, выкормили и над работой заморили. Она и ткет, она и придет, она и прибирает, она и за все отвечает. А были у ее хозяйки три дочери. Старшая звалась Одноглазка, средняя — Двуглазка, а меньшая — Трегласка. Дочери только и знали, что у ворот сидеть, на улицу глядеть, а крошечка-хаврошечка на них работала. Их и обшивала, для них прила и ткала, и слова доброго никогда не слыхала. Выйдет, бывало, крошечка-хаврошечка в поле, обнимет свою рябую коровку, ляжет к ней на шейку и рассказывает, как ей тяжко жить-поживать.
8: Ай, коровушка, матушка, меня бьют, журят, хлеба не дают, плакать не велят. К завтрашнему дню мне велено 5 пудов напрясть, наткать, побелить и в трубы покатать.
7: А коровушка ей в ответ:
9: «Красная девица, влезь ко мне в одно ушко, а в другое вылезь. Все будет сработано».
7: Так и сбывалось. Влезет хаврошечка коровушке в одно ушко, вылезет из другого. Все готово, и наткано, и побелено, и в трубы покатано. Отнесет она холсты к хозяйке, та поглядит, покряхтит, спрячет в сундук, а крошечке-хаврошечке еще больше работы задаст. Хаврошечка опять придет к коровушке, обнимет ее, погладит, в одно ушко влезет, в другое вылезет и готовенькое возьмет, принесет хозяйке. Вот хозяйка позвала свою дочь Одноглазку и говорит ей:
10: «Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, поди догляди, кто сироте помогает. И ткет, и придет, и в трубы катает».
7: Пошла Одноглазка с Хаврошечкой в лес, пошла с нею в поле, да забыла матушкино приказание. Распеклась на солнышке, разлеглась на травушке, а Хаврошечка приговаривает:
10: «Спи, глазок, спи, глазок».
7: Глазок у Одноглазки и заснул. Пока Одноглазка спала, коровушка все наткала и побелила, и в трубы скатала. Так ничего хозяйка не дозналась и послала вторую дочь, Двуглазку.
10: «Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, поди догляди, кто
11: кто сироте помогает?
12: Двуглазка пошла с Хаврошечкой. Забыла матушкино приказание. На солнышке распеклась, на травушке разлеглась. А Хаврошечка баюкает:
13: спи, глазок, спи, другой.
12: Двуглазка глаза и смежила. Коровушка наткала, побелила, в трубы накатала, а двуглазка все спала. Старуха рассердилась и на третий день послала третью дочь, Триглазку, а сироте еще больше работы задала. Триглазка попрыгала-попрыгала, на солнышке разморилась и на травушку упала. Хаврошечка поет:
13: спи, глазок, спи, другой.
12: А о третьем глазке и забыла. Два глаза у Триглазки заснули, а третий глядит и все видит, как Хаврошечка корове в одно ушко влезла, в другое вылезла и готовые холсты подобрала. Триглазка вернулась домой и матери все рассказала. Старуха обрадовалась. На другой же день пришла к мужу:
11: режь рябую корову.
14: Старик и так, и сяк: что ты, старуха, умели? Корова молодая, хорошая.
11: Режь, да и только.
12: Делать нечего. Стал точить старик ножик. Хаврошечка про это спознала, в поле побежала, обняла рябую коровушку и говорит:
8: коровушка, матушка, тебя зарезать хотят.
12: А коровушка ей отвечает:
9: а ты, красная девица, моего мяса не ешь, а косточки мои собери, в платочек завяжи, в саду их схорони и никогда меня не забывай. Каждое утро косточки водою поливай.
12: Старик зарезал коровушку. Хаврошечка все сделала, что коровушка ей завещала. Голодом голодала, мясо ее в рот не брала, косточки ее зарыла и каждый день в саду поливала. И выросла из них яблонька. Да какая! Яблочки на ней висят наливные, листья шумят золотые, веточки гнутся серебряные. Кто не едет мимо, останавливается. Кто проходит близко, заглядывается. Много ли времени прошло, мало ли? Одноглазка, двуглазка и триглазка гуляли раз по саду. На ту пору ехал мимо сильный человек, богатый, кудреватый, молодой. Увидел в саду наливные яблочки, стал затрагивать девушек.
15: Девицы, красавицы, которая из вас мне яблочко поднесет, та за меня замуж пойдет.
12: Три сестры и бросились одна перед другой к яблоне. А яблочки-то висели низко, под руками были, а тут поднялись высоко, далеко над головами. Сестры хотели их сбить, листья глаза засыпают, хотели сорвать, сучки косы расплетают. Как ни бились, ни метались, руки и задрали, а достать не могли. Подошла Хаврошечка, веточки к ней преклонились, и яблочки к ней опустились. Угостила она того сильного человека, и он на ней женился. И стала она в добре поживать, лихо не знать.
16: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая. Сестрица Аленушка и братец Иванушка. Русская народная сказка.
17: Жили-были старик со старухой. У них была дочка Аленушка да сынок Иванушка. Старик со старухой умерли. Остались Аленушка да Иванушка одни-одинешеньки. Пошла Аленушка на работу и братца с собой взяла. Идут они по дальнему пути, по широкому полю. И захотелось Иванушке пить.
18: «Сестрица Аленушка, я пить хочу!»
19: «Подожди, братец, дойдем до колодца!»
17: Шли, шли, солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит коровье копытце, полно водицы.
18: «Сестрица Аленушка, хлебну я из копытца!»
19: «Не пей, братец, теленочком станешь!»
17: Братец послушался, пошли дальше. Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит лошадиное копытце, полно водицы.
18: «Сестрица Аленушка, напьюсь я из копытца!»
19: «Не пей, братец, жеребеночком станешь!»
17: Вздохнул Иванушка, опять пошли дальше. Идут, идут, солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит козье копытце, полно водицы. Иванушка говорит:
18: «Сестрица Аленушка, мочи нет! Напьюсь я из копытца!»
19: «Не пей, братец, козленочком станешь!»
17: Не послушался Иванушка и напился из козьего копытца. Напился и стал козленочком. Зовет Аленушка братца, а вместо Иванушки бежит за ней беленький козленочек. Залилась Аленушка слезами, села на стожок, плачет, а козленочек возле нее скачет. В ту пору ехал мимо купец.
20: «О чем, красная девица, плачешь?»
17: Рассказала ему Аленушка про свою беду. Купец ей и говорит:
20: «Поди за меня замуж, я тебя наряжу в злато-серебро, и козленочек будет жить с нами».
17: Аленушка подумала-подумала и пошла за купца замуж. Стали они жить-поживать, и козленочек с ними живет, ест-пьет с Аленушкой из одной чашки. Один раз купца не было дома. Откуда ни возьмись, приходит ведьма. Стала под Аленушкино окошко и так-то ласково начала звать ее купаться на реку. Привела ведьма Аленушку на реку, кинулась на нее, привязала Аленушке на шею камень и бросила ее в воду. А сама обратилась Аленушкой, нарядилась в ее платье и пришла в ее хоромы. Никто ведьму не распознал. Купец вернулся, и тот не распознал. Одному козленочку все было ведомо. Повесил он голову, не пьет, не ест. Утром и вечером ходит по бережку около воды и зовет:
18: «Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок!»
17: Узнала об этом ведьма и стала просить мужа: «Зарежь да зарежь козленочка!» Купцу жалко было козленочка, привык он к нему. А ведьма так пристает, так упрашивает. Делать нечего. Купец согласился.
20: «Ну, зарежь его!»
17: Велела ведьма разложить костры высокие, греть котлы чугунные, точить ножи булатные. Козленочек проведал, что ему недолго жить, и говорит названному отцу:
18: «Перед смертью пусти меня на речку сходить водиться и спить, кишочки прополоскать».
20: «Ну, сходи».
17: Побежал козленочек на речку, стал на берегу и желобнехонько закричал:
18: «Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок! Костры горят высокие, котлы кипят чугунные, ножи точат булатные, хотят меня зарезать».
17: Аленушка из реки ему отвечает:
19: «Ах, братец мой Иванушка, тяжел камень на дно тянет, шелкова трава ноги спутала, желтые пески на груди легли».
17: А ведьма ищет козленочка, не может найти и посылает слугу:
18: «Пойди Найди козленка, приведи его ко мне.
17: Пошел слуга на реку и видит. По берегу бегает козленочек и желобнехонько зовет.
18: Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок. Костры кипят высокие, котлы кипят чугунные, ножи точат булатные, хотят меня зарезать и...
17: А из реки ему отвечают:
19: ах, братец мой Иванушка, тяжел камень на дно тянет, шелковая трава ноги спутала, желтые пески на груди легли.
17: Слуга побежал домой и рассказал купцу про то, что слышал на речке. Собрали народ, пошли на реку, закинули сети шелковые и вытащили Аленушку на берег. Сняли камень с шеи, окунули ее в ключевую воду, одели ее в нарядное платье. Аленушка ожила и стала краше, чем была. А козленочек от радости три раза перекинулся через голову и обернулся мальчиком Иванушкой. Ведьму привязали к лошадиному хвосту и пустили в чистое поле.
0: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
16: «Три медведя». Русская народная сказка.
21: Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой. Да не нашла, а пришла в лесу к домику. Дверь была отворена. Она посмотрела в дверь, видит, в домике никого нет, и вошла. В домике этом жили три медведя. Один медведь был отец. Звали его Михаил Иванович. Он был большой и лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше, и звали ее Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. Медведей не было дома. Они ушли гулять по лесу. В домике было две комнаты. Одна столовая, другая спальня. Девочка вошла в столовую и увидела на столе три чашки с похлебкой. Первая чашка, очень большая, была Михаила Ивановича. Вторая чашка, поменьше, была Настасьи Петровнина. Третья, синенькая чашечка, была Мишуткина. Подле каждой чашки лежала ложка. Большая, средняя и маленькая. Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки. Потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки. Потом взяла маленькую ложечку и похлебала из синенькой чашечки. И Мишуткина похлебка ей показалась лучше всех. Девочка захотела сесть и видит у стола три стула. Один большой для Михаила Ивановича, другой поменьше, Настасья Петровнин, и третий маленький, с синенькой подушечкой, Мишуткин. Она полезла на большой стул и упала. Потом села на средний стул, на нем было неловко. Потом села на маленький стульчик и засмеялась. Так было хорошо. Она взяла синенькую чашечку на колено и стала есть. Поела всю похлебку и стала качаться на стуле. Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, подняла стульчик и пошла в другую горницу. Там стояли три кровати. Одна большая, Михаила Ивановича, другая средняя, Настасьи Петровнина, и третья маленькая, Мишуткина. Девочка легла в большую, ей было слишком просторно. Легла в среднюю, было слишком высоко. Легла в маленькую, кроватка пришлась ей как раз в пору, и она заснула. А медведи пришли домой голодные и захотели обедать. Большой медведь взял свою чашку, взглянул и заревел страшным голосом:
22: «Кто хлебал в моей чашке?»
21: Настасья Петровна посмотрела на свою чашку и зарычала не так громко:
23: «Кто хлебал в моей чашке?»
21: А Мишутка увидел свою пустую чашечку и запищал тонким голосом:
24: «Кто хлебал в моей чашке и все выхлебал?»
3: Михаил Иванович взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом.
22: «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?»
3: Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко.
23: «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?»
3: Мишутка взглянул на свой поломанный стульчик и пропищал.
4: «Кто сидел на моем стуле и сломал его?»
3: Заревел Михаил Иванович страшным голосом.
22: «Кто ложился в мою постель и смял ее?»
3: Зарычала Настасья Петровна не так громко.
23: «Кто ложился в мою постель и смял ее?»
3: А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тоненьким голосом.
4: «Кто ложился в мою постель?»
3: И вдруг он увидел девочку и завизжал так, как будто его режут.
4: «Вот она! Держи, держи! Вот она! Вот она! Ай-яй! Держи!»
3: Он хотел ее укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну. Окно было открыто. Она выскочила в окно и убежала. И медведи не догнали.

0: мой маленький друг.
1: Здравствуй.
0: Сегодня я почитаю тебе не сказку, а небольшой лесной рассказ Виталия Бианки про то, кто где живет. Замечательные домишки. Послушай. Наступила пора выводить детеныши. В лесу каждый построил себе дом. Весь лес сверху донизу занят сейчас под жилье. Свободного местечка нигде не осталось. Живут на земле, под землей, на воде, под водой, в деревьях, на траве и в воздухе. В воздухе дома иволги. Она высоко над землей подвесила к ветке березы легкую корзиночку, сплетенную из пеньки, стебельков, волосков и шерстинок. В корзиночке лежат иволгины яйца. Прямо удивительно, как они не бьются, когда ветер раскачивает ветку. В траве дома у жаворонков, лесных коньков, овсянок и многих других птиц. Шалашик пеночки, веснички из сухой травы и мха с крышей, вход сбоку. В деревьях дома у летяги, белка с перепонками между лапками, у жуков-короедов, у дятлов, синиц, скворцов, сов и других птиц. А под землей дома у мышей, барсуков, зимородка и разных насекомых. У чемги

самое большое гнездо у орла. Оно сделано из толстых сучьев и помещается на громадной толстой сосне. Самый искусный домик у слоника-листоверта. Маленький жучок с хоботком. Слоник перегрыз жилки у листьев, и когда листья начали вянуть, скрутил их в трубочку и склеил особой жидкостью. В этот домик трубочку слониха с самочкой снесла свои яички. Самые простые гнезда у куличка галстучника и козадоя полуночника. Галстучник положил свои 4 яйца прямо в песок на берегу речки, а козадой в ямочку в сухие листья под деревом. Они оба немного потрудились над постройкой дома. Самый красивый домик у пеночки-пересмешки. Она свела себе гнездышко на тонком кончике березовой ветки, убрала его лишайником и легкой березовой кожуркой и вплела для украшения кусочки разноцветной бумаги, что валялись в саду какой-то дачи. Самое уютное гнездышко у долгохвостой синицы. Эту птицу зовут еще ополовничек, потому что она похожа на разливательную ложку половник. Ее гнездо свито внутри из пуха, перьев и шерстинок, а снаружи из мха и лишайников. Оно все круглое, как тыква, и дверцы у него круглые, маленькие, в самой середине гнезда. У мышки малютки гнездо совсем как птичье. Мышка свела его из травинок и разодранных на тонкие волоконца стебельков. Гнездо висит на высоте почти 2 метра на ветке можжевельника. Строят дома в лесу из всякого материала. Личинки ручейников строят свои дома-трубочки из песчинок, пустых ракушек, крошечных гнилушек. Если на дне ручья они найдут спичку, окурок, булавку, они и их превращают в бревна для своих домов. Из грязи лепят свои гнезда ласточки, касатка и воронок. Славка-черноголовка скрепляет тонкие прутики своего гнезда легкими паутинками. А поползень, птичка, что бегает по отвесным стволам деревьев вниз головой, поселился в дупле с большим выходным отверстием. Чтобы к нему в дом не могла забраться белка, поползень замуровал двери глиной, оставив только маленькое отверстие, чтобы самому протиснуться. А всех забавнее устроился изумрудно-коричнево-голубой зимородок. Он вырыл себе глубокую норку в берегу и устлал пол своей комнатки мелкими рыбьими косточками. Подстилка получилась мягкая. Кто не сумел или поленился сам себе дом выстроить, устроился в чужом доме. Кукушка подкинула свои яйца в гнезда трясогузок, зарянок, славок и других маленьких домовитых птиц. Лесной голубь, Витютень, отыскал старое гнездо и выводит в нем своих птенцов. Пискарям, рыбки, очень понравились покинутые хозяевами рачьи норки в песчаном берегу под водой. Рыбки выметали в них свою икру. А один воробей устроился очень хитро. Выстроил он себе гнездо под крышей. Мальчишки разорили. Выстроил в дупле. Ласка все яйца повытаскала. Тогда воробей пристроился в громадное гнездо орла. Между толстыми сучьями этого гнезда свободно поместился его маленький домик. Теперь воробей живет спокойно, никого не боится. Огромный орел внимания не обращает на такую мелкую птаху. Зато уж ни ласка, ни кошка, ни ястреб, ни даже мальчишки не разорят воробьиного гнезда. Орла-то

снежный дом. Дует ветер, крутится белый снег и наносит его высокими сугробами у каждой избы. Из каждого сугроба мальчишки на салазках съезжают. Повсюду можно кататься мальчишками.

0: нельзя только заходить за Аверьяновую избу, что посередине села. У Аверьяновой избы намело высоченный сугроб, а на нем кончанские мальчишки стоят и грозятся выпустить красные слюни. Аверьянову же сыну Петечке хуже всех. Кончанские мальчишки грозятся, а свои кричат: «Ты кончанский, мы тебе скулы на четыре стороны расклепаем», и никто его не принимает играть. Скучно стало Петечке, и принялся он в сугробе нору копать, чтобы туда залезть одному и сидеть. Долго Петечка прямо копал, потом стал в сторону забираться, и как добрался до стороны, устроил потолок, стены, лежанку, сел и посиживает. Просвечивает со всех сторон голубой снег, похрустывает, тихо в нем и хорошо. Ни у кого из мальчишек такого дома нет. Досиделся Петечка, пока мать ужинать позвала, вылез, вход комьями завалил, а после ужина лег на печку под полушубок, серого кота за лапу подтащил и говорит ему на ухо: «Тебе я вот чего, Вася, расскажу. У меня дом лучше всех. Хочешь со мной жить?» Но кот Вась ничего не ответил и, помурлыков для вида, вывернулся и шмык под печку мышей вынюхивать и в подполье шептаться с домовым. Наутро Петечка только залез в снежный дом, как слышит, хрустнул снег. Потом сбоку полетели комья, и вылез из стенки небольшого роста мужичок в такой рыжей бороде, что одни глаза видны. Отряхнулся мужичок, присел около Петечки и сделал ему козу. Засмеялся Петечка, просит еще сделать. «Не могу», — отвечает мужичок, — «я домовой, боюсь тебя напугать очень».
1: «Так я теперь все равно тебя забоялся», — отвечает Петечка.
0: «А чего меня бояться? Я ребятишек жалею. Только у вас в избе столько народу, да еще теленок, и дух такой тяжелый. Не могу там жить. Все время в снегу сижу. А кот Вася даючи мне говорит: Петечка, мол, дом какой-то построил».
1: «Как же играть будем?» — спросил Петечка.
0: «Я уж не знаю. Мне поспать охота. Я дочку свою кликну, она поиграет, а я вздремну». Домовой прижал ноздрю, да как свистнет. Тогда выскочила из снега румяная девочка в мышиной шубке, чернобровая, голубоглазая. Косички торчат, мочалкой повязана. Засмеялась девочка и за руку поздоровалась.
2: Домовой на лежанку лег, покряхтел, говорит: «Играйте, ребятишки, только меня в бок не толкайте». И тут же захрапел.
0: А домового дочка говорит шепотом: «Давай в представленыши играть».
1: «Давай», — отвечает Петечка. «А это как? Что-то боязно».
0: «А ты, Петечка, представляй, будто на тебе красная шелковая рубашка, ты на лавке сидишь, и около крендель».
1: «О, вижу», — говорит Петечка, и потянулся за кренделем.
0: «И сидишь ты», — продолжает домового дочка, и сама зажмурилась, «а я избу мету. Кот Вася печку трется, чисто у нас и солнышко светит. Вот собрались мы и за грибами в лес побежали, босиком по траве. Дождик как припустится, и впереди нас всю траву вымочил. И опять солнышко проглянуло. До леса добежали, а грибов там, видимо-невидимо».
1: «Сколько их?» — сказал Петечка и рот разинул. «Красные, а вон боровик. А есть можно? Они не поганые? Представленные-то грибы». «Есть можно».
0: «Теперь купаться пойдем. Катись на боку с косогора. Смотри,
2: В реке вода ясная, и на дне рыбу видно.
1: А у тебя булавки нет? Спросил Петечка. Я бы сейчас пескаря на муху поймал.
2: Но тут домовой проснулся, поблагодарил Петечку и вместе с дочкой обедать улез.
0: На завтра опять прибежала домового дочка, и с Петечкой они придумывали не весь что. Где только не побывали, и так играли каждый день. Ну вот, переломилась зима, нагнала с востока сырых туч, подул мокрый ветер, ухнули, осели снега, почернел навоз на задворках, прилетели грачи, закружились над голыми еще ветками, и стал подтаивать снежный дом. На силу влез туда Петечка, промок даже весь, а домового дочка не приходит. И принялся Петечка хныкать и тереть кулаками глаза.
2: Тогда домового дочка выглянула из дыры в стенке, пальцы растопырила и говорит: «Мокрота! Ни до чего дотронуться нельзя. Теперь мне Петечка играть некогда. Столько дела, руки отваливаются. Да и дом все равно пропал».
3: Басом заревел Петечка.
2: А домового дочка плеснула в ладоши и говорит: «Глупый ты, вот кто! Весна идет, она лучше всяких представленышей!» Да и кричит домовому: «Иди, мол, сюда!»
3: Петечка орет, не унимается.
2: Домовой сейчас же явился с деревянной лопатой и весь дом раскидал. От него, говорит, одна сырость. Петечку за руки взял, побежал на задворки, а там уж рыжий конь стоит. Вскочил на коня домовой, Петечку спереди присунул, дочку позади, коня лопатой хлоп, конь скок и под горку по талому снегу живо до леса домчал. А в лесу из-под снега студенные ручьи бегут, лезет на волю зеленая трава, раздвигает талые листья, ухают овраги, шумят, как вода. Голые еще березы почками покрываются, прибежали зайцы, зимнюю шерсть лапами соскребывают, кувыркаются, в синем небе гуси летят. Домовой Петечку с дочкой садил, сам дальше поскакал, а домового дочка сплела желтенький венок, ладони ко рту приложила и крикнула: «Ау, русалки! Ау, сестрицы Мавки! Полно вам спать!» Аукнулась по лесу, и со всех сторон, как весенний гром, откликнулись русалочьи голоса. «Побежим к Мавкам, — говорит домового дочь, — они тебе красную рубашку дадут настоящую, не то что в снежном дому». «Кота бы нам взять, — говорил Петечка, — смотрит, и кот явился. Хвост трубой и глаза воровские горят». И побежали они втроем в густую чащу к русалкам играть. Только не в представленыши, а в настоящие весенние игры. Качаться на деревьях, хохотать на весь лес, будить сонных зверей, ежей, брусуков и медведя, и под солнцем на крутом берегу водить веселые хороводы.

0: настоящая красавица. Сказка «Братьев Гримм».
1: Давным-давно жили-добыли король с королевою. И бывало, что не день, то говаривали:
2: «Ах, если бы у нас был ребенок!»
1: А детей у них все же не было. И вот однажды, когда королева купалась, из воды на берег вылезла лягушка и сказала королеве: –

0: что лягушка сказала, то и случилось. Королева действительно родила дочку, которая была такая хорошенькая, что король себя не помнил от радости и затеял по этому поводу великолепный праздник. Он пригласил на праздник не только своих родных, друзей и знакомых, но также и всех колдуний, чтобы они были к его ребенку добры и благосклонны. Этих колдуний в том королевстве было 13. Но так как у короля было только 12 золотых тарелочек, на которых им следовало подавать кушанья, то одну из них пришлось не приглашать. Праздник был отпразднован великолепно. И когда уж он заканчивался, колдуньи одарили ребенка разными чудесными дарами. Одна — добродетелью, другая — красотой, третья — богатством и всем-всем, чего только можно было пожелать себе на земле. Когда уже 11 колдуньи высказали свои пожелания, вдруг вошла 13-я. Она явилась отомстить королю с королевою за то, что ее не пригласили на праздник. И вот, никому не кланяясь и ни на кого не глядя, она громко крикнула:
1: «Королевна на 15-м году уколется веретеном и тут же упадет замертво!»
0: И, не прибавив ни слова более, повернулась и вышла из зала. Все были этим страшно перепуганы, но вот выступила 12-я колдунья, которая еще не успела высказать своего пожелания, и так как она не могла отменить злого желания своей предшественницы, а была в состоянии лишь смягчить его, то она сказала:
2: «Королева упадет замертво, но не умрет, а погрузится только в глубокий, непробудный сон, который продлится 100 лет».
0: Король, конечно, хотел оберечь свое дорогое дитятко от предсказанной страшной беды, а потому издал такой указ, чтобы все веретена во всем его королевстве были сожжены. А между тем дары колдуньи стали мало-помалу проявляться в юной королеве. Она была и прекрасна, и скромна, и ласкова, и разумна, так что приходилось по сердцу каждому, кто ее видел. Случилось однажды, именно в тот день, когда ей стукнуло 15 лет, что короля и королевы не было дома, и королевна оставалась одна одинешенька во всем замке. Вот и пошла она бродить повсюду, стала осматривать комнаты и всякие каморки, какие ей вздумалось, и, наконец, пришла к одной старой башне. Поднявшись в эту башню по узенькой витой лестнице, она подошла к низенькой двери. В дверной скважине торчал ржавый ключ, и когда она его повернула, дверь перед ней распахнулась, и увидела она там, в маленькой комнатке, старушоночку, которой усердно прила лен, быстро поворачивая веретено между пальцев.
3: «Здравствуй, бабушка»,
0: — сказала королевна.
3: «Ты что тут поделываешь?»
4: «А вот видишь, приду»,
0: отвечала старушоночка и кивнула королевне головой.
3: «А что это за штучка такая, что так весело кружится?»
0: спросила королевна, взяла в руки веретено и также захотела прясть. Но едва только она коснулась веретена, как волшебное заклятие сбылось. Королевна уколола себе палец веретеном и в тот же самый миг упала на кровать, стоявшую в этой маленькой комнатке, и погрузилась в глубокий сон. Этот сон охватил весь замок. Король и королева, которые только что вернулись домой и входили в зал, стали мало-помалу засыпать. Заснули одновременно с ними и все их придворные. Заснули также и лошади в стойле, и собаки на дворе, и голуби на крыше, и мухи на стенах, и даже огонь, пылавший на очаге, как бы застыл. И жаркое, которое на огне жарилось, перестало шкварчать. И повар, ухвативший было поваренка за волосы за какую-то провинность, выпустил его волосы из руки и заснул. И ветер тоже улегся, и на деревьях перед замком не шелохнулся ни один листок. А вокруг замка стала мало-помалу вырастать непроницаемо густая изгородь из терновника, и каждый год поднималась она все выше и выше, и, наконец, окружила весь замок, и даже переросла его настолько, что не только замка из-за нее не стало видно, но даже и флага на крыше его». Во всей окрестной стране шла, однако же, молва о спящей красавице-королевне, которую прозвали Шиповничком. А потому время от времени наезжали к королевичу и пытались сквозь ту изгородь проникнуть в замок. Но это оказывалось невозможным, потому что терновник, переплетясь, стоял сплошную стеною, и юноши, пытавшиеся сквозь него пробиться, цеплялись за него, не могли уже из него выпутаться и умирали напрасною смертью. Много-много лет спустя пришел в ту сторону еще один королевич и услышал от одного старика рассказ об ограде из терновника и о том, что за этой оградою должно быть есть замок, в котором уже лет 100 подряд лежит в глубоком сне дивная красавица-королевна, прозванная Шиповничком, а около нее, погруженные в такой же сон, спят и король, и королева, и весь их двор. Старик слыхал еще от своего деда, что многие королевичи приходили и пытались проникнуть сквозь терновую изгородь, что в ней застряли и встретили преждевременную смерть. Но юноша сказал:
5: «Я этого не боюсь. Я хочу туда пройти и хочу увидеть красавицу-королевну».
0: И как ни отговаривал его старик, королевич не внимал его словам. А тем временем минули 100 лет, и наступил тот именно день, в который надлежало Шиповничку очнуться от своего долгого сна. Когда юный королевич подошел к изгороди, то вместо терновника увидел множество больших прекрасных цветов, которые сами собою раздвинулись настолько, что он мог пройти сквозь эту изгородь невредимый, а позади него они опять сомкнулись непроницаемой стеною. Во дворе замка он увидел лошадей и гончих охотничьих собак, которые лежали и спали. На крыше сидели голуби, подвернув головки под крылышки, и тоже спали. А когда он вступил в дом, там спали мухи на стене. Повар на кухне все еще протягивал во сне руку к мальчишке, которого собирался ухватить за волосы, и служанка сидела сонная перед той черную курицей, которую предстояло ей ощипать. Он пошел далее и увидел в зале всех придворных, спавших глубоким сном около короля и королевы, уснувших близ трона. Пошел он далее, и такая была тишина кругом, что он мог слышать свое собственное дыхание. Наконец, приблизился он к старой башне и отворил дверь маленькой каморки, в которой спала красавица-королевна. И она показалась ему так хороша, что он от нее глаз оторвать не мог. Наклонился к ней и поцеловал ее. Чуть только уста его в поцелуи коснулись уст королевны, она раскрыла очи, проснулась и ласково глянула на королевича. И сошли они сверху башни вниз, рука об руку. И что же? И король очнулся от сна, и королева, и все придворные их. И с изумлением взглянули друг на друга, и лошади во дворе вскочили на ноги и стали отряхиваться, и собаки поднялись и стали махать хвостами. А голубки на крыше встрепенулись, оглянулись и полетели в поле. Ползали и мухи по стенам, и огонь в кухне вновь пылал и стал варить кушанье. И жаркое зашкварчало на вертеле, и повар закатил здоровую оплеуху поваренку, так что тот заревел, а служанка дочистила черную курицу. Тогда-то и была отпразднована свадьба королевича с красавицей-королевной, и жили они в полном довольстве до самой кончины.
6: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
7: Семь Симеонов.
6: Жил-был старик со старухой. Пришел час, мужик помер. Осталось у него 7 сыновей-близнецов, что по прозванию 7 Симеонов. Вот они растут, да растут. Все один в одного, и лицом, и статью. И каждое утро выходят пахать землю все 7. Случилось так, что тою стороной ехал царь. Видит с дороги, что далеко в поле пашут землю, как на барщине, так много народу. А ему ведомо, что в той стороне нет барской земли. Вот посылает царь своего конюшева узнать, что за люди такие пашут, какого роду звания, боярские или царские, дворовые или какие, или наемные. Приходит к ним конюший, спрашивает:
7: «Что вы за люди такие есть? Какого роду и звания?»
8: «А мы такие люди. Мать родила нас 7 Симеонов, а пашем мы землю отцову и дедину».
6: Воротился конюший и рассказал царю все, как слышал. Удивляется царь.
7: «Такого чуда не слыхивал я»,
6: — говорит он. И тут же посылает сказать всем 7 Симеонам, что он их ждет к себе в терем на услуги и посылки. Собрались все 7 и приходят в царские палаты. Становятся в ряд.
7: «Ну, отвечайте, какому мастерству кто способен? Какое ремесло знаете?»
6: Выходит старший:
9: «Я могу сковать железный столб, сожжен в 20 вышиною.
7: А я, —
6: говорит второй,
9: — могу уставить его в землю.
7: А я,
6: — говорит третий,
7: — могу влезть на него и осмотреть кругом далеко-далеко все, что по белому свету творится.
9: А я,
6: — говорит четвертый,
9: — могу срубить корабль, что ходит по морю, как по суху.
7: А я,
6: — говорит пятый,
7: — могу торговать разными товарами по чужим землям.
9: А я,
6: — говорит шестой,
9: — могу с кораблем, людьми и товарами нырнуть в море, плавать под водой и вынырнуть где надо.
7: А я, — вор,
6: — говорит седьмой,
7: — могу добыть, что приглядится или полюбится.
10: Такого ремесла я не терплю в своем царстве, государстве», —
6: ответил сердито царь последнему, 7 Симеону.
10: «И даю тебе 3 сроку, да, выбираться из моей земли, куда тебе любо. А всем другим 6 Симеонам приказываю остаться здесь».
6: Пригорюнился 7 Симеон. Не знает, как ему быть и что делать. А царю была по сердцу красавица-царевна, что живет за горами, за морями. Вот бояре, воеводы царские и вспомнили, что 7 Симеон, пригодится. И, может быть, сумеет привести чудную царевну. И стали они просить царя оставить Симеона. Подумал царь и позволил ему остаться. Вот на другой день царь собрал бояр своих и воевод, и весь народ, приказывает 7 Симеонам показать свое умение. Старший Симеон, недолго мешкая, сковал железный столб в 20 сажен вышиною. Царь приказывает своим людям уставить железный столб в землю. Но как ни бился народ, не мог его уставить. Тогда приказал царь второму Симеону уставить железный столб в землю. Симеон второй, недолго думая, поднял и упер столб в землю. Затем Симеон третий влез на этот столб и сел на маковку, и стал глядеть кругом далече, как и что творится по белу свету. И видит синие моря, а на них, как пятна, мреют корабли. Видит села, города, народу тьму, но не примечает той чудной царевны, что полюбилась царю. И стал пуще глядеть во все виды, и вдруг заприметил: у окна в далеком тереме сидит красавица-царевна. Румяна, белолицая, тонкокожая. Видно, как мозги переливаются по косточкам.
10: Видишь?
6: Кричит ему царь.
8: Вижу.
10: Ну, слезай же поскорей вниз и доставай царевну. Как там знаешь, чтоб была мне во что б ни стало.
6: Собрались все семеро Симеонов, срубили корабль, нагрузили его всяким товаром и все вместе поплыли морем доставать царевну. Поза сизыми горами, поза синими морями. Едут, едут между небом и землей, пристают к неведомому острову у пристани. А Симеон Меньшой взял с собой в путь сибирского кота-ученого, что может по цепи ходить, вещи подавать, разные немецкие штуки выкидывать. И вышел Меньшой Симеон со своим котом сибирским. Идет по острову, а братьев просят не сходить на землю, пока он сам не придет назад. Идет по острову, приходит в город и на площади перед царевниным теремом забавляется с котом-ученым и сибирским. Приказывает ему вещи подавать, через плетку скакать, немецкие штуки выкидывать. На ту пору царевна сидела у окна и завидела неведомого зверя, какого у них нет и не водилось отродясь. Тотчас же посылает свою прислужницу узнать, что за зверь такой и продажный, аль нет. Слушает Симеон красную молотку царевнину прислужницу и говорит:
10: зверь мой, кот сибирский, а продавать не продаю ни за какие деньги, а коли крепко кому он полюбился, тому подарить подарю.
6: Так и рассказала прислужница своей царевне. А царевна снова подсылает свою молотку к Симеону-вору. Крепко, мол, зверь твой полюбился. Пошел Симеон в терем царевнин, принес ей в дар кота своего сибирского. Просит только за это пожить в ее тереме 3 дня и отведать царского хлеба соли, да еще прибавил:
8: научить тебя, прекрасная царевна, как играться и забавляться с неведомым зверем, с сибирским котом.
6: Царевна позволила, и Симеон остался ночевать в царском тереме. Пошла весть по палатам, что у царевны завелся дивный неведомый зверь. Собрались все: и царь, и царица, и царевичи, и царевны, и бояре, и воеводы. Все глядят, любуются, не налюбуются на веселого зверя ученого кота. Все желают достать и себе такого, и просят царевну. Но царевна не слушает никого, не дарит никому своего сибирского кота. Гладит его по шерсти шелковой, забавляется с ним день и ночь. А Симеона приказывает поить и угощать в волю, чтобы ему было хорошо. Благодарит Симеон за хлеб, соль, за угощение и за ласки, а на третий день просит царевну пожаловать к нему на корабль, поглядеть на устройство его и на разных зверей, виданных и невиданных, ведомых и неведомых, что привез он с собою. Царевна спросилась у батюшки царя и вечерком с прислужницами, с няньками пошла смотреть корабль Симеона и зверей его, виданных и невиданных, ведомых и неведомых. Приходит, у берега поджидает ее Симеон Меньшой и просит царевну не прогневаться и оставить на земле нянек и прислужниц, а саму пожаловать на корабль.
8: Там много зверей разных и красивых. Какой тебе полюбится, тот и твой. А всех одарить, кому что полюбится, и нянек, и прислужниц, не можем.
6: Царевна согласна и приказывает нянькам да прислужницам подождать ее на берегу, а сама идет за Симеоном на корабль глядеть диво дивные зверей чудных. Как взошла, корабль и отплыл. и пошел гулять по синему морю. Царь ждет не дождется царевны. Приходят няньки и прислужницы, плачутся, рассказывают свое горе. И распалился гневом царь, приказывает сейчас же устроить погоню. Нарядили корабль, и погнался царский корабль за царевной. Чуть мреет далече, плывет корабль Симеонов и не ведает, что за ним царская погоня летит, не плывет. Вот уж близко, как увидали семь Симеонов, что погоня уже близко, вот-вот догонит. Нырнули и с царевной, и с кораблем. Долго плыли под водой и поднялись вверх тогда, как близко стал до родной земли. А царской погоне плавала 3 дня, 3 ночи. Ничего не нашла, с тем и возвратилась. Приезжают 7 Симеонов с прекрасной царевной домой. Глядь, на берегу народу высыпало, что гороху. Премногое множество. Сам царь поджидает у пристани и встречает гостей заморских, 7 Симеонов с прекрасной царевной, с радостью великой. Как сошли они на берег, народ стал кричать и шуметь, а царь поцеловал царевну в уста сахарные, повел во палаты белокаменные, посадил за столы дубовые, скатерти бранные, угостил всякими напитками медовыми и наедками сахарными, и в скорости отпраздновали свадьбу с душой царевной. И было веселье, и большой пир, что на весь крещеный мир. А 7 Симеонам дал волю по всему царству-государству жить да поживать привольно, торговать беспошлинно, владеть землей жалованно и безобидно. Всякими ласками обласкал и домой отпустил с казной на разживу. Тем и сказки конец.
11: «Щелкунчик и мышиный король». Повесть-сказка Гофмана.
12: Сочельник. Целый день, 24 декабря, детям советника медицины Штальбаума было запрещено входить в гостиную, а также в соседнюю с нею комнату. С наступлением сумерек дети Мари и Фриц сидели в темном уголке детской и, по правде сказать, немного боялись окружавшей их темноты, так как в этот день в комнату не внесли лампы, как это и полагалось, в сочельник. Фриц под величайшим секретом рассказал своей маленькой 7-летней сестре, что уже с самого утра слышал он в запертых комнатах беготню, шум и тихие разговоры. Он видел также, как с наступлением сумерек туда потихоньку прокрался маленький закутанный человек с ящиком в руках. Но что он, впрочем, наверное, знает, что это был их крестный Дроссельмейер. Услышав это, маленькая Мари радостно захлопала ручонками и воскликнула:
3: «Ах, я думаю, что крестный подарит нам что-нибудь очень интересное!»
12: Друг дома, советник Дроссельмейер, был очень некрасив собой. Это был маленький сухощавый старичок со множеством морщин на лице. Вместо правого глаза был у него налеплен большой черный пластырь. Волос у крестного не было, и он носил маленький белый парик, удивительно хорошо сделанный. Но, несмотря на это, все очень любили крестного за то, что он был великий искусник и не только умел чинить часы, но даже сам их делал. Когда какие-нибудь из прекрасных часов в доме Штальбаума ломались и не хотели идти, крестный приходил, снимал свой парик и желтый сюртук, надевал синий передник и начинал копаться в часах какими-то острыми палочками. Так что маленькой Мари даже становилось их жалко. Но крестный знал, что вреда он часам не причинит, а наоборот. И часы через некоторое время оживали и начинали опять весело ходить, бить и постукивать, так что все окружающие, глядя на них, только радовались. К крестный каждый раз, когда приходил в гости, непременно приносил в кармане какой-нибудь подарок детям. То куколку, которая кланялась и мигала глазками, то коробочку, из которой выскакивала птичка. Словом, что-нибудь в этом роде. Но к Рождеству приготавливал он всегда какую-нибудь большую, особенно затейливую игрушку, над которой очень долго трудился, так что родители, показав ее детям, потом всегда бережно прятали ее в шкаф.
3: «Ах, как бы узнать, что смастерит нам на этот раз крестный?» —
12: повторила маленькая Мари. Фриц уверял, что крестный, наверное, подарит в этот раз большую крепость с прекрасными солдатами, которые будут маршировать, обучаться, а потом придут неприятельские солдаты и захотят ее взять. Но солдаты в крепости станут храбро защищаться и начнут громко стрелять из пушек.
3: «Нет-нет!»
12: сказала Маша.
3: «Крестный обещал мне сделать большой сад с прудом, на котором будут плавать белые лебеди с золотыми ленточками на шейках и петь песенки. А потом придет к пруду маленькая девочка и станет кормить лебедей конфетами».
13: «Лебеди конфет не едят», —
12: перебил Фриц.
13: «Да и как может крестный сделать целый сад? Да и какой толк нам от его игрушек, если у нас их сейчас же отбирают? То ли дело игрушки, которые дарят папа и мама. Они остаются у нас, и мы можем делать с ними что хотим».
12: Тут дети начали рассуждать и придумывать, что бы могли подарить им сегодня. Мари говорила, что любимая ее кукла, мамзель Трутхен, стала с некоторого времени совсем неуклюжей, беспрестанно валится на пол, так что у нее теперь все лицо в противных отметинах, а о чистоте ее платья нечего было и говорить. Как ни выговаривала ей Мари, ничего не помогало. Зато Мари весело припомнила, что мама очень лукаво улыбнулась, когда Мари понравился маленький зонтик у ее подруги Гретхен. Фриц жаловался, что в конюшне его недостает хорошей гнедой лошади, да и вообще, у него мало осталось кавалерии, что папе было очень хорошо известно. Дети отлично понимали, что родители в это время расставляли купленные для них игрушки. Знали и то, что сам младенец Христос весело смотрел в эту минуту с облаков на их елку, и что нет праздника, который бы приносил детям столько радости, сколько Рождество. Тут вошла в комнату их старшая сестра Луиза и напомнила детям, которые все еще шушукались об ожидаемых подарках, что руку родителей, когда они что-нибудь им дарят, направляет сам Христос. И что он лучше знает, что может доставить им истинную радость и удовольствие. А потому умным детям не следует громко высказывать свои желания, а напротив, терпеливо дожидаться приготовленных подарков. Маленькая Мари призадумалась над словами сестры, а Фриц не мог все-таки удержаться, чтобы не пробормотать.
13: «А гнедого рысака да гусаров очень бы мне хотелось получить!»
12: Между тем совершенно стемнело. Мария и Фриц сидели, прижавшись друг к другу, и боялись вымолвить слово. Им казалось, что будто над ними веют тихие крылья, и издалека доносится прекрасная музыка. По стене скользнула яркая полоса света. Дети знали, что это младенец Христос отлетел на светлых облаках к другим счастливым детям. Вдруг зазвенел серебряный колокольчик. Динь-динь-динь-динь! Двери шумно распахнулись, и широкий поток света ворвался из гостиной в комнату, где были Мари и Фриц. Ахнув от восторга, остановились они на пороге, но тут родители подхватили их за руки и повели вперед со словами:
14: «Ну, детки, пойдемте смотреть, чем одарил вас младенец Христос».
12: Подарки. Обращаюсь к тебе, мой маленький читатель или слушатель, Фриц, Теодор, Эрнст, все равно, как бы тебя ни звали. И прошу припомнить, с каким удовольствием останавливался ты перед рождественским столом, заваленным прекрасными подарками. И тогда ты хорошо поймешь радость Марии и Фрица, когда они увидели подарки и ярко сиявшую елку. Мари только воскликнула:
3: «Ах, как хорошо! Как чудно!»
12: А Фриц начал прыгать и скакать, как козленок. Должно быть, дети очень хорошо себя вели весь этот год, потому что еще ни разу не было им подарено так много прекрасных игрушек. Золотые и серебряные яблочки, конфеты, обсахаренный миндаль и великое множество разных лакомств унизывали ветви, стоявшие посередине елки. Но все лучше и красивее горели между ветвями маленькие свечи, точно разноцветные звездочки, и, казалось, приглашали детей скорее полакомиться висевшими на ней цветами и плодами. А какие прекрасные подарки были разложены под елкой, трудно и описать. Для Марии были приготовлены нарядные куколки, ящички с полным кукольным хозяйством. Но больше всего ее обрадовало шелковое платьице с бантами из разноцветных лент, висевшее на одной из ветвей. Так что Мари могла любоваться им со всех сторон.
3: «Мое милое платьице!»
12: В восторге воскликнула Маша.
3: «Ведь оно точно мое! Ведь я его надену!»
12: Фриц, между тем, уже успел трижды обскакать вокруг елки на своей новой лошади, которую он нашел привязанной к столу за поводья. Слезая, он потрепал ее по холке и сказал, что конь — лютый зверь. Но да ничего, уж он его вышкалит. Потом он занялся эскадроном новых гусар в ярко-красных с золотом мундирах, которые размахивали серебряными сабельками и сидели на таких чудесных белоснежных конях, что можно было подумать, что и кони были сделаны из чистого серебра. Успокоившись немного, дети хотели взяться за рассматривание книжек с картинками, которые лежали тут же, и где были нарисованы ярко раскрашенные люди и прекрасные цветы, а также милые играющие детки, так натурально изображенные, что казалось, они были живые и в самом деле играли и бегали. Но едва дети принялись за картинки, как вдруг опять зазвенел колокольчик. Они знали, что это значит, пришел черед подарком крестного Дроссельмейера. И они с любопытством подбежали к стоявшему возле стены столу. Ширмы, закрывавшие стол, раздвинулись. И что же увидели дети? На свежем, зеленом, усеянном множеством цветов лугу стоял маленький замок с зеркальными окнами и золотыми башенками. Вдруг послышалась музыка, двери и окна замка отворились, и через них можно было увидеть, как множество маленьких кавалеров с перьями на шляпах и дам в платьях со шлейфами гуляли по залам. В центральном зале, ярко освещенном множеством маленьких свечек в серебряных канделябрах, танцевали дети в коротких камзольчиках и платьицах. Какой-то маленький господин, очень похожий на крестного Дроссельмейера в зеленом плаще изумрудного цвета, беспрестанно выглядывал из окна замка и опять исчезал, выходил из дверей и снова прятался. Только ростом этот крестный был не больше папиного мизинца. Фриц, облокотясь на стол руками, долго рассматривал чудесный замок с танцующими фигурками, а потом сказал:
13: «Крестный, крестный, позволь мне войти в этот замок!»
12: Крестный объяснил ему, что этого никак нельзя. И он был прав, потому что глупенький Фриц не подумал, как же можно было ему войти в замок, который со всеми его золотыми башенками был гораздо ниже его ростом. Фриц это понял и замолчал. Посмотрев еще некоторое время, как куколки гуляли и танцевали в замке, как зеленый человечек все выглядывал в окошко и высовывался из дверей, Фриц сказал с нетерпением:
13: «Крестный, сделай, чтобы этот зеленый человечек выглянул из других дверей!»
15: «Этого тоже нельзя, мой милый Фриц!»
12: — возразил крестный.
13: «Ну так вели ему!»
12: — продолжал Фриц.
13: «Гулять и танцевать с прочими, а не высовываться!»
15: «И этого нельзя!»
12: — был ответ.
13: «Ну так пусть дети, которые танцуют, сойдут вниз. Я хочу их рассмотреть поближе».
15: «Ничего этого нельзя»,
12: — ответил немного обиженный крестный.
15: «В механизме все сделано раз и навсегда».
13: «Вот как!»
12: — протяжно сказал Фриц.
13: «Ну, если твои фигурки в замке умеют делать только одно и то же, так мне их не надо. Мои гусары лучше. Они умеют ездить вперед и назад, как я захочу. Они заперты в доме».
12: С этими словами Фриц в два прыжка очутился возле своего столика с подарками и мигом заставил свой эскадрон на серебряных лошадях скакать, стрелять, маршировать, словом, делать все, что только приходило ему в голову. Мари также потихоньку отошла от подарка крестного, потому что ей, по правде сказать, немного наскучило смотреть, как куколки выделывали все одно и то же. Она только не хотела показать этого так явно, как Фриц, чтобы не огорчить крестного. Советник, видя это, не мог удержаться, чтобы не сказать родителям недовольным тоном.
15: «Такая замысловатая игрушка не для неразумных детей. Я заберу свой замок».
12: Но мать остановила крестного и просила показать ей искусный механизм, с помощью которого двигались куколки. Советник разобрал игрушку, с удовольствием все показал и собрал снова, после чего он опять повеселел и подарил детям еще несколько человечков с золотыми головками, ручками и ножками из вкусного душистого пряничного теста. Фриц и Мари очень были им рады. Старшая сестра Луиза, по желанию матери, надела новое подаренное ей платье и стала в нем такой нарядной и хорошенькой, что и Марии, глядя на нее, захотелось непременно надеть свое, в котором ей казалось, она будет еще лучше. Ей это охотно позволили. Любимец. Мари никак не могла расстаться со своим столиком, находя на нем все время новые вещицы. А когда Фриц взял своих гусаров и стал делать под елкой парад, Маша увидела, что за гусарами скромно стоял маленький человечек-куколка, точно дожидаясь, когда очередь дойдет до него. Правда, он был не очень складный, невысокого роста, с большим животом, маленькими тонкими ножками и огромной головой. Но человечек был очень мило и со вкусом одет, что доказывало, что он был умный и благовоспитанный молодой человек. На нем была лиловая гусарская курточка со множеством пуговок и шнурков, такие же ритузы и высокие лакированные сапоги, точь-в-точь такие, как носят студенты и офицеры. Они так ловко сидели на его ногах, что, казалось, были выточены вместе с ними. Только вот немножко нелепо выглядел при таком костюме прицепленный к спине деревянный плащ и надетая на голову шапчонка рудокопа. Но Мари знала, что крестный Дроссельмейер носил такой же плащ и такую же смешную шапочку, что вовсе не мешало ему быть милым и добрым крестным. Мари отметила про себя также то, что во всей прочей своей одежде крестный никогда не бывал одет так чисто и опрятно, как этот деревянный человечек. Рассмотрев его поближе, Мари сейчас же увидела, какое добродушие светилось на его лице, и не могла не полюбить его с первого взгляда. В его светлых зеленых глазах сияли приветливость и дружелюбие. Подбородок человечка окаймляла белая завитая борода из бумажной штопки, что делало еще милее улыбку его больших красных губ.
3: «Ох!»
12: — воскликнула Мари.
3: «Кому, милый папа, подарили вы этого хорошенького человечка, что стоит там за елкой?»
16: «Это вам всем, милые дети»,
12: — отвечал папа.
16: «И тебе, и Луизе, и Фрицу. Он будет для всех вас щелкать орехи».
12: С этими словами папа взял человечка со стола, приподнял его деревянный плащ, и дети вдруг увидели, что человечек широко разинул рот, показав два ряда острых белых зубов. Мари положила ему в рот орех. Человечек вдруг сделал щелк, и скорлупки упали на пол, а в руку Маши скатилось белое вкусное ядрышко. Папа объяснил детям, что куколка эта зовется Щелкунчик. Мари была в восторге.
16: «Ну, Мари»,
12: — сказал папа,
16: — «так как Щелкунчик очень тебе понравился, то я дарю его тебе. Береги его и защищай. Хотя, впрочем, его обязанность входит щелкать орехи для Фрица с Луизой».
12: Мари тотчас же взяла Щелкунчика на руки и заставила его щелкать орехи, выбирая самые маленькие, чтобы у Щелкунчика не испортились зубы. Луиза подсела к ней, и добрый Щелкунчик стал щелкать орехи для них обеих, что, кажется, ему самому доставляло большое удовольствие, если судить по улыбке, не сходившей с его губ. Между тем Фриц по порядочно устав от верховой езды и обучения своих гусар, а также услыхав, как весело щелкались орехи, подбежал к сестрам и от всей души расхохотался, увидев маленькую уродливую фигурку Щелкунчика, который переходил из рук в руки и успевал щелкать орехи решительно для всех. Фриц стал выбирать самые большие орехи и так неосторожно заталкивал их Щелкунчику в рот, что вдруг раздалось крак-крак, и три белых зуба Щелкунчика упали на пол. Да и челюсть, сломавшись, свесилась на одну сторону.
3: «Мой бедный Щелкунчик!»
12: — заплакала Мари, отобрав его у Фрица.
13: Да какой он глупый!
12: Закричал Фриц.
13: Хочет щелкать орехи, а у самого нет крепких зубов. На что же он годен? Давай его мне. Я заставлю его щелкать, пока у него не выпадут последние зубы и не отвалится совсем подбородок.
3: Нет, нет, оставь!
12: Со слезами сказала Мари.
3: Я тебе не дам моего милого Щелкунчика. Посмотри, как он на меня жалобно смотрит и показывает свой больной ротик. Ты злой мальчик. Ты бьешь своих лошадей и стреляешь в своих солдат.
13: Потому что так надо,
12: возразил Фриц.
13: И ты в этом ничего не смыслишь. А Щелкунчика все-таки дай мне. Его подарили нам обоим.
12: Тут Мария уже совсем горько расплакалась и поскорее завернула Щелкунчика в свой платок. В это время подошли их родители с крестным. Крестный, к величайшему горю Мари, вступился за Фрица, но папа сказал:
16: «Я поручил Щелкунчика беречь Мари. А так как он теперь болен и больше всего нуждается в ее заботах, то никто не имеет права его отнимать. А ты, Фриц, разве не знаешь, что раненых солдат никогда не оставляют в строю? Ты, как хороший военный, должен это понимать».
12: Фриц очень сконфузился и потихоньку, позабыв и Щелкунчика, и орехи, отошел на другой конец комнаты, где и занялся устройством ночлега для своих гусар, закончивших на сегодня службу. Мари, между тем, собрала выпавшие у Щелкунчика зубы, подвязала его подбородок чистым белым платком, вынутым из своего кармана, и еще осторожнее, чем прежде, завернула бледного перепуганного человечка в теплое одеяло. Взяв его затем на руки, как маленького больного ребенка, она занялась рассматриванием картинок в новой книге, лежавшей тут же, между прочими подарками. Марии очень не понравилось, когда крестный стал смеяться над тем, что она так нянчится со своим уродцем. Вспомнив, что при первом взгляде на Щелкунчика ей показалось, что он очень похож на самого крестного Дроссельмейера, Мария не могла удержаться, чтобы не ответить ему на его насмешки.
3: «Как знать, крестный, был бы ты таким красивым, как Щелкунчик, если бы тебя пришлось даже одеть точно так, как его, в чистое платье и щегольские сапожки!»
12: Родители громко засмеялись, а крестный, напротив, замолчал. Мария никак не могла понять, отчего у крестного вдруг так покраснел нос. Но уж верно была какая-нибудь на то своя причина. Чудеса. В одной из комнат квартиры советника медицины, как раз со стороны входа и налево у широкой стены, стоял большой шкаф со стеклянными дверцами.

0: добавлены всякие книжки с картинками, а на две нижние Мари и Фриц могли ставить все, что хотели. На самой нижней Мари обычно устраивала комнатки для своих кукол, а на верхней Фриц расквартировывал своих солдат. Так и сегодня Фриц поставил наверх своих гусар, а Мари, отложив в сторону старую куклу Трутхен, устроила примиленькую комнатку для новой подаренной ей куколки и пришла сама к ней на новоселье. Комнатка была так мило меблирована, что я даже не знаю, был ли у тебя, моя маленькая читательница Мари, ведь ты знаешь, что маленькую Штальбаум звали так же Мари. Итак, я не знаю, был ли даже у тебя такой прекрасный диванчик, такие прелестные стульчики, такой чайный столик, а главное, такая мягкая чистая кроватка, на которой легла спать куколка Мари. Все это стояло в углу шкафа, стены которого были увешаны прекрасными картинками, и можно было себе представить, с каким удовольствием поселилась тут новая куколка, названная Мари Клерхен. Между тем наступил поздний вечер. Стрелка часов показывала 12-й. Крестный Дроссельмейер давно ушел домой, а дети все еще не могли расстаться со стеклянным шкафом. Так что матери пришлось им напомнить, что пора идти спать.
1: «Правда, правда», —
0: сказал Фриц.
1: «Надо дать покой моим гусарам, а то ведь ни один из этих бедняк не посмеет лечь, пока я тут. Я это знаю хорошо».
0: С этими словами он ушел. Мари же упрашивала маму позволить ей остаться еще хоть одну минутку, говоря, что ей еще надо успеть закончить свои дела, а потом она сейчас же пойдет спать. Мари была очень разумная и послушная девочка, а потому мама могла, нисколько не боясь, оставить ее одну с игрушками. Но для того, чтобы она, занявшись новыми куклами и игрушками, не забыла погасить свет, мама сама задула все свечи, оставив гореть одну лампу, висевшую в комнате и освещавшую ее бледным, мерцающим полусветом.
2: «Приходи же скорее, Мари», —
0: сказала мама, уходя в свою комнату.
2: «Если ты поздно ляжешь, завтра тебе трудно будет вставать».
0: Оставшись одна, Мари поспешила заняться делом, которое ее очень тревожило и для чего именно она и просила позволить ей остаться. Больной щелкунчик все еще был у нее на руках, завернутый в ее носовой платок. Положив бедняжку осторожно на стол и бережно развернув платок, Мари стала осматривать его раны. Щелкунчик был очень бледен, но при этом он, казалось, так ласково улыбался Мари, что тронул ее до глубины души.
3: «Ах, мой милый щелкунчик!» —
0: сказала она.
3: «Ты не сердись на брата Фрица за то, что он тебя ранил. Фриц немного огрубел от суровой солдатской службы. И все же он очень добрый мальчик, я тебе уверяю. Теперь я буду за тобой ухаживать, пока ты не выздоровеешь совсем. Крестный Дроссельмейер вставит тебе твои зубы и поправит плечо. Он на такие штуки мастер».
0: Но как же удивилась и испугалась Мари, когда увидела, что при имени Дроссельмейера щелкунчик вдруг скривил лицо, и в глазах его мелькнули колючие зеленые огоньки. Не успела Мари хорошенько прийти в себя, как увидела, что лицо щелкунчика уже опять приняло свое доброе, ласковое выражение.
3: «Ах, какая же я глупенькая девочка, что так испугалась! Разве может корчить гримасы деревянная куколка? Но я все-таки люблю щелкунчика за то, что он такой добрый, хотя и смешной, и буду за ним ухаживать как следует».
0: Тут Мари взяла бедняжку на руки, подошла с ним к шкафу и сказала своей новой кукле:
3: «Будь умницей, Клерхен, уступи свою постель бедному больному щелкунчику, а тебя я уложу на диван, ведь ты здорова. Посмотри, какие у тебя красные щеки, да и не у всякой куклы есть такой прекрасный диван».
0: Клерхен, сидя в своем великолепном платье, как показалось Мари, надула при ее предложении немножко губки.
3: «И чего я церемонюсь?» —
0: сказала Мари и, взяв кроватку, уложила на нее своего больного друга, перевязав ему раненое плечо ленточкой, снятой с собственного платья, и прикрыла одеялом до самого носа.
3: «Незачем ему оставаться с недоброй Клерхен», —
0: подумала Мари. и кровать вместе с лежавшим на ней щелкунчиком переставила на верхнюю

0: полку, как раз возле красивой деревни, где квартировали гусары Фрица. Сделав это, она заперла шкаф и хотела идти спать. Но тут... Слушайте внимательно, дети. Тут, за печкой, за стульями, за шкафами, словом, всюду, вдруг послышались тихий-тихий шорох, беготня и царапанье. Стенные часы захрипели, но так и не смогли пробить. Мари заметила, что сидевшая на них большая золотая сова распустила крылья, накрыла ими часы и, вытянув вперед свою гадкую кошачью голову с горбатым носом, забормотала хриплым голосом.
1: «Хрррр! Часики, идите! Тише, тише, не шумите! Король машины к вам идет, войско свое ведет! Хрррр! Хрррр! Бим-бом! Бейте часики, бим-бом!»
0: И затем мерно и ровно часы пробили 12. Мари стало вдруг так страшно, что она только и думала, как бы убежать. Но вдруг, взглянув еще раз на часы, увидела, что на них сидела уже не сова, а сам крестный Дроссельмейер. И, распустив руками полы своего желтого кафтана, махал ими точно сова крыльями. Тут Мари не выдержала и закричала в слезах.
2: «Крестный!
0: Шорох и беготня поднялись уже со всех сторон. Точно тысячи маленьких лапок забегали по полу, а из щелей под карнизами выглянули множество блестящих маленьких огоньков. Но это были не огоньки, а напротив крошечные сверкавшие глазки. И Мария увидела, что в комнату со всех сторон повалили мыши. Трот, трот, хлоп, хлоп. Так и раздавалось по комнате. Мыши толкались, суетились, бегали целыми толпами и, наконец, к величайшему изумлению Мари, начали становиться в правильные ряды в таком же порядке, в каком Фриц расставлял своих солдат, когда они готовились к сражению. Мари это показалось очень забавным, потому что она вовсе не боялась мышей, как это делают иные дети. И прежний страх ее уже начал было проходить совсем, как вдруг раздался резкий и громкий писк, от которого холод пробежал у Маши по жилам. Ах, что она увидела? Нет, любезный читатель Фриц, хотя я и уверен, что у тебя, так же, как и у храброго Фрица Штальбаума, мужественное сердце. Все же, если бы ты увидел, что увидела Мари, то, наверное, убежал бы со всех ног, прыгнул бы в свою постель и зарылся с головой в одеяло. Но бедная Мари не могла сделать даже этого. Вы только послушайте, дети. Как раз возле нее из большой щели в полу вдруг вылетело несколько кусочков и звездки, песка и камешков, словно от подземного толчка. И вслед затем выглянуло целых 7 мышиных голов с золотыми коронами. И представьте, все эти 7 голов сидели на одном туловище. Большая семиголовая мышь с золотыми коронами выбралась, наконец, из щели вся и сразу же поскакала вокруг выстроившегося мышиного войска, которое встречало ее с громким торжественным писком, после чего все воинство двинулось к шкафу, как раз туда, где стояла Мари. Мари и так уже была очень напугана. Сердечко ее почти готово было выпрыгнуть из груди, и она ежеминутно думала, что вот-вот сейчас умрет. Но тут Мари совсем растерялась и почувствовала, что кровь стынет в ее жилах. Невольно попятилась она к шкафу, но вдруг раздалось
3: клик, клак, хрррр.
0: И стекло в шкафу, которое она нечаянно толкнула локтем, разлетелось вдребезги. Мари почувствовала сильную боль в левой руке, но вместе с тем у нее сразу отлегло от сердца. Она не слышала больше ужасного визга, так что Мари, хотя и не могла увидеть, что делалось на полу, но предположила, что мыши испугались шума разбитого стекла и спрятались в свои норы.
2: Но что же это опять? В шкафу за спиной Мари поднялась новая возня.
0: Множество тоненьких голосов явственно кричали:
4: «Бой, в бой! Бей тревогу! Ночью в бой! Ночью в бой! Бей тревогу!»
0: И вместе с тем раздался удивительно приятный звон мелодичных колокольчиков.
5: «А, это колокольчики в игрушке крестного!» —
0: радостно воскликнула Мари и, обернувшись к шкафу, увидела, что внутренность его была освещена каким-то странным светом, а игрушки шевелились и двигались как живые. Куклы стали беспорядочно бегать, размахивая руками, а Щелкунчик вдруг поднялся с постели, сбросив с себя одеяло, и закричал во всю мочь:
6: «Крак, крак, мышиный король дурак! Крак, крак, дурак, дурак!»
0: При этом он размахивал по воздуху своей шпагой и продолжал кричать:
6: «Эй вы, друзья, братья, вассалы! Постоите ли вы за меня в тяжком бою?»
0: Тут подбежали к нему три паяца, Полишинель, трубочист, два тирольца с гитарами, барабанщик, и хором воскликнули:
7: «Да, принц, клянемся тебе в верности! Веди нас на смерть или победу!»
0: С этими словами они все вместе с Щелкунчиком спрыгнули с верхней полки шкафа на пол комнаты. Но им-то было хорошо. На них были толстые шелковые платья, а сами они были набиты ватой и опилками и упали на пол, как мешочки с шерстью, нисколько не ушибившись. А каково было спрыгнуть почти на 2 фунта вниз бедному Щелкунчику, сделанному из дерева? Бедняга, наверное, переломал бы себе руки и ноги, если бы в ту самую минуту, как он прыгал, кукла Клерхен, быстро вскочив со своего дивана, не приняла героя с обнаженным мечом в свои нежные объятия.
5: «Ах, моя милая, добрая Клерхен!»
0: — воскликнула Мари.
5: «Как я тебя обидела, подумав, что ты неохотно уступила свою постель Щелкунчику!»
0: Клерхен же, прижимая героя к своей шелковой груди, говорила:
2: «О, принц, неужели вы хотите идти в бой такой раненый и больной? Останьтесь, лучше смотрите отсюда, как будут драться и вернуться с победой ваши храбрые вассалы. Паяц, Полишинель, трубочист, тиролец и барабанщик уже внизу, а прочие войска вооружаются на верхней полке. Умоляю вас, принц, останьтесь со мной!» —
0: так говорила Клерхен, но Щелкунчик вел себя весьма странным образом и так барахтался и болтал ножками у нее на руках, что она вынуждена была опустить его на пол. В ту же минуту он ловко упал перед ней на одно колено и сказал:
6: «О, сударыня! Верьте, что ни на одну минуту не забуду я в битве вашего ко мне участия и милости!»
0: Клерхен нагнулась, взяла его за руку, сняла свой украшенный блестками пояс и хотела повязать им стоявшего на коленях Щелкунчика, но он, быстро отпрыгнув, положил руку на сердце и сказал торжественным тоном:
6: «Нет, сударыня, нет, не этим!»
0: И, сорвав ленту, которой Мари перевязала его рану, прижал ее к губам, а затем, надев ленту себе на руку, как рыцарскую перевязь, спрыгнул, словно птичка, с края полки на пол, размахивая своей блестящей шпагой. Вы, конечно, давно заметили, мои маленькие читатели, что Щелкунчик еще до того, как по-настоящему ожил, чрезвычайно глубоко ценил внимание и любовь к нему Мари. И только потому не хотел надеть перевязь Клерхен, несмотря на то, что та была очень красива и сверкала. Доброму, верному Щелкунчику была гораздо дороже простенькая ленточка Мари. Однако что-то будет, что-то будет. Едва Щелкунчик спрыгнул на пол, как писк и беготня мышей возобновились с новой силой. Вся их жадная густая толпа собралась под большим круглым столом, и впереди всех бегала и прыгала противная мышь с 7 головами. «Что-то будет, что-то будет!» Сражение.
6: «Бей походный марш, барабанщик!» —
0: громко крикнул Щелкунчик, и в тот же миг барабанщик начал выбивать такую сильную дробь, что задрожали стекла в шкафу. Затем внутри его что-то застучало, задвигалось, и Мари увидела, что крышки ящиков, в которых были расквартированы войска фрица, отворились, и солдаты, торопясь и толкая друг друга, в попыхах стали прыгать с верхней полки на пол, строясь там в правильные ряды. Щелкунчик бегал вдоль выстроившихся рядов, ободряя и воодушевляя солдат.
6: «Чтобы ни один трубач не смел тронуться с места!»
0: — крикнул он сердито, и затем, обратясь к побледневшему полишинелю, у которого заметно дрожал подбородок, торжественно сказал.
6: «Генерал, я знаю вашу храбрость и опытность! Вы понимаете, что мы не должны терять ни одной минуты! Я поручаю вам командование всей кавалерией и артиллерией! Самому вам лошади не надо! У вас такие длинные ноги, что вы легко поскачете на своих двоих! Исполняйте же вашу обязанность!»
0: Полишинель тотчас же приложил ко рту свои длинные пальцы и так пронзительно свистнул, что и 100 трубачей не смогли бы затрубить громче. Ржание и топот раздались из шкафа ему в ответ. Кирасиры, драгуны, а главное, новые блестящие гусары фрица, вскочив на лошадей, мигом попрыгали на пол и выстроились в ряды. Знамена распустились, и скоро вся армия, предводительствуемая Щелкунчиком, заняла под громкий военный марш правильную боевую позицию на середине комнаты. Пушки с артиллеристами, тяжело гремя, выкатились вперед. Бум-бум! Раздался первый залп. И Мария увидела, как ядра из дрожже улетели в самую гущу мышей, обсыпав их добела сахаром, чем, казалось, они были очень сконфужены. Особенно много вреда наносила им тяжелая батарея, поставленная на мамину скамейку для ног и обстреливавшая их градом твердых круглых пряников, от которых они с писком разбегались в разные стороны. Однако основная их масса придвигалась все ближе и ближе. И даже некоторые пушки были уже ими взяты. Но тут от дыма выстрелов и возни поднялась такая густая пыль, что Маша не могла ничего различить. Ясно было только то, что обе армии сражались с необыкновенной храбростью, и победа переходила то на ту, то на другую сторону. Толпы мышей все прибывали. Их маленькие серебряные ядра, которыми они стреляли необыкновенно искусно, долетали уже до шкафа. Трутхен и Клерхен сидели, прижавшись друг к другу, и в отчаянии ломали руки.
2: «О, неужели я должна умереть вот так, во цвете лет? Я самая красивая кукла!»
0: — воскликнула Клерхен.
5: «Для того ли я так долго и бережно хранилась, чтобы погибнуть здесь, в четырех стенах?»
0: — перебила Трутхен. И, бросившись друг к другу в объятия, они зарыдали так громко, что их можно было слышать даже сквозь шум сражения. А то, что делалось на поле битвы, ты, любезный читатель, не мог бы себе даже представить. Пиф-паф-пуф, трах-тарарах, бим-бом-бум! Так и раздавалось по комнате, и сквозь эту страшную канонаду слышались крик и визг мышиного короля и его мышей, да грозный голос Щелкунчика, раздававшего приказания и храбро ведшего в бой свои батальоны. Полишинель сделал несколько блестящих кавалерийских атак, покрыв себя неувидаемой славой. Но вдруг гусары фрица были забросаны артиллерией мышей, отвратительными зловонными ядрами, которые испачкали их новенькие мундиры, и они отказались сражаться дальше. Полишинель вынужден был скомандовать им отступление и, вдохновясь ролью полководца, отдал такой же приказ кирасирам и драгунам, а, наконец, и самому себе. Так что вся кавалерия, обернувшись к неприятелю тылом, со всех ног пустилась домой. Этим они поставили в большую опасность стоявшую на маминой скамейке батарею. И действительно, не прошло минуты, как густая толпа мышей, бросившись с победным кличем на батарею, сумела опрокинуть скамейку. Так что пушки, артиллеристы, прислуга, словом, все покатилось по полу. Щелкунчик был озадачен и скомандовал отступление на правом фланге. «Ты без сомнения знаешь, мой воинственный читатель Фриц, что такое отступление означает почти то же, что и бегство. Я уже вижу, как ты опечален, предугадывая несчастье, грозящее армии бедного, так любимого Машей Щелкунчика. Но погоди, позабудь ненадолго это горе и полюбуйся левым флангом, где пока все еще в порядке. И надежда по-прежнему воодушевляет и солдат, и полководца. В самый разгар боя кавалерийский отряд мышей успел сделать засаду под комодом и вдруг, выскочив оттуда с гиком и свистом, бросился на левый фланг Щелкунчика. Но какое же сопротивление встретили они! С быстротой, какую только позволяла труднопроходимая местность, надо было перелезать через порог шкафа, мгновенно сформировался отряд добровольцев под предводительством двух китайских императоров и построился в каре. Этот храбрый, хотя и пестрый отряд, состоявший из садовников, тирольцев, тунгусов, парикмахеров, орликинов, купидонов, львов, тигров, морских котов, обезьян и тому подобных, с истинно спартанской храбростью бросился в бой и уже почти вырвал победу из рук врага, как вдруг какой-то дикий, необузданный вражеский всадник, яростно бросившись на одного из китайских императоров, откусил ему голову. А тот, падая, задавил двух тунгусов и одного морского кота. Таким образом, в каре была пробита брешь, через которую стремительно ворвался неприятель и в один миг перекусал весь отряд. Не обошлось, правда, без потерь и для мышей. Как только кровожадный солдат мышиной кавалерии перегрызал пополам одного из своих отважных противников, прямо в горло ему попадала печатная бумажка, отчего он умирал на месте. Но все это мало помогло армии Щелкунчика, который, отступая все дальше и дальше, все более терял людей и остался, наконец, с небольшой кучкой героев возле самого шкафа.
8: «Резервы! Скорее резервы! Полишинель, паяц, барабанщик, где вы?»
0: Так отчаянно кричал Щелкунчик, надеясь на помощь еще оставшихся в шкафу войск. На зов его действительно выскочили несколько пряничных кавалеров и дам с золотыми лицами, шляпами и шлемами. Но они, размахивая неловко руками, дрались так неискусно, что почти совсем не попадали во врагов, а напротив сбили шляпу с самого Щелкунчика. Неприятельские егеря скоро отгрызли им ноги, и они, падая, увлекли за собой даже некоторых из последних защитников Щелкунчика. Тут его окружили со всех сторон, и он оказался в величайшей опасности, так как не мог своими короткими ногами перескочить через порог шкафа и спастись бегством. Клерхин и Трутхин лежали в обмороке и не могли ему помочь. Гусары и драгуны прыгали в шкаф, не обращая на него никакого внимания. В отчаянии закричал Щелкунчик:
8: «Коня! Коня! Полцарства за коня!»
0: В эту минуту два вражеских стрелка вцепились в его деревянный плащ. Мышиный король, радостно оскалив зубы в своих семи ртах, тоже прыгнул к нему. Мария, заливаясь слезами, могла только вскрикнуть:
5: «О, мой бедный Щелкунчик!»
0: И, не отдавая себе отчета в том, что делает, сняла с левой ноги башмачок и бросила его изо всех сил в самую гущу мышей. В тот же миг все словно прахом рассыпалось. Мари почувствовала сильную боль в левой руке и упала в обморок. Очнувшись, точно от тяжелого сна, Мария увидела, что лежит в своей постельке, а солнце светлыми лучами освещает комнату сквозь обледенелые стекла окон. Возле нее сидел, как сначала показалось ей, какой-то незнакомый господин, в котором она скоро узнала хирурга Вендельштерна. Он сказал тихонько:
9: «Ну вот, она очнулась».
0: Мама подошла к ней и посмотрела на нее испуганным, вопрошающим взглядом.
5: «Ах, милая мамочка!»
0: — залепетала Мари.
5: «Скажи, пожалуйста, прогнали ли гадких мышей и спасен ли мой милый Щелкунчик?»
10: «Полно, Мари, болтать всякий вздор!» — сказала мама.
11: «Какой
2: Какое дело мышам до твоего щелкунчика? Ты уже без того напугала нас всех. Видишь, как нехорошо, когда дети не слушаются родителей и все делают по-своему. Вчера ты заигралась до поздней ночи со своими куклами и задремала. И тут очень могло случиться, что какая-нибудь мышь, которых, впрочем, до сих пор у нас не было, вылезла из-под пола и тебя напугала. Ты разбила локтем стекло в шкафу и поранила себе руку. И если бы господин Вендельштерн не вынул тебе из раны кусочков стекла, то ты бы могла легко перерезать жилу и стечь кровью, а то и лишиться руки. Слава богу, что ночью мне вздумалось встать и посмотреть, что вы делаете. Я нашла тебя на полу возле шкафа, всю в крови, и с испуга чуть сама не упала в обморок. Вокруг тебя были разбросаны оловянные солдатики Фрица, пряничные куклы и знамена. Щелкунчика держала ты на руках, а твой башмачок лежал посередине комнаты.
5: Ах, мама, мама, вот видишь, это были следы сражения кукол с мышами. И я испугалась, потому что мыши хотели взять в плен щелкунчика, который командовал кукольным войском. Тут я бросила в мышей мой башмачок и уже не помню, что было потом.
0: Хирург Вендельштерн сделал маме знак глазами, и та сказала тихо:
2: «Хорошо, хорошо, пусть будет так, только успокойся. Всех мышей прогнали, а щелкунчик веселый и здоровый стоит в твоем шкафу».
0: Тут вошел в комнату папа и долго о чем-то говорил с хирургом. Оба они пощупали Мари пульс, и она слышала, что речь шла о какой-то горячке, вызванной раной. Несколько дней ей пришлось лежать в постели и принимать лекарства. Хотя она, если не считать боли в локте, почти не чувствовала недомогания. Она была спокойна, ведь щелкунчик ее спасся. Но нередко во сне она слышала его голос, который говорил:
6: «О, моя милая, прекрасная Мари, как я вам благодарен! Но вы можете еще многое для меня сделать».
0: Мари долго думала, что бы это могло значить, но никак не могла придумать. Играть она не могла из-за больной руки, а читать и смотреть картинки ей не позволяли, потому что у нее при этом рябило в глазах. Потому время тянулось для нее бесконечно долго, и она не могла дождаться сумерек, когда мама садилась у ее кровати и начинала ей рассказывать или читать чудесные сказки. Однажды, когда мама только что кончила сказку про принца Факардина, дверь отворилась, и в комнату вошел крестный Дроссельмейер со словами:
1: «Ну-ка, дайте мне посмотреть на нашу бедную больную Мари».
0: Мари, как только увидела крестного в его желтом сюртуке, тотчас со всей живостью вспомнила ту ночь, когда щелкунчик проиграл свою битву с мышами, и громко воскликнула:
5: «Крестный, крестный! Какой же ты был злой и гадкий, когда сидел на часах и закрывал их своими полами, чтобы они не били громко и не испугали мышей! Я слышала, как ты звал мышиного короля! Зачем ты не помог щелкунчику? Не помог мне, гадкий крестный! Теперь ты один виноват, что я лежу раненая и больная!»
2: «Что с тобой, Мари?»
0: — спросила мама с испуганным лицом. Но крестный вдруг скорчил какую-то пристранную гримасу и забормотал нараспев:
1: «Тири-бири, тири-бири, натяните крепче гири, бейте часики, тик-тук, тик-да-тук, да тик-да-тук, бим-бом, бим-бам, клинк-кланк, клинк-кланк, бейте часики сильней, прогоните всех мышей, хинг-ханг, хинг-ханг, мыши, мыши, прибегайте, глупых девочек хватайте, клинк-кланк, клинк-кланк, тири-бири, тири-бири, натяните крепче гири, пр-пр-пр-пр, шнар-шнур, шнар-шнур».
0: Мария широко открытыми глазами уставилась на крестного, который показался ей еще некрасивее, чем обыкновенно, и который размахивал в такт руками точно картонный плясун, когда его дергают за веревочку. Марии стало бы даже немножко страшно, если бы тут не сидела мама, и если бы Фриц, пришедший в комнату, громко не расхохотался, увидев Дроссельмейера. закричал он.
10: Ты опять дурачишься! Знаешь, ты теперь очень похож на моего паяца, которого я забросил за печку.
0: Мама закусила губу, глядя на Дроссельмейера, и сказала:
2: «Послушайте, советник, что это в самом деле за неуместные шутки?»
1: «О, Господи!»
0: — рассмеялся советник.
1: «Разве вы не знаете моей песенки «Часовщика»? Я ее всегда напеваю таким больным, как Мария».
0: Тут он сел к Маше на кровать и сказал:
1: «Ну-ну, не сердись, что я не выцарапал мышиному королю его все 14 глаз. За это я тебя теперь порадую».
0: С этими словами крестный полез в карман. И что же он оттуда тихонько вынул? Щелкунчика. Милого щелкунчика, которому он успел уже вставить новые крепкие зубы и починить разбитую челюсть. Мари в восторге захлопала руками, а мама сказала:
2: «Видишь, как крестный любит твоего щелкунчика?»
1: «Ну, само собой»,
0: — возразил крестный.
1: «Только знаешь что, Мари, теперь у твоего щелкунчика новые зубы, а ведь он не стал красивее прежнего и все такой же урод, как и был. Хочешь, я тебе расскажу, почему сделался он таким некрасивым? Впрочем, может быть, ты уже слышала историю о принцессе Перлипат, о ведьме Мышильде и об искусном часовщике?»
10: «Послушай, крестный!»
0: Внезапно перебил Фриц.
10: «Зубы щелкунчику ты вставил и челюсть починил, но почему же нет у него сабли?»
1: «Ну ты неугомонный!»
0: Проворчал советник.
1: «Тебе нужно все знать и во все совать свой нос. Какое мне дело до его сабли? Я его вылечил, а саблю пусть он добывает сам, где хочет».
10: «Правильно!»
0: — закричал Фриц.
10: «Если он храбр, то добудет себе оружие».
1: «Ну так что же, Мари?»
0: — продолжил советник.
1: «Знаешь ты или нет историю про принцессу Перлипат?»
5: «Ах, нет-нет, милый крестный!»
0: — отвечала Мари.
5: «Расскажи мне ее, пожалуйста».
2: «Я надеюсь, советник»,
0: — сказала мама,
2: «что история эта не будет очень страшной, как обыкновенно бывает все, что вы рассказываете».
1: «О, нисколько, дорогая госпожа Штальбаум!»
0: — возразил советник.
1: «Напротив, она будет очень забавной».
10: «Рассказывай, крестный, рассказывай!»
0: — воскликнули дети, и советник начал так. Сказка о крепком орехе.
1: Мать принцессы Перлипат была женой короля, а потому Перлипат, когда родилась, сразу стала принцессой. Король-отец был в таком восторге от рождения славной дочки, что даже прыгал около ее люльки на одной ноге, приговаривая:
11: «Гейда! Видал ли кто-нибудь девочку милей моей Перлипатхин?»
1: И все министры, генералы и придворные, прыгая вслед за королем на одной ноге, отвечали хором:
7: «Не видали, не видали».
1: И это не было ложью, потому что действительно трудно было найти во всем свете ребенка прелестнее новорожденной принцессы. Личико ее было точно белоснежная лилия с приставшими к ней лепестками роз. Глазки сверкали, как голубые звездочки, а волосы велись прелестнейшими золотыми колечками. Ко всему этому надо прибавить, что Перлипатхин родилась с двумя рядами прелестных жемчужных зубов. И когда спустя 2 часа после ее рождения рейхканцлер хотел пощупать ее десны, она так больно укусила ему палец, что он завопил: «Ай-яй-яй!» Правда, некоторые придворные уверяли, что он закричал «Ой-ой-ой!», но вопрос этот до сих пор еще не решен окончательно. Бесспорно одно, что принцесса укусила рейхканцлера за палец и что вся страна разом уверилась в раннем уме и редких способностях принцессы. Рождение ее, как уже было сказано, обрадовало решительно всех. И только одна королева вдруг стала неизвестно почему грустна и задумчива. Замечательно и то, что она с особенной тщательностью приказала оберегать колыбель новорожденной. Мало того, что у самых дверей ее комнаты стояли на страже дробанты, и что у колыбели всегда сидели 2 няньки, королева приказала, чтобы еще 6 нянек постоянно дежурили в той же комнате. Но чего уже решительно никто не мог понять, так это то, почему каждая из этих шести нянек должна была держать на коленях по коту и всю ночь гладить его, заставляя мурлыкать. Вы, милые дети, никак бы не догадались, зачем королева-мать ввела такие порядки, но я это знаю и сейчас вам расскажу. Раз ко двору отца Перлипат съехалось много прекрасных принцев и королей, чему он был очень рад и всячески старался развеселить своих гостей всевозможными забавами, театрами, рыцарскими играми, балами и тому подобным. Желая показать, что в царстве его нет недостатка в золоте и серебре, он велел не скупиться и провести празднество, достойное его. Посоветовавшись с главным кухмистром, король решил задать своим гостям пир на славу и угостить их самой чудесной колбасой, какая только есть на свете. Тем более, что, по уверению главного астронома, теперь было самое удобное для колки свиней время. Сказано, сделано. Мигом сел король в карету и поскакал звать гостей на обед, уже заранее наслаждаясь своим торжеством. Перед обедом же дружески сказал королеве:
12: «Ведь ты, дружочек, конечно, знаешь, какую я люблю колбасу».
1: Королева понимала очень хорошо, что этим он изъявил желание, чтобы она сама занялась приготовлением его любимого блюда, как это уже бывало не раз. Казначей немедленно распорядился достать из кладовой и принести в кухню большой золотой котел, а также серебряные кастрюльки. Когда большой огонь запылал в очаге, королева надела камчатый передник, и скоро вкусный дух отварившегося фарша проник даже в двери совета, где заседал король. В восторге он не мог удержаться и, быстро проговорив:
12: «Извините, господа, я сейчас ворочусь»,
1: побежал в кухню, нежно обнял королеву, помешал немного с кипятком в котле и затем, успокоенный, воротился заканчивать заседание. Между тем, кухне предстояло самое важное дело – поджарить на серебряных вертелах разрезанное на куски вкусное сало. Придворные дамы должны были удалиться, потому что королева из любви и уважения к королю хотела непременно исполнить это сама. Но едва успела она положить шпик на огонь, как вдруг раздался из-под пола тоненький голосок.
13: «Сестрица, сестрица, позвольте мне кусочек, ведь я такая же королева, как и вы. Мне очень хочется попробовать вашего вкусного сала».
1: Королева сейчас же поняла, что это был голос госпожи Мышильды, уже давно жившей под полом их дворца. Крыса эта приписывала себя к королевскому роду и уверяла, что она сама правит королевством Мышляндия и держит поэтому под печкой большой двор. Королева была очень добрая, сострадательная женщина, и хотя в душе вовсе не почитала седую крысу своей родственницей и сестрой, но в такой торжественный день ей не хотелось отказывать кому бы то ни было ни в какой безделице, и она добродушно отвечала:
14: «Сделайте одолжение, госпожа Мышильда. Пожалуйте сюда и кушайте на здоровье».
1: Крыса живо выскочила из-под пола, вскарабкалась на очаг и стала хватать своими лапками кусочки сала, которые подавала ей королева. Но тут вслед за крысой прибежала вся ее родня, тетки, кумушки, а главное семь ее сыновей, препротивных обжор, и стали поедать сало в таком страшном количестве, что бедная королева не знала, что ей делать. К счастью, подоспела вовремя обергофмейстерина и сумела прогнать эту жадную свору. Оставшееся сало было аккуратнейшим образом поделено придворным математикам по равному кусочку на каждую колбасу. Между тем, трубы и литавры возвестили о прибытии гостей. Принцы и короли в праздничных одеждах, кто верхом на прекрасной лошади, кто в изящном экипаже, собирались на колбасный пир. Король принимал всех с очаровательной любезностью. И затем, как хозяин, сел за обедом на первом месте стола со скипетром и короной. Но едва подали ливерную колбасу, как все заметили, что король вдруг побледнел, стал вздыхать и вертеться, как будто ему было неудобно сидеть. Когда же гостей обнесли кровяными колбасами, он уже не выдержал и, громко застонав, опрокинулся на стул, обеими руками закрывая лицо. Все повскакивали со своих мест. Лейб-медик напрасно пытался нащупать у короля пульс. Наконец, после невероятных усилий и употребления таких средств, как пускание в нос дыма сжженных перьев, удалось привести короля немного в чувство, причем первыми его словами было:
15: «Слишком мало сала!»
1: Королева едва это услышала, как тут же бросилась королю в ноги, с отчаянием ломая руки и рыдая:
2: «О, бедный, несчастный супруг мой!»
1: — кричала она.
2: «Чувствую, чувствую, как вы страдаете! Виноватая здесь, у ног, ваших ног! Накажите строго! Крысам и Шильда со своими семью сыновьями, тетками и прочей родней съела все сало!»
1: И с этими словами королева без чувств упала навзничь. Король в ужасном гневе вскочил со своего места и закричал:
16: «Обергофмейстерина, как это могло случиться?»
1: Та рассказала все, что знала, и король дал тут же торжественную клятву отомстить за все крысе и всей ее родне. Государственный тайный совет, созванный для совещания, предложил немедленно начать против крысы процесс, конфисковав предварительное ее имущество. Но король, главным образом боявшийся, как бы крыса во время процесса не продолжала поедать сало, решил поручить все это дело придворному часовщику и механику. Человек этот, которого звали так же, как и меня, Христианом Элиасом Дроссельмейером, обещал очень искусным способом изгнать крысу со всем ее семейством навсегда из пределов королевского дворца. Он выдумал маленькие машинки, в которые положил для приманки по кусочку сала и расставил их около крысиной норы. Сама крыса была слишком умна, чтобы не догадаться, в чем тут было дело. Но для жадной семьи мудрые ее предостережения остались напрасными, и привлеченные вкусным запахом сала все ее 7 сыновей, а также многие из прочих родственников, попались в машинки механика Дроссельмейера и были внезапно захлопнуты опускающимися дверцами в ту самую минуту, когда собирались полакомиться салом. Пойманных немедленно казнили в той же кухне. Старая крыса покинула место скорби и плача со всем своим оставшимся двором, пылая горем, отчаянием и жаждой мести. Король и придворные ликовали. Но королева очень беспокоилась, зная, что крыса не оставит неотомщенной смерть своих сыновей и родственников. И действительно, раз, когда королева готовила своему супругу очень любимый им соус из потрохов, крыса вдруг выскочила из подпола и сказала:
13: «Мои сыновья и родственники убиты! Смотри, королева, чтобы я за это не перекусила пополам твою дочку Пирлипат! Берегись!»
1: С этими словами она исчезла и уже больше не показывалась. А испуганная до смерти королева опрокинула в огонь всю кастрюльку с соусом, так что крыса испортила во второй раз, к великому гневу короля, его любимое блюдо. Но, впрочем, на сегодня довольно. Конец расскажу в другой раз.
0: Неожиданно закончил крестный. Как ни просила Маша, в головке которой рассказ крестного оставил совершенно особенное впечатление, продолжить начатую сказку, крестный остался неумолим и, вскочив с места, повторил:
1: «Много сразу вредно для здоровья. Продолжение завтра».
0: С этими словами он хотел направиться к двери, но Фриц, поймав его за фалды, закричал:
10: «Крёстный, крёстный, это правда, что ты выдумал мышеловки?»
2: «Какой вздор ты городишь, Фриц!»
0: — сказала мама. Но советник, засмеявшись каким-то особенно странным смехом, тихо сказал:
1: «Ведь ты знаешь, какой я искусный часовщик. Так почему же мне не выдумать?»
0: Продолжение сказки о крепком орехе.
1: «Теперь вы знаете, дети...»
0: Начал так советник Дроссельмейер на другой день вечером.
1: «Почему королева так беспокоилась о новорожденной принцессе? Да и как ей было не беспокоиться при мысли о том, что в любую минуту Мышильда может вернуться и исполнить свою угрозу? Машинки Дроссельмейера не могли ничего сделать против умной, предусмотрительной крысы. И придворный астроном, носивший титул тайного оберзвездочета, объявил, что единственным средством оставалось просить помощи у кота Мура, который один вместе со своей семьей мог спасти принцессу и отвадить Мышильду от колыбельки. Поэтому-то каждая из нянек, дежуривших при принцессе, держала на коленях по одному из сыновей кота Мура, которым пожаловали за это при дворе почетные должности. Причем няням приказано было постоянно щекотать им за ухом для облегчения выполнения возложенной на них обязанности. Как-то ночью случилось, что одна из двух обергов нянек, сидевшая у самой колыбели, незаметно вздремнула, а за ней заснули все остальные няньки и коты. Внезапно проснувшись, она с испугом огляделась. Тишина. Ни шороха, ни мурлыканья. И только древесный червячок точил где-то стену. Но каков же был ужас няни, когда она вдруг увидела, что на подушке колыбели, как раз возле самого лица принцессы, сидела огромная седая крыса и прямо глядела на нее своими противными глазами. С криком, разбудившим всех, бросилась нянька к принцессе, но Мышильда, это была она, успела уже прошмыгнуть в угол комнаты. Коты кинулись за ней, но не тут-то было. Она исчезла в щели, в полу. Принцесса, между тем, проснулась от шума и громко расплакалась.
2: «Слава богу, она жива!»
1: — воскликнули няни. Но каков же был их ужас, когда они увидели, что сделалось с этим прелестным ребенком. Вместо белой, с розовыми щечками кудрявой головки, на плечах маленького сгорбленного туловища сидела огромная уродливая голова. Голубые глазки превратились в зеленые и тупо вытаращились, как два шара, а рот раздвинулся до ушей. Королева от плача и слез чуть не умерла, а в кабинете короля должны были обить стены ватой, потому что он в отчаянии бился о них головой, крича:
15: «О, несчастный я монарх!»
1: Таким образом, оказалось, что лучше было бы ему съесть колбасу вовсе без сала и при этом оставить в покое крысу Мышильду со всем ее семейством. Но королю, однако, эта простая мысль не пришла в голову, и он, напротив, свалил всю вину на придворного часовщика Христиана Элиаса Дроссельмейера из Нюрнберга, вследствие чего и издал мудрый приказ, чтобы Дроссельмейер в течение 4 недель во что бы то ни стало вылечил принцессу, или, по крайней мере, указал верное к тому средство. В противном же случае объявил, что ему будет отрублена голова. Дроссельмейер не на шутку перепугался, но, веруя в свое искусство, сейчас же начал придумывать, как пособить горю. Он очень искусно разобрал принцессу по частям, отвинтил ей ручки и ножки, осмотрел ее внутреннее строение и, к крайнему прискорбию, пришел к заключению, что принцесса со временем не только не похорошеет, а, напротив, будет делаться с каждым годом все безобразнее. Он осторожно опять собрал принцессу и с грустным видом уселся возле колыбели в ее комнате, откуда его не выпускали ни на шаг. Наступила среда 4-й недели. И король, гневно сверкая глазами и потрясая скипетром, воскликнул:
15: «Христиан Дроссельмейер, или вылечи принцессу, или тебя ждет смерть!»
1: Дроссельмейер горько заплакал, а принцесса то и дело щелкала орехи.
17: тут, в первый раз, запала Дроссельмейеру в голову мысль о странном пристрастии принцессы к орехам, а также о том обстоятельстве, что она родилась уже с зубами. В самые первые дни после своего рождения она безумолку кричала до тех пор, пока не попадался ей случайно под руку орех, который она тут же разгрызала, съедала ядро и тотчас успокаивалась. С тех пор няньки то и дело унимали ее плач орехами. «О, святой инстинкт природы!» — воскликнул Христиан Элиас Дроссельмейер. «О, неисповедимая симпатия всего сущего! Ты мне указываешь дверь этой тайны! Я постучу, и тайна откроется!» Он тотчас же просил позволения переговорить с придворным астрономом и был сведен к нему под стражей. Оба обнялись в слезах, потому что были закадычными друзьями, а затем, запершись в уединенном кабинете, начали рыться в груди книг, трактующих об инстинкте, симпатиях, антипатиях и многих тому подобных премудрых вещах. С наступлением ночи астроном навел на звезды телескоп и затем составил с помощью понимающего в этом деле толк Дроссельмейера гороскоп принцессы. Работа эта оказалась очень трудной. Линии перепутывались до такой степени, что только после долгого упорного труда оба с восторгом прочли совершенно ясное предопределение, что красота принцессы вернется к ней снова, если будет найден орех крокотук, и принцессе дадут скушать его вкусное ядрышко. Орех крокотук имел такую твердую скорлупу, что ее не могло бы пробить 48-фунтовое пушечное ядро. Мало того, этот орех должен был разгрызть на глазах у принцессы маленький человечек, который еще ни разу не брился и не носил сапогов. Кроме того, человечку необходимо было подать принцессе ядро от разгрызенного ореха с зажмуренными глазами, а затем отступить 7 шагов назад, ни разу не споткнувшись, и вновь открыть глаза. 3 дня и 3 ночи кряду работали Дроссельмейер с астрономом для составления этого гороскопа. И, наконец, в субботу, во время обеда, как раз накануне того дня, когда Дроссельмейеру следовало отрубить голову, принес он с торжеством королю радостную весть о том, что найдено средство вернуть принцессе утраченную красоту. Король милостиво его обнял, обещал пожаловать ему бриллиантовую шпагу, 4 ордена и 2 праздничных кафтана.
16: «Сейчас же, после обеда, — сказал он, — мы испытаем это средство. Позаботьтесь, чтобы и орех, и человечек были готовы. Да, главное, не давайте ему вина, чтобы он не споткнулся, когда будет пятиться задом положенные 7 шагов. Потом пусть пьет в волю».
17: Дроссельмейер похолодел при этих словах короля и не без трепета осмелился доложить, что хотя средство найдено, но сам орех крокотук и маленького человечка предстояло еще отыскать, и что он, сверх того, сильно сомневается, будут ли они вообще когда-либо найдены. В страшном гневе король, потрясаясь скипетром над своей венчанной головой, закричал, как лев.
16: «Так прощайся же со своей головой!»
17: На счастье Дроссельмейера, король хорошо пообедал в этот день и потому был расположен склонять милостивое ухо к разумным доводам, которые не преминуло ему представить добрая, тронутая участью Дроссельмейера королева. Дроссельмейер, собравшись с духом, почтительно доложил королю, что, собственно, средство вылечить принцессу было найдено им, а потому он осмеливается думать, что этим получил право на помилование. Король хоть немного и рассердился, но, подумав и выпив стакан желудочной воды, решил, что оба, часовщик и звездочет, немедленно отправятся на поиски ореха крокотука и не должны возвращаться без него. Что же касается человечка, который должен был его раскусить, то королева приказала напечатать объявление для желающих сделать это во всех выходящих в государстве газетах и ведомостях.
2: Тут советник прервал свой рассказ и обещал досказать остальное на другой день вечером. Конец сказки о крепком орехе.
0: На следующий день, едва зажглись свечи, явился крестный и стал рассказывать далее.
17: Дроссельмейер вместе с придворным астрономом странствовали уже около 16 лет и все-таки никак не могли напасть даже на след ореха Крокотука. Какие страны они посетили! Какие диковинки видели! Этого, любезные дети, мне не пересказать вам в течение целых 4 недель. А потому я не стану этого делать, а сообщу вам только, что под конец путешествия Дроссельмейер очень стосковался по своему родному городу Нюрнбергу. Непреодолимое желание увидеть его вновь зародилось в нем с особенной силой в каком-то дремучем лесу в Азии, где они блуждали с другом и остановились выкурить трубочку превосходно. Кнастера.
6: «О, мой милый родной Нюрнберг!»
17: — воскликнул он.
6: «Какие бы города ни посетил путешественник, Лондон, Париж, Петер Вардейн, но увидя тебя в первый раз с твоими чудесными домами и окнами, он позабудет их все».
17: Пока Дроссельмейер так жалобно вспоминал Нюрнберг, астроном, глядя на него, разревелся уже не на шутку и рыдал так громко, что голос его далеко разнесся по всей Азии. Скоро, однако, собрался он вновь силами, отер слезы и сказал:
15: «Послушай, любезный друг, какая нам польза от того, что мы тут сидим и плачем? Знаешь что? Отправимся в Нюрнберг! Ведь нам решительно все равно, где искать этот проклятый орех Крокотук!»
6: «А что, ведь и в самом деле!»
17: — ответил, развеселившись, Дроссельмейер. Оба встали, набили трубки и, определив сторону, в которой был Нюрнберг, относительно того места в Азии, где они находились, отправились туда по совершенно прямой линии. Достигнув цели путешествия, Дроссельмейер немедленно отыскал своего родственника, игрушечного мастера и позолотчика Кристофа Захарию Дроссельмейера, с которым не виделся очень много лет. Игрушечный мастер очень удивился, когда Дроссельмейер рассказал ему всю историю принцессы Пирлипат, крысы Мышильды и ореха Крокотука. И, слушая, он несколько раз всплескивал руками и все повторял:
15: «Ну, любезный братец, чудеса так чудеса!»
17: Дроссельмейер рассказал ему о некоторых из своих приключений во время долгого странствования. Рассказал, как он 2 года прожил у финикового короля, как нехорошо обошлись с ним принцы миндального государства, как напрасно собирал он сведения об орехе Крокотуке во всевозможных ученых обществах и как ему никоим образом не удалось напасть даже на его след. Во время его рассказов Кристоф Захария беспрестанно прищелкивал пальцами, вертелся на одной ноге, причмокивал губами и приговаривал:
15: «Вот оно как!»
17: Наконец, стащив с себя парик, радостно подбросил он его кверху, а затем, обняв Дроссельмейера, воскликнул:
15: «Ну, братец, ведь ты счастливец, верь мне! Послушай, или я жестоко ошибаюсь, или орех Крокотук у меня!»
17: С этими словами он вынул из маленького ящика небольшой позолоченный орех средней величины и, показывая его своему родственнику, рассказал следующее.
15: «Несколько лет тому назад пришел сюда в рождественский сочельник незнакомый человек и предложил дешево купить у него мешок орехов. Как раз перед дверью моей игрушечной лавки он поссорился с нашим лавочником, который не хотел терпеть чужого торговца. Незнакомец, желая удобнее действовать в случае нападения лавочника, спустил мешок со своей спины на землю. Но тут проезжала мимо тяжело нагруженная фура и, переехав через мешок, раздавила решительно все орехи, кроме одного, который хозяин, странно улыбаясь, предложил мне купить за цванцегер 1720 года. Замечательно, что, опустив руку в карман, я нашел в нем именно такой цванцегер, какой желал иметь этот человек, купив орех. Я, сам не зная зачем, велел его позолотить и удивлялся только тому, что решился заплатить за него так дорого».
17: Сомнение в том, точно ли это орех Крокотук, было немедленно разрешено астрономом, который, соскоблив позолоту, прочитал на ободке ореха ясно написанное китайскими буквами слово
15: «Крокотук».
17: Можно себе было представить радость путешественников. Игрушечный мастер считал себя самым счастливым человеком в мире, когда Дроссельмейер уверил его, что кроме пожизненной пенсии, ему будет возвращено даже все золото, использованное им на позолоту ореха. Оба, и часовщик, и астроном, уже надели ночные колпаки, чтобы отправиться спать, как вдруг последний сказал:
15: «Знаешь что, любезный друг? Ведь счастье никогда не приходит одно. Мне кажется, мы нашли не только орех-крокотук, но и маленького человечка, который должен его раскусить. И это никто иной, как сын нашего почтенного хозяина. Я не могу думать о сне и немедленно займусь составлением его гороскопа».
17: С этими словами он снял свой колпак и тотчас принялся наблюдать за звездами. Сын игрушечного мастера был пригожий юноша, который действительно еще ни разу не брился и ни разу

0: маленьким девочкам орехи, за что они его и прозвали «Щелкунчиком». На следующее утро астроном с восторгом обнял часовщика и воскликнул:
1: «Это он! Он! Мы его нашли! Только прошу тебя, помни следующее. Во-первых, надо будет приделать твоему племяннику сзади крепкую деревянную косу и соединить ее с помощью пружин с его подбородком, чтобы придать его зубам большую крепость. А во-вторых, приехав в столицу, мы отнюдь не должны рассказывать, что привезли с собой человечка, который должен разгрызть орехи. Он должен явиться позже, потому что я прочитал в его гороскопе, что король, после того, как некоторые обломают себе зубы, объявит, что тому, кто разгрызет орех крокотук, он даст принцессу Перлипат в жены и сделает наследником престола».
0: Игрушечный мастер был в восторге, что сын его может жениться на принцессе Перлипат и сделаться королем, почему и отпустил его охотно с часовщиком и звездочетом. Деревянная коса, которую приделал часовщик своему племяннику, действовала превосходно, так что он без малейшего труда мог раскусывать самые твердые персиковые ядрышки. Едва в столице распространился слух о возвращении Дроссельмейера с астрономом, как тотчас же были сделаны необходимые приготовления, и оба путешественника, явившиеся ко двору с привезенным ими лекарством, нашли там множество желающих попробовать раскусить орех и вылечить принцессу. Среди них было даже несколько принцев. Оба с немалым испугом увидели принцессу вновь. Ее маленькое тело с крошечными тощими ручонками едва держало огромную уродливую голову. Безобразие ее лица еще более увеличивалось из-за белой точно нитяной бороды, которой обросли ее губы и подбородок. Дальше все произошло именно так, как предсказал по гороскопу звездочет. Молокососы в башмаках один за другим напрасно пытались разгрызть орех, но только переломали себе зубы и испортили челюсти, а принцессе ничуть не полегчало. Каждый, кого выносили, был почти без памяти. Зубные врачи только приговаривали:
1: «Ну, вот так орех!»
0: Наконец, когда сокрушаемый горем король объявил, что отдаст счастливцу, который раскусит орех, свою дочь в супруги и сделает своим наследником, скромно явился ко двору молодой Дроссельмейер и попросил позволения сделать попытку. Этот юноша понравился принцессе больше всех остальных, так что она даже положила на сердце свою маленькую ручку и сказала, вздохнув:
2: «Ах, если бы он раскусил орех и стал моим мужем!»
0: Поклонившись учтиво королю, королеве и принцессе, молодой Дроссельмейер взял из рук обер-церемониймейстера крокотук, положил его, недолго думая, в рот, крепко стиснул зубы, и раздалось «крак!» Скорлупка разлетелась вдребезги. Ловко очистил он ядро от кожицы и, преклонив верноподданнически колени, он подал его принцессе, а затем, закрыв глаза, начал пятиться. Принцесса мигом проглотила ядро, и вдруг, о чудо, уродец исчез, а на его месте оказалась прелестная молодая девушка. Щеки ее опять стали похожи на лилию с приставшими к ней розовыми лепестками. Глаза засверкали точно голубые звездочки, а волосы завелись прелестными золотыми колечками. Громкий звук труб и гобоев смешался с радостным криком народа. Короли придворные опять начали прыгать на одной ножке, как и при рождении царевны, а на королеву пришлось даже вылить целый флакон одеколона, потому что ей от радости сделалось дурно. Разволновавшаяся толпа чуть было не сбила с ног молодого Дроссельмейера, которому еще было положено пятиться 7 шагов. Однако он не споткнулся и уже занес было ногу, чтобы ступить в 7-й раз, как вдруг из-под пола с громким свистом и шипением поднялась голова седой крысы. Молодой Дроссельмейер, опуская ногу, больно придавил ее каблуком и в одну минуту превратился в такого же урода,

0: каким была до того принцесса. Туловище его съежилось, голова раздулась, глаза вытаращились, а вместо косы повис за спиною тяжелый деревянный плащ. Часовщик и астроном не могли прийти в себя от ужаса, но однако они заметили, что и крыса вся в крови лежала без движения на полу. Злость ее не осталась без наказания, так как каблук молодого Дроссельмейера крепко ударил ее по шее, и ей пришел конец. Но, охваченная предсмертными муками, она собрала последние силы и прошипела:
1: «Орех и крокотук, сгубил меня ты вдруг! Хи-хи, пи-пи! Но умру я не одна! Щелкунчик-хитрец, и тебе придет конец! Сынок с семью головами отомстит тебе со своими мышами! Ох, тяжко, тяжко дышать! Ох, пришла пора умирать!» Пик!
0: С этими словами крыса умерла, и труп ее был тотчас убран из зала придворным истопником. О молодом Дроссельмейере, между тем, казалось, все позабыли. Но принцесса сама напомнила королю о его обещании и приказала привести своего избавителя. Но едва она его увидела, как в ужасе закрыла лицо руками и закричала:
2: «Прочь! Прочь, гадкий щелкунчик!»
0: Гофмаршал тотчас же схватил его за воротник и выбросил вон за двери. Король, рассердившись, что ему хотели навязать взятие такого урода, свалил всю вину на часовщика с астрономом и приказал немедленно выслать их обоих навсегда из столицы. Так как это обстоятельство не было предусмотрено гороскопом, составленным в Нюрнберге, то астроном принялся снова за наблюдение и прочел по звездам, что молодой Дроссельмейер, несмотря на свое безобразие, все-таки будет принцем и королем. Уродство же его исчезнет только в том случае, если ему удастся убить сына крысы Мышильды, родившегося после смерти ее семи сыновей с семью головами и ставшего мышиным королем. И если прекрасная юная дама полюбит Щелкунчика, несмотря на его безобразие. Вследствие этого Щелкунчика опять выставили к Рождеству в лавке его отца, но обходились уже с ним почтительно, как с принцем. Вот вам, дети, сказка о крепком орехе. Теперь вы знаете, почему люди говорят, что не всякий орех по зубам, а также почему щелкунчики бывают такие уроды.
3: Так кончил советник свою сказку. Мари подумала про себя, что Пирлипат — недобрая и неблагодарная принцесса. А Фриц уверял, что если щелкунчик и вправду храбрец, то он сумеет управиться с мышиным королем и возвратит себе прежнюю красоту. Дядя и племянник. Если какому-нибудь из моих любезных читателей или слушателей случалось когда-нибудь порезаться стеклом, то он без сомнения помнит, как это бывает больно и как медленно заживают подобные раны. Так и Мари должна была провести целую неделю в постели, потому что при всякой попытке встать у нее начинала кружиться голова. Наконец она выздоровела и опять могла по-прежнему бегать и прыгать по комнате. В стеклянном шкафу нашла она все в полном порядке и чистоте. Деревья, цветы, домики, куклы стояли чинно и мило. Но всего более обрадовалась Мари своему милому щелкунчику, стоявшему на второй полке с совершенно новыми крепкими зубами и весело улыбавшемуся ей. Увидев своего друга, Мари задумалась. Ей пришла в голову мысль, что уж не с ее ли щелкунчиком случилось все то, о чем рассказывал крестный в своей сказке о ссоре щелкунчика с мышиным королем. Рассуждая далее, она пришла к выводу, что щелкунчик ее — никто иной, как молодой Дроссельмейер из Нюрнберга, заколдованный крысой Мышильдой, племянник крестного Дроссельмейера. А то том, что искусным часовщиком при дворе отца принцессы Перлипат был сам советник Дроссельмейер, Мари не сомневалась ни одной минуты уже во время самого рассказа.
2: «Но почему же не помог тебе твой дядя?»
3: сокрушалась Мари, припоминая подробности виденной ею битвы, в которой Щелкунчик, как оказалось, дрался за свою корону и царство.
2: «Если...»
3: — думала Мари.
2: «Все куклы называли тогда себе его подданными, то значит пророчество придворного астронома исполнилось, и молодой Дроссельмейер точно стал принцем кукольного царства».
3: Рассуждая так, умненькая Мари заключила, что если Щелкунчик и его вассалы живы, то они должны шевелиться и уметь двигаться. Но в шкафу все было тихо и неподвижно. Тогда Мари, далекая от мысли расстаться со своим внутренним убеждением, приписала это просто влиянию колдовства седой крысы и ее семиголового сына.
2: «Во всяком случае, мой милый господин Дроссельмейер»,
3: — говорила она, обращаясь к Щелкунчику,
2: «если вы не можете двигаться и говорить со мной, то, наверное, слышите меня и хорошо знаете, что можете во всем рассчитывать на мою помощь. Я попрошу и вашего дядю помогать вам, когда это будет нужно».
3: Щелкунчик остался недвижен. Но Мари показалось, что в шкафу будто кто-то тихонько вздохнул. Так что стекла, неплотно вставленные в раму, чуть-чуть задребезжали. И в то же время кто-то проговорил тоненьким голоском, похожим на серебряный колокольчик.
4: «Мария, друг, хранитель мой, не надо мук, я буду твой».
3: Мария испугалась, но и почувствовала какое-то необыкновенно приятное чувство. Наступили сумерки. Советник медицины вернулся домой вместе с крестным. Луиза разлила чай, и все семейство уселось за круглым столом, весело разговаривая. Мари потихоньку придвинула свой высокий стульчик к тому месту, где сидел крестный, и уселась возле него. Улучив минутку, когда все замолчали, Мари посмотрела пристально на крестного своими большими голубыми глазами и сказала:
2: «Крестный, а ведь я знаю, что мой Щелкунчик — это молодой Дроссельмейер, твой племянник из Нюрнберга, и что он стал принцем и королем, как предсказал твой друг Звездочет. Ты ведь тоже знаешь, что он воюет с мышиным королем, сыном крысы Мышельды. Почему же ты ему не помогаешь?»
3: При этом Мари снова подробно рассказала историю виденного ею сражения, прерываемое громким смехом мамы и Луизы. Только Дроссельмейер и Фриц остались серьезны.
5: «Откуда эта девочка набралась такого вздора?»
3: — сказал советник медицины.
6: «У нее очень живая фантазия»,
3: — ответила мама.
6: «И все это не более чем горячечный бред».
7: «Да при том это неправда!»
3: — закричал Фриц.
7: «Мои красные гусары не такие трусы, чтобы убежать с поля сражения. Не то я бы им показал!»
3: Крестный, между тем ласково улыбаясь, взял Мари на колени и сказал, гладя ее по головке:
0: «Не слушай их, моя маленькая Мари. Тебе Бог дал больше, чем всем нам. Ты, как моя Перлипатхин в сказке, родилась принцессой и умеешь править в чудесном прекрасном королевстве. Что же касается твоего Щелкунчика, то тебе придется перенести из-за него немало горя. Мышиный король преследует его везде. Не я, а ты одна можешь его спасти. Будь только стойкой и преданной».
3: Ни Мари, ни кто-либо из присутствующих не могли догадаться, что хотел крестный сказать этими словами. А советнику медицины речь эта показалась до того странной, что он даже пощупал у крестного пульс и сказал:
8: «Любезный друг, да у вас, кажется, прилив крови к голове. Я вам что-нибудь пропишу».
3: Только советница в раздумье покачала головой и тихо сказала:
9: «Я, кажется, догадываюсь, что он хочет сказать, но только не могу этого выразить словами».
3: Победа. Через несколько дней Мари была вдруг разбужена ночью каким-то шумом, доносившимся из угла комнаты, где она спала. Казалось, будто кто-то бросал и катал маленькие шарики по полу и при этом громко пищал.
2: «Ах, мыши! Это опять мыши!»
3: С испугом вскрикнула Мари и хотела уже разбудить свою маму, но голос ее прервался на полуслове, а холод пробежал по жилам, когда она вдруг увидела, что мышиный король, выскочив со своими семью коронами из-под пола, вспрыгнул разом на маленький круглый столик, стоявший возле постели Мари, и, уставясь на нее, запищал, щелкая гадкими зубами.
10: «Если не отдашь мне все твои конфеты и марципаны, то я перекушу пополам твоего щелкунчика!»
3: И, сказав это, опять исчез в своей норе. Мари так испугалась, что была бледна после того целый день и едва могла говорить. Несколько раз готова она была рассказать свое приключение маме, Луизе и Фрицу, но каждый раз останавливалась при мысли, что ей не поверят и будут смеяться. Однако ей было совершенно ясно, что ради спасения щелкунчика надо было расстаться и с конфетами, и с марципанами, и потому все, что у нее было, положила она вечером потихоньку на пол возле шкафа. На другой день, утром, мама сказала:
6: «Какая неприятность! У нас опять завелись мыши! Сегодня ночью они съели у бедной Мари все ее конфеты!»
3: Так оно и было. Жадный мышиный царь, съев конфеты, оставил только марципан, не найдя его, должно быть, по своему вкусу. Но все-таки до того его изгрыз, что остатки все равно пришлось выбросить. Добрая Мари не только не жалела конфет, но в душе даже радовалась, что спасла тем своего щелкунчика. Но что почувствовала она, когда услышала на следующую ночь опять возле своей подушки знакомый пронзительный свист? Мышиный царь сидел снова на столике и, сверкая глазами еще отвратительнее, чем в прежнюю ночь, пищал сквозь зубы.
10: «Отдай мне твоих сахарных и пряничных кукол, или я разгрызу пополам твоего щелкунчика! Разгрызу! Разгрызу!»
3: Сказав это, он опять исчез под полом. Мари была очень огорчена, когда, подойдя на другой день к шкафу, увидела своих сахарных и пряничных куколок. Горе ее было совершенно понятно, потому что вряд ли когда-нибудь видела ты, моя маленькая слушательница Мари, таких прелестных сахарных и пряничных кукол, какие были у Мари Штальбаум. Тут были и пастух с пастушком, и целое стадо белоснежных барашков, и весело прыгавшая вокруг них собака. Были два почтальона с письмами, да кроме того, четыре пары красиво одетых мальчиков и девочек, танцевавших русский танец. Был пахтер Фельдкюммель с орлеанской девой, которые, впрочем, не особенно нравились Маше. Всех же более любила она маленького краснощекого ребенка в колыбельке. Слезы полились из ее глаз, когда она увидела любимую куколку, но, впрочем, тотчас же, обратясь к щелкунчику, сказала:
2: «Ах, мой милый господин Друссельмейер, поверьте, я пожертвую всем, чтобы вас спасти, но все-таки мне очень, очень тяжело».
3: Щелкунчик, слушая, глядел так печально, что Мари, вспомнив мышиного царя с его оскаленными зубами, готового перекусить щелкунчика пополам, мигом забыла все и твердо решилась спасти своего друга. Всех своих сахарных куколок положила она вечером на пол возле шкафа, как вчера конфеты, но прежде перецеловала пастушка, пастушку, всех барашков, вынула, наконец, своего любимца, поставив его в самый задний ряд, а Фельдкюмеля с орлеанской девой в первый.
9: «Нет, это уже слишком!»
3: — воскликнула на другой день советница.
9: «У нас завелась какая-то прожорливая мышь в стеклянном шкафу. Представьте, что все сахарные куколки бедной Мари сгрызены и перекусаны на куски!»
3: Мари чуть было не заплакала, но, вспомнив, что спасла щелкунчика, даже улыбнулась сквозь слезы. Когда вечером советница рассказала об этом крестному Дроссельмейеру, отец Мари очень был недоволен и сказал:
11: «Неужели нет никакого средства извести эту гадкую мышь, которая поедает у моей бедной Мари все ее сласти?»
7: «Ну как не быть?»
3: Весело воскликнул Фриц.
7: «Внизу у булочника есть отличный серый кот. Надо его взять к нам наверх, а он уж отлично обделает дело. Будь даже эта скверная мышь сама крыса Мышильда или сын ее, мышиный король.
6: Да,
3: прибавила мама, смеясь.
6: А заодно начнет прыгать по стульям, столам и перебьет всю посуду и чашки.
7: О, нет!
3: Возразил Фриц.
7: Это очень ловкий кот. Я бы хотел сам уметь так лазать по крышам, как он.
3: Нет уж, пожалуйста. Нельзя ли обойтись ночью без кошек? Сказала Луиза, которая их очень не любила.
0: Я думаю,
3: сказал советник,
0: что Фриц прав. А пока можно будет поставить и мышеловку. Ведь у нас она есть.
7: Что за беда, если и нет?
3: Закричал Фриц.
7: Крестный тотчас сделает новую. Ведь он же их выдумал.
3: Все засмеялись. Когда же советница сказала, что у них в самом деле нет мышеловок, крестный объявил, что у него в доме их много. И тотчас велел принести одну отлично сделанную. Сказка о крепком орехе постоянно занимала все мысли Марии и Фрица. Когда кухарка начала жарить сало, Мари не могла смотреть на нее без страха, и полная воспоминаниями о странных, слышанных ею вещах, она сказала однажды дрожащим голосом.
2: «Ах, королева, королева! Берегитесь сюда и крысы, и ее семейство!»
3: Фридж же тотчас выхватил саблю и закричал.
7: «А ну-ка, ну-ка! Пусть они явятся! Я им покажу!»
3: Но все оставалось спокойно. И в кухне, и под полом. Советник между тем положил в мышеловку кусочек сала, приподнял захлопывавшуюся дверцу и осторожно поставил ее возле шкафа. Фриц, видя это, не мог удержаться, чтобы не сказать.
7: «Ну смотри, крестный часовщик, не попадись сам! Мышиный король шуток не любит!»
3: Тяжело пришлось бедной Мари на следующую ночь. Противный мышиный король был до того дерзок, что вскочил в этот раз ей на самое плечо и, высунув со скрежетом 7 кроваво-красных языков, шипел в самое ухо до смерти перепуганной дрожащей Мари.
10: «Хитри, хитри, в оба смотри! Я ведь ловок, не боюсь мышеловок! Подавай твои картинки, платьице и ботинки, а не то... Щелкунчика пополам! Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи
3: и чуть не расплакалась, когда на другой день утром мама сказала, что злая мышь еще не поймана. Но, решив, что Мари печалится о своих конфетах и боится мышей, прибавила.
6: «Полно, успокойся, милая Мари. Поверь, что мы прогоним всех мышей. Если не помогут мышеловки, то Фриц достанет нам своего кота».
3: Едва Мари осталась одна в комнате, как тотчас же подошла, плача, к шкафу и сказала.
2: «Ох, мой добрый господин Друсельмир, что могу сделать для вас я, бедная маленькая девочка? Если я даже отдам гадкому мышиному королю все мои книжки с картинками и мое хорошенькое новое платье, которое мне подарили к Рождеству, то он потребует что-нибудь еще, а у меня больше нет ничего. И он, пожалуй, захочет перекусить вместо вас меня. О, бедная, бедная я девочка! Что же мне делать? Что мне делать?»
3: Так, плача и жалуясь, Мари заметила, что у щелкунчика с прошлой ночи появился на шее красный кровавый рубец, как после раны. Она вообще-то с тех пор, как узнала, что щелкунчик был племянником крестного Дроссельмейера, почему-то стеснялась брать его на руки и целовать, как прежде. Но теперь взяла с полки и стала бережно оттирать кровавое пятно платком. Но как оторопела и изумилась Мария, почувствовав, что щелкунчик вдруг в ее руках потеплел и зашевелился. Быстро поставила она его вновь на полку и увидела, что губы щелкунчика вдруг задвигались, и он внезапно проговорил тоненьким голоском.
11: «Ах, моя дорогая фройлен Штальбаум, милый единственный друг мой! Нет, не приносите в жертву ради меня ни ваших книжек с картинками, ни платьев. Достаньте мне саблю, только саблю. Об остальном уж позабочусь я сам».
3: На этих словах щелкунчик замолк, и оживившиеся глаза его приняли прежние деревянные и безжизненные выражения. Мари не только не испугалась, но, напротив, почувствовала невыразимую радость, услышав, что может спасти своего друга без дальнейших тяжелых жертв. Но где было достать ей саблю для маленького героя? Мари решила посоветоваться с Фрицем. И вечером, когда родители ушли, и они остались вдвоем возле шкафа, рассказала ему все, что происходило между мышиным королем и щелкунчиком, а также и о средстве, каким можно было его спасти. Фриц стал очень серьезен, когда услышал от сестры, какими трусами оказались в сражении его гусары. Он даже потребовал, чтобы она дала ему честное слово, что это было действительно так. И когда она это исполнила, он подошел к шкафу и обратился к ним с очень грозной речью, закончив тем, что собственными руками сорвал с их шапок в наказание за трусость кокарды и запретил им в течение года играть их военный походный марш. Покончив с наказанием гусар, он обратился снова к Мари и сказал:
7: «Что касается сабли, то я могу помочь твоему щелкунчику. Вчера я уволил в отставку с пенсии одного старого кирасирского полковника, а потому его прекрасная острая сабля больше ему не нужна».
3: Отставной полковник проживал на пожалованную ему фрицем пенсию в углу на третьей полке шкафа. Его вытащили оттуда, отвязали его прекрасную саблю и отдали ее щелкунчику. Всю следующую ночь Мари не могла сомкнуть глаз от страха. Ровно в полночь в комнате, где стоял шкаф, началась такая суматоха, какой еще никогда не бывало. И сквозь этот страшный гвалт вдруг раздался знакомый уже Мари резкий пронзительный писк.
2: «Мышиный король! Мышиный король!» —
3: воскликнула Мари и в ужасе вскочила со своей кровати. Но тут шум мгновенно утих, и вместо этого кто-то осторожно постучал в дверь ее комнаты, сказав тоненьким голоском:
4: «Успокойтесь, милая фройлен Штальбаум, у меня хорошие вести».
3: Мари узнала голос молодого Дроссельмейера, накинула на себя платьице и отворила дверь. Щелкунчик стоял перед ней с окровавленной саблей в правой и с маленькой зажженной восковой свечкой в левой руке. Увидав Мари, он встал на одно колено и воскликнул:
4: «О, дама моего сердца! Вы дали мне силу и вдохновили меня для победы над тем, кто осмеливался вас оскорбить. Мышиный король, смертельно раненый, купается в собственной крови. Не откажите принять из рук преданного вам до гроба рыцаря трофея его победы».
3: С этими словами щелкунчик ловко стряхнул с левой руки надетые им, как браслеты, 7 корон мышиного короля и подал их Мари, радостно принявшей этот подарок.
4: «Теперь, когда враг мой повержен, —
3: продолжал щелкунчик, —
4: я покажу вам, дорогая фройлен Штальбаум, такие диковинные вещи, каких никогда не видали вы. Решитесь только последовать за мною. Решитесь, прошу вас. Не бойтесь ничего».
3: Кукольное царство. Я думаю, дети, никто из вас ни минуты не колебался бы, пойти ли за добрым милым щелкунчиком, который уж, конечно, не имел ничего плохого на уме. Мария готова была на это тем охотнее, что могла рассчитывать на величайшую благодарность щелкунчика, и была твердо уверена, что он сдержит слово и действительно покажет ей много диковинок. Потому она и сказала:
2: «Я согласна идти с вами, господин Дроссельмейер, но только если это будет не очень далеко и не очень долго, потому что, признаться, я еще не выспалась».
4: «Ну, в таком случае, —
3: возразил щелкунчик, —
4: я выберу самую короткую, хотя и не совсем удобную дорогу».
3: Он пошел вперед, а Мари за ним, пока, наконец, оба не остановились пред большим платяным шкафом, стоявшим в столовой. Мари очень удивилась, когда увидела, что двери этого бывшего всегда запертым шкафа были отворены настежь, и она ясно могла видеть висевшую папину дорожную лисью шубу. Щелкунчик ловко взобрался по выступу шкафа и резьбе и схватил большую кисть, болтавшуюся на толстом шнуре сзади на шубе. Едва он ее дернул, как по шубе вниз спустилась появилась сквозь рукав изящная, сделанная из кедрового дерева, лестница.
4: «Взойдите по этой лестнице, милая Мари!» —
3: крикнул Щелкунчик сверху. Мари стала взбираться, но едва она пролезла сквозь рукав и достигла воротника, как увидела, что ее внезапно озарил какой-то легкий приятный свет. И она очутилась стоящей на прелестном, вкусно пахнувшем лугу, усыпанном, как ей показалось, миллионами ярко сиявших драгоценных камней.
4: «Мы на Леденцовом лугу», —
3: сказал Щелкунчик.
4: «И сейчас пройдем вон через те ворота».
3: Тут только Мари заметила чудесные ворота, стоявшие на том же лугу в нескольких шагах от нее. Они, казалось, были сложены из мрамора, белого, шоколадного и розового цветов. Но, подойдя ближе, Мари увидела, что это был не мрамор, а обсахаренный миндаль с изюмом. Потому, как объяснил Щелкунчик, и сами ворота назывались миндально-изюмными. Простой же народ, довольно неучтиво, называл их воротами «обжор студентов». На одной из боковых галерей ворот, сделанной, вероятно, из ячменного сахара, сидели шесть маленьких, одетых в красные курточки обезьян, и играли янычарский марш. Так что Мари, сама того не замечая, шла под музыку все дальше и дальше по мраморному, прекрасно сделанному из разноцветных леденцов, полу. Скоро в воздухе повеяли прекрасные ароматы, несшиеся из чудесного, лежавшего по обе стороны дороги, леска. На фоне его темной зелени сверкали светлые точки. И, подойдя ближе, можно было ясно видеть золотые и серебряные яблоки, висевшие на ветвях, украшенных бантами из разноцветных лент, какие бывают у женихов или съехавшихся на свадьбу гостей. Когда же легкий ветерок, разносивший чудный апельсиновый запах, колебал ветки деревьев, то золотые и серебряные плоды, касаясь один другого, звенели точно хрустальные колокольчики. И вместе с тем так и мелькали в глазах, как сверкающие огоньки.
2: «Ах, как здесь хорошо!»
3: — воскликнула восхищенная Мари.
4: «Мы в лесу детских рождественских подарков», —
3: сказал Щелкунчик.
2: «О, погодите же, не идите очень скоро. Здесь так хорошо», —
3: продолжала Мари. Щелкунчик остановился, хлопнул в ладоши, и сейчас же вышли им навстречу маленькие пастухи и пастушки, охотники, такие белые и нежные на вид, что, казалось, они были сделаны из чистого сахара. Мари только сейчас их заметила, хотя они давно уже гуляли в лесу. Они принесли прекрасное золотое кресло, положили на него мягкую шелковую подушку и любезно предложили Мари отдохнуть. Едва она села, как пастухи и пастушки протанцевали перед ней прекрасный балет под музыку охотничьих рогов, и затем все скрылись в кустарниках.
4: «Извините, милая фройлен Штальбаум, если танец показался вам немножко однообразным, но это танцоры из нашего механического театра и могут танцевать всегда только одно и то же. Потому и охотники так сонно дули в свои рога. Им досадно также, что они не могут достать повешенных слишком высоко на этих деревьях конфет. Но не угодно ли вам отправиться дальше?»
2: «Да что вы, балет был просто прелесть какой, и мне очень понравился», —
3: сказала Мари, вставая с кресла и отправляясь вслед за Щелкунчиком. Они пошли вдоль светлого, струившегося ручейка, который наполнял своим чудным благоуханием весь лес.
4: «Это апельсиновый ручей», —
3: ответил Щелкунчик на расспросы Мари.
4: «Он, правда, очень хорошо пахнет, но по своей красоте не может сравниться с лимонадной речкой, впадающей в озеро миндального молока, которое мы сейчас увидим».
3: До слуха Мари в самом деле стали доноситься шум и журчание воды. И скоро увидела она широкий лимонадный поток, кативший свои светлые, сверкавшие радужными переливами волны среди изумрудных кустов. Приятная, бодрящая грудь и дыхание прохлада веяло от прекрасных вод. Неподалеку лениво струился какой-то желтоватый мутный ручеек с очень приятным запахом. На берегу его сидели красивые детки и удили маленьких толстых рыбок, которых тут же съедали. Вглядевшись, Мари увидела, что рыбки эти очень походили на маленькие круглые пряники. Неподалеку, на самом берегу ручейка, раскинулась очаровательная деревушка с домами, церквами, домом пастора, амбарами. Все темного цвета, но с позолоченными крышами. А на некоторых стенах, казалось, были лепные украшения из обсахаренных миндалей или лимонных цукатов.
11: «Это деревня медовых пряников»,
3: — сказал Щелкунчик.
11: «И лежит она на берегу медового ручья. Жители ее очень хорошие люди, но сердитые, потому что вечно страдают от зубной боли. Лучше мы туда не пойдем».
3: В эту минуту глазам Мари открылся красивый городок с разноцветными и прозрачными домиками. Щелкунчик направился прямо к нему, и скоро до слуха Мари долетел веселый шум и гам уличного движения. Сотни маленьких людей и повозок толкались и шумели на рыночной площади. Повозки были нагружены бумажками от конфет и шоколадными плитками. Толпа только что принялась их разгружать.
11: «Мы в Конфетенхаузене»,
3: — сказал Щелкунчик.
11: «Куда сейчас прибыло посольство от шоколадного короля из бумажного королевства. Бедные жители и их дома недавно очень пострадали от нашествия жадных мух. Вот почему они и возводят теперь укрепления из конфетных бумажек и шоколадных брусьев, которые им прислал в дар шоколадный король. Но, впрочем, нам не хватит времени посетить все города и деревни этой страны. В столицу! В столицу!»
3: Щелкунчик быстро пошел вперед, а за ним полное любопытство Марии. Скоро в воздухе повеяло чудесным запахом роз, и все вокруг вдруг озарилось нежным розовым сиянием. Мария увидела, что это был отблеск, сверкавший, как заря, водяной поверхности, по которой с тихим плеском катились серебристо-розовые волны, превращавшиеся в сладостно-мелодичные звуки. На водной равнине, открывавшейся все более и более по мере того, как они к ней подходили, и оказавшейся целым озером, плавали серебряные лебеди с золотыми ленточками на шее и пели веселые песенки, под звуки которых в розовых волнах танцевали и кружились бриллиантовые рыбки.
2: «Ах!»
3: — воскликнула в восторге Мари.
2: «Это точно то озеро, которое обещал мне сделать крестный Дроссельмейер! А я та самая девочка, которая должна была кормить лебедей!»
3: Щелкунчик, услышав это, засмеялся так насмешливо, как еще ни разу не смеялся, и сказал:
11: «Ну нет, крестному такой вещи не сделать. Скорее вы, милая мадмуазель Штальбаум. Да, впрочем, что нам об этом напрасно спорить? Отправимся лучше по розовому озеру в столицу».
3: Столица. Щелкунчик захлопал в ладоши, и розовое море вдруг заволновалось сильнее прежнего. Волны стали подниматься выше и выше, и Мари увидела приближавшуюся к ним, сверкавшую точно драгоценные камни, лодочку-раковину, в которую были впряжены два дельфина с золотой чешуей. 12 прелестных маленьких рабчат в шапочках и передниках, сделанных из радужных перышков колибри, выскочили из лодочки на берег и, подхватив Мари на руки, перенесли сначала ее, а потом и Щелкунчика, скользя по волнам, в лодочку, которая сейчас же повернула и понеслась по озеру. Весело было Мари плыть по этим чудным розовым волнам, обдававшим ее своим ароматом. Золоточешуйчатые дельфины, высунув из воды головы, высоко пускали вверх фонтаны розовой кристальной воды, а брызги, падая обратно, сверкали всеми цветами радуги, сливая свое журчание с хором тоненьких голосков, которые слышались повсюду из волн.
2: «Послушайте, скорее, скорее! Навстречу хорошенькой феи! Мушки, жужжите, рыбки, плывите! Лебеди, песенки, пойте! Волны, кружитесь, играйте! Птички над нами, летайте! Динь-динь-дон, динь-динь-дон!»
3: Но песенка эта, по-видимому, очень не нравилась 12 маленьким арабчатам, сопровождавшим Мари. Они так сильно стали махать над нею зонтиками из финиковых листьев, что чуть было их не переломали. и в то же время, топая ногами, старались перебить такт песенки, затянув свою
7: «Клип-клап, клип-клап, не уступит вам араб! Рыбки прочь, птички прочь! Клип-клап, клип-клап!»
4: «Арабчата — веселый народ»,
3: — сказал Щелкунчик с некоторым беспокойством.
4: «Но они у меня взбаламутят сейчас все море».
3: И в самом деле, голоса, так очаровательно певшие в волнах, умолкли, хотя Мария этого и не заметила, засмотревшись на розовые волны, из которых смотрели на нее прелестные, улыбающиеся лица.
2: «Ах!»
3: — воскликнула она, всплеснув руками.
2: «Посмотрите, милый господин Друсельмир! Ведь эта принцесса Перлипат смотрит на меня, весело улыбаясь! Посмотрите, посмотрите, прошу вас!»
3: Щелкунчик печально вздохнул и сказал:
4: «О, моя дорогая фройлен Штальбаун, это не принцесса Перлипат, а вы сами! Вы не узнали вашего милого личика, отражающегося в волнах!»
3: Услышав это, Мария очень смутилась и, закрыв глаза, быстро отвернулась. В эту минуту маленькие мавры опять подхватили ее на руки и перенесли на берег. Открыв глаза, она увидела маленькую рощу, которая показалась ей еще лучше, чем лес детских подарков. Так чудно сверкали в ней листья и плоды на деревьях, разливая свой дивный, тончайший аромат.
4: «Мы в цукатной роще»,
3: — сказал Щелкунчик.
4: «А там лежит столица».
3: «Боже, что увидела Мария», взглянув в сторону, куда указывал Щелкунчик. «Я даже не знаю, дети, как вам описать красоту и богатство города, широко раскинувшегося на усеянной цветами роскошной поляне. Он поражал не только удивительной игрой красок своих стен и домов, но и их причудливой формой, которую не сыскать на всем белом свете. Вместо крыш на домах красовались золотые короны, а башни были обвиты прелестными зелеными гирляндами. Когда Мари с Щелкунчиком вошли в городские ворота, выстроенные из миндального печенья и обсахаренных фруктов, серебряные солдатики, стоявшие на часах, отдали им честь. А маленький человечек, одетый в пестрый халат, выбежав из дверей одного дома, бросился на шею Щелкунчику, восклицая:
0: «Здравствуйте! Здравствуйте, дорогой принц! Добро пожаловать в наш Конфетенбург!»
3: Мария очень удивилась, услышав, что такой почтенный господин называл молодого Друсельмейера принцем. В эту минуту до слуха ее стал доноситься шум и гам, звуки ликования и веселых песен. Удивленная Мария невольно обратилась к Щелкунчику с вопросом, что это значит.
4: «О, милая фройлен Штальбаум!»
3: — ответил тот.
4: «В этом нет ничего удивительного. Конфетенбург богат, многолюден и очень любит развлекаться. Здесь каждый день веселье и шум. Но пойдемте, прошу вас, дальше».
3: Пройдя немного, они очутились на большой рыночной площади. Тут было на что посмотреть. Все окружающие дома были выстроены из разноцветного сахара и украшены сахарными галереями ажурной работы. А посередине площади возвышался высокий сладкий пирог в виде обелиска, окруженный четырьмя искусно сделанными бассейнами, из которых били фонтаны лимонада, аршада и других прохладительных напитков. Пена в бассейнах была из взбитых сливок, так что ее можно было сейчас же зачерпнуть ложкой. Но всего прелестнее были маленькие люди, сновавшие в разные стороны целыми толпами, с песнями, шутками, радостными восклицаниями, то есть со всем тем шумом, который еще издали так поразил Мари. Тут были прекрасно одетые кавалеры и дамы, армяне, греки, евреи, тирольцы, офицеры, солдаты, пасторы, орликины. Словом, всевозможный народ, какой только существует на свете. В одной части площади поднялся страшный гвалт. Толпы людей собрались, чтобы поближе посмотреть, как несли в паланкине великого могола, сопровождаемого 93 подвластными ему князьями и 700 невольниками. И надо же было случиться, что навстречу ему попалось торжественное шествие цеха рыбаков в количестве 500 человек. Да кроме того, турецкий султан вздумал прогуляться по площадке с 3000 янычар. К тому же туда же вмешалась религиозная процессия, певшая с музыкой и звоном торжественный гимн солнцу. шум, гам и давка поднялись невообразимые. Раздались жалобные крики. Один из рыбаков неосторожно отбил голову брамину, а великий могол чуть не был сбит с ног орликином. Свалка принимала все более и более опасный характер. И дело почти уже доходило до драки, как вдруг человек в халате, приветствовавший щелкунчика в воротах, быстро влез на обелиск, ударил 3 раза в колокол и громко 3 раза крикнул: «Кондитер! Кондитер! Кондитер!» Мигом все успокоилось. Каждый кинулся спасаться, как мог. Великий могол вычистил испачканное платье, брамин снова надел свою голову, беспорядок утих, и прежнее веселье снова возобновилось.
2: «Кто такой этот кондитер?»
3: — спросила Мари.
12: «Ах, милая Фройленштальбаум!»
3: — отвечал щелкунчик.
12: «Кондитером здесь называют невидимую, но страшную силу. Она может делать из людей все, что ей угодно. Это тот рог, который властвует над нашим маленьким веселым народцем. И все так его боятся, что уже одно произнесенное его имя может унять народное волнение, как это сейчас нам доказал господин бургомистр. Вспомнив кондитера, всякий из здешних жителей забывает все и невольно впадает в раздумья о том, что такое жизнь и что такое есть он сам».
3: В эту минуту Маша невольно воскликнула от восторга, внезапно заметив прелестный замок, весь освещенный розовым светом, со множеством легких воздушных башенок. Стены были покрыты букетами прекраснейших фиалок, нарциссов, тюльпанов, левкоев. Их яркие краски восхитительно переливались на белых, подернутых розоватым оттенком, стенах. Большой средний купол и пирамидальные крыши башенок были усеяны множеством золотых, сверкавших, как жар, звездочек.
12: «Мы перед Марципановым замком», —
3: сказал щелкунчик. Мари не могла глаз оторвать от этого волшебного дворца. Однако она успела заметить, что на одной из главных башен недоставало крыши, которую достраивала сотня маленьких человечков, стоявших на помостах, сделанных из палочек корицы. Не успела она спросить об этом щелкунчика, как он ответил сам.
12: «Недавно этому прекрасному замку грозила очень большая опасность, или лучше сказать, даже совершенная погибель. Великан Лизогуб, проходя мимо, откусил крышу этой башни и уж хотел было приняться за купол, да жители успели его умилостивить, поднеся ему в виде выкупа целый квартал города и часть конфетной рощи, которыми он позавтракал и отправился дальше».
3: В эту минуту послышали звуки тихой нежной музыки. Ворота замка отворились, и навстречу Маше вышли 12 маленьких пажей, держа в руках горевшие факелы из засушенных гвоздичных стебельков. Головки пажей были сделаны из жемчужин, туловища из рубинов и изумрудов, а ноги — из чистого, самой искусной работы — золота. За ними следовали 4 дамы, ростом почти с куклу Клерхен, в необыкновенно роскошных и блестящих нарядах. Мария сейчас же догадалась, что это были принцессы. Они нежно обняли щелкунчика, воскликнув с радостью: «О, милый принц! Милый братец!» Щелкунчик был очень тронут и не раз отирал слезы, а потом, схватив Мари за руку, представил ее подошедшим, сказав с жаром:
12: «Вот фройлен Штальбаум, дочь почтенного советника медицины и моя спасительница! Если бы она не бросила вовремя свой башмачок и не достала мне саблю отставного полковника, то я лежал бы теперь в гробу, перекушенный пополам жадным мышиным королем. Судите сами, может ли сравниться с фройлен Штальбаум по красоте и доброте сама Пирлипат, хотя она и прирожденная принцесса? Нет, 1000 раз нет!»
3: Дамы воскликнули:
2: «Нет, нет!»
3: И со слезами бросились обнимать Мари.
2: «Добрая спасительница нашего брата, прелестная фрейлин Штальбаум!»
3: Затем дамы повели щелкунчика и Мари во внутренность замка, где был чудесный зал со стенами, усеянными блестящими разноцветными кристаллами. Но что более всего понравилось Мари, так это хорошенькая маленькая мебель, украшавшая зал. Это были прелестные миниатюрные стульчики, столики, комоды, конторки, все сделанные из дорогого, кедрового и бразильского деревьев. Принцессы усадили Щелкунчика и Мари рядом и сказали, что сейчас будет подаваться обед. Мигом уставили они стол множеством маленьких тарелок, мисок, салатников, сделанных из тончайшего японского фарфора, а также ножей, вилок, кастрюлек и прочей посуды. Все из чистого золота и серебра. Затем принесли прекрасные плоды и конфеты, каких Мари даже никогда не видела. И живо подняли такую стряпню и возню своими маленькими белыми ручками, что Мари только удивлялась, как хорошо умели принцессы хозяйничать. Фрукты резали, миндаль толкли в ступках, душистые корешки терли на терках. И не успела Мари оглянуться, как великолепный обед был готов. Маре очень хотелось помочь принцессам и научиться самой тоже так хорошо готовить. Младшая и самая красивая из сестер Щелкунчика, услышав о таком желании Мари, сейчас же подала ей золотую ступку и сказала:
2: «Вот возьми, милая спасительница нашего брата, и потолки эти карамельки».
3: Мари радостно принялась за работу, прислушиваясь к тому, как чисто и звонко гудела ступка под ее пестиком, точно напевая веселую песенку. А Щелкунчик начал рассказывать сестрам подробности о битве его войска с мышиным королем, о том, как он был почти побежден вследствие трусости своих солдат и как противный мышиный король, наверное, раскусил бы его пополам, если бы Мари не пожертвовала для его спасения своими лучшими куколками и конфетами и так далее. Мари во время этого рассказа казалось, что голос Щелкунчика все как-то более и более перемешивается с ударами ее пестика о стенки ступки. А затем какой-то серебристый туман, спускаясь откуда-то сверху, одел и ее, и принцесс, и Щелкунчика легкой прозрачной пеленой. Так что под конец ей казалось, что она уже не сидела, а неслась в этом тумане вместе с ними. Пение, шум, стук, сливаясь в однообразный гул, уносились куда-то вдаль, а сама она точно на легких качающихся волнах поднималась куда-то высоко-высоко, все выше, выше. Заключение. Тарарабух! Вдруг раздалось в ушах Мари, и, не успев вскрикнуть, почувствовала она, что упала откуда-то со страшной высоты. В испуге, открыв глаза, увидела, что лежит в своей кровати, светлый день, глядит в окно, а мама стоит возле нее и говорит:
13: «Как же ты, Мари, так долго спишь? Ведь уже завтрак на столе».
3: Вы, конечно, догадываетесь, любезные читатели, что Мари, очарованная виденными ей чудесами в марципановом замке, в конце концов заснула. И что мавры с пажами, а может быть и сами принцессы, перенесли ее домой в ее кровать.
2: «Ах, мамочка, милая моя мамочка, если бы ты знала, куда меня водил сегодня ночью молодой Друсельмейр и какие чудеса я видела!»
3: Воскликнула Мари и при этом рассказала все, что я вам уже рассказала, на что мама удивилась и сказала:
13: «Ты, Мари, видела очень длинный и хороший сон, но теперь пора тебе выбросить его из головы».
3: Мари стояла, однако, на своем, уверяя, что это был не сон, а сущая правда. Так что мама, наконец, подошла к стеклянному шкафу, вынула оттуда Щелкунчика, стоявшего по обыкновению на третьей полке, и сказала, показывая его Мари:
13: «Ну можно ли быть такой глупенькой девочкой и вообразить, что деревянная нюрнбергская кукла может двигаться и говорить?»
2: «Ах, мама!»
3: — перебила ее Мари.
2: «Да ведь Щелкунчик — это молодой Друсельмейр из Нюрнберга, племянник крестного Друсельмейра!»
3: Тут оба, и советник, и советница, разразились неудержимым смехом.
2: «Папа! Папа!»
3: — почти со слезами говорила Мари.
2: «Вот ты смеешься над моим Щелкунчиком, а знаешь ли ты, как хорошо он о тебе отзывался, когда мы пришли в Марципановый замок, и он представил меня своим сестрам-принцессам? Он сказал, что ты весьма достойный советник медицины.
3: Тут уже расхохотались не только папа и мама, но даже Луиза с Фрицем. Когда Мари побежала в свою комнату, достала из своей маленькой шкатулочки 7 корон мышиного короля и сказала, подавая их маме.
2: Так вот, смотри же, мама, видишь эти 7 корон мышиного короля? Их подарил мне прошлой ночью молодой Дроссельмейер на память, в знак своей победы.
3: Советница с изумлением разглядывала поданные ей короны, которые были сделаны из какого-то совершенно особенного блестящего металла, и при том с таким искусством, что трудно было поверить, чтоб это было делом человеческих рук. Советник тоже не мог насмотреться на эти короны. Затем отец и мать строго потребовали, чтобы Мари непременно объяснила им, откуда она их взяла. Мари ничего не могла прибавить к тому, что уже рассказала. И когда папа начал ее строго журить и даже назвал маленькой лгуньей, она расплакалась и могла только сказать, рыдая:
2: «Бедная, бедная я девочка! Что же я должна говорить?»
3: В эту минуту дверь отворилась, и в комнату вошел крестный.
14: «Что это?»
3: — воскликнул он.
14: «Моя милая крестница Мари плачет. Что это значит?»
3: Советник рассказал ему все, что случилось, и показал ему коронки. Крестный, как только их увидел, громко расхохотался и воскликнул.
14: «Так вот в чем дело. Да ведь это те самые коронки, которые я постоянно носил на моей часовой цепочке и 2 года тому назад подарил Мари в день ее рождения. Разве вы забыли?»
3: Ни советник, ни советница не могли этого вспомнить. А Мари, увидев, что папа и мама опять развеселились, бросилась к крестному на шею и воскликнула:
2: «Крестный, крестный, ты все знаешь! Уверен, что щелкунчик мой, твой племянник, молодой Дроссельмейер из Нюрнберга, и что коронки подарены мне им!»
3: Крестный на это сделал очень недовольную мину и процедил сквозь зубы:
14: «Какая, однако, глупая штука вышла!»
3: Тогда советник взял Мари за руку и, поставив ее перед собой, сказал очень серьезно:

0: тех пор бедная Мари не смела и заикнуться о том, что ее так радовало и восхищало. Хотя можно себе представить, как нелегко забываются такие чудеса, какие она видела. Представь себе также, мой почтенный читатель Фриц, что даже тезка твой, Фриц Штальбаум, не хотел слушать рассказов Мари о прекрасном королевстве, в котором она была так счастлива, презрительно называя ее глупой девчонкой, и так мало верил тому, что она говорила, что на первом же параде, который устроил для своих войск, не только отменил все наказания, которые назначил гусарам, но даже пожаловал им другие, высшие отличия на шапки в виде султанчиков из гусиных перьев и опять позволил играть их торжественный марш. Этого, признаюсь, зная давно добрый нрав Фрица, я от него даже не ожидала. Что касается нас, то мы-то знаем, как отличились гусары Фрица, испугавшись грязных пятен, которыми мыши испачкали их новые мундиры. Итак, Мари не смела более говорить о своих приключениях, но образы сказочной страны не оставляли ее, окружая ее каким-то чудным светом и звуча в ушах дивной, очаровательной музыкой. Она, казалось, постоянно жила в нем, и вместо того, чтобы играть, как бывало раньше, она стала от всех удаляться, постоянно находилась в тихой задумчивости, и ее прозвали «маленькой мечтательницей». Раз как-то случилось, что крестный Дроссельмейер поправлял часы в доме советника, а Мари, погруженная в свои мечты, сидела возле шкафа и смотрела на щелкунчика.
1: «Ах, милый господин Дроссельмейер!»
0: Вдруг невольно сорвалось с ее языка.
1: «Если бы вы жили на самом деле, то, поверьте, я не поступила бы с вами, как принцесса Перлипат, которая отвергла вас за то, что вы из-за меня потеряли вашу красоту».
2: «Ну-ну, глупые выдумки!»
0: Вдруг так громко крикнул крестный, что в ушах у Мари зазвенело, и она без памяти свалилась со стула. Очнувшись, она увидела, что мама хлопочет около нее и говорит:
3: «Ну можно ли так падать со стула? Ведь ты теперь большая девочка. Вставай скорей. К нам приехал племянник господина Дроссельмейера из Нюрнберга. Будь же умницей и веди себя при нем хорошо».
0: Взглянув, Мария увидела,

0: букет. Молодой человек был тщательно завит и напудрен, а на затылке его висела прекрасная коса. Маленькая шпага блестела, как дорогая игрушка, а под мышкой держал он новую шелковую шляпу. Хорошие и благовоспитанные манеры молодой человек доказал тем, что тотчас же подарил Марии множество хорошеньких вещиц, а между прочими марципаны и точно такие же фигурки, какие перегрыз когда-то мышиный король. Фрицу же досталась прекрасная сабля. За столом молодой человек щелкал орехи для всех. Самые твердые не могли устоять против его зубов. Правой рукой клал он орехи в рот, левой дергал себя за косу. Раздавалось «крак», и орех рассыпался на кусочки. Мари покраснела, как маков цвет, едва увидела милого молодого человека и покраснела еще больше, когда после обеда он учтиво попросил ее пройтись вместе с ним к стеклянному шкафу.
1: «Забавляйтесь, детки, забавляйтесь», —
0: сказал крестный.
1: «Я ничего не имею против. Теперь все мои часы в порядке».
0: Едва молодой Дроссельмейер остался с Мари один, как тотчас же встал перед ней на одно колено и сказал:
2: «О, милая, дорогая фройлен Штальбаум, примите благодарность молодого Дроссельмейера здесь, на том самом месте, где вы спасли ему жизнь. Вы сказали, что никогда не поступили бы со мною, как злая принцесса Перлипат, за которую я пострадал. Смотрите теперь, я перестал быть гадким, уродливым щелкунчиком и приобрел свою прежнюю, не лишенную приятности внешность. Умилая фройлен, осчастливьте меня вашей рукой. Разделите со мной венец мой и царство, в котором я теперь король, и будьте владетельницей марципанового замка».
0: Мари заставила молодого человека встать и сказала тихо:
3: «Милый господин Дроссельмейер, я знаю, что вы хороший, скромный молодой человек, и так как вы, кроме того, царствуете в прекрасной, населенной милым, веселым народом стране, то я охотно соглашаюсь быть вашей невестой».
0: Тут же было решено, что Мари выходит замуж за молодого Дроссельмейера. Через год была свадьба, и молодой муж, как уверяют, увез Мари к себе на золотой карете, запряженной серебряными лошадками. На свадьбе танцевали 22 тысячи прелестнейших, украшенных жемчугом и бриллиантами куколок, а Мари, как говорят, до сих пор царствует в прекрасной стране со сверкающими рощами, прозрачными марципановыми замками, словом, со всеми теми чудесами, которые может увидеть только тот, кто одарен зрением, способным видеть такие вещи. Вот вам сказка про щелкунчика и мышиного короля.

0: Зловещий сон. Жил-был купец. У него было два сына, Дмитрий да Иван. Раз, благословляя их на ночь, сказал им отец: «Ну, дети, кому что во сне привидится, поутру мне поведайте. А кто утаит свой сон, того казнить велю». Вот наутро приходит старший сын и сказывает отцу: «Снилось мне, батюшка, будто брат Иван высоко летал по Поднебесью на 12 орлах. Да еще будто пропала у тебя любимая овца. А тебе, Ваня, что привиделось?»
1: «Не скажу», — отвечал Иван.
0: Сколько отец не принуждал его, он уперся и на все увещания одно твердил: «Не скажу, да не скажу». Купец рассердился, позвал своих приказчиков и велел взять непослушного сына, раздеть до нога и привязать к столбу на большой дороге. Приказчики схватили Ивана и, как сказано, привязали его нагишом к столбу крепко-накрепко. Плохо пришлось доброму молодцу. Солнце печет его, комары кусают, голод и жажда измучили. Случилось ехать по той дороге молодому царевичу.

0: Увидал он купеческого сына, сжалился и велел освободить его, нарядил в свою одежу, привез к себе во дворец и начал расспрашивать. «Кто тебя к столбу привязал?» Родной отец прогневался. «Чем же ты провинился?» Не хотел рассказать ему, что мне во сне привиделось. «Ах, как же глуп твой отец! За такую безделицу да так жестоко наказывать! А что тебе снилось?» «Не скажу, царевич». «Как не скажешь? Я тебя от смерти избавил, а ты мне грубить хочешь? Говори сейчас, не то худо будет». «Отцу не сказал, и тебе не скажу». Царевич приказал посадить его в темницу. Тотчас прибежали солдаты и отвели его, раба Божьего, в каменный мешок. Прошел год. Вздумал царевич жениться. Собрался и поехал в чужедальнее государство свататься на Елене Прекрасной. У того царевича была родная сестра, и вскоре после его отъезда случилось ей гулять возле самой темницы. Увидал ее в окошечко Иван, купеческий сын, и закричал громким голосом: «Смилуйся, царевна, выпусти меня на волю, может, и я пригожусь. Ведь я знаю, что царевич поехал на Елене Прекрасной свататься, только без меня ему не жениться, а разве головой поплатиться? Чей сама слышала, какая хитрая Елена Прекрасная и сколько женихов на тот свет спровадила. А ты берешься помочь царевичу? Помог бы, да крылья у сокола связаны». Царевна тотчас же отдала приказ выпустить его из темницы. Иван, купеческий сын, набрал себе товарищей, и было всех их и с Иваном 12 человек, а похожи друг на дружку, словно братья родные, рост в рост, голос в голос, волос в волос. Нарядились они в одинаковые кафтаны, по одной мерке шитые, сели на добрых коней и поехали в путь-дорогу. Ехали день и два, и три. На четвертый подъезжают к дремучему лесу, и послышался им страшный крик. «Стойте, братцы, — говорит Иван, — подождите немножко, я на тот шум пойду». Соскочил с коня и побежал в лес. Смотрит, на поляне три старика ругаются. «Здравствуйте, старые! Из-за чего у вас спор?» «Эх, молодой юноша, получили мы от отца в наследство три диковинки, шапку-невидимку, ковер-самолет и сапоги-скороходы. Да вот уже 70 лет как спорим, а поделиться никак не можем. Хотите, я вас разделю? Сделай милость!» Иван, купеческий сын, натянул свой тугой лук, наложил три стрелочки и пустил в разные стороны. Одному старику велит направо бежать, другому налево, а третьего посылает прямо. «Кто из вас первый принесет стрелу, тому шапка-невидимка достанется. Кто второй явится, тот ковер-самолет получит, а последний пусть возьмет сапоги-скороходы». Старики побежали за стрелками, а Иван, купеческий сын, забрал все диковинки и вернулся к своим товарищам. «Братцы, — говорит, — пускайте своих добрых коней на волю, да садитесь ко мне на ковер-самолет». Живо уселись все на ковер-самолет и полетели в царство Елены Прекрасной. Прилетели к ее стольному городу, опустились у заставы и пошли разыскивать царевича. Приходят на его двор. «Что вам надобно?» — спросил царевич. «Возьми нас, добрых молодцев, к себе на службу. Будем тебе родить и добра желать от чистого сердца». Царевич принял их на свою службу и распределил, кого в повара, кого в конюхи, кого куда. В тот же день нарядился царевич по-праздничному и поехал представляться Елене Прекрасной. Она его встретила ласково, угостила всякими яствами и дорогими напитками и потом стала спрашивать: «А скажи, царевич, по правде, зачем к нам пожаловал?» «Да хочу, Елена Прекрасная, за тебя посвататься. Пойдешь ли за меня замуж?» «Пожалуй, я согласна. Только выполни наперед три задачи. Если выполнишь, буду твоя, а нет, готовь свою голову под острый топор. Задавай задачу. Будет у меня завтра. А что? Не скажу. Ухитрись-ка, царевич, да принеси к моему незнаемому свое под пару». Воротился царевич на свою квартиру в большой кручине и печали. Спрашивает его Иван купеческий сын: «Что, царевич, не весел? А ли чем-то садила Елена Прекрасная? Поделись своим горем со мною, тебе легче будет». «Так и так», — отвечает царевич, — «задала мне Елена Прекрасная такую задачу, что ни один мудрец в свете не разгадает». «Ну, это еще небольшая беда. Молись-ка Богу, да ложись спать. Утро вечера мудренее, завтра дело рассудим». Царевич лег спать, а Иван, купеческий сын, надел шапку-невидимку да сапоги-скороходы и марш во дворец к Елене Прекрасной. Вошел прямо в почивальню и слушает. Тем временем Елена Прекрасная отдавала такой приказ своей любимой служанке: «Возьми эту дорогую материю и отнеси к башмачнику. Пусть сделает башмачок на мою ногу, да как можно скорее». Служанка побежала, куда приказано, а следом за ней и Иван пошел. Мастер тотчас же за работу принялся, живо сделал башмачок и поставил на окошко. Иван, купеческий сын, взял тот башмачок и спрятал потихоньку в карман. Засуетился бедный башмачник, из-под носу пропала работа. Уж он искал, искал, все уголки обшарил. Все понапрасну. «Вот чудо!» — думает. «Никак не чистый со мной пошутил. Нечего делать». Взялся опять за иглу, сработал другой башмачок и понес к Елене Прекрасной. «Экий ты медлительный!» — сказала Елена Прекрасная. «Сколько времени за одним башмаком провозился?» Села она за рабочий столик, начала вышивать башмак золотом, крупным жемчугом унизывать, самоцветными камнями усаживать. А Иван тут же очутился, вынул свой башмачок и сам тоже делает. Какой она возьмет камушек, такой и он выбирает. Где она приткнет жемчужину, там и он насаживает. Кончила работу Елена Прекрасная, улыбнулась и говорит: «С чем-то царевич завтра покажется». «Подожди», — думает Иван, — «еще неведомо, кто кого перехитрит». Воротился домой и лег спать. На заре на утренней встал он, оделся и пошел будить царевича. Разбудил и дает ему башмачок. «Поезжай, — говорит, — к Елене Прекрасной и кажи башмачок. Это ее первая задача». Царевич умылся, принарядился и поскакал к невесте. А у ней гостей собрано, полны комнаты. Все бояре да вельможи, люди думные. Как приехал царевич, тотчас заиграл музыка, гости с мест повскакивали, солдаты на караул сделали. Елена Прекрасная вынесла башмачок, крупным жемчугом унизанный, самоцветными камнями усаженный, а сама глядит на царевича, усмехается. Говорит ей царевич: «Хорош башмак, да без пары ни на что не пригоден. Видно, подарить тебе другой такой же». С этим словом вынул он из кармана другой башмачок и положил его на стол. Тут все гости в ладоши захлопали, в один голос закричали: «Ай да царевич! Достоин жениться на нашей государыне, на Елене Прекрасной! «А вот увидим», — отвечала Елена Прекрасная, — «пусть исполнит другую задачу». Вечером поздно воротился царевич домой, еще пасмурнее прежнего. «Да полно царевич печалится», — сказал ему Иван Купеческий сын. «Молись-ка Богу, да ложись спать. Утро вечера мудренее». Уложил его в постель, а сам надел сапоги скорохода да шапку-невидимку и побежал во дворец к Елене Прекрасной. Она в то самое время отдавала приказ своей любимой служанке. «Сходи поскорее на птичий двор, да принеси мне уточку». Служанка побежала на птичий двор, и Иван за нею. Служанка ухватила уточку, а Иван — селезня, и тем же путем назад пришли. Елена Прекрасная села за рабочий столик, взяла утку, убрала ей крылья лентами, хохолок бриллиантами. Иван Купеческий сын смотрит, да тоже творит над селезнем. На другой день у Елены Прекрасной опять гости, опять музыка. Выпустила она свою уточку и спрашивает царевича: «Угадал ли мою задачу?» «Угадал, Елена Прекрасная, вот к твоей уточке пара». И пускает тотчас селезня. Тут все бояре в один голос крикнули: «Ай да молодец, царевич! Достоин взять за себя Елену Прекрасную! Постойте, пусть исполнит наперед третью задачу». Вечером воротился царевич домой такой пасмурный, что и говорить не хочет. «Да не тужи, царевич, ложись лучше спать. Утро вечера мудренее», — сказал Иван Купеческий сын. Сам поскорей надел шапку-невидимку да сапоги-скороходы и побежал к Елене Прекрасной. А она собралась на Синем море ехать, села в коляску и вовсю прыть понеслась. Только Иван Купеческий сын ни на шаг не отстает. Приехала Елена Прекрасная к морю и стала вызывать своего дедушку. Волны заколыхались, и поднялся из воды старый дед. Борода у него золотая, на голове волосы серебряные. Вышел он на берег. «Здравствуй, внучка! Давненько я с тобой не виделся. Поищи-ка у меня в головушке». Лег к ней на колени и задремал сладким сном. Елена Прекрасная ищет у деда в голове, а Иван Купеческий сын у ней за плечами стоит. Видит она, что старик заснул, и вырвала у него три серебряных волоса. А Иван Купеческий сын не три волоса, а целый пучок выхватил. Дед проснулся и закричал: «Что ты, с ума сошла? Ведь больно?» «Прости, дедушка, давно тебя не чесало, все волоса перепутались». Дед успокоился и, немного погодя, опять захрапел. Елена Прекрасная вырвала у него три золотых волоса, а Иван Купеческий сын схватил его за бороду и чуть не всю оторвал. Страшно вскрикнул дед, вскочил на ноги и бросился в море. «Теперь царевич попался», — думает Елена Прекрасная. «Таких волос ему не добыть». На следующий день собрались к ней гости. Приехал и царевич. Елена Прекрасная показывает ему три волоса серебряные да три золотые и спрашивает: «Видал ли ты где этакое диво?» «Нашла чем хвастаться. Хочешь? Я тебе целый пучок подарю». Вынул и подал ей клок золотых волос да клок серебряных. Рассердилась Елена Прекрасная, побежала в свою почивальню и стала смотреть в волшебную книгу. Сам ли царевич угадывает или кто ему помогает? и видит по книге, что не он хитер, а хитер его слуга, Иван, купеческий сын, воротилась к гостям и пристала к царевичу: «Пришлите ко мне своего любимого слугу. У меня их 12. Пришли того, что Иваном зовут». «Да их всех зовут Иванами». «Хорошо, — говорит, — пусть все приедут, а в уме держит. Я и без тебя найду виноватого». Отдал царевич приказание, и вскоре явились во дворец 12 добрых молодцев, его верных слуг. Все на одно лицо, рост в рост, голос в голос, волос в волос. «Кто из вас старший?» — спросила Елена Прекрасная. Они разом все закричали: «Я старший! Я старший!» «Ну, — думает она, — тут спроста ничего не узнаешь». И велела подать 11 простых чарок, а 12-ю — золотую, из которой завсегда сама пила. Налила те чарки дорогим вином и стала добрых молодцев потчевать. Никто из них не берет простой чарки. Все к золотой потянулись и давай ее вырывать друг у друга. Только шуму наделали, да вино расплескали. Видит Елена Прекрасная, что штука ее не удалась. Велела этих молодцев накормить, напоить и спать во дворе положить. Вот ночью, как уснули все крепким сном, она пришла к ним с своей волшебную книгу, глянула в ту книгу и тотчас узнала виновного. Взяла ножницы и остригла у него висок. «По этому знаку я его завтра узнаю и велю казнить». Поутру проснулся Иван купеческий сын, взялся рукой за голову: «А висок-то острижен». Вскочил он с постели и: «Давай будить товарищей, полно спать, беда близко, берите-ка ножницы, да стригите виски». Через час времени позвала их к себе Елена Прекрасная и стала отыскивать виноватого. Что за чудо! На кого ни взглянет, у всех виски острижены. С досадой ухватила она свою волшебную книгу и забросила в печь. После того нельзя было ей отговариваться, надо было выходить замуж за царевича. Свадьба была веселая. 3 дня народ без спроса попьянствовал, 3 дня кабаки и харчевни стояли отворены, кто хошь, приходи, пей и ешь на казенный счет. Как покончились пиры, царевич собрался с молодой женою ехать в свое государство, а 12 добрых молодцев вперед отпустил. Вышли они за город, разослали ковер-самолет, сели и поднялись выше облака ходячего, летели, летели и опустились как раз у того дремучего лесу, где своих добрых коней покинули. Только успели сойти с ковра, глядь, бежит к ним старик со стрелкою. Иван, купеческий сын, отдал ему шапку-невидимку. Вслед затем прибежал другой старик и получил ковер-самолет, а там и третий. Этому достались сапоги-скороходы. Говорит Иван своим товарищам: «Седлайте, братцы, лошадей, пора в путь отправляться». Они тотчас изловили лошадей, оседлали их и поехали в свое отечество. Приехали и прямо к царевне явились. Та им сильно обрадовалась, расспросила о своем родном братце, как он женился и скоро ли домой будет. «Чем же вас, — спрашивает, — за такую службу наградить?» Отвечает Иван купеческий сын: «Посади меня в темницу, на старое место». Как его царевна не уговаривала, он таки настоял на своем. Взяли его солдаты и отвели в темницу. Через месяц приехал царевич с молодою супругой. Встреча была торжественная, музыка играла, в пушки полили, в колокола звонили, народу собралось столько, что хоть по головам ступай. Пришли бояре и всякие чины представляться царевичу. Он осмотрелся кругом и стал спрашивать: «Где же Иван, мой верный слуга?» «Он, говорят, в темнице сидит». «Как в темнице? Кто смел посадить?» Говорит ему царевна: «Ты же сам, братец, на него опалился и велел держать в крепком заточении. Помнишь, ты его про какой-то сон расспрашивал, а он сказать не хотел?» «Неужели ж это он?» «Он самый. Я его на время к тебе отпускала». Царевич приказал привести Ивана, купеческого сына, бросился к нему на шею и просил не попомнить старого зла. «А знаешь, царевич, — говорит ему Иван, — все, что с тобою случилось, мне было наперед ведомо. Все это я во сне видел, оттого тебе и про сон не сказывал». Царевич наградил его генеральским чином, наделил богатыми имениями и оставил во дворце жить. Иван, купеческий сын, выписал к себе отца и старшего брата, и стали они все вместе жить-поживать, добра наживать.
1: Сказка ФМ. Птичий язык. В одном городе жил купец с купчихою, и дал им Господь сына, не по годам смышленого, по имени Василий. Раз как-то обедали они втроем, а над столом висел в клетке соловей и так жалобно пел, что купец не вытерпел и проговорил:
2: «Если б сыскался такой человек, который отгадал бы мне вправду, что соловей распевает и какую судьбу предвещает, кажись, при жизни бы отдал ему половину имения».
1: А мальчик, ему было лет 6 тогда, посмотрел отцу с матерью в глаза и сказал:
2: «Я знаю, что соловей поет, да сказать боюсь». «Говори без утайки».
1: Пристали к нему отец с матерью, и Вася со слезами вымолвил:
2: «Соловей предвещает, что придет пора, время, будете вы мне служить. Отец станет воду подавать, а мать — полотенце, лицо, руки утирать».
1: Слова эти больно огорчили купца с купчихою, и решились они сбыть свое детище. Построили небольшую лодочку, в темную ночь положили в нее сонного мальчика и пустили в открытое море. На ту пору вылетел из клетки соловей Вещун, прилетел в лодку и сел мальчику на плечо. Вот плывет лодка по морю, а навстречу ей корабль на всех парусах летит. Увидал корабельщик мальчика, жалко ему стало, взял его к себе, расспросил про все и обещал держать и любить его как родного сына. На другой день говорит мальчик новому отцу:
2: «Соловей-де напевает, что подымется буря, поломает мачты, порвет паруса. Надо поворотить к пристани».
1: Но корабельщик не послушался. И впрямь поднялась буря, поломала мачты, оборвала паруса. Делать нечего, прошлого не воротишь. Поставили новые мачты, поправили паруса и поплыли дальше. А Вася опять говорит:
2: «Соловей-де напевает, что навстречу идут 12 кораблей. Все разбойничьих, в Аполлон нас возьмут».
1: На этот раз корабельщик послушался, приворотил к острову и видел, как те 12 кораблей, все разбойничьих, пробежали мимо. Выждал корабельщик сколько надобно и поплыл дальше. Немало-немного прошло времени, пристал корабль к городу Хвалынску. А у здешнего короля уже несколько годов перед дворцовыми окнами летают. И кричат ворон с воронихой и вороненком, ни днем, ни ночью никому угомону не дают. Что не делали? Никакими хитростями не могут их от окошек отвадить. Даже дробь не берет. И приказано было от короля прибить на всех перекрестках и пристанях такову грамоту. Ежели кто сможет отогнать от дворцовых окошек ворона с воронихою, тому король отдаст в награду полцарства своего и меньшую королевну в жены. А кто возьмется за такое дело, а дело не сделает, тому отрублена будет голова. Много было охотников породниться с королем, да все головы свои под топор положили. Узнал про ту Васю, стал проситься у корабельщика.
2: «Позволь пойти к королю, отогнать ворона с воронихою».
1: Сколько не уговаривал его корабельщик, никак не мог удержать.
2: «Ну, ступай»,
1: — говорит.
2: «Да если что недоброе случится, на себя пеняй».
1: Пришел Вася во дворец, сказал королю и велел открыть то самое окно, возле которого воронье летало. Послушал птичьего крику и говорит королю:
2: «Ваше Величество, сами видите, что летают здесь трое: ворон, жена его ворониха и их сын вороненок. Ворон с воронихою спорят, кому принадлежит сын, отцу или матери, и просят рассудить их. Ваше Величество, скажите, кому принадлежит сын?»
1: Король говорит:
2: «Отцу».
1: Только изрек король это слово, ворон с вороненком полетели вправо, а ворониха влево. После того король взял мальчика к себе, и жил он при нем в большой милости и чести. Вырос и стал молодец молодцом. Женился на королевне и взял в приданное полцарства. Вздумалось ему как-то поездить по разным местам, по чужим землям, людей посмотреть и себя показать. Собрался и поехал странствовать. В одном городе остановился он ночевать. Переночевал, встал поутру и велит, чтоб подали ему умываться. Хозяин принес ему воду, а хозяйка подала полотенце. Разговорился с ними королевич и узнал, что то были отец его и мать. Заплакал от радости и упал к их ногам родительским. А после взял их с собою в город Хвалынск. И стали они все вместе жить.

0: и лиса. Русская народная сказка.
1: Жил-был мужик. У этого мужика был кот. Только такой баловник, что беда. Надоел он до смерти. Вот мужик думал-думал, взял кота, посадил в мешок и понес в лес. Принес и бросил его в лесу, пускай пропадает. Кот ходил-ходил и набрел на избушку. Залез на чердак и полеживает себе. А захочется есть, пойдет в лес, птичек, мышей наловит, наестся досыта, опять на чердак, и горе ему мало. Вот пошел кот гулять, а навстречу ему лиса. Увидала кота, удивилась.
2: Сколько лет живу в лесу, такого зверя не видывала.
1: Поклонилась лиса коту и спрашивает.
2: Скажи, добрый молодец, кто ты таков? Как ты сюда зашел и как тебя по имени величать?
1: А кот вздыбил шерсть и отвечает.
3: Зовут меня Котофей Иванович. Я из сибирских лесов, прислан к вам воеводой.
2: Котофей Иванович, не знала я про тебя, не ведала. Ну, пойдем же ко мне в гости.
1: Кот пошел к лисице. Она привела его в свою нору и стала почивать разной дичинкой. А сама все спрашивает.
2: Котофей Иванович, женат ты или холост?
3: Холост.
2: И я, лисица, девица. Возьми меня замуж.
1: Кот согласился. И начался у них пир да веселье. На другой день отправилась лиса добывать припасов, а кот остался дома. Бегала-бегала лиса и поймала утку. Несет домой, а навстречу ей волк.
4: Стой, лиса! Отдай утку!
2: Нет, не отдам.
4: Ну, я сам отниму.
2: А я скажу Котофею Ивановичу, он тебя смерти предаст.
4: А кто такой Котофей Иванович?
2: Разве ты не слыхал? К нам из сибирских лесов прислан воеводой Котофей Иванович. Я раньше была лисица-девица, а теперь нашего воеводы жена.
4: Нет, не слыхал, Лизавета Ивановна. А как бы мне на него посмотреть?
2: Котофей Иванович у меня такой сердитый. Кто ему не по нраву придется, тут же съест. Ты приготовь барана, да принеси ему на поклон. Барана-то положи на видное место, а сам спрячься, чтобы кот тебя не увидел. А то, брат, тебе туго придется.
1: Волк побежал за бараном, а лиса домой. Идет лиса, и повстречался ей медведь.
5: Стой, лиса, кому утку несешь? Отдай мне.
2: Ступай-ка ты, медведь, по-добру, по-здорову, а то скажу Котофею Ивановичу, он тебя смерти предаст.
5: А кто такой Котофей Иванович?
2: А который прислан к нам из сибирских лесов воеводою. Я раньше была лисица-девица, а теперь нашего воеводы Котофея Ивановича жена.
5: А нельзя ли посмотреть его, Лизавета Ивановна?
2: Котофей Иванович у меня такой сердитый. Кто ему не по нраву придется, тут же съест. Ты ступай, приготовь быка, да принеси ему на поклон. Да смотри, быка-то положи на видное место, а сам спрячься, чтобы Котофей Иванович тебя не увидел. А то тебе туго придется.
1: Медведь пошел за быком, а лиса домой. Вот принес волк барана, ободрал шкуру и стоит, раздумывает. Смотрит, и медведь лезет с быком.
6: Здравствуй, Михаил Иванович.
5: Здравствуй, брат Ливон. Что, не видал лисицы с мужем?
1: Говорит медведь волку.
6: Нет, Михаил Иванович, сам их дожидаюсь.
5: А ты сходи-ка к ним, позови.
6: Нет, не пойду, Михаил Иванович. Я неповоротлив, ты лучше иди.
5: Нет, не пойду, брат Ливон. Я мохнат, косолап, куда мне?
1: Вдруг, откуда ни возьмись, бежит заяц. Волк и медведь как закричат на него.
6: Пойди сюда, косой!
1: Заяц так и присел, уши поджал.
5: Ты, заяц, поворотлив и на ногу скор. сбегай к лисе, а скажи ей, что медведь Михаил Иванович с братом Ливоном Ивановичем давно уже готовы. Ждут тебя де с мужем, с Котофеем Ивановичем. Хотят поклониться баранам да быком.
7: Заяц спустился к лисе во всю прыть, а медведь и волк стали думать, где бы им спрятаться. Медведь говорит:
5: «Я полезу на сосну».
7: А волк ему говорит:
6: «А я куда денусь? Ведь я на дерево не взберусь, спрячь меня куда-нибудь».
7: Медведь спрятал волка в кустах, завалил сухими листьями, а сам влез на сосну, на самую макушку, и поглядывает, не идет ли Котофей Иванович с лисой. Заяц меж тем прибежал к лисицыной норе.
2: «Медведь Михаил Иванович с волком Ливоном Ивановичем прислали сказать, что они давно тебя ждут с мужем, хотят поклониться вам быком да бараном».
8: «Ступай, косой, сейчас будем».
7: Вот и пошли кот с лисою. Медведь увидел их и говорит волку:
5: «Какой же воевода-то Котофей Иванович маленький».
7: Кот сейчас же кинулся на быка, шерсть взъерошил, начал рвать мясо и зубами, и лапами, а сам мурчит, будто сердится. Медведь опять говорит волку:
5: «Невелик, да прожорлив. Нам четверым не съесть, а ему одному мало. Пожалуй, он и до нас доберется».
7: Захотелось и волку посмотреть на Котофея Ивановича, да сквозь листья не видать. И начал волк потихоньку разгребать листья. Кот услыхал, что листья шевелятся, подумал, что это мышь, да как кинется, и прямо волку в морду вцепился когтями. Волк перепугался, вскочил и давай утекать. А кот сам испугался и полез на дерево, где сидел медведь.
5: «Ну,
7: думает медведь,
5: увидел он меня».
7: Слезать-то было некогда. Вот медведь как шмякнется с дерева озимь, все печенки отбил, вскочил, да наутек. А лисица вслед кричит:
2: «Бегите, бегите, как бы он вас не задрал!»
7: С той поры все звери стали кота бояться. А кот с лисой запаслись на всю зиму мясом и стали жить да поживать. И теперь живут.
0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.

Жил-был поп, толоконный лоб. Пошел поп по базару посмотреть кое-какого товару. Навстречу ему балда, идет сам не зная куда. Что батька так рано поднялся, чего ты взыскался? Поп ему в ответ: нужен мне работник, повар, конюх и плотник. А где найти мне такого служителя не слишком дорогого? Балда говорит: буду служить тебе славно, усердно и очень исправно. В год за три щелка тебе по лбу, есть же мне давай вареную по лбу. Призадумался поп, стал себе почесывать лоб, щелк щелку ведь рось, да понадеялся на русской авось. Поп говорит балде: ладно, не будет нам обоим накладно. Поживи-ка на моем подворье, окажи свое усердие и проворье.

доме, спит себе на соломе, ест за четверых, работает за семерых. Досветло все у него пляшет, лошадь запряжет, полосу вспашет, печь затопит, все заготовит, закупит, яичко испечет, да сам и облупит. Попадья балдой не нахвалится, попов на обалдевеш и печалится, попенок зовет его тятей, кашу заварит, нянчится с дитятей. Только поп один балду не любит, никогда его не приголубит. О расплате думает частенько, время идет, и срок уж близенько. Поп не ест, не пьет, ночи не спит, лоб у него заранее трещит. Вот он попадье признается, так и так, что делать остается. Ум у бабы догадлив, на всякие хитрости повадлив. Попадья говорит, знаю средства, как удалить от нас такое бедство. Закажи балде службу, чтоб стало ему не в мочь, а требуй, чтоб он ее исполнил точь в точь. Тем ты и лоб от расправы избавишь, и балду-то без расплаты отправишь. Стало на сердце попа веселее, начал он глядеть на балду посмелее. Вот он кричит, поди-к сюда, верный мой работник балда. Слушай, платить обязались черти, мне оброк до самой моей смерти. Лучше б не надо бы на дохода, да есть на них недоимки за 3 года. Как наешься ты своей полбы, собери-ка с чертей оброк мне полный. Балда с попом понапрасну не споря, пошел, да и сел у берега моря. Там он стал веревку крутить, да конец ее в море мочить.

0: Вот из моря вылез старый бес. Зачем ты, балда, к нам залез? Да вот веревкой хочу море морщить, да вас, проклятое племя, корчить. Беса старого взяла тут унылость. Скажи, за что такая немилость? Как за что? Вы не платите оброка, не помните положенного срока. Вот уже будет нам потеха, вам, собакам, великая помеха.
1: Балдушка, погоди ты морщить море, оброк сполна ты получишь вскоре. Погоди, вышлю к тебе внука.
0: Балда мыслит, этого провести не штука.
2: Вынырнул подосланный бесенок. Замяукал он, как голодный котенок. Здравствуй, балда, мужичок. Какой тебе надобен оброк? Об оброке век мы не слыхали. Не было чертям такой печали. Ну, так и быть, возьми. Да с уговору, с общего нашего приговору, что впредь не было никому горя, кто скорее из нас обежит около моря. Тот и бери себе полный оброк, между тем приготовит там и мешок.
0: Засмеялся балда лукаво. Что ты это выдумал, право? Где тебе тягаться со мною? Со мною, с самим балдою. Экого послали супостата. Подожди-ка моего меньшого брата.
2: Пошел балда в ближний лесок, поймал двух зайков, да в мешок. К морю опять он приходит, у моря бесенка находит. Держит балда за уши одного зайку, попляши-ка ты под нашу балалайку.
0: Ты, бесенок, еще молоденек со мною тягаться, слабенек. Это было б лишь времени трата. Обгони-ка сперва моего брата. Раз, два, три, догоняй-ка.
2: Пустились бесенок и зайка. Бесенок по берегу морскому, а зайка в лесок до дому.

море кругом обежавши, высунув язык, мордку поднявши, прибежал бесенок, задыхаясь, весь мокрешенек, лапкой утираясь, мысля, дело с балдою сладит. Глядь, а балда братца гладит, приговаривая: «Братец мой любимый, устал бедняжка, отдохни, родимый». Бесенок оторопел, хвостик поджал, совсем присмирел, на братца поглядывает боком. «Погоди, — говорит, — схожу за оброком». Пошел к деду, говорит: «Беда, обогнал меня меньшой балда». Старый бес стал тут думать думу: «А балда наделал такого шуму, что все море смутилось и волнами так и расходилось».

0: Вылез бесенок, полный мужичок. Вышлем тебе весь оброк. Только слушай, видишь ты палку эту? Выбери себе любую мету. Кто далее палку бросит, тот пускай и оброк уносит. Что ж, боишься вывихнуть ручки? Чего ж ты ждешь?
1: Да жду вон этой тучки. Зашвырну туда твою палку, да и начну с вами чертями свалку.
0: Испугался бесенок да к деду рассказывать про балдову победу. А балда над морем опять шумит, да чертям веревкой грозит. Вылез опять бесенок, что ты хлопочешь? Будет тебе оброк, коли захочешь.
1: Нет, говорит балда, теперь моя череда. Условия сам назначу. Задам тебе, вражонок, задачу. Посмотрим, какова у тебя сила. Видишь там сивая кобыла? Кобылу подымит-ка ты, донеси ее полверсты. Снесешь кобылу, оброк уж твой. Не снесешь кобылы, ан будет он мой.
0: Бедненький бес под кобылу подлез, понатужился, понапружился, приподнял кобылу, два шага шагнул, на третьему полножки протянул. А балда ему: глупый ты бес, куда ж ты за нами полез? И руками снести не смог, а я, смотри, снесу промеж ног. Сел балда на кобылу верхом, до версту проскакал, так что пыль столбом.

испугался бесенок и к деду пошел рассказывать про такую победу. Черти встали в кружок, делать нечего, собрали полный оброк, да на балду взвалили мешок. Идет балда, покрякивает, а поп, завидя балду, вскакивает, за попадью прячется, со страху корячится. Балда его тут отыскал, отдал оброк, платы требовать стал. Бедный поп подставил лоб. С первого щелка прыгнул поп до потолка. Со второго щелка лишился поп языка. А с третьего щелка вышибло ум у старика. А балда приговорил сукаризною: не гонялся бы ты, поп, за дешевизною.

0: «Лиса и медведь». Русская народная сказка.
1: Жила-была кума-лиса. Надоело лисе на старости самой о себе промышлять, вот и пошла она к медведю и стала проситься в жилички.
2: «Впусти меня, Михаил Потапыч. Я лиса старая, ученая. Места займу немного, не объем и не обопью».
1: Медведь, долго не думав, согласился. Перешла лиса на житье к медведю и стала осматривать да обнюхивать, где что у него лежит. Мишенька жил с запасом, сам досыта наедался и лисоньку хорошо кормил. Вот заприметила она в сенцах на полочке кадочку с медом. А лиса, что медведь, любит сладко поесть.
2: «Так, медок, а ведь со мной не поделится. Ну ничего, что-нибудь придумаю».
1: Лежит она ночью, да и думает, как бы ей уйти да медку полизать. Лежит, хвостиком постукивает, да медведя спрашивает.
2: «Мишенька, никак кто-то к нам стучится?»
1: Прислушался медведь.
3: «И правда, стучат».
2: «Это знать за мной, за старой лекаркой пришли».
3: «Ну что ж, иди».
2: «Ох, куманек, что-то не хочется вставать».
3: «Ну-ну, ступай, я и дверей за тобой не стану запирать».
1: Лиса заохала, слезла с печи, а как за дверь вышла, откуда и прыть взялась, вскарабкалась на полку и ну починать кадочку. Ела, ела, всю верхушку съела, досыта наелась. Закрыла кадочку ветошкой, прикрыла кружком, заложила камешком, все прибрала, как у медведя было, и воротилась в избу, как ни в чем не бывало. Медведь ее спрашивает.
3: «Что, кума, далеко ль ходила?»
2: «Близехонько, куманек, звали соседки, ребенок у них захворал».
3: «Что же, полегчало?»
2: «Полегчало».
3: «А как зовут ребенка?»
2: «Верхушечкой, куманек».
3: «Не слыхал такого имени».
2: «И, куманек, мало ли чудных имен на свете живет».
1: Медведь уснул, и лиса уснула. Понравился лисе медок. Вот и на другую ночку. Лежит, хвостом об лавку постукивает.
2: «Мишенька, никак опять кто-то к нам стучится?»
1: Прислушался медведь и говорит.
3: «И то, кума, стучат».
2: «Это знать за мной пришли».
3: «Ну, что ж, кумушка, иди».
2: «Ох, куманек, что-то не хочется вставать, старые косточки ломать».
3: «Ну-ну, ступай, я и дверей за тобой не стану запирать».
1: Лиса заохала, слезая с печи, поплелась к дверям. А как за дверь вышла, откуда и прыть взялась? Вскарабкалась на полку, добралась до меду, ела, ела, всю середку съела, наевшись досыта, закрыла кадочку тряпочкой, прикрыла кружком, заложила камешком, все как надо убрала и вернулась в избу. А медведь ее спрашивает.
3: «Далеко ль, кума, ходила?»
2: «Близехонько, куманек. Соседи звали, у них ребенок захворал».
3: «Что ж, полегчало?»
2: «Полегчало».
3: «А как зовут ребенка?»
2: «Середочкой, куманек».
3: «Не слыхал такого имени».
2: «И, куманек, мало ли чудных имен на свете живет».
1: С тем оба и заснули. Понравился лисе медок. Вот и на третью ночь лежит, хвостиком постукивает, да сама медведя спрашивает.
2: «Мишенька, никак опять к нам кто-то стучится?»
1: Послушал медведь и говорит.
3: «И то, кума, стучат?»
2: «Это знать за мной пришли».
3: «Что же, кума, иди, коли зовут».
2: «Ох, куманек, что-то не хочется вставать, старые косточки ломать. Сам видишь, ни одной ночки соснуть не дают».
3: «Ну-ну, вставай, я и дверей за тобой не стану запирать».
1: Лиса заохала, закряхтела, слезла с печи и поплелась к дверям. А как за дверь вышла, откуда и прыть взялась? вскарабкалась на полку и принялась за кадочку. Ела, ела, все последки съела. Наевшись досыта, закрыла кадочку тряпочкой, прикрыла кружком, пригнила камешком и все как надо быть убрала. Вернувшись в избу, она залезла на печь и свернулась калачиком. А медведь стал лису спрашивать:
3: «Далеко ль кума ходила?»
2: «Близёхонько, куманёк. Звали соседи ребёнка полечить».
3: «Что ж, полегчало?»
2: «Полегчало».
3: «А как зовут ребёнка?»
2: «Последышком, куманёк. Последышком, Потапович».
3: «Не слыхал такого имени».

0: Кумушка, хоть бы ты чем не наесть полечилась.
1: Ох, куманек, есть у меня снадобьица. Только бы метку в него подбавить, и все как рукой сымет.
2: Встал Мишка с палати и вышел в сени. Снял катку. Анкатка пуста. И заревел медведь.
0: Куда девался мед? Кума, это твоих рук дело.
2: Лиса так закашлялась, что и ответа не дала.
0: Кума, кто съел мед?
1: Какой мед?
0: Да мой, что в кадочке был.
1: Коли твой был, так значит, ты и съел?
0: Нет, я его не ел. Все про случай берег. Это значит, ты, кума, шалила?
1: Ах ты, обидчик этакий! Зазвал меня, бедную сироту, к себе. Да и хочешь со свету жить? Нет, друг, не на такую напал. Я, лиса, мигом виноватого узнаю. Разведаю, кто мед съел.
2: Вот медведь обрадовался и говорит:
0: пожалуйста, кумушка, разведай.
1: Ну что ж, ляжем против солнца. У кого мед из живота вытопится, тот его и съел.
2: Вот легли, солнышко их пригрело. Медведь захрапел, а лисонька скорее домой. Соскребла последний медок из катки, вымазала им медведя, а сама, умыв лапки, ну, Мишеньку будить.
1: Вставай, вора нашла! Я вора нашла!
2: Кричит в ухо медведю лиса.
0: Где?
1: Да вот где!
2: Сказала лиса и показала Мишке, что у него все брюхо в меду. Мишка сел, протер глаза, провел лапой по животу. Лапа так и льнет, а лиса его корит.
1: Вот видишь, Михайло Потапович, солнышко-то мед из тебя вытопило. Вперед, куманек! Своей вины на другого не сваливай!
2: Сказав это, лиса махнула хвостом, только медведь и видел ее.
3: Сказка о молодце-удальце и живой воде. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. У него было три сына – Дмитрий, Иван и Василий царевич. Отец у них ослеп и говорил своим сыновьям: «Дети мои возлюбленные, сходите к Соньке-богатырке за живой водой и мертвою мне глаза лечить». Старшие и средние сыновья пошли доставать живой и мертвой воды, а младший сын дома остался. Отец долго ждал своих старших сыновей, но никак не мог дождаться и стал говорить младшему: «Сын мой любезный, я теперь стал стар и слеп, а твоих братьев никак не могу дождаться». А младший сын, Василий Царевич, стал говорить отцу: «Батюшка, благослови меня, я пойду братьев искать». Отвечал на то царь: «Нет, друг мой, ты еще молод, да при том же, с кем я останусь? Всех я распустил, только ты один у меня остался». «Ну, батюшка, хоть благословишь, хоть нет, а я пойду». Отец благословил его, и он отправился во путь дороженьку отыскивать своих братьев. Долго ли, коротко ли, приходит Василий Царевич к кузнице. В той кузнице 8 мастеров работают, молодец к молодцу. Василий Царевич говорит им: «Бог помочь, добрые ребята». «Добро пожаловать, Василий Царевич», —

0: куйте ко мне, добрые молодцы, палицу в 20 пудов. Молодцы стали дуть, ковать, с лопаты на лопату переваливать и сковали палицу в 4 часа. Василий-царевич взял палицу, вышел за кузницу, бросил вверх и подставил мизинец. Палица пополам сломилась. Пришел в кузницу и говорит: «Нет, братцы, эта палица мне не по руке. Скуйте мне палицу в 40 пудов». Молодцы стали дуть, ковать, с лопаты на лопату переваливать и сковали палицу в 6 часов. Василий-царевич вышел за кузницу, бросил палицу вверх и подставил колено. Палица пополам переломилась. Он приходит в кузницу и опять говорит: «Эта палица, братцы, мне не по руке. Скуйте мне палицу в 60 пудов». Молодцы стали дуть, ковать, с лопаты на лопату переваливать и сковали палицу в 8 часов. Василий-царевич вышел за кузницу, бросил палицу вверх и подставил голову. Палица только погнулась. Пришел в кузницу и говорит: «Ну, братцы, палица эта мне по руке». Выбросил деньги за палицу и пошел в путь дороженьку. Шел, шел, низко ли, высоко ли, близко ли, далеко ли, приходит к мостику. Ходит тут по лугу конь. Взял Василий-царевич, рассолил воду в реке. Стал конь пить и до половины не выпил. «Нет, — говорит царевич, — этот конь не по мне». Пошел Василий-царевич, близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли, приходит опять к мостику, ходит по лугу другой конь. Василий-царевич рассолил в реке воду, конь стал пить и выпил до половины. «Нет, — говорит, — и этот конь мне не по плечу». Пошел Василий-царевич в путь-дорожку, шел низко ли, высоко ли, близко ли, далеко ли, и опять приходит к мостику. Ходит по лугу конь необыкновенной красоты, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Василий-царевич взял, рассолил воду в реке, и конь выпил всю досуха. «Ну, этот конь ему очень понравился», — подбежал Василий-царевич и вскочил на него верхом. Конь начал возить его по мхам, по болотам, хочет совсем свалить, а Василий-царевич, знай, бьет его своей палицей. Вот конь усмирился и вымолвил: «За что, добрый молодец, бьешь меня? Чего тебе от меня хочется? Сослужи мне службу. Свези меня к Соньке-богатырке, достать живой и мертвой воды». Стал говорить добрый конь: «Гой еси, Василий-царевич, дай мне погулять 3 суток до 3 зари вечерних, 3 зари утренних покататься по свежей траве». Василий-царевич отпустил коня, а сам спать лег и проспал 3 зари утренних до 3 зари вечерних. Прибежал конь, стал будить его: «Что ты так долго спишь, Василий-царевич? Пора в дорогу ехать». Он встал, сел на коня и поехал. Приезжает к Соньке-богатырке. Надо подняться на 100 сажен вверх. «Смотри, любезный конь, не зацепи копытом ни за одну струну». Конь поднялся, перескочил через стены, ни одной струны не задел. Василий Царевич слез с коня и пошел в дом. Входит в спальную. Сонька-богатырка спит крепким сном. Он взял, вынул из-под подушки ключи, достал воды и живой, и мертвой. Два пузырька мертвой воды положил в карман, а два пузырька живой воды подвязал себе под мышки. Вышел на двор, сел на коня и сказал: «Любезный конь, поднимись выше, ни за одну струну не зацепи, только зацепи за последнюю». Конь зацепил за последнюю струну, тотчас струна забрянчала и колокола зазвенели. Сонька-богатырка проснулась и говорит: «Какой это невежа у меня был!» Василий-царевич приехал к морю, видит, что его братья корабли строят, и спрашивает: «Что вы, братцы, здесь делаете?» «Строим корабли, чтобы ехать за живой водой и мертвою. Воротитесь лучше домой. Я везу отцу и живой воды, и мертвой». Сказал это Василий-царевич, лег отдохнуть, да и заснул. Братья взяли у него из кармана два пузырька, а его спихнули в помойную яму. Прошло 2-3 часа. Василий-царевич проснулся и думает: «Господи, где я нахожусь?» Увидел при себе свою палицу и сказал: «Ну, слава Богу, еще не совсем пропал». Взял, поставил палицу, уперся на нее и выскочил вон из ямы. Пошел добрый молодец путем дорогою к своему царству. Между тем его братья домой приехали и принялись отца мертвой водою вспрыскивать. Сколько ни прыскали, нет толку и на копейку. Старшие царевичи не знали, что и делать. После того пришел меньшой царевич, вспрыснул отца живой водой, и он стал видеть лучше прежнего. Начал благодарить Василия Царевича и отказал ему все свое царство.
1: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
2: Мудрец. По зеленой траве мураве ходят куры. На колесе белый петух стоит и думает: пойдет дождь или не пойдет? Склонив голову, одним глазом на тучу посмотрит и опять думает. Чешется о забор свинья. «Черт знает, — ворчит свинья, — сегодня арбузные корки опять отдали корове. Мы всегда довольны, — хором сказали куры. — Дуры! — хрюкнула свинья. — Сегодня я слышала, как божилась хозяйка накормить гостей курятиной. Как что так такое? — затараторили куры. — Поотвертят вам головы. Вот и как что-то такое? — проворчала свинья и легла в лужу. Сверху вниз задумчиво посмотрел петух и молвил: «Куры, куры, не бойтесь, от судьбы не уйдешь. А я думаю, что дождь будет. Как вы, свинья?» «А мне все равно». «Боже мой, — заговорили куры, — вы, петух, предаетесь праздным разговорам, а между тем из нас могут сварить суп». Петуха это насмешило, он хлопнул крыльями и кукарекнул: «У меня, петуха, ко-ко-ко-ко, суп никогда». куры волновались. В это время на порог избы вышла с огромным ножом хозяйка и сказала: «Все равно он старый, его и сварим». И пошла к петуху. Петух взглянул на нее, но гордо продолжал стоять на колесе. Но хозяйка подошла, протянула руку. Тогда почувствовал он зуд в ногах и побежал очень шибко. Чем дальше, тем шибче. Куры разлетелись, а свинья притворилась спящей. «Пойдет дождь или не пойдет?» — думал петух, когда его, пойманного, несли на порог, чтобы рубить голову. И как жил он, так и умер. —

0: один и волшебная лампа. В то время как Багдад был богатейшим и великолепнейшим городом Востока, жила в нем одна бедная вдова с сыном. Мальчика звали Аладдин. Он был очень красив собой и умен, но ленив и большой повеса. Достигнув 15-летнего возраста, стал он, однако, стыдиться жить на иждивении матери, зарабатывавшей себе и сыну пропитание трудами рук своих, и решил отныне сам зарабатывать свой хлеб. Он простился с матерью, и та напутствовала его добрыми пожеланиями. Аладдин хотел наняться в услужение к какому-нибудь господину. Как раз в то время приехал в Багдад иностранец из Африки, которого, благодаря его зловещему виду и страшному наряду, не иначе называли как «африканский колдун». Магия открыла ему, что поблизости Багдада находится пещера, где горит волшебная лампа. Этой драгоценностью ему очень хотелось завладеть. Но так как проникнуть в пещеру мог только человек, не посвященный в тайну лампы, то колдун и искал такого человека. Его-то и встретил Аладдин. Волшебник внимательно поглядел на мальчика и сказал: «Если хочешь мне служить, ступай за мной. Я сделаю тебя богатым и счастливым». Аладдин отвечал: «Охотно, господин, так как надеюсь, что вы меня не обманете». «В этом ты сейчас убедишься», — отвечал колдун добродушным тоном. После того вошел с Аладдином в лавку с платьем и предложил мальчику выбрать то, что ему больше нравится. Великолепно одетый последовал Аладдин по желанию иностранца за ним за город. После долгого пути тот привел его в узкую долину, одиноко лежавшую среди высоких гор. Здесь он остановился и сказал Аладдину: «Свяжи вязанку хвороста и зажги ее, и ты увидишь такие вещи, каких еще ни один человек не видел». Когда пламя ярко разгорелось, незнакомец с невнятным бормотанием и странными движениями посыпал что-то в огонь и стал махать над ним волшебным жезлом. Вскоре затем последовал громовой удар, и земля задрожала и разверзлась. Тут Аладдин впервые сообразил, к великому своему ужасу, что попал в руки колдуна и хотел убежать. Но колдун удержал его и закатил ему такую пощечину, что Аладдин упал на землю.
1: «Глупый мальчишка!» — вскричал он. «Если ты обещал мне служить, то должен меня слушаться. А ну-ка приподними камень из расщелины под нашими ногами».
0: Хотя этот камень был очень велик, Аладдин не посмел противоречить своему господину, внушавшему ему большой страх. С решимостью ухватился он за железное кольцо, вделанное в камень, но каково же было его удивление, когда колоссальный камень оказалось так же легко приподнять, как небольшой камешек. В отверстии виднелась полуобрушенная лестница, которая вела их в глубину.
1: «Спускайся вниз!» — приказал колдун. «Три больших богатых подземелья раскроются перед тобой, наполненные всяческими драгоценностями, но ты смотри, ничего не трогай. И спеши дальше, и пройди в дверь, находящуюся в конце третьего подземелья, и ты попадешь в сад. В конце сада ты увидишь мраморную залу, и в ней голубую нишу. В этой нише горит лампа, на вид совсем простая. Эту лампу ты принесешь мне, но вначале ты должен будешь ее потушить и вылить из нее масло. Чтобы при этом с тобой не приключилось чего-нибудь нехорошего, вот надень этот золотой перстень на средний палец правой руки. Он предохранит тебя от всякой опасности».
0: Теперь Аладдину было совсем не страшно. Он смело сбежал с лестницы и углубился в недра земли. Когда он вошел в подземелье, то все, что его окружало, показалось ему таким прекрасным, точно он во сне переселился в рай. Он без колебаний прошел подземелье, наполненное драгоценностями, и вошел в чудесный сад, подошел к голубой нише, где нашел лампу, потушил ее и, вылив из нее масло, положил в карман. на обратном пути не смог удержаться от искушения сорвать в саду плодов. Когда же взял их в руки, то оказалось, что все они из стекла. Но так они ему все-таки понравились, что он набрал их и разных других драгоценностей полные карманы. Тем временем колдун нетерпеливо ждал возвращения слуги. Наклонившись над подземельем, со сверкающими глазами глядел он в него, и как только показался Аладдин, крикнул ему: «Лампу! Аладдин, давай быстрее лампу!»
2: «Не торопитесь так, любезный учитель», — отвечал развязно мальчик, остановившись на полдороги. «Советую вам лучше спуститься вниз и поглядеть на окружающее великолепие».
1: «Молчи! И давай сюда лампу!»
0: — заорал колдун, жадно протягивая руку в подземелье. Аладдин и сам не знал, как это получилось, что ему вдруг захотелось помучить колдуна за полученную им от него пощечину.
3: «Ах да, лампу!» — сказал он равнодушно, делая вид, что роется у себя в карманах. «Действительно, лампу. Она где-то у меня в карманах, но я куда-то ее очень глубоко засунул, а сверху заложил плодами, которые нарвал в чудесном саду. А потому никак не могу ее достать!»
0: Тут уж колдун не смог удержаться от бешенства. Он составил злодейский план выманить сначала у Аладдина лампу, а затем оставить его в подземелье, чтобы никто не знал тайны о необыкновенной пещере и лампе. Теперь он видел, что план его разрушен.
1: «Постой, негодный мальчишка!» — вскричал он. «Тебе плохо придется!»
0: И с яростью завалил камнем отверстие подземелья, так что мальчик оказался похороненным в земле. После того с проклятиями удалился, сел немедленно на корабль и отплыл на свою родину, в Африку. В беспомощном состоянии бродил Аладдин по подземелью, не находя выхода. Уже 3 дня провел он в нем и умирал с голоду. Тут он с отчаянием стал ломать руки и молить Аллаха об освобождении. И вот, вздымая руки вверх, он нечаянно повернул золотое кольцо, надетое ему на палец колдуном. Внезапно перед ним мелькнул луч света, точно молния. И появился джинн колоссального роста. И он сказал: «Я раб кольца, которое у тебя надето на пальце. Что прикажешь мне сделать?» Испуганный мальчик пролепетал:
2: «О, джинн, выведи меня из этого ужасного места, перенеси меня в Багдад, в дом моей матери!»
0: Не успел он выговорить эти слова, как уже очутился там, где желал.
2: «Матушка, милая матушка, дай мне скорее поесть, иначе я умру с голоду!»
0: Испуганная старуха поспешила подать все, что у нее было: кусок черствого хлеба и глоток воды. Но нашему Аладдину это показалось вкусно, как миндальное печенье, и он почувствовал себя настолько подкрепленным, что смог рассказать все, что с ним случилось. Добрая женщина сначала ничему не поверила, и только когда сын показал ей стеклянные фрукты, драгоценные камни и, наконец, лампу, все ее сомнения рассеялись. «Как ты думаешь, не продать ли нам эти диковинные вещи? Быть может, нам дадут за них столько денег, что мы несколько дней будем сыты?» Мать засмеялась.
2: «Кому нужны стеклянные игрушки? Одна только лампа — полезная вещь. Подожди, я ее немного почищу песком».
0: Но едва стала она ее тереть, как вдруг с потолка спустился на огромном облаке колоссальный крылатый джинн и громовым голосом сказал:
1: «Я раб лампы и готов повиноваться тому, у кого она в руках. Что тебе требуется?»
0: Мать Аладдина так испугалась, что упала без чувств на пол. Но Аладдин, который уже привык к появлению джиннов, не смутился. Поспешно схватил он лампу и сказал:
2: «Я ужасно голоден, любезный джинн, принеси мне поесть!»
0: Джинн исчез, но тотчас же вернулся с большим великолепнейшим подносом, на котором стояли серебряные блюда и другая дорогая посуда с отборнейшими кушаньями и вином. Он поставил поднос и исчез в облаке пара.
2: «Какое счастье!» — вскричал Аладдин. «Тайна лампы открыта! «Матушка, матушка, приди в себя! Мы теперь больше не будем знать нужды». И действительно, после этого они зажили на славу. Стоило только Аладдину потереть лампу, джин появится и доставит то, чего хочет юноша. И лучше всего было то, что всякий раз принесет он новую великолепную столовую посуду, а старую оставит им же. Так прожил Аладдин с матерью 5 лет в неизменном благополучии. Но он не проводил дней своих в праздности и роскоши, а прилежно учился и приобретал все новые знания. В один прекрасный день, проходя случайно мимо дворца султана, он увидел у окна прекрасную принцессу Фатиму с лицом незакрытым вуалью. Она ему очень понравилась. И, вернувшись домой, он сказал матери: «Фатима, прекрасная дочь султана, будет моей женой». Добрая женщина подумала, что ее сын с ума сошел, и старалась его образумить, но тщетно. Аладдин приставал к ней, прося, чтобы она шла к султану просить для него руки его дочери. «Надень свое лучшее платье и отнеси им в подарок прекрасные фрукты, которые я сорвал в волшебном саду, и ты увидишь, как султан им обрадуется. С тех пор, как я кое-чему научился, я знаю, что фрукты эти не из стекла, как ты думала, а из драгоценных камней, каким и цены нет, и каких нет ни у одного султана на свете». Добрая мать согласилась, наконец, исполнить желание сына. Она взяла драгоценнейший из сосудов, наполнила его фруктами и другими драгоценностями, старательно завернула в великолепную шаль и пошла во дворец султана. Когда после настойчивых просьб ее, наконец, допустили к султану, она молча пала ниц перед высоким повелителем земли и встала только тогда, когда султан милостиво проговорил: «Скажи мне, добрая женщина, что привело тебя сюда?» Тогда она рассказала, рассыпаясь в извинениях, о великой любви своего сына к прекрасной принцессе Фатиме, и как случилось, что сын задумал просить ее руки. Султан и его придворные не могли сначала удержаться от смеха при таком странном сватовстве. Но когда мать Аладдина поднесла драгоценную чашу, то вне себя от изумления они воскликнули: «Как прекрасно! Какая прелесть! Как должен быть богат твой сын, что может дарить такие драгоценности?» «Ступай домой», — прибавил султан, «и скажи сыну, что я готов отдать ему руку дочери, но только смотри, передай ему, что он должен сначала прислать мне еще 40 таких чаш, как эта, с 20 красивыми черными и 20 белыми невольниками. Чаши должны быть сверху донизу полны деньгами и такими же драгоценными камнями и редкими украшениями, что ты мне уже подарила». Аладдин с радостью услышал эту весть. Вскоре после полуночи он взял волшебную лампу и пошел с нею на большую площадь напротив дворца султана. Тут он потер лампу и приказал немедленно явившемуся духу доставить все, что требовал султан. «И еще вот что», — прибавил он, — «на этом самом месте воздвигни мне дворец такой большой и прекрасный, какого еще не бывало на земле». Едва приказание было отдано, как послышался громовой удар. Перед глазами Аладдина выросло из земли здание такое великолепное, какое ему и не снилось. Внутри раздавалась чудесная музыка, и когда Аладдин вошел, то он был ослеплен окружавшим его блеском. Бесчисленные слуги спешили исполнить его приказание, и 40 невольников с драгоценными подарками уже стояли наготове. Когда наступило утро, весь Багдад узнал о том, что случилось. Народ сбегался, чтобы полюбоваться чудным дворцом Аладдина, и даже султан встал пораньше обыкновенного. Из своих покоев он с удивлением взирал на новый замок. Но удивлению его не стало границ, когда ему доложили, что владелец волшебного замка желает его видеть. Немедленно с дочерью и всеми придворными отправился он в тронную залу, чтобы как следует принять знатного гостя, приближавшегося в торжественной процессии. Аладдин с матерью вошел во дворец и приказал поставить принесенные подарки на ступеньки престола. Султан узнал в матери Аладдина вдову, просившую накануне для сына руку его дочери. Он радостно обнял Аладдина как будущего зятя, и Фатима не противоречила, так как прекрасный Аладдин ей очень понравился. В тот же самый день совершилось торжественное бракосочетание. В то время как все это происходило, африканский колдун сидел у себя дома сердитый и все еще не мог забыть про Аладдина и волшебную лампу. Поэтому он послал в один прекрасный день своих воздушных джиннов разузнать, что с ними, собственно говоря, стало. Когда те принесли известие, что Аладдин женился на дочери султана, прекрасной принцессе Фатиме, и живет в великолепном дворце, где хранит и лампу, колдун не мог долей выдержать и решил немедленно отправляться в Багдад и завладеть лампой. Аладдин уехал как раз на охоту с султаном, когда однажды колдун появился перед его дворцом, переодетый торговцем лампами. Он нес корзину, полную новых ламп, и громко кричал: «Лампы! Лампы! Кто меняет старые лампы на новые? Лампы! Лампы! Меняю старые лампы на новые!» Люди насмешливо глядели на него и всячески подтрунивали. Принцесса Фатима тоже глядела на него из окна и забавлялась. Вдруг она приказала кликнуть этого торговца во двор дворца и сказала одной из невольниц: «В спальне мужа стоит такая старая ржавая лампа. Возьми ее и отнеси этому дураку, который так любит старые лампы». К сожалению, Аладдин не сказал до сих пор своей жене, в чем заключается тайна этой лампы. Но колдун именно на это и рассчитывал. Когда он увидел драгоценную лампу, то силой вырвал ее из рук служанки. Но смех прислуги превратился в ужас и плач, когда мнимый торговец, потеряв лампу, сказал появившемуся духу: «Приказываю тебе перенести дворец со всеми, кто в нем находится, в Африку и поставить его в моем саду!» Внезапно поднялся сильный ураган и унес великолепный дворец так, что от него не осталось и следа. Вскоре затем вернулись с охоты султан и его зять. Когда они увидели, какие страшные вещи совершились в их отсутствие, Аладдин впал в великую грусть. Султан же пришел в такое бешенство, что приказал немедленно посадить зятя в заточение. «Если через 3 дня ты не вернешь мне моей любимой дочери вместе с дворцом, то я велю отрубить тебе голову!» — пригрозил он Аладдину. Аладдин догадался, что злой волшебник сыграл с ним эту шутку. Но что мог он предпринять, сидя в заточении? Как много лет тому назад, когда он находился в подземелье, ломал он себе руки и молил Аллаха о помощи и избавлении. Как и тогда повернул он кольцо, которое все еще носил на пальце, и тот же дух, что и тогда, предстал перед ним и спросил, что ему угодно. «Перенеси меня немедленно в то место, где находится моя жена!» — приказал Аладдин и очутился в палатах своего дворца. Любящая Фатима бросилась ему навстречу и обняла его со слезами радости. «Ах, как я рада, милый Аладдин, что ты опять со мной! Но я боюсь за свою жизнь. Через несколько минут придет колдун ко мне обедать. Если он тебя увидит, то, наверное, убьет». «Не беспокойся обо мне!» — храбро успокаивал ее Аладдин. «Возьми-ка вот этот пузырек. Он содержит сильнейший яд на свете и вкусен, как самое чудесное вино. Налей его в стакан колдуна, а в свой — вина. Затем объяви, что ты согласна стать женой чудовища. Чокнись с ним и потребуй, чтоб он разом осушил стакан за твое здоровье. Яд его убьет, а я пока спрячусь за этот занавес». Не успела Фатима наполнить стаканы, а Аладдин укрыться за занавесом, как вошел колдун. Первым его вопросом Фатиме было, согласна ли она, наконец, быть его женой. И как же он обрадовался, когда она ответила «да». Не колеблясь, осушил он по ее желанию стакан вина залпом, но в то же мгновение упал бездыханный на ковер. Радость супругов еще усилилась от того, что Аладдин нашел в кармане мертвого колдуна свою заветную волшебную лампу. Можно себе представить, что Аладдин не замедлил потереть лампу, и прежде чем рассвело, дворец со всеми его обитателями уже стоял на прежнем месте, в Багдаде. Султан никак не мог утешиться от потери любимой дочери. Почти весь день просидел он у окна напротив площади, на которой стоял очарованный замок. Каждое утро первый взгляд его всегда был обращен на это пустое место. И немного спустя после того, как счастливая чета вернулась домой, султан, проснувшись с печальным лицом, подошел к окну взглянуть на площадь. Но что же он увидел? Он тер себе глаза, чтобы удостовериться, что это не сон. Скоро радость засветилась в его взоре, потому как он убедился, что дворец Аладдина стоит на старом месте. И он поспешил туда и безмолвный от радости бросился на шею сначала дочери, а затем и зятю. После того он велел рассказать себе обо всем, что было, и от души порадовался, что колдовству пришел конец. С тех пор Аладдин счастливо жил с женой. Ему не нужно было больше прибегать к услугам волшебной лампы. И когда султан через несколько лет умер, Фатима наследовала престол. Она разделила власть с Аладдином, и оба правили страной многие годы, мудро и кротко, любимые и уважаемые своим народом.

0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
1: Слушайте, слушайте, слушайте, говорит Каталабют. Первый министр при дворе короля Флорестана XIV. Сегодня во дворце произошло сказочно счастливое событие. У короля и королевы родилась дочь, принцесса Аврора. В замке вечером будет небывалое, невиданное торжество. Только что я сам лично разослал по особому списку приглашение всем волшебницам и феям. Да здравствует новорожденная принцесса Аврора! Ура! Ура! Ура!

0: Неслыханно, невероятно нанести такое оскорбление мне. Мне, фей Карабос. Король пригласил сегодня в замок всех фей и волшебниц, всех, кроме меня. Король будет страшно наказан. Вон летит она, мой злейший враг, фея сирени. Всегда и везде встает она на моем пути. Ненавижу!
1: Не грози мне, Карабос. Я не боюсь тебя. Добро всегда сильнее зла. Запомни.
0: Лети, лети. Посмотрим, удастся ли тебе и на этот раз помешать мне. Эй, подавайте экипаж. Едем в замок. Чую, вижу. Там уже в разгаре веселье. Но ничего, ненадолго.

0: милостивые волшебницы, прекрасные дамы, почтенные господа, прошу внимания. Сейчас сюда пожалует их величество, король и королева, со своей новорожденной дочерью, принцессой Авророй. Естественно, ее принесут в колыбельке. Они идут! Внимание! Внимание! Взгляните, как мила принцесса. Чудный ребенок.
1: Прелестно.
2: Чарова.
3: Милая малютка.
0: Поздравляю, Ваше Величество.
2: Поздравляю.
4: Благодарю, господа. Тронут. Прошу, проходите. Благодарю. Каталабют, где же волшебница? Я не вижу ни одной.
0: О, вот и феи. Идут. Смотрите.
4: Добро пожаловать, дорогие феи! Счастлив принимать вас у себя в замке в этот торжественный день!

0: это Лабют. Вы уверены, что ничего не напутали, никого не забыли? Что-то их, по-моему, меньше, чем нужно.
1: Ваше Величество, как можно? Вот список. Извольте взглянуть, все абсолютно точно.
0: Фея Канарейк, фея Виолант, фея Крошка, фея Кандид, фея Флёр де Фарин, а фея Сирени?
1: Вот и она. Полный комплект, Ваше Величество.
0: Моя дорогая, я в восторге, что вижу вас.

0: сказочного королевства. Пусть каждый из вас пожелает маленькой принцессе что-нибудь хорошее. Это пожелание непременно исполнится.
1: Пусть принцесса будет прекрасней всех на свете.
2: Пусть у нее будет нежное и доброе сердце.
3: Пусть растет она веселой, скромной и милосердной.
0: А теперь скажу и я.

0: Я пожелаю принцессе Авроре. Что такое? Вы слышите?
1: Кто-то приехал.
2: Подъехал экипаж.
0: Кто это?
3: Чьи?
4: Каталабют, узнайте, в чем там дело. Кто смеет так шуметь?
1: Бегу, ваше величество. Ваше величество, там старуха.
4: Какая старуха?
1: Старуха в... волшебница. О, горе мне! Я не пригласил ее.
4: Какое несчастье! Как ее имя?
1: Ну,
4: Карабо!
5: Я погиб, Карабо.
2: Да, Карабос.
1: Милостивая госпожа фея, милостивая моя госпожа!
2: Прочь, мерзкий, противный каталабютишка! Эй, слуги, хватайте его! Вырвите у него все волосы на голове, все его прекрасные, длинные волосы! А я вам

0: сударыня, сударыня, что вы делаете? Пощадите, за что? За что?
1: Прочь с дороги, слуги мои, разгоните всю эту мелочь, окружите колыбель, пришел и мой час. Ну, прекрасная принцесса Аврора, прими и мой дар. Да, ты вырастешь красивой и счастливой. Но вот придет день, и тебе исполнится 16 лет. И в этот день ты уколешь палец о веретено, и ты заснешь навеки. Да, ты умрешь.
2: Остановись, Карабос. Рано тебе торжествовать.
1: Ты! Опять ты! О, проклятие!
2: Король, королева, подруги мои милые, не печальтесь. Правда, я не настолько могущественна, чтобы сказанное злое слово сделать несказанным, но исправить зло в моих силах. Принцесса должна будет уколоть себе руку веретеном, но она не умрет. Нет. Уколов руку, принцесса заснет глубоким сном и будет спать целых 100 лет. А потом придет к ней прекрасный принц и разбудит ее.

Слушайте приказ. Отныне под страхом смертной казни я запрещаю всем своим подданным прясть пряжу и хранить у себя в доме веретёна и прялки. Я сказал.

прошли эти 16 лет, и сегодня в замке снова праздник. Вязальщицы вяжут цветочные гирлянды и кружевные занавеси, но ведь им трудно. У них нет ни иголок, ни веретен. А у меня есть прелестное, новенькое, острое, острое веретенце. Хорошенькое веретенце. И кто обратит внимание на бедную, скромную старушку, помогающую служанкам работать? Я умна, я могущественна. В замок час настал.

с тех пор, как эта отвратительная старушенция вырвала у меня все волосы, я все время хожу с насморком. Ужасно! Зябнет голова.

боже мой, ну где же цветы, кружева? Ах, эти налогненькие служанки, одно горе. Кружится, вертится, благо музыканты пришли. А работа стоит,

0: назад.
1: Прошу, прошу, дорогие гости, в парке так приятно отдохнуть, повеселиться, потанцевать. Каталебют, все готово? Принцы прибыли?
2: 4, ваше лично. И все сватаются.
1: Прекрасно. Сейчас выйдет моя дочь, принцесса Аврора, и я вас представлю ей.
2: Ее высочество, принцесса!

0: очаровать. Прелесть.
1: Дочь моя.
2: Отец, я счастлива. Я так счастлива сегодня. Мне хочется петь, танцевать, смеяться. Сегодня мне 16 лет.
3: Музыканты, танец для принцессы.

0: Ваше высочество?
1: Принцесса!
0: Позвольте! Разрешите?
2: Я не знаю, кого предпочесть. Я буду танцевать со всеми по очереди.
0: Принцесса!
1: Принцесса! Мы у ваших ног!
0: Взгляните, одно ваше слово.
1: Выбирайте!
2: Нет, нет, нет, нет! Я же сказала, я танцую со всеми. Вы все четверо одинаково нравитесь мне. И я не хочу никого обижать. Сегодня всем должно быть весело и радостно. Всем!

0: Я хочу еще танцевать, еще. О, какая славная старушка. Я ее не знаю. Бабушка, а что это у тебя в руках? Я никогда не видала такой вещички.
1: Да, это, деточка, так. Веретенце, красавица, веретенце.
0: Какое забавное. Дай, дай мне, я буду танцевать с ним.
2: Веретено!
3: Несчастье!
4: Аврора, дочь моя, брось это, брось!

0: больно. Оно колется. Отец мой, матушка, больно, больно.
1: Аврора, дитя.

0: Кто это сделал? Кто убил ее? Карабос! Так это ты!
1: А, ваше величество! Что умеет Карабос платить за обиды? Она умерла! Мое предсказание сбылось! Плачьте, плачьте, плачьте!
0: Дитя мое, дитя!

Не надо плакать. Так должно было случиться. И так случилось. Но это не смерть. Это глубокий сон. Пусть эльфы мои перенесут принцессу в ее комнату. Нет, не прощайтесь с ней. Вы еще встретитесь.

Я погружу всех вас в такой же сон. И через 100 лет вы проснетесь вместе с Авророй, не изменившиеся, не постаревшие, ничего не забывшие.

Вот и все. Заснуло все живое в замке, заснуло на столе. А теперь поднимайтесь из земли все ползучие растения, густые кустарники, колючий терновник, шиповник, астролист. Переплетайтесь ветвями, превращайте королевский парк в непроходимую темную чащу. Пусть никто, ни человек, ни зверь до срока не пройдет в замок, не увидит принцессы. 100 лет не

Сюда! Сюда! Принц! Дамы, господа, идите сюда. Я нашел чудесную поляну. Здесь мы превосходно отдохнем после охоты и позавтракаем. Спешите ко мне, все, все! Слуги, готовьте завтрак!

0: Ну как, дорогой принц, вам нравится?
1: Какое красивое место. Я никогда здесь не бывал. Смотрите, следы каких-то развалин и чудесный старый парк. А вон там, вдалеке, над густым дремучим лесом, башни замка. Чей это замок?
0: Мой принц, я припоминаю. Давно-давно в детстве я слыхал от одного старика легенду, будто бы в каком-то замке спит непробудным сном прекрасная принцесса. И будто бы спать она будет до тех пор, пока благородный и отважный юноша не придет и не разбудит ее. Может быть, это и есть тот самый замок?
1: Возможно, да.
0: О, в такой чудесный солнечный день не нужно задумываться, мой принц. Мы отлично поохотились, мы молоды, веселы, счастливы. Зачем нам вспоминать о каких-то давным-давно забытых легендах?
1: Все это так таинственно и необычно. Я не знаю, что происходит со мною, но я не могу оторвать взор свой от этих старых башен. Я не могу забыть легенду. Я не могу уже не думать о прекрасной зачарованной принцессе. И сердце мое странно и тревожно бьется.
0: Принц! Дорогой принц! Охотники докладывают, что напали на след кабана. О, вы снова задумались. О чем, мой принц?
1: Ты знаешь, Фортюне, у меня пропало желание веселиться. Оставьте меня. Иди и ты. Иди, иди, я побуду один. Я так хочу, Фортюне.
0: Слушаю, мой принц. Господа, на коней! Трубите сбор, ловчие! На кабана! На кабана!

И она будет спать до тех пор, пока не придет благородный и отважный юноша и не разбудит ее. Легенда, старая легенда. Но только ли легенда? А вдруг... Что это? Я грежу...

Это я привела тебя сегодня сюда. Я тронула трепетом робкой надежды твое сердце. Да, ты тот, кому судьбой назначено пробудить от столетнего сна ее. Ту, что спит в замке за высокими башнями, в непроходимой чаще.

0: Научи меня, как спасти ее, как найти. Меня не испугают ни трудности, ни опасности. Я готов биться с самыми страшными врагами. Я выдержу самые трудные испытания, но я пройду к ней. Я сниму с нее чары. И если нужно, отдам ей жизнь.
1: Войди в мою ладью, Дезире. Мы пройдем с тобой там, где не смогут пройти ни человек, ни зверь. Не сможет пролететь птица. Путь наш не близок, и лежит он через сказочные страны по волшебным дорогам фантазии.

чудо! Деревья, словно живые, поднимают свои ветви, уступая нам дорогу. Колючий кустарник прячет острые иглы, чтобы не задеть нас. Цепкий плющ, свиваясь в гибкие кольца, опадает на землю, устилая нашу дорогу мягким зеленым ковром.

0: Кто это там, в тумане? Чьи это легкие призрачные фигуры, мимо которых мы двигаемся? Они провожают нас, приветливо машут вслед.
1: Это сказки, Дезире. Разве ты не узнал их? Вот Золушка и принц, вот кот и кошечка, а вот людоед и мальчик с пальчиком, а рядом красная шапочка и серый волк. Это страна сказок.
0: Да-да, теперь я узнаю. И мне кажется, они что-то говорят.
1: Смелее!
2: Ты победишь!
3: Ты победишь!
4: Мы будем рядом с тобой!
1: Не бойся! Не бойся!
2: Не бойся!

0: Я не боюсь. О, нет, нет. Всем сердцем стремлюсь я туда, к ней. Смотри, смотри, густой туман, скрывающий башни замка, начинает рассеиваться, таять. Я уже различаю золотую ограду. Вот выступает из серой мглы забвенья старинный замок.
1: Да, Дезире, мы у цели. Теперь я покину тебя. Дальше ты пойдешь один. Мое волшебство здесь бессильно. Аврору спасет только чудо любви твоей. Но мужайся, Дезире, тебе нелегко будет проложить путь к счастью.

Они все-таки пришли. Пришли через 100 лет. Она фея сирени, и этот юный, безрассудный, влюбленный храбрец. Сквозь паутину, затянувшие окна замка, я вижу их ладью. Они приближаются, приближаются. И все кругом расступается перед ними. О, страдание! О, мука черная!

0: Но я еще не сдалась. О, нет!
1: Слышишь, ты, волшебница, сверкающей молодостью и красотой,
0: ты еще не знаешь всей силы моей ненависти, моей злобы. И ты не знаешь, что я живу в этом замке. Живу давно, ох, как давно, с тех пор, как все заснули.

0: Эй, слуги! Сейчас к нам в замок пытается пробраться человек. Мы не должны пустить его. Понятно?
1: Не пустим.

Змей, спутайте ему ноги, сожмите его тело, задушите его. Вы, мыши, закройте каждую щель, каждую трещину в стене. Ни капли света не сможет он увидеть, он ослепнет. Вы, пауки, свейте свою самую частую, самую крепкую паутину и накиньте на него, чтобы запутался он и не смог двигаться и дышать. Бегите, ползите, летите. Я слышу, он идет к замку. Идет один, совсем один. Ну, берегись.

0: Проклятие, проклятие!
1: Мы задыхаемся!

0: Ты побеждена, Карабос! Все твои черные силы погибли! Уйди с нашей дороги! В замок пришли сказки!
1: Не пущу! Не пущу! Не пройдешь к Авроре!
0: Поздно, Карабос! Окна и двери открыты, и в замок льется свет и солнце. Это твоя смерть. Отойди от двери.
1: Нет,

Ох!

0: знаю. Ты победил, Дезире. Карабос больше нет. Иди к Авроре. Путь свободен. Вот она. Видишь?
1: Она. Аврора. О, моя принцесса. Моя любовь. Проснись.

0: Как светло! Уже утро? О, кто ты, юноша?
1: Меня зовут принц Дезире.
0: Дезире, какое красивое имя! Дезире.
1: Тоже просыпаются, как вы, как все вокруг. А в вашем парке уже распускаются цветы и шелестят деревья. Запели птицы, и фонтаны снова рассыпают свои алмазные брызги. Все, все вокруг оживает.
0: Поняла то, что предсказала фея сирени. Сбылось.
1: Да, сбылось. Спустимся в парк, принцесса. Солнце зовет вас.

Принцесса, не уходите так далеко. Не отпускайте мою руку. Я боюсь, что вы исчезнете, что я снова потеряю вас.

0: Дорогие гости, сегодня мы будем праздновать все сразу. И день рождения принцессы, и победу над Карабос. Ох, мои несчастные волосы. И
1: мне... Не продолжайте, Каталебют, ведь это еще секрет.
0: Ну какой же секрет, ваше величество? Посмотрите сами.
2: Отец, вот мой избранник, принц Дезире.
3: Ваше величество.
1: Дайте мне обнять вас, дети мои.
0: Итак, дорогие гости, мы празднуем еще и помолвку принцессы Авроры и принца Дезире, нашего спасителя. Музыка!

0: величество, взгляните-ка, еще гости, да какие!
1: Это мои друзья, мои верные, мужественные, преданные друзья, сказки, самые дорогие друзья, и они никогда от нас не уйдут, потому что ведь и мы с вами, принцесса, тоже сказка.
0: Милости просим, милости просим. Танцуйте, танцуйте, дети мои, веселитесь. Сегодня светлый день.

0: со спичками. Сказка Ханса Кристиана Андерсена.
1: Морозило. Шел снег. На улице становилось все темнее и темнее. Это было как раз вечер под Новый год. В этот-то холод и тьму по улицам пробиралась бедная девочка с непокрытой головою и босая. Она, правда, вышла из дома в туфлях, но куда они годились? Огромные-преогромные. Последние их носила мать девочки. И они слетели у малютки с ног, когда она перебегала через улицу, испугавшись двух мчавшихся мимо карет. Одной туфли она так и не нашла, другую же подхватил какой-то мальчишка и убежал с ней, говоря, что из нее выйдет отличная колыбель для его детей, когда они у него будут. И вот девочка побрела дальше босая. Ножонки ее совсем покраснели и посинели от холода. В стареньком передничке у нее лежало несколько пачек серных спичек. Одну пачку она держала в руке. За целый день никто не купил у нее ни спички. Она не выручила ни гроша. Холодная, иззябшая, шла она все дальше, дальше. Жалко было и взглянуть на бедняжку. Снежные хлопья падали на ее прекрасные вьющиеся белокурые волосы, но она и не думала об этой красоте. Во всех окнах светились огоньки. По улицам пахло жареными гусями. Сегодня ведь был канун Нового года. Вот об этом она думала. Наконец, она уселась в уголке за выступом одного дома. Съежилась и поджала под себя ножки, чтобы хоть немножко согреться. Но нет, стало еще холоднее. А домой она вернуться не смела. Она ведь не продала ни одной спички, не выручила ни гроша. Отец прибьет ее. Да и не теплее у них дома. Только что крыша-то над головой, а то ветер так и гуляет по всему жилью, несмотря на то, что все щели и дыры тщательно заткнуты соломой и тряпками. Ручонки ее совсем окоченели. Ах! Одна крошечная спичка могла бы согреть ее. Если бы только она смела взять из пачки хоть одну, чиркнуть ею о стену и погреть пальчики. Наконец она вытащила одну. Чирк! Как она зашипела и загорелась! Пламя было такое теплое, ясное. И когда девочка прикрыла его от ветра горсточкой, ей показалось, что перед нею горит свечка. Странная это была свечка. Девочке чудилось, будто она сидит перед большой железной печкой с блестящими медными ножками и дверцами. Как славно пылал в ней огонь, как тепло стало малютке. Она вытянула былые ножки, но огонь погас. Печка исчезла, в руках девочки остался лишь обгорелый конец спички. Вот она чиркнула другую. Спичка загорелась, пламя ее упало прямо на стену, и стена стала вдруг прозрачной, как кисейная. Девочка увидела всю комнату. Накрытый белоснежной скатертью и уставленный дорогим фарфором стол, а на нем жареного гуся, начиненного черносливом и яблоками. Что за запах шел от него? Лучше же всего было то, что гусь вдруг спрыгнул со стола и, как был с вилкой и ножом в спине, так и побежал в перевалку прямо к девочке. Тут спичка погасла, и перед девочкой опять стояла одна толстая холодная стена. Она зажгла еще спичку и очутилась под великолепнейшей елкой, куда больше и наряднее, чем та, которую девочка видела в сочельник, заглянув в окошко дома одного богатого купца. Елка горела тысячами огоньков, а из зелени ветвей выглядывали на девочку пестрые картинки, какие она видывала раньше в окнах магазинов. Малютка протянула к елке обе ручонки, но спичка потухла. Огоньки стали подниматься все выше и выше и превратились в ясные звездочки. Одна из них в вдруг покатилась по небу, оставляя за собой длинный огненный след.
2: «Вот кто-то умирает»,
1: — сказала малютка. Покойная бабушка, единственная любившая ее существо в мире, говорила так.
3: «Падает звездочка, чья-нибудь душа идет к Богу».
1: Девочка чиркнула об стену новой спичкой. Яркий свет озарил пространство, и перед малюткой стояла вся окруженная сиянием, такая ясная, блестящая и в то же время такая кроткая и ласковая ее бабушка.
2: «Бабушка!»
1: — вскричала малютка.
2: «Возьми меня с собой! Я знаю, что ты уйдешь, как только погаснет спичка. Уйдешь, как теплая печка, чудесный жареный гусь и большая славная елка!»
1: И она поспешно чиркнула всем остатком спичек, которые были у нее в руках. Так ей хотелось удержать бабушку. И спички вспыхнули таким ярким пламенем, что стало светлее, чем днем. Никогда еще бабушка не была такой красивой, такой величественной. Она взяла девочку на руки, и они полетели вместе в сиянии, в блеске, высоко-высоко, туда, где нет ни холода, ни голода, ни страха, к Богу. В холодный утренний час в углу за домом по-прежнему сидела девочка с розовыми щечками и улыбкой на устах, но мертвая. Она замерзла в последний вечер старого года. Новогоднее солнце осветило маленький труп. Девочка сидела со спичками. Одна пачка почти совсем обгорела.
2: «Она хотела погреться, бедняжка»,
1: — говорили люди. Но никто и не знал, что она видела, в каком блеске вознеслась вместе с бабушкой к новогодним радостям на небо.

осенний холод, от которого пожелтела трава, привел всех птиц в большую тревогу. Все начали готовиться в далекий путь, и все имели такой серьезный, озабоченный вид. Да, нелегко перелететь пространство в несколько тысяч верст. Сколько бедных птиц дорогой выбьется из сил, сколько погибнут от разных случайностей. Вообще было

Крупная и большая птица, как лебеди, гуси и утки, собирались в дорогу с важным видом, сознавая всю трудность предстоящего подвига. А более всех шумели, суетились и хлопотали маленькие птички, как кулички-песочники, кулички-плавунчики, чернозобики, черныши, зуйки. Они уже давно собирались тайками и переносились с одного берега на другой по отмелям и болотам с такой быстротой, точно кто бросил горсть гороху. У маленьких птичек была такая большая забота. Лес стоял темный, молчаливый, потому что главные певцы улетели, не дожидаясь холода.

Как быстро летело время. Был уже целый ряд холодных утренников. От инея пожелтели березки и покраснели осины. Первыми тронулись болотные птицы, потому что болота уже начали замерзать. Дольше всех оставались водоплавающие. «И куда эта мелочь торопится?» – ворчал старый селезень, не любивший себя беспокоить. «В свое время все улетим. Не понимаю, о чем тут беспокоиться?» «Какой ты отец?» – накинула старая утка на мужа. «Отцы заботятся о детях, а тебе хоть трава не расти». «Ты это о серой шейке говоришь?» «Что же я могу поделать, если она не может летать? Я не виноват». Серой шейкой они называли свою калеку-дочь, у которой было переломлено крыло еще весной, когда подкралась к выводку лиса и схватила утенка. Старая утка смело бросилась на врага и отбила утенка, но одно крылышко оказалось сломанным. «Даже и подумать страшно, как мы покинем здесь серую шейку одну?» — повторяла утка со слезами. «Все улетят, а она останется одна одинешенька. Да, совсем одна. Мы улетим на юг, в тепло, а она, бедняжка, здесь будет мерзнуть. Ведь она наша дочь». И так я ее люблю, мою серую шейку.

Маменька ввиду близившейся разлуки относилась к дочери калеки с удвоенной нежностью. Бедняжка еще не знала, что такое разлука и одиночество, и смотрела на сборы других в дорогу с любопытством новичка. Правда, ей иногда делалось завидно, что ее братья и сестры так весело собираются к отлету, что они будут где-то там, далеко-далеко, где не бывает зимы. «Ведь вы весной вернетесь?» — спрашивала серая шейка у матери. «Да-да, вернемся, моя дорогая, и опять будем жить все вместе. Я буду все время думать о вас», — повторяла серая шейка. «Все буду думать, где вы, что вы делаете, весело ли вам. Все равно и будет точно я с вами вместе». Старой утке нужно было собрать все силы, чтобы не выдать своего отчаяния.

А время летело, быстро летело. Наступил и роковой день. Вся стая сбилась в одну живую кучу на реке. Это было ранним осенним утром, когда вода еще была покрыта густым туманом. Утиный косяк сбился из 300 штук. Слышно было только кряканье главных вожаков. Старая утка не спала всю ночь. Это была последняя ночь, которую она проводила вместе с серой шейкой. «Ты держись вон около того берега, где в реку сбегает ключик», — советовала она. «Там вода не замерзает целую зиму». Серая шейка держалась в стороне от косяка, как чужая. Да все были так заняты общим отлетом, что на нее никто не обращал внимания. «Ну, трогай!» — громко скомандовал старый вожак, и стая поднялась разом вверх.

Серая шейка осталась на реке одна и долго провожала глазами улетавший косяк. Сначала все летели одной живой кучей, потом вытянулись в правильный треугольник и скрылись. Неужели я совсем одна? Думала серая шейка, заливаясь слезами. Лучше было бы, если бы тогда лиса меня съела.

Река, на которой осталась серая шейка, весело катилась в горах, покрытых густым лесом. Место было глухое, и никакого жилья кругом. По утрам вода у берегов начинала замерзать, а днем тонкий, как стекло, лед таял. «Неужели вся река замерзнет?» — думала серая шейка с ужасом. Скучно ей было одной, и она все думала про своих улетевших братьев и сестер. Где-то они сейчас? Благополучно ли долетели? Вспоминают ли про нее? Времени было достаточно, чтобы подумать обо всем. Река была пуста, и жизнь сохранялась только в лесу, где посвистывали рябчики, прыгали белки и зайцы. Скоро выпал и первый снег, а река все еще не поддавалась холоду. Все, что замерзало по ночам, вода разбивала. Борьба шла не на живот, а на смерть. Всего опаснее были ясные звездные ночи, когда все затихало, и на реке не было волн. Река точно засыпала, и холод старался сковать ее льдом сонную. Так и случилось. Была тихая-тихая звездная ночь. Тихо стоял темный лес на берегу, точно стражи из великанов. Горы казались выше, как это бывает ночью. Высокий месяц обливал все своим трепетным, искрившимся светом. Бурливая днем горная река присмирела, к ней тихо-тихо подкрался холод. Крепко-крепко обнял гордую непокорную красавицу и точно прикрыл ее зеркальным стеклом.

Серая Шейка была в отчаянии, потому что не замерзла только самая середина реки, где образовалась широкая полынья. Свободного места, где можно было плавать, оставалось не больше 15 сажен. Огорчение Серой Шейки дошло до последней степени, когда на берегу показалась лиса. Это была та самая лиса, которая переломила ей крыло. «А, старая знакомая! Здравствуй!» — ласково проговорила лиса, останавливаясь на берегу. «Давненько не видались. Поздравляю с зимой! Уходи, пожалуйста. Я совсем не хочу с тобой разговаривать», — ответила Серая Шейка. «Это за мою-то ласку. Хороша же ты, нечего сказать. А впрочем, про меня много лишнего говорят. Сами наделают что-нибудь, а потом на меня и свалят. Ну, пока, до свидания». И Серая Шейка начала бояться, что лиса опять придет. Бедная даже не могла любоваться творившимися вокруг нее чудесами. Наступила уже настоящая зима. Земля была покрыта белоснежным ковром. Не оставалось ни одного темного пятнышка. Даже голые березы, ольхи, ивы и рябины убрались инеем, точно серебристым пухом. А ели сделались еще важнее. Они стояли засыпанные снегом, как будто надели дорогую теплую шубу. Да, чудно хорошо было кругом. А бедная Серая Шейка знала только одно, что эта красота не для нее. И трепетала при одной мысли, что ее полынья вот-вот замерзнет, и ей некуда будет деться. Лиса действительно пришла через несколько дней и опять заговорила. «Соскучилась я по тебе, уточка. Выходи сюда. А не хочешь, я сама к тебе приду. Я не спесива». И лиса принялась ползти осторожно по льду к самой полынье. У Серой Шейки замерло сердце. Но лиса не могла подобраться к самой воде, потому что лед был еще очень тонок. Она положила голову на передние лапки, облизнулась и проговорила. «Какая ты глупая уточка! Вылезай на лед! А впрочем, до свидания! Я тороплюсь по своим делам». Лиса начала приходить каждый день проведать, не застыла ли полынья. Наступившие морозы делали свое дело. От большой полыньи оставалось всего одно окно в сажень величиной. Лед был крепкий, и лиса садилась на самом краю. Бедная Серая Шейка со страху ныряла в воду, а лиса сидела и зло подсмеивалась над ней. «Ничего, ныряй, а я тебя все равно съем. Выходи лучше сама». По всей вероятности, лиса и съела бы Серую Шейку, когда полынья замерзла бы совсем. Но случилось иначе.

0: клево будет, соображал он, выбирая самого крупного зайца. Он даже прицелился из ружья, но зайцы его заметили и кинулись в лес, как сумасшедшие. Старичок пустился разыскивать зайцев по следам, но зайцы рассыпались по лесу, как горох. Старичок порядком измучился, обругал лукавых зайцев и присел на берегу реки отдохнуть. Сидит старичок, горюет, а тут, глядь, лиса по реке ползет. Так и ползет, точно кошка. «Ха-ха-ха, вот так штука!» – обрадовался старичок. «К старухиной-то шубе воротник сам ползет. Видно, пить захотела. А то, может, и рыбки вздумала половить». Лиса действительно подползла к самой полынье, в которой плавала серая шейка, и улеглась на льду. Стариковские глаза видели плохо, из-за лисы не замечали утки. Старичок долго прицеливался. Наконец грянул выстрел. Сквозь дым от выстрела охотник видел, как что-то метнулось по льду и со всех ног кинулся к полынье. По дороге он два раза упал, а когда добежал до полыньи, то только развел руками. Воротника как не бывало, а в полынье плавала одна перепуганная серая шейка. «Вот так штука!» – ахнул старичок, разводя руками. «В первый раз вижу, как лиса в утку обратилась». «Ну и хитер зверь!»
1: «Дедушка, лиса убежала!» – объяснила серая шейка.
0: «Убежала? Вот тебе, старуха, и воротник к шубе. Что же я теперь буду делать-то, а? Ну и грех вышел. А ты, глупая, зачем тут плаваешь?
1: А я, дедушка, не могла улететь вместе с другими. У меня одно крылышко попорчено».
0: «Ах, глупая, глупая, да ведь ты замерзнешь тут. Или лиса тебя съест, да?» Старичок подумал, подумал, покачал головой и решил: «А мы вот что с тобой сделаем. Я тебя внучкам унесу. Вот обрадуются. А весной ты старухе яичек нанесешь, да утяток выведешь. Так я говорю, вот то-то глупая». Старичок добыл серую шейку из полыньи и положил за пазуху. «А старухе я ничего не скажу», — соображал он, направляясь домой. «Пусть ее шуба с воротником вместе еще погуляет в лесу. Главное, внучки-то вот как обрадуются». Зайцы все это видели и весело смеялись. «Ничего, старуха без шубы на печке не замерзнет».

ребята. Вот уже два дня мы читаем вам сказки английского писателя Рэдьярда Киплинга. С его помощью вы узнали, откуда у кита такая глотка, отчего у верблюда горб. А сегодня мы расскажем, откуда у носорога шкура. Слушайте. В некотором царстве, в некотором государстве, на Красном море, у самого берега стоял необитаемый остров. На острове жил Парс, а у Парса была шапка, и она блестела на солнце, как солнце. Только и было добра у Парса, что шапка, да нож, да печка. А вам печку трогать руками нельзя. И вот один раз взял Парс изюму, и муки, и воды, и слив, и сахару, и всякой всячины, смешал все в кучу и сделал себе пирог. Великолепнейший волшебный пирог в 20 сантиметров длины, 30 сантиметров ширины. И поставил его на печку. Ему, значит, можно было подходить к этой печке. И так он пёк этот пирог, что тот зарумянился, и дух от него пошёл восхитительный. Но только Парс открывает рот и хочет съесть свой пирог, смотрит, идёт носорог. А у носорога на носу рог, и глазки у него поросячьи, и манеры у него очень плохие. В те времена носороги носили шкуру в обтяжку, без единой складочки, и очень смахивали на деревянных игрушечных, только были, понятно, крупнее. Все же они и теперь невоспитанные, и прежде были невоспитанные, и всегда будут невоспитанные. Носорог сказал «Угу». И покинул Парс пирог, и бросился к пальме, и в чем был, полез на верхушку. А был он в одной только шапке, и шапка блестела на солнце, как солнце. И ткнул носорог его печку носом, и печка перевернулась вверх дном, и покатился пирог по песку, и поддел носорог пирог на рог и стал его есть. А севший ушел в безлюдную необитаемую пустыню по соседству с островами Мазандеран, Сокотра и мысами Великого Равноденствия. Тогда Парс слез с дерева, поставил печку на ножки и проговорил такое заклятие. «Если шкура тебе дорога, не бери пирога на рога!» И ах, это было неспроста. Потому что прошло 5 недель, и в Красном море наступила жара, и каждый стал сбрасывать с себя всю одежду. Парс сбросил с себя шапку, а носорог шкуру, перекинул ее через плечо и пошел купаться. Тогда еще шкура у носорога застегивалась на животе на 3 пуговицы и была похожа на резиновый плащ. Встретив Парса, носорог ни слова не сказал о его пироге, потому что, повторяю, он был очень невоспитанный прежде, теперь и всегда. Переваливаясь, он прямо полез в воду и стал пускать через нос пузыри, а шкуру оставил на берегу. Идет Парс мимо и видит шкура. Улыбнулся Парс хитрой улыбкой раз и другой, потом 3 раза протанцевал вокруг шкуры, потирая от радости руки. Потом он бросился к своему жилью и набрал полную шапку крошек, оставшихся от пирога. Парс только и ел, что пироги, а крошек никогда не выметал. И он взял эту шкуру, и он смял эту шкуру, и потер эту шкуру, и простер эту шкуру, и набил ее снизу доверху засохшими, жесткими, черствыми, колючими крошками и горелыми изюминками. Потом
взобрался на свою высокую пальму и стал поджидать, чтобы носорог вышел из воды и напялил свою шкуру на себя. Носорог так и сделал. Он застегнулся на три пуговицы, и тотчас же его зацарапало, как царапают крошки в кровати. Ему захотелось почесаться, но от этого стало еще хуже. Грохнулся он тогда об землю и пошел кататься по земле. И катался, и катался, и катался. И чем больше катался, тем больше донимали его крошки. И все хуже, и хуже, и хуже. Кинулся носорог к пальме и стал тереться в нее. И терся, и терся, и терся. И так долго он терся, и так сильно он терся, что натер себе на шкуре большую складку. Одну над плечами и другую складку на животе, где прежде были пуговицы. Но он оттер эти пуговицы прочь. И еще натер складки у себя на ногах. И это очень испортило его характер, но не избавило его от крошек. Крошки остались у него за шкурой и царапали, как ни в чем не бывало. И он пошел домой, весь исцарапанный и ужасно сердитый. И с тех пор до сегодня у каждого носорога очень толстые складки на шкуре и очень скверный характер. И все потому, что за шкурой у него крошки от пирога. А Парс спустился с пальмы, нахлобучил шапку, блестевшую на солнце, как солнце, и ушел с того места прочь по направлению к Оротаву, Амигдале, верхним долинам Анантариво и болотам Сонапута.

0: Жили старик со старухой, жили, горевали, с хлеба на квас перебивались. Как-то раз раздобыл старик лукошко пшеницы и говорит: «Все люди сеют да пашут, посеем и мы, будет у нас осенью свой хлеб». Посеяли. Уродилась пшеница на славу. Старик со старухой не нарадуются. Приспело время хлеб убирать. Старик серпы наточил. «Завтра, старуха, пойдем пшеницу жать». В ту пору поднялся сильный ветер, налетела черная туча и выпал на старикову делянку крупный град. Тем градом выбило всю пшеницу, ни одного колоска не осталось. Закручинился старик, голову повесил, а старуха ругается: «Всю жизнь я с тобой с бесталанным горе горевала, ни в чем тебе удачи нет». Утешает старик: «Не плачь, старуха, не горюй, слезами да руганью убытков не воротишь. Тучу ветер пригнал, пусть ветер и убытки возместит». Еще пуще старуха заругалась, совсем ума лишился, мелит языком, чего слыхом не слыхано, ищи-ка теперь ветра в поле. А старик свое твердит: «Пойду света спрашивать». Обулся, оделся, взял в руки батажок и тронулся в путь дорогу. Шел он долго ли, коротко ли, и добрался до высокой горы. Возле горы стоит большая изба. В избе 4 крыльца. Одно выходит на восход солнца, другое на полдень, третье на запад, а четвертое крыльцо на полночь. Загремели ведра, спустилась по воду к реке старуха. Старая-престарая, чуть только на ногах держится. Зачерпнула воды. Поздоровался старик: «Здравствуй, бабушка, дай-ка подсоблю тебе воду донести». «Здорово, добрый человек, проходи в избу, отдохни с дороги, а с ведрами я и сама управлюсь». Поднялись на крыльцо, вошли в избу. Старуха стол накрыла, гостя накормила, напоила, на печь уложила и стала выспрашивать: «Куда, добрый человек, идешь? Куда путь держишь?» «Ой, бабушка, не знаешь ты моей беды. Вырастили мы со старухой пшеничку, да пригнал ветер тучи с градом, и выбило все начисто, зернышко не осталось. Нечем нам жить, хоть ложись да помирай. И вот пошел я по белу свету управы искать». «Ну, коли так, дело поправимое. Я ведь мать всех 4 ветров, и сыновья из моей воли не вышли. По всему, видать, обидел тебя озорник-полуношник. Мой меньшой сын, гораст он на такие дела. Повремени немного. Воротятся сыновья домой, заставлю виноватого тебе убытки воротить». Через малое время послышался шум с восточной стороны, прилетел восточный ветер. Вслед за тем пахнуло теплом с полуденной стороны, и слетел в избу с полуденного крыльца ласковый полуденный ветер. И в ту же минуту из тех дверей, что на закат солнца выходит, явился западный ветер. Как вдруг загремело, зашумело кругом, изба заходила ходуном, и с хохотом, да с присвистом ворвался в избу с полуношной стороны полуношник ветер. «Ох, и задал я сегодня страху судам на море, наигрался, натешился, есть хочу». Старуха тем временем на стол накрыла, накормила, напоила сыновей и позвала старика: «Ступай, говори, не бойся ничего». Старик спустился с печи и рассказал все, как дело было. «Ничего, мама», — полуношник головой тряхнул, — «все дело поправится, а ты, гость дорогой, коли не побоялся на меня управу искать, да всю правду в лицо сказать, будь мне названным братом, а потери не печалься. достал из-за пазухи сверток, подал старику. «Вот тебе скатерть, самобранка, всегда будешь сыт. Только скажи, попить, поесть, разверни скатерть и ешь, пей, чего только душа пожелает. Только чур уговор, пойдешь домой, на постоялый двор не заходи». Старик поблагодарил за ласковый прием, за угощение, да за подарок и отправился в обратный путь. Шел-шел, и так крепко притомился, совсем из сил выбился и зашел на постоялый двор. Хозяин спрашивает: «Может, поужинать собрать? Заказывай». «Ничего мне покупного не надо, все у меня свое есть». С теми словами достал из-за пазухи скатерть, развернул и говорит: «Попить, поесть». Наставились кушанья разные. «Пей, ешь». Хозяин остолбенел, глядит во все глаза, слова вымолвить не может. Эдакого дива век не видал, а старик на радости зовет хозяина: «Садись со мной ужинать, и своих всех, кто у тебя есть, зови, угощение на всех достанет». Хозяин кликнул жену да ребят, и подсели все к старику за стол. После ужина старик повалился на лавку и крепко уснул. А хозяин взял да подменил скатерть-самобранку точь-в-точь такой же по виду простой скатерти. Но другое утро старик пробудился ни свет ни заря и пошел домой. Старуха встретила его бранью: «Где тебя только леший носил?» «Молчи, старуха! Садись за стол, угощайся!» Усадил старуху за стол, развернул скатерть. «Попить, поесть!» «Что такое? Нет ничего!» Старик еще раз скатерть тряхнул, развернул. «Попить, поесть!» Опять ничего. Старуха не вытерпела, вскочила, схватила сковородник. «Ох ты, пустомеля! Шутки шутить да насмехаться вздумал, и раз, раз сковородником! На вот, на тебе, постылый!» На силу вырвался старик из избы, да наутек. Остановился за околицей. «Тут что-нибудь да не так. Видно, полуношник-то обманул меня. Ну, теперь мне дорога знакомая». Долго ли, коротко ли шел, и пришел к высокой горе, к большой избе с четырьмя крыльцами. Вечером дело было. Как раз братья Ветры со всех четырех сторон домой торопились. Подхватили гостя, снесли в избу. Поздоровался старик и говорит полуношнику: «Не по-братски ты, названный брат, поступаешь. Твоя скатерть-самобранка всего один раз меня накормила, напоила, да на том дело и кончилось. Гоже ли так надо мной насмехаться?» «Погоди, — говорит полуношник, — заходил ты на постоялый двор?»
1: «Заходил».
0: «Ну вот, сам себя во всем и вини, коль меня не послушался». Достал кошелек из-за пазухи. «Возьми этот кошелек и ступай. Никогда у тебя ни в чем нужды не будет. Что понадобится, потряси кошелек, и сколько денег надо, столько и натрясешь. Да смотри, помни мое слово, никуда дорогой не заходи». Гостя накормили, напоили, и отправился он домой. Шел да шел, и дошел до того самого постоялого двора. Зашел, поздоровался. Хозяин узнал старика, встретил как родного. «Садись, отдыхай, добрый человек». Старик велел подать ужин, да и зовет: «Садись, хозяин, и своих всех зови. За все рассчитаюсь, в убытке не останешься». Пьют, едят, а хозяину не терпится. Он и говорит: «Ну, добрый человек, спасибо за угощение, пора отдыхать. Завтра ведь рано чай пойдешь. Рассчитаемся за все сегодня». Старик достал из-за пазухи кошелек самотряс, тряхнул раз, другой, и посыпалось серебро да золото. «Бери, хозяин, все твое, у меня этого добра хватит». Повалился гость спать, уснул крепким непробудным сном. Разыскал хозяин постоялого двора такой же кошелек и подменил стариков кошелек самотряс. Поутру рано вскочил старик и пошел домой. Дома только успел через порог переступить, выхватил из-за пазухи кошелек, показывает: «Не бронись, старуха, на этот раз без обмана. Подай скорее лукошко, денег натрясу». Поглядела старуха недоверчиво. Принесла лукошко, ждет, что будет. Тряхнул старик кошельком, тряс, все без толку. Тут старуха: «Давай старика почивать тем, что под рукой было». Бьет, а сама плачет, бронится: «Ох ты, пустозвон, пустомеля! Загубил меня горемышную, всю жизнь с тобой промаялась, старик, дай бог ноги!» Выскочил из избы и бежал до тех пор, пока деревня из глаз не скрылась. Третий раз пошел старик к высокой горе. Ветер полуношник дома был. Вышел он из избы и неприветливо встретил старика: «Я все про тебя знаю. Опять меня не послушался, пеняй теперь на себя. На вот тебе эту сумму и живи своим умом. Будет нужда, встряхни сумму, да скажи только: с ума, дай ума, и увидишь, что будет. А теперь прощай». Надел старик сумму и поплелся обратно. Идет и думает: хорошо бы поесть, попить. И снял сумму с плеч, да крикнул: «С ума, дай ума». В ту же минуту выскочили из суммы два молодца с дубинками и принялись старика бить, колотить. И до тех пор били, покуда он не догадался крикнуть: «Двое в сумму!» Молодцы тотчас скрылись. Сперва старик опешил, а потом понял, зачем полуношник наградил его этой диковинкой. Дошел до постоялого двора, а хозяин увидал его в окошко, выскочил на крыльцо: «Заходи, заходи, дорогой гость!» Суетится, кричит: «Жена, жена, живо на стол собирай, ставь самые лучшие кушанья!» «Не иначе, как к сумме подбирается», — усмехнулся про себя старик. Стол накрыли, старика усадили на самое почетное место. Старик угощается, да беседу ведет, а хозяин от сумы глаз отвести не может. Пировали, столовали, не утерпел хозяин и спрашивает: «Скажи, гостенек любезный, что у тебя в этой вот сумме? Поди, опять какая-нибудь диковина?» Старик отвечает: «Это непростая сумма, а из чудес чудо. Встряхнешь ее, да скажешь: с ума, дай ума. Тотчас выскочат чародеи и все, что только пожелаешь, сделают для тебя». Поужинали, отвели гостя в дальний покой, уложили на мягкую перину. «Спи, отдыхай, а хозяину не спится». Добыл он точь-в-точь такую же по виду сумму, и как уснули все в доме, пробрался в гости в покой, повесил на гвоздь свою сумму, а старикову унес в свою горницу. Встряхнул сумму: «С ума, дай ума!» Выскочили два молодца с дубинками и принялись хозяина с хозяйкой потчевать. Только дубинки посвистывают, не в мочь стало терпеть, просит хозяин, умоляет: «Смилуйтесь, добрые молодцы, пощадите нас!» А двое из сумы молотят хозяина с хозяйкой, будто горох на таку. Закричал хозяин благим матом: «Караул, ратуйте!» Пришел старик, а хозяин с женой взмолились: «Уйми, добрый человек, своих драчунов, не оставь сиротать наших детушек. Отдайте мою скатерть-самобранку да кошелек самотряс, тогда выручу из беды. Что ты, кормилец, где я их возьму? А как к тебе моя сумма попала?» Тут хозяйке совсем не в моготу стало, залилась слезами: «Да повинись ты, муженек, своя жизнь дороже!» И хозяину не втерпешь побои выносить: «Уйми молодцев, а я тебе верну и скатерть-самобранку, и кошелек самотряс». Старик только того и ждал, крикнул: «Двое в сумму!» Хозяин медлить не стал, вынул из сундука скатерть да кошелек: «Бери, бери, нам твоего не надо». Велел хозяин работнику коня запрячь и вышел во двор гостя проводить, а сам все охает да стонет. Старик сел в сани, ну, прощай, хозяин. Урока не забывай и помни, коли услышу, что на чужое добро заришься, худо тебе будет. И уехал. Подкатил к дому. Выбежала старуха на крыльцо, увидала старика, зашлась в ругани. Тут старик встряхнул с уму, да как крикнет: «С ума! Дай старухе ума!» Выскочили молодцы с дубинками. «Кого надо уму-разуму поучить?» Испугалась старуха. «Ой, старичок, не тронь меня, пожалей! Век тебе слова поперек не скажу!» «Ну вот, давно бы так!» — сказал старик и крикнул: «Молодцы, в суму!» Скрылись молодцы с дубинками, а старик встряхнул, развернул скатерть и говорит: «Попить, поесть!» И откуда что взялось? Наставилось на стол разных кушаньев да напитков всяких. Глядит старуха и глазам не верит. Век эдакого чуда не видала. А старик напоил-накормил старуху, потом взял в руки кошелек самотряс. «Гляди!» Встряхнул кошельком раз, другой. И посыпалось серебро да золото, золото да серебро. И это все наше. Стали с тех пор старик да старуха жить да быть припеваючи. И кто из соседей в беду попадет, всем старики помощь оказывали. И ото всех им почет.

0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая. Сивка-бурка. Русская народная сказка.
1: Жил-был старик, и было у него три сына. Младшего все Иванушкой-дурачком звали. Посеял раз старик пшеницу. Добрая уродилась пшеница. Да только повадился кто-то ту пшеницу мять да топтать. Вот старик и говорит сыновьям:
2: «Милые дети мои, стерегите пшеницу каждую ночь по очереди. Поймайте вора!»
1: Настала первая ночь. Отправился старший сын пшеницу стеречь, да захотелось ему спать. Забрался он на сеновал и проспал до утра. Приходит утром домой и говорит:
3: «Всю-то ночь я не спал, пшеницу стерег, и зяб весь, а вора не видал».
1: На вторую ночь пошел средний сын, и он всю ночь проспал на сеновале. На третью ночь приходит черед Иванушке-дурачку идти. Положил он пирог за пазуху, взял веревку и пошел. Пришел в поле, сел на камень. Сидит, не спит, пирог жует, вора дожидается. В самую полночь прискакал на пшеницу конь. Одна шерстинка серебряная, другая золотая. Бежит, земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя пышет. И стал тот конь пшеницу есть. Не столько ест, сколько копытами топчет. Подкрался Иванушка к коню и разом накинул ему на шею веревку. Рванулся конь изо всех сил, не тут-то было. Иванушка вскочил на него ловко и ухватился крепко за гриву. Уж конь носил, носил его по чисту полю, скакал, скакал, не мог сбросить. Стал конь просить Иванушку:
4: «Отпусти ты меня, Иванушка, на волю! Я тебе за это великую службу сослужу!»
5: «Хорошо», — отвечает Иванушка.
6: «Отпущу. Да как я тебя потом найду?»
4: «А ты выйди в чистое поле, в широкое раздолье, свистни три раза молодецким посвистом, гаркни богатырским покриком, сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой! Я тут и буду!»
1: Отпустил Иванушка коня и взял с него обещание пшеницы никогда больше не есть и не топтать. Пришел Иванушка поутру домой.
7: «Ну, рассказывай, что ты там видал?» —
1: спрашивают братья.
6: «Поймал я коня», —
1: говорит Иванушка.
6: «Одна шерстинка серебряная, другая золотая».
7: «А где ж тот конь?»
6: «Да он обещал больше не ходить в пшеницу. Вот я его и отпустил».
1: Не поверили Иванушке братья, посмеялись над ним в волю. Да только уж с этой ночи и вправду никто пшеницы не трогал. Вскоре после того разослал царь гонцов по всем деревням, по всем городам клич кликать:
7: «Собирайтесь, бояре да дворяне, купцы да простые крестьяне, к царю на двор! Сидит царская дочь Елена Прекрасная в своем высоком тереме у окошка. Кто на коне до царевны доскочит, а с ее руки золотой перстень снимет, за того она и замуж пойдет!»
1: Вот в указанный день собираются братья ехать к царскому двору. Не за тем, чтобы самим скакать, а хоть на других посмотреть. А Иванушка с ними просится:
6: «Братцы, дайте мне хоть какую-нибудь лошаденку, и я поеду посмотрю на Елену Прекрасную».
3: «Куда тебе, дурню? Людей, что ли, хочешь смешить? Сиди себе на печи, да золу пересыпай».
1: Уехали братья, а Иванушка-дурачок и говорит братниным женам:
6: «Дайте мне лукошко, я хоть в лес пойду, грибов наберу».
1: Взял лукошко и пошел, будто грибы собирать. Вышел Иванушка в чистое поле, в широкое раздолье, лукошко под куст бросил, а сам свистнул молодецким посвистом, гаркнул богатырским покриком:
4: «Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой!»
1: Конь бежит, земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя пышет. Прибежал и стал перед Иванушкой, как вкопанный.
4: «Что угодно угодно, Иванушка?
6: Хочу посмотреть на царскую дочь, Елену Прекрасную.
1: Отвечает Иванушка.
4: Ну, влезай ко мне в правое ухо, в левое вылезай.
1: Влез Иванушка коню в правое ухо, а в левое вылез и стал таким молодцом, что ни вздумать, ни взгадать, ни в сказке сказать, ни пером описать. Сел на сивку бурку и поскакал прямо к городу. Нагнал он по дороге своих братьев, проскакал мимо них, пылью дорожной осыпал. Прискакал Иванушка на площадь прямо к царскому дворцу. Смотрит народу, видимо-невидимо. А в высоком терему у окна сидит царевна Елена Прекрасная. На руке у нее перстень сверкает, цены ему нет. А собою она красавица из красавиц. Глядят все на Елену Прекрасную, а никто не решается до нее доскочить. Никому нет охоты шею себе ломать. Ударил тут Иванушка сивку-бурку по крутым бокам. Фыркнул конь, заржал, прыгнул. Только на три бревна до царевны не допрыгнул. Удивился народ, а Иванушка повернул сивку и ускакал. Кричат все:
8: «Кто таков?
9: Кто таков?
10: Кто таков?
11: Кто таков?
12: Кто таков?»
1: А Иванушке уж и след простыл. Видели, откуда прискакал, не видели, куда ускакал. Примчался Иванушка в чистое поле, соскочил с коня, влез ему в левое ухо, а в правое вылез и стал по-прежнему Иванушкой-дурачком. Отпустил он сивку-бурку, набрал полное лукошко мухоморов и принес домой.
13: «Эка, какие грибки хорошие!»
1: Рассердились братнины жены на Иванушку и давай его ругать.
14: «Какие ты, дурень, грибы принес? Только тебе одному их есть!»
1: Усмехнулся Иванушка, забрался на печь и сидит. Воротились домой братья и рассказывают женам, что они в городе видели.
15: «Ну, хозяйки, какой молодец к царю приезжал! Такого мы сроду не видывали! До царевны только на три бревна не доскочил!»
1: А Иванушка лежит на печи, да посмеивается.
6: «Братцы родные, а не я ли это там был?»
15: «Куда тебе, дурню, там быть? Сиди уж на печи, да мух лови!»
1: На другой день старшие братья снова в город поехали, а Иванушка взял лукошко и пошел за грибами. Вышел в чистое поле, в широкое раздолье, лукошко бросил, сам свистнул молодецким посвистом, гаркнул богатырским покриком.
4: «Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой!»
1: Конь бежит, земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя пышет. Прибежал и стал перед Иванушкой, как вкопанный. Влез Иванушка сивки-бурки в правое ухо, в левое вылез и стал молодец молодцом. Вскочил на коня и поскакал ко двору. Видит, на площади народу еще больше прежнего. Все на царевну любуются, а скакать никто и не думает. Боятся шею себе сломать. Ударил тут Иванушка своего коня по крутым бокам. Заржал сивка-бурка, прыгнул. Только на два бревна до царевнина окна не достал. Поворотил Иванушка сивку и ускакал. Видели, откуда прискакал, не видели, куда ускакал. А Иванушка уже в чистом поле. Отпустил сивку-бурку, а сам пошел домой. Сел на печь, сидит, дожидается братьев. Приезжают братья домой и рассказывают.
15: «Ну, хозяйки, тот же молодец опять приезжал. Не доскочил до царевны, только на два бревна!»
1: Иванушка и говорит им.
6: «Братцы, а не я ли это там был?»
15: «Сиди, дурень, помалкивай!»
1: На третий день братья снова собираются ехать, а Иванушка говорит.
6: «Дайте мне хоть плохонькую лошаденку, поеду и я с вами!»
15: «Сиди, дурень, дома, только тебя там и не хватает!»
1: Сказали и уехали. Иванушка вышел в чистое поле, в широкое раздолье, свистнул молодецким посвистом, гаркнул богатырским покриком.
4: Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой.
1: Конь бежит, земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя пышет. Прибежал и встал перед Иванушкой, как вкопанный. Влез Иванушка коню в правое ухо, в левое вылез. Стал молодец молодцом и поскакал к царскому дворцу. Прискакал Иванушка к высокому терему, стегнул сивку-бурку плеткой. Заржал конь пуще прежнего, ударил о землю копытами, прыгнул и доскочил до окна. Поцеловал Иванушка Елену Прекрасную в алые губы, снял с ее пальца заветный перстень и умчался. Только его и видели. Тут все зашумели, закричали, руками замахали.
8: Держи его!
1: А Иванушке и след простыл. Отпустил он сивку-бурку, пришел домой. Одна рука тряпкой обмотана.
14: Что это с тобой приключилось?
1: Спрашивают братнины жены.
6: Да вот, искал грибы, на сучок накололся.
1: И полез на печку. Вернулись братья, стали рассказывать, что и как было.
15: Ну, хозяйки, тот молодец в этот раз так скакнул, что до царевны доскочил и перстень с ее пальца снял.
1: Иванушка сидит на печке, да знай свое.
6: Братцы, а не я ли это там был?
15: Сиди, дурень, не болтай зря!
1: Тут Иванушке захотелось на царевнин драгоценный перстень взглянуть. Как размотал он тряпку, так всю избу и осияло.
15: Перестань, дурень, с огнем баловать!
1: Кричат братья.
15: Еще избу сожжешь! Пора тебя совсем из дому прогнать!
1: Ничего им Иванушка не ответил, а перстень снова тряпкой обвязал. Через 3 дня царь снова клич кликнул, чтобы весь народ, сколько ни есть в царстве, собирался к нему на пир, и чтобы никто не смел дома оставаться. А кто царским пиром побрезгает, тому голову с плеч долой. Нечего делать. Отправились братья на пир. Повезли с собой и Иванушку, дурачка. Приехали, уселись за столы дубовые, за скатерти узорчатые. Пьют, едят, разговаривают. А Иванушка забрался за печку в уголок и сидит там. Ходит Елена Прекрасная, почует гостей. Каждому подносит вина и меду, а сама смотрит, нет ли у кого на руке ее перстенька заветного. У кого перстень на руке, тот и жених ее. Только ни у кого перстня не видно. Обошла она всех, подходит к последнему, к Иванушке. А он за печкой сидит, одежонка на нем худая, лаптишки рваные, одна рука тряпкой обвязана. Братья глядят и думают.
15: Ишь ты, царевна и нашему Ивашке вина подносит.
1: А Елена Прекрасная подала Иванушке стакан вина и спрашивает.
14: Почему это у тебя, молодец, рука обвязана?
6: Ходил в лес по грибы, да на сук накололся.
14: А ну-ка развяжи. Покажи.
1: Развязал Иванушка руку, а на пальце у него царевнин перстень заветный. Так и сияет, так и сверкает. Обрадовалась Елена Прекрасная. Взяла Иванушку за руку, подвела к отцу и говорит.
14: Вот, батюшка, мой жених и нашелся.
1: Умыли Иванушку, причесали, одели. И стал он не Иванушкой дурачком, а молодец молодцом. Прямо не узнаешь. Тут ждать да рассуждать не стали. Веселым пирком да за свадебку. Я на том пиру был, мед пиво пил. По усам текло, а в рот не попало.

0: чистом поле теремок, теремок. Он ни низок, ни высок, ни высок. Он ни низок, ни высок, ни высок. Он ни узок, ни широк, ни широк. Шла лягушка из болота, видит заперты ворота. Сбила лапкой у замок, заглянула в теремок.
1: Это что за теремок, теремок? Он ни низок, ни высок, ни высок. Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто в невысоком живет? Лаква, никого, кроме ветра одного. Я лягушка-квакушка, я тут буду жить. И печка, и дрова, и котел, и сковородка. Вот находка, так находка. Затопить мне надо печь, да светец в избе зажечь.
0: Только свет зажгла лягушка, прибежала мышь наружка.
1: Лягушка-квакушка, а ты кто?
2: А я мышка-нарушка. Пусти меня в дом, будем жить с тобой вдвоем. Спелых зерен раздобудем, печь блины с тобою будем.
1: Так и быть, пожалуй, в дом, веселее жить вдвоем.
0: Поселилась мышь с лягушкой, с лупоглазой подружкой. Топят печь, зерно толкут, да блины в печи пекут. Вдруг приходит на рассвете петушок горластый, Петя.

0: высоком живем.
1: Я лягушка-квакушка.
2: Я мышка-марушка. А ты кто?
0: А я петушок, золотой гребешок. Масть на головушка, шелковая бородушка. Вы позвольте здесь пожить, буду честно вам служить. Спать я буду на дворе, пить я буду на заре.
2: Так и быть, пожалуют вам.
1: Веселее жить втроем.
3: Вот живут они, лягушка, петушок и мышь-нарушка. Их водой не разольешь. Вдруг приходит серый еж.
4: Это что за теремок, теремок? Он ни низок, ни высок, ни высок. Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет?
1: Я лягушка-квакушка.
2: Я мышка-нарушка.
0: Я петушок, золотой гребешок. А ты кто?
4: А я серый ежик, ни головы, ни ножек. Горбом спина, на спине барана. Разрешите здесь пожить, буду терем сторожить. Лучше нас, лесных ежей, нет на свете сторожей.
1: Так и быть, пожалуй, в дом.
2: Веселее вчетвером.
3: Вот живут они, лягушка, еж, петух и мышь-нарушка. Мышь-нарушка толокно толчет, а лягушка пироги печет, а петух на подоконнике им играет на гармонике. Серый ежик свернулся в клубок, у ворот стережет теремок. Только вдруг из чащи темной к ним явился волк бездомный. Постучался у ворот, сиплым голосом орет.
5: Это что за теремок? Из трубы идет дымок, видно, варится обед. Есть тут люди или нет? Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет?
1: Я лягушка-квакушка.
2: Я мышка-нарушка.
0: Я петушок-золотой гребешок.
4: А я серый ежик, ни головы, ни ножек. А ты кто?
5: А я волк, зубами щелк.
2: А что ты умеешь делать?
5: Ловить мышат, давить лягушат, ежей душить, петухов потрошить. Пустите меня к себе жить.
1: Страшно жить нам с лютым зверем.
2: Мы тебя не пустим в терем.
4: Будет заперт теремок на засов и на замок.
3: Рыщет волк в густом лесу, ищет кумушку лису, а лиса идет навстречу. Рыжий хвост, глаза как свечи.

0: Лисавета, здравствуй.
1: Как дела, зубастый?
0: Ничего, идут дела. Голова еще цела. А хочу я, Лисавета, у тебя просить совета. Видишь в поле теремок?
1: Теремок?
0: Он не низок, не высок.
1: Не высок.
0: Мышь наружка там зерно толчет, а лягушка пироги печет, а петух на подоконнике им играет на гармонике. Да чего хорош петух, а щипать бы только пух.
1: Ах, мой серый, мой хвостатенький, как хочу я петушатеньки.
0: Да и мне поесть охота, только заперты ворота. Может, как-нибудь вдвоем мы ворота отопрем?
1: Ох, слабая с голодухи, третьи сутки пусто в брюхе. Кабы встретился нам Мишенька-медведь, он помог бы нам ворота отпереть.
0: Мы пойдем его поищем по лесам. Ух ты, батюшки, идет сюда он сам.
2: В это время в самом деле вышел Мишка из-за ели. Он мотает головой, рассуждает сам с собой.

0: колоду. Я хочу отведать меду или спелого овса. Где найти его, лиса?
1: Видишь, в поле теремок?
0: Теремок.
1: Он не низок, не высок?
0: Не высок.
1: Мышь-нарушка там овес толчет.
2: А лягушка пироги печет.
1: Пироги печет капустные, очень жирные да вкусные.
2: А петух с колючим ежиком режут сало острым ножиком.
1: Ты не хочешь ли проведать петуха?
2: Петушиный отведать потроха.
0: Разумеется, еще бы не хотеть.
1: Надо, Мишенька, ворота отпереть.
0: Петушатина хорошая еда. Где ворота? Подавайте их сюда.
1: Нет уж, Мишенька, пойдем, да втроем их отопрем.
3: У лисы остер у Мишка. Вот идут она и Мишка. Впереди их волк идет, в теремок гостей ведет. И в тесовые ворота Мишка грохнулся с налета.
0: Эй, хозяева, откройте-ка добром, а не то мы вам ворота разнесем.
4: Это кто пришел к нам на ночь?
0: Михаил.
4: Какой?
0: Иваныч. А по-вашему, медведь, потрудитесь отпереть. Долго ждать мне неохота. Расшибу я вам ворота.
4: Тише, Мишенька, в ворота не стучи.
5: Наше тесто прокинется в печи.
6: Ты не суйся в теремок, кукареку, или шпорами тебя я засеку.
7: Коли будешь заниматься грабежом, познакомишься со сторожем ежом.
0: Не хотят меня хозяева впустить. Не хотят меня обедом угостить.
1: Ну-ка, Мишенька, спиною повернись. Ну-ка, Мишенька, на волка навались. Если дружно мы навалимся втроем, мы тесовые ворота разнесем.
3: И пошла у них работа. Навалились на ворота, да не могут отпереть. Огрызается медведь. Бьет он волка точно с лаю, а лиса хлопочет с краю. Ей плутовки легче всех, бережет свой рыжий мех.
8: Вперед, назад, идет на лад.
0: Слышишь, лисонька, как досточки трещат?
7: То не досточки, а косточки хрустят. Раздавил меня бессовестный медведь. Без обеда мне придется помирить. Отдышаться до сих пор я не могу. Еле-еле до постели добегу.
0: Не возьму лиса я в толк. Почему взбесился волк? Отчего он убежал?
1: Ты слегка его прижал. Оттого и убежал. Еле ноги уволок. Да какой от волка прок? И без волка мы ворота отопрем. Петушатинки отведаем вдвоем.
0: Очень хочется мне, лисонька, поесть. В подворотню я попробую пролезть.
3: Изловчился косолапый, в подворотню сунул лапу. Да как видно, не впопад, не идет она назад. Аж в груди дыхание сперло, заорал во все он горло.
0: Ой, Эй, сиська, помоги! Мне не вытянуть ноги! Посопи мне дружбы ради! Подтяни меня ты сзади!
3: Не ответила лиса.

0: Помогите! Караул! Захлебнулся! Утонул!
1: Заревел медведь белугой, заметался с перепугу, изо всех рванулся сил, чуть ворота не свалил, разом высвободил ногу и айда в свою берлогу.
2: Кукареку! Ко-ко-ко! Убежал он далеко!
3: Припустил во все лопатки, удирает без оглядки.
2: Ко-ко-ко, кукареку, не вернется к теремку.
1: Разошелся наш петух, распушил по ветру пух, а пока он петушится, из кустов ползет лисица.
4: Ладно, Петя, погоди, что-то будет впереди. Пусть бока намяли волку, а медведь попался в щелку. За своих я отомщу, петуха я утащу.
1: Подползла она не смело, сладким голосом запела.

0: слышу, о чем ты поешь. Повтори, на кого я похож.
1: Ты сидишь от меня далеко. Подойди, я шепну на ушко.
2: Тут петух не утерпел, звонким голосом запел и слетел к плутовке рыжей. Подошел он к ней поближе.
1: Вот теперь скажу я вслух, на кого похож петух. Хи-хи-хи, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ты похож на себя, петуха. Ты похож на себя, петуха. Скоро съем я твои потроха.
2: Вот лисица бежит во весь дух, а в зубах ее бьется петух. Вырывается бедный петух, разлетаются перья и пух. Кукареку кричит он, дрожа, и зовет на подмогу ежа.
0: Значит, ежик дорогой, выходи с кочергой, с кочергой, с лопатою, пересу проклятую.
2: Услыхал колючий еж, закричал разбой, грабеж. Побежал он за ворота, добежал до поворота, видит рыжий лиса с петухом, бежит в леса. Покатился серый ежик по траве лесных дорожек, по предутренней росе, прямо под ноги лисе. Не дает он ей дороги, колет щеткой лисья ноги.
3: Колючий серый еж, от меня ты не уйдешь. Распорю твои меха, отдавай мне петуха.
1: Ах ты, ежик, серый ежик, не царапай листик ножек, пожалей мои меха, получай-ка петуха.
2: Петуха она швырнула, да скорее в кусты нырнула, прошмыгнула между пней, а колючий еж за ней. Сзади мчатся друг за дружкой мышка серая с лягушкой.
1: Эй, держи!
2: Через лес погоним мчится, впереди бежит лисица, скрылась рыжая в лесу, только видели лесу.
1: Мы лесу прогнали ловко, не воротится плутовка. Только жив ли петушок золотой наш гребешок?
4: Он лежит, не шевелится.

0: погнались за лисицей и оставили его на дороге одного. На боку лежал бедняжка, и стонал он тяжко-тяжко.
1: Не горюйте вы о нем, мы сейчас его найдем. Слышу голос петушиный. Вот и сам он под осиной.
2: Что ты, Петя, не встаешь?
0: Что ты песен не поешь?
3: Не до песен мне, сестрицы. Был в зубах я у лисицы. Даже встать я не могу.
1: Дай тебе я помогу. Под крыло тебя возьму я, птицу бедную хромую. Ну, вставай, авось дойдешь.
3: Очень колешься ты, еж. Хоть меня не держат ноги, отойду я без подмоги. Кукареку, кукареку, отчего я стал калекой? От того, что простоват, сам во всем я виноват.
1: Не горюй, голубчик Петя, поживешь еще на свете, будешь песнями опять солнце красное встречать.

0: он ни узок, ни широк, ни широк. Кто-кто в теремочке живет, кто-кто в невысоком живет.
1: Я лягушка-квакушка.
2: Я мышка-нарушка.
3: Да и я петушок, золотой гребешок.
4: Да и я колючий еж, я на всех ежей похож.

0: братцы, довольно плясать. Завтра утром попляшем опять.
1: Мы попляшем опять на дворе, разбужу я вас всех на заре.
2: Я зерно вам в муку истолку.
3: Пирогов я для вас напеку.
0: А пока теремок на замок. Будет спать до утра теремок.

0: пока теремок на замок. Будет спать до утра теремок. На покой собираться пора. Только еж не уснет до утра. Колотушкой он будет греметь, чтобы слышали волк и медведь, чтобы от этого стука лиса уходила подальше в леса.
1: Правда и кривда. Вот, знаешь, было какое дело, скажу твоему здоровью. Вот не во гнев твоей милости кречь сказать, как мы теперь с тобой раскалякались промеж себя двое наших братьев-мужичков, беднеющие-прибеднеющие. Один отжил кое-как, колотился всеми неправдами, горазд был, знаешь, на обманы, и приворнуть его было дело. А другой, вот, слышь, шел по правде, кабы трудами век прожить. Вот этим делом-то они и заспорили. Один отговорит, лучше жить кривдой, а другой отговорит, кривды век прожить не сможешь. Лучше жить, как не есть, да правдой. Вот спорили они, спорили. Никто, знаешь, не переспорил. Вот и пошли они, братец мой, на дорогу. Пошли на дорогу и решили спросить до трех раз, кто им навстречу попадет и что на это скажет. Вот они шли-шли, братец мой, и увидали. Барский мужичок пашет. Вот, знаешь, и подошли к нему. Подошли и говорят, «Бог на помощь тебе, знакомый! Разреши ты наш спор. Как лучше жить на белом свете, правдой или кривдой?» «Нет, слышь, братцы, правдой век прожить не сможешь, кривдой жить вольготней. Вот и наше дело, бесперечь, слышь, у нас господа отнимают дни, работать на себя некогда, из-за неволи прикинешься, будто хворь, знаешь, нашла, а сам меж этим временем-то в лесишко съездишь по дровице, ни днем, так ночью, коли есть запрет».
2: «Ну, слышь, моя правда!» — говорит криводушный-то правдивому-то.
1: Вот пошли опять по дороге. Что им скажет другой? Шли-шли и видают. Едет на паре в повозке с кибиткой купец. Вот подошли они к нему. Подошли и спрашивают: «Остановись-ка, слышь, на часик не во гнев твоей милости, о чем мы тебя спросим. Реши, слышь, наш спор, как лучше жить на свете, правдой али кривдой?»
2: «Нет, слышь, ребята, правдой мудрено жить, лучше кривдой. Нас обманывают, и мы, слышь, обманываем». «Ну, слышь, моя правда, — говорит опять криводушный от правдивому-то».
1: Вот пошли они опять по дороге. Что скажет третий? Шли-шли, вот и видит, едет поп навстречу. Вот они подошли к нему. Подошли, знаешь, к нему и спрашивают: «Остановись-ка, батька, на часочек. Реши ты наш спор. Как лучше жить на свете, правдой али кривдой?»
2: «Вот нашли, о чем спрашивать, знамо дело, что кривдой, какая нонч правда. За правду, слышь, в Сибирь угодишь, скажут кляузник».
1: «Ну, слышь, — говорит криводушный от правдивому-то, — вот все говорят, что кривдой лучше жить. «Нет, слышь, надо жить по-божью, как Бог велит. Что будет, то и будет, а кривды, слышь, жить не хочу», — говорит правдивый от криводушному-то. Вот пошли опять дорогой вместе. Шли-шли, криводушный от всяко сумеет ко всем прилаживаться, везде его кормят, и калачи у него есть, а правдивый от где водится и запьет, где поработает, его за это накормят, а тот, знаешь, криводушный от все смеется над ним. Вот раз правдивый от попросил кусочек хлебца у криводушного-то. «Дай, слышь, мне кусочек хлебца». «А что за него мне дашь?» — говорит криводушный. «Если что хочешь, возьми, что у меня есть», — говорит правдивый от. «Дай глаз я тебе выколю». «Ну, выколи», — он ему говорит. Вот этим делом-то криводушный ты выколол правдивому-то глаз. Выколол и дал ему маленько хлебца. Тот, слышь, стерпел, взял кусочек хлебца, съел, и пошли опять по дороге. Шли-шли, опять правдивый от у криводушного-то стал просить хлебца кусочек. Вот, знаешь, тот опять разно стал над ним насмехаться. «Дай, слышь, другой глаз я тебе выколю, но дам тогда кусочек». «Ах, братец, пожалей, я слепой буду», — правдивый вот упрашивал его. «Нет, слышь, зато ты правдивый, а я живу кривдой», — криводушный вот ему говорил. «Что делать? Ну, так тому делу и быть». «На, выколи и другой, коли греха не боишься», — правдивый вот говорит криводушному-то. «Вот, братец мой, выколол ему и другой от глаз. Выколол и дал ему маленько хлебца. Дал хлебца и оставил его, слышь, на дороге. Вот стану я тебя водить». «Ну что делать?» Слепой съел, знаешь, кусочек хлебца и пошел потихоньку ощупью с палочкой. Шел, шел кое-как, и сбился, слышь, с дороги, и не знает, куда ему идти. Вот и начал он просить Бога: «Господи, не оставь меня, грешного раба твоего». Молился, слышь, молился. Вот и услыхал он голос. Кто-то ему говорит: «Иди ты направо. Как пойдешь направо, придешь к лесу. Придешь к лесу, найди ты ощупью тропинку. Найдешь, слышь, тропинку, поди по той ты тропинке. Пойдешь по тропинке, придешь на гремячий ключ. Как придешь ты к гремячему ключу, умойся из него водой, испей той воды и намочи ею глаза. Как намочишь глаза, ты, слышь, прозреешь. Как прозреешь, поди ты вверх по ключу тому и увидишь большой дуб. Увидишь дуб, подойди к нему и залезь на него. Как залезешь на него, дождись ночи. Дождешься, слышь, ты ночи, слушай, что будут говорить под этим дубом нечистые духи. Они, слышь, тут слетаются на таковище». Вот он кое-как добрел до леса. Добрел до леса,
3: Полазил, полазил по нем, напал кое-как на тропинку. Пошел по той тропинке, дошел до гремячего ключа. Дошел до ключа, знаешь, умылся водою. Умылся водою, испил и примочил глаза. Примочил глаза и вдруг увидел опять свет Божий, прозрел. Вот как прозрел и пошел, слышь, вверх по тому ключу. Шел-шел по нем вот и видит большой дуб. Под ним все утоптано. Вот он влез на тот дуб, влез и дождался ночи. Вот, слышь, начали под тот дуб слетаться со всех сторон бесы. Слетались, слетались, вот и начали рассказывать, где кто был. Вот один бес и говорит: «Я, слышь, был у такой-то царевны. Вот 10 годов ее мучаю. Всяк меня выгоняет из нее, никто меня не сможет выгнать, а выгонит, слышь, тот, кто вот у такого-то богатого купца достанет образ Смоленской Божьей Матери, что у него на воротах в Киоте вделан». Вот наутро, знаешь, как все бесы разлетелись, правдивый вот слез с дуба. Слез с дуба и пошел искать того купца. Искал, искал, кое-как нашел его. Нашел и просится работать на него. «Хоть год, слышь, проработаю, ничего мне не надо, только дай мне образ Божьей Матери с ворот». Купец наш согласился, принял его к себе в работники. Вот он работал у него, что не есть мочи, круглый год. Проработавший год, он и просит тот, знаешь, образ. Вот купец, слышь: «Ну, братец, доволен я твоей работой, только жаль мне образа. Возьми лучше деньги». «Нет, слышь, не надо денег. Отдай мне его по уговору». «Нет, слышь, не дам образ, проработай еще год. Ну, так и быть, тогда отдам тебе его». Вот этим делом-то, знаешь, правдивый вот мужичок работал еще год. Ни дня, ни ночи не знал, все работал, такой, слышь, старательный был. Вот проработал год, опять, знаешь, стал просить образ Божьей Матери с ворот. Купцу, слышь, опять жаль его отпускать и образ отдать. «Нет, слышь, лучше я тебя казной награжу, а коли хочешь, то поработай еще год, ну так отдам тебе образ». Вот так тому делу и быть. Опять стал работать год. Работал еще пуще того, знаешь, всем на диво, какой был работящий. Вот проработал и третий год. Проработал и опять, знаешь, просит образ. Вот купец делать нечего, снял образ с ворот и отдал ему: «На, возьми образ и ступай с Богом». Напоил, накормил его и деньгами, слышь, наградил малую талику. Вот этим делом-то, знаешь, взял он образ Смоленской Божьей Матери. Взял его и повесил на себя. Повесил на себя и пошел, слышь, к тому царю-царевну лечить, у которой бес от мучитель сидит. Шел-шел и пришел к тому царю. Пришел к царю и говорит: «Яде вашу царевну излечить, слышь, смогу». Вот этим делом-то,
1: впустили его в хоромы царские. Впустили и показали ему ту скорбящую царевну. Показали царевну, вот он спросил, знаешь, воды. Подали воды, вот он перекрестился и три земных поклона положил, знаешь, помолился Богу. Помолился, слышь, Богу, вот и снял с себя образ Божьей Матери. Снял его и с молитвою три раза в воду опустил. Опустил, знаешь, и надел его на царевну. Надел на царевну и велел ей тою водою умываться. Вот этим делом-то, как она, матушка, надела на себя тот образ и, знаешь, умылась тою водою, вдруг из нее недугот, вражья-то нечистая сила, клубом вылетел вон. Вылетел вон, и она, слышь, стала здорова по-прежнему. Вот этим делом-то не весть, как все обрадовались. Обрадовались и не знали, чем наградить этого мужичка. И землю, слышь, давали, и вотчину сулили, и жалование большое клали. Нет, слышь, ничего не надо. Вот царевна-то и говорит царю: «Я замуж за него иду».
2: «Ладно», — царь сказал.
1: Вот этим делом-то, слышь, и повенчались. И стал наш мужичок ходить в одежде царской, жить в царских хоромах, пить есть все и на все, заодно с ними. Жил-жил и приноровился к ним. Вот как приноровился он к ним и говорит: «Пустите меня на родину. У меня, слышь, есть мать, старушка бедная». «Ладно», — царевна, знаешь, жена-то его сказала, «поедем вместе». Вот и поехали они вместе, вдвоем с царевной. Лошади-то, одежда, коляска, сбруя, все царское. Ехали-ехали, и подъезжают они, слышь, к его родине. Подъезжают к родине, вот и попадается навстречу им тот криводушный, что, знаешь, спорил-то с ним, что лучше жить кривдой, чем правдой. Едет, слышь, навстречу вот правдивый царский сын и говорит: «Здравствуй, братец мой», — называет его, слышь, по имени. Тому, знаешь, в диковину, что в коляске такой знатный барин его знает и не узнал его. «Помнишь, ты спорил со мною, что лучше жить кривдой, чем правдой, и выколол мне глаза. Это я самый». Вот, знаешь, он оробел и не знал, что делать. «Нет, не бойся, я на тебя, слышь, и не сержусь, а желаю и тебе такого же счастья. Вот поди ты в такой-то лес, знаешь», — научает его, как его Бог научил. «В том лесе увидишь ты тропинку, поди по той тропинке, придешь ты к гремячему ключу, напейся, слышь, из того ключа воды и умойся. Как умоешься, поди ты вверх по ключу, увидишь там ты большой дуб, влезь на него и просиди всю ночь на нем. Под ним, слышь, таковище нечистых духов, и ты слушай и услышишь свое счастье». Вот, знаешь, криводушный, вот по его слову, как по писанному, все это сделал. Нашел лес и ту тропинку, пошел по тропинке и пришел, слышь, к гремячему ключу, напился, знаешь, и умылся и пошел вверх по нем, пошел вверх и увидел большой дуб, под ним все утоптано, вот он залез на этот дуб, залез на дуб, знаешь, и дождался ночи, и слышит, как со всех сторон слетались на таковище нечистые духи. Вот как слетелись, и услыхали по духу его на дубу, услыхали, знаешь, по духу, и растерзали его на мелкие части. Так тем, слышь, это дело и покончилось, что правдивый от стал царским сыном, а криводушного-то загрызли черти.
4: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
5: «Лиса и журавль». Русская народная сказка.
6: Лиса с журавлем подружились. Вот вздумала лиса угостить журавля. Пошла звать его к себе в гости.
7: «Приходи, куманек, приходи, дорогой, уж я тебя угощу!»
6: Пошел журавль на званый пир. А лиса наварила манной каши и размазала по тарелке. Подала и говорит:
7: «Покушай, голубчик, куманек, сама готовила!»
6: Журавль стук-стук носом по тарелке. Стучал-стучал, ничего не попадает. А лисица лижет себе да лижет кашу. Так все сама и съела. Кашу съела и говорит:
7: «Не обессудь, куманек, больше угостить нечем».
6: Журавль ей отвечает:
8: «Спасибо, кума, и на этом. А приходи ко мне в гости».
6: На другой день приходит лиса к журавлю, а он приготовил окрошку, наклал в кувшин с узким горлышком, поставил на стол и говорит:
8: «Кушай, кумушка, право, больше нечем подчивать».
6: Лиса начала вертеться вокруг кувшина. И так зайдет, и этак, и лизнет его, и понюхает. Никак достать не может, не лезет голова в кувшин. А журавль клюет себе да клюет, пока все не съел.
8: «Ну, не обессудь, кума, больше нечем угощать».
6: Взяла лису досада. Думала, что наестся на целую неделю, а домой пошла, не солоно хлебавши. Как аукнулась, так и откликнулась. С тех пор и дружба у лисы с журавлем врозь.

0: Рапунцель. Братья Гримм. Однажды жили на свете муж и жена. Им давно уже хотелось иметь ребенка, но его все не было. И вот, наконец, явилась у жены надежда, что милостивый Господь исполнит ее желание. А было у них в Горенке маленькое окошко. Оттуда был виден великолепный сад, где росло много прекраснейших цветов и всякой зелени. Но сад был обнесен высокой оградой, и никто не осмеливался в него входить, так как сад этот принадлежал одной колдунье. Она обладала большим могуществом, и все на свете ее боялись. Стояла раз жена у окошка, заглянула в сад и увидела грядку, а рос на ней прекраснейший Рапунцель. Был он на вид такой свежий и такой зеленый, что ей страсть как захотелось отведать этого Рапунцеля. Это желание у нее все с каждым днем возрастало. Но так как она знала, что достать его ей никак невозможно, то она вся исхудала, побледнела и выглядела несчастной. Испугался муж и спрашивает:
1: «Чего тебе, моя женушка, не достает?»
0: «Ах, — говорит она,
2: — если не добыть мне из того сада, что за нашим домом, зеленого Рапунцеля, и его не отведать, то остается мне одно — помирить».
0: Ее любил и подумал:
1: «Уж если жене моей от этого помирать приходится, то я достану для нее Рапунцеля, чего бы мне это ни стоило».
0: И вот перелез он в сумерках через каменную ограду в сад колдуньи, нарвал в торопях целую пригоршню зеленого Рапунцеля и принес его жене. Она тут же приготовила себе из него салат и с жадностью его поела. И салат ей этот так понравился, показался ей таким вкусным, что на другой день появилось у нее желание втрое большее, чем прежде. И она не могла найти себе покою, пока муж не согласился полезть в сад еще раз. Он пробрался туда в сумерках, пролез через каменную ограду, но сильно перепугался, увидав перед собой колдунью. «Как ты смеешь лазить в мой сад?» — сказала она, гневно на него поглядев. «И красть у меня, как вор, мой зеленый Рапунцель. Тебе плохо за это придется».
1: «Ах!»
0: — ответил он.
1: «Вы уж меня простите, ведь я решился на это по нужде. Моя жена увидала из окошка ваш зеленый Рапунцель и почувствовала к нему такую страсть, что, пожалуй, умерла бы, если бы его не отведала».
0: Гнев у колдуньи немного прошел, и она сказала ему: «Если это правда, что ты говоришь, то я позволю тебе набрать Рапунцеля столько, сколько пожелаешь, но при одном условии: ты должен будешь отдать мне ребенка, который родится у твоей жены. Ему будет у меня хорошо. Я буду о нем заботиться, как мать родная». И он со страху согласился на все. Когда жене пришло время рожать, и она родила дочку, явилась тотчас колдунья, назвала дитя Рапунцель и забрала его с собой. Стал Рапунцель самой красивой девочкой на свете. Когда ей исполнилось 12 лет, колдунья заперла ее в башню, что находилась в лесу. В той башне не было ни дверей, ни лестницы, только на самом ее верху было маленькое оконце. Когда колдунье хотелось забраться на башню, она становилась внизу и кричала:

свои косы, подвяжет их вверху к оконному крючку, и упадут волосы на целых 20 аршин вниз. И взбирается тогда колдунья, уцепившись за них наверх. Прошло несколько лет, и случилось королевскому сыну проезжать на коне через лес, где стояла башня. Вдруг он услышал пение, а было оно такое приятное, что он остановился и стал прислушиваться. Это пела Рапунцель своим чудесным голосом песню, коротая в одиночестве время. Захотелось королевичу взобраться наверх, и он стал искать вход в башню, но найти его было невозможно. Он поехал домой, но пение так запало ему в душу, что он каждый день выезжал в лес и слушал его.

0: счастье.
1: И на другой день, когда начало уже смеркаться, подъехал королевич к башне и крикнул:
0: «Рапунцель, Рапунцель, проснись! Спусти свои косынки вниз!»
1: И упали тотчас волосы вниз, и королевич взобрался наверх. Рапунцель, увидя, что к ней вошел человек, какого она никогда не видела, сначала сильно испугалась. Но королевич ласково с ней заговорил и рассказал, что сердце его было так тронуто ее пением, и не было ему нигде покоя. И вот он решил ее непременно увидеть. Тогда Рапунцель перестала бояться, и когда он спросил у нее, согласна ли она выйти за него замуж, а был он молодой и красивый, она подумала:
2: «Он будет любить меня больше, чем старуха фрау Готель».
1: И дала свое согласие и протянула ему руку. Она сказала:
2: «Я охотно пойду вместе с тобой, но не знаю, как мне спуститься вниз. Когда ты будешь ко мне приходить, бери всякий раз с собой кусок шелка. Я буду плести из него лесенку, и когда она будет готова, я спущусь вниз, и ты увезешь меня на своем коне».
1: Они условились, что он будет приходить к ней по вечерам, так как днем приходила старуха. Колдунья ничего не замечала до тех пор, пока однажды Рапунцель не заговорила с ней и не сказала:
2: «Скажи мне, фрау Готель, почему мне тебя тащить наверх тяжелее, чем молодого королевича? Он подымается ко мне в один миг».
3: «Ах ты, мерзкая девчонка!» — крикнула колдунья. «Что я слышу? Я считала, что скрыла тебя ото всех, а ты меня все-таки обманула».
1: И она вцепилась в ярости в прекрасные волосы Рапунцель, обмотала их несколько раз вокруг левой руки, а правой схватила ножницы и чик-чик отрезала их. И чудесные косы лежали на земле. И была колдунья такой безжалостной, что завела бедную Рапунцель в глухую чащу, и пришлось ей там жить в большой нищете и горе. И в тот же самый день, когда она прогнала Рапунцель, она привязала вечером отрезанные косы к оконному крючку, и когда явился королевич и крикнул:
0: «Рапунцель, Рапунцель, проснись! Спусти свои косоньки вниз!»
1: То спустила колдунья волосы вниз. И взобрался королевич наверх, но не нашел там своей любимой Рапунцель, а увидел колдунью. Она глянула на него своим злобным, язвительным взглядом. «Ага!» — крикнула она насмешливо. «Ты хочешь увести свою возлюбленную? Но красавицы птички нет больше в гнезде, и она уже не поет. Ее унесла кошка, а тебе она выцарапает к тому же глаза. Ты потерял Рапунцель навек. Не видать ее тебе больше никогда». Королевич был вне себя от горя и в отчаянии выпрыгнул из башни. Ему удалось сохранить жизнь, но колючие шипы кустарника, на которые он упал, выкололи ему глаза. И он бродил слепой по лесу, питаясь лишь одними кореньями да ягодами, и все время горевал и плакал по потерянной им любимой жене. Так блуждал он несколько лет в горе и печали и зашел, наконец, в густую чащу, где жила бедствуя Рапунцель вместе со своими детьми-близнецами, которых она родила, с мальчиком и девочкой. Вдруг услыхал королевич чей-то голос. Он показался ему таким знакомым, и он пошел навстречу ему. И когда подошел он ближе, то Рапунцель его узнала, бросилась к нему на шею и горько заплакала. Но упали две слезинки к нему на глаза, и он снова прозрел и стал видеть, как прежде. И привел он ее в свое королевство, где встретили его с радостью, и жили они долгие-долгие годы в счастье и довольстве.
4: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
5: Сказка о царе Салтане,
4: о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди.

девицы под окном бряли поздно вечерком. Кабы я была царица, говорит одна девица, то на весь крещеный мир приготовила б я пир. Кабы я была царица, говорит ее сестрица, то на весь бы мир одна наткала я полотна. Кабы я была царица, третья молвила сестрица, я б для батюшки царя родила богатыря. Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела, и в светлицу входит царь, стороны той государь. Во все время разговора он стоял позадь забора. Речь последней по всему полюбилась ему. «Здравствуй, красная девица», — говорит он, — «будь царица и роди богатыря мне к исходу сентября. Вы ж, голубушки-сестрицы, выбирайтесь из светлицы, поезжайте вслед за мной, и за сестрой. Будь одна из вас ткачиха, а другая — повариха». В сени вышел царь-отец, все пустились во дворец. Царь недолго собирался, в тот же вечер обвенчался. Царь-салтан за пир честной сел с царицей молодой. А потом честные гости на кровать слоновой кости положили молодых и оставили одних. В кухне злится повариха, плачет у станка ткачиха, и завидуют они государевой жене. А царица молодая, дело вдаль не отлагая, с первой ночи понесла. В те поры война была. Царь-салтан с женой простяся, на добра коня садяся, ей наказывал себя поберечь, его любя. Между тем, как он далеко бьется долго и жестоко, наступает срок родин. Сына Бог им дал Варшин. И царица над ребенком, как орлица над орленком, шлет с письмом она гонца, чтобы обрадовать отца. А ткачиха с поварихой, сватьей бабой бабарихой, извести ее хотят, перенять гонца велят. Сами шлют гонца другого, вот с чем, от слова до слова. Родила царица в ночь не то сына, не то дочь, ни мышонка, ни лягушку, а неведому зверушку. Как услышал царь-отец, что донес ему гонец, в гневе начал он чудесить и гонца хотел повесить, но, смягчившись на сей раз, дал гонцу такой приказ: ждать царева возвращения для законного решения. Едет с грамотой гонец и приехал наконец. А ткачиха с поварихой, сватьей бабой бабарихой, обобрать его велят, да пьяна гонца поят, и в сумму его пустую суют грамоту другую. И привез гонец хмельной в тот же день приказ такой: царь велит своим боярам, времени не тратя даром, и царицу, и приплод тайно бросить в бездну вот. Делать нечего. Бояре, потужив о государе и царице молодой, в спальню к ней пришли толпой. Объявили царскую волю, ей и сыну злую долю. Прочитали вслух указ, и царицу в тот же час в бочку с сыном посадили, засмолили, покатили и пустили в океан. Так велел де
царь Салтан. В синем небе звезды блещут, в синем море волны хлещут, туча по небу идет, бочка по морю плывет. Словно горькая вдовица плачет, бьется в ней царица. И растет ребенок там не по дням, а по часам. День прошел, царица вопит, а дитя волну торопит. Ты волна моя, волна, ты гулива и вольна. Плещешь ты куда захочешь, ты морские камни точишь. Топишь берег ты земли, подымаешь корабли. Не губи ты нашу душу, выплесни ты нас на сушу. И послушалась волна. Тут же на берег она бочку вынесла легонько и отхлынула тихонько. Мать с младенцем спасена, землю чувствует она. Но из бочки кто их вынет? Бог неужто их покинет? Сын на ножки поднялся, в дно головкой уперся, понатужился немножко. «Кабы здесь на двор окошко нам проделать», — молвил он, вышиб дно и вышел вон. Мать и сын теперь на воле, видят холм в широком поле, море синее кругом, дуб зеленый над холмом. Сын подумал, добрый ужин был бы нам, однако, нужен. Ломит он у дуба сук и в тугой сгибает лук. Со креста снурок шелковый натянул на лук дубовый, тонкую тросточку сломил, стрелкой легкой завострил и пошел на край долины у моря искать дичины. К морю лишь подходит он, вот и слышит, будто стон. Видно, на море не тихо. Смотрит, видит дело лихо. Бьется лебедь средь зыбей, коршун носится над ней. Та бедняжка так и плещет, воду в круг мутит и хлещет. Тот уж когти распустил, клев кровавый навострил, но как раз стрела запела, в шею коршуна задела. Коршун в море кровь пролил, лук царевич опустил. Смотрит, коршун в море тонет и не птичьим криком стонет. Лебедь около плывет, злого коршуна клюет. Гибель близкую торопит, бьет крылом и в море топит, и царевичу потом молвит русским языком. «Ты, царевич, мой спаситель, мой могучий избавитель, не тужи, что за меня есть не будешь ты 3 дня, что стрела пропала в море, это горе все не горе». Отплачу тебе добром, сослужу тебе потом. Ты не лебедь ведь избавил, девицу в живых оставил. Ты не коршуна убил, чародея подстрелил. Век тебя я не забуду, ты найдешь меня повсюду. А теперь ты воротись, не горюй и спать ложись. Улетела лебедь-птица, а царевич и царица, целый день проведши так, лечь решили натощак. Вот открыл царевич очи, отрисая грезы ночи и дивясь, перед собой видит город он большой. Стены с частыми зубцами, и за белыми стенами блещут маковки церквей и святых монастырей. Он скорее царицу будет, та, как ахнет, то ли будет, говорит он, вижу я, лебедь тешится моя. Мать и сын идут к ограду,
Лишь ступили за ограду, оглушительный трезвон поднялся со всех сторон. К ним народ навстречу валит, хор церковный Бога хвалит. В колымаках золотых пышный двор встречает их. Всех их громко величают, и царевича венчают княжей шапкой, и главой возглашают над собой. И среди своей столицы с разрешения царицы в тот же день стал княжить он и нарекся князь Гвидон. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах. Корабельники дивятся, на кораблике толпятся. На знакомом острову чудо видят наяву. Город новый, златоглавый, пристань с крепкою заставой. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости, царь Гвидон зовет их в гости. Он их кормит и поит, и ответ держать велит. Чем вы, гости, торг ведете? И куда теперь плывете? Корабельщики в ответ: мы объехали весь свет, торговали соболями, чернобурыми лесами, а теперь нам вышел срок. Едем прямо на восток, мимо острова Буяна, в царство славного Салтана. Князь им вымолвил тогда: добрый путь вам, господа, по морю, по океану, к славному царю Салтану. От меня ему поклон. Гости в путь, а князь Гвидон с берега душой печальный провожает бег их дальний. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ты тих, как день ненастный? Опечалился чему? Говорит она ему. Князь печально отвечает: грусть, тоска меня съедает, одолела молодца. Видеть я б хотел отца. Лебедь князю: вот в чем горе. Но послушай, хочешь в море полететь за кораблем? Будь же, князь, ты комаром. И крылами замахала, воду шумом расплескала и обрызгала его с головы до ног всего. Тут он в точку уменьшился, комаром оборотился, полетел и запищал. Судно на море догнал, потихоньку опустился на корабль и в щель забился. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна к царству славного Салтана. И желанная страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовет их в гости. И за ними во дворец полетел наш удалец. Видит, весь сияя в злате, царь Салтан сидит в палате, на престоле и в венце, с грустной думой на лице. А ткачиха с поварихой, сватьей, бабой, бабарихой около царя сидят и в глаза ему глядят. Царь Салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает: ой, вы гости, господа, долго ли ездили? Куда? Ладно ль за морем, иль худо? И какое в свете чудо? Корабельщики в ответ: мы объехали весь свет, за морем житье не худо. В свете ж вот какое чудо! В море остров был крутой, не привальный, не жилой. Он лежал пустой равниной, рос на нем дубок единый.
А теперь стоит на нем новый город со дворцом, с златоглавыми церквями, с теремами и садами, и сидит в нем князь Гвидон. Он прислал тебе поклон. Царь Салтан дивится чуду, молвит он: «Коль жив я буду, чудный остров навещу, у Гвидона погощу». А ткачиха с поварихой, сватьей бабой Бабарихой, не хотят его пустить, чудный остров навестить. «Уж диковинка, но право!» Подмигнув другим лукаво, повариха говорит: «Город у моря стоит. Знайте, вот что не безделка. Ель в лесу, под елью белка. Белка песенки поет и орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые, ядра чистый изумруд. Вот что чудом-то зовут». Чуду царь Салтан дивится, а комар-то злится, злится. И впился комар как раз тетке прямо в правый глаз. Повариха побледнела, обмерла и окривела. Слуги, сватья и сестра с криком ловят комара: «Распроклятая ты мошка, мы тебя...» А он в окошко, да спокойно в свой удел, через море полетел. Снова князь у моря ходит, синее море глаз не сводит. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. «Здравствуй, князь ты мой прекрасный! Что ж ты тих, как день ненастный? Опечалился чему?» — говорит она ему. Князь Гвидон ей отвечает: «Грусть, тоска меня съедает. Чудо-чудо

0: Свет о белке правду бает. Это чудо знаю я. Полно, князь, душа моя, не печалься. Рада службу оказать тебе я в дружбу. С ободренную душой князь пошел себе домой. Лишь ступил на двор широкий. Что ж, под елкою высокой видит белочка при всех золотой грызет орех, изумрудец вынимает, а скорлупку собирает, кучки равные кладет и с присвисточкой поет при честном при всем народе.
1: Во саду ли, в огороде?
0: Изумился князь Гвидон. Ну, спасибо, молвил он. Ай да лебедь, дай ей Боже. Что ж, и мне веселье тоже. Князь для белочки потом выстроил хрустальный дом, караул к нему приставил и притом дьяка заставил строгий счет орехом весть. Князю прибыль, белке честь. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на поднятых парусах, мимо острова крутого, мимо города большого. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости, царь Гвидон зовет их в гости, их и кормит, и поит, и ответ держать велит. Чем вы, гости, торг ведете, и куда теперь плывете? Корабельщики в ответ: мы объехали весь свет. Торговали мы конями, все донскими жеребцами. А теперь нам вышел срок, и лежит нам путь далек, мимо острова Буяна, в царство славного Салтана. Говорит им князь тогда: добрый путь вам, господа, по морю, по океану, к славному царю Салтану. Да скажите, князь Гвидон шлет царюде свой поклон. Гости князю поклонились, вышли вон и в путь пустились. К морю князь, а лебедь там уж гуляет по волнам, молвит князь, душа де просит, так и тянет, и уносит. Вот опять она его вмиг обрызгала всего, в муху князь оборотился, полетел и опустился между моря и небес на корабль и в щель залез. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна в царство славного Салтана. И желанная страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовет их в гости. И за ними во дворец полетел наш удалец. Видит, весь сияя в злате, царь Салтан сидит в палате, на престоле и в венце, с грустной думой на лице. А ткачиха с бабарихой, да с кривою поварихой около царя сидят, злыми жабами глядят. Царь Салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает: ой вы, гости, господа, долго ль ездили, куда? Ладно ль за морем, иль худо? И какое в свете чудо? Корабельщики в ответ: мы объехали весь свет. За морем житье не худо. В свете ж вот какое чудо. Остров на море лежит. Град на острове стоит, с златоглавыми церквами, с теремами да садами. Ель растет перед дворцом, а под ней хрустальный дом. Белка там живет ручная,

Да затейница такая. Белка песенки поет, да орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые. Ядра чистый изумруд, слуги белку стерегут. Служат ей прислугой разной, и приставлен дьяк приказный. Строгий счет орехам весть отдает ей войско честь. Из скорлупок льют монету, допускают вход по свету. Девки сыплют изумруд в кладовые, да под спут. Все в том острове богаты, изоб нет, везде палаты. А сидит в нем князь Гвидон, он прислал тебе поклон. Царь-салтан дивится чуду, если только жив я буду, чудный остров навещу, у Гвидона погощу. А ткачиха с поварихой, сватьей бабой Бабарихой не хотят его пустить, чудный остров навестить. Усмехнувшись из-под тихо, говорит царю ткачиха: «Что тут дивного? Ну вот, белка камушки грызет, мечет золото и в груды загребает изумруды. Этим нас не удивишь. Правду ль нет, не говоришь? В свете есть иное диво. Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой, разольется в шумном беге и очутится на бреге в чешуе, как жар горя, 33 богатыря. Все красавцы удалые, великаны молодые, все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор. Это диво, так уж диво, можно молвить справедливо». Гости умные молчат, спорить с нею не хотят. Диву царь-салтан дивится, а Гвидон-то злится, злится. Зажужжал он, и как раз тетке сел на левый глаз. И ткачиха побледнела, ай! И тут же окривела. Все кричат: «Лови, лови! Да дави ее, дави! Вот уже! Постой немножко, погоди!» А князь в окошко да спокойно в свой удел через море прилетел. Князь у синего моря ходит, с синего моря глаз не сводит. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. «Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ты тих, как день ненастный? Опечалился чему?» — говорит она ему. Князь Гвидон ей отвечает: «Грусть тоска меня съедает. Диво б дивное хотел перенесть я в мой удел. А какое же это диво? Где-то вздуется бурливо океан, подымет вой, хлынет на берег пустой, расплеснется в шумном беге и очутится на бреге в чешуе, как жар горя, 33 богатыря. Все красавцы молодые, великаны удалые, все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор». Князю лебедь отвечает: «Вот что, князь, тебя смущает, не тужи, душа моя, это чудо знаю я. Эти витязи морские, мне ведь братья все родные, не печалься же, ступай, в гости братцев поджидай». Князь пошел, забывши горе, сел на башню, и на море стал глядеть он. Море вдруг всколыхалось вокруг, расплескалось в шумном беге и оставило на бреге 33 богатыря. В чешуе, как жар горя, идут витязи читами, и, блистая сединами, дядька впереди идет и к ограду их ведет.
С башни князь Гвидон сбегает, дорогих гостей встречает. В торопях народ бежит, дядьку князю говорит: «Лебедь нас к тебе послала и наказом наказала славный город твой хранить и дозором обходить. Мы отныне ежедневно вместе будем непременно у высоких стен твоих выходить из вод морских. Так увидимся мы вскоре, а теперь пора нам в море. Тяжек воздух нам земли». Все потом домой ушли. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на поднятых парусах, мимо острова крутого, мимо города большого. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости. Князь Гвидон зовет их в гости. Их и кормит, и поит, и ответ держать велит. Чем вы, гости, торг ведете? И куда теперь плывете? Корабельщики в ответ: мы объехали весь свет. Торговали мы булатом, чистым серебром и златом. И теперь нам вышел срок, и лежит нам путь далек, мимо острова Буяна, царства славного Салтана. Говорит им князь тогда: добрый путь вам, господа, по морю, по океану, к славному царю Салтану. Да скажите ж, князь Гвидон шлет где свой царю поклон. Гостю князю поклонились, вышли вон и в путь пустились. К морю князь, а лебедь там уж гуляет по волнам. Князь опять, душа де просит, так и тянет, и уносит. И опять она его вмиг обрызгала всего. Тут он очень уменьшился, шмелем князь оборотился. Полетел и зажужжал, судно на море догнал, потихоньку опустился на корму и в щель забился. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна в царство славного Салтана. И желанная страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовет их в гости. И за ними во дворец полетел наш удалец. Видит, весь сияя в злате, царь Салтан сидит в палате, на престоле и в венце, с грустной думой на лице. А ткачиха с поварихой, сватьей бабой бабарихой около царя сидят, четырьмя все три глядят. Царь Салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает: «Ой, вы, гости, господа, долго ль ездили, куда? Ладно ль за морем, иль худо? И какое в свете чудо?» Корабельщики в ответ: «Мы объехали весь свет, за морем житье не худо, в свете ж вот какое чудо! Остров на море лежит, град на острове стоит. Каждый день идет там диво. Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой, расплеснется в скором беге, и останутся на бреге 33 богатыря в чешуе, как жар горя. Все красавцы молодые, великаны удалые, все равны, как на подбор.
Старый дядька Черномор с ними из моря выходит и попарно их выводит, чтобы остров тот хранить и дозором обходить. И той стражи нет надежней, ни храбрее, ни прилежней. А сидит там князь Гвидон, он прислал тебе поклон. Царь-салтан дивится чуду, коли жив я только буду, чудный остров навещу и у князя погощу. Повариха и ткачиха не гу-гу, но бабариха, усмехнувшись, говорит: «Кто нас этим удивит? Люди из моря выходят и себе дозором бродят. Правда ль бают или лгут? Дива я не вижу тут. В свете есть такие ль дива? Вот идет молва правдива. За морем царевна есть, что не можно глаз отвесть. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. А сама-то величава выплывает, будто пава. А как речь-то говорит, словно реченька журчит. Молвить можно справедливо, это диво, так уж диво». Гости умные молчат, спорить с бабой не хотят. Чуду царь-салтан дивится, а царевич хоть и злится, но жалеет он очей старой бабушки своей. Он над ней жужжит, кружится, прямо на нос к ней садится. Нос ужалил богатырь, на носу вскочил валдырь. И опять пошла тревога: «Помогите ради бога! Караул, лови, лови! Да дави его, дави! Вот уже, пожди немножко, погоди!» А шмель в окошко да спокойно в свой удел через море полетел. Князь у синем море ходит, в синем море глаз не сводит. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. «Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ж ты тих, как день ненастный? Опечалился чему?» — говорит она ему. Князь Гвидон ей отвечает: «Грусть, тоска меня съедает. Люди женятся, гляжу, не женат лишь я хожу. А кого же на примете ты имеешь? Да на свете, говорят, царевна есть, что не можно глаз отвесть. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. А сама-то величаво выступает, будто пава. Сладкую речь-то говорит, будто реченька журчит. Только полно, правда ли это?» Князь со страхом ждет ответа. Лебедь бедная молчит и, подумав, говорит: «Да, такая есть девица, но жена не рукавица, с белой ручки не стряхнешь, да за пояс не заткнешь. Услужу тебе советом, слушай, обо всем об этом пораздумай ты путем, не раскается потом». Князь пред нею стал божиться, что пора ему жениться, что об этом, обо всем передумал он путем, что готов душою страстной за царевную прекрасной он пешком идти от сель хоть за 3-9 земель. Лебедь тут, вздохнув глубоко, молвила: «Зачем далеко? Знай, близка судьба твоя, ведь царевна эта
Я? Тут она, взмахнув крылами, полетела над волнами и на берег с высоты опустилась в кусты, встрепенулась, отряхнулась и царевной обернулась. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит, а сама-то величаво выступает, будто пава, а как речь-то говорит, словно реченька журчит. Князь царевну обнимает, к белой груди прижимает и ведет ее скорей к милой матушке своей. Князь ей в ноги умоляя: «Государыня родная, выбрал я жену себе, дочь послушную тебе. Просим оба разрешения твоего благословения. Ты детей благослови жить в совете и любви. Над главою их покорной мать с иконой чудотворной слезы льет и говорит: Бог вас, дети, наградит». Князь недолго собирался, на царевне обвенчался, стали жить да поживать, да приплода поджидать. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах, мимо острова крутого, мимо города большого, пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости, князь Гвидон зовет их в гости, он их кормит и поит, и ответ держать велит. Чем вы, гости, торг ведете, и куда теперь плывете? Корабельщики в ответ: мы объехали весь свет, торговали мы недаром, неуказанным товаром, а лежит нам путь далек, восвояси на восток, мимо острова Буяна, в царство славного Салтана. Князь им вымолвил тогда: добрый путь вам, господа, по морю, по океану, к славному царю-салтану. Да напомните ему, государю своему, к нам он в гости обещался, а доселе не собрался. Шлю ему я свой поклон. Гости в путь, а князь Гвидон дома на сей раз остался и с женою не расстался. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна к царству славного Салтана. И знакомая страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, царь-салтан зовет их в гости. Гости видят, во дворце царь сидит в своем венце. А ткачиха с поварихой, сватьей бабой бабарихой, около царя сидят, четырьмя все три глядят. Царь-салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает: ой, вы, гости, господа, долго ль ездили, куда? Ладно ль за морем иль худо? И какое в свете чудо? Корабельщики в ответ: мы объехали весь свет, за морем житье не худо, в свете ж вот какое чудо. Остров на море лежит, град на острове стоит, с златоглавыми церквами, с теремами и садами, ель растет перед дворцом, а под ней хрустальный дом. Белка в нем живет ручная, да чудесница какая! Белка песенки поет, да орешки все грызет. А орешки непростые, скорлупы-то золотые, ядра чистые изумруд, белку холят, берегут.
Там еще другое диво. Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой, расплеснется в скором беге и очутится на бреге в чешуе, как жар горя, 33 богатыря. Все красавцы удалые, великаны молодые, все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор. И той стражи нет надежней, ни храбрее, ни прилежней. А у князя жонка есть, что не можно глаз отвесть. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. Князь Гвидон тот город правит, всяк его усердно славит. Он прислал тебе поклон, да тебе пеняет он. К нам, где в гости обещался, а доселе не собрался. Тут уж царь не утерпел, снарядить он флот велел. А ткачиха с поварихой, сватьей и бабой-бабарихой не хотят царя пустить, чудный остров навестить. Но салтан им не внимает, и как раз их унимает. «Что я, царь или дитя?» — говорит он, не шутя. «Нынче ж еду». Тут он топнул, вышел вон и дверью хлопнул. Под окном Гвидон сидит, молча на море глядит. Не шумит оно, не хлещет, лишь едва-едва трепещет. И в лазоревой дали показались корабли. По равнинам океана едет флот царя-салтана. Князь Гвидон тогда вскочил, громогласно возопил: «Матушка моя родная, ты княгиня молодая, посмотрите вы туда, едет батюшка сюда!» Флот уж к острову подходит, князь Гвидон трубу наводит, царь на палубе стоит и в трубу на них глядит. С ним ткачиха с поварихой, сватьей бабой-бабарихой, удивляются они незнакомой стороне. Разом пушки запалили, в колокольнях зазвонили, к морю сам идет Гвидон. Там царя встречает он с поварихой и ткачихой, сватьей бабой-бабарихой, в город он повел царя, ничего не говоря. Все теперь идут в палаты, у ворот блистают латы, и стоят в глазах царя 33 богатыря. Все красавцы молодые, великаны удалые, все равны, как на подбор, с ними дядька Черномор. Царь ступил на двор широкий, там под елкою высокой белка песенку поет, золотой орех грызет, изумрудец вынимает и в мешочек опускает. И засеян двор большой золотою скорлупой. Гости дали, торопливо смотрят, что ж, княгиня, диво! Под косой луна блестит, а во лбу звезда горит, а сама-то величаво выступает, будто пава, и свекровь свою ведет. Царь глядит и узнает. В нем взыграло ретивое: «Что ж я вижу? Что такое? Как?» И дух в нем занялся, царь слезами залился. Обнимает он царицу и сынка, и молодицу, и садятся все за стол.
и веселый пир пошел от ткачиха с поварихой, сватьей бабой бабарихой, разбежались по углам, их нашли на силу там. Тут во всем они признались, повинились, разрыдались. Царь для радости такой отпустил всех трех домой. День прошел. Царя Салтана уложили спать в полпьяна. Я там был.

0: жили-были дед да баба, и был у них один сыночек, Ивашечка. Они его так уж любили, что и сказать нельзя. Вот просит Ивашечка у отца и матери: «Пустите меня рыбку половить». «Куда тебе? Ты еще мал, утонешь чего доброго». «Нет, не утону, я буду вам рыбку ловить, пустите». Баба надела на него белую рубашечку, красным пояском подпоясала и отпустила. Вот он сел в лодку и говорит: «Челночок, челночок, плыви далешенько. Челночок, челночок, плыви далешенько». Челнок поплыл далеко-далеко, а Ивашка стал ловить рыбку. Прошло мало ли, много ли времени, пришла баба на берег и зовет своего сынка: «Ивашечка, Ивашечка, мой сыночек, плыви, плыви на бережочек, я тебе есть и пить принесла». А Ивашка говорит: «Челночок, челночок, плыви к бережку, то меня матушка зовет». Челнок приплыл к бережку, баба забрала рыбу, накормила, напоила своего сына, переменила ему рубашечку и поясок и отпустила опять ловить рыбку. Вот он сел в лодку и говорит: «Челночок, челночок, плыви далешенько. Челночок, челночок, плыви далешенько». Челнок поплыл далеко-далеко, а Ивашка стал ловить рыбку. Прошло мало ли, много ли времени, пришел дед на берег и зовет своего сынка: «Ивашечка, Ивашечка, мой сыночек, плыви, плыви на бережочек, я тебе есть и пить принес». Ивашка говорит: «Челночок, челночок, плыви к бережку, то меня батюшка зовет». Челнок приплыл к бережку, дед забрал рыбу, накормил, напоил сынка, переменил ему рубашечку и поясок и отпустил опять ловить рыбку. Баба-яга слышала, как дед и баба призывали Ивашечку, и захотелось ей схватить мальчика. Вот приходит она на берег и кричит хриплым голосом: «Ивашечка, Ивашечка, мой сыночек, плыви, плыви на бережочек, я тебе есть и пить принесла». Ивашка слышит, что это голос не его матери, и поет: «Челночок, челночок, плыви далеченько, челночок, челночок, плыви далеченько, то меня не мать зовет, то меня баба-яга зовет». Увидала баба-яга, что надо бы назвать Ивашечку тем же голосом, каким его мать зовет, побежала к кузнецу и просит его: «Кузнец, молодец, скуй мне такой тонюсенький голосок, как у Ивашкиной матери, а то я тебя съем». Кузнец сковал ей такой голосок, как у Ивашкиной матери. Вот баба-яга пришла ночью на бережок и поет: «Ивашечка, Ивашечка, мой сыночек, плыви, плыви на бережочек, я тебе есть и пить принесла». Ивашка приплыл, она рыбу забрала, его самого схватила и унесла к себе. Пришла домой и наставляет свою дочь Аленку: «Истопи печь пожарче, да и жарь хорошенько Ивашку, а я пойду соберу гостей, моих приятелей». Вот Аленка истопила печь жарко-жарко и говорит Ивашке: «Ступай, садись на лопату». «Я еще мал и глуп», — отвечает Ивашка. «Я ничего еще не умею, не разумею. Поучи меня, как надо сесть на лопату».
1: «Хорошо», — говорит Аленка. «Поучить недолго.
0: Села она на лопату, свернулась клубочком. Тут Ивашка и толкнул ее в печь и закрыл заслонкой. А сам вышел из избы, запер двери и влез на высокий-высокий дуб. Баба-яга приходит с гостями и стучится в хату. Никто не отворяет ей дверей. «Эх, проклятая Аленка! Верно ушла куда-нибудь играть!» Влезла баба-яга в окно, отворила двери и впустила гостей. Все уселись за стол, а ведьма открыла заслонку, достала жареную Аленку и на стол. Ели-ели, пили-пили, вышли на двор поваляться на травке. «Покатаюся, поваляюся, Ивашкина мяса наевшись!» — кричит баба-яга. «Покатаюся, поваляюся, Ивашкина мяса наевшись!» А Ивашка отвечает ей сверху дуба. «Покатайся, поваляйся, Аленкина мяса наевшись!»
1: «Мне что-то послышалось», — говорит баба-яга. «Это листья шумят».
0: Опять баба-яга говорит: «Покатаюся, поваляюся, Ивашкина мяса наевшись». А Ивашка свое: «Покатайся, поваляйся, Аленкина мяса наевшись».
1: Баба-яга посмотрела вверх, увидела Ивашку. Бросилась она грызть дуб, тот самый, где сидел Ивашка. Грызла-грызла, два передних зуба выломала и побежала в кузню. Прибежала и говорит: «Кузнец, молодец, скуй мне железные зубы, а не то я тебя съем».
0: Кузнец сковал ей два железных зуба. Воротилась ведьма и стала опять грызть дуб. Грызла, грызла, и только что перегрызла, как Ивашка взял, да и перескочил на другой, соседний дуб. А тот, что ведьма перегрызла, рухнул наземь. Ведьма видит, что Ивашка сидит уже на другом дубе, заскрипела от злости зубами и принялась снова грызть дерево. Грызла, грызла, два нижних зуба выломала, побежала в кузню, прибежала и говорит: «Кузнец, молодец, скуй мне железные зубы, а не то я себя съем». Кузнец сковал ей еще два железных зуба. Воротилась ведьма и стала опять грызть дуб. Ивашка не знает, что ему и делать теперь. Смотрит, летят гуси-лебеди. Он и просит их: «Гуси мои, лебедушки, возьмите меня на крылышки, понесите меня до батюшки, до матушки. У батюшки, у матушки дадут вам пить и есть. Пускай тебя середние возьмут», — говорят птицы. Ждет Ивашка, пождет, летит другое стадо. Он опять просит: «Гуси мои, лебедушки, возьмите меня на крылышки, понесите меня до батюшки, до матушки. У батюшки и матушки дадут вам пить и есть. Пускай тебя задние возьмут». Ивашка опять ждет. Летит третье стадо. Он просит: «Гуси мои, лебедушки, возьмите меня на крылышки, понесите меня до батюшки, до матушки. У батюшки, у матушки дадут вам пить и есть». Гуси-лебеди подхватили его и понесли домой. Прилетели к хате и посадили Ивашку на чердак. Рано поутру баба собиралась печь блины. Печет, а сама вспоминает сынка. «Где-то мой Ивашечка, хоть бы во сне его увидеть». А дед говорит: «Мне снилось, будто гуси-лебеди принесли нашего Ивашку на своих крыльях». Напекла баба блинов и говорит: «Ну, старик, давай делить блины. Это тебе, дед, это мне, это тебе, дед, это мне». «А мне?» — отзывается Ивашка. «А ну, старик, — говорит баба, — посмотри, что там такое». Дед полез на чердак и достал оттуда Ивашку. Дед и баба обрадовались, расспросили сына обо всем. Гусей и лебедей накормили, напоили и стали вместе жить да поживать, да добра наживать.

0: Если сказка в дверь стучится, ты скорее ее впусти, потому что сказка – птица. Чуть спугнешь и не найти. Ты за нею на порог, а ее и нету. Только тысячи дорог разбрелись по свету. Мой маленький друг, сегодня эти дороги привели нас в городок русских народных сказок. Мы подошли к сказке, в которой живет царь Белбелянин, его жена Настасья Золотая Коса и три сына – Петр Царевич, Василий Царевич и Иван Царевич. Пошла царица с мамушками и нянюшками прогуляться по саду. Вдруг поднялся сильный вихрь, схватил царицу и унес неведомо куда. Царь запечалился, закручинился.
1: Ой, ой, дети мои любезные, может, вы поможете?
2: Все сделаем.
3: Все сделаем, что надо.
1: Кто из вас поедет матушку свою отыщет?
2: Я готов.
3: И я поеду.
1: Ох, вот и хорошо, сыны мои старшие. Берите добрых коней и в дорогу.
3: Поехали.
2: Поехали.
3: Поехали.
2: Прощай,
3: батюшка. Прощай, батюшка.
4: Дозволь, батюшка, и мне отправиться за братьями.
1: О, нет, Иван Царевич, нет. Ты не езди, не покидай меня, старика.
4: Позволь, батюшка, очень хочется матушку отыскать.
1: Ох, не хочется мне тебя отпускать, сынок. Молод ты еще.
4: Батюшка.
1: Но, вижу, нет говорить. Ступай. Только береги себя.
4: Ага, хорошо, батюшка. Спасибо.
0: Иван-царевич оседлал своего доброго коня и пустился в дорогу. Ехал, ехал, долго ли, коротко ли, приезжает к лесу. В том лесу богатейший дворец стоит. Иван-царевич въехал на широкий двор и увидал старика.
4: Много лет здравствовать, старичок.
5: Милости просим. Кто таков добрый молодец?
4: Я Иван-царевич, сын царя Белобелянина и царицы Настасьи Золотой Косы.
5: Ах, племянник родной, куда ж ты путь держишь?
4: Еду отыскивать свою матушку. Не можешь ли ты сказать, дядюшка, где найти ее?
5: Нет, племянник, не знаю.
4: Ах, как же мне быть?
5: Чем могу, тем и послужу тебе. Вот шарик.
4: Шарик?
5: Да, брось его перед собой, он покатится и приведет тебя к крутым высоким горам.
4: Так, так, а дальше?
5: В тех горах есть пещера. Войди в нее, возьми железные когти, надень на руки и на ноги и полезай на горы. А вот там и найдешь свою матушку, Настасью Золотую Косу.
4: Ха, спасибо, дядюшка. Прощай. Катись, шарик, катись.
0: Пустил Иван-царевич шарик. Шарик катится, катится, а он за ним едет. Долго ли, коротко ли, видит братья его. Петр-царевич и Василий-царевич стоят в чистом поле.
2: Куда ты, Иван-царевич?
6: И откуда?
4: Да вот соскучился дома и задумал ехать отыскивать матушку. Поедемте вместе.
2: Я согласен.
3: Я тоже.
4: Едем за этим шариком.
0: Так и сделали. Едут они за шариком, едут, и вдруг увидели издали горы. Такие крутые, высокие, что верхушки в небо уперлись. Шарик прямо к пещере прикатился. Иван-царевич слез с коня.
4: Вот вам, братцы, мой добрый конь. Я пойду на горы матушку отыскивать. А вы здесь оставайтесь, дожидаетесь меня ровно 3 месяца. А не буду через 3 месяца, и ждать нечего.
6: Послушай, братец Василий, а как же можно на эти горы влезать?
7: Да тут можно и голову положить.
8: Ступай, Иван, мы тебя подождем.
0: Иван-царевич подошел к пещере, видит дверь железная. Толкнул со всего размаху, дверь отворилась. Вошел туда, железные когти ему на руки и на ноги сами наделись. Начал он на горы взбираться. Лез, целый месяц трудился, на силу наверх забрался. Отдохнул немного и пошел по горам. Шел. Смотрит, медный дворец стоит. У ворот страшные змеи на медных цепях прикованы, так и кишат. А подле колодец. У колодца медный корец на медной цепочке висит. Иван-царевич почерпнул корцом воды, напоил змей, они присмирели, он и прошел во дворец. Встречает его царица медного царства.
9: Кто таков, добрый молодец?
4: Я, Иван-царевич, ищу матушку свою, Настасью Золотую Косу. Какой-то вихрь ее из саду похитил. Не знаешь ли, где она?
9: Нет, не знаю. А вот недалеко отсюда живет моя средняя сестра, Серебряного царства царица. Может, она тебе скажет. Возьми вот медный шарик и медное колечко.
4: Спасибо. А что с ними делать?
9: Шарик сам доведет тебя до средней сестры.
4: Ага, а колечко?
9: А в этом колечке все медное царство состоит. Когда победишь вихря, который меня здесь держит, то не забудь меня, освободи.
4: Хорошо.
0: Бросил Иван-царевич медный шарик. Шарик покатился, а царевич за ним пошел. Приходит в Серебряное царство и видит дворец лучше прежнего, весь серебряный. У ворот страшные змеи на серебряных цепях прикованы, а подле колодец с серебряным корцом. Иван-царевич почерпнул воды, напоил змей, они улеглись и пропустили его во дворец. Выходит царица Серебряного царства.
10: Уже скоро 3 года, как держит меня здесь могучий вихрь. Кто таков, добрый молодец?
4: Я Иван-царевич.
10: Как же ты сюда попал?
4: Ищу свою матушку. Страшный вихрь умчал ее неведомо куда. Не знаешь ли, где найти ее?
10: Ах, нет, не знаю.
4: Как же мне быть, царица?
10: Вот что я тебе скажу. Недалечко живет моя старшая сестра Золотого царства, царица Елена Прекрасная. Может, она тебе скажет. Вот тебе серебряный шарик. Покати его и ступай за ним следом. Он доведет тебя до Золотого царства. Да смотри, как убьешь вихря. Не забудь меня, бедную. Вызвали отсюда.
4: Не забуду.
10: Возьми серебряное колечко.
4: А что с ним делать?
10: В этом колечке все серебряное царство состоит.
4: Спасибо, царица. Ну-ка, катись, серебряный шарик.
0: Куда шарик, туда и Иван-царевич идет. Долго ли, коротко ли, увидал, золотой дворец стоит, как жар горит. У ворот кишат страшные змеи, на золотых цепях прикованы. а возле колодец. У колодца золотой корец на золотой цепочке висит. Иван-царевич почерпнул корцом воды и напоил змей. Они улеглись, присмирели. Входит царевич во дворец. Встречает его Елена Прекрасная.
11: Кто таков, добрый молодец?
4: Я Иван-царевич.
11: Как же ты сюда взошел? Неволею?
4: Ищу свою матушку Настасью Золотую Косу. Не ведаешь ли, где найти ее?
11: Как не ведать? Она живет недалеко отсюда, в дворце Вихря. Вот тебе золотой шарик. Покати его и ступай за ним следом. Он доведет тебя куда надобно. Да вот еще возьми золотое колечко.
4: В нем, верно, все золотое царство состоит.
11: Догадался. Смотри же, царевич, как победишь ты Вихря. Не забудь меня, бедную. Возьми с собой на вольный свет.
4: Хорошо, возьму.
0: Покатил Иван-царевич шарик и пошел за ним. Шел-шел и приходит к такому дворцу, что горит в бриллиантах и самоцветных каменьях. У ворот шипят шестиглавые змеи. Иван-царевич напоил их, змеи присмирели и пропустили его во дворец. В самой дальней комнате во дворце на высоком троне в царских нарядах увидал он свою матушку.
9: Ах, ты ли, сын мой возлюбленный?
4: Я, матушка.
9: Как сюда попал?
4: За тобой пришел.
9: Здесь на горах царствует злой могучий вихрь. Все ему повинуются.
4: Я буду с ним бороться.
9: Трудно тебе будет, сынок.
4: Я не боюсь.
9: Но, коли так, пойдем скорее в погреб.
11: Видишь, стоят две катки с водой направо и налево.
4: Вижу.
9: Испей-ка водицы, что направо стоит.
4: Испил.
9: Ну, что? Сколько в тебе силы?
4: Да так силен, что весь дворец одной рукой поверну.
9: А ну-ка, испей еще.
4: Сейчас. Вкусная вода.
9: Сколько теперь в тебе силы?
4: Теперь захочу, весь свет поворочу.
9: Ох, это уж даже много. Переставь-ка эти катки с места на место.
4: Сейчас.
9: Ту, что стоит направо, отнеси на левую руку.
4: Ага.
9: А ту, что налево, отнеси на правую руку.
4: Переставил. А в чем тут дело, матушка?
9: Видишь ли, сын мой любезный, в одной каде сильная вода, в другой бессильная.
4: А-а-а.
9: Кто первый напьется, будет сильно могучим богатырем, а кто второй запьет, совсем ослабеет. Вихрь пьет всегда сильную воду и ставит ее по правую сторону. Так надо его обмануть, а то с ним никак не сладить. Понял?
4: Все понял, матушка.
9: Вернемся тогда во дворец. Скоро вихрь прилетит. Я тебя спрячу. Как только он войдет, ты схвати его за палицу.
4: Так?
9: Он высоко-высоко поднимется. Будет носить тебя и над морями, и над горами.
4: Ой!
9: Ты смотри, не выпускай палицы из рук.
4: Хорошо.
10: Вихрь уморится, захочет испить сильной воды, спустится в погреб и бросится к Ади, что на правой стороне поставлено.
4: Понял, понял, матушка. Мы же переставили Кади, а я выпью из Кади, что в левой стороне.
10: Верно. Вихрь обессилит. Ты выхвати у него меч и одним ударом отруби ему голову.
4: Все сделаю, как советуешь, матушка.
10: Тише. Вихрь летит.
2: Хо-хо-хо. Что это русским духом пахнет? Аль кто в гостях был?
10: Не знаю. Отчего тебе так сдается?
4: Да не сдается. Это я пришел с тобой бороться, вихрь.
10: Схватил за палицу.
4: Схватил, матушка.
2: Так, ну, держись.
4: Вихрь рванулся в окно. Да в поднебесье. Уж носил, носил Иван-царевича и над горами, и над морями, а царевич не выпускает из рук палицы. Летал, летал вихрь, уморился и начал спускаться. Спустился в погреб, подбежал к той каде, что справа стояла, и давай пить бессильную воду. А Иван-царевич кинулся налево, напился сильной воды и сделался первым могучим богатырем во всем свете. Видит он, что вихрь ослабел, выхватил у него острый меч, да разом и отсек ему голову.
12: Ну, вот и все, матушка.
10: Ну, сын мой возлюбленный, теперь пойдем домой. Поскорее, а то здесь скучно, никого из людей нет.
4: Пойдем, матушка, пора.
10: Да.
4: Ведь нас под горами братья дожидаются.
10: Ой.
4: Да дорогою надо бы на трех цариц избавить, что у вихря жили.
12: Забрали все, что нужно, и отправились в путь-дорогу. Сначала зашли за царицей Золотого царства, потом за царицей Серебряного, а там и за царицей Медного царства. Взяли их с собой и стали с гор спускаться. Иван-царевич спустил сначала на полотне мать, потом Елену Прекрасную и двух сестер ее. А братья стоят внизу, дожидаются.
6: Братец Василий, слышь-ка, давай оставим Ивана-царевича наверху.
7: Оставим, братец Петр, а мать да цариц повезем к отцу.
6: И скажем, что мы их отыскали.
7: Хорошо, мы придумали.
6: Елену Прекрасную я за себя возьму, братец Василий.
13: Царицу Серебряного царства я возьму, братец Петр.
2: А царицу Медного царства отдадим за какого-нибудь богача.
12: А как надо было Ивану-царевичу.

0: От скуки. Ой, кто это?
1: Я волшебный старичок. Ты меня вызвал своей дудочкой. Говори, что угодно.
0: Есть хочу.
1: Будет исполнено.
0: Какие кушанья! Я сыт, спасибо. Очень сыт. Теперь я хочу спать.
1: Будет исполнено.
0: О, в такой постели я даже у батюшки не спал.
2: Лег Иван-царевич, выспался славно и опять свистнул в дудочку.
1: Что угодно.
0: Так, стало быть, все можно?
1: Все можно, Иван-царевич. Кто в эту дудочку свистнет, я для того все сделаю. Как прежде вихрю служил, так теперь рад тебе служить. Только надо бы, чтобы эта дудочка всегда при тебе была.
0: Хорошо же, чтоб я сейчас же оказался в моем государстве.
2: Только сказал и в ту же минуту очутился в своем государстве посередь базара. Вот ходит он по базару, навстречу ему башмачник, такой весельчак.
0: Куда идешь, мужичок?
3: Да несу черевики продавать. Я башмачник.
0: Возьми меня к себе в подмастерье.
3: А разве ты умеешь черевики шить?
0: Да все что угодно умею. Не то что черевики. И платье сошью.
3: Ну, пойдем. Хорошо, что ты мне встретился. Мне помощь нужна.
0: А далеко твой дом?
3: Да вот, мы уже пришли. Войди.
0: Что прикажешь делать?
3: Ну-ка. Вот, смастери. Вот тебе товар. Самый первый. Я вот пойду сейчас по делам, а потом посмотрю, что умеешь делать-то.
2: Башмачник ушел, а Иван-царевич вынул свою дудочку и свистнул. Явился волшебный старичок.
1: Что угодно, Иван-царевич.
0: Чтобы к завтраму башмаки были готовы.
1: О, это службишка, не служба.
0: Да, а вот и товар.
1: Что это за товар? Его надо за окно выкинуть.
2: На завтра царевич просыпается, на столе башмаки стоят прекрасные, самые первые. Встал и башмачник.
3: Ну, что, молодец, пошил башмаки?
0: Готовы.
3: А ну покажи.
0: А, смотри.
3: Ух ты!
4: Жил себе старик в избушке. Были у него кот да петух. Вот старик ушел в лес дрова рубить, кот понес ему обед, а петуха оставили стеречь дом. Проведала про то лиса.
5: Ох, голодная! Крайняя нужда пришла. Впору съесть из курятника куренка, от овцы ягненка, от свиньи поросенка. На худой конец хоть петуху шею свернуть. Пойду к избушке, сяду под окошко, стану пить. Авось петушок-то и выглянет.

0: глядеть ли?
1: Гляди, Петя, гляди, или не видать, а ты головку-то выстави, выстави.

0: бросился кот в погоню, догнал лису, отбил петуха и принес домой.
1: Петя, петушок, не выглядывай в окошко, не верь лисе. Она съест тебя и косточек не оставит. А я дальше пойду, старику ужин понесу. Не услышу твоего голоса.
2: Не буду.
1: То-то. Мяу.
2: Ушел. Нет. Не поется. Скучно мне одному. Разве зернышек поклевать? Так клевал уж. Лучше бы кашки. А где ее взять?

0: Хитра больно, опять прибежала.
1: Не выгляну, не зови.
2: Дам тебе кашки на красной ложке.
1: О, дай! Нет, не надо, не обманешь. Ты съесть меня хочешь и косточек не оставить. О, да, и кашка-то твоя, поди, не масляная.
2: Кашка масляная, ложка крашеная. На, поклюй.
1: О-о-о, смотри-ка, горшок с кашей поставила, а сама за угол ушла. Лишь выглянуть в окошко, да поклевать.
3: Поклюй, Петя Петушок, поклюй. Вот она, кашка, вот она. Что никак не достанешь. Ах ты недогадливый. А ты головку-то в окошко выстави.

0: Идем вместе.
1: Идем.
2: Бросили старик и кот в погоню. Кот бежит, старик за ним поспевает. Догнали лису. Кот дерет, старик клюкой бьет. Отбили петуха, принесли домой.
0: Петя, петушок, не говорили ли тебе, не открывай окошко, не выглядывай. Съест тебя лиса и косточек не оставит.
3: Мяу. Больше не буду.
1: То-то. Смотри, не слушай лисы. Мы на всю ночь уйдем. Лес валить, дрова рубить, на зиму припас делать. Далеко пойдем. Не услышим твоего голоса. Мяу.
2: И пошли кот да старик в лес дрова рубить. Далеко зашли. Тут их и ночь застигла.

ночь темная, низги не видать. Схоронились они под кустом, да и заснули. Крепко спят, ничего не слышат.

0: Молчит. Что уж отнынче Петя нем стал, а лепеть разучился. Пойти курам рассказать.
1: Ничего не разучился.
0: А вот разучился. Не твой голос, не ты поешь.
1: Как не мой? Мой!
0: Не твой! Выгляни в окошко, да пропой еще, тогда и поверю.
1: Нет, не обманешь, не выгляну. Ты съесть меня хочешь и косточек не оставить?
0: Ты полный, Петя. Стану я есть тебя, да я сыта, сытехонька. Мне бы только, чтоб ты у меня погостил, моего житья-бытия посмотрел бы на моих деток, поглядел. Выгляни,

0: птицы клюют, петухам не дают.
1: Как это не дают?
0: Так не дают, ну погляди.
1: Где?
0: Да вон, ты отвори окошко-то, выстави, но выстави головку. Погляди, да ну-ка.
2: Схватила лиса петуха в когти и понесла в свою избу. За темные леса, за дремучие боры, по крутым бережкам, по высоким горам. Хочет его съесть и косточек не оставить. Звал петушок, кричал. Кот и старик не слыхали. Далеко зашли, да спали крепко. Наутро вернулись домой, петушка-то нет. Побежали кот да старик по лисицыным следам. Кот бежит, старик за ним поспевает. Устал старик. Ноги-то не молодые, отстает. Кот ему: посиди тут, дедушка, а я покуда на базар схожу. Ну, сел старик, отдыхает. А кот умен был, пошел на базар, купил короб, гусли, острую саблю. Вернулся к деду, и пошли они к лисице на избе. А кот идет да поет.

0: костре несет гусли на плече, а сабельку при бедре. Хочет лису погубить, ее душу загубить. Мяу,
1: мяу. Пришли к лисице на избе, встали под окошко. Кот настроил гусельцы и давай натренькивать.
0: Стрень.

лиса в золотой избе, а у ней у лисы растет 7 дочерей. Уж как первую дочь зовут Чучелкой, а вторую дочь под Чученкой, а третью-то подай Челнок, четвертую Метишесток, пятую трубу закрывай, шестую огня вздувай, седьмую пеки пироги.

0: Саша, так, старень-марень. Дочки, дочки, да кто ж это так сладко песнит, поет, да на гуслях играет? Поди, чучелка, погляди.
1: Сейчас, матушка. Вышла.
2: Вышла.
1: Хватай ее за хвосток, да клади в коробок.
3: А я песни играть буду.

0: на одну -то дочку убавила с ним.
1: Дочки, дочки, кто ж такие песни поет? Поди-к под чучелка погляди.
2: Сейчас, матушка.
3: Вышла.
4: Вышла.
3: Хватай, хватай ее за хвосток, за хвосток, за хвосток. Да, иди в
4: крапинку.
5: Так они всех лисицыных дочерей поодиночке забрали. Подождала, подождала лиса, гусляр перестал петь, а дочки не идут в избу. Что делать?
1: Что делать? Петя! Пойди-к петь, петушок, покуда я тебя не съела. Позови-ка их.
5: Идет петушок ни жив, ни мертв. Что, когда там новый напасть ждет?
6: Боюсь.
5: А боится ослушаться. Съест его лиса и косточек не оставит. Выходит, что такое? Кот да старик, вся родня тут.
6: Братик, Браня, дедушка, спасите меня, унесите домой. Я больше не буду.
7: То-то. Будешь знать теперь, каково не слушаться. Ну, хранись за пазуху. Сиди, не шелохнись. Мы быстро пойдем, побежим, тебя домой понесем.
5: Побежали кот да старик по крутым бережкам, по высоким горам, понесли петуха домой. А лиса ждала, ждала, нет петуха, и детки не идут. Вышла сама, что такое? Нет никого, только короб стоит, а в коробе дочки плачут. Открыла короб, ну, дочки ей все и рассказали. Ну, тут уж лиса закаялась за петухом ходить. А кот да старик пришли домой, принесли петуха, стали жить да поживать. И теперь живут. Только Петь с той поры ума набрался, стал добрых советов слушаться. Так-то...

0: ты сказка вся.
1: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
2: Шибарша. Ай, потешить вас сказочкой. А сказочка чудесная, есть в ней диво дивные, чудо чудные. А батрак Шибарша из плутов плут. Уж как взялся за гуш, так неч сказать на все дюш. Пошел Шибарша по батракам жить, то есть в батраках. Да година настала лихая, ни хлеба никакого, ни овощей не родилось. Вот и думает думу хозяин, думу глубокую, как разогнать злую кручину, чем жить-поживать, откуда деньги брать. «Эх, не тужи, хозяин, — говорит ему Шибарша, — был бы день, хлеб да деньги будут». И пошел Шибарша на мельничную плотину. Авось, думает, рыбки поймаю, продам, ан вот и деньги. Эге, да веревочки-то нет на удочку, постой, сейчас совью. Выпросил у мельника горсть пеньки, сел на бережку и ну вить уду. Вил-вил, а из воды прыг на берег мальчик в черной курточке да в красной шапочке. «Дядюшка, что ты здесь поделываешь?» — спросил он. «А вот веревку вью». «Зачем?» «Да хочу пруд вычищать, да вас, чертей, из воды таскать». «И нет, погоди маленько, я пойду скажу дедушке». Чертенок нырнул вглубь, а Шибарша принялся снова за работу. «Погоди, — думает, — сыграю я с вами окаянными штуку, принесете вы мне и злато, и серебра». И начал Шибарша копать яму. Выкопал и наставил на нее свою шапку с вырезанной верхушкою. «Шибарша, а Шибарша, дедушка говорит, чтобы я с тобой сторговался. Что возьмешь, чтобы нас из воды не таскать?»
3: «Да вот эту шапочку насыпьте полна злата и серебра».
2: Нырнул чертенок в воду, воротился назад. «Дедушка говорит, чтобы я с тобой сперва поборолся».
3: «О, да, где ж тебе, молокосос, со мной бороться? Да ты не сладишь с моим средним братом Мишкою».
2: «А где твой Мишка?»
3: «А вон, смотри, отдыхает в яру под кустиком».
2: «Как же мне его вызвать?»
3: «А ты пойди да ударь его по боку, так он сам и встанет».
2: Пошел чертенок в яр, нашел медведя и хватил его дубинкой по боку.
3: Поднялся Мишка на дыбки, скрутил чертенка так, что у него все кости затрещали, на силу вырвался из медвежьих лап, прибежал к водяному старику.
2: «Ну, дедушка, — сказывает он в испуге, — у Шибарши есть средний брат Мишка, схватился был со мною бороться, аж на косточки у меня затрещали. Что ж было бы, если б сам-то Шибарша стал бороться?»
3: «Ступай, попробуй побегать с Шибаршой в запуске, кто кого обгонит».
2: И вот мальчик в красной шапочке опять подле Шибарши. Передал ему дедушкины речи, а тот ему в ответ:
3: «Да куда тебе со мной в запуске бегать? Мой маленький брат Заинька и тот тебя далеко за собой оставит».
2: «А где твой брат Заинька?»
3: «Да он в травке лег, отдохнуть захотел. Подойди к нему поближе, да тронь за ушко, вот он и побежит с тобою».
2: Побежал чертенок Заиньке, тронул его за ушко. Заяц так и прыснул, чертенок было вслед за ним. «Постой, постой, Заинька, дай с тобой поравняться, эх!» Ушел. «Ну, дедушка, — говорит водяному, — я был бросился резво бежать, куды и поравняться не дал, а то еще не сам Шибарша, а меньшой его брат бегал».
3: «Хм, — проворчал старик, нахмурив брови, — ступай к Шибарше и попробуйте, кто сильнее свистнет».
2: «Шибарша, Шибарша, дедушка велел попробовать, кто из нас крепче свистнет».
3: «Ну, свистни ты прежде».
2: Свистнул чертенок, да так громко, что Шибарша на силу на ногах устоял, а с дерев так листья и посыпались.
3: «Хорошо свистишь, — говорит Шибарша. — а все не по-моему. Как я свистну, тебе на ногах не устоять, а уши твои не вынесут. Ложись ничком наземь да затыкай уши пальцами».
0: Лег чертенок ничком на землю и заткнул уши пальцами.
3: Шабарша взял дубину, да со всего размаху, как хватит его по шее, а сам посвистывает.
0: «Ох, дедушка, дедушка, да как же здорово свистнул Шабарша! Аж на у меня искры из глаз посыпались, еле с земли поднялся, а на шее да на пояснице, кажись, все косточки поломались!»
4: «Ого! Не силен, знать ты, бесенок! Поди-ка возьми там в тростнике мою железную дубину, да попробуйте, кто из вас выше вскинет ее на воздух».
3: Взял чертенок дубину, взвалил ее на плечо и пошел к Шабарше.
0: «Ну, Шабарша, дедушка велел в последний раз попробовать, кто из нас выше вскинет на воздух эту дубину».
4: «Ну, кидай ты прежде, а я посмотрю».
3: Вскинул чертенок дубину, высоко-высоко полетела она, словно точка в вышине чернеет. На силу дождались, пока на землю упала. Взял Шабарша дубину, тяжела. Поставил ее на конец ноги, оперся ладонью и начал пристально глядеть на небо.
0: «Что ж ты не бросаешь? Чего ждешь?» — спрашивает чертенок.
4: «Жду, когда вон эта тучка подойдет, я на нее дубину вскину. Там сидит мой братец-кузнец, и ему железо на дело пригодится».
0: «Э, нет, Шабарша, не бросай дубину на тучку, а то дедушка рассердится!» Выхватил бесенок дубину и нырнул к дедушке.
3: Дедушка, как услыхал от внучка, что Шабарша чуть-чуть не закинул его дубины, испугался не на шутку и велел таскать из омута деньги да откупаться.
0: Чертенок таскал деньги, много уж перетаскал, а шапка все не полна. «Ну, дедушка, на диво у Шабарши шапочка! Все деньги в нее перетаскал, а она все еще пуста! Теперь остался твой последний сундучок!»
4: «Неси его скорее! Веревку-то он вьет?»
0: «Вьет, дедушка!»
4: «То-то!
3: Нечего делать!» Почал чертенок заветный дедушкин сундучок, стал насыпать Шабаршову шапочку, сыпал, на силу дополнил. С той поры, с того времени, зажил батрак на славу. Звали меня к нему мед пиво пить, да я не пошел. Мед, говорят, был горек, а пиво мутно. Отчего бы такая?

0: Четверо бременских музыкантов. Сказка братьев Гримм.
1: Много лет тому назад жил на свете мельник. И был у мельника осел, хороший осел, умный и сильный. Долго работал осел на мельнице, таскал на спине кули с мукой, и вот, наконец, состарился. Видит хозяин, ослабел осел, не годится больше для работы, и выгнал его из дому. Испугался осел.
2: «Куда я пойду? Куда денусь? Стар я стал и слаб».
1: А потом подумал:
2: «О, пойду-ка я в Бремен и стану там уличным музыкантом».
1: Так и сделал. Пошел в город Бремен. Идет осел по дороге и кричит по-ослиному. И вдруг видит, лежит на дороге охотничий пес. Язык высунул и тяжело дышит. Осел спрашивает:
2: «Отчего ты так запыхался, пес? Что с тобой?»
3: «Устал, бежал долго. Вот и запыхался».
2: «Что же ты так бежал, пес?»
3: «Осел, пожалей меня. Жил я у охотника. Долго жил. По полям и болотам за дичью на него бегал. А теперь стар стал. Для охоты больше не гожусь. И задумал мой хозяин убить меня. Вот я и убежал от него. А что дальше делать, не знаю».
2: «Пойдем со мной в город Бремен. Сделаемся там уличными музыкантами. Лаешь ты громко, голос у тебя хороший. Ты будешь петь и в барабан бить, а я буду петь и на гитаре играть».
3: «Что ж, пойдем».
1: Пошли они вместе. Осел идет, кричит по-ослиному. Пес идет, лает по-собачьи. Шли они, шли, и вдруг видят, сидит на дороге кот. Печальный сидит, невеселый. Спрашивает кота пес:
3: «Что ты такой невеселый?»
4: «Пожалейте вы меня, осел и пес. Жил я у своей хозяйки, долго жил, ловил крыс и мышей. А теперь вот стар стал, и зубы у меня притупились. Видит хозяйка, не могу я больше мышей ловить, и задумала меня утопить в речке. Я и убежал из дому. А что дальше делать, как прокормиться, не знаю».
1: Осел ему отвечает:
2: «Пойдем с нами, кот, в город Бремен. Станем там уличными музыкантами. Голос у тебя хороший. Ты будешь петь и на скрипке играть. Пес будет петь и в барабан бить. А я петь и на гитаре играть».
4: «Что ж, пойдем».
1: Пошли они вместе. Осел идет, кричит по-ослиному. Пес идет, лает по-собачьи. Кот идет, мяукает по-кошачьи. Шли они, шли. Проходят мимо одного двора и видят, сидит на воротах петух и кричит во все горло:
5: «Кукареку!
2: Ты что, петушок, кричишь?
4: Может, тебя кто обидел?
5: Пожалейте вы меня, осел, пес и кот. Завтра к моим хозяевам гости приедут. Вот и собираются мои хозяева зарезать меня и сварить из меня суп. Что мне делать?»
2: «Пойдем, петушок, с нами в город Бремен и станем там уличными музыкантами. Голос у тебя хороший. Ты будешь петь и на балалайке играть. Кот будет петь и на скрипке играть. Пес петь и в барабан бить. А я петь и на гитаре играть».
5: «Что ж, пойдем».
1: Пошли они вместе. Осел идет, кричит по-ослиному. Пес идет, лает по-собачьи. Кот идет, мяукает по-кошачьи. Петух идет, кукарекает. Шли они, шли, и вот настала ночь. Осел и пес легли под большим дубом. Кот сел на ветку, а петух взлетел на самую верхушку дерева и стал оттуда смотреть по сторонам. Смотрел, смотрел и увидел. Светится невдалеке огонек.
6: Огонек светится.
2: Надо узнать, что это за огонек. Может быть, поблизости дом стоит?
3: Может, в этом доме мясо есть? Я бы поел.
4: Может, в этом доме молоко есть? Я бы попил.
6: Может, в этом доме пшено есть? Я бы поклевал.
1: Встали они и пошли на огонек. Вышли на поляну, а на поляне дом стоит, и окошко в нем светится. Осел подошел к дому и заглянул в окошко.
6: Что ты там видишь, осел?
2: Вижу я. Сидят за столом разбойники, едят и пьют.
6: Как есть хочется.
4: Как пить хочется.
6: Как бы нам разбойников из дома выгнать?
1: Думали они, думали и придумали. Осел тихонько поставил передние ноги на подоконник. Пес взобрался на спину ослу. Кот вскочил на спину псу, а петух взлетел на голову коту. И тут они разом закричали. Осел по ослиному, пес по собачьи, кот по кошачьи, а петух закукарекал. Закричали они и ввалились через окно в комнату. Испугались разбойники и убежали в лес. Осел, пес, кот и петух сели вокруг стола и принялись за еду. Ели-ели, пили-пили, наелись, напились и спать легли. Осел растянулся во дворе на сене. Пес улегся перед дверью. Кот свернулся клубком на теплой печи. А петух взлетел на ворота. Потушили они огонь в доме и заснули. Разбойники сидят в лесу и смотрят из чащи на свой дом. Видят, огонь в окошке погас. Темно стало. И послали они одного разбойника посмотреть, что в доме делается. Может, зря они так испугались. Подошел разбойник к дому, отворил дверь, зашел на кухню. Глядь, а на печи два огонька горят.
6: Наверное, это угли. Вот я сейчас лучинку разожгу.
1: Ткнул он в огонек лучинкой, а это был кошачий глаз. Рассердился кот, вскочил, зафыркал, да как цапнет разбойника лапой, да как зашипит. Разбойник в дверь, а

0: кинулся разбойник со всех ног в лес, прибежал к своим товарищам и говорит:
1: «Беда! В нашем доме поселились страшные великаны! Один мне своими длинными пальцами в лицо вцепился, другой мне ножом ногу порезал, третий меня по спине дубиной стукнул, а четвертый закричал мне вслед: «Держи вора!»
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!
1: Надо нам отсюда поскорее уходить!»
0: И ушли разбойники из этого леса навсегда. А бременские музыканты, осел, пес, кот и петух остались жить у них в доме да поживать.
3: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
4: Русская народная сказка «Дорогая кожа». В одном селе жили два брата – Данила и Гаврила. Данила был богатый, а Гаврила – бедный. Только из живота было у Гаврилы, что одна корова, да и тому Данила завидовал. Поехал Данила в город закупить кое-что и, воротясь из города, пришел к брату и говорит: –
5: «Что ты, брат, держишь корову? Я был сегодня в городе и видел, там коровы очень дешевые, по 5-6 рублей, а за кожу 25 дают».
4: Гаврила поверил ему, заколол корову и приел говядину. После дождался рынку и отправился в город. Приехал в город и поволок продавать кожу. Увидел его кожевник и спрашивает:
5: «Что, любезный, продаешь кожу?»
4: «Продаю».
5: «Что просишь?»
4: 25 рублей».
5: «Что ты, безумный? Возьми 2 с полтиной».
4: Гаврила не отдал и волочил кожу целый день. Никто ему не дает больше. Наконец, поволок ее мимо гостиного ряду, увидал его купец и спрашивает:
5: «Что, продаешь кожу?»
4: «Продаю». «Дорого ли просишь?» 25 рублей».
5: «Что ты, шальной? Где слыхал про такие дорогие кожи? Возьми 2 с полтиной».
4: Гаврила подумал и сказал: «Так и быть, господин купец, уступлю тебе. Только поднеси мне хоть водки стакан».
5: «Хорошо, об водке ни слова, не беспокойся».
4: Отдал ему купец 2 с полтиной, да вынимает из кармана платок и говорит:
5: «Ступай вон в тот каменный дом, отдай хозяйке платок и скажи, что я велел тебе поднесть полон стакан вина».
4: Гаврила взял платок и пошел. Приходит в дом, хозяйка его и спрашивает:
5: «Ты зачем?»
4: Гаврила ей говорит: «Так и так, сударыня, продал я твоему хозяину за 2 с полтиной кожу, да еще вырядил полон стакан вина. Так он меня сюда послал, велел тебе платок отдать да сказать, чтобы ты винца поднесла мне». Хозяйка тотчас налила стакан, только немного не полон, и поднесла Гавриле. Он выпил и стоит. Хозяйка спрашивает:
5: «Что ж ты стоишь?»
4: Гаврила говорит: «У нас была ряда, полон стакан вина». А в то время сидел у купчихи полюбовник. Услыхал он эти слова и говорит:
5: «Налей ему, душа, еще».
4: Она налила еще полстакана. Гаврила выпил и все стоит. Хозяйка опять спрашивает:
5: «Теперь чего дожидаешься?»
4: Отвечает Гаврила: «Да у нас ряда была, полон стакан, а ты полстакана подала». Любовник велел поднести ему в третий раз. Тогда купчиха взяла графин с вином, стакан отдала Гавриле в руки и налила его так, что через край побежала. Только Гаврила выпил, а хозяин на ту пору домой грядет. Она не знает, куда полюбовника девать, и спрашивает: «Куда ж я тебя спрячу?»
5: Любовник забегал по горнице, а Гаврила за ним докричит: «Куда я-то денусь?» Хозяйка отворила западню и пихнула обоих туда. Хозяин пришел и привел еще с собой гостей. Когда они подпили, то начали песни запевать. А Гаврила, сидя в яме, говорит своему товарищу: «Как хочешь, это любимая батюшкова песня. Я сейчас запою». «Что ж ты, что ты? Пожалуйста, не пой. На тебе 100 рублей, только молчи». Гаврила взял деньги и замолчал. Немного погодя, запели другую. Гаврила опять говорит товарищу: «Как хочешь, а теперь запою точно. Это любимая песня матушкина. Пожалуйста, не пой. На тебе 200 рублей». Гавриле-то на руку, уже 300 рублей есть. Спрятал деньги и молчит. Вскоре запели третью песню. Гаврила и говорит: «Теперь хоть 400 давай, так запою». Любовник его всячески уговаривает, а денег больше нет. Хозяйка услыхала, что они там ерошатся, отперла западню и спросила потихоньку: «Что вы там?» Любовник потребовал 500 рублей, она живо вернулась, подала 500 рублей, Гаврила опять взял и замолчал.

0: варил западню, сел на товарища верхом, едет, а сам кричит:
1: «Девятая партия из здешнего дома убирается!»
0: Гости увидали и кинулись по домам. Подумали, что черти явились. Так все и разбежались, а купчиха стала говорить своему мужу: «Ну вот, я тебе говорила, что у нас чудится!» Купец дуру-то возьми, да и поверь, и продал свой дом за бесценок. Гаврила пришел домой и послал своего старшего сына за дядей Данилом, чтоб пришел к нему деньги пересчитать. Сын пошел, стал звать своего дядю, а тот ему смеется:
1: «Да что у него считать-то? Али Гаврила двух с полтиной сосчитать не может?»
2: «Нет, дядя, он много принес денег».
0: Тогда жена Данилова стала говорить: «Пойдь, сходи, что тебе, неохота? Хоть посмеешься над ним». Послушался Данила жены и пошел. Вот как высыпал Гаврила перед ним кучу денег, Данила удивился и спрашивает:
3: «Где ты, брат, взял столько денег?»
4: «Как где? Ведь я корову заколол, да кожу в городе продал за 25 рублей. На те деньги сделал оборот, купил 5 коров, заколол, да кожи опять продал по той же цене, так все и перебивался».
0: Данила услыхал, что брат его так легко нажил богатство, пошел домой, заколол всю свою скотину и стал дожидаться рынка. А как время было жаркое, то говядина у него вся испортилась. Повез продавать кожи, и дороже 2 с полтиной никто ему не дал. Так-то ему дался барыш с накладом, и стал он жить беднее Гаврилы. А Гаврила пошел на выдумки, да и нажил себе большое богатство. Тут и сказки конец, а кто слушал внимательно и смысл понял, тот большой-большой молодец.

0: Черт взаимодавец. Понадобились как-то мужику срочно деньги. Думал мужик, думал, где их взять, и надумал. Решил идти к черту, просить денег взаймы. Приходит он к нечистому и говорит: «Дай черт взаймы денег. На что тебе? Беда у меня. Много ли надо?»
1: 1000.
0: «Когда отдашь?»
1: «Завтра».
0: «Изволь», — сказал черт, и отсчитал ему 1000.
1: На другой день пошел он к мужику за долгом. Мужик говорит ему: «Приходи завтра». На третий день он пришел. Мужик опять велел приходить завтра. Так он сряду ходил несколько дней. Мужик наконец говорит ему: «Чем тебе часто ходить ко мне, то я вывешу на воротах моих доску и напишу на ней, когда тебе приходить за долгом». «Ладно», — ответил черт и ушел. Мужик написал на доске: «Приходи завтра», и повесил ее к воротам. Черт раз пришел, два пришел, на воротах все одна надпись. «Дай», — говорит он сам с собой, — «не пойду завтра к мужику». И не пошел. Через день идет к нему и видит на воротах другую надпись: «Вчера приди».
0: «Эка, мне не повезло», — сказал черт. «Не мог вчера я прийти, видно, пропали мои денежки».
2: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
3: Сказка про Василису Премудрую. Жили-дружили мышь с воробьем. Ровно 30 лет водили.

0: пополам. Да случилось как-то. Нашел воробей маковое зернышко.
1: Что тут делить?
0: Думает.
1: Клюнешь разок, и нет ничего.
0: Взял, да и съел все зернышко. Узнала про то мышь и не захотела больше дружить с воробьем. «Давай!» – кричит. «Давай, вор-воробей, драться не на живот, а на смерть! Ты собирай всех птиц, а я соберу всех зверей!» Дня не прошло, а уж собралось на поляне войско звериное. Собралось и войско птичье. Начался великий бой, и много пало с обеих сторон. «Куда силен звериный народ?» Кого когтем цапнет, глядишь и дух вон. Да птицы-то не больно поддаются, бьют все сверху. Иной бы зверь ударил и смял птицу, так она сейчас в лед пойдет. Смотри на нее, да и только. В том бою ранили орла. Хотел он подняться ввысь, да силы не хватило. Только и смог взлететь на сосну высокую. Взлетел и уселся на верхушке. Окончилась битва. Звери по своим берлогам и норам разбрелись. Птицы по гнездам разлетелись. А он сидит на сосне, избитый, израненный, и думает, как бы назад воротить свою прежнюю силу. А на ту пору охотник мимо шел. День-деньской ходил он по лесу, да ничего не выходил.
2: «Эх, ма!» —
0: думает.
2: «Видно, ворочаться мне нынче домой с пустыми руками».
0: Глядь, сидит на дереве орел. Стал охотник под него подходить, ружьецо на него наводить.
2: «Какая не есть, а все добыча», —
0: думает. Только прицелился, говорит ему орел человеческим голосом.
2: «Не бей меня, добрый человек, убьешь, мало будет прибыли. Лучше живьем меня возьми, да прокорми 3 года, 3 месяца и 3 дня. А я, как наберусь силушки, да отращу крылышки, добром тебе заплачу». «Какого добра орла ждать?»
0: Думает охотник и прицелился в другой раз. А раненый орел опять просит.
2: «Не бей меня, добрый человек. В некое время я тебе пригожусь».
0: Не верит охотник и в третий раз ружье подымает. В третий раз просит его орел.
2: «Не бей меня, добрый молодец, а возьми к себе, выходи да вылечи. Не сделал я тебе никакого худа, а за добро добром заплачу».
0: Жалился охотник, взял орла и понес домой.
2: «Ну, добрый человек»,
0: — говорит ему орел дорогою.
2: «День-деньской ходил ты, да ничего не выходил. Бери теперь свой острый нож и ступай на поляну. Была у нас там битва великая со всяким зверьем, и много мы того зверья побили. Будет и тебе поживишка немалая».
0: Пошел охотник на поляну. А там зверья побитого видимо-невидимо. Куницам да лисицам счету нет. Отточил он нож на бруске, поснимал звериные шкуры, свез в город и продал недешево. На те деньги накупил хлеба в запас и насыпал сверхом 3 закрома. На 3 года хватит. Проходит 1 год. Опустил 1 закром. Велит орел охотнику вести его на то самое место, где сосна высокая стоит. Поседлал охотник коня и привез орла на то место. Взвился орел за тучи и с разлету ударил грудью в дерево. Раскололось дерево надвое.
2: «Ну, охотник!»
0: — говорит орел.
2: «Не собрался я еще с прежней силою. Корми меня и другой год».
0: День да ночь, сутки прочь. Другой год миновал, другой закром опустел. Опять привез охотник орла в лес, к высокой сосне. Взвился орел за темные тучи, разлетелся сверху и ударил грудью в дерево. Раскололось дерево на 4 части.
2: «Видно, придется тебе, добрый молодец, еще годок кормить меня. Не собрался я с прежней силою».
0: Вот прошло прошло 3 года, 3 месяца и 3 дня. Во всех закромах пусто стало, говорит орел охотнику.
2: Вези меня опять на то самое место, к высокой сосне.
0: Послушался охотник, привез орла к высокой сосне. Взвился орел выше прежнего, сильным вихрем ударил сверху в самое большое дерево и расшиб его в щепки с верхушки до корня. Так весь лес кругом и зашатался.
2: Спасибо тебе, добрый молодец. Теперь воротилась ко мне сила прежняя. Бросай-ка ты лошадь, да садись на крылья ко мне. Понесу я тебя на свою сторону и расплачусь с тобой за все добро.
0: Сел охотник орлу на крылья, полетел орел на синее море и поднялся высоко-высоко.
2: Посмотри,
0: говорит,
2: на синее море. Велико ли? С колесо,
0: отвечает охотник. Тряхнул орел крыльями и сбросил охотника вниз, дал ему спознать смертный страх и подхватил, не допустя до воды. Подхватил и поднялся с ним еще выше.
2: Посмотри-ка теперь на синее море. Велико ли? С куриное яйцо,
0: отвечает охотник. Тряхнул орел крыльями и опять сбросил охотника вниз. Над самой водой подхватил его и поднялся вверх еще повыше прежнего.
2: Ну теперь посмотри на синее море. Велико ли? Смаковое зернышко.
0: В третий раз тряхнул орел крыльями и сбросил охотника с поднебесья. Да опять-таки не допустил до воды. Подхватил на крылья и спрашивает.
2: Что, добрый молодец, узнал, каков смертный страх? Узнал,
0: говорит охотник.
2: Я уж думал, конец мой пришел. Вот и я так думал, как ты на меня ружье наводил. Ну, теперь мы с тобой за зло рассчитались. Давай добром считаться.
0: Полетели они на берег. Летели, летели, близко ли, далеко ли, видят, средь поля медный столб стоит, как жар горит. Пошел орел к низу.
2: А ну, охотник,
0: говорит,
2: прочитай-ка, что на столбе написано.
0: Прочитал охотник. За этим столбом медный город есть, на 25 верст вдоль и вширь.
2: Ступай в медный город,
0: говорит орел.
2: Тут живет сестра моя старшая. Кланяйся ей и проси у нее медный ларчик с медными ключиками. А другого ничего не бери, ни злата, ни серебра, ни каменья самоцветного.
0: Пошел охотник в медный город к царице Меденице, орловой сестрице.
2: Здравствуй, государыня. Братец твой поклон тебе посылает.
0: Да откуда ж ты братца моего знаешь?
2: Так и так. Кормил я его, больного, раненого, целых 3 года, 3 месяца и 3 дня.
0: Спасибо, добрый человек. Вот уж тебе злато, серебро, каменье самоцветное. Бери сколько души угодно. Ничего не берет охотник, только просит у царицы медный ларчик с медными ключиками. Нет, голубчик, не тот сапог, да не на ту ногу надеваешь. Дорого стоит мой ларчик.
2: А дорого? Так мне ничего не надобно.
0: Поклонился охотник, вышел за городские ворота и рассказал орлу все как есть. Рассердился орел, подхватил охотника и полетел дальше. Летит, шумит по поднебесью.
2: А ну посмотри, добрый молодец, что позади и что впереди деется.
0: Посмотрел охотник и говорит.
2: Позади пожар горит, впереди цветы цветут. То медный город горит, а цветы цветут в серебряном.
0: Опустился орел средь поля у серебряного столба. Велит охотнику надпись читать. Прочитал охотник. за этим столбом стоит город серебряный, на 50 верст вдоль и вширь.
2: Здесь живет моя средняя сестра,
0: говорит орел.
2: Проси у нее серебряный ларчик с серебряными ключиками.
0: Пошел охотник в город, прямо к царице орловой сестрице. Рассказал ей, как жил у него 3 года, 3 месяца и 3 дня братец ее, недужный, раненый. Как холил он его, поил, кормил, в силу приводил. И попросил за все за это серебряный ларчик и серебряные ключики. «Нет, — говорит царица, — не тот кусок хватаешь, не ровен час подавишься. Бери сколько хочешь». Злата, серебра, каменья самоцветного. А ларчик мой дорого стоит. Ушел охотник из серебряного города и рассказал орлу все как есть. Рассердился орел, подхватил охотника на крылья широкие и полетел с ним прочь. Опять летит по поднебесью.
2: А ну-ка, добрый молодец, что позади, что впереди? Позади пожар горит, впереди цветы цветут. То горит серебряный город, а цветы цветут в золотом.
0: Опустился орел средь поля у золотого столба. Велит охотнику надпись читать. Прочитал охотник. За этим столбом золотой город стоит на 100 верст вширь и вдоль.
2: «Ступай туда»,
0: — говорит орел.
2: «В этом городе живет моя младшая сестра. Проси у нее золотой ларчик с золотыми ключиками».
0: Пошел охотник прямо к царице орловой сестрице. Рассказал, что знал, и попросил золотой ларчик с золотыми ключиками. Послушала его царица, подумала, головой покачала. «Дорог мне ларчик, — говорит, — а брат дороже». Пошла и принесла охотнику золотой ларчик с золотыми ключиками. Взял охотник дорогой подарок, поклонился царице и вышел за городские ворота. Увидал орел, что дружок его не с пустыми руками идет, и говорит:
2: «Ну, братец, ступай теперь домой. Да смотри, не отпирай ларчика, пока до своего двора не дойдешь»,
0: — сказал и улетел. В третий раз тряхнул орел крыльями и сбросил охотника с поднебесья. Да опять-таки не допустил до воды, подхватил на крылья и спрашивает:
2: «Что, добрый молодец, узнал, каков смертный страх?» «Узнал»,
0: говорит охотник.
2: «Я уж думал, конец мой пришел. Вот и я так думал, как ты на меня ружье наводил. Ну, теперь мы с тобой за зло рассчитались. Давай добром считаться».
0: Полетели они на берег. Летели, летели. Близко ли, далеко ли, видит, средь поля медный столб стоит, как жар горит. Пошел орел к низу.
2: «А ну, охотник,
0: — говорит,
2: — прочитай-ка, что на столбе написано».
0: Прочитал охотник. «За этим столбом медный город есть на 25 верст вдоль и вширь».
2: «Ступай в медный город,
0: — говорит орел. —
2: Тут живет сестра моя старшая. Кланяйся ей и проси у нее медный ларчик с медными ключиками. А другого ничего не бери. Ни злата, ни серебра, ни каменья самоцветного».
0: Пошел охотник в медный город к царице Меденице орловой сестрице.
2: «Здравствуй, государыня. Братец твой поклон тебе посылает».
0: «Да откуда ж ты братца моего знаешь?»
2: «Так и так. Кормил я его, больного, раненого, целых 3 года, 3 месяца и 3 дня».
0: «Спасибо, добрый человек. Вот уж тебе злато, серебро, каменье самоцветное, бери сколько души угодно. Ничего не берет охотник, только просит у царицы медный ларчик с медными ключиками. Нет, голубчик, не тот сапог, да не на ту ногу надеваешь. Дорого стоит мой ларчик.
2: А дорого? Так мне ничего не надобно.
0: Поклонился охотник, вышел за городские ворота и рассказал орлу все как есть. Рассердился орел, подхватил охотника и полетел дальше. Летит, шумит по поднебесью.
2: А ну посмотри, добрый молодец, что позади и что впереди деется.
0: Посмотрел охотник и говорит:
2: позади пожар горит, впереди цветы цветут. То медный город горит, а цветы цветут в серебряном.
0: Опустился орел средь поля у серебряного столба. Велит охотнику надпись читать. Прочитал охотник: за этим столбом стоит город серебряный, на 50 верст вдоль и вширь.
2: Здесь живет моя средняя сестра,
0: говорит орел.
2: Проси у нее серебряный ларчик с серебряными ключиками.
0: Пошел охотник в город, прямо к царице орловой сестрице. Рассказал ей, как жил у него 3 года, 3 месяца и 3 дня братец ее, недужный, раненый. Как холил он его, поил, кормил, в силу приводил. И попросил за все за это серебряный ларчик и серебряные ключики. «Нет, — говорит царица, — не тот кусок хватаешь, не ровен час подавишься. Бери сколько хочешь злата, серебра, каменья самоцветного, а ларчик мой дорого стоит». Ушел охотник из серебряного города и рассказал орлу все как есть. Рассердился орел, подхватил охотника на крылья широкие и полетел с ним прочь. Опять летит по поднебесью.
2: «А ну-ка, добрый молодец, что позади и что впереди? Позади пожар горит, впереди цветы цветут. То горит серебряный город, а цветы цветут в золотом».
0: Опустился орел средь поля у золотого столба. Велит охотнику надпись читать. Прочитал охотник: за этим столбом золотой город стоит, на 100 верст вширь и вдоль.
2: «Ступай туда,
0: — говорит орел.
2: — В этом городе живет моя младшая сестра. Проси у нее золотой ларчик с золотыми ключиками».
0: Пошел охотник прямо к царице орловой сестрице. Рассказал, что знал, и попросил золотой ларчик с золотыми ключиками. Послушала его царица, подумала, головой покачала. «Дорог мне ларчик, — говорит, — а брат дороже». Пошла и принесла охотнику золотой ларчик с золотыми ключиками. Взял охотник дорогой подарок, поклонился царице и вышел за городские ворота. Увидал орел, что дружок его не с пустыми руками идет, и говорит:
2: «Ну, братец, ступай теперь домой. Да смотри, не отпирай ларчика, пока до своего двора не дойдешь»,
0: — сказал и улетел. «Ступай-ка ты далее по той же тропочке, что ко мне привела, через леса, через овраги, через крутые горы. Под конец дойдешь до 2 ворот, справа ворота и слева ворота. Не ходи в те, что на засов заперты, иди в те, что на замок замкнуты. Постучи 3 раза, и ворота сами отворятся. За воротами сад виноград, а в саду пруд изумруд, а в пруду 12 сестер купаются. Обратились они серыми уточками, ныряют, плещутся, а платья их на берегу лежат. Один вместе,
3: 12-я особа в сторонке. Возьми ты это платьице и спрячься. Вот выйдут из воды сестрицы, оденутся, да и прочь пойдут. 11-й пойдут, а 12-й станет плакать, одежу свою искать. Не найдет и скажет: отзовись, кто мое платье взял, тому дочкой покорной буду. А ты молчи. Она опять скажет: кто мое платье взял, тому сестрицей ласковой буду. Ты все молчи. Тогда она скажет: кто мое платье взял, тому женою верною буду. Как услышишь такие слова, отзовись и отдай ей платье. А что далее будет, про то не скажу. Сам узнаешь и мне расскажешь.
0: Поклонился Иван Бабе-Яге, попрощался с ней и пошел по тропинке. Долго ли, коротко ли, ведром ли, погодкой ли, дошел он до двоих ворот. Отворились перед ним ворота, и увидел он сад виноград, а в саду пруд изумруд, а в пруду серые уточки купаются. По сказанному, как по писанному, подкрался Иванушка и унес то платьице, что в сторонке лежало. Унес и схоронился за деревом. Вышли уточки из воды, обратились с девицами. Одна другой краше, а младшая, 12-я, всех лучше, всех пригожие. Оделись 11 сестер и прочь пошли, а младшая на берегу осталась. Ищет платье свое, плачет, не может найти. Вот и говорит она: скажись, отзовись, кто мое платье взял, буду тебе дочкой покорную. Не отзывается Иван. Буду тебе сестрицей ласковой. Молчит Иван. Буду тебе женой верною. Тут вышел Иван из-за дерева.
4: Бери свое платье, краснодевица.
0: Взяла она платье, а Иванушке дала золотое колечко обручальное. Ну, скажи мне теперь, добрый молодец, как тебя по имени звать и куда ты путь держишь?
4: Родители Иваном звали, а путь держу к царю морскому, хозяину водяному.
0: Вот ты кто! Что ж долго не приходил? Батюшка мой, хозяин водяной, крепко на тебя гневается. Ну, ступай по этой дороге. Приведет она тебя в подводное царство. Там меня и найдешь. Я ведь подводного царя дочка, Василиса Премудрая. Обернулась она опять уточкой и улетела от Ивана. А Иван пошел в подводное царство. Приходит, смотрит. И там свет такой, как у нас. И там поля, и луга, и рощи зеленые. И солнышко греет, и месяц светит. Призвали его к морскому царю. Закричал морской царь:
5: что так долго не бывал? Не за твою вину, а за отцовский грех. Вот тебе служба невеликая. Есть у меня пустошь на 30 верст вдоль и поперек. Одни рвы, буераки, да каменье острое, чтобы к завтраму было там, как ладонь гладко, и была рожь посеяна, и выросла за ночь так высока и густа, чтобы галка схорониться могла. Сделаешь — награжу, не сделаешь — голова с плеч.
0: Закручинился Иванушка. Идет от царя невесел, ниже плеч голову повесил. Увидала его из терема высокого Василиса Премудрая и спрашивает: о чем, Иванушка, кручинишься? Отвечает ей Иван:
4: как не кручиниться? Приказал мне твой батюшка за одну ночь сравнять рвы, буераки и каменье острое, а пустошь рожью засеять, и чтобы к утру та рожь выросла и могла в ней галка спрятаться.
0: Это еще не беда. Беда впереди будет. Ложись-ка спать. Утро вечера мудренее. Послушался Иван, лег спать. А Василиса Премудрая вышла на крылечко и крикнула громким голосом: «Гей вы, слуги мои верные! Равняйте рвы глубокие! Сносите каменье острое! Засевайте поле рожью отборную, чтобы к утру поспело!» Проснулся на заре Иванушка, глянул, все готово. Нет ни рвов, ни буераков. Стоит поле, как ладонь гладкая, и колышется на нем рожь, да такая густая и высокая, что галка схоронится. Пошел к морскому царю с докладом.
6: «Ну, спасибо тебе»,
0: — говорит морской царь.
6: «Сумел ты мне службу сослужить. Вот тебе и другая работа. Есть у меня 300 скирдов. В каждом скирду по 300 копен. Все пшеница белоярая. Обмолоти ты мне к завтраму всю пшеницу чисто-начисто до единого зернышка. А скирдов не ломай и снопов не разбивай. Коли не сделаешь, голова с плеч долой!»
0: Пуще прежнего закручинился Иван. Идет по двору невесел, ниже плеч голову повесил. «О чем горюешь, Иванушка?» — спрашивает его Василиса Премудрая. Рассказал ей Иван про свою новую беду. «Это еще не беда, беда впереди будет. Ложись-ка спать. Утро вечера мудренее». Лег Иван, а Василиса Премудрая вышла на крылечко и закричала громким голосом: «Гей вы, муравьи ползучие! Сколько вас на белом свете не есть, все ползите сюда и выберите зерно из батюшкиных скирдов чисто-начисто, до единого зернышка!» Поутру зовет к себе Ивана морской царь.
6: «Сослужил службу, сынок?»
7: «Сослужил, царь-государь».
6: «Пойдем поглядим».
0: Пришли на гумно. Все скирды стоят нетронуты. Пришли в житницы, все закрома полнехоньки.
6: «Ну, спасибо, брат», —
0: говорит морской царь.
6: «Сослужил ты мне и другую службу. Вот же тебе и третья. Это будет последняя. Сделай мне за ночь церковь из воску чистого, чтобы к утренней заре готова была. Сделаешь? Выбирай любую из дочек моих. Сам в эту церковь венчаться пойдешь. Не сделаешь? Голову долой!»
0: Опять идет Иван по двору и слезами умывается. «О чем горюешь, Иванушка?» — спрашивает его Василиса Премудрая.
7: «Как не горевать? Приказал мне твой батюшка за одну ночь сделать церковь из воску чистого».
0: «Ну, это еще не беда. Беда впереди будет. Ложись-ка спать. Утро вечера мудренее». Послушался Иван, лег спать, а Василиса Премудрая вышла на крыльцо и закричала громким голосом: «Гей вы, пчелы работящие! Сколько вас на белом свете не есть, все летите сюда! Слепите мне из воску чистого церковь высокую, чтобы к утренней заре готова была, чтобы к полудню мне в ту церковь венчаться идти». Поутру встал морской царь, глянул в окошко. Стоит церковь из воску чистого, так и светится на солнышке, будто лампадка.
6: «Ну, спасибо тебе, добрый молодец. Каких слуг у меня не было, а никто не сумел лучше тебя угодить. Есть у меня 12 дочерей.
5: Выбирай себе в невесты любую. Угадаешь до трех раз одну и ту же девицу, будет она тебе женой верною. Не угадаешь — голову с плеч.
4: Ну, это дело нетрудное,
3: думает Иванушка. Идет от царя, сам усмехается. Увидала его Василиса Премудрая, расспросила про все и говорит: «Уж больно ты прост, Иванушка. Задача тебе дана нелегкая. Обернет нас батюшка кобылицами и заставит тебя невесту выбирать. Ты смотри, примечай. На моей уздечке одна блесточка потускнеет. Потом выпустит он нас голубицами. Сестры будут тихохонько гречиху клевать, а я нет-нет и взмахну крылышком. В третий раз выведет он нас девицами. Одна в одну, и красой, и статью, и волосом, и голосом. Я нарочно платочком махну, потому меня и узнавай. Как сказано, вывел морской царь 12 кобылиц одна в одну и поставил в ряд.
5: Любую выбирай.
3: Поглядел Иван зорко, видит, на одной уздечке блесточка потускнела. Схватил за ту уздечку и говорит:
5: «Вот моя невеста. Дурную берешь. Можно и получше выбрать. Ничего, мне и это хороша. Выбирай в другой раз».
3: Выпустил царь 12 голубиц, перо в перо, и насыпал им гречихи. Приметил Иван, что одна голубка все крылышком потряхивает, и хвать ее за крыло.
4: «Вот моя невеста!
5: Не тот кус хватаешь, скоро подавишься. Выбирай в третий раз».
3: Вывел царь 12 девиц. Одна в одну и красой, и статью, и волосом, и голосом. Нипочем бы не узнать. Да одна из них платочком махнула. Схватил ее Иван за руку.
4: «Вот моя невеста!»
5: «Ну, братец, —
3: говорит морской царь, —
5: я хитер, а ты еще похитрее меня».
3: И отдал за него Василису Премудрую замуж. Ни много ни мало прошло времени, стосковался Иван по своим родителям, захотелось ему на Святую Русь. «Что не весел муж дорогой?» — спрашивает Василиса Премудрая.
4: «Ах, жена моя любимая, видел я во сне отца с матерью, дом родной, сад большой, а по саду детки бегают. Может, то братья мои да сестры милые, а я их наяву и не видывал».
3: Опустила голову Василиса Премудрая. «Вот когда беда пришла. Если уйдем мы, будет за нами погоня великая. Сильно разгневается морской царь, лютой смерти нас предаст. Да делать нечего, надо ухитряться». Смастерила она трех куколок, посадила по углам в горнице, а дверь заперла крепко-накрепко. И побежали они с Иванушкой на Святую Русь. Вот утром ранехонько приходят от морского царя посланные молодых подымать, во дворец к царю звать. Стучатся в двери:
5: «Проснитесь, пробудитесь, вас батюшка зовет».
8: «Еще рано, мы не выспались», —
3: отвечает одна куколка. Час прошел, другой прошел, опять посланный в дверь стучит.
5: «Не пора время спать, пора время вставать».
8: «Погодите, вот встанем да оденемся», — отвечает другая куколка.
3: В третий раз приходят посланные: «Царь де морской гневается, зачем они так долго прохлаждаются?»
8: «Сейчас будем», —
3: говорит третья куколка. Подождали, подождали присланные, и давай опять стучаться. Нет отзыва, нет отклика. Выломали они дверь, глядят, а в тереме пусто. Только куклы по углам сидят. Доложили про то морскому царю. Разгневался он и послал во все концы погоню великую.
8: Василиса Премудрая с Иванушкой уже далеко-далеко. Скачут на борзых конях без остановки, без роздыху. Ну-ка, муж дорогой, припади к сырой земле да послушай, нет ли погони от морского царя? Соскочил Иван с коня, припал ухом к земле и говорит:
9: «Слышу я людскую молвь и конский топот».
8: «Это за нами гонят», — говорит Василиса Премудрая и оборотила коней зеленым лугом, Ивана старым пастухом, а сама сделалась кудрявою овечкой. Наезжает погоня.
9: «Эй, старичок, не проскакал ли здесь добрый молодец с красной девицей?» «Нет, люди добрые»,
8: — отвечает Иван.
9: 40 лет пасу я на этом месте. Ни одна птица мимо не пролетывала. Ни один зверь мимо не прорыскивал».
8: Воротилась погоня назад.
9: «Царь-государь, никого мы в пути не наехали. Видели только, пастух овечку пасет».
8: Разгневался морской царь, закричал громким голосом:
9: «Эх вы, недогадливые! Скачите вдогон, привезите мне овечку, а пастух и сам придет».
8: Поскакала погоня царская, а Иван с Василисой Премудрой тоже не мешкают, торопят коней. Полдороги позади лежит, полдороги спереди стелется. Говорит Василиса Премудрая: «А ну, муж дорогой, припади к земле да послушай, нет ли погони от морского царя?» Слез Иван с коня, припал ухом к земле и говорит:
9: «Слышу я конский топот и людскую молвь».
8: «Это за нами гонят», — говорит Василиса Премудрая. Сама сделалась часовенькой, коней оборотила деревьями, а Иванушку — стареньким попом. Вот наезжает на них погоня.
9: «Эй, батюшка, не проходил ли мимо пастух с овечкою?» «Нет, люди добрые, 40 лет я в этой часовне служу. Ни одна птица мимо не пролетывала, ни один зверь не прорыскивал».
8: Повернула погоня назад.
9: «Царь-государь, не нашли мы пастуха с овечкою, только в пути видели, что часовню да попа старого».
8: Пуще прежнего разгневался морской царь.
9: «Эх вы, малоумные! Вам бы часовню разломать да сюда привезти, а поп и сам бы пришел».
8: Снарядился он, вскочил на коня и поскакал вдогон за Иваном и Василисой Премудрою. А те уже далеко уехали, почитай, вся дорога позади лежит. Вот опять говорит Василиса Премудрая: «Муж дорогой, припади к земле, не слыхать ли погони?» Слез Иван с коня, припал ухом к сырой земле и говорит:
9: «Дрожит земля от топота конского».
8: «Это сам царь морской скачет», — говорит Василиса Премудрая. И сделалась речкою. Коней оборотила речной травой, а Ивана — окунем. Прискакал морской царь, поглядел, да сразу узнал, что за речка течет, что за окунь в воде плещется. Усмехнулся он и говорит:
9: «Коли так, будь же ты речкою ровно 3 года, летом пересыхай, зимой замерзай, по весне разливайся».
8: Повернул коня и поскакал обратно в свое подводное царство. Заплакала речка, зажурчала: «Муж мой любимый, надо нам расстаться. Ступай ты домой, да смотри, никому целовать себя не позволяй, кроме отца да матери. А коли поцелует тебя кто, забудешь меня». Пришел Иван домой, а дому не рад. Поцеловался с отцом, с матерью, а больше ни с кем. Ни с братом, ни с сестрою, ни с кумом, ни с кумой. Живет ни на кого не глядит. Вот и год прошел, и два, и третий к концу подходит. Лег как-то раз Иванушка спать, а дверь позабыл запереть. Зашла в горницу сестра его меньшая. Увидела, что он спит, наклонилась и поцеловала его. Проснулся Иван, ничего не помнит, все забыл. Забыл и Василису Премудрую, словно и в мыслях не бывало. А через месяц просватали Ивана и начали свадьбу готовить. Вот как стали пироги печь, пошла одна девка по воду, наклонилась к речке, воды зачерпнула, да так и обмерла. Глядит на нее снизу, глаза в глаза, девица-красавица. Побежала девка домой, рассказала встречному поперечному про такое чудо. Пошли все на реку, да только ничего не нашли. И речка пропала, не то в землю ушла, не то высохла. А как вернулись домой, видят, стоит на пороге девица-красавица. «Я, — говорит, — помогать вам пришла, свадебные пироги печь буду». Замесила она тесто круто, слепила двух голубков и посадила в печь. «Угадай-ка, хозяюшка, что с этими голубками будет?»
10: «А что будет? Съедим их, и все тут?»
8: «Нет, не угадала». Открыла девица печь, и вылетели оттуда голубь с голубкой. Сели на оконце и заворковали. Говорит голубка голубку: «Что ж ты, забыл, как была я овечкою, а ты пастухом?»
11: «Забыл, забыл».
8: «Что ж ты, забыл, как была я часовенкой, а ты попом?»
11: «Забыл, забыл».
8: «Что ж ты, забыл, как была я речкою, а ты окуньком?»
11: «Забыл, забыл».
8: «Коротка же у тебя память, голубок. Забыл ты меня, как Иванушка Василису Премудрую». Услыхал эти слова Иванушка и все припомнил. Взял он Василису Премудрую за руки белые и говорит отцу с матерью:
11: «Вот жена моя верная, а другой мне не надобно. Ну, коли есть у тебя жена, так совет вам да любовь».
8: Новую невесту одарили и домой отпустили. А Иванушка с Василисой Премудрою стали жить-поживать, добра наживать. Много воды с тех пор утекло, а они все живут

0: начинает сказка сказываться. Сказка старинная, не короткая, не длинная, о молодильных яблоках и живой воде. В некотором царстве, в некотором государстве жил да был царь. И было у него три сына. Старшего звали Федором, второго Василием, а младшего Иваном. Царь очень устарел и глазами обнищал. И вот призвал он своих сыновей.
1: Сыновья мои милые, слышал я, что за 39 земель в 30-м царстве есть сад с молодильными яблоками и колодец с живой водой. Вот, говорят, если съесть мне это яблоко, я помолодею, а вот водой умыть глаза видеть буду. Кто из вас, сынки мои, съездил бы за 39 земель в 30-е царство, привез бы молодильных яблок и живой воды кувшинец о 12 рылиц, я бы этому седоку полцарства отказал. Что ты думаешь, старший царевич Федор?
2: Ну что, отец, я поеду в эту дорожку.
1: Да спасибо, сынок.
0: Отправился Федор царевич в дорожку. Видели, что садился, а не видели, в кою сторону укатился. И доезжает до трех дорог. Лежит на дороге плита, камень. На ней надпись написана.
3: Направо поедешь, себя спасешь, коня потеряешь. Налево поедешь, коня спасешь, себя потеряешь. Прямо поедешь, женатым будешь.
0: И повернул Федор на ту дорожку, где женатому быть. Ехал, ехал и доезжает до терема под золотой крышей. Тут выбегает прекрасная девица.
4: Царский сын, остановись.
2: Ха, а в чем дело?
4: Я тебя из седла выну. Иди со мной хлеб и соль откушай. Потом отдохнешь, поспишь час-другой.
2: Нет, девица, хлеб и соли я не хочу. А сном мне дороги не скоротать. Мне надо вперед двигаться.
4: Царский сын, не торопись ехать.
2: Ну, а почему?
4: Торопись делать, что тебе любо-дорого.
0: Тут прекрасная девица его из седла вынула и в терем повела.
2: Да, да кто знает, а может, это моя судьба. А как хороша!
4: Что задумался, царский сын?
2: А, да, да так, ничего, просто так.
4: Тогда иди, поешь.
0: Девица накормила Федора, напоила и спать на кровать положила. Только задремал Федор, как девица живо кровать повернула, и он полетел в подполье, в яму глубокую. А царь ждет сына старшего, не дождется. Долго ли, коротко ли, зовет он к себе Василия и Ивана. Выходит вперед второй сын, Василий царевич.
5: Батюшка, я поеду в дорожку. Привезу эти вещи, сдам тебе в руки.
1: Ну, иди, иди, сынок.
0: Поехал Василий царевич. Видели, как садился, а не видели, в кою сторону укатился. Вот он доезжает до места, где лежит плита, камень.
5: Направо поедешь, себя спасешь, коня потеряешь. Ага, налево поедешь, коня спасешь, себя потеряешь. Прямо поедешь, женатым будешь. Ха, женатым будешь, ха-ха, это неплохо. Поеду-ка я по третьей дороге.
6: Доехал Василий Царевич до терема с золотой крышей. Выбегает к нему прекрасная девица.
7: Заходи, заходи, царский сын, будешь гостем.
5: Некогда мне, прекрасная девица.
7: Отложи все дела и делай то, что тебе любо-дорого.
6: Девица вынула Василия из седла, повела в терем, накормила, напоила и спать уложила. Только Василий-царевич лег, она повернула кровать, и царевич полетел в подполье.
5: Ой, только куда это я лечу-то?
2: В яму.
5: Ой, а кто тут?
2: Твой брат Федор.
5: Ой, вот братан, попались мы.
2: Здорово, попались.
6: Долго ли, коротко ли, царь зовет всех князей и бояр.
1: Это кто бы выбрался из охотников привезти молодильных яблок и живой воды кувшинец о 12 рылиц? Я бы этому седоку полцарства писал.
6: Выходит вперед Иван-царевич.
8: Зачем же тебе, батюшка, князья да бояре? Дай мне свое благословеннице с буйной головы до резвых ног ехать в тридесятое царство, поискать тебе молодильных яблок да живой воды, да поискать еще моих братцев.
1: Ой, благословляю тебя, сын мой!
6: Пошел Иван-царевич в конюший двор выбрать себе коня по разуму. На которого коня не взглянет, тот дрожит. На которого руку положит, тот с ног валится. Не мог выбрать Иван-царевич коня по разуму. Идет, повесил буйну голову. Навстречу ему бабушка-задворенка. И дала она ему коня доброго. Стоял тот конь в погребу, закованный на цепи железной. Иван-царевич пнул плиту железную. Свернулась плита с погреба. Вскочил он к коню доброму. Встал ему конь передними лапами на плечи.
8: А вот это конь!
6: Сорвал конь железную цепь, выскочил из погреба и Ивана с собой потащил.
8: Теперь, мой конь дорогой, обуздаю я тебя уздой неузданной, оседлаю сидельцем неезженным, наложу 12 подпруг не ради красы, ради славушки молодецкой. Эх, ну, поехали!
6: Отправился Иван-царевич в путь-дорогу. Видели, что садился, а не видели, в кою сторону укатился. Доехал он до камня на дороге и задумался.
8: Направо ехать, коня потерять? Нет, куда мне без коня-то? Прямо ехать, женатым быть? Не затем я в путь дорогу выехал. Налево коня спасти. Эта дорога самая лучшая для меня.
6: И поворотил он по той дороге, где коня спасти, себя потерять. И наезжает на избушку. Стоит избушка на курьей ножке об одном окошке.
8: Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом. Как мне в тебя зайти, так и выйти.
6: Избушка повернулась к лесу задом, к Ивану-царевичу передом. Зашел он в нее, а там сидит баба-яга. Шелковую кудель мечет, а нитки через грядки бросает.
9: Фу-фу-фу, русскому духу слыхом не слыхано, видом не видано. а нынче русский дух сам пришел.
10: Ах ты, баба-яга, костяная нога, не поймавши птицу теребишь, не узнавши молодца хулишь. Ты бы сейчас вскочила, да меня, добра молодца, дорожного человека накормила бы, напоила и для ночи постелю собрала. Я бы улегся, ты бы села к изголовью, стала бы спрашивать, а я бы стал сказывать, чей да откуда.
6: Вот баба-яга это дело все справила, Ивана-царевича накормила, напоила и на постелю уложила. Потом села к изголовью.
9: Чи-чи, дорожный человек, откуда ты, добрый молодец? Какой ты земли, какого отца, матери, сын?
10: Я бабушка из далекого царства, из далекого государства, царский сын Иван-царевич. Еду за 3 9 земель, за 3 9 озер в 30-е царство за живой водой и молодильными яблоками.
9: Ну, дитя мое милое, далеко ж тебе ехать.

0: много молодцов приезжало, да немного вежливо говаривала. Возьми-ка, дитятка, моего коня. Мой конь будет бойчее, да везет он тебя до моей средней сестры. Она тебе научит.
1: Иван-царевич поутру встает ранехонько, умывается белешенько, благодарит бабу-ягу за ночлег и едет на ее коне. В минуту 200 верст скачет. Едет Иван-царевич близко ли далеко ли, день до ночи коротается, и завидел он впереди избушку на курьей ножке об одном окошке.
2: Ну-ка, избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом. Как мне в тебя зайти, так и выйти.
1: Избушка повернулась. Вдруг слышно, конь заржал. И конь под Иваном-царевичем откликнулся. Кони-то были одностадные. Появилась баба-яга еще старее первой.
0: Приехала ко мне, видно, сестрица в гости. Выйду-ка на крыльцо. Фу-фу, русскому духу слыхом не слыхано. Видом не видано, а нынче русский дух сам пришел.
2: Ах ты, бабушка-яга, костяная нога. Встречай гостя по платью, провожай по уму. Ты бы моего коня убрала, меня бы добра молодца дорожного человека накормила, напоила и спать уложила.
1: Баба-яга это дело все справила, коня убрала, а Ивана-царевича накормила, напоила, на постелю уложила.
0: А ты кто, добрый молодец, и откуда?
2: Я бабушка из далекого царства, из далекого государства, царский сын Иван-царевич. Еду за живой водой и молодильными яблоками к сильной богатырке, девице синеглазке.
0: Ну, дитя милое, не знаю, получишь ли ты добро. Мудро тебе, мудро добраться до девицы синеглазки.
2: А ты, бабушка, дай свою голову моим могутным плечам. Направь меня на ум разум.
0: Ох, много молодцев приезжало, да немного вежливо говаривало. Возьми, дитятка, моего коня, поезжай к моей старшей сестре. Она лучше меня научит, что делать.
1: Вот Иван-царевич заночевал у этой старушки. Поутру встал ранехонько, умывается белешенько, благодарит бабу-ягу за ночлег и едет на ее коне. А этот конь еще бойчее прежнего. Не скоро дело делается, скоро сказка сказывается. Едет Иван-царевич день до вечера, красносолнышко до закату. Наезжает на избушку на курьей ножке об одном окошке.
2: Избушка, избушка, обернись к лесу задом, ко мне передом. Повернулась? Еще одна баба-яга, еще старее той.
1: Вдруг конь заржал, и под Иван-царевичем конь откликнулся. Выходит на крыльцо баба-яга. Поглядела конь ее сестры, а седок чужестранный, молодец прекрасный. Тут Иван-царевич вежливо ей поклонился и ночевать попросился. Баба-яга впустила, все дело справила, коня убрала, Ивана-царевича накормила, напоила.
0: Теперь скажи, добрый молодец, откуда ты и куда путь держишь?
2: Я бабусенька из далекого царства, далекого государства, царский сын Иван-царевич. Был у твоей младшей сестры. Она послала к средней, а средняя сестра послала к тебе. Дай свою голову моим могутным плечам. Направь меня на ум разум.

0: Как мне добыть у девицы Синеглазки живой воды и молодильных яблок?
1: Так и быть, помогу я тебе, Иван-царевич. Девица Синеглазка моя племянница, сильная и могучая богатырка. Вокруг ее царства стена в 3 сажени высоты, сажень толщины. У ворот стража 30 богатырей. Тебя и в ворота не пустят. Надо тебе ехать в середину ночи, ехать на моем добром коне. Доедешь до стены и бей коня по бокам плетью нехлёстанной. Конь через стену перескочит, ты коня привяжи и иди в сад. Увидишь яблоню с молодильными яблоками, а под яблоней колодец. 3 яблока сорви, а больше не бери. И зачерпни из колодца живой воды кувшинец о 12 рылец. Девица Синеглазка будет спать. Ты в терем к ней не заходи, а садись на коня и бей его по крутым бокам. Он тебя через стену перенесет. Все понял?
0: Все, бабусенька, спасибо тебе.
2: Иван-царевич все сделал так, как советовала старушка. Сорвал 3 молодильных яблока с дерева, зачерпнул из колодца кувшинец живой воды, и захотелось ему самому увидеть сильную, могучую богатырку, девицу Синеглазку. Не стерпел Иван-царевич, поцеловал ее и вышел. Стене струны запели, колокола кругом зазвонили. Проснулась девица Синеглазка.
3: Вставайте, вставайте, у нас покража большая. Оседлайте моего богатырского коня, сейчас я вора догоню.
2: Гонит Иван-царевич во всю прыть.
3: Все равно догоню.
0: Вот избушка старшей бабы-яги. Бабусенька, мой конь устал.
1: Ах, я уже приготовила другого. Скачи, скачи. Ах, ты непослушный царевич.
0: Спасибо, бабусенька.
2: Иван за дверь, а девица Синеглазка в дверь.
3: Бабушка, здесь зверь не прорыскивал ли?
1: Нет, дитятка.
3: Бабушка, здесь молодец не проезживал ли?
1: Да нет, дитятка, а ты с пути дороги поешь молочка?
3: Да поела бы, бабушка, да долго корову доить.
1: Да что ты, дитятка, я живо справлюсь.
2: Пошла баба-яга доить корову, доит не торопится. Поела девица Синеглазка молочка и опять погнала за Иваном-царевичем. Доезжает Иван-царевич до средней бабы-яги, коня сменил и опять погнал. Он за дверь, а Синеглазка в дверь.
3: Бабушка, не прорыскивал ли зверь? Не проезжал ли тут добрый молодец?
4: Нет, дитятка, а ты бы с пути дороги поела бы блинков.
3: Да ты долго печь будешь.
4: Да что ты, дитятка, живо справлюсь.
2: Напекла баба-яга блинков, печет не торопится. Девица Синеглазка поела и опять погналась за Иваном-царевичем. Он доезжает до младшей бабы-яги, садится на другого богатырского коня и скачет дальше. Иван за дверь, Синеглазка в дверь.
3: Никто не проезжал сейчас, бабушка?
4: Нет, дитечка, а ты бы в баньке попарилась с пути дороги-то.
3: А ты быстро истопишь баньку-то?
4: Да я быстро, я мигом.
2: Попарилась Синеглазка и снова в погоню. Стала она настигать Ивана-царевича.
3: Что ж ты, вор, без спроса из моего колодца пил, да колодец не прикрыл. Я этого не прощу.
0: Ну что ж, давай силу пробовать.
2: Боролись до вечера. У Ивана-царевича резва ножка подвернулась. Упал он на сырую землю. Девица достала кинжалище булатный и хочет погубить Ивана.
0: Не губи ты меня, девица Синеглазка. Лучше возьми за белые руки, подними со сырой земли, поцелуй в уста сахарные.
2: Тут Синеглазка подняла Ивана-царевича и поцеловала в уста сахарные. Тут они обручились и перстнями обменялись.
3: Ну-ка, я поеду домой, и ты поезжай домой, да смотри, никуда не сворачивай. Через 3 года жди меня в своем царстве.
2: Разъехались они. Иван доехал до плиты камня у 3 дорог и задумался.
0: Я еду домой, а братья мои пропадают без вести. Хорошо ли это? Придется мне, Синеглазка, не послушаться тебя, а свернуть в сторону.
2: Увидел Иван-царевич терем, из которого вышла девица.
5: Ах, Иван-царевич, я давно тебя поджидаю. Иди, откушай со мной хлеба с соли, потом отдохнешь.
2: Стала она Ивана почивать, а он не столько ест, сколько под стол кидает. Потом хотела девица уложить Ивана на кровать, а Иван живо повернул кровать, и девица упала в подполье, в яму.
0: А кто там в яме?
6: Мы, царевичи!
7: И Федор!
6: И Василий!
0: Сейчас я вас вытащу!
7: Спасибо, братик. Вот. Не ведал, что избавлюсь от плена.
0: Да какие вы черные, худые.
6: Худые.
0: Ну-ка, умойтесь живой водой.
7: Ой, братец, достал.
6: А яблоки?
0: Тоже есть. Умывайтесь.
6: Ой.
0: Вот теперь совсем другие.
6: Да.
0: Покараульте моего коня, а я спать лягу.
8: Иван, заснул. Василий, вернемся мы без живой воды и молодильных яблок,
9: но
8: будет нам мало чести.
6: Ай, давай Ивана в пропасть спустим.
8: Давай
6: эти вещи возьмем и отцу в руки дадим.
2: Так они и сделали. Упал Иван-царевич на самое взморье и видит только небо и вода. И под старым дубом птенцы пищат. Бьет их непогода. Иван снял кафтан и прикрыл их. А когда унялась непогода, прилетела большая птица Нагай. Узнала, что Иван спас птенцов, и пообещала исполнить любое его желание.
0: Желаю попасть домой.
2: Птица Нагай донесла его до родной стороны. Пришел он в столицу и узнал, что Федор и Василий привезли живой воды и молодильных яблок. И стал царь здоровьем крепок и глазами зорок. Не пошел домой Иван, а стал бродяжничать. А богатырка Синеглазка в 30-м царстве родила ему 2 сыновей. Прошло 3 года. Синеглазка взяла сыновей, собрала войско и пошла искать Ивана-царевича. Пришла она к царю.
3: Царь, отдай царевича, не отдашь. Все царство потопчу, пожгу, тебя в полон возьму.
10: Сейчас позову старшой. Иди сюда.
11: Я отец.
3: Это не он.
10: Как не он?
3: Не он.
10: Василий, иди сюда. Вот.
3: Ты что мне показываешь все не тех? Отдай моего царевича.
10: А меньшой мой не вернулся.
3: Найди его. Он отец вот этих мальчиков. Не найдете Ивана Царевича, все царство потопщу.
10: Федор, Василий, найдите брата.
9: Прости нас,
7: отец. Прости нас, отец.
9: Мы его бросили в пропасть.
7: Пропасть, и отняли у него живую воду.
9: Да.
7: И молодильные яблоки.
9: Да.
10: Изверги.
7: Прости нас.
10: И как же вы могли?
2: А в это время к ним подходит сам Иван-царевич. А с ним его новые друзья, бродяги. Увидела его Синеглазка.
3: Дети, возьмите этого человека за белые руки, ведите в шатер. Это ваш родной батюшка.
2: На другой день начался пир на весь мир. Федору царевичу и Василию царевичу было мало чести. Прогнали их со двора. Иван-царевич не остался здесь, а уехал с Синеглазкой в ее девичье царство. Тут и сказки конец. А кто слушал, молодец. До свидания, ребята.
11: Марокко.

0: В некотором царстве, в некотором государстве жил-был матрос. Служил царю верно, вел себя честно, у начальства был в почете. Отпросился он раз с корабля походить по городу, надел свой бушлат и пошел в трактир. Сел за стол и потребовал себе лучших вин и закусок. Ест, пьет, прохлаждается. Уж стол ломится, а матрос все не унимается. То того, то другого спрашивает. «Послушай, служба, — говорит ему трактирщик, — а есть ли у тебя чем рассчитаться?» «Эх, братец, ты что ли не веришь мне? Да у меня денег куры не клюют!» Тотчас вынул из кармана золотой, бросил на стол и говорит: «На, получай!» Трактирщик взял золотой, высчитал все как следует и приносит сдачу. А матрос ему: «Что там за сдача, братец? Возьми себе на водку!» На другой день опять отпросился матрос, зашел в тот же трактир и прогулял еще золотой. На третий день тоже. И стал он ходить туда чуть ли не каждый день. И все платит золотыми, а сдачи не берет. Дает трактирщику на водку. Стал трактирщик сомневаться, что бы это значило. Поди, как сорит матрос деньгами. Полную шкатулку золота натаскал. Жалованье у них не раскрутишься? Верно, он где-то казну обобрал. Надо начальству про то донести. Не ровен час, еще в беду попадешь. Вот и доложил трактирщик офицеру, а тот довел до самого генерала. Генерал потребовал к себе матроса. «Признавайся, — говорит, — по совести, отколь золото брал?» «Да этого золота во всякой помойной яме много!» «Что ты врешь?» «Никак нет, ваше превосходительство! Не вру я! А трактирщик пусть покажет он то золото, что от меня получил!» Сейчас принесли шкатулку, открыли, а она полнехонько костяшек. «Как же, братец, ты платил золотом, а очутились костяшки? Покажи мне, как ты это сделал?» Матрос глядь в окно и с лица переменился. «Ах, ваше превосходительство! Ведь нам смерть приходит!» Глядит генерал, а в окна и в двери так вода и хлынула. Все выше да выше, аж под горло подступает. «Что же теперь делать? Куда деваться?» — спрашивает с испугу генерал. А матрос в ответ: «Коли не хотите тонуть, ваше превосходительство, так полезайте за мною в трубу». Вот полезли, взобрались на крышу, стоят и смотрят во все стороны. Целый город затопило. Такое наводнение, что в низких местах совсем домов не видать. А вода прибывает да прибывает. «Ну, братец, — говорит генерал, — верно и нам с тобой не уцелеть. Не знаю, что будет, то будет». Вдруг, откуда ни возьмись, плывет мимо елик. Зацепился за крышу и остановился.
1: «Ваше превосходительство, — говорит матрос, — садитесь скорее в елик, да поплывем. Может, и уцелеем, авось воды убудет».
0: Сели оба в елик, и понесло их ветром по воде. День плывут, другой плывут. А на третий день вода убывать стала. Да так скоро! Кругом сухо стало. Вышли они из елика, спросили у добрых людей, как зовется та страна, и далеко ль их занесло. «А занесло их в 39 земель, в 30-е царство. Народ все чужой, незнакомый. Как попасть в свою землю? Денег при себе ни гроша не имеют». Матросы говорит:
1: «Надо наняться в работники, да заработать деньжонок. Без того и думать нечего домой воротиться». «Хорошо тебе, братец, ты давно к работе привычен, а мне каково? Сам знаешь, что я генерал, работать-то не умею».
0: «Ничего, я такую работу найду, что и умений не надо». Побрели в деревню и стали в пастухи наниматься. Подрядили их на целое лето. Матрос пошел за старшего пастуха, а генерал за подпаска. Так до самой осени и последней деревенскую скотину. После того собрали с мужиков деньги и стали делиться. Матрос разделил деньги поровну. Сколько себе, столько и генералу. Вот генерал видит, что матрос равняет его с собой. Стал на это обижаться и говорит:
1: «Что ты меня с собой равняешь? Ведь я генерал, а ты всего простой матрос».
0: «Как бы не так. Мне бы разделить на три части, две себе взять, а с вас и одной довольно. Ведь я настоящим пастухом был, а вы под паском». Генерал осерчал и принялся всячески ругать матроса. А матрос крепился, размахнулся, да как толкнет его в бок. «Очнитесь, ваше превосходительство!» Генерал очнулся, смотрит, все по-старому. Как был в своей комнате, так и не выходил из ней. Не захотел он больше судить матроса, а трактирщик ни с чем остался.

0: солдат и смерть. Служил солдат на царской службе и стал собираться на родину с родными повидаться. Дорога дальняя, а денег у него всего только 5 пятаков. Пошагал солдат, дело знакомое. Близко ли, далеко ли, видит, стоит в сторонке трактир. Зашел туда солдат, на копейку выпил, на грош закусил и пошел дальше. Прошел немного, встретилась ему старуха и стала милостыню просить. Солдат и подал ей пятак. Прошел опять немного, смотрит, а та же старуха опять идет навстречу и просит милостыню. Солдат подал другой пятак. А сам дивится, как эта старуха опять очутилась впереди. Смотрит, а старуха опять впереди и просит милостыню. Солдат и третий пятак подал. Прошел опять версту. Смотрит, а старуха опять впереди и просит милостыню. Разозлился солдат, хотел было ударить ее, и только лишь замахнулся. Старуха бросила к его ногам котомку и скрылась. Взял солдат котомку, посмотрел, да и говорит: «Куда мне с этой дрянью?» И хотел было уж бросить. Вдруг, откуда ни возьмись, явились перед ним, как из земли, 2 молодца и говорят: «Что вам угодно?» Солдат удивился и закричал: «Что вам от меня надобно?» Один отвечает: «Мы служители твои покорные, но слушаемся не тебя, а вот эту волшебную сумочку. Приказывай!» Солдат решился попробовать, да и говорит: «Приказываю тебе, чтобы сейчас же была койка, стол, закуска и трубка с табаком». Не успел солдат еще и кончить, а уж все и явилось, как будто с неба упало. Выпил солдат, закусил, повалился на койку и закурил трубку. Полежал он так и пошел дальше. Близко ли, далеко ли, но пришел к вечеру в одну усадьбу. Смотрит, славный дом стоит, только никто в нем не жил. В доме-то черти водились. Барин жил в другом доме, поплоше. Пошел к нему солдат и стал ночевать проситься. Барин и говорит: «Пустить-то я, пожалуй, и пущу, да только у меня там не тихо». «Ничего», — говорит солдат. Вот барин и повел солдата в хороший дом. Солдат запер все окна и двери, закрестил их и стал чертей дожидаться. Около полуночи слышат, что кто-то у дверей пищит. Вдруг набралось столько нечистой силы и подняли такой крик, что хоть уши затыкай. Один кричит: «Напирай, напирай!» А другой кричит: «Да куда напирать, коли крестов наставлено?» Солдат слушал, слушал и закричал: «Да что вам тут от меня надо, босоногие?» «Пусти!» — кричат ему из-за двери черти. «Да на что я вас пущу?» «Да так, пусти!» Солдат посмотрел кругом и увидел в углу мешок с гирями. Взял мешок, вытряхнул гири и говорит: «А что, много ли вас, босоногих, войдет ко мне в мешок?»
1: «Все войдем!» — говорят ему из-за двери черти.
0: Солдат наделал на мешке крестов углем, приотворил немного двери и говорит: «Ну-ка, я посмотрю, правда ли вы говорили, что все войдете?»
1: Черти все до одного залезли в мешок. Солдат завязал его, перекрестил, взял 20-фунтовую гирю, да и давай по мешку бить. Бил, бил, умаялся. Отворил окно, развязал мешок и вытряхнул чертей вон. Смотрит, а черти все лежат и стонут. Вот солдат как крикнет: «А вы что тут босоногие разлеглись? Другой бани, что ли, дожидаетесь?» Черти кое-как разбежались, а солдаты кричит им вдогонку: «Еще придете сюда, так я вам еще не так задам». Наутро пришел солдат к барину и говорит: «Ну, барин, переходи теперь в тот дом. И не бойся уж ничего, а мне за труды надо на дорогу дать». Барин дал ему денег, и солдат пошел себе дальше. Долгонько шел он, и до дома уже недалеко осталось, всего 3 дня ходьбы. Вдруг повстречалась с ним старуха, такая худая, да страшная, да с полной котомочкой ножей, да разных топориков, а косой подпирается. Загородила она ему дорогу, солдат ее и спрашивает: «Что тебе надобно от меня, старая?» А это была сама смерть. Говорит солдату: «Я послана Господом взять у тебя душу». Дрогнуло солдатское сердце. Упал он на колени и говорит: «Смилуйся, матушка смерть, дай мне срок только 3 года. Прослужил я свою долгую солдатскую службу царскую и теперь иду с родными повидаться».
2: «Нет, — говорит смерть, — не видаться тебе с родными».
1: «Дай хоть 3 месяца».
2: «Не дам и 3 недели».
1: «Дай хоть 3 дня».
2: «Не дам тебе и 3 минуты», — сказала смерть, махнула косой и уморила солдата.
0: Вот очнулся солдат на том свете и пошел было в рай. Да его туда не пустили, недостоин, говорят. Пошел солдат и попал в ад. Тут прибежали к нему черти, да и хотели было в огонь тащить. А солдат им говорит: «Вам что надо от меня? Ах вы, босоногие! Или позабыли уж барскую баню?»
1: Черти все побежали от него. Сатана им кричит: «Куда вы, дети, побежали-то?»
3: «Ой, батька, — говорят ему черти, — ведь солдат-то тот здесь».
0: Как услыхал это сатана, да и сам побежал в огонь. Походил солдат по аду, скучно ему стало. Пошел в рай, да и говорит Господу: «Господи, куда ты меня пошлешь теперь? Дай мне службу какую-либо». Господь и говорит: «Поди выпроси у Михаила Архангела ружье и стой на часах у райских дверей». Пошел солдат к Михаилу Архангелу, выпросил у него ружье, да и стал на часы к райским дверям. Вот стоял он так, долго ли, коротко ли, и видит, что идет смерть, и прямо в рай. Солдат загородил ей дорогу и говорит: «А тебе что надобно, старая? Пошла прочь». Смерть отвечает: «Я пришла к Господу спросить, каких на этот год велит людей морить». Солдат говорит: «Господь велел тебе на этот раз не людей морить, а дубы грызть. Такие дубы, которых старее нет». Пошла смерть старые дубы грызть. Прошел на белом свете год. Смерть опять пришла спросить, каких на этот год велит ей Господь людей морить. Солдат на этот раз послал смерть грызть самые ядреные матерые дубы. Прошел и другой год. Пришла смерть на третий раз. Солдат послал ее молодые дубы грызть. Еще через год пришла смерть на четвертый раз. А солдат как раз отлучился. Пошла смерть к Господу, а Господь и говорит ей: что ты, смерть, худая такая стала.
3: Да как худой-то не быть? Целых 3 года дубы грызла, все зубы повыломала. За что ты, Господи, на меня так прогневался?
4: Что ты, смерть, говорит ей Господь, с чего ты взяла, что я посылал тебя дубы грызть?
3: Да так мне солдат сказал, говорит смерть.
0: Ангелы, подите-ка, приведите ко мне солдата. Пошли ангелы и привели солдата, а Господь и говорит: с чего ты взял, солдат, что я велел смерти дубы грызть?
4: Да мало ей, старый, этого. Я просил у ней воли только на 3 года, а она не дала мне и 3 часа. Вот за это-то я и велел ей 3 года дубы грызть.
0: Ну так поди теперь, говорит Господь, да откармливай ее 3 года. Ангелы, выведите его на белый свет. Вывели ангелы солдата на белый свет, и очутился он на том самом месте, где уморила его смерть. Видит солдат какой-то мешок, взял его и говорит: «Смерть, садись в мешок». Села смерть в мешок, а солдат и пошагал по-солдатски. У смерти только косточки хрустят. И смерть говорит:
3: «Да что ты, служивый, потише!»
4: «Вот еще потише! Сиди-ка ли посажено!»
0: Шел он так 2 дня, а на 3-й пришел к свату, который трактир держал, и говорит: «Дай, брат, выпить! Все деньги прожил! А я тебе на днях занесу. Вот тебе мой мешок, пусть у тебя полежит». Тот взял у него мешок, да и бросил под стойку. Пришел солдат домой, а отец еще жив. Обрадовался он, и все родные обрадовались. Целый год весело жил солдат, не тужил. Через год пришел солдат в трактир и стал спрашивать свой мешок. Едва его сыскали. Солдат развязал мешок и говорит: «Смерть, жива ли ты?»
3: «Ой, — говорит смерть, — едва не задохлась».
0: «Ну ладно, — говорит солдат. Открыл табакерку с табаком, понюхал, да и чихнул. Смерть говорит:
3: «Служивый, дай-ка мне».
4: «Да что, смерть, ведь тебе мало одной щепотки, а поди сядь в табакерку, да и нюхай сколько захочешь».
0: Только смерть залезла в табакерку, солдат захлопнул ее, да и носил целый год. Потом отворил и говорит: «Что, смерть, нанюхалась?»
3: «Ой, — говорит смерть, — тяжело».
0: «Ну, — говорит солдат, — пойдем, я теперь покормлю тебя». Пришел он домой, да и посадил ее за стол, а смерть ест, да ест за 7. Растердился солдат: «Ишь, прорва, за 7 съела!» Посадил ее в мешок, да и понес на кладбище, вырыл в стороне яму, да и закопал ее туда. Еще год минул, Господь вспомнил про смерть и послал ангелов ее отыскивать. Ходили ангелы по миру, отыскали солдата и спрашивают: «Куда ты, служивый, смерть-то девал?»
4: «Как куда девал? А в могилу зарыл».
0: «Да ведь Господь ее к себе требует», — говорят ангелы. Пришел солдат на кладбище, разрыл яму, а смерть там уж еле дышит. Взяли ангелы смерть и принесли ее к Господу. Он и говорит: «Что ты, смерть, такая худая?» Смерть рассказала все Господу. Он ей молвит: «Видно, тебе смерть от солдата не будет поживы. Поди-ка кормись сама». Пошла опять смерть по миру, да только того солдата больше не посмела морить.

0: веретено, ткацкий челнок и иголка. Жила-была сиротка. Отца матери не помнила, потому что умерли они, когда малютка была еще и вовсе несмысленной. Жила девушка в деревне, где в последнем доме на окраине проживала ее крестная. На пропитание старая женщина добывала умением прясть, ткать и шить. Старушка и взяла к себе несчастное дитя, приучила ее к работе и воспитала в благочестии. Когда девушке минуло 15 лет, старушка заболела, подозвала к себе свою крестницу и сказала: «Милая, чувствую, что приближается конец мой. Оставляю тебе домик, в котором ты и от ветра, и от непогоды будешь всегда иметь приют. А сверх того оставляю тебе веретено, ткацкий челнок и иголку. Ими ты всегда прокормишься». Потом возложила ей руки на голову, благословила и сказала: «Всегда имей Бога в сердце твоем, и благо будет тебе». С тем и закрыла глаза. А когда ее хоронить стали, крестница пошла за ее гробом с горькими слезами и воздала ей последний долг. И вот зажила девушка одна денешенька в маленькой избушечке. Работала усердно, прила, ткала, шила, и на всех делах ее, видимо, покоилось благословение доброй старушки. Казалось, лен как будто не переводился в ее кладовой. А когда она, бывало, закончит ткать сукно или ковер, либо рубашку сошьет, на все это сейчас же найдется и покупатель, и заплатит щедро. Так что сиротка наша ни в чем не нуждалась, а еще и другим кое-чем помогать стала. Случилось, что в это время сын короля той земли разъезжал повсюду, разыскивал себе невесту. Бедной он избрать не смел, а богатую избрать не желал. Вот и сказал он себе: «Моей женою будет та, которую можно будет назвать и самую бедную, и самую богатую». И вот, приехав в ту деревню, где жила сиротка, он спросил: «Кто здесь в деревне из девушек беднее всех, и кто богаче всех?» Сначала показали ему ту, которая была богаче. А беднее-то всех, сказали ему, та девушка, что живет в маленькой избушке на самом конце деревни. Богатая в полном наряде сидела у дверей своего дома. И когда королевич к ней приблизился, она встала, пошла навстречу и поклонилась ему. Он на нее посмотрел, ничего ей не сказал и проехал далее. Когда же он подъехал к дому бедной сиротки, она не стояла у дверей, а сидела у себя в комнате. Он сдержал коня, заглянул в окошечко и при ярком солнечном свете увидел, что девушка сидит за прялкой и усердно придет. Она подняла очи и, заметив, что королевич заглядывает к ней в избушку, раскраснелась, как маков цвет, опустила глаза вниз и продолжала прясть. Пряжа ли была на этот раз очень равна или другое что, не знаю. Но только она продолжала прясть до тех пор, пока королевич не отъехал от ее окошка. Тогда подошла она к окну, отворила его и сказала: «В комнате так жарко!» И все смотрела ему вслед, пока мелькали вдали белые перья на его шляпе. Затем она села вновь за свою работу и продолжала прясть. Тут ей припомнилось, как бывало старушка, сидя за работой, тихонько про себя подпевала. «Приведи веретено жениха мне под окно». И что бы вы думали? Веретено вдруг у нее из руки вырвалось, так двери шмык. А когда она в изумлении вскочила с места и посмотрела вслед веретену, то увидела, что оно веселехонько по полю скачет и блестящую золотую нить за собою тянет. А там и из глаз скрылась. Другого веретена у девушки не было. А потому и взяла она ткацкий челнок, села за ткацкий стан и давай ткать. А веретено тем временем скакало да скакало, и как раз в то время, когда уж намотанная на нем нить к концу подходила, веретено нагнало королевича. «Что я вижу?» — воскликнул он. «Веретено как будто хочет мне показать дорогу». Повернул он коня и поехал по золотой нити обратно. А девушка сидела за своей работой и пела. «Челночок ты мой проворный, тки дружку ковер узорный». И тотчас выскользнул у ней челночок из рук, и за двери шмык, и перед самым порогом начал он ткать ковер. Да какой ковер-то! На том ковре по бокам розы да лилии, а посередине на золотом поле протянулись зеленые нити растений, а между ними зайчики да кролики поскакивают, олени да козочки головки вперед выставляют, а вверху в ветвях сидят пестрые печушки, совсем как живые, только песни не поют. А челночок, знай, со стороны на сторону, да так и снует, так и носится, и ковер под ним будто сам растет. Как выскользнул у девушки челночок из рук, девушка села за шитье, держит иглу в руках, да подпевает. «Мы с иголочкой вдвоем хорошо украсим дом». И иголка тоже юркнула у ней из рук и давай носиться по комнате, как молния. Можно было подумать, что за убранство принялись какие-то неведомые духи. Там стол зеленой скатеркой накрыли, а лавки зеленым сукном обтянули, стулья бархатом прикрыли и на окна шелковые занавесочки повесили. И едва только иголочка последний стежок сделала, как сиротка увидела в окошко белые перья на шляпе королевича, которого веретено привело по золотой нити. Сошел он с коня, переступил через ковер прямо в дом и чуть вошел в комнату, видит, что девица сидит в своем белом платьице и словно роза цветет. «Ты самая бедная и самая богатая изо всех», — сказал он ей. «Пойдем со мною и будь мне невестой». Она молча протянула ему руку, а он ее поцеловал, усадил на своего коня и привез в королевский замок, где свадьба была отпразднована веселая. А веретено, челнок и иголка положены были в королевскую казну на хранение и хранились там в великом почете.
1: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
2: Хрустальная гора. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. У царя было три сына. Вот дети и говорят ему: «Милостивый государь-батюшка, благослови нас, мы на охоту поедем». Отец благословил, и они поехали в разные стороны. Малый сын ездил-ездил и заплутался. Выезжает на поляну, на поляне лежит палая лошадь. «О, около этой падали собралось много всякого зверя, птицы и гаду. Поднялся сокол, прилетел к царевичу, сел ему на плечо и говорит: «Иван-царевич, раздели нам эту лошадь. Лежит она здесь 33 года, а мы все спорим, а как поделить не придумаем». Царевич слез с своего доброго коня и разделил падаль. Зверям кости, птицам мясо, кожа гадам, а голова муравьям. «Спасибо, Иван-царевич, — сказал сокол, — за эту услугу можешь ты обращаться ясным соколом и муравьем всякий раз, как захочешь». Иван-царевич ударился о сырую землю, сделался ясным соколом, взвился и полетел в 30-е государство. А то государство больше, чем наполовину, втянуло в хрустальную гору. Прилетел прямо во дворец, обратился добрым молодцем и спрашивает придворную стражу: «Не возьмет ли ваш государь меня на службу к себе?» «Отчего ж не взять такого молодца?» Вот он поступил к тому царю на службу и живет у него неделю, другую и третью. Стала просить царевна: «Государь мой батюшка, позволь мне с Иваном-царевичем на Хрустальной горе погулять». Царь позволил. Сели они на добрых коней и поехали. Подъезжают к Хрустальной горе. Вдруг, откуда ни возьмись, выскочила золотая коза. Царевич погнал за ней, скакал, скакал. Козы не добыл, а воротился назад, и царевны нету. Что делать? Как к царю на глаза показаться? Нарядился он таким древним старичком, что и признать нельзя. Пришел во дворец и говорит царю: «Ваше Величество, найми меня стадо пасти». «Хорошо, будь пастухом. Коли прилетит змей о трех головах, дай ему 3 коровы. Коли о 6 головах, дай 6 коров. А коли о 12 головах, тот считай 12 коров». Иван-царевич погнал стадо по горам, по долам. Вдруг летит с озера змей о 3 головах. «Эх, Иван-царевич, за какое ты дело взялся? Где бы сражаться доброму молодцу, а он стадо пасет? Ну-ка, — говорит, — отгони мне 3 коров». «Не жирно ли будет? — отвечает царевич. — Я сам в суточке ем по одной уточке, а ты 3 коров захотел». «Нет, тебе ни одной». Змей осерчал и вместо 3 захватил 6 коров. Иван-царевич тотчас обернулся ясным соколом, снял у змея 3 головы и погнал стадо домой. «Что, дедушка, — спрашивает царь, — прилетал ли 3-главый змей, дал ли ты ему 3 коров?» «Нет, ваше величество, ни одной не дал». На другой день гонит царевич стадо по горам, по долам, прилетает с озера змей о 6 головах и требует 6 коров. «Ах ты, чудо-юдо обжорливое! Я сам в суточке ем по одной уточке, а ты чего захотел? Не дам тебе ни единой». Змей осерчал, вместо 6 захватил 12 коров. А царевич обратился ясным соколом, бросился на змея и снял у него 6 голов. Пригнал домой стадо, царь спрашивает: «Что, дедушка, прилетал ли 6-главый змей? Много ли мое стадо поубавилось?»
3: «Прилетать-то прилетал, да ничего не взял».
2: Поздним вечером обратился Иван-царевич в муравья и сквозь малую трещинку заполз в Хрустальную гору. Смотрит, в Хрустальной горе сидит царевна. «Здравствуй, — говорит Иван-царевич, — как ты сюда попала?» Меня змей унес о 12 головах. Живет он на батюшкином озере. В том змее сундук таится. В сундуке заяц, в зайце утка, в утке яичко, в яичке семечко. Коль ты убьешь его да достанешь это семечко, в те поры можно хрустальную гору извести и меня избавить. Иван-царевич вылез из той горы, снарядился пастухом и погнал стадо. Вдруг прилетает змей о 12 головах.
3: «Эх, Иван-царевич, не за свое ты дело взялся, чем бы тебе, добру молодцу, сражаться, а ты стадо пасешь. Ну-ка, отсчитай мне 12 коров.
2: Жирно будет. Я сам в суточке ем по одной уточке, а ты чего захотел?» Начали они сражаться. И долго ли, коротко ли сражались, Иван-царевич победил змея о 12 головах, разрезал его туловище и на правой стороне нашел сундук. В сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце семечко. Взял он семечко, зажег и поднес к хрустальной горе. Гора скоро растаяла. Иван-царевич вывел оттуда царевну и привез ее к отцу. Отец возрадовался и говорит царевичу: «Будь ты моим зятем!» Тут их обвенчали. На той свадьбе и я был, мед, пиво пил, по бороде текло, в рот не попало.
4: Вы слушаете радио «Свобода».

За горами, за лесами, за широкими морями, ни на небе, на земле жил старик в одном селе. У крестьянина три сына. Старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак. Братья сеяли пшеницу, довозили в град столицу. Знать, столица-то была недалеко от села. Там пшеницу продавали, деньги счетом принимали и с телегою пустой возвращались домой. В долгом времени, аль вскоре, приключилось им горе. Кто-то в поле стал ходить и пшеницу их косить. Мужички такой печали от рождения не видали. Стали думать, догадать, как бы вора им поймать. И решили всенародно с ночи той поочередно полосу свою беречь, злого вора подстеречь. Только стало лишь смеркаться, начал старший брат сбираться. Взял и вилы, и топор, и отправился в дозор.

Ночь ненастная настала, на него боязнь напала, и со страху наш мужик завалился на сенник. Ночь проходит, день приходит, с сенника дозорный сходит и, облив себя водой, стал стучаться под избой. «Эй, вы, сонные тетери, отпирайте брату двери! Под дождем я весь промок с головы до самых ног!» Братья двери отворили, караульного впустили. Стали спрашивать его, не видал ли он чего. Караульный помолился, вправо-влево поклонился и, прокашлявшись, сказал: «Целую ноченьку не спал. На мое ж при том несчастье было страшное ненастье. Дождь вот так ливмя и лил. Под дождем я все ходил. Правда, было мне и скучно. Впрочем, все благополучно». Похвалил его отец: «Ты, Данило, молодец. Ты, вот так сказать примерно, сослужил мне службу верно. То есть, будучи

Зубы начали стучать. Он ударился бежать и всю ночь ходил дозором у соседки под забором. Только начало светать, у дверей он стал стучать. «Эй, вы, Сони, что вы спите? Брату двери отоприте! Ночью страшный был мороз, до костей я весь промерз!» Братья двери отворили, караульного впустили, стали спрашивать его, не видал ли он чего. Караульный помолился вправо-влево, поклонился и сквозь зубы отвечал: «Всю я ноченьку не спал, да к моей судьбе несчастной. Ночью холод был ужасный, до костей меня пробрал. Целую ночь я продрожал, слишком было несподручно. Впрочем, все благополучно». И ему сказал отец: «Ты, Гаврило, молодец». Стало в третий раз смеркаться, надо младшему избираться. Он и усом не ведет, на печи в углу поет изо всей дурацкой мочи: «Распрекрасные вы очи!» Братья, ну его ругать, стали в поле посылать, но сколь долго не кричали, только время потеряли. Он не с места. Наконец подошел к нему отец, говорит ему: «Послушай, ты поди в дозор, Ванюша, я нашью тебе обнов, дам гороху и бобов». Тут Иван с печи слезает, малахай свой надевает, хлеб за пазуху кладет, караул держать идет.

Ночь настала. Месяц всходит. Поле все Иван обходит. Озираючись кругом и садится под кустом. Звезды на небе считает, да краюшку убирает. Вдруг о полночь конь заржал. Караульный наш привстал, посмотрел сквозь рукавицу и увидел кобылицу. Кобылица та была вся, как зимний снег, бела. Грива точно золотая, в мелкие кольца завитая. Так вот какой наш воришка. Но постой, я шутить ведь не умею, разом сяду те на шею. Вишь, какая саранча! И минуту у лучах кобылицы подбегает, за волнистый хвост хватает и прыгнул к ней на хребет, только задом наперед. Кобылица молодая, задом передом брыкая, понеслась по полям, по горам и по лесам, то заскачет, то забьется, то вдруг круто повернется. Хочет силой или обманом, лишь бы справиться с Иваном. Но Иван и сам непрост, крепко держится за хвост.

Мало. Ну, Иван, ему сказала, коль умел ты усидеть, так тебе мной и владеть. Ты возьми меня с собою, да ухаживай за мною, сколько можешь. Да смотри, по три утренней зари отпускай меня на волю погулять по чисту полю. Не простым кальми овсом, белояровым пшеном, не озерной пой водою, но медовою сытою. По исходе же трех дней двух рожу тебе коней, да таких, каких на свете не бывало и в примете. Еще третьего конька, ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами да с аршинными ушами. Первых ты коней продай, но конька не отдавай ни за яхонт, ни за злато, ни за царскую палату. На земле и под землей он товарищ будет твой. Он зимой тебя согреет, летом холодом обвеет, в голод хлебом угостит, в жажду медом напоит. Да смотри же, не забудь, только кони подрастут, не держи меня в неволе, опусти на чисто поле. Ладно, думает Иван, и в пастуший балаган кобылицу загоняет, дверь рогожей закрывает. И лишь только рассвело, отправляется в село, напевая громко песню. Ходил молодец на пресню,

Вот он всходит на крыльцо, вот берется за кольцо. Что есть силы в дверь стучиться, так что кровля шевелится, и кричит на весь базар, словно сделался пожар.

Друг, братья Славок поскакали, заикаясь, вскричали: «Кто стучится сильно так?» «Это я, Иван Дурак». Братья двери отворили, караульного впустили и давай его ругать. «Как он смеет так стучать?» А дурак наш, не снимая ни лаптей, ни малахая, отправляется на печь и ведет оттуда речь про ночное похождение старику на удивление. «Эх, целую ноченьку не спал, звезды на небе считал. Месяц ровно так же светил, я порядком не приметил. Вдруг приходит дьявол сам, с бородою и с усам. Рожа, словно как у кошки, а глаза, так что те ложки. Он пшеницей стал ходить и давай хвостом косить. Я шутить ведь не умею, и вскочи ему на шею. Уж носил же он носил, так что выбился из сил. В воровстве своем признался и пшеницу есть заклялся». Тут рассказчик замолчал, позевнул и задремал. Братья сколько ни серчали, не смогли, захохотали, подпершися под бока над рассказом дурака. Сам отец не мог держаться, чтоб до слез не посмеяться. Хоть смеяться так оно старикам уж и грешно. Много времени или мало с этой ночи пробежало, я про это ничего не слыхал ни от кого. Ну да что нам в том за дело, год ли, два ли пролетело, ведь за ними не бежать, станем сказку продолжать.

однажды брат Данила, в праздник, помнится, то было, возвратившись с свадьбы пьян, затащился в балаган. Там увидел он красивых двух коней золотогривых, еще третьего конька, ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами да с аршинными ушами. Хе! Теперь-то я узнал, для чего здесь дурень спал, говорит себе Данила. Дай скажу, о том говорили. Вот Данила в дом бежит, и Гавриле говорит: посмотри, каких красивых двух коней золотогривых наш дурак себе достал. Ты таких и не видал? И Данила да Гаврила, что в ногах их мочи было, по крапиве прямиком так и дуют босиком. Спотыкнувшись два раза, починивши оба глаза, потирая здесь и там, входят братья к двум коням. Кони ржали и храпели, очи яхонтом горели, в мелкие кольца завитой хвост струится золотой, и алмазные копыты крупным жемчугом обиты. Братья так на них смотрели, что чуть глаз не проглядели. «Где он это их достал?» Старший среднему сказал. «Но давно уж речь ведется, что лишь дурням клад дается. Ты ж хоть лоб себе разбей, так не выбьешь 2 рублей». «Ну, Гаврила, в ту седмицу отведем-ка их в столицу. Там боярам продадим, деньги ровно поделим. А с деньжонками сам знаешь, и попьешь, и погуляешь. Стоит хлопнуть по мешку, а Ивану-дураку не достанет ведь догадки, где гостят его лошадки. Пусть их ищет там и сям. Ну, Гаврила, по рукам». Братья разом согласились, обнялись, перекрестились и вернулись домой, говоря промеж собой про коней и про пирушку и про чудную свиньюшку. Время катит чередом, час за часом, день за днем. И через первую седмицу братья ехали в столицу. Взяли 2 коней тайком и отправились потом. Удалого погоняют, да о деньгах рассуждают. Вечер к ночи пробирался, на ночлег Иван собрался. Он околице идет, ест краюшку и поет –

Тек, вот рогожу поднимает, руки в боки подпирает, и с прискочкою Иван боком входит в балаган. Все по-прежнему стояло, двух коней как не бывало. Лишь бедняжка-горбунок у его вертелся ног, хлопал с радости ушами и приплясывал ногами.

0: завоет тут Иван, опершись о балаган.
1: Ой, вы кони, буры сивы, мои кони златогривые! Я кормил-то вас, ласкал, да какой вас черт украл! Чтоб пропасть ему собаки, чтобы сдохнуть в байраке, чтоб ему на том свету провалиться на мосту. Ой, вы кони, буры сивы, мои кони златогривы.
0: Тут конек его прервал. Не тужи, Иван, сказал. Велика беда, не спорю, но могу помочь я горю. Ты на черта не клепли, братья кони увели, как поехали из дому. Но что мешкать по-пустому, на меня скорей садись, только знай себе, держись. Я хоть роста небольшого, но сменю коня другого. Как пущусь да побегу, так и беса настигу. Тут конек пред ним ложится. На него Иван садится. Крепко за уши берет. Горбунок-конек встает, черной гривкой потрясает, на дорогу выезжает. Вдруг заржал и захрапел, и стрелою полетел. Только черными клубами пыль вертелась под ногами.

0: в два мига, коль не в миг, наш Иван воров настиг. Братья, видя то, смешались, не на шутку испугались. А Иван им стал кричать: «Стыдно, братья, воровать! Хоть Ивана вы умнее, да Иван-то вас честнее. Он у вас коней не крал!» Старший брат тогда сказал:
1: «Дорогой наш брат Ванюша, не клади нам грех на души. Мы, ты знаешь, как бедны, а оброк давать должны. Вот в такой большой печали мы с Гаврилом толковали всю сегодняшнюю ночь, чем бы горюшку помочь. Так и эдак мы судили. Наконец, вот так решили, чтобы продать твоих коней хоть за 1000 рублей. Наш отец, старик, не может, работать уже не может. Надо нам его кормить. Сам ты можешь рассудить».
0: «Ну, коли эдак, так ступайте, — говорит Иван, — продайте златогривых 2 коня. Да возьмите же и меня!» Оба брата согласились, и все вместе в путь пустились.

стало на небе темнеть, воздух начал холодеть. Братья, чтоб не заблудиться, вздумали остановиться. Под навесами ветвей привязали лошадей, взяли хлеба из лукошка, опохмелились немножко. И потом, кто как умел, песни разные запел. Вот Данила вдруг приметил, огонек во тьме засветил. На Гаврила он взглянул, левым глазом подмигнул и прикашлянул легонько, показав огонь тихонько. Тут в затылке почесал и с лукавством так сказал, усмехаясь: «Послушай, принеси огня, Ванюша. Ночь темна, а у меня ни огнива, ни кремня. Сам же, думает Данила, чтоб тебе там задавило». А Гаврила говорит тихо брату: «Может быть, там станишники пристали, поминай его, как звали». Все пустяк для дурака. Он садится на конька и, схватив его руками, бьет в крутые бока ногами, изо всех горланит сил. Конь взвился и след простыл. И через несколько минут при огне конек как тут. Тот огонь в лугу светлеет, не дымится и не греет. Диву дался тут Иван. Что сказал он за шайтан? Много блеску, много свету, а тепла и дыма нету. И к чуду огонек. Тут сказал ему конек: «То перо, Иван, жар птицы. Из чертогов царь-девицы. Но для счастья своего не бери себе его. Много-много непокою принесет оно с собою». «Говори ты, как не так!» — про себя ворчит дурак. И, подняв перо жар птицы, завернул его в тряпицы, в шапку мигом положил и конька поворотил. Скоро к братьям приезжает и на спрос их отвечает: «Как туда я доскакал, пень сгорелый увидал. Уж над ним я бился, так что чуть не надсадился. Раздувал его я сейчас, нет ведь, черт возьми, угас». Братья целую ночь не спали, над Иваном хохотали. А Иван под воз присел, вплоть до утра прохрапел. Тут коней они впрягали и в столицу приезжали. Становились в конный ряд, супротив больших палат. В той столице был обычай: коль не скажет городничий, ничего не покупать, ничего не продавать. Вот ворота отворяют, городничий выезжает в туфлях, в шапке меховой, сотней стражи городской –

рядом едет с ним глашатай, длинноусый, бородатый. Он в злату трубу трубит громким голосом.

Лавки! Лавки отворяйте! Покупайте! Продавайте! Надзирателем сидеть подле лавок и смотреть, чтобы не было Содому ни смятенья, ни погрому, и чтобы купецкий рот не обманывал народ. Гости лавки отворяют, покупальщиков взывают. Эй, честные господа, к нам пожалуйте сюда. Как у нас литары-бары, всякие разные товары. Покупальщики идут, у гостей товар берут. Гости денежки считают, да надсмотрщикам кивают. В это время тот отряд приезжает в конный ряд. Но от множества народу нет ни выходу, ни входу. Так кишмя вот и кишат, и смеются, и кричат. Городничий удивился, что народ развеселился. И приказ отряду дал, чтоб дорогу прочищал. Эй вы, черти босоноги, прочь с дороги! «Прочь, дорогие!» — закричали усачи и ударили в бичи. Тут народ зашевелился, шапки снял и расступился. Пред глазами конный ряд. Два коня в ряду стоят, молодые, вороные, вьются гривы золотые, в мелкие кольца завитой хвост струится золотой. Городничий удивился и два раз перекрестился. «Чуден, — молвил Божий свет, — уж каких чудес в нем нет!» Весь отряд тут усмехнулся, сам глашатай заикнулся. Городничий между тем наказал престрого всем, чтоб коней не покупали, не зевали, не кричали, что он едет ко двору доложить об том царю. И оставив часть отряда, он поехал для доклада.

0: приезжает во дворец.
1: Ты помилуй, царь отец, городничий восклицает и пред троном упадает. Не вели меня казнить, а вели мне говорить.
0: Царь изволил молвить: ладно, говори, да только складно.
1: Как умею, расскажу. Городничим я служу, верой и правдой отправляю эту должность.
0: Знаю, знаю.
1: Вот сегодня, взяв отряд, я поехал в конный ряд. Подъезжаю, тьма народу. Нет ни выходу, ни входу. Я отряду приказал, чтоб народ он разогнал. Так и сталось, царь Надежа. Дальше двинулся, и что же? Предо мною конный ряд. Два коня в ряду стоят. Молодые, вороные, вьются гривы золотые. В мелкие кольца завитой хвост струится золотой. И алмазные копыты крупным жемчугом обиты.
0: Царь не мог тут утерпеть. Надо коней посмотреть, говорит он. Да не худо. И за весть такое чудо. Колесницу запрягли и ко входу подвезли. Царь умылся, нарядился и на рынок покатился. За царем стрельцов отряд. Вот он въехал в конный ряд. Царь раскланялся и вмиг с колесницы к коням прыг. В круг коней он ходит, хвалит. То потреплет, то погладит. И довольно насмотрясь, он спросил, обратясь к окружавшим: эй, ребята, чьи такие же ребята? Кто хозяин? Тут дурак, спрятав руки за армяк, из-за братьев выступает и, надувшись, отвечает: это пара, царь, моя, и хозяин тоже я. Ну, я пару покупаю. Продаешь ты? Нет, меняю. Что впромен берешь добра? 2-5 шапок серебра, то есть это будет 10. Царь тот час велел отвесить и по милости своей дал в прибавок 5 рублей. Царь-то был великодушный. Повели коней в конюшни 10 конюхов седых, все в нашивках золотых, все с цветными кушаками и с софьянными бичами. Но дорогой, как на смех, кони с ног их сбили всех, все уздечки разорвали и к Ивану прибежали. Царь отправился назад и сказал ему: ну, брат, пара нашим не дается. Делать нечего. Придется при дворе тебе служить. Будешь в золоте ходить, в красное платье наряжаться, словно в масле сыр кататься. Всю конюшню мою я во власть тебе даю. Царских слов в том порука. Что, согласен?
2: Эка штука, во дворце я буду жить, буду в золоте ходить, в красное платье наряжаться, словно в масле сыр кататься. Весь конюшенный завод царь мне даром отдает. То есть я из огорода стану царской воевода? Чудное дело. Так и быть, стану царь тебе служить. Только чур со мной не драться и давать мне высыпаться. А не то я был таков. Тут он кликнул скакунов и пошел вдоль по столице вслед за царской колесницей. И под песню дурака кони пляшут трепака. А конек его горбатка так и ломится в присядку, к удивлению людям всем.

Два же брата между тем деньги царские получили, шапку накрепко зашили и отправили гонца, чтобы обрадовать отца. Дома дружно поделились, оба в раз они женились, стали жить да поживать, да Ивана поминать. Но теперь мы их оставим, снова сказкой позабавим православных христиан. Что наделал наш Иван, находясь во службе царской при конюшне государской, со своим лихим коньком, неизменным горбунком?

Зачинается рассказ от Ивановых проказ, и от Сивка, и от Бурка, и от вещего Каурка. Козы на море ушли, конь поднялся от земли, под ногами лес стоячий, облака над ним ходячие. Это присказка, а вот сказка чередом пойдет. Ну так видите ли, миряне, православные христиане, наш удалый молодец затесался во дворец. При конюшне царской служит, и нисколько не потужит он о братьях, об отце в государевом дворце. Да и что ему до братьев? У Ивана разных платьев красных, с вышивкой, цветов, чуть не 10 коробов. Ест он сладко, спит он столько, что раздолье, да и только.

Вот недели через пять начал спальник примечать. Надо молвить, этот спальник до Ивана был начальник над конюшней надо всей. Из боярских был детей. Так не диво, что он злился на Ивана и божился, хоть пропасть, а пришлеца вон потурить из дворца. Но лукавство сокрывая, он для всякого случая притворился плут глухим, близоруким и немым. Сам же думает: «Постой-ка, я тебе брякну, неумойка». Так недели через пять спальник начал примечать, что Иван коней не холит, и не чистит, и не школит, но при всем том два коня словно лишь из-под гребня. И причесаны, обмыты, гривы в косы перевиты, челки собраны в пучок, шерсть, ну, лоснится, как шелк. В стойлах свежая пшеница словно тут же и родится. «Что за притча тут такая?» — спальник думает, вздыхая. «Уж не ходит ли, постой, к нам проказник домовой? Дай-ка я подкараулю, а не то так я и пулю, не смигнув, умею слить, лишь бы дурня уходить». В тот же вечер этот спальник, прежний конюших начальник, в стойлы спрятался тайком и обсыпался овсом.

ночь темная приходит. Наш Иван в конюшню входит, без свечи, без фонаря, распевая про царя. Дверь задвижкой запирает, шапку красную скидает, на окно ее кладет, и шапки той берет, в три завернута тряпицы, из крыла перо жар птицы. Свет такой тут заблистал, что чуть спальник не вскричал, и от страху так забился, что овес с него свалился. Но Ивану невдомек, он кладет перо в сусек, чистить коней начинает. Умывает, упирает, гривы длинные плетет, разные песенки поет. Эх!

0: лишь убрал, перо жар птицы завернул опять в тряпицы и спокойно тут прилег у коней близ задних ног. Только начало зариться, спальник начал шевелиться. И услыша, что Иван так храпит, как Яруслан, он тихохонько слезает и к Ивану подползает. Пальцы в шапку запустил, хвать перо, и след простыл. Царь лишь только пробудился, спальник наш к нему явился. Стукнул крепко об пол лбом и запел царю потом: «Я с повинной головою, царь явился пред тобою, не вели меня казнить, прикажи мне говорить». «Говори, не прибавляя», — царь сказал ему, зевая, «если ж будешь ты доврать, то кнута не миновать». Спальник наш, собравшись силой, говорит царю: «Помилуй, вот те истинный Христос, справедлив мой царь донос». Наш Иван то всякое знает, от тебя отец скрывает, но не злато, не серебро, жара птицево перо.
1: Жара птицево проклятой, и он смел такой богатый. Погодишь ты, злодей, не минуешь ты плетей.
0: Да и то ли еще он знает, спальник тихо продолжает, ты загнувшийся, добро пусть имел бы он перо, да и самую жар птицу во твою, отец Светлицу, если бы вздумал приказать, похваляется достать.
2: И, польстивши донесеньем, хитрый спальник со смирением государю приступил и перо ему вручил. Царь смотрел и дивовался, гладил бороду, смеялся и скусил пера конец. Тут, уклав его в ларец, закричал от нетерпенья, подтвердив свое веленье быстрым взмахом кулака:
0: «Гей, позвать мне дурака!»
3: И посыльные дворяна побежали по Ивана.
2: Вот к конюшне прибегают, двери настежь отворяют, и ногами дурака ну поталкивать в бока.
0: Царь изволил приказать нам тебя к нему позвать.
4: Царь: «Ну ладно, вот срежуся и тотчас к нему явлюся».
2: Вот Иван к царю явился, поклонился, подбодрился и тотчас царя спросил: «А по что меня будил?» Царь, прищурясь глазом левым, закричал к нему со гневом: «Ты мне должен отвечать, к
1: как ты смел, урод, скрывать от моего разумения, находясь в моем владении, что имеешь ты добро, жара птицего перо? Отвечай же, супостат.
4: Ох, помилуй, виноват.
2: И, запутавшись в полу, растянулся на полу.
1: Ну, для первого случаю я вину тебе прощаю, царь Ивану говорит. Я, помилуй Бог, сердит. Мне сказали, ты жар птицу в нашу царскую светлицу, если бы вздумал приказать, похваляешься достать. Ну, смотри ж, не отпирайся и достать ее старайся.
2: Тут Иван волчком вскочил. «Я того не говорил!» — закричал он, озираясь. «О пере не запираюсь, но о птице, как ты хошь, ты напраслину ведешь!»
1: Царь, затрясши бородою, «Что? Рядиться мне с тобою!» — закричал он. «Но смотри! Если ты недели в три не достанешь мне жар птицу в нашу царскую светлицу, то, клянусь бородой, не являйся мне живой. Посажу тебя я на кол. Вон, холоп!»
2: Иван заплакал и пошел на сеновал, где конек его лежал.
1: Горбунок его почуя, дрягнул было плесовую, но, увидя дурака, он оставил трепака. Что Иванушка не весел, что головушку повесил, говорит ему конек, у его вертясь ног. Чай сгубили лиходеи. Пал Иван к коньку на шею, обнимал и целовал.
4: «Ох, беда, конек!» — сказал. «Царь велит достать жар птицу в государскую светлицу. Что мне делать, горбунок?»
2: Говорит ему конек: «Велика беда, не спорю, но могу помочь я горю. Оттого беда твоя, что не слушался меня. Но сказать тебе по дружбе, это службишка, не служба. Служба все, брат, впереди. Ты к царю теперь поди и скажи ему открыто: надо, царь, мне два корыта белоярого пшена да заморского вина. Довели поторопиться. Завтра, только зазариться, мы отправимся в поход». Вот Иван к царю идет. Царь велел, чтобы дворяна все сыскали для Ивана. Молодцом его назвал и счастливый путь сказал. На другой день утром рано разбудил конек Ивана. «Эй, хозяин, полно спать, время дела исправлять». Вот Иванушка поднялся, в путь дорожку собирался. Взял корыто и пшено, и заморское вино. Потеплее приоделся, на коньке своем уселся. Вынул хлеба ломоток и поехал на восток доставать таё жар птицу.

едут целую седмицу. Напоследок, в день восьмой, приезжают в лес густой. Тут сказал конек Ивану: ты увидишь здесь поляну. На поляне той гора вся из чистого серебра. Вот сюда-то до зорницы прилетают жары птицы из ручья воды испить. Тут и будем их ловить. И, окончив речь к Ивану, выбегает на поляну.

Что за поле? Зелень тут, словно камень изумруд. А по зелени цветы несказанной красоты. Посреди же той поляны, словно вал на океане, возвышалась гора вся из чисто серебра. Вот конек по косогору поднялся на эту гору, версту другу пробежал, устоялся и сказал: «Скоро ночь, Иван, начнется, и тебе стеречь придется. Ну, в корыто лей вино и с вином мешай пшено. А чтоб быть тебе закрыту, под другое сядь корыто. Втихомолку примечай, да смотри же, не зевай. До восхода, слышь, зарницы, прилетят сюда жар птицы и начнут пшено клевать, да по-своему кричать. Ты, которая поближе, и схвати ее, смотри же. А поймаешь птицу жар и кричи на весь базар: я тот час к тебе явлюся. Ну, а если обожгуся, — говорит коньку дурак, расстилая свой армяк, — рукавички взять придется. Чай, плутовка больно ждется. Тут конек из глаз исчез, а Иван, кряхтя, подлез под дубовое корыто и лежит там, как убитый. Вот полночную порой свет разлился над горой, будто полдень наступает. Жары птицы налетают, стали бегать и кричать, и пшено с вином клевать. Наш Иван от них закрытый смотрит птицы из-под корыта и толкует сам с собой, разводя своей рукой: тьфу ты, дьявольская сила! Эк их дряни привалила! Чай их тут десятков с пять. Кабы всех переимать, то-то б знатная пожива. Нечем молвить, страх красивый. Ножки красные у всех, а хвосты-то сущий смех. Чай таких у куриц нету. А уж сколько, парень, свету, словно батюшкин печь. И, ведя такую речь, наш Иван на пол аршина вылез тихо на середину, к пшену с вином подполз, хвать одну из птиц за хвост. Ой, конечек, горбуночек, прибегай скорей, дружочек, я ведь птицу-то поймал. Так Иван, дурак, кричал. Горбунок тотчас явился. Ну, хозяин, отличился, говорит ему конек. Опускай ее в мешок, да завязывай тужее, а мешок привесь на шею. И, уладив меж собой, воротились домой.

0: базар. Ах ты, батюшки, пожар! Эй, решеточных, взывайте! Заливайте! Заливайте!
1: Это, слышь ты, не пожар! Это свет от птицы жар, говорит Иван со смехом. Видишь, знатную потеху я привез тебе, сударь. Тут сказал Ивану царь: ну, спасибо, брат Ванюша, взвеселил мою ты душу. И для радости такой будь ты царской стременной. Это, видя, хитрый спальник, прежний конюших начальник, говорит себе под нос: нет, постой, молокосос. Не всегда тебе случится так канальски отличиться. Я тебе снова подведу, мой дружочек, под беду.

Через три потом недели вечерком одним сидели в царской кухне повара и служители двора. Попивали мед из жбана, дочитали Еруслана. Эх, один слуга сказал, как сегодня я достал от соседа чудо-книжку. В ней страниц не так, чтоб слишком, да и сказок только 5. А уж сказки, вам сказать, тут все в голос удружи. Расскажи, брат, расскажи! И слуга, усевшись важно, стал рассказывать протяжно. У далеких немских стран есть, ребята, океан. Потому ли океану ездят только басурманы? С православной же земли не бывали николи. От гостей же слух идет, что девица там живет. Но девица непростая, дочь лишь месяцу родная.

девица, говорят, ездит в красном полушубке, в золотой, ребята, шлюпке и серебряным веслом в океане правит том. Спальник тут с палатей скок, и со всех, что было ног, во дворец к царю пустился, и как раз к нему явился. Стукнул крепко об пол лбом и запел царю потом: «Я с повинной головою, царь, явился пред тобою, не вели меня казнить, прикажи мне говорить». Говори.

0: Да правду только. И не ври, смотри, нисколько. Царь с кровати закричал. Хитрый спальник отвечал. Мы сегодня в кухне были, за твое здоровье пили. А один из дворских слуг нас забавил сказкой вслух. В этой сказке говорится о прекрасной царь-девице. Вот твой царской стременной поклялся твоей бородой, что он знает эту птицу. Так он назвал царь-девицу. И ее, изволишь знать, похваляется достать. Спальник стукнул об пол снова. Гей, позвать мне стременного! Царь посыльным закричал. Спальник тут за печку стал. А посыльные дворяна побежали по Иванам. В крепком сне его нашли и в рубашке привели. Царь так начал речь. Послушай, на тебя донос, Ванюша. Говорят, что вот сейчас похвалялся ты для нас отыскать другую птицу. Сирич молвит, царь-девицу.
1: Что ты, что ты? Бог с тобой, начал царской стременной. Чай с просонков я толкую, штуку выкинул такую.
0: Царь, затрясши бородою, что? Рядиться мне с тобою, закричал он. Но смотри, если ты недели в три не достанешь царь-девицу в нашу царскую светлицу, то, клянусь бородой, не останешься живой. Посажу тебя я на кол. Вон, холоп!
1: Иван заплакал и пошел на сеновал, где конек его лежал. Что Иванушка не весил, что головушку повесил, говорит ему конек. Аль мой милый занемог, аль попался к лиходею. Пал Иван к коньку на шею, обнимал и целовал. Ох, беда, конек, сказал. Царь велит в свою светлицу мне достать, слышь, царь-девицу. Что мне делать? Горбунок,
0: говорит ему конек, велика беда, не спорю, но могу помочь я, горю. И сказать тебе по дружбе, это службишка, не служба. Служба все, брат, впереди. Ты к царю теперь поди и скажи, ведь для поимки надо, царь, мне две ширинки, шитый золотом шатер, да обеденный прибор весь заморского варенья и сластей для прохлаждения. Вот Иван к царю идет. Царь тот час приказ дает, чтоб посыльные дворяна все сыскали для Ивана. Молодцом его назвал и счастливый путь сказал. На другой день утром рано разбудил конек Ивана. Эй, хозяин, полно спать, время дело исправлять.
1: Вот Иванушка поднялся, в путь дорожку собирался, потеплее приоделся, на коньке своем уселся, вынул хлеба ломоток и поехал на восток. Потаёли царь девицу.

Едут целую седмицу. Напоследок, в день восьмой, приезжают в лес густой. Тут сказал конек Ивану: вот дорога к океану, и на нем-то круглый год та красавица живет. Два лишь раз на берег сходит, это время уж приходит. И пред утренней зарей пробегает лес густой и выходит на поляну прямо к морю, океану, на котором белый вал оденешенек гулял.

Тут Иван с конька слезает, а конек ему вещает. Ну, раскидывай шатер, на ширинку ставь прибор из заморского варенья и сластей для прохлаждения. Сам ложись за шатром, да смекай себе умом. Видишь, шлюпка вон мелькает, то царевна подплывает. Пусть в шатер она войдет, пусть покушает, попьет. Вот как в гусли заиграет, знай, уж время наступает. Ты тот час в шатер вбегай и царевну сохватай. Да держи ее сильнее и зови меня скорее. Я на первый твой приказ прибегу к тебе как раз. Тут конек из глаз сокрылся. За шатер Иван забился. И давай деру вертеть, чтоб царевну подсмотреть. Ясный полдень наступает. Царь-девица подплывает. Входит с гуслями в шатер и садится за прибор. Так вот. Это царь-девица. Как же в сказках говорится, рассуждает Стременной, что куда красна собой царь-девица, так что диво, это вовсе некрасиво. И суха-то, и тонка, чай в обхват-то, три вершка. А ножонка-то, ножонка, тьфу ты, словно у цыпленка. Пусть полюбится кому, я и даром не возьму.

царевна заиграла и так сладко припевала. Тут в шатер Иван вбегает, за косу ее хватает. Ой, беги, конек, беги, горбунок мой, помоги! Вмиг конек к нему явился. Ай, хозяин, отличился! Ну, садись же поскорее, да держи ее плотней!

0: столицу приезжает. Царь к царевне выбегает, за белые руки берет, во дворец ее ведет. Садит он за стол дубовый и под занавес шелковый. В глазки с нежностью глядит, сладкие речи говорит. Бесподобная девица, согласись быть царицей. Молви ласковое слово, все для свадьбы уж готово. Завтра же утром, светик мой, обвенчаемся с тобой. О, судьба моя плачевна, говорит ему царевна, если любишь ты меня, то доставь через 3 мне дня перстень мой из океана. Ей позвать ко мне Ивана! Царь поспешно закричал и чуть сам не побежал. Вот Иван к царю явился, царь к нему обратился и сказал ему: Иван, поезжай на океан, с песнем в 3-й день явися, да смотри, поторопися. Я тебя щедро награжу и в бояры посажу.
1: Я из первой-то дороги волочу на силу ноги. Ты опять на океан, говорит царю Иван.
0: Как я плут не торопиться. Видишь, я хочу жениться. Царь со гневом закричал и ногами застучал. У меня не отпирайся, а скорее отправляйся. Тут Иван хотел идти. Эй, послушай, по пути, говорит ему царица, заезжай ты поклониться в изумрудный терем мой. Да скажи моей родной, отчего она 3 ночи не показывала очи? И зачем вот уж 3 дня братец скрылся от меня? Не забудь же,
1: помнить буду, если только не забуду. Да ведь надо же узнать, кто тебе братец, кто тебе мать, чтоб в родне-то нам не сбиться,
0: говорит Иван царице. Месяц, мать мне, солнце, брат, да смотришь скорей назад. Царь-жених к тому прибавил. Тут Иван царя оставил и пошел на сеновал, где конек его лежал. Что Иванушка не весел, что головушку повесил, говорит ему конек.
1: Помоги мне, горбунок, видишь, вздумал царь жениться, значит, на тоненькой царице, так и шлет на океан,
0: говорит коньку Иван.
1: Дал мне сроку 3 дня только, тут попробовать изволь-ка перстень дьявольской достать. Да велела заезжать эта тонкая девица где-то в терем поклониться солнцу, месяцу. Притом и спрошать-ка я об чем.
2: Тут конек. Сказать по дружбе, это службишка, не служба. Служба все, брат, впереди. Ты теперь спать поди, а на завтра утром рано мы поедем к океану. На другой день наш Иван, взяв 3 луковки в карман, потеплее приоделся, на коньке своем уселся и поехал в дальний путь.
1: Дайте, братцы, отдохнуть.

Тарарали-тарара! Вышли кони со двора. Вот крестьяне их поймали, да покрепче привязали. Сидит ворон на дубу, он играет во трубу, как во трубушку играет, православных потешает –

0: Муж-то примется за шутки, а жена за прибаутки. И пойдет у них тут пир, что на весь крещеный мир. Это присказка велася, вот и сказка началася. Ну-с, так едет наш Иван за кольцом на океан. Горбунок летит, как ветер, и в почин на первый вечер верст 100 000 отмахал и нигде не отдыхал. Подъезжая к океану, говорит конек Ивану: «Ну, Иванушка, смотри, вот минутки через три мы приедем на поляну прямо к морю-океану. Поперек его лежит чудо-юдо рыба-кит. 10 лет уж он страдает, а доселева не знает, чем прощенье получить. Он учнет тебя просить, чтоб ты в солнцевом селенье упросил ему прощенье. Ты исполнить обещай, да смотри, не забывай». Вот въезжают на поляну прямо к морю-океану. Поперек его лежит чудо-юдо рыба-кит. Все бока его изрыты, частоколы в ребра вбиты. На хвосте сыр-бор шумит, на спине село стоит. Мужички на губе пашут, между глаз мальчишки пляшут. А в дубраве меж усов ищут девушки грибов. Вот конек бежит по киту, по костям стучит копытом. Чудо-юдо рыба-кит так проезжим говорит: «Путь-дорога, господа, вы откуда и куда?» «Мы посланники царицы, едем оба из столицы», говорит киту конек, «к солнцу прямо на восток, в хоромы золотые».
1: «Так нельзя ль, отцы родные, вам у солнышка спросить, долго ль мне в опале быть, и какое повеление мне исполнить для прощения?»
0: «Ладно, ладно, рыба-кит!» — наш Иван ему кричит.
1: «Будь, отец мой милосердный! Вишь, как мучаюсь я, бедный! 10 лет уж здесь лежу, я и сам тебе услужу!»
0: Кит Ивана умоляет, сам же горько воздыхает. «Ладно, ладно, рыба-кит!» — наш Иван ему кричит. Тут конек под ним забился и по берегу пустился. Только видно, как песок вьется вихрем у ног, будто сделалась погодка. Едут долго ли, коротко, и увидели ли кого, я не знаю ничего. Скоро сказка говорится, дело мешкотно творится. Только, братцы, я узнал, что конек туда вбежал, где, я слышал стороною, небо сходится с землею. Где крестьянки лен придут, прялки на небо кладут. Тут Иван с землей простился и на небе очутился. И поехал, будто князь, шапка на бок, подбодрясь. Эко диво, эко диво! Наш царство хоть красиво, говорит коньку Иван средь лазоревых полян, А как с небом-то сравниться, так под стельку не годится. Ведь у нас земля черна, и темна-то, и грязна. Здесь земля-то голубая, а уж светлая какая. Посмотри-ка, горбунок, видишь, вон где, на восток, словно светится зарница. Это терем царь-девицы, горбунок ему кричит. По ночам здесь солнце спит, а полуденной порою месяц входит для покою. Подъезжают к воротам 100 столбов по сторонам. Все столбы те голубые, а верхушки золотые. На верхушках 3 звезды, вокруг терема сады. На серебряных там ветках, в раззолоченных в оклетках, птицы райские живут, песни царские поют. Вот конек во двор въезжает. Наш Иван с него слезает, в терем к месяцу идет и такую речь ведет. Здравствуй, месяц Месяцович, я Иванушка Петрович. Из далеких я сторон и привез к тебе поклон. Сядь, Иванушка Петрович, молвил месяц Месяцович, и поведай мне вину в нашу светлую страну твоего земли прихода. Из какого ты народа?
1: Я с земли пришел землянской, и страны ведь христианской, говорит ему Иван. Переехал океан с поручением от девицы, нашей будущей царицы. Чтоб тебя от ней спрошать, после ей пересказать. Для чего, дескать, 3 ночи не показывал ты очи? И зачем, где 3 уж дня, солнце скрылось от меня? А какая то царица? Это, знаешь, царь-девица.
0: Царь-девица? Так она, что ли, тобой увезена? Вскрикнул месяц Месяцович.
1: А Иванушка Петрович говорит, известно мной. Вишь, я царской стременной. Ну так царь меня отправил, чтобы я ее доставил в 3 недели во дворец. А не то меня отец посадить грозился на кол.
0: Месяц с радости заплакал. Ну, Ивана обнимать, целовать и миловать. Ах, Иванушка Петрович, молвил месяц Месяцович, за твою такую весть все бери, что только есть. А уж мы как горевали, что царевну потеряли. Что, здорова ли она, не грустна ли, не больна? Всем бы, кажется, красотка, да у ней, кажись, сухотка. И суха-то, и тонка, чай в обхват-то 3 вершка. Царь, слышь, женится на ней. Месяц вскрикнул, ах, злодей, вздумал в 70 жениться на молоденькой девице. Да стою я крепко в том, просидит он женихом. Тут Иванушка поднялся, в путь дорожку собирался. Вдруг он 2 раза привскочил, их немножко не забыл. Есть еще к тебе прошенье, то оки-то вам прощенье. Есть лишь море, чудо-кит поперек его лежит, все бока его изрыты, частоколы в ребра вбиты. Он, бедняк, меня прошал, чтобы я тебе сказал, Скоро ль кончится мученье? Чем сыскать ему прощенье? И за что он тут лежит? Месяц ясный говорит, он зато несет мученье, что безбожие веленье проглотил среди морей 30 кораблей. Если даст он им свободу, то сниму с него невзгоду. Тут Иванушка поднялся, с светлым месяцем прощался, крепко шею обнимал, трижды в щеки целовал. Поклонившись, как умел, на конька Иван тут сел, свистнул, будто витязь знатный, и пустился в путь обратный.

На другой день наш Иван вновь пришел на океан. Вот конек бежит по киту, по костям стучит копытом. Чудо-юдо рыба-кит так вздохнувши говорит: что, отец мой, в небе был ли? Мне прощенье и спросил ли? Тут конек ему кричит: погоди ты, рыба-кит. Вот в село он прибегает, мужичков к себе зывает: эй, послушайте, миряне, православные христиане, коль не хочет кто из вас к водяному сесть в приказ, убирайся вмиг отсюда. Здесь тот час случится чудо, море сильно закипит, повернется рыба-кит. Тут крестьяне и миряне, православные христиане, закричали: быть бедам, и пустились по домам. Все телеги собирали, в них не мешкая, и поклали все, что было живота, и оставили кита. Тут конек на хвост вбегает, к перьям близко прилегает, и что мочи есть, кричит: чудо-юдо, рыба-кит! Оттого твое мученье, что без Божие веленье проглотил ты средь морей 30 кораблей. Если дашь ты им свободу, не потерпишь уж невзгоду. И, окончив это вмиг, горбунок на берег прыг и на нем остановился. Кит поворотился, начал море волновать и из челюстей бросать корабли за кораблями с парусами и гребцами. Тут поднялся шум такой, что проснулся царь морской. В пушки медные полили, в трубы кованы трубили. Белый парус поднялся, флаг на мачте развился. А гребцов веселый ряд грянул песню на подхват.

0: Рыба кит громким голосом кричит, рот широкий отворяя, плесом волны разбивая. Чем тебе мне услужить? Чем за службу наградить? Надо ли раковин цветистых, надо ли рыбок золотистых, надо ли крупных жемчугов, все достать тебе готов. Нет, кит-рыба, нам в награду ничего того не надо, говорит ему Иван. Лучше перстень мне достань, перстень красный царь-девицы нашей будущей царицы. Ладно, ладно, рыба кит стременному говорит, отыщу я до зорницы перстень красной царь-девицы. Так кит чудо отвечал и, всплеснув, на дно упал. Вот он плесом ударяет, громким голосом зывает осетрины весь народ и такую речь ведет. Вы достаньте до зорницы перстень красной царь-девицы, скрытый в ящичке на дне. Кто его доставит мне, награжу того я чином, будет думным дворянином. Если же умный мой приказ не исполните, я вас... Осетры тут поклонились и в порядке удалились. Через несколько часов двое белых осетров к киту медленно подплыли и смиренно говорили: «Царь великий, не гневись, мы все море уж, кажись, ваша милость, обыскали, а все перстня не видали. Только ёрш один из нас мог исполнить твой приказ. Он по всем морям гуляет, так уж верно перстень знает, но его, как бы назло, уж куда-то унесло».
1: «Отыскать его в минуту и послать в мою каюту!»
0: Кит во гневе закричал и усами закачал. Осетры тут поклонились, в земский суд потом пустились. И велели в тот же час от кита писать указ, чтоб гонцов скорей послали и ерша скорей поймали. Двух дельфинов тут призвали и, отдав указ, сказали, чтобы от имени царя все объехали моря и того ерша, гуляку, крикуна и забияку, где бы ни было, нашли, государю привели. Тут дельфины поклонились и ерша искать пустились. Ищут час они в морях, ищут час они в реках. Все озера видели, все проливы переплыли, не могли ерша сыскать и вернулись назад, чуть не плача от печали. Вдруг дельфины услыхали, где-то в маленьком пруде крик неслыханный в воде. В пруд дельфины завернули и на дно его нырнули. Глядь, в пруде под камышом ёрш дерется с карасем. «Смирно, черти, вас побрали! Вишь, Содом какой подняли, словно важные бойцы!» — закричали им гонцы. «Ну, а вам какое дело?» — ёрш кричит дельфинам смело. «Я шутить ведь не люблю, разом всех переколю!» «Ух ты, вечная гуляка и крикун, и забияка! Вот тебе царев указ, чтоб ты плыл к нему тот час. Тут проказника дельфины подхватили за щетины и отправились назад. Ёж, ну, рваться и кричать. Будьте милостливы, братцы, дайте чуточку подраться. Распроклятый тот карась поносил меня вчерась при честном при всем собрании басурманской разной бранью. А проказника дельфины все тащили за щетины, ничего не говоря, и явились пред царя.
1: Что ты долго не являлся? Где ты, вражий сын, шатался? Кит со гневом закричал.
0: На колени ёрш упал. И, признавшись в преступлении, он и спрашивал прощенье.
1: Ну ж, Бог тебя простит,
0: кит державный говорит.
1: Но за это преступление ты исполни повеление.
0: Все исполню, славный кит, на коленях ёрш пищит.
1: Ты по всем морям гуляешь, так уж верно перстень знаешь, царь девицы.
0: Как не знать? Можем разом отыскать.
1: Так ступай же поскорее, да сыщи его живее.
0: Тут, отдав царю поклон, ёрш пошел, согнувшись, вон. Царской дворни побронился, за плотвой поволочился, и салакушком шести нос разбил он на пути. Совершив такое дело, в омут кинулся он смело, и, разрыв на дне песок, вырыл красный сундучок. Пут, по крайней мере, воста. Здесь, брат, делать непросто. И давай из всех морей ёрш скликать к себе сельдей. Сельди разом собрались, сундучок тащить взялись. Только слышно и всего, что но сколь сильно не кричали, сундучка все не подняли. Ёрш, не тратя много слов, кликнул 10 осетров. Осетры тут приплывают и без крика поднимают, крепко ввязнувший в песок, с перстнем красный сундучок. Ну, ребятушки, смотрите, вы к царю теперь плывите. Я ж пойду теперь ко дну, да немножко отдохну. Осетры к царю плывут, ёрш-гуляка прямо в пруд. Чай додраться с карасем, я не ведаю о том. Но теперь мы с ним простимся и к Ивану возвратимся. Тихо море-океан, на песке сидит Иван. Ждет кита из синего моря и мурлыкает от горя. Я спою такую песню. Ходил молодец

0: повалившись на песок, дремлет верный горбунок. Время к вечеру клонилось, вот уж солнышко спустилось. Тихим пламенем горя развернулась заря, а кита не тут-то было. Чтоб те вора задавило, вишь, какой морской шайтан, говорит себе Иван. Обещался до зорницы вынести перстень царь-девицы, а доселе не сыскал окаянный зубоскал. А уж солнышко-то село, и тут море закипело. Появился чудо-кит и к Ивану говорит: «За твое благодеяние я исполнил обещание». С этим словом сундучок брякнул крепко на песок, только берег закачался. «Ну, теперь я расквитался. Если ж нужен буду я, позови опять меня. Твоего благодеяния не забыть мне. До свидания!» Горбунок-конек проснулся, встал на ножки, отряхнулся, на Иванушку взглянул и четырежды прыгнул. «Ай да кит Китович, славно! Дело выполнил исправно! Что ж, хозяин, торопися, с сундучком скорей садися! 3 денька ведь уж прошло, завтра срочное число. Чай старик уж умирает». Тут Ванюша отвечает: «Рад бы радостью поднять, да ведь силы не занять. Тяжесть страшная такая». Тут конек, не отвечая, поднял красный сундучок, будто легкий камешок, и взмахнул к себе на шею. «Ну, Иван, садись скорее, помни, завтра минет срок, а обратный путь далек». На другой день до зорницы приезжают во столицу. Царь выходит на крыльцо. «Что, привез ли ты кольцо?» Царь Ивана вопрошает. «Да», — Ванюша отвечает, — «вот тебе и сундучок. Прикажи-ка скликать полк. Сундучишка мал хоть на вид, да и дьявола задавит». Царь в минуту полк призвал и немедля приказал: «Сундучок отнесь в светлицу». Сам пошел по царь-девицу и с улыбкой ей сказал: «Перстень твой, душа, сыскал. И теперь примолвить к слову нет препятствий. Препятства никакого. Завтра утром светик мой обвенчаться мне с тобой. Но не хочешь ли, дружочек, свой увидеть перстенечек? Он в дворце моем лежит». Царь-девица говорит: «Верю, верю, но признаться, нам нельзя еще венчаться». «Отчего же, светик мой, я люблю тебя душой. Мне, прости мою ты смелость, страх и жениться захотелось. Если ж ты, то я умру завтра же с горя поутру. Жалься, матушка-царица!» Говорит ему девица: «Но взгляни-ка, ты ведь сед. Мне 15 только лет. Как же можно нам венчаться? Все цари начнут смеяться. Дед-то, скажут, внучку взял. Царь со гневом закричал: пусть-ка только засмеются, у меня как раз свернутся. Пусть не станут и смеяться, все не можно нам венчаться. Не пойду я за седого, царь-девица молвит снова. Стань, как прежде, молодец, я тотчас же под венец. Вспомни, матушка-царица, ведь нельзя перемениться. Коль себя не пожалеешь, снова ты помолодеешь. Слушай, завтра на заре на широком на дворе челядь должен ты заставить 3 котла больших поставить и костры под них сложить. Первый надобно налить из реки водой студеной, а второй водой вареной, а последний молоком, вскипятя его ключом. Если хочешь ты жениться и красавцем учиниться, должен ты одним прыжком обвариться молоком, тут побыть в воде вареной, а потом еще в студеной. И скажу тебе, отец, будешь знатный молодец. Царь не вымолвил ни слова. Крикнул тотчас стременного. Что, опять на океан? Говорит царю Иван. Нет уж, дудки ли, ваша милость, уж и так во мне все сбилось. Не поеду ни за что.
1: Нет, Иванушка, не то. Завтра я хочу заставить на дворе котлы поставить и костры под них сложить. Первый, думаю, налить из реки водой студеной, а второй водой вареной, а последний молоком, вскипятя его ключом. Ты же должен постараться пробы ради искупаться в этих 3 больших котлах.
0: В молоке и в 2 водах? Вишь, откуда подъезжает, речь Иван тут начинает. Шпарят только поросят, да индюшек, да цыплят. Я ведь, глянь, ни поросенок, ни индюшка, ни цыпленок. Вот в холодной, так оно и искупаться бы можно. А подваривать как станешь, так меня и не заманишь. Полно царь хитрить, мудрить, да Ивана проводить.
1: Царь, затрясший бородой, что? Рядиться мне с тобою, закричал он. Но смотри, если ты в рассвет зари не исполнишь повеление, я отдам тебя в мученье. Прикажу тебя пытать, по кусочкам разрывать. Вон отсюда, боль злая! Тут Иванушка, рыдая, поплелся на сеновал, где конек его лежал. Что Иванушка не весел, что головушку повесил, говорит ему конек.
0: Ох, беда мне, горбунок, наш Иван ему вещает. Царь наутро заставляет искупаться мне в котлах, в молоке и в 2 водах, как в одной воде студеной, а в другой воде вареной. Молоко, слышь, кипяток.
1: Говорит ему конек, вот уж служба, так уж служба. Тут нужна моя вся дружба. И скорее сам я сгину, чем тебя, Иван, покину. Слушай, завтра на заре, как ты будешь на дворе и разденешься, как должно, ты скажи царю, не можно ли, ваша милость, приказать
0: Горбунка ко мне послать, чтоб в последний с ним проститься. Царь на это согласится. Вот как я хвостом махну, в те котлы мордой макну, на тебя два раза прысну, громким посвистом присвистну. Ты смотри же, не зевай, в молоко сперва ныряй. Тут в котел с водой вареной, а оттуда в студеной. А теперь чем молись, да спокойно спать ложись. На другой день утром рано разбудил конек Ивана. Эй, хозяин, полно спать, время службу исправлять. Тут Ванюша почесался, потянулся и поднялся. Помолился на забор и пошел к царю во двор. Там котлы уже кипели.

подле них редком сидели кучера и повара, и служители двора, дров порою прибавляли, о бывании толковали. Вот и двери отворили, царь с царицей выходили. Ну, Ванюша, раздевайся и в котлах, брат, искупайся. Что ж ты, Ванюша, стал? Царь Ивану закричал. Исполняй-ка, брат, что должно. Говорит Иван, не можно ли, ваша милость, приказать Горбунка ко мне позвать? Я в последнем с ним простился. Царь, подумав, согласился. Тут слуга конька приводит и к сторонке сам отходит. Вот конек хвостом махнул, в те котлы мордой макнул, на Ивана дважды прыснул, громким посвистом присвистнул. На конька Иван взглянул, в молоко сперва нырнул, тут в котел с водой вареной, а оттуда в студеной. И такой стал молодец, что хоть тут же под венец. Вот он в платье нарядился, царь девице поклонился. Эк, диво, все вскричали, мы и слыхом не слыхали, чтобы нельзя похорошеть. Царь велел себе.

Я вам, отвечайте, если любо, то признайте владетелем всего и супругом его. Тут царица замолчала, на Ивана показала. Люба, Люба, все кричат, за тебя хоть в самый ад, твоего ради талана признаем царя Ивана.

Пушки с крепости палят, в трубы кованы трубят. Все подвалы отворяют, бочки с фряжским выставляют. И напившийся народ, что есть мочушки, дерет. Здравствуй, царь наш, с царицаем, с распрекрасной царь-девицей. Во дворце же пир горой, вин льются там рекой. За дубовыми столами пьют бояре со князьями. Сердцу любо, я там был, мед, вино и пиво пил. По усам хоть и бежала, в рот ни капли не...

0: слушаете радиоканал «Сказка ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-877-70. Выдано Роскомнадзором 9 июля 2024 года. Без возрастных ограничений.
1: Соль. Русская народная сказка. В некоем городе жил-был купец. Было у него три сына. Первый Федор, другой Василий, а третий Иван. Жил тот купец богато. На своих кораблях ходил в чужие земли и торговал всякими товарами. В одно время нагрузил он два корабля дорогими товарами и отправил их за море с двумя старшими сыновьями. А меньшому сыну ничего не доверял по торговле. Вот как узнал меньшой сын, что его братья за море посланы, тотчас явился к отцу и стал у него проситься в иные земли, себя показать, людей посмотреть. Купец долго не соглашался. «Ты и головы домой не привезешь». Но все же и ему дал корабль с самым дешевым грузом, с бревнами, тесом и досками. Собрался Иван в путь-дорогу, отвалил от берега и скоро нагнал своих братьев. Плывут они вместе по Синему морю день, другой и третий, а на четвертый поднялись сильные ветры и забросили Ивана в корабль в дальнее место, к одному неведомому острову. «Ну, ребята!» — закричал Иван корабельным работникам. «Приворачивайте к берегу!» Пристали к берегу, он вылез на остров, приказал себя дожидаться, а сам по тропинке пошел. Шел-шел и добрался до Превеликой горы. Смотрит, в горе той ни песок, ни камень, а чистая русская соль. Вернулся назад к берегу, приказал работникам все бревна и доски в воду покидать, а корабль солью нагрузить. Как скоро это сделано было, отвалил Иван от острова и поплыл дальше. Долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли, приплыл корабль к большому богатому городу, остановился у пристани и якорь бросил. Иван, купеческий сын, сошел в город и отправился к тамошнему царю бить челом, чтобы позволил ему торговать по вольной цене, а для показу понес узелок своего товару, русской соли. Тотчас доложили про его приход государю. Царь его позвал и спрашивает. «Говори, в чем дело? Какая нужда?» «Так и этак, ваше величество. Позволь мне торговать в твоем городе по вольной цене». «А каким товаром торги ведешь?» «Русской солью, ваше величество». А царь про соли не слыхивал. Во всем его царстве без соли ели. Удивился он, что это такой за новый

0: небывалый товар. «А ну, — говорит, — покажи». Иван, купеческий сын, развернул платок. Царь взглянул и подумал про себя. «Да это просто-напросто белый песок!» И говорит Ивану с усмешкой. «Ну, брат, этого добра у нас и без денег дают». Вышел Иван из царских палат весьма печален, и вздумалось ему. «Дай пойду в царскую кухню, да посмотрю, как там повара кушанье готовят, какую они соль кладут». Пришел на кухню, попросился отдохнуть маленько, сел на стул и приглядывается. Повара то и дело взад-вперед бегают. Кто варит, кто жарит, кто льет, а кто на сковороде яйца бьет. Видит Иван, купеческий сын, что повара и не думают солить кушанье. Улучил минутку, как они все из кухни повыбрались, взял да и всыпал соли, сколько надобно, во все яства и приправы. Наступило время обед подавать. Принесли первое кушанье. Царь отведал, и оно ему так вкусно показалось, как никогда прежде. Подали другое кушанье, это еще больше понравилось. Призвал царь поваров и говорит им:
1: «Сколько лет я царствую, а никогда так вкусно вы не готовили. Как вы это сделали?»
0: Отвечают повара:
2: «Ваше Величество, мы готовили по-старому, ничего нового не прибавляли. А сидит на кухне тот купец, что приходил вольного торгу просить. Уж не он ли подложил чего?»
1: «Позвать его сюда».
0: Привели Ивана, купеческого сына, к царю.
3: «Виноват, царь-государь. Я русской солью все яства и приправы сдобрил. Так в нашей стороне водится».
1: «А почем соль продаешь?»
0: Иван смекнул, что дело на лад идет, и отвечал:
3: «Да не очень дорого. За две меры соли, мера серебра да мера золота».
0: Царь согласился на эту цену и купил у него весь товар. Иван насыпал полон корабль серебром да золотом и стал дожидаться попутного ветра. А у того царя была дочь, прекрасная царевна. Захотелось ей посмотреть на русский корабль, и просится она у своего родителя на корабельную пристань. Царь отпустил ее. Вот она взяла с собой нянюшек, мамушек и красных девушек и поехала русский корабль смотреть. Иван, купеческий сын, стал ей показывать, как и что называется, где паруса, где снасти, где нос, где корма, и завел ее в каюту, а работникам приказал живо якоря отсечь, паруса поднять и в море выходить. И как было им большое поветрие, то скоро они ушли от того города на далекое расстояние. Царевна вышла на палубу, глянула кругом море. Иван, купеческий сын, начал ее утешать, уговаривать. Царевна скоро улыбнулась и печалиться перестала. Долго ли, коротко ли плыл Иван с царевной по морю, нагоняют его старшие братья. Узнали про его удаль и счастье и крепко позавидовали. Пришли к нему на корабль, схватили его за руки и бросили в море, а после кинули промеж себя жребий, и большой брат взял царевну, а средний — корабль с серебром да золотом. И случись на ту пору, как сбросили Ивана с корабля, плавало вблизи одно из тех бревен, которые он сам же в море покидал. Ухватился Иван за то бревно и долго носился с ним по морским глубинам. Наконец прибило его к неведомому острову. Вышел он на землю и пошел по берегу. Попадается ему навстречу великан с огромными усами. На усах рукавицы, вачиги висят. После дождя сушит.
4: «Что тебе здесь надобно?» — спрашивает великан.
0: Рассказал ему Иван все, что случилось.
4: «Хочешь, я тебя домой отнесу? Завтра твой старший брат женится на царевне. Садись-ка ко мне на спину».
0: Взял его, посадил на спину и побежал через море. Тут у Ивана с головы шапка упала.
3: «Ах», — говорит, — «ведь я шапку уронил».
4: «Ну, брат, далеко твоя шапка. Верст с 500 назад осталось», — отвечал великан.
0: Принес он его на родину, спустил на земь и говорит:
4: «Смотри же, никому не хвались, что ты на мне верхом ездил, а похвалишься, худо тебе будет».
0: Иван, купеческий сын, обещал не хвалиться, поблагодарил великана и пошел домой. Приходит, а там уж все за свадебным столом сидят. Как увидала его прекрасная царевна, тотчас же выскочила из-за стола, бросилась на шею.
3: «Вот, — говорит, — мой жених, а не тот, что за столом сидит».
4: «Что такое?» — спрашивает отец.
3: Иван ему рассказал про все, как он солью торговал, как царевну увез и как старшие братья его в море спихнули. Отец рассердился на больших сыновей, согнал их со двора долой, а Ивана женил на царевне. Начался у них пир веселый. На пиру гости подпили и стали хвастаться. Кто силою, кто богатством, кто молодой женой. А Иван сидел-сидел, да спьяну и сам похвастался. «Это что за похвальбы? Вот я так могу похвалиться. На великане через море верхом проехал». Только вымолвил, в ту же минуту является у ворот великан.
4: «А, Иван, купеческий сын, я тебе приказывал не хвалиться мною, а ты что сделал?»
3: «Прости меня, — говорит Иван, купеческий сын, — то не я хвалился, то хмель хвалился».
4: «А ну покажи, какой такой хмель?»
3: Иван приказал привезть сороковую бочку вина да сороковую бочку пива. Выпил великан и пиво, и вино, опьянел и пошел все, что не попалось под руку, ломать да крушить. Много недоброго наворотил, сады повалял, хоромы разметал, после и сам свалился и спал без просыпу трое суток. А как пробудился он, стали ему показывать, сколько бед он наделал. Великан страх как удивился и говорит:
4: «Ну, Иван, купеческий сын, узнал я, каков хмель. Не пей, не хвались же ты мною отныне и до веку».

0: вечер, дорогие ребята. Сегодня мы продолжим знакомство со сказками английского писателя Рэдьярда Киплинга. Послушайте историю «Отчего у верблюда горб?». В самые первые годы, давно-давно, вся земля была новенькая, только что сделанная. Животные с первых же дней стали служить человеку. Но в ужасно унылой пустыне жил ужасно унылый верблюд, который и не думал работать. Он ел сухие колючки, жесткие ветки, тамариск, терновник и кору, но работать ни за что не хотел. Такой бессовестный бездельник и лентяй. И что бы ни говорили ему, он на все отвечал: «Грррррб! Только грррб и больше ничего». Вот однажды, в понедельник утром, пришел к нему конь. На спине у коня было седло, в зубах уздечка.
1: «Верблюд, верблюд», — сказал он, — «ступай к человеку и начни бегать рысью, как мы».
0: «Грррб», — ответил верблюд, а конь пошел к человеку и рассказал ему все. Вскоре после этого к верблюду пришел пес. В зубах у него была палка. Он пришел и сказал:
1: «Верблюд! А верблюд, иди к человеку, научись ходить вместе с ним на охоту, как мы».
0: «Грррррб», — ответил верблюд. А пес пошел к человеку и рассказал ему все. Вскоре после этого пришел к верблюду бык. На шее у быка было ярмо. Он сказал:
1: «Верблюд, а верблюд, иди к человеку и паши землю, как мы».
0: «Грррб», — ответил верблюд. А бык пошел к человеку и рассказал ему все. Вечером человек позвал коня, пса и быка и сказал: «Конь, пес и бык, мне очень вас жалко, ведь мир был еще совсем новенький, но зверь, который кричит «грррб» в той пустыне, не способен ни к какой работе, а то бы он давно пришел ко мне. Пусть себе живет в своей пустыне, я не трону его, но вам придется работать вдвойне и за себя, и за него». Тогда конь, пес и бык очень рассердились, ведь мир был еще очень новый. Они отправились к самому краю пустыни и стали громко обсуждать, что им делать, и лаяли, и ржали, и мычали. К ним подошел верблюд, бессовестный бездельник и лентяй, и лениво, пережевывая сухую траву, стал насмехаться над ними. Потом он сказал «грррррб» и удалился. Мимо по дороге мчался в туче пыли джинн, владыка всех пустынь. Джинны всегда путешествуют так, потому что они чародеи. Он остановился поболтать с конем, псом и быком.
1: «Владыка всех пустынь, — сказал конь, — кто имеет право бездельничать, если мир такой новый, и в нем еще так много работы?»
0: «Никто, — ответил джинн.
1: А вот, сказал конь, в твоей ужасно унылой пустыне живет ужасно унылый зверь с длинной шеей, с длинными ногами, который с самого утра, с понедельника, не подумал взяться за работу. Не желает бегать рысью ни за что».
0: Свистнул джинн.
1: «Да это мой верблюд, клянусь золотом аравийской земли. Что же он говорит?»
2: «Он говорит одно слово. Грррб», — сказал пес. «Грррб. И больше ничего. И не желает помогать человеку охотиться».
1: «А что еще он говорит?» — спросил джинн. «Больше ничего, только грррб и не желает пахать», — ответил бык.
0: «А «Отлично!» — воскликнул Джин. «Пожалуйста, подождите минутку, я сейчас покажу ему гр-р-р-б». Он завернулся в свой плащ из пыли и помчался в пустыню. Там он нашел верблюда. Тот стоял и любовался своим отражением в луже, бессовестный лентяй и бездельник. «Мой лукавый длинноногий друг», — сказал Джин, — «я слышал, что ты не желаешь работать в нашем новом навехоньком мире. Что это значит?» «Гр-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р на песок и, опершись подбородком на руку, принялся колдовать. А верблюд стоял и, как ни в чем не бывало, любовался своим отражением в луже.
1: Конь, бык и пес работали с самого утра, с понедельника, и работали больше, чем надо, от того, что ты такой бессовестный лентяй и бездельник, сказал Джин.
0: И он опять оперся рукой о подбородок и продолжал колдовать.
2: Гррррр,
0: повторил верблюд.
2: И как тебе не надоест это слово? Который раз ты повторяешь его? Бессовестный лентяй и бездельник, я хочу, чтобы ты стал работать.
0: Гррррр, повторил верблюд. И вдруг спина, которой он так гордился, начала у него пухнуть, и пухла, и пухла, и у него вздулся огромнейший твердый горб.
1: «Полюбуйся», — сказал Джин, — «это тот самый грб, о котором ты постоянно твердишь. Он вырос у тебя от того, что ты бессовестный лентяй и бездельник. Работа началась с понедельника, сегодня четверг, а ты до сих пор еще не принялся за работу. Но теперь ты начнешь работать».
3: Как же я буду работать, если у меня огромнейший грб?
0: Спросил верблюд.
1: А это тебе в наказание, ответил Джин, за то, что ты прогулял трое суток. Но теперь ты можешь работать 3 дня без всякой пищи, потому что ты будешь есть свой собственный грб. Жил же ты 3 дня одним только грб. После этого, я надеюсь, ты не станешь говорить, что я о тебе не забочусь. А теперь уходи из пустыни, ступай к коню, псу и быку и смотри, веди себя хорошо.
0: И пошел верблюд со своим горбом к коню, псу и быку. И до сих пор он таскает на спине свой горб. Мы не говорим уже «горб», мы говорим «горб», чтобы не обидеть верблюда. И до сих пор он не может наверстать те 3 дня, которые он прогулял в начале, когда земля была новая. И до сих пор он не может научиться, как нужно себя вести. Вот и все на сегодня. До завтра, ребята.
4: Путешествие в страну Гуигнгмов. Глава 1. Я провел дома с женой и детьми около 5 месяцев и мог бы назвать себя очень счастливым, если бы научился, наконец, ценить спокойную и тихую жизнь. Но страсть к путешествиям не оставляла меня. Мне предложили на очень выгодных условиях занять должность капитана на корабле «Странник», хорошем купеческом судне вместимостью в 350 тонн. И я после недолгих колебаний принял это предложение. Мы отплыли из Портсмута 7 сентября 1710 года. Во время плавания у меня на судне от тропической лихорадки умерло несколько матросов. Чтобы пополнить экипаж, Я нанял людей на Барбадосе и других Антильских островах, куда я заходил согласно распоряжению хозяев корабля. Но скоро мне пришлось горько раскаяться в этом. Большая часть набранных мной матросов были люди весьма подозрительные и, как выяснилось впоследствии, морские разбойники. У меня на борту было 50 человек. Я имел поручение вступить в торговые сношения с индейцами Южного океана и провести исследование малоизвестных областей в этих широтах. Негодяи, которых я взял на корабль, сумели быстро привлечь на свою сторону остальных матросов. Было решено арестовать меня и завладеть кораблем. Заговор должен был быть приведен в исполнение немедленно. Однажды утром заговорщики ворвались ко мне в каюту, связали меня по рукам и ногам и угрожали выбросить за борт, если я вздумаю сопротивляться. Мне оставалось только покориться своей участи и признать себя их пленником. Разбойники заставили меня поклясться, что я не буду больше оказывать сопротивления. Когда я исполнил их требования, они развязали меня, но приковали цепью к кровати и поставили возле двери моей каюты часового с ружьем, которому было приказано стрелять при малейшей моей попытке к освобождению. Они присылали ко мне в каюту пищу и питье, а управление кораблем захватили в свои руки. Пираты решили заняться выслеживанием и грабежом испанских судов, но для такого предприятия их было слишком мало. Поэтому они решили распродать товары, находившиеся на корабле, и направиться к острову Мадагаскар для пополнения экипажа. В течение нескольких недель разбойники плавали по океану, занимаясь торговлей с индейцами. Но я не знал взятого ими курса, так как все время находился под строжайшим арестом в каюте, ежеминутно ожидая жестокой казни, которой они часто угрожали мне. 9 мая 1711 года ко мне в каюту спустился некто Джеймс Уэлш и объявил, что капитан приказал ему высадить меня на берег. Я попробовал усовестить его, но все было напрасно. Он отказался даже сказать мне, кто был их новый капитан. Разбойники разрешили мне надеть мое лучшее, почти новое платье и взять небольшой узел белья. Из оружия мне оставили только кортик. Их любезность зашла так далеко, что они не обыскали у меня карманов, где находились деньги и кое-какие мелочи. Затем они посадили меня в баркас и направились к берегу, видневшемуся на расстоянии примерно 1 лиги от корабля. Тут разбойники высадили меня на отмель и повернули обратно к судну. Я просил сказать, по крайней мере, что это за страна, но мои люди поклялись, что знают об этом не больше меня. Они сказали, что капитан, как они его называли, уже давно решил отделаться от меня, как только корабельный груз будет продан и настанет время идти к Мадагаскару. Затем баркас отчалил. На прощание они пожелали мне всякой удачи и посоветовали поспешить добраться до берега, пока не начался прилив. Совет был благоразумен, и я направился по отмели к берегу. Добравшись до берега, я присел на холмик отдохнуть и поразмыслить, что делать дальше. У меня не было никаких запасов пищи, ни средств раздобыть ее. Я был одинок и безоружен. Все, что мне оставалось, это отдаться в руки первым дикарям, каких я встречу, и приобрести их расположение несколькими браслетами, стекляшками и другими безделушками. Моряки всегда запасаются ими, отправляясь в дикие страны. Несколько таких вещиц я рассовал по карманам, покидая свою каюту. Приняв это решение, я встал и направился вглубь страны. Передо мной расстилалось широкая равнина. Длинные ряды деревьев пересекали ее. Но эти деревья не были посажены рукой человека. Между деревьями виднелись зеленые луга и нивы, засеянные овсом. Я осторожно подвигался вперед, оглядываясь по сторонам. Я все время боялся, как бы кто-нибудь не напал на меня врасплох или не подстрелил сзади или сбоку из лука. Через некоторое время я вышел на проезжую дорогу. На дороге было видно много человеческих следов, несколько коровьих, но больше всего лошадиных. Наконец я заметил в поле каких-то животных. Несколько таких же животных сидело на деревьях. Их странный и причудливый вид смутил меня. Я прилег за кустом, чтобы лучше их разглядеть. Некоторые из них приблизились к тому месту, где я спрятался, так что я мог отлично разглядеть их. Голова и грудь у них были покрыты густыми волосами, у одних вьющимися, у других гладкими. У многих из них были бороды, похожие на козлиные. Вдоль спины и передней части лап тянулись узкие полосы шерсти. Но тело было голое, так что я мог видеть кожу темно-коричневого цвета. Хвостов у них не было. Самки были поменьше самцов. На головах у них росли длинные гладкие волосы, но лица были чистые, а все тело было покрыто только легким пушком. Волосы и у самцов, и у самок были разного цвета – коричневые, черные, рыжие. Они редко оставались в покое, все время бегали, прыгали и скакали с изумительным проворством. Крепкие и острые когти на передних и задних лапах позволяли им с ловкостью белки карабкаться на самые высокие деревья. В общем, во время моих путешествий я никогда еще не встречал более безобразных, более гнусных животных. Поэтому я недолго глядел на них. Испытывая глубокое отвращение и годливость, я поскорее выбрался из засады и продолжал свой путь по дороге в надежде, что она приведет меня к хижине какого-нибудь индейца. Но не успел я сделать и нескольких шагов, как встретил одно из этих омерзительных животных. Оно бежало по направлению ко мне. Заметив меня, животное остановилось и с ужасными гримасами вытаращило на меня глаза. Затем, подойдя поближе, оно подняло переднюю лапу. То ли из любопытства, то ли со злым умыслом я не мог определить. Я выхватил кортик и плашмя нанес сильный удар по лапе животного. Я не хотел пускать в ход оружие, опасаясь, что обитатели этой страны рассердятся на меня, если я убью или изувечу принадлежащую им скотину. Почувствовав боль, животное пустилось на утек и завизжало так громко, что целое стадо, штук около 40 таких же тварей, примчалось с соседнего поля и с воем и ужасными гримасами окружило меня. Я бросился к дереву и, прислонясь спиной к стволу, принялся размахивать кортиком, не подпуская их к себе. Однако положение мое было весьма незавидным. Несколько животных взобралось на дерево и готовилось напасть на меня сверху. Остальные все теснее и теснее смыкались вокруг меня. Я уже отчаялся в спасении и готовился дорого продать свою жизнь, как вдруг заметил, что среди моих врагов возникла какая-то паника. Еще минута, и они обратились в поспешное бегство. Выждав немного, я рискнул оставить дерево и продолжать путь. Я решительно недоумевал, что могло вызвать среди них такой испуг. Взглянув налево, я увидел спокойно двигавшегося по полю коня. Очевидно, этот конь и был причиной бегства моих преследователей, заметивших его раньше, чем я. Приблизившись ко мне, конь слегка вздрогнул, но скоро оправился и стал смотреть мне прямо в лицо с выражением крайнего удивления. Он смотрел на мои руки и ноги и несколько раз обошел вокруг меня. Я хотел было идти дальше, но конь загородил мне дорогу, продолжая кротко смотреть на меня и не выражая ни малейшего намерения как-нибудь обидеть меня. Так мы стояли некоторое время, глядя друг на друга. Наконец я набрался смелости и протянул руку к шее коня, желая его погладить. Но животное отнеслось к моей ласке с презрением, замотало головой, нахмурило брови и, тихонько подняв правую переднюю ногу, отстранило мою руку. Затем конь заржал так выразительно, что я готов был подумать, уж не разговаривает ли он на своем языке. Вскоре к нам подошел еще один конь. Оба коня обменялись самыми церемонными приветствиями. Они легонько постукались друг с другом правыми передними копытами и стали поочередно ржать, изменяя звуки на разные лады, так что они казались почти членораздельными. Затем они отошли от меня на несколько шагов и принялись прогуливаться рядышком, подобно людям, решающим важный вопрос. При этом они посматривали на меня, словно наблюдая, чтобы я не убежал. Глядя на поведение этих неразумных животных, я невольно подумал, что если простые четвероногие таковы в этой стране, то каковы же двуногие ее обитатели? Они, наверное, самый мудрейший народ на земле. Эта мысль чрезвычайно подбодрила меня, и я решил продолжать путь, пока не достигну какого-нибудь жилья и не встречу кого-нибудь из туземцев». Но первый конь, серый в яблоках, заметив, что я ухожу, так выразительно заржал мне вслед, что мне показалось, будто я понимаю, чего он хочет. Я тотчас повернул назад и подошел к нему в ожидании дальнейших приказаний. Должен признаться, что я начал уже немного побаиваться за исход этого приключения, хотя всячески старался скрыть свой страх. Обе лошади подошли ко мне и с большим вниманием начали рассматривать мое лицо и руки. Серый конь потер со всех сторон мою шляпу правым копытом передней ноги, отчего она так помялась, что мне пришлось снять ее. Расправив шляпу, я снова надел ее. Мои движения, по-видимому, сильно поразили серого коня и его товарища караковой масти. Последний прикоснулся к полам моего кафтана, и то обстоятельство, что они болтались свободно, снова привело обоих в большое изумление. Караковый конь погладил меня по правой руке, по-видимому, удивляясь ее мягкости и цвету. Он так крепко сжал ее между копытом и бабкой, что я закричал от боли. Конь тотчас выпустил мою руку, и после этого оба стали прикасаться ко мне с большой осторожностью. Мои башмаки и чулки повергли их в полное недоумение. Они долго осматривали и ощупывали их, выражая ржанием и жестами свое крайнее изумление. Вообще все поведение этих животных отличалось такой последовательностью и рассудительностью, что в конце концов у меня возникла мысль: уж не волшебники ли это, которым по каким-то причинам понадобилось превратиться на время в лошадей? Встретив по дороге чужестранца, они решили позабавиться над ним и напугать его. Впрочем, они, может быть, были действительно поражены видом человека по своей одежде, чертам лица и телосложению, очень не похожего на людей, живущих в этой отдаленной стране. Придя к такому заключению, я отважился обратиться к ним со следующей речью. «Джентльмены, если вы действительно колдуны, как я имею основание полагать, то вы понимаете все языки, Поэтому я осмеливаюсь доложить вашей милости, что я бедный англичанин. Злая судьба забросила меня на берег вашей страны. Я прошу разрешения сесть верхом на одного из вас, как на настоящую лошадь, и доехать до какого-нибудь хутора или деревни, где бы я мог отдохнуть и найти приют. В благодарность за эту услугу я подарю вам вот этот ножик или этот браслет. Тут я вынул обе вещицы из кармана. Пока я говорил, оба коня стояли молча, с таким видом, словно они с большим вниманием слушали мою речь. Когда я кончил, они несколько раз заржали, обращаясь друг к другу, словно ведя между собой серьезный разговор. Тут для меня стало ясно, что их язык отлично выражает чувства и что он, пожалуй, даже легче китайского, поддается разложению на слова и отдельные звуки. Я отчетливо расслышал слово «еху», которое оба коня повторили несколько раз. Хотя я не мог понять его значения, но все же, пока они были заняты разговором, я постарался усвоить это слово. Как только лошади замолчали, я громко прокричал «Еху! Еху!», всячески подражая ржанию лошади. Это, по-видимому, очень удивило их, и серый конь дважды повторил это слово, как бы желая научить меня правильному его произношению. Я стал повторять за ним, возможно, точнее, и нашел, что с каждым разом делаю заметные успехи, хотя и очень далек от совершенства. После этого второй конь попробовал научить меня еще одному, гораздо более трудному слову — «гуигнгм». Произнести это слово оказалось несравненно труднее, чем первое. Но после двух или трех попыток мне удалось, наконец, выговорить его довольно отчетливо. Оба коня были, по-видимому, поражены моей смышленностью. Поговорив еще немного, друзья расстались, постукавшись копытами, как и при встрече. Затем серый конь сделал мне знак «идти вперед». Я счел благоразумным подчиниться его приглашению, пока не найду лучшего руководителя. Когда я замедлял шаги, конь начинал ржать. «Гун! Гун!» Догадавшись, что означает это ржание, я постарался по мере сил объяснить ему, что устал и не могу идти скорее. Тогда конь остановился, чтобы дать мне возможность отдохнуть. Глава вторая. Сделав около 3 миль, мы подошли к длинному низкому строению. Стены его были сделаны из кольев, вбитых в землю и переплетенных прутьями, а крыша — из соломы. При виде этого жилья я вздохнул свободнее и вынул из кармана несколько безделушек. Я надеялся, что благодаря этим безделушкам хозяева дома окажут мне более радушный прием. Конь знаком пригласил меня войти первым. Я очутился в просторной комнате с гладким глиняным полом. По одной стене тянулись ясли с решетками для сена. Там были 3 лошаков и 2 кобылицы. Они не стояли возле яслей и не ели, а сидели по-собачьи, что меня крайне удивило. Но еще более я удивился, когда увидел, что другие лошади заняты домашними работами. Все это окончательно укрепило меня в предположении, что народ, сумевший так выдрессировать неразумных животных, несомненно, должен превосходить своей мудростью все другие народы земного шара. Серый конь вошел следом за мной, предотвратив этим возможность дурного приема со стороны других лошадей. Он несколько раз заржал повелительным тоном хозяина и другие тотчас покорно отозвались. Кроме этой комнаты, там было еще три, расположенные одна за другой вдоль здания. Они соединялись между собой широкими дверями. Двери были пробиты в стенах одна против другой, так что образовался прямой проход из первой комнаты в последнюю. Мы прошли во вторую комнату. Тут серый конь сделал мне знак подождать, а сам направился в третью. Я остался во второй комнате и приготовил подарки для хозяина и хозяйки дома. Два ножа, три браслета с фальшивыми жемчужинами, маленькое зеркальце и ожерелье из бус. Конь заржал три или четыре раза, и я насторожился, надеясь услышать в ответ человеческий голос. Но я услышал такое же ржание, только звук его был нежнее и тоньше. Я невольно подумал: наверное, этот дом принадлежит очень важной особе, если надо проделать столько церемоний, прежде чем допустить меня к хозяину. Но неужели у такой важной особы не было других слуг, кроме лошадей? Это было выше моего понимания. Я испугался. Уж не помутился ли мой рассудок от перенесенных лишений и страданий? Сделав над собой усилие, я внимательно осмотрелся кругом. Комната, в которой я находился, была убрана так же, как и первая, только с большим изяществом. Я несколько раз протер глаза. Передо мной находились все те же предметы. Я стал щипать себе руки и бока, чтобы проснуться, ибо минутами мне казалось, что я вижу все это во сне. Но щипки мне не помогли. Я видел все ту же комнату, тот же земляной пол, те же ясли. Тогда я окончательно остановился на мысли, что все это только волшебство и магия. В эту минуту в дверях снова показался серый конь и знаками пригласил меня войти за ним в третью комнату, где я увидел очень красивую кобылу с двумя жеребятами. Они сидели, поджав под себя задние ноги, на недурно сделанных, очень опрятных и чистых соломенных циновках. Когда я вошел, кобыла тотчас встала с циновки и приблизилась ко мне. Она внимательно осмотрела мое лицо и руки и отвернулась с выражением величайшего презрения. Затем она обратилась к серому коню, и я слышал, как в их разговоре часто повторялось слово «еху», значение которого я еще не понимал. Увы, к величайшему моему унижению я скоро узнал, что оно значит. Серый конь, кивнув мне головой и повторяя слово «гун, гун», которое я часто слышал от него по дороге и которое означало приказание следовать за ним, вывел меня на задний двор. Здесь, в некотором отдалении от дома, стоял довольно вместительный сарай. Мы вошли туда, и я увидел трех таких же отвратительных животных, как те, от которых я оборонялся под деревом. Они с жадностью пожирали коренья и сырое мясо, очень неприглядное на вид. Впоследствии я узнал, что это были трупы подохших собак, ослов и коров. Все трое были казны по той причине, что был он вдовец, и любить ему было некого. Любил он старших дочерей, а меньшую дочь любил больше, потому что она была собой лучше всех и к нему ласковее. Вот и собирается тот купец по своим торговым делам за море, за 39 земель, в 39 царство, в 30 государство. И говорит он своим любезным дочерям:
5: «Дочери мои милые, дочери мои хорошие, дочери мои...»
4: Невозможно описать ужас и удивление, овладевшие мной, когда я заметил, что это отвратительное животное по своей внешности в точности напоминает человека. Правда, лицо у него было плоское и широкое, нос приплюснутый, губы толстые и рот огромный. Но эти особенности очень часто встречаются у дикарей, так как матери-дикарки кладут своих детей ничком на землю и таскают их за спиной, отчего младенец постоянно трется носом о плечи матери. Передние лапы еху отличались от моих рук только длиной ногтей, грубой кожей, коричневым цветом ладоней и еще тем, что у них тыльная сторона кисти покрыта волосами. Точно так же и задние лапы еху не слишком отличались от моих ног. Я сразу понял это, хотя лошади и не могли ничего заметить, так как на мне были чулки и башмаки. Больше всего, по-видимому, обеих лошадей приводило в недоумение мое платье. О том, что это такое, они не имели никакого понятия, а между тем, благодаря платью, мое тело резко отличалось от тела еху. Гнедой лошак подал мне какой-то корень, зажав его между копытом и бабкой. Я взял корень, понюхал его и самым вежливым образом возвратил ему. Тогда он принес из хлева еху кусок ослиного мяса, но от мяса шел такой противный запах, что я с омерзением отвернулся. Лошак бросил мясо еху, и животное сожрало его. Потом он показал мне охапку сена и полный гарниц овса, но я покачал головой, дав понять, что ни то, ни другое не годится мне в пищу. Тут я испугался не на шутку. Мне впервые пришла в голову мысль, что я могу умереть с голоду, если не встречу здесь кого-нибудь из себе подобных. Само собой разумеется, что еху не могли при этом идти в счет. Одна мысль о сопоставлении этих гнусных животных с человеком приводила меня тогда в ярость и глубочайшее возмущение. Никогда я не видывал живых созданий более презренных и отвратительных. И чем ближе я с ними знакомился во время моего пребывания в этой стране, тем сильнее становилась моя ненависть к ним». Затем конь обернулся ко мне и, поднеся ко рту переднее копыто, сделал ряд других знаков, желая узнать, что же я буду есть. Но я не мог дать ответа, который был бы для него понятен. Впрочем, если бы он и понял меня, едва ли бы это помогло делу. В самом деле, откуда бы он мог достать мне подходящую пищу? В это время мимо нас прошла корова. Я показал на нее пальцем и

выразил желание подойти к ней и подоить ее. Меня поняли, ибо серый конь повел меня обратно в дом и приказал кобыле-служанке открыть одну комнату, где в большом порядке стояло много глиняных и деревянных посудин с молоком. Кобыла подала мне большую чашку с молоком, и я с удовольствием напился, после чего почувствовал себя гораздо бодрее и свежее. Около полудня к дому подъехала повозка вроде саней, которую тащили 4 еху. В повозке сидел старый конь, по-видимому, знатная особа. Он вышел оттуда, опираясь на задние ноги, потому что у него была повреждена передняя левая нога. Этот конь приехал обедать к моему хозяину, который принял его чрезвычайно любезно. Они обедали в лучшей комнате. На второе блюдо подали овес, вареный в молоке. Гость ел это кушанье в горячем виде, а остальные лошади — в холодном. Ясли были поставлены в кружок посреди комнаты. В них были устроены отделения по числу присутствующих, которые чинно расселись по своим местам на соломе. Над яслями помещалась большая решетка с сеном, также разгороженная на отделение. Каждый конь и каждая кобыла ели отдельно свои порции сена в овсяной каше с молоком. Все происходило очень благопристойно и аккуратно. Жеребята держали себя очень скромно, а хозяева были крайне любезны и предупредительны к своему гостю. Серый велел мне подойти к нему и завел со своим другом длинный разговор обо мне. Об этом я догадался, потому что гость часто поглядывал на меня, и в разговоре то и дело слышалось слово «еху». Опустив руку в карман, я нащупал там перчатки. Мне вздумалось надеть их. Серый хозяин, заметив это, был поражен и знаками стал спрашивать, что случилось с моими передними ногами. Он несколько раз прикоснулся к ним своим копытом, как бы давая понять, что их следует привести в прежний вид. Я повиновался и, сняв перчатки, положил их в карман. Этот эпизод вызвал оживленный разговор, и я заметил, что мое поведение расположило всех в мою пользу. Мне было приказано произнести усвоенные мной слова. Во время обеда хозяин научил меня называть овес, молоко, огонь, воду и некоторые другие предметы. Заучить эти слова мне было очень нетрудно, так как еще с молоду я отличался большими способностями к языкам. После обеда конь-хозяин отвел меня в сторону и выразил знаками и словами свое беспокойство по поводу того, что мне нечего есть. До сих пор я отказывался от овса, но тут мне пришло в голову, что из него можно приготовить нечто вроде хлеба. А хлеб с молоком дали бы мне возможность сносно прожить до тех пор, пока не представится случай пробраться в какую-нибудь другую страну к таким же людям, как и я. На языке гуигнгмов овес называется глунг. Я несколько раз повторил это слово. Хозяин тотчас же приказал белой кобыле-служанке принести овса на деревянном блюде. Я кое-как поджарил этот овес на огне и принялся растирать, пока с него не слезла шелуха. Затем я провеял зерно и истолок его между двумя камнями, взял воды, приготовил тесто, испек его на огне и съел в горячем виде, запивая молоком. Сначала это кушанье, очень распространенное во многих европейских странах, показалось мне крайне безвкусным. Но с течением времени я привык к нему.
К тому же во время моих путешествий мне не раз приходилось довольствоваться самой грубой пищей. Я еще раз убедился, как мало, в конце концов, нужно человеку, чтобы жить». Правда, иногда мне удавалось поймать в силки, сделанные из волос еху, кролика или какую-нибудь птицу. Иногда я находил съедобные травы, которые варил и ел в виде приправы к своим лепешкам. Изредка я сбивал себе масло и пил сыворотку. Сначала я очень болезненно ощущал отсутствие соли, но скоро научился обходиться без нее. Первоначально соль употребляли только на пирах для возбуждения жажды. Впоследствии привычка к ней стала повсеместной. Ведь мы не знаем ни одного животного, которое любило бы соль. Во всяком случае, я должен сказать, что, несмотря на полное отсутствие соли, несмотря на грубую и скудную пищу, я за все время моего пребывания на этом острове ни разу не был болен. С наступлением вечера конь-хозяин распорядился отвести мне особое помещение в 6 ярдах от дома и отдельно от хлева еху. Я нашел там немного соломы и, покрывшись платьем, крепко заснул. Но вскоре я устроился гораздо удобнее, о чем читатель узнает из дальнейшего рассказа, посвященного подробному описанию моей жизни в этой стране. Глава 3. Моим главным занятием было изучение языка. И все в доме, начиная с хозяина, так я буду с этих пор называть серого коня и его детей, и кончая последним слугой, усердно помогали мне в этом. Им казалось каким-то чудом, что грубое животное обнаруживает свойства разумного существа. Я показывал пальцем на тот или другой предмет и спрашивал, как он называется. Это название я старался заучить наизусть, а затем при первом удобном случае записывал в свой дневник. Заботясь об улучшении выговора, я просил членов семьи почаще повторять эти слова. Особенно охотно помогал мне в моих занятиях гнедой лошак, слуга моего хозяина. Произношение у гуигдгмов носовое и гортанное. Из всех известных мне европейских языков язык гуигдгмов больше всего напоминает верхнеголландский или немецкий, но он гораздо изящнее и выразительнее. Мой хозяин горел желанием, чтобы я поскорее научился говорить по-здешнему и мог рассказать ему свою историю. Он ежедневно посвящал несколько часов на обучение меня языку. Он был убежден, как сказал мне позднее, что я еху. Но его поражала моя понятливость, вежливость и опрятность, так как подобные качества были совершенно не свойственны этим животным. Чтобы легче запомнить, я записывал все заученные мною слова в порядке английского алфавита с соответствующим переводом. Спустя некоторое время я решился производить эти записи в присутствии хозяина. Мне стоило немалого труда объяснить ему, что я делаю, ибо гуигдгмы не имеют ни малейшего представления о книгах и литературе. Приблизительно через 10 недель я уже понимал большинство вопросов моего хозяина, а через 3 месяца мог довольно свободно отвечать на них. Мой хозяин особенно интересовался, из какой страны я прибыл к ним и каким образом научился подражать разумным существам, так как еху, на которых, по его мнению, я был поразительно похож, при всей своей хитрости поддаются обучению хуже всех других животных. Я ответил, что приехал очень издалека, с многими другими подобными мне существами.
Нам пришлось очень долго плыть по морю в большой полой посудине, сделанной из стволов деревьев.

Его не было. На языке гуигнгмов совсем нет слова, обозначающих ложь и обман. Ему казалось невозможным, чтобы за морем были какие-либо земли, и чтобы кучка диких зверей двигала по воде деревянное судно, куда ей вздумается. Он был уверен, что никто из гуигнгмов не в состоянии соорудить такое судно, а тем более доверить управление им Еху. Слово «гуигнгм» на местном языке означает «венец творения». Так называет себя народ лошадей, самый разумный в этой стране. Я сказал хозяину, что еще плохо владею их языком, и мне трудно ответить на все его вопросы, и выразил надежду, что в скором времени я буду в состоянии рассказать ему очень много интересного. Скоро весть о появлении удивительного Еху, который говорит как гуигнгм, и в своих словах и поступках обнаруживает проблески разума, разнеслась по окрестностям. К хозяину очень часто стали приходить знатные кони и кобылы, чтобы взглянуть на меня. Им доставляло большое удовольствие разговаривать со мной. Они задавали мне вопросы, на которые я отвечал, как умел. Благодаря этому я сделал такие успехи в местном языке, что через 5 месяцев по приезде понимал все, что мне говорили, и мог довольно сносно объясняться сам. Гуигнгмы, приходившие в гости к моему хозяину с целью повидать меня и поговорить со мной, с трудом верили, что я был настоящий Еху. Больше всего их сбивала с толку моя одежда. Они никак не могли решить, составляет ли она часть моего тела или нет. А я отнюдь не спешил рассеять их недоумение. Ведь поняв, в чем дело, и увидя меня без одежды, они, наверное, признали бы меня настоящим Еху, а мне этого очень не хотелось. Однако мне недолго удалось скрывать свою тайну. Обычно я снимал с себя платье только тогда, когда все в доме уже спали, и надевал его спозаранку, когда еще никто не проснулся. Но вот однажды хозяин рано утром послал за мной своего камердинера, гнедого лошака. Когда он вошел ко мне, я еще спал, сбросив с себя платье. Проснувшись при его появлении, я заметил, что лошак находится в большом замешательстве. Кое-как исполнив поручение, он поспешно вернулся к своему хозяину. Поздоровавшись со мной, хозяин тотчас спросил меня, что означает рассказ слуги, будто во время сна я совсем не тот, каким бываю всегда. Я понял, что совершенно бессмысленно пытаться дольше сохранять свой секрет, тем более что моя одежда и обувь очень износились, и в недалеком будущем их придется заменить какими-нибудь изделиями из кожи Еху или других животных. Поэтому я сказал хозяину, что в стране, откуда я прибыл, существует обычай закрывать свое тело искусно выделанной шерстью некоторых животных. Делается это главным образом для защиты тела от холода и зноя, а отчасти из приличия. В подтверждение своих слов я на глазах у хозяина разделся до рубашки. Хозяин наблюдал все мои действия с огромным любопытством и удивлением. Он брал одну за другой все принадлежности моего туалета между копытом и бабкой и рассматривал их с большим вниманием. Потом он осмотрел меня со всех сторон и заявил, что без всякого сомнения я настоящий Еху и отличаюсь от остальных представителей моей породы только мягкостью, белизной и гладкостью кожи, формой и длиной ногтей на задних и передних ногах и, наконец, тем, что притворяюсь, будто постоянно хожу на задних ногах.

Заметив, что я дрожу от холода, он предложил мне снова одеться. Одеваясь, я объяснил хозяину, до какой степени мне неприятно, что он так часто называет меня «Еху», так как я питаю глубочайшее отвращение и презрение к этим гнусным животным. Я убедительно просил его не называть меня так и запретить это своим домашним. Кроме того, я выразил желание, чтобы он сохранил тайну искусственной оболочки моего тела и приказал своему слуге-лошаку молчать о виденном. Хозяин обещал исполнить мои просьбы и со своей стороны выразил желание, чтобы я постарался как можно скорее овладеть их языком. По его словам, он гораздо больше изумлен и заинтересован моим умом и способностью к членораздельной речи, чем моей наружностью, и горит нетерпением как можно скорее услышать обещанный мною рассказ о разных чудесах. С этого дня хозяин с удвоенным усердием стал заниматься моим обучением. Он часто возил меня в гости. Всех соседей он просил обращаться со мной вежливо, так как это приводит меня в хорошее расположение духа, и я становлюсь гораздо словоохотливее. Было бы скучно описывать шаг за шагом мои успехи в языке гуигнгмов. Скажу только, что благодаря заботам хозяина и моим хорошим способностям я вскоре мог отчасти удовлетворить нетерпеливое любопытство моего хозяина и более или менее подробно рассказать ему, кто я такой, как попал сюда и что за страна моя родина. «Я прибыл сюда», — так начал я свой рассказ, — «из весьма отдаленной страны, вместе с 50 такими же существами, как и я. Мы плыли по морям в большой деревянной посудине, размерами превосходящей дом его милости. Тут я описал хозяину корабль. Развернув носовой платок, я попытался объяснить ему, что такое парус и как он приводит в движение судно. После ссоры, происшедшей между мной и моими спутниками, продолжал я был высажен на этот берег. Не зная, что мне предпринять, я направился вглубь страны и вскоре подвергся нападению отвратительных еху. Здесь хозяин прервал меня вопросом, кто сделал этот корабль, и как случилось, что гуигнгмы моей страны предоставили управление им диким животным. Я ответил ему, что только в том случае решусь продолжать рассказ, если он даст мне честное слово не обижаться, что бы он ни услышал. Он согласился. Тогда я сказал ему, что корабль был построен такими же существами, как и я. Эти существа, как у меня на родине, так и во всех странах, где мне приходилось бывать, являются самыми разумными созданиями и потому господствуют над всеми остальными животными. Я признался моему слушателю, что был так же поражен при виде разумного поведения гуигнгмов, как поразили бы его самого или его друзей проблески ума в том создании, которое ему угодно было называть еху. «Мне приходится, — сказал я, — признать полное сходство моего тела с телом этих животных, но я не могу понять причину их вырождения и одичания». Я прибавил далее, что если судьба позволит мне возвратиться когда-нибудь на родину, и я расскажу там об этом путешествии, то мне никто не поверит, и каждый будет думать, будто я говорю то, чего не было, и что я выдумал свои приключения от начала до конца. Я прошу моего слушателя помнить свое обещание и не обижаться на меня». Но несмотря на все мое уважение к нему, его семье и друзьям, я должен сказать, что мои соотечественники никогда не поверят, чтобы гуигнгмы
были где-нибудь господами, а Йеху — грубыми скотами. Глава четвертая. Хозяин слушал меня с выражением большого неудовольствия на лице. Сомнение и недоверие настолько неизвестны в этой стране, что гуигнгмы не знают, как вести себя в таких случаях. Я помню, что когда в беседах с хозяином о людях, их нравах и обычаях мне случалось упоминать о лжи и обмане, то он, несмотря на весь свой ум, лишь с большим трудом понимал, что я хочу сказать. Он рассуждал так: «Способность речи дана нам для того, чтобы понимать друг друга и сообщать друг другу полезные сведения о различных предметах. Поэтому если кто-нибудь станет утверждать то, чего нет, то назначение нашей речи совершенно извращается. Тот, кому обращена речь, перестает понимать своего собеседника. Он не только не приобретает никаких новых сведений, но оказывается в гораздо худшем положении, ибо его стараются убедить, что белое – черно, а длинное – коротко». Этим и ограничивались все его понятия относительно способности лгать, которая пользуется таким распространением среди людей. Но возвратимся к нашему рассказу. Услыхав, что Йеху занимают господствующее положение на моей родине, он пожелал узнать, есть ли у нас гуигнгмы и чем они занимаются. Я ответил ему, что их у нас очень много. Летом они пасутся на лугах, а зимой их держат в особых домах, кормят сеном и овсом, чистят их скребницами, расчесывают им гриву, обмывают ноги, задают корм и готовят постель. «Теперь я понимаю вас», — заметил мой хозяин. «Из сказанного вами ясно, что хотя ваши Йеху считают себя самыми разумными существами, все-таки господами у вас являются гуигнгмы». Тут я стал упрашивать его милость позволить мне не продолжать рассказ и предупредил его, что подробности, которые он желает знать, будут для него очень неприятны. Но он настаивал, говоря, что хочет знать все, как хорошее, так и дурное. Мне не оставалось ничего другого, как повиноваться. Прежде всего, я подробно распространился на ту тему, что наши гуигнгмы, которых мы называем лошадьми, самые красивые, самые благородные и умные из всех животных. Они отличаются большой силой и быстротой бега. Если их хозяева знатные и богатые люди, с ними обращаются очень ласково и заботливо, берегут их, работать им приходится немного. Их пускают на скачки, запрягают в экипажи, пользуются ими в путешествиях. Но едва они состарятся и ослабеют, их продают в чужие руки. Там их заставляют исполнять всевозможную грязную и тяжелую работу, пока они совсем не выбьются из сил. После смерти с них сдирают кожу и продают ее за бесценок, а труп бросают на съедение собакам и хищным птицам. Еще менее завидна судьба лошадей простой породы. Большая часть таких лошадей принадлежит фермерам, извозчикам и другим, которые заставляют их исполнять гораздо более трудную работу и кормят их хуже. Я подробно описал ему наш способ ездить верхом, форму и употребление уздечки, седла, шпор, кнута, упряжи и колес. Я прибавил, что к копытам наших лошадей мы прикрепляем пластины из особого твердого вещества, называемого железом, чтобы они не стирались при езде по каменистым дорогам. Хозяин несколько раз прерывал мой рассказ,
возгласами негодования. Больше всего он был поражен тем, что мы осмеливаемся садиться верхом на гуигнгмов. Он не сомневался, что самый слабый из его слуг способен сбросить самого сильного еху или же, упав с ним на землю и катаясь на спине, раздавить животное. В ответ я подробно описал ему, какой тренировке подвергаются наши лошади, начиная с трехлетнего возраста, как их бьют и мучают, чтобы добиться от них покорности, как приучают стремиться к наградам и бояться наказаний. Главное же, — прибавил я, — его милость должна принять во внимание, что, подобно здешнему еху, наши гуигнгмы не обладают ни малейшими проблесками разума. Невозможно описать то благородное возмущение, какое вызвал в моем хозяине мой рассказ о варварском обращении с гуигнгмами у меня на родине. Однако он согласился с тем, что если у нас только одни еху одарены разумом, то по всей справедливости им и должно принадлежать господство над остальными животными, так как разум всегда торжествует над грубой силой. Странно только, что ни одно животное по строению своего тела не является так худо приспособленным к использованию этого разума для удовлетворения повседневных жизненных потребностей, как я. В этом отношении здешние еху значительно превосходят меня. В самом деле, мои когти совсем бесполезны для меня. Мои передние ноги, строго говоря, нельзя назвать ногами, так как при ходьбе я никогда не опираюсь на них. Мои глаза устроены таким образом, что я не могу смотреть по сторонам, не поворачивая головы. Моя кожа слишком нежна и совершенно беззащитна против зноя и холода, и я обречен на скучное и утомительное занятие – ежедневно надевать и снимать платье. Впрочем, он не хочет сейчас углубляться в обсуждение этого вопроса. Ему гораздо интереснее услышать историю моей жизни, узнать, где я родился и что со мной было, прежде чем я попал сюда. Я сказал ему, что родился от почтенных родителей на острове, называемом Англией. Этот остров так далеко отсюда, что самый крепкий слуга его милости едва ли добежит до него в течение годичного оборота солнца. Правит этим островом самка той же породы, что и я. Мы называем ее королевой. В молодые годы я изучал хирургию, то есть искусство излечивать раны и повреждения, полученные случайно или нанесенные чужой рукой. Но это дело давало мне мало дохода, и я уехал в чужие страны, чтобы разбогатеть и по возвращении жить с семьей в достатке. Во время последнего путешествия я был капитаном корабля, и под моим начальством находилось около 50 еху. Многие из них умерли в пути, и я принужден был заменить их другими, набранными среди различных народов. Во время путешествия наш корабль дважды подвергался опасности погибнуть. В первый раз во время сильной бури, а во второй, наскочив на скалу. Тут мой хозяин прервал меня, спросив, как я мог уговорить чужеземцев рискнуть отправиться в плавание после всех понесенных мною потерь и испытанных опасностей. Я объяснил ему, что это были отчаянные, готовые на все люди. Нищета и преступления заставили их покинуть родину. Одни были разорены бесконечными тяжбами, другие промотали свое имущество, предаваясь пьянству, разгулу и азартной игре. Многие обвинялись в измене, убийстве, воровстве, отравлении, грабеже, клятвопреступлениях, подделке монет, дезертирстве.
Большинство из них были беглые из тюрем. Никто из них не рискнул бы вернуться на родину из страха быть повешенным или сгнить в заточении. И потому они были вынуждены искать средства к существованию в чужих краях. Во время этого рассказа хозяин несколько раз перебивал меня своими вопросами. Мне пришлось придумывать различные сравнения и примеры, чтобы как-нибудь разъяснить ему, что именно натворили мои матросы, из-за чего им пришлось покинуть свою родину. Понадобилось несколько дней, прежде чем он понял, в чем дело. Но все же он никак не мог себе представить, что могло побудить или вынудить этих людей предаваться таким порокам. Я постарался дать ему некоторое представление о свойственной всем нам ненасытной жажде власти и богатства, об ужасных последствиях невоздержанности, злобы и зависти. Все это приходилось определять и описывать при помощи примеров и сравнений. На языке гуигнгмов нет слов для обозначения таких вещей, как «власть», правительство, война, закон, наказание и тысячи других. Поэтому мне приходилось употреблять невероятные усилия, чтобы хозяин понял, о чем я говорю. Однако, обладая от природы большим умом и настойчивостью, он в конце концов более или менее удовлетворительно уяснил себе, на что бывает способна природа человека в наших странах, и пожелал, чтобы я дал ему более подробное описание той части света, которую мы называем Европой, и особенно моего Отечества. Глава 5. Пусть читатель благоволит принять во внимание, что в дальнейшем я передаю, да и то вкратце, только самое существенное из всего, что обсуждало с нами во время наших долгих бесед с хозяином. Итак, исполняя желание его милости, я рассказал про последнюю английскую революцию, происходившую во времена принца Оранского, и про многолетнюю войну с Францией, начатую этим принцем и возобновленную его преемницей, ныне царствующей королевой. Войну, в которой приняли участие величайшие христианские державы и которая продолжается и до сих пор. По просьбе моего хозяина я подсчитал, что в течение этой войны было убито не меньше миллиона еху, взято около 100 городов и сожжено или затоплено свыше 300 кораблей. Хозяин спросил меня, какие причины побуждают одно государство воевать с другим. Я отвечал, что таких причин несчетное количество. Но я ограничусь перечислением немногих, наиболее важных. Иногда таким поводом является честолюбие и жадность монархов, которые никогда не бывают довольны и вечно стремятся расширить свои владения и увеличить число своих подданных. Иногда развращенность министров, вовлекающих своего государя в войну только для того, чтобы заглушить и отвлечь жалобы подданных на дурное правление. Много крови было пролито из-за разногласий во взглядах. Например, вопрос, какого цвета должна быть верхняя одежда, черного, белого, красного или серого и так далее, стоили многих миллионов человеческих жизней. Иногда ссора между двумя государями разгорается из-за решения вопроса, кому из них надлежит низложить третьего, хотя ни один из них не имеет на то никакого права. Иногда один государь нападает на другого из-за страха, как бы тот не напал на него первым. Иногда война начинается потому, что неприятель слишком силен, а иногда, наоборот, потому что он слишком слаб. Нередко у наших соседей нет того, что есть у нас, или же есть то, чего нет у нас. Тогда возникает война,
и длится до тех пор, пока они не отберут от нас наше или не отдадут нам свое. Считается вполне извинительным нападение на страну, если население ее изнурено голодом, истреблено чумой или втянуто во внутренние раздоры. Точно так же признается справедливая война с самым близким союзником, если какой-нибудь его город расположен удобно для нас или кусок его территории округлит и завершит наши владения. Если монарх посылает свои войска в страну, население которой бедно и невежественно, то половину его он может законным образом истребить, а другую половину обратить в рабство. Это называется вывести народ из варварства и приобщить его ко всем благам цивилизации. Весьма распространен также следующий царственный и благородный образ действия. Государь, приглашенный соседом на помощь против вторгшегося в его пределы неприятеля, после изгнания врага захватывает владения союзника, а его самого убивает, заключает в тюрьму или обрекает на изгнание. Кровное родство или брачные союзы являются весьма частой причиной войн между государями. И чем ближе это родство, тем сильнее они ненавидят друг друга. Бедные нации алчны, богатые надменны, а надменность и алчность всегда не в ладах. Поэтому войны у нас никогда не прекращаются, и ремесло солдата считается самым почетным. Солдатом мы называем еху, которого нанимают для того, чтобы он хладнокровно убивал, возможно, большее число таких же, как он, существ, не причинивших ему никакого зла. «Все то, что вы рассказали мне по поводу войн, — задумчиво произнес мой хозяин, — прекрасно показывает, каков этот разум, на обладание которым вы притязаете». Но, к счастью, вы не можете причинить слишком много зла. Об этом позаботилась сама природа, создав вас слабее всех остальных животных. В самом деле, у вас очень плоские лица, и челюсти совсем не выдаются вперед, поэтому едва ли вы можете кусать и грызть друг друга. Кости на передних и задних ногах у вас коротки и нежны. Каждый наш еху легко справится с дюжиной ваших собратьев. «Не обижайтесь на меня», — прибавил в заключение хозяин. «Но мне кажется, что, называя число убитых в боях, вы говорите то, чего нет». При этих словах я не мог удержаться от улыбки. Я был довольно сведущ в военном деле и потому мог объяснить ему, что такое пушки, мортиры, мины, мушкеты, карабины, пистолеты, пули, порох, сабли, штыки. Я подробно описал ему сражения, потопление кораблей со всем экипажем. Я попытался нарисовать перед ним картину битвы. Дым, шум, смятение, стоны умирающих, смерть под лошадиными копытами, преследование бегущих. Я говорил о полях, покрытых трупами, брошенными на съедение собакам, волкам и хищным птицам. О разбое, грабежах, насилиях, чинимых над мирным населением, об опустошенных нивах и сожженных городах. Желая похвастать перед ним доблестью моих дорогих соотечественников, я сказал, что сам был свидетелем, как при осаде одного города они взорвали на воздух сотни неприятельских солдат, так что к великому удовольствию всех зрителей куски человеческих тел словно с неба падали на землю. Я собирался было пуститься в дальнейшие подробности, но хозяин приказал мне замолчать. «Всякий, кто знает еху, — сказал он, — без труда поверит, что это гнусное животное способно совершить все, о чем вы рассказали, если это окажется ему
по силам. Но мой рассказ поселил в его уме тревогу, какую он никогда раньше не испытывал. Он всегда гнушался еху, населяющих эту страну. Но все же он не больше осуждал их за все их недостатки, чем гнейх, хищную птицу, за ее жестокость, или острый камень за то, что он повредил ему копыта. Но ведь в моих рассказах самые ужасные злодеяния совершают существа, обладающие, по-видимому, большими умственными способностями. Это наводит его на мысль, что развращенный разум, пожалуй, хуже звериной тупости. По его мнению, это уже не разум, а какая-то особая способность, содействующая развитию наших природных пороков. Под конец он сказал мне, что уже достаточно наслушался о войне. Теперь его интересует другое. В своем рассказе я упомянул, что кое-кто из матросов на моем корабле покинули родину, потому что были разорены законом. Это выражение очень удивило моего хозяина. Он не мог понять, каким образом закон может привести кого-нибудь, судя по моим рассказам, к разорению. Ведь весь смысл закона заключается в охране интересов каждого гражданина. Поэтому он просит объяснить ему, что такое этот закон и кто такие его слуги. По его мнению, руководство природы и разума достаточно для разумных существ, какими мы себя считаем. Я ответил его милости, что всячески постараюсь удовлетворить его желание, хотя закон и право — такие предметы, в которых я очень мало сведущ. Я объяснил ему, что в нашей стране имеется многочисленное сословие людей, которые с молодых лет обучаются доказывать, что белое — черно, а черное — бело, смотря по тому, за что им больше заплатят. Это сословие держит в рабстве весь народ. Дело в том, что каждый адвокат чуть ли не с колыбели привык отстаивать неправду. Поэтому, защищая правое деяние, он непременно будет чувствовать себя весьма неловко и не сумеет проявить достаточно энергии и искусства. К тому же ему придется все время соблюдать крайнюю осторожность. Выказав чрезмерную горячность в защите правого дела, он рискует получить замечание со стороны судей и унизить достоинство своего сословия. «Кроме того, ваша милость, — продолжал я, — должна знать, что судьями у нас называются лица, на которых возложена обязанность разрешать всякие споры о собственности и судить преступников. Их выбирают из числа самых искусных адвокатов, когда они состарятся и обленятся. При разборе различных тяжб они тщательно избегают входить в существо дела. Зато кричат, горячатся и болтают до изнеможения по поводу таких вещей, которые, строго говоря, не имеют никакого отношения к делу. Законов так много, и они так непонятны, так противоречивы, что ими совершенно невозможно определить, какой поступок законен, а какой нет. Какой справедлив, а какой несправедлив? Где правда, а где ложь? Не мудрено, если при таких законах и с такими судьями требуется 30-40 лет, чтобы выяснить и разрешить тяжбу. Суд над лицами, обвиняемыми в государственных преступлениях, происходит гораздо быстрее. Судьи просто справляются у властей, желают ли они, чтобы обвиняемый был осужден или оправдан. А затем, согласно полученным указаниям, либо приговаривают его к повешению, либо оправдывают. Но, разумеется, и в том, и в другом случаях они строго руководствуются законами. Теперь, ваша милость, вы, конечно, уяснили себе, что значит
быть разоренным законом. Глава 6. Но тут возникло новое затруднение. Мой хозяин не мог понять, что побуждает всех этих судей затрачивать столько усилий только для того, чтобы причинять вред и обиды своим ближним. А главное, для него было совершенно непонятно выражение «за плату». В ответ на его недоуменные вопросы мне пришлось объяснить, что такое деньги, из чего они изготавливаются и какова ценность благородных металлов. «Если Еху, — сказал я, — обладает большим запасом этого драгоценного вещества, он может приобрести все, что ему вздумается. Красивые платья, великолепные дома, обширные поместья, роскошную мебель, самые дорогие яства и напитки. И так как только одни деньги способны доставить все это, то наши Еху ценят деньги превыше всего на свете и желают иметь их как можно больше. Благодаря огромному значению денег, богатые подчиняют себе бедных и пользуются плодами их трудов. На каждого богача приходится более 1000 бедных. Можно прямо сказать, что огромное большинство нашего народа принуждено влачить жалкое существование и надрываться над тяжелой работой, получая самую ничтожную плату только для того, чтобы меньшинство могло жить в изобилии. Все это было непонятно моему хозяину, который считал, что все животные имеют право на свою долю земных плодов, особенно те, которые господствуют над остальными. Расспрашивая меня о том, как живут у нас богатые Еху, он заинтересовался нашей кухней и пожелал знать, каковы все эти роскошные яства, которые требуют таких больших расходов. Я перечислил все самые изысканные кушанья, какие только мог припомнить, и описал различные способы их приготовления. Я сказал, что за приправами к ним, за напитками и бесчисленными пряностями приходится посылать корабли за море во все страны света. Нужно, по крайней мере, 3 раза объехать вокруг света, прежде чем удастся достать провизию для завтрака какой-нибудь знатной семьи наших Еху или посуду, в которую он должен быть подан. «Бедна же, однако, страна», — сказал мой собеседник, — «которая не может прокормить своего населения». Его особенно поразило то, что в наших странах не хватает пресной воды, и население должно посылать в заморские земли за питьем. Я объяснил ему, что мы выписываем из чужих стран напитки совсем не потому, что у нас не хватает воды. Эти напитки, приготовленные из сока особых ягод, мы пьем для того, чтобы развеселиться, одурманиться, разогнать печальные мысли, чтобы забыть все заботы и неприятности, которыми полна наша жизнь. Правда, от них мы становимся вялыми, безвольными, удрученными, больными. Но это не останавливает нас. Мы согласны на все, чтобы почувствовать себя ненадолго веселыми и беззаботными. «Моя дорогая родина Англия, — сказал я, — по самому скромному подсчету может производить разного рода съестных припасов в 3 раза больше, чем способно потребить ее население. Но наши Еху не довольствуются этими продуктами и привозят из-за моря различные дорогие фрукты, плоды, овощи, разные острые приправы и другие предметы, чтобы потешить свой прихотливый вкус. А взамен этого мы посылаем в заморские страны необходимые для жизни припасы и изделия. Не мудрено, что множество моих соотечественников вынуждено добывать себе пропитание нищенством, грабежом
воровством, мошенничеством, клятвопреступлением, лестью, подкупами, подлогами, игрой, ложью, холопством, бахвальством, торговлей избирательными голосами, бумагомаранием, звездочетством, ханжеством, клеветой и тому подобными занятиями. «Но при этих условиях, — заметил хозяин, — обитатели вашей страны должны с утра и до поздней ночи трудиться, чтобы снабдить богачей». «Вы совершенно правы, — сказал я. Так, например, когда я нахожусь у себя дома и одеваюсь, как мне полагается, я ношу на своем теле работу сотни ремесленников. Постройка и обстановка моего дома требует еще большего количества рабочих. А чтобы нарядить мою жену, нужно увеличить это число в 5 раз». «Еще о многом поведал я своему хозяину, чтобы объяснить нравы и обычаи своего человеческого племени. Однажды даже хозяин удостоил меня комплиментом, которого я совсем не заслужил. Он сказал, что я, наверное, родился в благородной семье, так как по сложению, цвету кожи и чистоплотности я значительно превосхожу всех еху его родины. Кроме того, я не только одарен способностью речи, но также обладаю зачатками разума, что все его знакомые почитают за чудо». Глава 7. Быть может, читатель удивится, каким образом я решился выставить на показ недостатки нашего племени перед существом, которое, видя мое сходство с еху, и без того составило себе весьма неблагоприятное мнение о человеческом роде вообще. Но я должен чистосердечно признаться, сопоставление многочисленных добродетелей этих благородных четвероногих с испорченностью человека в корне изменило мой взгляд на природу человека. Я пришел к заключению, что совсем не стоит щадить честь моего племени. К тому же, глядя на моего хозяина и его близких, я проникся величайшим отвращением ко всякой лжи и обману. Впрочем, вспоминая сейчас все, что я говорил о моих соотечественниках, я с удовольствием вижу, насколько я щадил их недостатки и как настойчиво старался изобразить их жизнь и нравы в самом выгодном свете. Однако я не ставлю себе это в особую заслугу, ибо неужели найдется существо, которая не питала бы слабости и не относилась бы пристрастно к месту своего рождения. Я изложил здесь только самое существенное из моих многочисленных бесед с хозяином. Наконец, любопытство его милости было в какой-то мере удовлетворено. Однажды утром он позвал меня к себе и, предложив мне сесть, честь которой я никогда не удостаивался, произнес целую речь. Он сказал, что много размышлял по поводу всего сказанного мною о себе самом и о моей родине и пришел к довольно печальному выводу. «Вы являетесь, — заявил хозяин, — особенной породой животных, наделенных крохотной частицей разума. Но этим разумом вы пользуетесь лишь для развития ваших природных пороков и приобретения новых. Заглушая в себе дарования, которыми наделила вас природа, вы видите единственную цель своего существования в том, чтобы умножать свои потребности и придумывать самые странные средства для их удовлетворения. Но физически, если судить по вас лично, ваш народ сильно уступает нашим еху. Вы не твердо держитесь на задних ногах. Ваши когти совершенно бесполезны и непригодны для защиты и нападения. Вы не можете быстро бегать и взбираться на деревья, подобно вашим братьям, местным еху.
Существование вашего правительства и закона доказывает несовершенство вашего разума, а следовательно и добродетели. Для управления теми, кто по-настоящему разумен, достаточно одного разума. Впрочем, все, что у вас творится, явно свидетельствует, что вы и не притязаете на обладание разумом. Чтобы проверить эти выводы, я сравнил, продолжал мой хозяин, ваш образ жизни, ваши обычаи и нравы с образом жизни наших еху. Это окончательно убедило меня, что и в умственном отношении между вашим народом и нашими еху наблюдается удивительное сходство. Еху ненавидят друг друга больше, чем остальных животных. Обычно считают, что причина этой ненависти в их уродстве. Каждый еху видит уродство своих собратьев и не замечает своего собственного. Но теперь мне кажется, что это объяснение ошибочно. Причина раздоров среди этих скотов – те же самые, что и причина раздоров среди ваших соплеменников. В самом деле, если вы даете пятерым еху корму, которого хватило бы для 50, то они вместо того, чтобы спокойно приступить к еде, затевают драку. Каждый старается захватить все для себя. Поэтому, когда еху кормят в поле, то к ним обыкновенно представляют слугу. В хлеву же их держат на привязи на некотором расстоянии друг от друга. Иногда мы не успеваем подобрать подохшей в поле коровы для своих еху. Тогда к ней стадами сбегаются из окрестностей дикие еху и набрасываются на добычу. Тут же между ними завязываются целые сражения, вроде описанных вами. Они наносят когтями страшные раны друг другу, однако до убийства дело доходит редко. Ведь у них нет тех смертоносных орудий, какие вы изобрели. Иногда подобные сражения между этими дикими животными завязываются без всякой видимой причины. Еху, обитающие в каком-нибудь лесу или зарослях, нападают на своих соседей, всячески стараясь захватить их врасплох. Потерпев неудачу, они возвращаются домой и, чтобы сорвать свою злобу, затевают между собой то, что вы назвали междоусобной войной. В нашей стране кое-где попадаются разноцветные блестящие камешки. К этим камешкам еху питают настоящую страсть. Если камень крепко сидит в земле, они готовы поработать целый день, чтобы только открыть его. Свою добычу они уносят к себе в логовище и закапывают там глубоко в землю. При этом они соблюдают величайшую осторожность, все время подозрительно оглядываются по сторонам, прячутся, словом, явно боятся, как бы соседи не заметили, куда они прячут свои сокровища. «Я, — прибавил хозяин, — никак не мог понять, чем можно объяснить эту страсть еху к блестящим камешкам. Но теперь я думаю, что ее источник в такой же безудержной жадности, какую вы приписываете человеческому роду. Однажды ради опыта я потихоньку унес кучку этих камней из тайника, где один еху зарыл их. Жадное животное, заметив исчезновение своего сокровища, подняло такой вой, что к нему сбежалось целое стадо еху. Ограбленный с яростью набросился на товарищей и принялся кусать и царапать их. Прошло несколько дней, но он не забыл о своей потере, не хотел ни есть, ни спать, ни работать. Наконец, я приказал слуге потихоньку положить камни на прежнее место. Обретя свое сокровище, еху сразу же оживился и повеселел. Он заботливо спрятал камешки в новый, более надежный тайник и с тех пор всегда был покорной и работящей скотиной.
Мой хозяин утверждал также, да я и сам это наблюдал, что наиболее ожесточенные сражения между еху происходят на полях, изобилующих блестящими камнями. Когда два еху, продолжал хозяин, находят в поле такой камень и вступают из-за него в драку, то сплошь и рядом он достается третьему. Пользуясь тем, что они поглощены дракой, он схватывает и уносит камень. Мой хозяин усматривал тут некоторое сходство с нашими тяжбами. Я не стал разубеждать его. Это значило бы чернить наше доброе имя. Ведь мне пришлось бы признать, что такое разрешение спора гораздо справедливее многих наших судебных постановлений. В самом деле, здесь тяжущиеся не теряют ничего, кроме того камня, из-за которого они дерутся. А между тем, наши суды никогда не прекращают дело, пока в конец не разорят обоих спорщиков». В дальнейшем мой хозяин отметил, что ничто так не отвратительно в еху, как их прожорливость. Они с величайшей жадностью набрасываются на все, что попадается им на глаза, и без разбора пожирают траву, коренья, ягоды, протухшее мясо. Украденную или добытую грабежом пищу они предпочитают гораздо лучшей, приготовленной для них дома. Здесь, правда, довольно редко попадается один сочный корень. Еху старательно разыскивают этот корень и с большим наслаждением его сосут. Он производит на них то же действие, какое производит на нас вино. Под его влиянием они то целуются, то дерутся, гримасничают, что-то лопочут, спотыкаются, падают в грязь и засыпают. Но что касается науки, системы управления, искусства и промышленности, то мой хозяин признался, что в этом отношении он не находит почти никакого сходства между еху его страны и нашей. Правда, он слышал от некоторых любознательных гуигнгмов, что в большинстве стад еху бывают своего рода правители, всегда самые безобразные и злобные из всего стада. У каждого вожака имеется обычно фаворит. Этот фаворит всегда очень похож на своего покровителя. Обязанности его заключаются в том, что он лижет ноги своего господина и заботится о его удобствах. В награду за это его время от времени награждают куском ослиного мяса. Этого фаворита ненавидит все стадо, и потому для безопасности он всегда держится возле своего господина. Обыкновенно господин держит его до тех пор, пока не найдет еще худшего. А как только он получает отставку, так все еху этой области, молодые и старые, во главе с его преемником, обступают его и задают ему хорошую трепку. Насколько все это приложимо к нашим дворам, фаворитам и министрам, хозяин предложил определить мне самому. Глава 8. Я, конечно, гораздо лучше моего хозяина разбирался в человеческой натуре, и потому мне было нетрудно приложить сделанную им характеристику еху к себе самому и к моим соотечественникам. Но я был убежден, что самостоятельные наблюдения смогут привести меня к еще более интересным выводам. Поэтому я просил у его милости позволения посещать сборище соседних еху. Он любезно согласился на это, так как нисколько не сомневался, что мое безграничное отвращение к этим животным предохранит меня от всякого дурного влияния с их стороны. Его милость приказал только одному из своих слуг, сильному гнедому лошаку, очень славному и добродушному созданию, сопровождать меня. Без его охраны я не отважился бы предпринимать такие экскурсии.
Я уже рассказал читателю, какой прием оказали мне противные животные сразу же по моему прибытию в эту страну. Да и впоследствии я несколько раз чуть было не попал в их лапы. У меня есть основания думать, что эти животные подозревали во мне одного из себе подобных. Они часто старались подойти ко мне как можно ближе и подражали на манер обезьян моим движениям, но они неуклонно проявляли по отношению ко мне самую дикую ненависть. Еху с детства отличаются удивительным проворством, но все же мне удалось как-то поймать трехлетнего самца. Я было попытался успокоить его ласками, но чертенок так отчаянно орал, царапался и кусался, что я отпустил его. Да и хорошо сделал, потому что на шум сбежалось все стадо. Все они были чрезвычайно разъярены, но увидев, что детеныш цел и невредим, а гнедой подле меня, не посмели подойти к нам. Насколько я мог заметить, еху из всех животных труднее всего поддаются воспитанию и обучению. Все, к чему их можно приучить, это таскать и возить тяжести. По-моему, главной причиной этого является упрямство и подозрительность этих животных, ибо им нельзя отказать в смышленности и хитрости. Но они злобны, вероломны и мстительны. Они сильны и дерзкие, но вместе с тем трусливы, что делает их наглыми, низкими и жестокими. Гуигнгмы содержат еху, которыми пользуются для домашних работ, в хлевах, неподалеку от своих жилищ. Остальных же выгоняют на поля, где те роют коренья, едят различные травы, разыскивают падаль, а иногда ловят хорьков и полевых крыс. Каждый еху вырывает себе глубокую нору где-нибудь на склоне холма и живет там в одиночестве. У самок норы побольше, так что в них могут поместиться еще 2-3 детеныша. Еху – великолепные пловцы и могут долго пробыть под водой. Они любят заниматься ловлей рыбы, которую самки носят своим детенышам. Так как я прожил в этой стране целых 3 года, то читатель, наверное, ожидает, что, следуя примеру других путешественников, я дам ему подробное описание нравов и обычаев туземцев. Благородные гуигнгмы от природы склонны ко всем добродетелям и не имеют никакого понятия о том, что такое зло. Основное правило жизни заключается для них в полном подчинении своего поведения руководству разума. Они отличаются изумительной способностью сразу постичь умом и чувством, что разумно, а что нет. А поняв это, без всяких колебаний принимают к сведению разумное и опровергают то, что противоречит разуму. Поэтому долгие споры, ожесточенные пререкания, упорное отстаивание ложных и сомнительных мнений – пороки, неизвестные гуигнгмам. Верность в дружбе и благожелательность – две главные добродетели гуигнгмов. Эти чувства гуигнгм испытывает не только к своим близким или знакомым, но ко всему своему племени вообще. Чужестранец из далеких мест встречает здесь такой же прием, как и самый близкий сосед. Куда бы он ни пришел, он везде чувствует себя как дома. Гуигнгмы строго соблюдают приличие и учтивость, но они совершенно не знакомы с тем, что мы называем этикетом. Они не балуют своих же ребят, но заботятся о них и предоставляют им все, что требуется правилами разумного воспитания. Я заметил, что мой хозяин также ласково относится к детям соседа, как и к своим собственным. Гуигнгмы считают, что разум и природа учат их одинаково любить всех себе подобных.
Их система воспитания юношества поистине удивительна и вполне заслуживает нашего подражания. Пока молодым гуигнгмам не исполнится 18 лет, им дают овса только понемногу. Да и то не каждый день. Пить молоко им позволяется

смелость. Жеребят подолгу заставляют бегать по крутым склонам холмов и каменистым полям. Когда они устанут и покроются пеной, их заставляют окунуться с головой в пруд или реку. 4 раза в год в каждом округе происходит состязание молодежи. Молодежь показывает свои успехи в беге, прыгании и других упражнениях, требующих силы и ловкости. Наградой победителю или победительнице служит торжественная песнь, исполненная в его честь. В день такого празднества слуги пригоняют на арену стадо еху, нагруженных сеном, овсом и молоком для угощения гуигнгмов. Но вслед за тем этих животных оттесняют подальше, чтобы вид их не вызывал отвращения у собрания. Через каждые 4 года в весеннее равноденствие здесь происходит совет представителей всей нации. Местом собрания служит равнина, расположенная в 20 милях от дома моего хозяина. Совет продолжается 5-6 дней. На этом совете обсуждается положение в округах. Достаточно ли они снабжены сеном, овсом, коровами и еху? Если в одном из округов чего-нибудь не хватает, то совет доставляет туда все необходимое из других округов. Постановления об этом всегда принимаются единодушно. Глава 9. Одно из таких больших собраний происходило во время моего пребывания в стране, 3 месяца до моего отъезда. Мой хозяин участвовал в нем в качестве представителя от нашего округа. На этом собрании обсуждался очень важный вопрос. Этот вопрос уже не раз обсуждался на общих собраниях и был единственным, вызвавшим споры между гуигнгмами. По возвращении домой мой хозяин подробно рассказал мне обо всем, что там происходило. Речь шла о том, не следует ли стереть еху с лица земли. Один из участников собрания, считавший это безусловно необходимым, привел ряд веских доводов в защиту своего мнения. Он утверждал, что еху не только самые грязные, гнусные, безобразные животные на земле, но отличаются также крайним упрямством, непослушанием, злобой и мстительностью. «Всем известно, — сказал он, — что их надо держать под строгим надзором, иначе они станут сосать молоко у коров, принадлежащих гуигнгмам, ловить и пожирать их кошек, вытаптывать овес и траву и совершать 1000 других пакостей». Он напомнил собранию старинное предание о происхождении еху. Согласно этому преданию, в старые времена еху были совершенно неизвестны в стране. Но много лет тому назад на одной горе завелась пара этих животных. Откуда они взялись, никто не знает. Возникли ли они под влиянием солнечного тепла из гниющей тины и грязи или родились из ила и морской пены, до сих пор неизвестно. Эта пара начала размножаться, и ее потомство скоро стало так многочисленно, что наводнило и загадило всю страну. Для избавления от этого бедствия гуигнгмы устроили грандиозную облаву. Им удалось окружить все стадо этих тварей. Истребив взрослых, гуигнгмы забрали каждый по 2 детеныша, поместили их в хлевах и приучили таскать и возить тяжести. В этом предании есть, по-видимому, большая доля правды. Ненависть, которую питают к еху не только гуигнгмы, но и вообще все животные, так велика, что трудно допустить, чтобы они были илгниамши, коренными обитателями страны.

конечно, Еху вполне заслуживают эту ненависть. Но все же вражда к ним никогда не достигла бы таких размеров, если бы они всегда здесь обитали. Иначе они давно бы уже были истреблены. В заключении оратор заявил, что гуигнгмы поступили крайне неблагоразумно, задумав приручить Еху и оставив в пренебрежении ослов. Это красивые и нетребовательные животные, гораздо более смирные и добронравные, чем Еху. Правда, они уступают Еху в ловкости, но все же они достаточно сильны и выносливы, чтобы таскать тяжести. Крик их не очень приятен, но все же он гораздо лучше ужасного воя Еху. Мой хозяин, выступив после этого оратора, счел нужным дополнить его сообщение. Он не сомневался в достоверности предания, изложенного выступавшим здесь почтенным членом собрания, но утверждал, что двое Еху, впервые появившиеся в их стране, прибыли к ним из-за моря. Возможно, что они были покинуты товарищами и, высадившись на берег, укрылись в горах. Потомки их постепенно вырождались. В конце концов, они совсем одичали и утратили ту долю разума, которая была свойственна их прародителям и всем обитателям той страны, откуда они прибыли. В подкреплении своего мнения он сослался на то, что с некоторого времени у него живет один удивительный Еху. Он подразумевал меня. Большинство собрания, вероятно, слышало о нем, а многие даже видели. Тут хозяин рассказал, как он нашел меня. Он сообщил, что все мое тело покрыто искусственной оболочкой, состоящей из кожи и шерсти других животных, что я владею даром речи, и в совершенстве изучил язык гуигнгмов, что я изложил ему события, которые привели меня сюда, что он видел меня без покровов и нашел, что я вылитый Еху, только кожа моя побелее, волос меньше, да когти покороче. Он передал далее собранию, как я пытался убедить его, будто на моей родине и в других странах Еху являются господствующими разумными животными и держат гуигнгмов в рабстве. Он наблюдал у меня все качества Еху, хотя, без сомнения, значительно выше их благодаря доле разума, какой я обладаю. Впрочем, в этом отношении я настолько же уступаю гуигнгмам, насколько превосхожу местных Еху. Вот все, что мой хозяин нашел уместным сообщить мне о прениях в Большом Совете. Ему угодно было утаить некоторые подробности, касавшиеся лично меня. Вероятно, ему не хотелось огорчить меня. Во всяком случае, читатель скоро поймет, почему я считаю этот день началом всех последующих несчастий моей жизни. У гуигнгмов нет письменности, поэтому все их знания сохраняются путем предания. Но так как в жизни народа, миролюбивого от природы, склонного к добродетели, руководимого исключительно разумом и отрезанного от всякого общения с другими народами, происходит мало крупных событий, то его история легко удерживается в памяти. Я уже упоминал, что гуигнгмы не подвержены никаким болезням и поэтому не нуждаются во врачах. Впрочем, у них есть отличные лекарства, составленные из трав, которыми они лечат случайные ушибы и раны. Они ведут счет годам и месяцам по обращениям солнца и луны. Они достаточно хорошо знакомы с движением этих двух светил и понимают природу затмений. Это высшее достижение их астрономии. И нужно признать, что в поэзии они превосходят всех остальных смертных. Меткость их сравнений,
Подробность и точность их описаний действительно неподражаемы. Темой стихов служит обычно изображение дружбы или восхваление победителей на бегах и других состязаниях. Постройки их грубы и просты, но не лишены удобства и отлично приспособлены для защиты от зноя и стужи. У них растет одно дерево, которое, достигнув 40 лет, подгнивает у самого корня и рушится с первой бурей. Заострив совершенно прямой ствол этого дерева при помощи отточенного камня, употребление железа им неизвестно, гуигнгмы втыкают колья в землю на расстоянии 10 дюймов друг от друга и переплетают их овсяной соломой или прутьями. Крыша делается из соломы. Гуигнгмы пользуются углублением между бабкой и копытом передних ног так же, как мы пользуемся руками. При этом они проявляют такую ловкость, которая сначала показалась мне совершенно невероятной. Я видел, как белая кобыла из нашего дома вдела нитку в иголку. Иголку дал ей я, чтобы произвести опыт. Они доят коров, жнут овес и исполняют всю работу, которую мы делаем руками. При помощи твердого кремня они обтачивают другие камни и выделывают клинья, топоры и молотки. Орудиями, изготовленными из этих кремней, они косят сено и жнут овес, который растет здесь на полях, как трава. Еху привозят снопы с поля в телегах, а слуги молотят овес ногами в особых крытых помещениях. Зерно хранится в амбарах. Они выделывают грубую глиняную посуду и обжигают ее на солнце. Гуигнгмы живут обыкновенно до 70 или до 75 лет. За несколько недель до смерти они чувствуют постепенный упадок сил, но не испытывают никаких страданий. Друзья особенно часто навещают их в это время, так как им самим уже трудно выходить из дому. Однако за 10 дней до смерти, срок в определении которого они редко ошибаются, гуигнгмы делают прощальные визиты. Для этой цели им подают удобные сани, запряженные еху. Попрощавшись таким образом с друзьями, гуигнгм возвращается к себе и уже до самой смерти не покидает дома. Хоронят гуигнгмов в самых глухих и укромных местах, какие только можно найти. Друзья и родственники покойного не выражают при этом ни радости, ни горя. Да и сам умирающий не обнаруживает ни малейшего сожаления, покидая этот мир, словно он возвращается из гостей домой. Помню, как однажды мой хозяин пригласил к себе своего друга с семьей по одному важному делу. В назначенный день, уже поздно вечером, явилась только жена друга с двумя детьми. Она извинилась прежде всего за мужа, который, по ее словам, сегодня утром схнул их. Слово это очень выразительно на тамошнем языке, но нелегко поддается переводу. Буквально оно означает «возвратиться к своей праматери». Потом она извинилась и за себя, сказав, что муж умер утром, и она долго совещалась со слугами относительно того, где бы удобнее положить его тело. Я заметил, что она была такая же веселая, как и все остальные. Через 3 месяца и она умерла, словно отправляясь в далекую страну, где они решили провести остаток своей жизни. Не знаю, стоит ли упоминать, что в языке гуигнгмов нет слова для обозначения чего-нибудь злого и дурного, за исключением слов, у
указывающих на недостатки и уродливые черты Йеху. Поэтому, если им нужно отметить в разговоре что-нибудь не совсем приятное, то они пользуются словом «Йеху», присоединяя его к другим словам. Так, например, рассеянность или ленность слуги, поступок ребенка, камень, порезавший ногу, ненастную погоду и тому подобные вещи, они обозначают прибавлением к слову эпитета «Йеху», а именно «Гханам Йеху», «Гвнагольм Йеху», «Инлхман Двихлма Йеху». А плохо построенный дом называют «Инголмгнм Мроглиф Йеху». Я с большим удовольствием дал бы более подробное описание нравов и добродетелей этого замечательного народа, но в недалеком будущем я намереваюсь издать отдельную книгу, посвященную исключительно этому предмету. К ней я и отсылаю читателя. А теперь перехожу к изложению постигшей меня печальной катастрофы. Глава 10. Я устроил мое маленькое хозяйство по своему вкусу. Хозяин велел отделать для меня помещение по тамошнему образцу в 6 ярдах от дома. Стены и пол моей комнаты я обмазал глиной и покрыл камышовыми матами собственного изготовления. Я набрал дикой конопли и приготовил из ее волокон что-то вроде пряжи. Из этой пряжи я кое-как выткал чехол для матраца. На набивку матраца пошли перья птиц, пойманных мною в силки из волос Йеху. Сами птицы доставили мне очень недурное жаркое. При помощи гнедого лошака, выполнившего самую тяжелую часть работы, я соорудил себе 2 стула. Когда платье мое износилось, я шил себе новое из шкурок кроликов и других красивых зверьков приблизительно такой же величины, называемых нухнах. Из таких же шкурок я сделал очень сносные чулки. Мне удалось подбить к моим башмакам деревянные подошвы, а когда и сами башмаки развалились, я шил себе новые. В дуплах деревьев я часто находил мед, который разводил водой и ел со своим овсяным хлебом. Никто лучше меня не познал истинности 2 изречений. Природа довольствуется немногим, и нужда всему научит. Я наслаждался прекрасным здоровьем и полным душевным спокойствием. Мне нечего было бояться предательства или непостоянства друга и обид тайного или явного врага. Мне не приходилось прибегать к подкупу и лести, чтобы снискать милости великих мира или их фаворитов. Мне не нужно было ограждать себя от обмана и насилия. Здесь не было ни врачей, чтобы вредить моему телу, ни юристов, чтобы разорить меня, ни доносчиков, чтобы за плату возводить на меня ложные обвинения. Здесь не было зубоскалов, клеветников, карманных воров, взломщиков, стряпчих, болтунов, спорщиков, убийц, мошенников. Не было лидеров и членов политических партий и кружков. Не было тюрем, топоров, виселиц, плетей и позорного столба. Не было обманщиков-купцов и плутов-ремесленников. Не было чванства и тщеславия. Не было франтов, буянов, пьяниц. Не было назойливых, вздорных, крикливых, пустых приятелей. Не было негодяев, поднявшихся из грязи благодаря своим порокам, и благородных людей, брошенных в грязь за свои добродетели. Не было вельмож, судей, скрипачей и учителей танцев. Я имел честь быть допущенным к гуингнгмам. Когда у моего хозяина бывали гости,
Его милость любезно позволял мне присутствовать в комнате и слушать их беседу. И он, и гости часто задавали мне вопросы и снисходительно выслушивали мои ответы. Отправляясь в гости, хозяин нередко брал меня с собой. Я никогда не позволял себе вмешиваться в разговор и только отвечал на задаваемые мне вопросы. Но мне доставляло бесконечное наслаждение роль скромного слушателя при этих беседах, где говорилось только о деле, и мысли выражались в немногих полновесных словах, где собеседники не перебивали друг друга, не скучали, не горячились, не вступали в ожесточенные споры. Гуигнгамы полагают, что разговор в обществе следует прерывать краткими паузами. Я нахожу, что они вполне правы, ибо в эти минуты молчания у них рождались новые мысли, очень оживлявшие беседу. Обычными темами этих бесед была дружба, доброжелательство, порядок и благоустройство. Иногда какие-нибудь замечательные явления природы или предания старины. Очень часто говорили о сущности добродетели и законах разума или обсуждали постановления, которые следовало принять на ближайшем большом собрании. Нередко разговор касался поэзии. Мое присутствие также давало обильную пищу для разговоров. Мой хозяин рассказывал друзьям историю моей жизни и описывал мою родину. Выслушав его, они не слишком почтительно отзывались о человеческом роде. Поэтому мне не хочется приводить здесь их замечания. Позволю себе только заметить, что, к моему удивлению, его милость постиг природу Йеху всех стран гораздо лучше меня. Перечисляя все наши пороки и безрассудства, он указывал на такие, о каких я никогда не упоминал ему. Он догадывался о них, размышляя о том, на что оказались бы способны местные Йеху, если бы были наделены малой частицей разума. Не без оснований он полагал, что такое животное должно быть презренным и жалким. Я без всякого преувеличения могу сказать, все, что я знаю поистине полезного, почерпнуто мной из мудрых речей моего хозяина и из его бесед с друзьями. Если бы мне пришлось выбирать, я всегда предпочел бы быть скромным слушателем этих мудрецов, чем влиятельным оратором величайшего и мудрейшего парламента Европы. Я удивлялся силе, красоте и быстроте обитателей этой страны. Такое удивительное сочетание различных добродетелей, какое я наблюдал в этих благородных существах, наполняло меня глубочайшим к ним уважением. Сначала я, правда, не испытывал по отношению к ним того боязливого преклонения, которым проникнуты Йеху и все другие животные, но постепенно это чувство овладело мной. Благодаря постоянному общению с гуигнгамами и восторженному преклонению перед ними, я стал подражать их походке и телодвижениям. Постепенно это вошло у меня в привычку. Еще и теперь друзья часто без церемоний говорят мне, что я бегаю как лошадь. Я принимаю эти слова за лестный комплимент. Не стану также отрицать, что в разговоре я все еще подражаю интонациям и манерам гуигнгамов и без малейшей обиды выслушиваю насмешки друзей над этим. Итак, жизнь моя текла счастливо и спокойно, и я желал только одного — до конца дней остаться в этой прекрасной стране. Вдруг однажды утром хозяин позвал меня к себе намного раньше, чем обычно,
По его лицу я сразу заметил, что он несколько смущен и раздумывает, с чего начать разговор. После непродолжительного молчания он, наконец, решился и рассказал мне, что на последнем совете, когда обсуждался вопрос об Йеху, члены совета сочли за оскорбление своей породы, что он держит в своем доме Йеху и обращается с ним так, словно это Гуигнгм. Им известно, что он часто разговаривает со мной и, по-видимому, находит удовольствие в моем обществе. Такое поведение совершенно противно разуму и природе, поэтому собрание увещевает его либо обходиться со мной как с обыкновенным Йеху, либо приказать мне отплыть туда, откуда я прибыл. Но те из гуигнгмов, которые видели и говорили со мной, решительно отвергли первое положение. Они опасались, что, обладая некоторыми зачатками разума и прирожденной порочностью этих животных, я вполне способен сманить Йеху в лесистую горную часть страны и стаями приводить их ночью для нападения на домашний скот гуигнгмов. Мой хозяин добавил, что окрестные гуигнгмы ежедневно побуждают его привести в исполнение увещевание собрания, и он не может больше откладывать. Но сомневаясь, чтобы я был в силах доплыть до какой-нибудь другой страны, он хотел, чтобы я соорудил себе повозку для езды по морю, вроде тех, какие я ему описывал. В этой работе мне окажут помощь как его собственные слуги, так и слуги его соседей. В заключение хозяин сказал, что он лично готов держать меня у себя на службе всю мою жизнь, ибо он находит, что, стараясь подражать гуигнгмам, я излечился от многих дурных привычек и наклонностей, свойственных всем Йеху. Речь его милости повергла меня в полное отчаяние. Потрясение было так сильно, что я упал в обморок у ног хозяина. Так как гуигнгмы не подвержены таким слабостям, хозяин вообразил, что я умер. Он признался мне в этом, когда я пришел в себя. Я отвечал еле слышным голосом, что смерть была бы для меня счастьем. Конечно, я нисколько не осуждаю собрание за это увещание, но все же, как мне кажется, решение могло бы быть и менее суровым. До ближайшего материка или острова, вероятно, не менее 100 лиг. Многих материалов, необходимых для сооружения маленького судна, на котором я мог бы отправиться в путь, вовсе нет в этой стране. Поэтому я считаю это предприятие безнадежным и смотрю на себя, как на человека, обреченного на погибель. Впрочем, смерть является для меня желанным исходом. В самом деле, даже если допустить, что мне удастся спасти свою жизнь, как я могу примириться с мыслью проводить дни среди Йеху и снова впасть в свои старые пороки? Тем не менее, я преклоняюсь перед решением собрания, ибо убежден, что для него имеются веские и серьезные основания. Затем я поблагодарил хозяина за предложение оказать мне помощь в постройке лодки и сказал, что если возвращусь в Англию, то надеюсь принести большую пользу своим соотечественникам, восхваляя достославных гуигнгмов и выставляя их добродетели как образец для подражания человеческому роду. Его милость очень любезно ответил мне и предоставил 2 месяца на постройку лодки. Он приказал гнедому лошаку помогать мне в работе и исполнять мои распоряжения. Я знал, что гнедой — прекрасный работник и очень расположен ко мне. Прежде всего я отправился с ним на берег, где меня высадили мои матросы. Там я взошел на холм и принялся осматривать море.
Мне показалось, что на северо-востоке виднеется небольшой остров. Я вынул подзорную трубу и ясно различил его. По моим предположениям, он находился на расстоянии около 5 лиг. Но для Гнедова остров был просто синеватым облаком. Он не имел никакого понятия о существовании других стран и не мог различить отдаленные предметы на море с таким искусством, как мы, люди, давно свыкшиеся с этой стихией. Открыв остров, я вполне удовлетворился этим и решил избрать его первым пристанищем в моем изгнании. В дальнейшем я всецело полагался на волю судьбы. Я вернулся домой и, посоветовавшись с гнедым лошаком, отправился с ним в близлежащую рощу. Там я при помощи ножа, а он острым кремнем, очень искусно прикрепленным к деревянной рукоятке, нарезали много дубовых веток толщиной с обыкновенную палку и несколько более крупных. Я не буду утомлять читателя подробным описанием моих работ. Достаточно будет сказать, что в течение 6 недель с помощью гнедого лошака, выполнившего наиболее тяжелую работу, я соорудил нечто вроде индейской пироги, только гораздо более крупных размеров, и обтянул ее шкурами, крепко сшитыми одна с другой пеньковыми нитками моего собственного изготовления. Из того же материала я сделал и парус, но выбрал для него шкуры самых молодых животных, так как шкуры старых были слишком грубы и толсты. Я сделал также 4 весла, приготовил запас вареного мяса кроликов и домашней птицы и взял с собой 2 сосуда. Один, наполненный молоком, а другой — пресной водой. Я испытал свою пирогу в большом пруду подле дома моего хозяина и исправил обнаружившиеся в ней изъяны, замазав щели жиром. Затем я погрузил лодку на телегу, и под наблюдением гнедого лошака и еще одного слуги она очень осторожно была отвезена Еху на морской берег. Когда все было готово и наступил день отъезда, я простился с моим хозяином, его супругой и всем семейством. Глаза мои были полны слез, и сердце изнывало от горя. Но его милость, отчасти из любопытства, а может быть, из участия ко мне, если только я вправе сказать так, пожелал увидеть, как я поплыву в моей пироге, и предложил кое-кому из соседей сопровождать его. Около часа мне пришлось ждать прилива. Вскоре поднялся легкий попутный ветер. Заметив это, я решил тотчас же отправиться в путь и поспешил вторично проститься с хозяином. Я собирался пасть ниц, чтобы поцеловать его копыта, но он оказал мне честь, осторожно подняв его к моим губам. Мне известны нападки, которым я подвергся за упоминание этой подробности. Моим клеветникам угодно считать невероятным, чтобы столь знатная особа снизошла до оказания подобного благоволения такому ничтожному существу, как я. Мне памятна также наклонность некоторых путешественников хвастаться оказанными им необыкновенными милостями. Но если бы эти критики были больше знакомы с благородством и учтивостью гуигнгмов, они переменили бы свое мнение. Засвидетельствовав почтение остальным гуигнгмам, сопровождавшим его милость, я сел в пирогу и отчалил от берега. Глава 11. Я начал это отчаянное путешествие 15 февраля 1714 года в 9 часов утра.
Ветер был попутный. Тем не менее, сначала я шел на веслах. Но рассудив, что гребля скоро меня утомит, а ветер может измениться, я отважился поставить свой маленький парус. Таким образом, при содействии отлива, я шел, по моим предположениям, со скоростью 1,5 лиги в час. Мой хозяин и его друзья оставались на берегу, пока я почти совсем не скрылся из виду. До меня часто доносились возгласы гнедого лошака, он всегда любил меня. «Гну и ланиха, мэджах еху!» «Береги себя хорошенько, милый еху!» Я направился к тому острову, который еще раньше заметил в подзорную трубу с берега. И я надеялся, что там я смогу добывать средства к существованию собственным трудом. Я приходил в ужас от одной мысли возвратиться в общество еху и жить под их властью. Ибо в желанном мною уединении я мог, по крайней мере, размышлять о добродетелях неподражаемых гуигнгамов, не подвергаясь опасности снова погрязнуть в пороках моего племени. Читатель, вероятно, помнит мой рассказ о том, как матросы составили против меня заговор и заключили меня в капитанской каюте. Это заключение, как я уже упоминал, продолжалось несколько недель, причем я не знал, каким курсом шел корабль. Матросы, высадившие меня на берег, с клятвами искренними или притворными, уверяли меня, что они сами не знают, в какой части света мы находимся. Однако я считал, что мы крейсируем градусах в 10 к югу от мыса Доброй Надежды или под 45 градусами южной широты. Я заключил об этом на основании подслушанных мной толков матросов о намерении их капитана идти на Мадагаскар и о том, что мы находимся к юго-западу от этого острова. Хотя это были одни догадки, я все же решил держать курс на восток, надеясь достигнуть юго-западных берегов Новой Голландии. Возле этих берегов я рассчитывал найти и какой-нибудь подходящий для меня остров. Ветер все время был западный, и в 6 часов вечера, когда, по моим расчетам, мной было пройдено на восток по крайней мере 18 лиг, я заметил в полумиле от себя маленький островок. Это был голый утес с маленькой бухточкой, вымытой прибоем. Поставив в ней пирогу, я взобрался на утес и ясно различил на востоке землю, тянувшуюся с юга на север. Ночь я провел в пироге, а рано поутру снова отправился в путь и в 7 часов достиг юго-восточного берега Новой Голландии. Берег, где я высадился, был совершенно пустынным и необитаемым. Но так как со мной не было оружия, то я не решался углубиться внутрь материка. На берегу я нашел несколько ракушек и съел их сырыми. Я боялся развести огонь, чтобы не привлечь к себе внимание туземцев. 3 дня питался я устрицами и другими ракушками, желая сберечь подольше свой скудный запас провизии. К счастью, я нашел ручеек с пресной водой, которая сильно подкрепила меня. На 4-й день я рискнул пройти немножко дальше вглубь материка. Внезапно, в 500 ярдах от себя, я увидел на невысоком холме группу туземцев. Все они, мужчины, женщины и дети, были совершенно голы и сидели около костра. Один из них заметил меня и указал другим. 5 мужчин вскочили со своих мест и направились ко мне, оставив жены детей у костра. Я со всех ног пустился на утек к берегу, бросился в лодку и отчалил. Дикари, увидя, что я бегу, помчались за мной, и прежде чем я успел отъехать на достаточно далекое расстояние,
пустили мне вдогонку стрелу, которая глубоко вонзилась мне в левое колено. Я испугался, как бы стрела не оказалась отравленной. Как только я очутился за пределами досягаемости их стрел, день был очень тихий, я поспешил тщательно высосать рану, а затем кое-как перевязать ее. Я решительно не знал, что мне предпринять. Вернуться к месту первоначальной высадки я опасался, поэтому я взял курс на север, причем был вынужден идти на веслах. Осматриваясь кругом в поисках удобного места для высадки, я заметил на северо-северо-востоке парус, который с каждой минутой обрисовывался все яснее и яснее. Несколько времени я колебался, не зная, поджидать ли его или нет. Но в конце концов моя ненависть к породе Йеху восторжествовала над всеми другими соображениями. Повернув пирогу, я направился к югу и вошел в ту же бухточку, откуда отправился поутру. Я предпочитал отдаться в руки варваров, чем жить среди европейских Йеху. Я подвел свою пирогу к берегу, а сам спрятался за камнем у ручейка с пресной водой. Корабль подошел к этой бухточке на расстоянии полулиги и отправил к берегу шлюпку с бочками за пресной водой. По-видимому, на корабле хорошо знали это место. Я лежал между камнями и потому заметил шлюпку лишь тогда, когда она подошла к самому берегу, и было слишком поздно искать другого убежища. Высадившись на берег, матросы сразу заметили мою пирогу. Они внимательно осмотрели ее и без труда догадались, что хозяин ее находится где-нибудь поблизости. Четверо из них стали обшаривать каждую щелочку, каждый кустик и, наконец, нашли меня притаившимся за камнем. Некоторое время они с удивлением смотрели на мой странный и неуклюжий наряд. Кафтан из кроличьих шкурок, башмаки с деревянными подошвами и меховые чулки. Тем не менее, по этому наряду они заключили, что я не туземец, так как все туземцы ходили голыми. Один из матросов приказал мне по-португальски встать и спросил меня, кто я. Я отлично его понял, так как знаю этот язык, и, поднявшись на ноги, сказал, что я несчастный Йеху, изгнанный из страны гуигнгмов, и умоляю позволить мне удалиться. Матросы были удивлены, услышав, что я говорю по-португальски. По цвету моего лица они признали во мне европейца, но они не могли понять, что я разумел под словами «Йеху» и «гуигнгмы». В то же время моя странная манера говорить, напоминавшая конское ржание, вызывала у них смех. Дрожа от страха и ненависти, я снова стал просить позволения удалиться, тихонько отступая по направлению к моей пироге. Но они удержали меня, пожелав узнать, из какой страны я родом и откуда прибыл сюда. Я ответил им, что я родом из Англии, которую покинула лет 5 тому назад, когда их страна и моя были в мире между собой. Поэтому я надеюсь, что они не будут обращаться со мной как с врагом, тем более, что я не хочу им никакого зла. Я просто бедный Йеху и ищу какого-нибудь пустынного места, где бы провести остаток моей жизни. Когда они заговорили, мне показалось, что я никогда не слышал и не видел ничего более противоестественного. Это было для меня так же чудовищно, как если бы в Англии заговорила собака или корова, или в стране гуигнгмов Йеху. Почтенные португальцы были не менее поражены моим странным костюмом и необычной манерой говорить, хотя прекрасно меня понимали. Они были со мной очень любезны
и заявили, что их капитан, наверное, отвезет меня в Лиссабон, откуда я могу вернуться к себе на родину. Двое матросов решили отправиться обратно на корабль, уведомить капитана о том, что они видели, и получить его распоряжение. Меня же предупредили, что если я не дам им торжественного обещания не убегать, они удержат меня силой. Я счел за лучшее согласиться с их предложением. Им очень хотелось узнать мои приключения, но я проявил большую сдержанность. Тогда они решили, что несчастья повредили мой рассудок. Через 2 часа шлюпка, которая ушла, нагруженная бочками с пресной водой, вернулась с приказанием капитана доставить меня на борт. Я упал на колени и умолял оставить меня на свободе. Но все было напрасно. Матросы связали меня и бросили в лодку, откуда я был перенесен на корабль и доставлен в каюту капитана. Капитана звали Педро де Мендес. Это был очень учтивый и благородный человек. Он попросил меня дать какие-нибудь сведения о себе, поручился, что со мной будут обращаться на корабле, как с ним самим, и наговорил мне кучу любезностей, так что я был поражен, встретив такую обходительность у Еху. Однако я оставался молчаливым и угрюмым, и чуть не упал в обморок от одного только запаха этого капитана и его матросов. Наконец я попросил, чтобы мне принесли чего-нибудь поесть из запасов, находившихся в моей пироге. Но капитан приказал подать мне цыпленка и отличного вина и распорядился, чтобы мне приготовили постель в очень чистой каюте. Я не захотел раздеваться и лег в постель, как был. Через 30 минут, когда, по моим предположениям, экипаж обедал, я украдкой выскользнул из своей каюты и, пробравшись к борту корабля, намеревался броситься в море и спастись вплавь, лишь бы только не оставаться среди Еху. Но один из матросов помешал мне и доложил о моем покушении капитану, который велел закрыть меня в моей каюте. После обеда Дон Педро пришел ко мне и пожелал узнать причины, побудившие меня решиться на такой отчаянный поступок. Он уверил меня, что его единственное желание — оказать мне всяческие услуги, какие в его силах. Он говорил так трогательно и убедительно, что мало-помалу я согласился обращаться с ним как с животным, наделенным малой крупицей разума. В немногих словах я рассказал ему о своем путешествии, о бунте экипажа на моем корабле, о стране, куда меня высадили бунтовщики, и о моем 3-летнем пребывании в ней. Капитан принял мой рассказ за бред или галлюцинацию, что меня крайне оскорбило. Я совсем отучился от лжи, свойственной всем Еху, и позабыл об их всегдашней склонности относиться недоверчиво к словам себе подобных. Я спросил его, разве у него на родине существует обычай говорить то, чего нет? Я уверил его, что я почти забыл значение слова «ложь», и что, проживи я в Гуигнгмии хотя бы 1000 лет, я никогда бы не услышал там лжи даже от самого последнего слуги. Впрочем, мне совершенно безразлично, верит он мне или нет. Однако в благодарность за его любезность я готов отнестись снисходительно к его природной порочности и отвечать на все вопросы и возражения, какие ему угодно будет сделать мне. Капитан, человек умный, после множества попыток уличить меня в противоречии, составил себе лучшее мнение о моей правдивости. Но он заявил, что раз я питаю такую глубокую привязанность к истине,
то должен дать ему честное слово не покушаться больше на свою жизнь во время этого путешествия, иначе он будет держать меня под замком до самого Лиссабона. Я дал требуемое им обещание, но заявил при этом, что готов претерпеть самые тяжкие бедствия, лишь бы только не возвращаться в общество Йеху. Во время нашего путешествия не произошло ничего замечательного. В благодарность капитану я иногда уступал его настоятельным просьбам и соглашался посидеть с ним, стараясь не обнаруживать своей неприязни к людям. Все же она часто прорывалась у меня, но капитан делал вид, что ничего не замечает. Большую часть дня я проводил в своей каюте, чтобы не встречаться ни с кем из матросов. Капитан не раз уговаривал меня снять мое дикарское одеяние. Он предлагал мне свой лучший костюм, но я решительно отказывался от всего, не желая покрыть себя вещью, прикасавшейся к телу Йеху. Я попросил у него только две чистые рубашки. Они были хорошо выстираны и не могли особенно сильно замарать меня. Я менял их каждый день и стирал собственноручно. Мы прибыли в Лиссабон 15 ноября 1715 года. Перед высадкой на берег капитан накинул мне на плечи свой плащ, чтобы вокруг меня не собралась уличная толпа. Он провел меня к своему дому и по настойчивой моей просьбе поместил в самом верхнем этаже, в комнате, выходящей окнами во двор. Капитан уговорил меня заказать себе новое платье, но я ни за что не соглашался, чтобы портной снял с меня мерку. Так как Дон Педро был почти одного со мной роста, то платья, сшитые для него, были мне как раз в пору. Он снабдил меня также другими необходимыми для меня вещами. Все эти вещи были совершенно новые, и все же я проветривал их целые сутки, прежде чем надеть на себя. Капитан не был женат и держал только трех слуг. Он запретил им прислуживать нам за столом. Вообще его обращение со мной было таким предупредительным. Он проявлял столько подлинной человечности и понимания, что я постепенно примирился с его обществом. Наконец, ему удалось уговорить меня выглянуть в окно, выходившее в сад позади дома. Потом я начал выходить в другую комнату. Как-то раз я выглянул из окна на улицу, но сейчас же в испуге отшатнулся. Через неделю капитан убедил меня сойти вниз, посидеть у входных дверей. Страх мой постепенно уменьшался, но ненависть и презрение к людям как будто возрастали. Наконец я набрался храбрости выйти с капитаном на улицу. Через 10 дней после моего приезда Дон Педро, которому я рассказал кое-что о своей семье и домашних делах, заявил мне, что мой долг — вернуться на родину и жить дома с женой и детьми. Он сказал, что в порту стоит готовый к отплытию английский корабль и выразил готовность снабдить меня всем необходимым для путешествия. Было бы скучно повторять его доводы и мои возражения. Он говорил, что совершенно невозможно найти такой пустынный остров, о каком я мечтал, но в собственном доме я могу делать, что хочу, и жить полным затворником. В конце концов, я покорился, находя, что ничего лучшего мне не остается. Я покинул Лиссабон 24 ноября на английском коммерческом корабле. Но кто был его хозяин, я так и не спросил. Дон Педро проводил меня на корабль и дал в долг 20 фунтов. На прощание он любезно обнял меня, что было для меня очень неприятно. В пути я не разговаривал ни с капитаном, ни с матросами,
и, сказавшись больным, сидел у себя в каюте. 5 декабря 1715 года около 9 часов утра мы бросили якорь в Дауни, и в 3 часа пополудни я благополучно прибыл к себе домой в Редриф. Жена и дети встретили меня с большим удивлением и радостью. Они давно считали меня погибшим, но я должен откровенно сознаться, что при виде их я почувствовал только ненависть, отвращение и презрение. Как только я вошел в дом, жена заключила меня в объятия и поцеловала. От этого прикосновения я упал в обморок, продолжавшийся больше часу. Когда я пишу эти строки, прошло уже 5 лет со времени моего возвращения в Англию. В течение первого года я не мог выносить вида моей жены и детей, но и до сих пор они не смеют прикасаться к моему хлебу или пить из моей чашки. До сих пор я не могу позволить им брать меня за руку. Первые же свободные деньги я истратил на покупку 2 жеребцов, которых держу в прекрасной конюшне. После них моим наибольшим любимцем является конюх, так как от него приятно пахнет конюшней. Лошади достаточно хорошо понимают меня. Я разговариваю с ними, по крайней мере, 4 часа ежедневно. Они не знают, что такое узда или седло, очень привязаны ко мне и дружны между собой. Глава 12. Итак, любезный читатель, я дал тебе правдивое описание моих путешествий, продолжавшихся 16 лет и свыше 7 месяцев. В этом описании я заботился не столько о прекрасах, сколько об истине. Может быть, подобно другим путешественникам, я мог бы удивить тебя странными и невероятными рассказами, но я предпочел излагать самым простым слогом только одни факты. Моя цель — сообщить тебе много новых сведений, а совсем не позабавить тебя. Нам, путешественникам в далекие страны, редко посещаемые англичанами или другими европейцами, нетрудно сочинить описание диковинных животных, морских и сухопутных. Между тем, главная цель путешественника – просвещать людей, воспитывать в них добродетель, совершенствовать их ум при помощи хороших и дурных примеров в жизни чужих стран. От всей души я желал бы издания закона, который обязывал бы каждого путешественника перед получением им разрешения на опубликование своих путешествий давать перед лордом Верховным канцлером клятву, что все, что он собирается печатать, безусловная истина. В юности я с огромным наслаждением прочел немало путешествий, но, объехав с тех пор почти весь земной шар, я на основании собственных наблюдений убедился, сколько нелепых басен содержится в этих книгах, и проникся величайшим отвращением к такого рода чтению. Я отлично знаю, что сочинения, не требующие ни таланта, ни знаний и никаких вообще дарований, кроме хорошей памяти или аккуратного ведения дневника, не могут особенно прославить их автора. Весьма вероятно также, что путешественники, которые посетят впоследствии страны, описанные в этом сочинении, обнаружив мои ошибки и сделав много новых открытий, оттеснят меня на второй план и сами займут мое место, так что мир позабудет, что был когда-то такой писатель. Если бы я писал ради славы, это доставило бы мне большое огорчение. Но так как моей единственной заботой является общественное благо –
то у меня нет никаких оснований испытывать разочарование. Ответив таким образом на единственный упрек, который можно сделать мне как путешественнику, я окончательно прощаюсь со всеми моими любезными читателями,

Дитя. Много-много лет тому назад, моя любимая, у слона не было хобота. Только черноватый толстый нос величиной с сапог. Правда, слон мог поворачивать его из стороны в сторону, но не поднимал им никаких вещей. В это же время жил на свете очень молодой слон, слон-дитя. Он был страшно любопытен, а потому вечно всем задавал различные вопросы. Жил он в Африке, и никто в этой обширной стране не мог насытить его любопытство. Однажды он спросил своего рослого дядю страуса, почему самые лучшие перья растут у него на хвосте. А страус вместо ответа ударил его своей сильной лапой. Свою высокую тетю-жирафу слоненок спросил, откуда появились пятна на ее шкуре. И тетка-слоненка легнула его своим твердым-притвердым копытом. И все-таки молодой слон продолжал быть любопытным. Толстую гиппопотамиху он спросил, почему у нее такие красные глаза? Она же ударила его своей толстой-притолстой ногой. Тогда он спросил своего волосатого дядю бабуина, почему у дынь дынный вкус? И волосатый дядя бабуин шлепнул его своей волосатой-приволосатой лапой. А все-таки слоника переполняло ненасытное любопытство. Он расспрашивал обо всем, что видел, слышал, чуял, осязал или обонял. И все дяди и тети слона-ребенка только толкали да били его. В одно прекрасное утро, во время приближения равноденствия, любопытный слон-дитя задал новый вопрос. Он спросил, что подают крокодилу на обед? И все сказали «тсс» громким и опасливым шепотом, потом начали колотить его, и долгое время все колотили да колотили. Наконец, когда наказание окончилось, слон-дитя увидел птицу Кола-Кола. Она сидела в середине тернового куста, который как бы говорил «Погоди, погоди». И слоник сказал «Мой отец бил меня, моя мать била меня, мои тетки и дяди меня колотили, и все за то, что я так ненасытно любопытен. А мне все-таки хочется знать, что крокодил ест за обедом?» Кола-кола птица печально вскрикнула и сказала: «Пойди к берегам большой серовато-зеленой тихой реки Лимпопо, окаймленной деревьями, от которых заболевают лихорадкой, и тогда узнаешь». На следующее же утро, когда от равноденствия не осталось и следа, любопытный слон-дитя, взяв 100 фунтов бананов, маленьких, коротких и желтых, 1000 фунтов стеблей сахарного тростника, длинных, лиловых, 17 дынь, зеленых, хрупких, сказал всем своим дорогим родственникам: «Прощайте, я иду к серо-зеленой болотистой реке Лимпопо, затененный деревьями, от которых веет лихорадкой, и увижу, чем обедает крокодил». Все родственники поколотили его просто так, на счастье, и колотили долго, хотя он очень вежливо просил их перестать. Наконец слоненок ушел. Ему было немного жарко,

0: Но он этому не удивлялся. Ел дыни и бросал корки. Ведь поднять-то их с земли он не мог. Шел он от города Грегома до Кимберлея, от Кимберлея до области Кама, от области же Кама направился на север и на запад и все время ел дыни. Наконец лон-дитя пришел к берегу большой серо-зеленой болотистой реки Лимпопо, затененной деревьями, от которых веет лихорадкой. Здесь все было так, как сказала птица Кола-Кола. «Теперь, моя любимая, ты должна узнать и понять, что до этой самой недели, до этого самого дня, часа, даже до последней минутки любопытный слоник-дитя никогда не видывал крокодила и даже не знал, каков он на вид». Оттого-то ему и было так любопытно взглянуть на это создание. Прежде всего он увидел двухцветного питона скал. Эта огромная змея лежала, окружив своими кольцами камень. «Извините за беспокойство», — очень вежливо сказал слон-дитя. «Но, пожалуйста, ответьте мне, не видели ли вы где-нибудь в окрестностях что-нибудь вроде крокодила?»
1: «Видел ли я крокодила?» — ответил двухцветный питон скал голосом презрительным и злобным. «Ну, что ты еще спросишь?» «Извините, — продолжал дитя-слон, — но не можете ли вы любезно сказать мне, что он кушает за обедом?» Двухцветный питон скал быстро развернулся и ударил слоника своим чешуйчатым, похожим на бич, хвостом.
2: «Что за странность? — сказал слон-дитя. — Мой отец и моя мать, мой дядя и тетя, уже не говоря о моей другой тете, гипопотамихе, и моем другом дяде, бабуине, били меня и легали за мое ненасытное любопытство, а теперь, кажется, опять начинается то же самое».
0: Он очень вежливо простился с двухцветным питоном скал, помог ему обвить телом скалу и ушел. Слонику стало жарко, но он не чувствовал усталости. Ел дыни и бросал корки, так как не мог их подымать с земли. И вот слон-дитя наступил на что-то, как ему показалось, на бревно, лежавшее на самом берегу большой серо-зеленой болотистой реки Лимпопо, обросшей деревьями, от которых веет лихорадкой. «А это и был крокодил, моя любимая. И крокодил этот подмигнул одним глазком».
2: «Извините меня, — очень вежливо сказал слон-дитя, — но не видели ли вы где-нибудь поблизости крокодила?»
1: Крокодил подмигнул другим глазом, приподняв из ила свой хвост.
0: Слон-дитя вежливо шагнул назад. Ему не хотелось, чтобы его били.
2: «Подойди-ка сюда, малыш, — сказал крокодил. — Почему ты это спрашиваешь?»
0: «Прошу извинения, — очень вежливо ответил слон-дитя. — Но мой отец бил меня, моя мать меня била. Словом, меня били все, не говоря уже о моем рослом дядюшке-страусе и о моей высокой тетушке-жирафе,
1: которые жестоко легаются, не упоминая также о моей толстой тетке Гиппопотамихе и о моем волосатом дяде Бабуине, и включая двухцветного питона скал с его чешуйчатым, похожим на бич, хвостом, который бьет больнее всех остальных. Итак, если вам не очень этого хочется, прошу вас, не стегать меня хвостом.
2: «Поди сюда, малыш», — протянул крокодил. «Дело в том, что я крокодил. И чтобы доказать, что он говорит правду, крокодил заплакал крокодиловыми слезами». Слон-дитя перестал дышать от удивления. Потом, задыхаясь, опустился на берегу на колени и сказал: «Именно вас я искал все эти долгие-долгие дни. Не согласитесь ли вы сказать, что вы кушаете за обедом? Подойди поближе, малыш», — сказал крокодил. «И я шепну тебе это на ушко». Слон-дитя пододвинул свою голову к зубастой пасти крокодила, и крокодил схватил слоненка за его короткий нос, который до той самой недели, до того дня, часа и до той минуты был не больше сапога, хотя и гораздо полезней всякой обуви.
1: «Кажется, — сказал крокодил, — он сказал это сквозь зубы, — кажется, сегодня я начну обед со слоненка».
0: Услышав это, моя любимая, слоник почувствовал досаду и сказал в нос:
3: «Пусти, мне больно».
0: В эту минуту двухцветный питон скал опустился с берега и сказал:
1: «Мой юный друг, если ты сейчас же не потянешь свой нос изо всех сил, я полагаю, твой новый знакомый, покрытый патентованной кожей, — он подразумевал крокодил, — утащит тебя в глубину этого прозрачного потока раньше, чем ты успеешь проговорить Джек Робинзон». Именно таким образом всегда говорят двухцветные питоны скал.
0: Слон-дитя послушался питона скал. Он присел на задние ножки и стал дергать свой нос из пасти крокодила. Он все дергал да дергал его, и нос слоненка начал вытягиваться. Крокодил же возился и бил по воде своим большим хвостом, так что она пенилась. В то же время он тащил слоника за нос. Но слоненка продолжал вытягиваться. Слоник расставил все свои четыре ножки и не переставал дергать свой нос из пасти крокодила. И его нос становился все длиннее и длиннее. Крокодил же водил по воде своим хвостом, как веслом, и все тянул да тянул слоника за нос. И каждый раз, как только он дернет за этот носик, тот сделается длиннее. Слонику было ужасно больно. Вдруг слон-дитя почувствовал, что его ноги скользят. Он так и поехал на них по дну. Наконец, говоря в нос, который теперь вытянулся почти на 5 футов, слоненок выговорил:
3: «С меня довольно».
1: Двухцветный питон скал спустился в воду, обвил задние ноги слоненка как бы 2 петлями каната и сказал: «Неблагоразумный и неопытный путешественник, с этой минуты мы с серьезно посвятим себя важному делу. Постараемся тянуть твой нос изо всех сил, так как сдается мне, что этот самодвижущийся военный корабль с броней на верхней палубе, этими словами, моя любимая, он обозначил крокодила, будет мешать твоим дальнейшим движениям. Все двухцветные питоны скал всегда говорят в таких запутанных выражениях. Двухцветный питон тянул слоника. Слон-дитя тянул свой нос. Крокодил тоже тянул его. Но слон-дитя и двухцветный питон скал тянули сильнее, чем крокодил. И тот, наконец, выпустил нос слона-ребенка. При этом вода так плеснула, что этот плеск можно было услышать по всей длине реки Лимпопо, вверх и вниз по течению. В то же время слон-дитя внезапно сел, вернее, шлепнулся в воду, но перед этим сказал питону:
4: «Благодарю».
1: Затем он позаботился о своем бедном носе, за который его так долго дергали, завернул его в свежие банановые листья и опустил в воду большой серо-зеленой тихой реки Лимпопо. «Зачем ты это делаешь?» — спросил его двухцветный питон скал.
4: «Прошу прощения», — ответил слон-дитя. «Но мой нос совсем потерял свою форму, и я жду, чтобы он сморщился и уменьшился».
1: «Долго же тебе придется ждать», — сказал двухцветный питон скал. «А все-таки замечу, что многие не понимают своих выгод». 3 дня слон-дитя сидел и ждал, чтобы его нос уменьшился. Но этот нос не делался короче. Кроме того, ему приходилось жестоко косить глазами. «Моя любимая, ты поймешь, что крокодил вытянул нос слоника в самый настоящий хобот, вроде тех, какие ты увидишь теперь у всех слонов». На 3-й день прилетела муха Цеце и укусила слоника в плечо. Слоник же, сам не понимая, что он делает, поднял свой хобот и его концом убил муху.
4: «Выгода номер 1», — сказал двухцветный питон скал. «Ты не мог бы этого сделать своим носом-коротышкой? Ну, теперь попробуй поесть».
1: Еще не успев подумать, что он делает, слон-дитя протянул свой хобот, сорвал большой пучок травы, поколотил эти зеленые стебли о свои передние ноги, чтобы сбросить с них пыль, и, наконец, засунул их себе в рот.
4: «Выгода номер 2», — сказал двухцветный питон скал. «Ты не мог бы сделать этого своим носом-коротышкой? А как тебе кажется, не слишком ли печет солнце?»
1: «Да», — согласился слон-дитя, еще не успев подумать, что он делает, зачерпнул из серо-зеленой болотистой реки Лимпопо ила и намазал им свою голову. Из ила получилась прохладная илистая шляпа. Вода с нее текла за ушами слона-ребенка.
4: «Выгода номер 3», — сказал двухцветный питон скал. «Ты не мог бы сделать этого своим прежним носом-коротышкой?»
1: «Ну а что ты скажешь насчет клатушек?» — которыми тебя угощали, опять начнется прежнее?»
2: «Прошу извинения», — сказал слон-дитя. «Мне совсем не хочется этого».
1: «Неприятно ли будет тебе поколотить кого-нибудь?» — спросил слоника двухцветный питон скал.
2: «Мне очень хотелось бы этого», — ответил слон-дитя.
1: «Хорошо», — проговорил двухцветный питон скал. «Ты увидишь, что твой новый нос окажется полезным, когда ты вздумаешь поколотить им кого-либо».
2: «Благодарю», — сказал слон-дитя. «Я это запомню, а теперь пойду домой к моим дорогим родственникам и посмотрю, что будет дальше».
1: Слон-дитя действительно пошел к себе домой через Африку. Он помахивал и крутил своим хоботом. Когда ему хотелось поесть плодов с деревьев, он доставал их с высоких ветвей. Ему не приходилось, как прежде, ждать, чтобы плоды эти падали на землю. Когда ему хотелось травы, он рвал ее с земли, и ему не нужно было опускаться на колени, как он делал это в прежнее время. Когда его кусали мухи, он срывал с дерева ветку и превращал ее в опахало. Когда солнце жгло ему голову, он делал себе новую, прохладную, влажную шляпу из ила или глины. Когда ему делалось скучно, он пел, вернее, трубил через свой хобот, и эта песня звучала громче, чем музыка нескольких духовых оркестров. Он умышленно сделал крюк, чтобы повидаться с толстой гиппопотамихой, она не была в родстве с ним, и сильно отколотил ее хоботом, чтобы посмотреть, правду ли сказал двухцветный питон скал. Весь остаток времени он подбирал с земли дынные корки, которые побросал по дороге к Лимпопо. Он делал это потому, что был очень опрятным животным из рода толстокожих. В один темный вечер слон-дитя вернулся к своим дорогим родственникам, свернул свой хобот в кольцо и сказал:
3: «Как вы поживаете?»
1: Все они были очень рады повидаться с ним и тотчас же сказали: «Подойди-ка поближе, мы отшлепаем тебя за твое неутолимое любопытство».
2: «Ба», — сказал слон-дитя, — «я не думаю, чтобы кто-нибудь из вас умел драться. Вот я умею колотить, и сейчас научу вас этому».
1: Тут он выпрямил свой хобот, ударил двоих из своих милых родственников, да так сильно, что они полетели кувырком. «Чудеса!» — сказали они. «Где ты выучился такой штуке? И скажи на милость, что ты сделал со своим носом?»
2: «Крокодил устроил мне новый нос. И это случилось на берегу большой серо-зеленой болотистой реки Лимпопо», — ответил слон-дитя. «Я его спросил, что у него бывает на обед, а он за это вытянул мой нос».
1: «Какое безобразие!» — заметил бабуин, волосатый дядя слоненка.
2: «Некрасив-то он некрасив», — сказал слон-дитя, — «но очень удобен».
1: И говоря это, слоненок обхватил хоботом одну ногу своего волосатого дядюшки, поднял его и посадил в осиное гнездо. После этого слоненок долго колотил всех своих дорогих родственников. Колотил до тех пор,
4: пока им не стало очень жарко. Они были до нельзя удивлены. Слоненок подергал своего высокого дядю страуса за его хвостовые перья, поймал свою рослую тетушку-жирафу за ее заднюю ногу и протащил ее через колючий терновый куст. Когда его толстая тетка гипопотамиха, покушав, отдыхала в воде, он приставил свой хобот к самому ее уху, крикнул ей 2-3 слова, в то же время пустив несколько пузырьков через воду. Но ни в это время, ни позже, никогда никому не позволял обидеть птицу Кола-Кола. Наконец, все милые родственники слоненка начали так волноваться, что один за другим побежали к берегам большой серо-зеленой болотистой реки Лимпопо, затененной деревьями, от которых веет лихорадкой. Каждый из них хотел получить новый нос от крокодила. Когда они вернулись домой, они уже не колотили друг друга. Дядюшки и тетушки не трогали также и слоненка. «С этого дня, моя любимая, у всех слонов, которых ты увидишь, и у всех, которых не увидишь, есть предлинные хоботы, совершенно такие, какой появился у любопытного слоненка».
5: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.

0: царстве, в некотором государстве, жили-добыли старик со старухой. И был у них сын Мартын. Всю жизнь свою занимался старик охотою, тем и сам кормился, и семью кормил. Пришло время, заболел старик и помер. Остался Мартынка с матерью. Потужили они, поплакали, да делать-то нечего. Пожились неделю и поели весь хлеб, что в запасе был.
1: Больше нечего есть, сынок.
2: Что ж будем делать, матушка?
1: Ну вот отец оставил в кубышке 200 рублей. Бери 100 рублей и поезжай в город.
2: А где я лошадь возьму?
1: Попроси у соседей. Да смотри, купи только хлеба. Авось как-нибудь зиму проведем, а весной станем работу искать.
2: Ну ладно, поеду, матушка.
0: Мартынка выпросил у соседей телегу с лошадью и поехал.

0: Едет он, едет, приезжает в город.
1: Ну что ж, смотри, что делает. Дедушка, что случилось?
2: Что за шум? Что случилось?
3: Бей его, не жалей!
1: Он украл завтрак!
4: Не вырвешься, получай!
2: Подождите, братцы! Подождите! Ну за что вы бедного пса так немилостиво бьете?
4: Да как же его не бить-то?
1: Он украл мой завтрак!
4: Человек голодный остался!
3: Бей его!
2: Подождите! Братцы! Не бейте его! Лучше продайте мне!
4: Ну, пожалуй, купи!
5: Ну, давай! Ну,
4: давай 100 рублей!
2: А вот, берите!
0: Мартынка отдал сотню и взял собаку с собой. Пес начал к нему ластиться, хвостом так и вертит. Понимает, значит, кто его от смерти спас.

0: Вот приезжает Мартынка домой.
1: Здравствуй, матушка, я вернулся.
2: Что купил, сынок?
1: Купил себе первое счастье.
2: Что ты завираешься? Какое там счастье?
1: А вот он, Журка.
3: Ой, а больше ничего не купил?
1: Коли бы деньги остались, матушка, может, и купил бы. Только вся сотня на собак пошла.
3: Какой же ты непутевый, Мартынка. Нам самим нечего есть. Нынче последняя поскребушка по закромам собрала, да лепешку спекла. А завтра и того не будет.
1: Ну что ж делать, мать? Ну погибал пес-то.
3: Ну ладно, добрый ты у меня. Вот тебе еще 100 рублей, последний. Поезжай-ка, сынок, снова в город, да купи хлеба, а за даром денег не бросай.
1: Ладно, матушка. Журка, идем со мной.

0: Приехал Мартынка в город, стал ходить по улицам да присматриваться. И попался ему на глаза злой мальчишка. Поймал тот мальчишка кота, зацепил веревкой за шею и давай тащить на реку.
1: Постой! Куда Ваську тащишь?
2: Хочу его утопить, проклятого!
1: Да за что?
2: Со стола пирог стянул!
1: Во беда, пирог стянул! Не топи его! Лучше продай мне!
2: Пожалуй, купи. Давай 100 рублей.
0: Мартынка не стал долго раздумывать. Полез за пазуху, вытащил деньги и отдал мальчику. А кота посадил в мешок и повез домой.

0: А дома его опять матушка встречает.
1: Что купил, сынок?
2: Да вот, матушка, кота Ваську.
1: Мяу. Ой, а больше ничего не купил, Мартынка?
2: Да коли б деньги остались, может, и купил бы еще что-нибудь.
1: Ну что за сын непутевый? Знать тебя не хочу.
2: Матушка.
1: Ступай из дому вон. Ищи себе хлеба по чужим людям. Может, хлебнешь горе, поумнеешь. А коль поумнеешь, возвращайся.
2: Пойдем, Васька.
0: Пошел Мартынка в соседнее село искать работы. Идет дорогою, а следом за ним Журка и Васька бегут. Навстречу барин.
2: Здравствуй, барин.
3: Здравствуй, молодец. Куда, Свет, идешь?
2: Иду в батраки наниматься.
3: Тихо, ступай ко мне. Только я беру с условием.
2: А какое условие?
3: Кто у меня прослужит 3 года, того не обижу. А 3 года платы не будет.
2: Согласен.
0: Без устали работал Мартынка 3 лета и 3 зимы на барина. Но вот подошел срок расплаты.
3: Мартынка!
2: Я тут, хозяин.
3: Иди получай за службу. Вот 2 полных мешка. Какой хочешь, что ты бери.
2: А что в мешках-то, барин?
3: В одном мешке серебро, а в другом песок.
4: Чудно. Думается мне, что эта штука неспроста приготовлена.
3: Ну что ты задумался, Мартынка?
2: Ничего, ничего, я так.
4: Любой человек взял бы серебро, а мне кажется, что надо брать песок.
3: Ну, решил?
4: Пусть лучше мои труды пропадут даром, а уж я попытаю. Возьму песок, посмотрю, что из того будет.
3: Ну, не тяни.
2: Я, барин, выбираю себе мешок с мелким песочком.
3: Ну, Свет, твоя добрая воля. Бери, коль серебром брезгуешь.
2: Спасибо, хозяин. До свидания.
3: В добрый путь.
0: Мартынка взвалил мешок на спину и пошел искать другого места. Шел-шел и забрел в темный дремучий лес. Среди леса поляна, на поляне огонь горит. В огне девица сидит, да такая красавица, что ни вздумать, ни взгадать, только в сказке сказать.
2: Это я, Мартын, вдовий сын.
5: Избавь меня, Мартын, от гибели.
2: А что делать-то?
5: Засыпь пламя песком, за который ты 3 года служил.
2: Сейчас сделаю, красавица. И впрямь, чем таскать с собой такую тяжесть, лучше человеку пособить. Невелико богатство, песок. Этого добра везде много. Вот так. Готово.
5: Спасибо тебе, Мартын.
2: Да не за что. Ну, прощай.
5: Постой. Я тебя должна отблагодарить. Иди теперь за 3 9 земель, в 3 10 государства, в подземельное царство. Там мой батюшка царствует. Как придешь к нему во двор, будет он давать тебе много злата и серебра и самоцветных камней. Ты ничего не бери, а проси у него с мизинного перста колечко.
2: Колечко? Обыкновенное колечко?
5: То кольцо непростое. Если перекинуть его с руки на руку, тотчас 12 молодцов явятся, и что им не будет приказано, все за единую ночь сделают.
2: Спасибо тебе, красавица!
0: Мартын сделал все так, как научила красная девица, и стал обладателем волшебного кольца. Только никому нельзя было про кольцо сказать, иначе беда может быть.

0: Близко ли, далеко ли, скоро ли, коротко ли, пустился Мартын в обратный путь. Разыскал свою мать-старуху, и стали они жить, поживать без всякой нужды и печали. Вскоре захотелось Мартынке жениться.
1: Ступай, мать, к королю.
2: Это еще зачем?
1: Высватай за меня прекрасную королевну.
2: Сынок, рубил бы ты дерево по себе, лучше бы вышло.
1: Прошу тебя, матушка.
2: Ну зачем я к королю пойду? Знамое дело, он осердится. И меня, и тебя велит казнить.
1: Да ничего, матушка, небось, коли я посылаю, знаю. Смело иди, без ответа домой не ворочайся.
0: Собралась мать и поплелась в королевский дворец.
3: Стой, старая!
4: Куда идешь?
3: Прямо на парадную лестницу пошла, а?
4: Да по ней только генералы ходят.
2: Никуда не уйду. Я пришла к королю с добрым делом. Хочу высватать его дочь королевну за моего сына.
3: И слышите, что надумала?
5: За сына королевскую дочь.
4: Что за шум?
6: Ваше величество, вот старушка к вам пришла. Сладу с ней нету.
4: Впустите, входи, входи, добрая женщина. Что тебе нужно?
2: Да вот, пришла к твоей милости. Не гневайся только. У меня сын Мартынка, у тебя дочь прекрасная королевна. Не отдашь ли ее замуж за моего Мартынку? То-то пара будет.
4: Ты что, аль с ума сошла?
2: Никак нет, ваше величество. Извольте дать ответ.
4: Ладно, слушай мое условие. Пусть твой Мартынка за единые сутки построит богатейший дворец, и чтоб от того дворца до королевского был сделан хрустальный мост, а по обеим сторонам росли бы деревья с золотыми и серебряными яблоками, а на тех деревьях пели бы разные птицы. Да еще пусть выстроит собор пятиглавый, где свадьбу справлять. Если сын сделает все это, то можно и королевну за него отдавать. А если не сделает, пусть пеняет на себя. Не помилую.
2: О, горе! Что ж теперь будет? Пойду скажу сыну.
4: Иди, иди.
0: И отправилась мать домой в слезах.

0: Мартын! Мартын, где ты?
1: Да я здесь, Машка. Какой ответ ты принесла?
0: Сказывал я тебе, сынок, не затевай лишнего. А ты все свое. Пропали теперь наши головушки. Завтра нас казнят.
1: Да полно, матушка. А вот живы будем. Ну, рассказывай.
0: Да.
1: Рассказывай.

0: Ровно в полночь встал Мартын с постели, вышел на широкий двор, перекинул кольцо с руки на руку. Вдруг 12 молодцов, словно из земли выросли, все на одно лицо, волос в волос, голос в голос.
1: Что угодно, что надо?
2: А вот что! Постройте-ка мне к свету на этом месте богатейший дворец, и чтобы от моего дворца до королевского был хрустальный мост. По обеим сторонам моста росли бы деревья с золотыми и серебряными яблоками. На тех деревьях пели бы разные птицы, да еще выстроите пятиглавый собор. Было бы где свадьбу справлять.
1: Будет сделано!

0: Наутро Мартынка проснулся не в простой избе, а в знатных роскошных покоях. Вышел на крыльцо, видит, все сделали молодцы, как велел.
1: И царь увидел дворец и собор. Велел он королевне к свадьбе готовиться.
0: Женился Мартын на королевне, а король наградил зятя большим чином и задал пир на весь мир. Только королевне совсем не по сердцу, что она вышла замуж не за царевича, не за королевича, а за простого мужика. Задумала она его сосвету жить, и для этого решила она вызнать, в чем сила Мартынки. Ласково так разговаривает с ним.
2: Ну скажи, Мартынка, как ты построил за сутки богатейший дворец да мост хрустальный?
3: Да не могу сказать, но нельзя.
2: Ну как это нельзя? Ну как? Жена я тебе или нет?
3: Да жена, но сказать не могу.
2: Ну, миленький, хороший, скажи, никому не поведаю твою тайну. Только мы с тобой будем знать.
3: Ну, ладно, слушай. Есть у меня волшебное колечко. Если его перекинуть с руки на руку, явится 12 молодцов и сделают все, что захочешь.
2: Ладно, теперь я с тобой разделаюсь.
0: Только заснул Мартынка крепким сном, королевна хватит его за руку, сняла с мизинного пальца колечко, перекинула его с руки на руку, и тотчас явились 12 молодцов.
4: Что угодно, прелестная королевна?
2: Чтобы к утру не было здесь ни дворца, ни собора, ни моста хрустального, а стояла бы по-прежнему старая избушка. Пусть мой муж в бедности остается, а меня унесите за 3-9 земель в 30-е царство, в мышиное государство. От одного стыда не хочу здесь жить.
4: Рады стараться, все будет исполнено.
0: Подхватила королевну ветром и унесло в мышиное царство. Утром проснулся король. Нет ни дворца, ни моста хрустального, ни собора пятиглавого, ни королевны. А стоит старая избушка, в которой живет Мартынка с матерью, с Журкой и с Васькой. Король рассердился. Зачем погубил Мартынка королевну? Посадил он его в высокий каменный столб и велел не давать ему ни есть, ни пить, чтобы помер с голоду. Сидит Мартынка в заточении. Плохо ему. Узнала про то собака Журка. Прибежала в избушку.
5: Васька! Вставай! Наш хозяин сидит в заточении. Помнишь, как он нас освободил? Теперь мы должны спасти его.
6: Бегу!

0: Где столб?
1: Вот он! Ты можешь взобраться?
0: Мяу, могу. Вот, вот тут окошечко. Здравствуй, хозяин. Жив ли?
2: Ох, еле жив.
0: Постой, не тужи. Мы тебя спасем. Что надо сделать?
2: Колечко бы волшебное вернуть. А оно находится в мышином государстве.
0: Мы пойдем туда.
3: И отправились друзья в путь-дорогу. Близко ли, далеко ли, скоро ли, коротко приходят они к Синему морю.
1: Я надеюсь переплыть на ту сторону. А ты как думаешь?
0: Мяу. Я плавать не мастак. Сейчас потону.
1: Ну, садись ко мне на спину.
0: Мяу. Хорошо.
1: Вот и переплыли. Это уже мышиное государство.
0: Ой, вкусно пахнет.
1: Видишь, идет мышиный царь.
4: Господин кот, не губи моих мышей. Лучше скажи, что тебе надобно. Я все сделаю.
0: Говори ты, Журка.
4: Говори, Журка, говори.
1: Стоит в твоем государстве дворец, а в том дворце живет прекрасная королевна. Унесла она у нашего хозяина волшебное колечко. Достань нам его!
4: Сейчас пошлю за ним самого маленького мышонка. Царевна держит кольцо во рту, мышонок пощекочет в носу у королевны. Она чихнет, и колечко выскочит.
3: Через несколько минут колечко было уже у наших друзей Журки и Васьки. Кот взял кольцо в рот, и пустились они в обратный путь. Вот дошли до Синего моря, Васька вскочил Журке на спину, уцепился лапами как можно крепче, а Журка в воду, и поплыли через море. Плывут час, другой. Вдруг, откуда ни возьмись, черный ворон. Пристал он к Ваське и долбит его в голову. Бедный кот терпел, да потом как вцепился в него зубами и уронил кольцо в Синее море. Вот выплыли они на берег.
0: Прости меня, Журка, я кольцо в море уронил.
1: Вот ты, олух, вот ты, злодей. Ну, с чем мы теперь к хозяину явимся? Сейчас же полезай в воду. Или кольцо добудь, или сам пропадай.
0: Ну и что в том прибыли, коли я пропаду? Ну, лучше давай придумаем, как кольцо добыть. Давай станем охотиться за раками. А вось они нам помогут.
1: Ладно, давай.
0: Ой, смотри. Вылезает какой-то рак.
5: О, всемогущие богатыри, не губите наше царство. Что вам угодно, скажите.
1: Мы уронили в море кольцо.
0: Разыщи его.
1: Разыщи и доставь нам, а то разорим твое царство.
5: Я знаю, где находится кольцо. Когда оно упало в Синее море, его подхватила рыба Белужина и хранит его у себя. Ждите меня наверху. Я сейчас. Сейчас.
1: Подождем. Может, быть,

0: вот и он.
1: Берите, сильномогучие богатыри, свое кольцо. Вот оно.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. Теперь пойдем к хозяину.
2: Скорее.
3: Прибежали Журка и Васька к столбу. Васька быстро вскочил в окошко.
0: Жив ли хозяин?
4: Жив. Здравствуй, Васенька. Я уж думал, вы не воротитесь.
0: Возьми свое чудодейственное кольцо.
4: Вот радость. Спасибо, мои дорогие. Вы мои верные друзья.
2: Друзья?
0: Мы всегда твои друзья.
4: Ну-ка, перекину кольцо с руки на руку.
1: Что угодно? Что надобно?
4: Вот что, молодцы. Поставьте для меня и матушки новую избу, а столб разбейте и меня освободите.
1: Будет исполнено!
0: Хозяин, а почему ты дворцов не хочешь строить?
2: А почему не вернешь королевну?
4: Не нужно мне ни дворцов, ни мостов хрустальных, ни злой королевны. Будем все вместе жить. Есть хата, есть земля, есть хлеб.
2: Хорошо с тобой.
0: Хорошо.
3: И стали жить, поживать Мартынка, его старушка-мать, собака Журка и кот Васька. Вскоре Мартынка женился на сироте из соседней деревни. Родились у них дети, но это уже новая сказка. А наша сказка кончилась, мой маленький друг.
5: Радио «Сказка ФМ». «Колобок». Русская народная сказка. Жили-были старик со старухой. Вот и говорит старик старухе:
6: «Поди-ка, старуха, по коробу поскреби, по сусеку помети, не наскребешь ли муки на колобок?»
5: Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела и наскребла муки горсти две. Замесила муку на сметане, состряпала колобок и жарила в масле, и на окошко студить положила. Колобок полежал-полежал, взял да и покатился. С окна на лавку, с лавки на пол, по полу к двери, прыг через порог, да в сени. Из сеней на крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота, дальше и дальше. Катится колобок по дороге, навстречу ему заяц.
7: «Колобок, колобок, я тебя съем!»
8: «Не ешь меня, заяц, я тебе песенку спою! Я колобок, колобок, я по коробу скребен, по сусеку метен, на сметане мешон, да в масле прижен, на окошке стужен. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, от тебя, заяц, подавно уйду!»
5: И покатился по дороге, только заяц его и видел. Катится колобок, навстречу ему волк.
9: «Колобок, колобок, я тебя съем!»
8: «Не ешь меня, серый волк, я тебе песенку спою! Я колобок, колобок, я по коробу скребен, по сусеку метен, на сметане мешон, да в масле прижен, на окошке стужен! Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, от тебя, волк, подавно уйду!»
5: И покатился по дороге, только волк его и видел. Катится колобок, навстречу ему медведь.
10: «Колобок, колобок, я тебя съем!»
8: «Где тебе, косолапому, съесть меня? Я колобок, колобок, я по коробу скребен, по сусекам метен, на сметане мешон, да в масле прижен, на окошке стужен. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, я от волка ушел, от тебя, медведь, подавно уйду!»
5: И опять покатился, только только медведь его и видел. Катится Колобок. Навстречу ему лиса.
11: Колобок, Колобок, куда катишься?
2: Качусь по дорожке.
11: Колобок, Колобок, спой-ка мне песенку.
5: Колобок и запел.
2: Я Колобок, Колобок, я по коробу скребен, по сусеку метен, на сметане мешон, да в масле прижен, на окошке стужен. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, я от волка ушел, от медведя ушел, от тебя, лисы, нехитро уйти.
5: А лиса говорит.
11: Ах, песенка хороша, да слышу я плохо. Колобок, Колобок, сядь ко мне на носок, да спой еще разок погромче.
5: Колобок вскочил лисе на нос и запел погромче ту же песенку. А лиса опять ему.
11: Колобок, Колобок, сядь ко мне на язычок, да пропой в последний разок.
5: Колобок прыг лисе на язык, а лиса его...

как было написано первое письмо. Очень-очень давно на свете жил первобытный человек. Жил он в простой пещере, не носил почти никакой одежды, не умел ни читать, ни писать, да ему совсем и не хотелось учиться читать или писать. Человек этот не чувствовал себя

0: что значит «женщина, которая задает много вопросов». Мы же с тобой, моя любимая, будем звать ее Тышумай. Это короче. Их маленькую дочку звали Тефимай Металумай, что значит «маленькая особа с дурными манерами, которую следует отшлепать». Но мы с тобой будем ее звать просто Тефи. Тегумай очень любил свою дочку. Тышумай тоже очень ее любила. И Тефи редко шлепали, хотя иногда следовало шлепать побольше. Все они были очень счастливы. Едва Тефи научилась бегать, она стала повсюду ходить со своим отцом, Тегумаем. Иногда они долго не возвращались в пещеру и приходили домой, только когда они начинали хотеть есть. Тогда Тышумай говорила: «Откуда это вы пришли такие грязные? Право, мой Тегумай, ты не лучше моей Тефи». «Ну, теперь слушай повнимательнее». Как-то раз Тегумай Бабсулай пошел через бобровое болото к реке Вагаи. Он хотел наловить острогой карпов на обед. С ним пошла и Тефи. Острога Тегумая была деревянная, на ее конце сидели зубы акулы. Еще до того, как ему удалось поймать хоть одну рыбу, он так сильно ударил острогой в речное дно, что она сломалась. Тегумай и Тефи были очень-очень далеко от дома и, понятно, принесли с собой в маленьком мешке завтрак. Запасных же острог Тегумай не захватил. «Вот так наловил рыбы», — сказал Тегумай. «Теперь мне половину дня придется провозиться с починкой сломанной остроги».
1: «Дома осталось твое большое черное копье», — сказала Тефи. «Хочешь, я сбегаю к нам в пещеру и попрошу маму дать мне его?»
0: «Это слишком далеко. Твои маленькие толстые ноженьки устанут», — сказал Тегумай. «Кроме того, ты, пожалуй, упадешь в болото и утонешь. Попробуем обойтись и так». Он сел на землю, вынул из-за пояса маленький кожаный мешок, в котором лежало все необходимое для починки: жилы северных оленей, полоски кожи, куски пчелиного воска, смола, и принялся за починку остроги. Тефи тоже села на землю и болтала ножками в воде. Подперев подбородок рукой, она сильно задумалась. Подумав же, сказала:
1: «Знаешь, папа, ужасно неудобно, что мы с тобой не умеем писать. Если бы мы писали, мы могли бы послать письмо про новую острогу».
0: «Тефи», — заметил Тегумай, — «сколько раз говорил я тебе, что следует говорить прилично. Нехорошо говорить «ужасно». Но это правда было бы хорошо, если бы мы могли написать домой». Как раз в это время на берегу реки показался чужой человек. Он принадлежал к жившему далеко племени по названию Тевара и не понял, о чем говорили Тегумай с дочерью. Он остановился на берегу и улыбнулся маленькой Тефи, потому что у него самого дома была дочка. Между тем Тегумай вынул сверток оленьих жил из кожаного мешочка и стал чинить свою острогу.
1: «Слушай», — сказала Тефи чужому человеку, «знаешь ты, где живет моя мамочка?»
0: ответил человек, «ведь ты ж знаешь, что он был из племени Тевара». «Какой глупый!» — сказала Тефи

0: качнула ножкой. Ей было досадно, потому что она видела, как целая стая крупных карпов идет вверх по течению реки, а ее отец не может поймать их своей острогой. «Не надоедай взрослым», — сказал Тагумай. Он был так занят починкой остроги, что даже не повернулся. «Да я не надоедаю», — сказала Тэфи. «Я только хочу, чтобы он исполнил мое желание, а он не понимает». «В таком случае не надоедай мне», — сказал Тагумай и продолжал дергать и вытягивать олени сухожилия, забирая в рот их концы. Чужой человек сел на траву, и Тэфи ему показала, что делал ее отец. Человек из племени Тевара подумал: «Какой удивительный ребенок! Она топнула на меня ногой, а теперь строит мне гримасы. Вероятно, она дочь этого благородного вождя, который так важен, что не обращает на меня внимания». И он особенно вежливо улыбнулся им обоим. «Теперь, — сказала Тэфи, — поди к моей маме. Твои ноги длиннее моих, и ты не упадешь в бобровое болото. Хочу я также, чтобы ты попросил у нее другую папину острогу, большую, с черной рукояткой. Она висит над нашим очагом». Чужой человек из племени Тевара подумал: «Это очень странная маленькая девочка. Она размахивает руками и кричит мне что-то совершенно непонятное. Между тем, если я не исполню ее желание, важный вождь, человек, который сидит спиной ко мне, пожалуй, рассердится». Подумав это, Тевара поднялся с земли, сорвал с березы большой кусок коры и подал его Тэфи. «Он сделал это, моя любимая, с целью показать, что его сердце бело, как береста, и что у него нет злых намерений». Тэфи же неправильно поняла его. «А, вижу, — сказала она, — ты хочешь знать адрес моей мамы. Правда, я не могу писать, но я умею рисовать картинки, если у меня есть в руках что-нибудь острое. Пожалуйста, дай мне на время акулий зуб с твоего ожерелья». Тевара ничего не сказал. Тогда Тэфи протянула свою маленькую ручку и дернула зависевшее на его шее прекрасное ожерелье из бисера, жемчуга и зубов акулы. Чужой человек, помнишь, Тевара, подумал: «Какой удивительный ребенок! Акулий зуб в моем ожерелье — зуб волшебный, и мне всегда говорили, что тот, кто без моего позволения дотронется до него, немедленно распухнет или лопнет. Между тем, эта маленькая девочка не раздувается и не лопается. А важный вождь, человек, который занимается своим делом и еще не обратил на меня внимания, кажется, совсем не боится, что она раздуется, улетит или лопнет. Буду-ка я еще вежливее». И он дал Тэфи зуб акулы. Она тотчас легла на свой животик, задрав ножки, как это делают некоторые знакомые мне девочки на полу гостиной, когда они рисуют свои тетрадки. «Теперь я нарисую тебе несколько прихорошеньких картинок», — сказала Тэфи. «Смотри через мое плечо, только не толкай меня. Прежде всего, я нарисую, как мой папа ловит рыбу. Видишь, он вышел не очень похож, но мама его узнает, потому что я нарисовала его сломанную острогу. Теперь нарисую другую острогу, ту, которая ему нужна. Острогу с черной рукояткой. У меня получилось, что она засела в спине папы, но это только потому, что акулий зуб скользнул, а кусок бересты недостаточно велик. Мне хочется, чтобы ты принес ее сюда. Я нарисую себя, и мама увидит, что я объясняю тебе, что именно нужно сделать. Мои волосы не торчат вверх, как вышло на картинке, но иначе я не могла нарисовать их. Вот и ты готов. Ты мне кажешься очень красивым, но я не могу сделать тебя хорошеньким на картинке. Не обижайся же. Ты не обиделся? Чужой человек Тевара улыбнулся. Он подумал, вероятно, где-то должна произойти огромная битва. И этот странный ребенок, который взял волшебный зуб акулы, но не раздувается и не лопается, просит меня позвать народ на помощь великому вождю. Он, конечно, великий вождь. Не то без сомнения заметил бы меня. «Смотри», — сказала Тефи, продолжая усиленно нацарапывать рисунки. «Вот я нарисовала тебя и вложила в твою руку ту острогу, которая нужна папе. Я сделала это, чтобы ты не забыл моей просьбы. Теперь я покажу тебе, как отыскать место, где живет моя мама. Ты пойдешь все прямо и прямо до двух деревьев. Видишь? Вот эти деревья. Потом ты поднимешься на холм и спустишься с него. Видишь? Вот и холм. После холма ты увидишь болото, полное бобров. Я не нарисовала бобров целиком. Это для меня слишком трудно. Я нацарапала их круглые головы. Впрочем, перебираясь через болото, ты только и увидишь их головы. Смотри, не упади в топь. Наша пещера сразу за болотом. По-настоящему она не так высока, как горы, но я не умею рисовать очень маленькие вещи. Около нее моя мама. Она очень красива. Она самая красивая мамочка в мире. Но не обидится, когда увидит, что я нарисовала ее безобразной. Напротив, она останется довольна, что я могу рисовать. Вот здесь острога, которая нужна папе. Я нарисовала ее подле входа в пещеру, чтобы ты не забыл о ней. По-настоящему-то она внутри пещеры, но ты покажи картинку моей маме, и она даст тебе острогу. Я нарисовала у мамы поднятые руки, так как знаю, что она обрадуется, когда ты придешь. Ну, разве это не отличная картинка? И хорошо ли ты понял все, или лучше еще раз объяснить тебе, что значат мои рисунки? Чужой человек, он был из племени Тевара, посмотрел на картинку и несколько раз кивнул головой. Себе он сказал: «Если я не созову всего племени на помощь этому великому вождю, его убьют враги, которые бегут к нему со всех сторон с копьями в руках. Теперь я понимаю, почему великий вождь делает вид, будто не замечает меня. Он боится, что враги, которые прячутся в кустах, увидят, как он дает мне какое-то поручение. Поэтому он и повернулся ко мне спиной и приказал умной и удивительной маленькой девочке нарисовать страшную картину, которая показывает все его затруднения. Я пойду и приведу к нему на помощь его племя». Тевара даже не спросил у Тефи, куда надо идти. Он просто, быстро как ветер, кинулся в чащу, унося с собой бересту. Тефи села на землю. Она была довольна. «Что ты там делала, Тефи?» — спросил Тегумай. Он уже починил свою острогу и размахивал ею в воздухе.
1: «Я кое-что придумала, папа», — ответила Тэффи. «Если ты не будешь меня расспрашивать, ты скоро сам все узнаешь и очень удивишься». «Ты не можешь себе представить, до чего удивишься ты. Обещай мне, что ты обрадуешься».
0: «Отлично», — ответил Тагумай и пошел ловить рыбу острогой. Чужой человек, ведь ты знаешь, он был из племени Тевара, быстро бежал с картинкой на бересте, бежал, пока случайно не увидел Тешумай Тевиндрой подле входа в ее пещеру. Она разговаривала с другими первобытными женщинами, которые пришли к ней, чтобы покушать ее первобытный завтрак. Тэффи была очень похожа на свою мать. Главное, лоб маленькой девочки и глаза были совсем такие же, как у Тешумай. Поэтому Тевара вежливо улыбнулся матери Тэффи и передал ей исчерченный кусочек березовой коры. Он бежал быстро и потому задыхался. Шипы колючих кустарников исцарапали его ноги, и он все-таки старался быть вежливым. Как только Тешумай взглянула на рисунок дочери, она громко вскрикнула и кинулась на человека из племени Тевара. Другие первобытные дамы сбили его с ног, и все шесть уселись на нем рядом. Тешумай стала дергать его за волосы. «Я вижу так же ясно, как длинный нос этого человека», — сказала мать Тэффи, «что он исколол копьями моего бедного Тагумая и напугал мою бедную Тэффи до того, что ее волосики стали дыбом на голове. Больше того, он принес мне ужасный рисунок, чтобы показать, каким образом он сделал свое злое дело. Смотрите!» Тешумай Тевиндрой показала картину шести первобытным дамам, которые терпеливо сидели на лежащем человеке из племени Тевара. «Смотрите, вот мой Тагумай», — говорила она. «Видите, его рука сломана, вот копье, торчащее из его спины. Рядом с ним человек, который готовится бросить другое копье в Тагумая. Вот еще человек, он бросает из пещеры копье, а вот тут целая шайка людей». Она показала на головы бобров, которые нарисовала Тэффи, действительно похожие на человеческие головы. «Вся эта шайка бежит за Тагумаем. Разве это не ужасно?»
2: «Ужасно!» — сказали подруги Тешумай Тевиндрой и стали покрывать волосы Тевара грязью, что очень его удивило. Потом они принялись бить в большой священный барабан своего племени и таким образом созвали всех вождей племени Тагумая — со всеми их помощниками, помощниками помощников и другими начальниками, а также с ангикоками, бонзами, людьми джу-джу, варлоками и тому подобными важными особами. Это собрание решило отрубить голову незнакомому человеку, но сначала заставить его отвести их вниз по течению реки и показать, куда он спрятал бедную маленькую Тэффи. На этот раз чужой человек, хотя он и был из племени Тевара, рассердился. Ил и глина засохли в его волосах, женщины катали его взад и вперед по острым валунам, долго сидели на нем, колотили и толкали его так, что ему стало трудно дышать. И хотя он не понимал ни слова из их языка, однако догадывался, что первобытные дамы называли его не очень любезными именами. Тем не менее, он не говорил ни слова, пока не собралось племя Тагумая. После же этого отвел всех к берегу реки Вагаи. Они увидели Тефи, которая плела длинные гирлянды из ромашек, и Тегумая, снимавшего со своей подчиненной остроги очень маленького карпа.
1: «Быстро же ты пришел», — сказала Тефи. «Только зачем ты привел с собой так много народа?» «Это мой сюрприз, папа. Ты удивлен?»
2: «Очень», — сказал Тегумай. «Только теперь сегодняшняя рыбная ловля пропала. Зачем сюда пришло наше огромное, милое, доброе, чистое, красивое, спокойное племя Тефи?» Действительно, пришло все племя. Впереди шагали Тешумай Тевиндрой и другие женщины. Они крепко держали незнакомца, волосы которого были покрыты грязью. За женщинами шел главный вождь, вице-вождь, вождь-депутат, вождь-помощник, вооруженные с ног до головы начальники и их заместители. Все со своими отрядами. За ними двигались простые люди, по старшинству, начиная с владельцев 4 пещер, по одной на каждое время года. Затем владельцы собственных оленьих упряжек, лососьих заводей и кончая простолюдинами, имевшими право владеть половиной медвежьей шкуры. Наконец, рабы, державшие под мышками кости. Все кричали, бранились и распугали рыбу на 20 миль вокруг. Тегумай поблагодарил их в очень красноречивой первобытной речи. Тешумай Тевиндрой подбежала к Тефи, долго целовала ее и прижимала к своей груди. Главный же вождь племени Тегумая схватил его за перья, торчавшие у него в волосах, и резко встряхнул его. «Объясни! Объясни! Объясни!» — прокричало племя. «Что это?» — сказал Тегумай. «Отпусти мои перья! Неужели человек не может сломать свою острогу для карпов без того, чтобы на него не накинулось все племя? Как вы любите вмешиваться в чужие дела? Кажется, вы все-таки не принесли черные остроги моего папы», — сказала Тефи. «И что это вы делаете с моим милым незнакомцем?» Они действительно вскакивали на Тевару подвое, потрое, по 10 за раз и били его ногами так, что он начал отчаянно вращать глазами. Хватая ртом воздух, бедняга мог только указать на Тефи. «Где злые люди, которые ранили тебя копьями?» — спросила Тешумай Тевиндрой. «Здесь не было злых людей», — сказал Тегумай. «За целое утро ко мне подошел только бедный малый, которого вы стараетесь задушить. Не сошло ли ты с ума, о племя Тегумая? Он пришел к нам с ужасной картинкой», — сказал главный вождь. «На коре был нарисован ты, а в тебе сидело несколько копий».
3: «Да, может быть, я должна объяснить, что эту картинку он получил от меня», — сказала Тефи. Ей было очень неловко.
1: «Ты!» — закричало племя Тегумая. «Ты, маленькая, дурно воспитанная особа, которую следует отшлепать! Ты!»
2: «Тефи, дорогая моя, кажется, мы попали в некоторое затруднение», — сказал ей Тегумай и обнял ее. А потому она сразу перестала бояться.
1: «Объясни! Объясни! Объясни!» — закричал главный вождь племени Тегумая и запрыгал на одной ноге.
3: Я хотела, чтобы чужой человек сходил в нашу пещеру за папиной черной острогой, а потому нарисовала картинку», — сказала Тэффи. «Я не говорила о множестве копий. Я думала только об одной остроге и нарисовала ее 3 раза, чтобы он не ошибся. Я не виновата, что вышло, будто копье засело в голове папы. Просто на бересте было слишком мало места. А эти штучки, которые мама называет злыми людьми, — бобры. Я нарисовала их, чтобы показать ему дорогу через бобровое болото. Нацарапала я также маму около входа в пещеру. Я хотела показать на рисунке, что мама весела и довольна, ведь к ней пошел милый чужой человек. А теперь я считаю, что все мы самые глупые люди в мире. Он очень милый и красивый человек. Ну скажите, зачем это вы намазали его волосы илом и глиной? Вымойте его». Долгое время никто не говорил. Наконец, главный вождь засмеялся. Засмеялся и чужой человек, Тывара. Тегумай же расхохотался так, что повалился на траву. Засмеялось и все племя, и смех делался все громче и сильнее. Не смеялись только Тышумай Тевендрой и все остальные первобытные дамы. Они очень вежливо обошлись со своими мужьями. Каждая по нескольку раз сказала своему супругу «идиот». Наконец, главный вождь племени закричал: «О, маленькая особа с дурными манерами, которую следует отшлепать! Ты напала на великое изобретение!» «Я этого не хотела. Мне нужна была только острога с черной рукояткой», — ответила Тэффи. «Все равно это великое изобретение. И когда-нибудь люди назовут его умением писать. Теперь же это только картинки. Картинки не всегда правильно понимаются. Но наступит время, о ребенок Тегумая, когда мы будем делать буквы. Сделаем ровно 33 буквы. Тогда мы будем читать так же хорошо, как писать, и таким образом говорить именно то, что желаем сказать, никого не вводя в заблуждение. Первобытные дамы, вымойте волосы чужого человека».
4: «Мне это очень приятно», — сказала Тэффи. «Но хотя вы принесли решительно все копья племени Тегумая, вы забыли захватить с собой острогу с черной рукояткой».
3: Тут главный вождь покричал, попел немного и сказал: «Дорогая Тэффи, когда в следующий раз тебе вздумается начертить письмо-картинку, ты лучше поручи отнести свой рисунок кому-нибудь, кто умеет говорить на нашем языке. Мне это все безразлично, так как я главный вождь, но, как ты сама можешь видеть, вышло нехорошо для остального племени Тегумая. Да и чужестранец был сильно удивлен». После этого племя Тегумая приняло чужого человека, настоящего Тывара из области Тывара, в свое племя за то, что он был истый джентльмен и не скандалил по поводу глины, которой женщины намазали его волосы. Но с того дня до нынешнего времени я считаю, что это вина Тэффи. Очень немногие маленькие девочки любили или любят учиться читать и писать. Чаще всего им больше нравится рисовать картинки,
4: или играть со своими папами. Совсем-совсем как Тэффи.

0: Ты друг, добрый вечер. Сегодня расскажу тебе сказку Виталия Бьянки «Заяц, косач, медведь и весна». Послушай. Прилетела красавица весна на лебединых крыльях. И вот стало шумно в лесу, снег кружится, бегут, журчат ручьи, льдинки в них позванивают, в ветвях ветер насвистывает, и птицы щебечут, поют, заливаются, ни днем, ни ночью покою не знают.
1: А Дед Мороз недалеко ушел, он все слышит. Ха, то ли дело, думает, при мне было. Тишина в лесу,
0: только деревья покряхтывают.
1: Поди, всем надоел весенний тагам. Будут рады теперь, коли вернусь.
0: Пробрался ночью в лес, схоронился под темной елью. Вот зорька занялась и слышит, Дед Мороз бежит по лесу, заяц притоптывает, в голос кричит.
1: Плохо пришлось зайке, думает Дед Мороз. Снег-то, почитай, весь сошел, земля серая, а он беленький, всяк его видит, ловит.
0: Совсем ополоумил косой со страху. Глядь, выскочил заяц на тропочку, только он уж не белый, а серый заяц. За ним товарищи такие же серые. Зайцы кричат, притоптывают, один через другого скачут.
1: Дед Мороз и рукава развел. Что такое весна делает? Заяц товарищей со всего леса созвал, верещит, чехарду затеял, совсем страх потерял.
0: Проскакали мимо веселые зайцы. Зорька ярче, и видит, Дед Мороз сидит на лугу у опушки, косач тетерев, черный, как уголь. А вот кому беда пришла, думает Дед Мороз, ведь он у меня под снегом ночевал. Теперь снегу нет, а лес еще голый стоит. Негде косачу спрятаться, покой найти, ни на земле, ни на дереве. А косач и не думает прятаться. К нему тетерочки на опушку слетаются, а он-то перед ними красуется, звонким голосом бормочет: чувши, чувши, красны брови хороши, хвост косиц подниму, круты крылья разверну. К нему товарищи на луг слетаются, а он их задирает: чувшу, чувшу, выходите на левшу, я вам перья причешу. Подпрыгнул, сшиблись, только пух летит. О, что весна делает-то, Мороз думает. Мирная птица в драчку полезла, а покой забыла. Разгорелся день. Улетели тетерева слуга. Идет по лесу медведь тощий.
1: Хе-хе-хе-хе-хе, каково тебе, косолапый, думает Дед Мороз. Небось, плачешь по берлоге своей. Спал бы да спал в ней, и голода бы не знал.
0: А медведь остановился, когтями из земли какие-то корешки выкопал, жует, похрюкивает от удовольствия. Видать, сладкие на вкус корешки-то.
1: Дед Мороз пятерней под шапку полез. Что ты скажешь? И этот весне рад. Никто по мне не тужит. Пойти спросить у нее, чем она всех с ума свела.
0: вылез из-под ели, пошел по лесу весну разыскивать. А красавица весна сама ему навстречу идет, вся в цветах разноцветных, вся в солнечном золоте, говорит ему свирельным голосом: «Что, старый, на пляски да песни наши пришел поглядеть? Или напугать кого задумал?»
2: «Напугаешь их, — кряхтит Дед Мороз, — заяц и тот нынче страх потерял.
0: И что ты сделала им такое, что все тебя славят, с ума посходили?» Улыбнулась красавица весна: «А ты сам их спроси, чему они радуются?»
2: Отыскал Дед Мороз зайца: «Ты чему рад?»
0: «Весне! Весне, дедушка! Рад теплу, солнцу рад, травке шелковой. Ведь всю зиму зеленого росточка не видел, все осинки ободрал, горькую кору глодал. А травка-то, травка-то сладенькая!»
2: Отыскал Дед Мороз косача: «А ты чему рад?»
0: «Рад я крылья поразмять, удаль силу показать, чувши, чувши, красны брови горячи, круты крылья хороши!» Отыскал Дед Мороз медведя: «А ты-то чему рад?» Медведь застыдился, лапой закрылся и шепчет: «Цветочком я, дедушка, рад». О, насмешил, распотешил. Красным девушкам впору цветам радоваться. Не тебе, косолапому, веночки из них, что ли, плести будешь? Я тебе, хочешь, мешок цветов накидаю, всю землю ими покрою, все беленькие, один к одному, и ну трясти рукавом, а из рукава у него снежинки, снежинки, снежинки, и закрутилась метелица хлопьями. Медведь говорит: «Нет, нет, старик, твои цветы мертвые, не пахнут они и глаз не радуют, а у весны, красавицы, каждый малый цветочек радость светлая, каждый счастье сулит. Ты придешь, зиму лютую с собой приведешь, а весна идет, красное лето за собой ведет. Каждый малый цветочек ее мед в себе копит, каждый летом ягоду нам обещает. А мы, медведи, большие сластены». «Ну, — сказал Дед Мороз, — коли уж ты, лохматый, о сладком мечтаешь, так мне и впрямь у вас делать нечего». Рассердился и ушел так далеко, что скоро заяц, косач да медведь и совсем о нем забыли. Вот какая весенняя история. Ну что ж, а теперь я с тобой прощаюсь, дружок. До новой сказки!

0: Заяц. Летит по снегу поземка, метет сугроб на сугроб, на кургане поскрипывает сосна. Ох, ох, кости мои старые, ноченька-то разыгралась, ох, ох. Под сосной, насторожив уши, сидит заяц. «Что ты сидишь?» — стонет сосна. «Съест тебя волк, убежал бы».
1: «Куда мне бежать? Кругом бело, все кустики замело, есть нечего».
0: «А ты порой, поскреби».
1: «Нечего искать», — сказал заяц и опустил уши.
0: «Ох, старые глаза мои!» — закряхтела сосна. «Бежит кто-то. Должно быть волк».
1: «Волк и есть».
2: Заяц заметался. «Спрячь меня, бабушка».
0: «Ох, ох, ну прыгай в дупло, косой».
2: Прыгнул заяц в дупло, а волк подбегает и кричит сосне:
0: «Сказывай, старуха, где косой?»
3: «Почем я знаю, разбойник, не стерегу я зайца. Вон ветер как разгулялся, ох, ох».
2: Метнул волк серым хвостом,
0: лег у корней, голову на лапы положил, а ветер свистит в сучьях, крепчает.
3: «Не вытерплю, не вытерплю», — скрипит сосна.
2: Снег гуще повалил, налетел лохматый буран, подхватил белые сугробы и кинул их на сосну. Напружинилась сосна, крякнула и сломалась. Серого волка, падая, до смерти зашибло. Замело их бураном обоих. А заяц из дупла выскочил и запрыгал, куда глаза глядят.
1: «Сирота я, — думал заяц, — была у меня бабушка сосна, да и ту замело».
2: И капали в снег пустяковые заячьи слезы.
4: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
5: Хитрый козел. Жил старик со старухой. У них никого не было, только один козел. Этот козел 3 года за печкой жил. Вот скачил козел по полю, побежал вдоль по дорожке, а ему волк навстречу. Испугался козел, скачил козел на 10 сажен в лес и спрашивает у волка:
6: «Не видал ли ты, волк, 2 волков, 2 брателков?
7: «Ну что, тебе-то их?»
6: «Подраться, побороться».
5: Испугался волк и говорит:
7: «Видел, они за 2 болотами, за осиновыми колодами».
5: Козел опять побежал вдоль по дорожке, и опять ему навстречу волк. Испугался козел, 3 метра скачил и спрашивает:
6: «Не видал ли ты 2 волков, 2 брателков?
7: «Ну что тебе их?»
6: «Подраться, побороться».
7: «Ну-ка, давай со мной бороться».
5: Ему козел и говорит:
6: «Давай, мне ведь надо рогами, так давай разбежимся».
5: Согласился волк. Стал козел разбегаться, да и убежал домой. А волк и доныне его ждет в лесу.

0: Заяц Хваста. Русская народная сказка.
1: Жил-был заяц в лесу. Летом ему там было хорошо, еды предостаточно.
2: Вот ягодки, вот травки-муравки, вот грибочки.
1: А зимой зайцу плохо жилось, голодно. Приходилось крестьянам в деревню ходить, в сарай залезать, овес воровать.
2: Запасов нет, придется идти в деревню.
1: Приходит он к одному крестьянину в сарай, а тут уж стадо зайцев.
3: О, привет, новенький!
4: Здорово, новенький!
3: Здрасте! Я не новенький, я тут каждую зиму бываю. И вообще...
1: И как начал заяц им хвастать...
3: У меня не усы, а усищи. Не лапы, а лапищи. Не зубы, а зубищи. Я никого не боюсь.
4: Что это еще за хвастовство?
3: Зачем так преувеличивать?
4: Может, пойдем отсюда?
1: Не понравился зайцам хвастунишка. И пошли в соседний сарай. А там на крыше ворона сидит. Зайцы ей и говорят.
3: Эй, ворона! Тут у нас заяц появился один. Надо бы его научить уму-разуму.
5: Ну-ка, ну-ка. Где же этот хваста? Полечу, проучу.
1: И полетела ворона искать, где заяц прячется. Нашла его в лесу под кокориной. Села на забор рядом. И как каркнет.
5: Карр-карр.
3: Напугала, пернатая.
5: Жалуется на тебя. Хвастаешь много и неправду. Карр-карр. Нехорошо.
1: Заяц испугался.
3: Тетя ворона, я больше не буду хвастать.
5: А как ты хвастал?
3: А у меня не усы, а усищи. Не лапы, а лапищи. Не зубы, а зубищи.
5: Нехорошо. Более не хвастай.
3: Хорошо, я больше не буду. Пойду я.
1: Заяц поскакал обратно в лес. Но тут к забору подбежали собаки. А ворона как раз на заборе сидела. Собаки ее подхватили и давай мять. Заяц это увидел, остановился.
3: Как бы вороне помочь?
1: Недолго думая, выскочил заяц на горочку и сел. Собаки увидали зайца, бросили ворону, да за ним.
5: А вот и не поймайте.
1: Ворона опять на забор села, а заяц от собак ушел. Немного погодя, ворона опять встретила этого зайца и говорит ему:
5: вот ты молодец! Не хваста, а храбрец!

0: Сказка о злой жене.
1: «Батюшка, жениться хочу! Матушка, жениться хочу!»
0: — говорил добрый молодец.
1: «Женись, дитятка!»
0: И женился.
1: Выбрал себе бабу длинную, черную, косую. Понравилась сатана лучше ясного сокола. И пенять не на кого, сам себе виноват. Живет с нею и кулаком слезы утирает. Пошел раз на сходку, где судят да рядят. Постоял там и воротился домой.
2: «Что, шлялся?» — спросила косая баба.
1: «Что слышал?»
2: «Да, говорят, новый царь настал, новый указ наслал, чтоб жены мужьями повелевали».
0: Он думал пошутить, а она и на ус замотала.
2: «Ступай», — говорит,
1: — «на речку рубахи мыть, да возьми веник, хату подмети, да сядь к люльке, дитя закачай, да щи, кашу свари, пироги замеси».
0: Мужик хотел было молвить:
3: «Что ты, баба, мужицкое ли это дело?»
0: Да как взглянул на нее, холодом облило, язык к горлу пристал, потащил белье, замесил пироги, хату вычистил и ничем не угодил. Прошел год и другой, наскучило добру молодцу в хомуте ходить, да что делать? Женился, навек заложился, а век-то, может, надолго протянется. С горя выгадал выгодку. Была в лесу яма глубокая, конца дна не видать. Взял он, заклал ее сверху палочками, затрусил соломкою, приходит к жене и сказывает:
2: «Ты не знаешь, жена, как в лесу-то клад есть? И звенит, и гремит, и золотом рассыпается, а в руки никак не дается. Я подошел было к нему, нос с носом стоял, да к мне не дался. Посылай, — говорит, — жену».
1: «Ну, пойдем, пойдем, я возьму, а тебе шиш».
0: Пошли в лес. «Тише, баба, тут провальная земля, отсюда клад выйдет».
1: «Ах ты, дурень мужик, всего-то боишься, вот как я-то прыгну».
0: Прыгнула на солому и провалилась в яму.
1: «Ну, ступай, — молвил муж, — я теперь отдохну».
0: Отдыхал он месяц и другой, а там и скучно стало, как без косой. Выйдет в лес, выйдет в поле, подойдет к речке, все об ней думает. Может, стала она тиха и смирна? Дай-ка выну опять. Навязал коробью, опустил под землю, слышит, села, тянет вверх. Вот и близко, глядит он, в коробье чертенок сидит. Мужик испугался, чуть веревки из рук не выпустил. Взмолился чертенок, закричал ему вслух:
4: «Вынь меня, мужичок! Твоя жена всех нас замучила, загоняла. Повелишь, что творить, стану тебе вечно служить. Вот хоть сейчас побегу в боярские хоромы, мигом заварю кашу, буду днем и ночью стучать да бояр выживать. А ты скажи знахарям, приди, закричи на меня, я выскочу и уйду. Ну ты и греби деньги лопатою».
0: Мужик вытащил коробью, чертенок выпрыгнул, отряхнулся и поминай, как звали. В тот же день в боярском дому все пошло наизворот. Стали искать доку. Добрый молодец вызвался докою, выгнал черта и получил плату хорошую. Скоро пронесся слух, что у князя во дворце в высоком тереме завелись домовые и не дают княжнам покою. Из конца в конец разослали по всей земле гонцов звать-собирать знахарей.
2: со всех царств собрали, нету проку. Домовые стучат и гремят. Пришел и наш дока, узнал старого знакомого. Стал на чертенка и кричать, и плевать. Чертенок и не думает бежать. Полюбилось ему в княжем терему жить.
3: «Погодишь, как так?» — закричал дока. «Эй, косая баба, путь сюда!»
2: Тут чертенок не высидел и со всех ног махнул из-под печки вон. Доке честь, доке слава, дока деньги гребет. Но недаром говорят, что и в самом раю тошно жить одному. Сгрустнулось добру молодцу, и пошел опять он косую искать. Навязал коробью и опустил в яму. Баба села, он и потащил ее кверху. Вот уж близко, баба вверх подымается, а сама зубом скрипит да кулаками грозит. Со страстей затряслись у мужика руки. Сорвалась коробья, и загремела косая баба по-прежнему в ад. Тут и сказки конец, а кто смысл понял, да родителям помогает, тот большой молодец.
5: Бывало-живало жили старичок и старушка. Бедно жили, небогато. А ленивы были, ни один работать не хотел. Старик говорит:
6: «Свари-ка, старуха, каши».
7: «Ладно, старик, сварю».
5: Сварила в горшочке каши. Вкусную кашу наварила. Покушали. Горшочек ни одному мыть неохота. Старик говорит:
6: «Старуха, помой горшочек».
7: «Нет, ты помой».
5: «Ни один горшок не моет. Ну и ладно. Не мыть так не мыть. Пусть горшок не мыт». И так спать повалились. Так и спать легли. Горшок все не мыт. Так и заговор сделали. Кто утром наперед заговорит, тому и горшок мыть. Проспали ночь, стало утро. Вот и лежат утром оба. Тот не говорит, и другой не говорит. Лежат. Уж и время ополден, у них ничего не топится. Народ стал толпиться, смотреть их приходят. И что такое у них? Человек пять зашло, а они все лежат, молчат. Соседи спрашивают: «Что у вас случилось?» Они все молчат. Стали всю деревню собирать. Что с ними случилось? Не могут понять ничего. Народ кричат, говорят, шумят, они молчат. «Ну что с вами случилось?» Молчат. «Ну что делать?» «За попом пошлем». «Что так с ними?» «За попом послали?» «Ну, привели попа». Поп спрашивает:
6: «Что у вас случилось?»
5: Молчат. Поп ничего не мог у них допытаться. Молчат, да и готово. Поп говорит:
6: «Надо им оставить человека, что такое случилось. Нельзя их так оставить. Надо посматривать над ними».
5: Какая-то одна женщина говорит:
8: «Хошь, я останусь. Буду над ними надсматривать. Так ведь мне и плату надо. Как же я без платы жить буду?»
5: Поп говорит:
6: «Это пальто новое на крючке висит. Вот за услуги его и возьми».
5: Старуха вскочила:
8: «Отдам я свое пальто? Не отдам!»
6: Старик говорит: «Тебе, старуха, мыть горшок.

Мой маленький друг, добрый вечер. Сегодня я почитаю тебе сказку Виталия Бьянки. Называется она «Сова». Послушай.

0: Сидит старик, чай пьет, не пустой пьет, молоком белит. Летит мимо сова. Здорово, говорит, друг. А старик ей: ты, сова, отчаянная голова, уши торчком, нос крючком. Ты от солнца хоронишься, людей сторонишься. Какой я тебе друг? Рассердилась сова. Ладно же, говорит старый, не стану по ночам к тебе на луг летать, мышей ловить. Сам лови. А старик: видишь, чем пугать надумала? Хо-хо, хо-хо, утекай, пока цела. Улетела сова, забралась в дуб, никуда из дупла не летит. Ночь пришла, на стариковом лугу мыши в норах свистят, перекликаются. Погляди-ка, кума, не летит ли сова, отчаянная голова, уши торчком, нос крючком. Мышь мыши в ответ: не видать совы, не слыхать совы, нынче нам на лугу раздолье, нынче нам на лугу приволье. Мыши из нор поскакали, мыши по лугу побежали. А сова из дупла: хо-хо-хо, старик, гляди, как бы худо не вышло. Мыши-то, говорят, на охоту пошли. А пускай идут, говорит старик, чай мыши не волки, не зарежут тёлки. Мыши по лугу рыщут, шмелиные гнезда ищут, землю роют, шмелей ловят. А сова из дупла: хо-хо-хо, старик, гляди, как бы хуже не вышло. Все шмели твои разлетелись.
1: О, пускай летят, говорит старик, что от них толку? Ни меду, ни воску, волдыри только.

0: Вот, а сам в затылке скребет. По лугу ветер гуляет, цветень на земь сыплет. Не попадает цветень с цветка на цветок. Не родится клевер на лугу. Не по нраву это старику. А сова из дупла. Хо-хо-хо, старик, корова твоя мычит, клеверу просит. Трава, слышь, без клеверу, что каша без масла. Молчит старик, ничего не говорит.
1: Была корова с клевера здорова,
0: стала корова тащать, стала молока сбавлять. Пойло лижет, а молоко все жиже да жиже. А сова из дупла. Хо-хо-хо, старик, говорила я тебе, придешь ко мне кланяться. Старик бронится, а дело-то не клеится. Сова в дубу сидит, мышей не ловит. Мыши по лугу рыщут, шмелиные гнезда ищут. Шмели на чужих лугах гуляют, а на стариков луг и не заглядывают. Клевер на лугу не родится, корова без клеверу тащает. Молока у коровы мало. Вот и чай белить старику нечем стало. Нечем стало старику чай велить, пошел старик сове кланяться. Уж ты, совушка, вдовушка, меня из беды выручай. Нечем стало мне старому белить чай. А сова из дупла глазищами луп-луп, ножищами туп-туп. Тот-то, говорит старый, дружно, не грузно, а врозь хоть брось. Думаешь, мне это легко без твоих мышей? Простила сова старика, вылезла из дупла, полетела на луг мышей пугать. Сова полетела мышей ловить, мыши со страху попрятались в норы,
1: шмели загудели над лугом, принялись с цветка на цветок летать.
0: Клевер красный стал на лугу наливаться, корова пошла на луг клевер жевать, молока у коровы много, стал старик молоком чай белить. Чай белить, сову хвалить, к себе в гости звать, уваживать. Ну вот все на сегодня, дружок.

0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая. «Гуси-лебеди» – русская народная сказка.
1: Жили мужик да баба. У них были дочка да сынок маленький.
2: «Доченька»,
1: – говорила мать,
2: – «мы пойдем на работу, береги братца. Не ходи со двора, будь умницей, мы купим тебе платочек».
1: Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ей приказывали. Посадила братца на травку под окошко, сама побежала на улицу. Заигралась, загулялась. Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крыльях. Вернулась девочка, глядь, братца нету. Ахнула, кинулась туда-сюда, нету. Она его кликала, слезами заливалась, причитывала, что худо будет от отца с матерью. Братец не откликнулся. Выбежала она в чистое поле и только видела, метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за темным лесом. Тут она догадалась, что они унесли ее братца. Про гусей и лебедей давно шла дурная слава, что они пошаливали, маленьких детей уносили. Бросилась девочка догонять их. Бежала, бежала, увидела, стоит печь.
2: «Печка, печка,

0: девочка ей отвечает:
1: «Съешь моего ржаного пирожка, скажу!
2: Стану я ржаной пирог есть! У моего батюшки и пшеничные не едятся!»
0: Печка ей не сказала. Побежала девочка дальше. Стоит яблоня.
2: «Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси-лебеди полетели?»
1: «Поешь моего лесного яблочка, скажу.
2: У моего батюшки и садовые не едятся».
0: Яблоня ей не сказала. Побежала девочка дальше. Течет молочная река в кисельных берегах.
2: «Молочная река, кисельные берега, куда гуси-лебеди полетели?»
1: «Поешь моего простого киселька с молочком, скажу.
2: У моего батюшки и сливочки не едятся».
0: Долго она бегала по полям, по лесам. День клонится к вечеру, делать нечего. Надо идти домой. Вдруг видит, стоит избушка. На курьей ножке об одном окошке кругом себя поворачивается. В избушке старая баба-яга придет кудель. А на лавочке сидит братец, играет серебряными яблочками. Девочка вошла в избушку.
2: «Здравствуй, бабушка!»
3: «Здравствуй, девица! Зачем на глаза явилась?»
2: «Я по мхам, по болотам ходила, платье измочила, пришла погреться».
3: «Садись, покуда кудель прячет».
0: Баба-яга дала ей веретено, а сама ушла. Девочка придет. Вдруг из-под печки выбегает мышка и говорит ей:
2: «Девица, девица, дай мне кашки, я тебе доброе скажу».
0: Девочка дала ей кашки, мышка ей сказала:
2: «Баба-яга пошла баню топить, она тебя вымоет, выпарит, в печь посадит, зажарит и съест, сама на твоих костях покатается».
0: Девочка сидит ни жива, ни мертва, плачет, а мышка ей опять:
2: «Не дожидайся, бери, братцы, беги, а я за тебя кудель поприду».
0: Девочка взяла братца и побежала. А баба-яга подойдет к окошку и спрашивает:
3: «Девица, придешь ли?»
2: «Приду, бабушка».
0: Баба-яга баню вытопила и пошла за девочкой. А в избушке нет никого. Баба-яга закричала:
3: «Гуси-лебеди, летите в погоню! Сестра братца унесла!»
0: Сестра с братцем добежала до молочной реки. Видит, летят гуси-лебеди.
2: «Речка, матушка, спрячь меня!»
1: «Поешь моего простого киселька!»
0: Девочка поела и спасибо сказала. Река укрыла ее под кисельным бережком. Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. Девочка с братцем опять побежала. А гуси-лебеди воротились, летят навстречу. Вот-вот увидят. Что делать? Беда. Стоит яблоня.
2: «Яблоня, матушка, спрячь меня!»
1: «Поешь моего лесного яблочка!»
0: Девочка поскорее съела и спасибо сказала. Яблоня ее заслонила ветвями, прикрыла листами. Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. Девочка опять побежала. Бежит, бежит, уже недалеко осталось. Тут гуси-лебеди увидали ее, загоготали, налетают, крыльями бьют. Того, гляди, братца из рук вырвут. Добежала девочка до печки.
2: «Печка, матушка, спрячь меня!»
1: «Поешь моего ржаного пирожка!»
0: Девочка скорее пирожок в рот, а сама с братцем в печь села в устьице. Гуси-лебеди полетали-полетали, покричали-покричали и ни с чем улетели к бабе-яге. Девочка сказала печи спасибо и вместе с братцем прибежала домой. А тут и отец с матерью пришли.
4: Радио «Сказка ФМ».
5: Дюймовочка. Сказка Ханса Кристиана Андерсена.
6: Одной женщине очень хотелось иметь маленького ребенка. Вот она пошла к старой колдунье и сказала:
7: «Мне так хочется иметь маленького ребеночка. Не скажешь ли ты, где мне его взять?»
8: «Т-
1: твоему горю помочь можно»,
6: — сказала колдунья.
1: «Вот тебе ячменное зерно. Положи его в цветочный горшок, и ты увидишь, что будет».
7: «Спасибо тебе»,
6: — сказала женщина и дала колдунье две денежки. Дома она посадила ячменное зерно, и из него тотчас же вырос прекрасный большой цветок. Выглядел совсем как тюльпан, но лепестки у него были плотно сжаты, точно у нераспустившегося бутона.
7: «Вот прелестный цветок»,
6: — сказала женщина и поцеловала красивые красные с желтым лепестки. И как только она их поцеловала, в цветке что-то щелкнуло, и он раскрылся. Теперь было видно, что это настоящий тюльпан. Посреди цветка, на зеленом стульчике, сидела крошечная девочка, маленькая и прелестная, длиной всего с дюйм. Ее прозвали Дюймовочкой. Блестящая лакированная скорлупка грецкого ореха была ее колыбелькой, голубые фиалки — матрацем и лепесток розы — периной. В скорлупке она спала ночью, а днем играла на столе. На стол женщина поставила тарелку с водой, вокруг положила венок из цветов, а стебельки их опустила в воду. В воде плавал большой лепесток тюльпана. Дюймовочка сидела на нем и плавала от одного края тарелки до другого. Два белых конских волоса служили ей веслами. Все это было прелесть, как мило. Дюймовочка умела также и петь, и такого нежного и красивого голоска никто еще не слыхивал. Раз ночью, когда она лежала в своей хорошенькой постельке, в разбитое окно вскочила отвратительная жаба. Она была безобразная, большая, мокрая. Жаба прыгнула прямо на стол, где спала под лепестком розы Дюймовочка.
3: «Вот отличная жена моему сыну»,
6: сказала жаба, схватила скорлупку, где спала Дюймовочка, и выпрыгнула через окно в сад. Там протекала большая широкая река, а возле самого берега было болото. Вот здесь-то, в тине, и жила жаба со своим сыном. У, какой он был гадкий и противный, вылитая мать. Вот все, что он мог сказать, когда увидел прелестную девочку в ореховой скорлупке.
3: «Не говори так много, а то она проснется»,
6: сказала старая жаба.
3: «Она легка, как лебединый пух, и, пожалуй, еще убежит от нас. Посадим ее на середину реки, на широкий лист кувшинки. Это ведь целый остров для такой крошки. Оттуда она не сможет убежать. А мы тем временем приготовим в тине комнаты, где вы будете жить».
6: В реке росло множество кувшинок. Их широкие зеленые листья плавали по поверхности воды. Самый дальний лист был больше всех. К нему ты подплыла, старая жаба, и поставила на него ореховую скорлупку с Дюймовочкой. Бедная крошка проснулась рано утром и, увидав, где она, горько заплакала. Со всех сторон Дюймовочку окружала вода, и никак нельзя было попасть на сушу. А старая жаба сидела внизу, в тине, и украшала горницу камышом и желтыми кувшинками. Ей хотелось устроить все покрасивее для молодой невестки. Потом она подплыла со своим безобразным сынком к листу Дюймовочки, чтобы взять ее хорошенькую кровать и поставить в спальню. Старая жаба очень низко присела в воде перед девочкой и сказала:
3: «Вот это мой сынок, твой будущий муж. Вы славно заживете внизу, в тине».
6: Вот все, что сказал сынок. Они взяли хорошенькую кроватку и уплыли с ней. А Дюймовочка сидела одна на зеленом листе и горько плакала. Ей вовсе не хотелось жить у гадкой жабы и выходить замуж за ее противного сына. Маленькие рыбки, которые плавали под водой, повысунули головки и глядели на девочку. Им стало жаль, что она попадет к гадкой жабе. Не бывать этому. Рыбки столпились вокруг зеленого стебля, на котором держался лист, перегрызли его своими зубами, и лист с дюймовочкой поплыл по реке. Дюймовочка плыла, а маленькие птички, сидевшие в кустах, глядя на нее, пели.
7: «Какая прелестная маленькая девочка!»
6: А лист все плыл да плыл. Чудесный белый мотылек все время порхал вокруг дюймовочки и, наконец, уселся на лист. Дюймовочка радовалась. Гадкая жаба не могла теперь догнать ее, а вокруг все было так красиво. Солнце освещало воду, и вода была как расплавленное золото. Дюймовочка сняла свой пояс, один конец обвязала вокруг мотылька, а другой прикрепила к листу. И они поплыли еще быстрее. Мимо летел майский жук. Увидал девочку, обхватил ее за тонкую талию лапкой и унес на дерево. А зеленый лист поплыл дальше, и с ним мотылек. Он ведь был привязанный, не мог освободиться. Ой, как испугалась бедная дюймовочка, когда майский жук взлетел с ней на дерево. Но больше всего она была огорчена из-за красивого белого мотылька, которого она привязала к листу. Если ему не удастся освободиться, он умрет с голоду. Но майскому жуку и горя было мало. Он уселся с дюймовочкой на самый большой лист на дереве, угостил ее сладким цветочным соком и сказал, что она очаровательна, хоть и совсем не похожа на майского жука. Потом прилетели с визитом другие майские жуки, которые жили на том же дереве. Они разглядывали дюймовочку, а барышни майские жуки пожимали щупальцами и говорили:
3: «У нее только две ножки. Как это печально. У нее нет щупальцев.
2: Какая у нее тонкая талия. Фи, как она похожа на человека. Как она некрасива!»
6: Сказали в один голос все дамы майские жуки. А ведь дюймовочка была прелестна. Это находил и майский жук, который принес ее. Но когда все остальные жуки сказали, что она безобразна, он поверил этому и не захотел держать ее у себя.
8: «Пусть идет, куда хочет!»
6: Он слетел с ней с дерева и посадил ее на ромашку. Тут дюймовочка заплакала. Ей было горько, она такая некрасивая, ведь даже майские жуки не захотели держать ее у себя. А на самом деле она была такая нежная и ясная, как самый прекрасный розовый лепесток. Все лето прожила бедная дюймовочка одна денешенька в большом лесу. Она сплела себе из травинок постельку и подвесила ее под лопушиный лист, чтобы дождик не замочил ее. Она питалась сладкой цветочной пылью и пила росу, которую каждое утро находила на листьях. Так прошли лето и осень. Приближалась зима. Холодная, длинная зима. Все птички, которые так красиво пели дюймовочки, улетели. Цветы и листья завяли. Большой лопух, под которым она жила, свернулся, и от него остался только желтый увядший стебель. Дюймовочка ужасно зябла, потому что платьице ее изорвалось, а сама она была такая нежная и маленькая, что боялась замерзнуть совсем. Пошел снег, и каждая снежинка для нее была все равно, что целая лопата снегу для нас. Мы-то ведь большие, а она была всего с дюйм. Она завернулась в сухой листик, но он плохо грел, и бедняжка тряслась от холода. Возле самого леса, куда она попала, лежало большое хлебное поле. Хлеб давно уже был убран, и только голые сухие соломинки торчали из мерзлой земли. Дюймовочка шла между ними, как в густом лесу, и вся дрожала от холода. Так она пришла к норке, прикрытой сухими былинками. Тут жила полевая мышь. Она жила в тепле и довольстве, хоромы ее были битком набиты зерном, кухня и кладовая были великолепны. Бедная дюймовочка стала возле дверей и, как нищенка, попросила подать ей кусочек ячменного зерна. Вот уже два дня, как она ничего не ела.
9: «Ах ты, бедняжка!»
6: — сказала полевая мышь. Она была, в сущности, добрая старуха.
9: «Иди ко мне в мой теплый дом и поешь со мной!»
6: А так как дюймовочка ей понравилась, то она сказала:
9: Можешь оставаться у меня на всю зиму. Только смотри, хорошенько убирай мои комнаты и рассказывай мне сказки. Я до них большая охотница.
6: И Дюймовочка делала, что приказывала ей добрая старая мышь, и зажила отлично.
9: «Скоро у нас будут гости»,
6: — сказала полевая мышь.
9: «Мой сосед обычно посещает меня раз в неделю. Он живет в еще большем довольстве, чем я. У него огромные залы. Он носит богатую черную бархатную шубу. Вот если бы тебе посчастливилось выйти за него замуж, ты бы отлично пристроилась. Но только он слепой. Ты должна рассказать ему свои самые чудесные сказки».
6: Но Дюймовочке не понравился сосед. Ведь это был крот. Он пришел с визитом в своей черной бархатной шубе. Он был такой богатый и ученый. Его хоромы были в 20 раз больше квартиры полевой мыши, но он терпеть не мог ни солнца, ни прекрасных цветов и так дурно отзывался о них. Он ведь никогда не видел их. Дюймовочке пришлось петь, и она спела песню и про майского жука, и еще другую, и крот влюбился в нее, очарованный ее прелестным голоском. Немного погодя, крот провел длинный подземный коридор от своего дома до их жилья и разрешил полевой мыши и Дюймовочке гулять по коридору, когда им вздумается. И он просил их не пугаться мертвой птицы, лежавшей там. Это была настоящая птица с перьями и клювом, умершая, вероятно, совсем недавно, в начале зимы, и похороненная как раз в том месте, где он прорыл свой коридор. Крот взял в рот кусок гнилушки, она ведь светит, как огонь в темноте, и пошел вперед, освещая длинный темный коридор. Они дошли до того места, где лежала мертвая птица. Крот уперся широким носом в потолок и приподнял землю, так что образовалась большая дыра, в которую проник дневной свет. И тогда Дюймовочка увидела. Посреди коридора лежала мертвая ласточка, прижав к бокам красивые крылья и вытянув голову и ножки. Бедная птичка умерла, конечно, от холода. Дюймовочку это очень огорчило. Она так любила всех птичек. Они ведь все лето утешали ее своими песенками. Крот толкнул птичку лапой и сказал:
8: «Перестала пищать. Не дай бог родиться птицей. Я очень рад, что моим детям нечего бояться этого. У такого создания, кроме его квит, ничего за душою нет. Поневоле зимой приходится помирать с голоду».
9: «Вполне с вами согласна»,
6: — сказала полевая мышь.
9: «Что дают птицы все ее квит? Зимой ей остается только голодать и холодать».
6: Дюймовочка не проронила ни слова. Но когда крот с мышью повернулись к птице спиной, она наклонилась к ней, раздвинула перышки на голове и поцеловала ее в закрытые глазки.
7: «Может быть, это та самая ласточка, которая так чудесно пела мне летом?»
6: — подумала она.
7: «Как много радости доставила она мне, милая, красивая птичка!»
6: Потом крот опять заделал дыру, сквозь которую проникал дневной свет, и отвел Дюймовочку домой. Ночью она никак не могла заснуть. Она встала, сплела из сухих блинок большое красивое одеяло и укутала им мертвую птицу. Под бока она положила ей пух, который нашла в горнице у мыши, чтобы ласточке не так холодно было лежать в сырой земле.
7: «Прощай, хорошенькая птичка»,
6: — сказала Дюймовочка.
7: «Прощай и прощай. И спасибо тебе за твои чудесные песни. Ты распевала их летом, когда все деревья были зеленые и солнце ласково светило нам».
6: Потом она положила голову на грудь птички и вдруг испугалась. Внутри что-то застучало. Это было сердце птицы. Ласточка не умерла. Она только окоченела, а теперь отогрелась и ожила. Дюймовочка дрожала от страха. Ведь птица была просто великаном по сравнению с ней, с такой крошкой. Но она собралась с духом, поплотнее укутала ласточку, принесла листок мяты, которым сама укрывалась, и накрыла им голову птицы. На следующий день Дюймовочка опять пробралась к ней. Теперь птичка совсем ожила, была только еще очень слаба. Смогла лишь на минутку открыть глаза и поглядеть на дюймовочку, которая с гнилушкой в руках вместо фонарика стояла перед ней.
7: «Спасибо тебе, прелестное дитя»,
6: — сказала ей больная ласточка.
7: «Я так хорошо согрелась. Скоро я совсем окрепну и опять вылечу на солнышко».
2: «Ах!»
6: — сказала девочка.
2: «Снаружи мороз и идет снег. Оставайся в твоей теплой постельке, а я буду ухаживать за тобой».
6: И она принесла ласточке воды в чашечке цветка. Ласточка попила и рассказала ей, как она поранила себе крыло и не могла поэтому лететь так быстро, как другие ласточки, которые умчались теперь далеко-далеко в теплые края. В мороз она окоченела и упала на землю, и больше уж ничего не помнила и совсем не знала, как попала сюда. Всю зиму она оставалась в подземелье, и дюймовочка заботилась о ней и очень привязалась к ней. Но полевая мышь и крот ничего не должны были знать об этом. Они ведь не любили бедную бездомную птицу. Как только настала весна и солнце согрело землю, ласточка простилась с дюймовочкой и собралась лететь. Она спросила, не хочет ли дюймовочка сесть к ней на спину и полететь с ней. Но дюймовочка не захотела огорчать старую полевую мышь и осталась.
7: «Прощай! Прощай! Добрая, чудесная девочка!» —
6: сказала ласточка и вылетела на волю. Дюймовочка поглядела ей вслед, и глаза ее наполнились слезами. Так полюбила она бедную ласточку.
2: «Квивит! Квивит!» —
6: пропела птица и улетела в зеленый лес. Дюймовочке было очень грустно. Ее совсем не пускали погреться на солнце, а хлеб, который посеяли в поле вокруг дома полевой мыши, разросся в целый лес.
3: «Летом ты будешь шить себе приданое»,
6: — говорила мышь.
3: «Сошьешь шерстяное платье и белье, будет что надеть и что постелить, когда станешь женой крота».
6: Дюймовочке пришлось прясть, а мышь наняла 4 пауков, которые должны были ткать и днем, и ночью. Каждый вечер крот приходил в гости и все говорил о том, что скоро конец лету, что, слава богу, солнце не печет больше так сильно, и что, когда кончится лето, они сыграют свадьбу. Но дюймовочка вовсе этому не радовалась. Она не любила скучного крота. Каждое утро на восходе солнца и каждый вечер на закате прокрадывалась она на порог мышиной норки и глядела, когда ветер раздвигал колосья, на голубое небо. Она думала тогда, как хорошо и привольно на белом свете. И ей хотелось увидеть милую ласточку. Наступила осень, все приданое было готово.
3: «Через 4 недели будет твоя свадьба», —
6: сказала дюймовочке полевая мышь. А дюймовочка заплакала и сказала, что не пойдет за скучного крота.
3: «Глупости», —
6: сказала мышь.
3: «И не упрямься, а то укушу тебя своим белым зубом. У тебя будет прекрасный муж. Такой черной бархатной шубы нету самой королевы. У него полны закрома и подвалы. Тебе следует благодарить Бога за такого мужа».
6: И вот должны были сыграть свадьбу. Крот пришел за дюймовочкой. Она должна была жить с ним глубоко под землей и никогда не видеть больше ясного солнышка, потому что крот терпеть его не мог. Бедной девочке было так грустно. Она вышла проститься с солнцем, на которое она могла еще любоваться, стоя в дверях.
2: «Прощай, красное солнышко», —
6: сказала она и протянула кверху руки. Она даже отошла немного от мышиной норки. Хлеб был уже убран, и опять торчали одни сухие соломинки.
2: «Прощай и ты», —
6: сказала она и обняла маленький красный цветочек, который еще уцелел.
2: «Кланяйся от меня ласточке, если увидишь ее. Квивит! Квивит!»
6: Вдруг раздалось над ее головой. Она взглянула наверх и увидала пролетавшую мимо ласточку. Ласточка очень обрадовалась, увидав дюймовочку. Девочка рассказала, как ей не хочется выходить замуж за уродливого крота и жить под землей, куда никогда не проникает солнечный свет. Она рассказывала, а слезы так и текли у нее из глаз.
2: «Наступает зима», —
6: сказала ласточка.
7: Я улетаю далеко, в теплые края. Хочешь лететь со мной? Садись ко мне на спину и привяжи себя покрепче поясом. И мы улетим от безобразного крота с его подземельем. Перелетим через горы в теплые страны, где солнце еще прекраснее, где всегда лето, и круглый год цветут цветы. Полетим со мной, дорогая, милая дюймовочка. Ты ведь спасла мне жизнь.
2: Да, я полечу с тобой,
6: сказала дюймовочка, уселась на спину птицы, уперлась ножками в ее распростертые крылья и привязала себя поясом к самому большому перу. Ласточка взвелась высоко в воздух и полетела над лесом и морем, над высокими горами, где лежит вечный снег. Дюймовочке стало очень холодно. Она зарылась в теплые перья ласточки и высунула одну лишь голову, чтобы любоваться теми местами, над которыми они пролетали. И вот они очутились в теплых краях. Солнце здесь светило гораздо ярче, небо было в два раза выше, чем у нас, а вдоль канав и изгородей рос чудесный зеленый и красный виноград. В лесах зрели апельсины и лимоны, пахло миртами и мятой, по дорогам за пестрыми крупными бабочками бегали прелестные ребятишки. Но ласточка полетела еще дальше, и кругом стало еще прекраснее. Среди зеленых деревьев на берегу Голубого моря стоял, сверкая белым мрамором, старинный дворец. Виноград обвивал его высокие колонны, на самом верху которых было множество ласточкиных гнезд.
7: «Вот мой дом»,
6: — сказала ласточка.
7: «А ты выбери себе один из этих великолепных цветов, что растут там, внизу. Я снесу тебя туда, и ты заживешь чудесно. Ах, как хорошо!»
6: — воскликнула девочка и захлопала ручками. Внизу лежала большая мраморная колонна. Падая на землю, она разбилась на три части, и среди них росли теперь чудесные крупные белые цветы. Ласточка опустила дюймовочку на один из широких лепестков, и как же она удивилась! Посреди цветка сидел крошечный человечек, белый и прозрачный, словно хрустальный. На голове у него была золотая корона, а за плечами сияющие крылья. Сам он был не больше дюймовочки. В каждом цветке жил такой юноша или девушка, но этот был королем над ними всеми.
2: «Как он красив!»
6: — шепнула дюймовочка ласточке. А маленький король очень испугался ласточки. Она ведь была великаншей по сравнению с ним. Он же был крошечный и нежный. Но, увидав дюймовочку, он пришел в восторг. Такой хорошенькой девочки ему еще не приходилось видеть. Поэтому он снял с себя корону и надел ее на дюймовочку. Спросил, как ее зовут и не хочет ли она выйти за него замуж. Тогда она будет королевой над всеми цветами. Вот это был муж так муж. Не то, что сынок жабы или крот в бархатной шубе. Поэтому дюймовочка дала принцу свое согласие. Из каждого цветка вылетели юноши и девушки, такие прелестные, что дюймовочка никак не могла налюбоваться на них. Каждый принес дюймовочке по подарку, но больше всего ей понравились прозрачные крылья большой стрекозы. Их прикрепили дюймовочке на спину. Теперь она могла летать с цветка на цветок. То-то была радость. Ласточка сидела в своем гнезде и пела им, как могла, но в душе ей все-таки было грустно, потому что она любила дюймовочку и никогда бы не хотела расставаться с ней.
10: «Тебя не будут больше звать дюймовочкой»,
6: сказал девочке король цветов.
10: «Это некрасивое имя, а ты такая хорошенькая. Тебя будут звать Майей».
7: «Прощай! Прощай!»
6: сказала ласточка и улетела из теплых стран обратно в далекую Данию. Там у нее было гнездышко, как раз над окном того человека, который умел рассказывать сказки. Ему она спела свое «Квивит, квивит», и так мы узнали всю

0: окаменелое царство. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был солдат. Служил он долго и беспорочно, царскую службу знал хорошо, стал последний год дослуживать, как на беду не взлюбило его начальство. То и дело под арестом сидит, да на часах стоит. Тяжело солдату. Задумал он бежать. Ранец через плечо, ружье на плечо, прощается с товарищами, а те его спрашивают.
1: «Куда идешь? Или начальство требует?»
2: «Не спрашивайте, братцы, подтяните-ка мне ранец покрепче, да лихом не поминайте!»
0: И пошел он, добрый молодец, куда глаза глядят. Много ли, мало ли шел, пришел в другое государство. Видит часового и спрашивает.
1: «Нельзя ли мне отдохнуть здесь?»
0: Часовой сказал ефрейтору, ефрейтор офицеру, офицер генералу, генерал доложил про него самому королю. Король приказал позвать того служивого перед свои светлые очи. Явился солдат как следует в форме, сделал ружьем на караул и стал как вкопанный. Говорит ему король.
1: «Скажи мне по совести, откуда и куда идешь?»
0: «Ваше королевское величество, не велите казнить, велите слово вымолвить!» Признался во всем королю по совести и стал на службу проситься.
1: «Хорошо», —
0: сказал король.
1: «Наймись у меня сад караулить. У меня в саду неблагополучно. Кто-то ломает мои любимые деревья. Сбережешь сад? Дам тебе за труд плату немалую».
0: Солдат согласился. Караулит сад год, караулит другой. Все исправно. Вот уже и третий год на исходе. Тут-то и вышла беда. Пошел солдат сад осматривать и видит, половина самых лучших деревьев поломана.
1: «Боже мой!»
0: — думает он.
1: «Вот какая беда приключилась! Как заметит это король, сейчас велит меня казнить!»
0: Взял ружье в руки, прислонился к дереву, крепко-крепко призадумался. Вдруг послышался треск и шум. Очнулся добрый молодец, глядь! Прилетела в сад огромная страшная птица и ну ломать деревья! Выстрелил в нее солдат из ружья. Убить не убил, а только ранил в правое крыло. Выпало из того крыла три пера. А сама птица на утек пустилась. Солдат за нею. Птица хоть лететь не может, да ноги у нее быстрые. Скорехонько добежала до пещеры и скрылась из глаз. Солдат не побоялся. Вслед за нею кинулся туда же. Упал в глубокую-глубокую пропасть. Целые сутки лежал без памяти. Опомнился, встал, осмотрелся, видит, что и под землей такой же свет.
1: «Ничего себе!»
0: — думает.
1: «И тут люди живут!»
0: И пошел. Шел-шел, пришел к большому городу. У ворот караульня, при ней часовой. Стал его спрашивать. Часовой молчит, не движется. Взял его солдат за руку, а он совсем каменный. Взошел солдат в караульню, народу много. И стоят, и сидят, только все окаменелые. Пустился бродить по улицам, везде то же самое. Нет ни единой живой души человеческой. Все как есть камень. Вот и дворец расписной вырезной. Идет наш солдат туда, смотрит. Комнаты богатые, на столах закуски и напитки всякие, а кругом тихо и пусто. Сел солдат за стол.
1: «Хорошо бы теперь выпить да закусить»,
0: думает. А закуски и напитки все окаменелые. Вдруг послышалось ему, словно кто-то к крыльцу подъехал. Схватил он ружье и стал у дверей. Входит в палату, прикрывает. прекрасная царевна с мамками, с няньками. Солдат отдал ей честь, а она ему ласково поклонилась. «Здравствуй, служивый. Расскажи, какими судьбами ты сюда попал?» Солдат рассказал.
2: «Нанялся я царский сад караулить, и повадилась туда большая птица летать да деревья ломать. Вот подстерег ее, выстрелил из ружья и выбил у нее из крыла три пера. Бросился за ней в погоню и очутился здесь».
0: «Эта птица мне родная сестра. Много она творит всякого зла и на мое царство беду наслала. Весь народ мой окаменила. Слушай же, вот тебе книжка. Становись вот тут и читай ее с вечера до тех пор, пока петухи не запоют. Какие бы страсти тебе ни казались, ты знай свое, читай книжку, да держи ее крепче, чтоб не вырвали. Не то жив не будешь. Если простоишь так три ночи, то выйду за тебя замуж».
1: «Слушаюсь»,
0: — отвечает солдат. Только стемнело, взял он книжку и начал читать. Вдруг застучало, загремело. Явилось во дворец целое войско. Подступили к солдату его прежние начальники и бронят его, и грозят за побег смертью. Вот уж и ружья заряжают, прицеливаются. Но солдат не обращает внимания, знай себе, книгу читает. Закричали петухи, и все разом сгинуло. На другую ночь страшнее было, а на третью и того пуще. Прибежали палачи с пилами, топорами, молотами. Хотят ему кости дробить, жилы тянуть, на огне его жечь. А сами изо всех сил стараются, как бы книгу из рук выхватить. Такие страхи были, что едва солдат выдержал. Но вот запели петухи, и демонское наваждение сгинуло. В тот самый час все царство ожило. По улицам и в домах народ засуетился. Во дворец явилась царевна с генералами, со свитою. И стали все благодарить солдата и величать его своим царем. На другой день женился он на прекрасной царевне и зажил с нею в любви и согласии.
3: Сказка ФМ.
4: Лиса. Под осиной спала лиса и видела воровские сны. Спит лиса, не спит ли, все равно нет от нее житья зверям. И ополчились на лису еж, дятел да ворона. Дятел и ворона вперед полетели, а еж следом покатился. Дятел да ворона сели на осину. Тук-тук-тук-тук застучал дятел клювом по коре. И лиса увидела сон, будто страшный мужик топором машет, к ней подбирается. Ёж к сосне подбегает и кричит ему ворона: «Карр, ёж, карр, ёж! Кур ешь!» — думает лиса. Догадался проклятый мужик. А за ежом ежиха да ежата катятся, пыхтят, переваливаются. «Карр, ежи! Карр, ежи!» — заорала ворона. «Караул, вяжи!» — подумала лиса. «Да как с просонок вскочит! А ежи ее иголками прямо в нос! Отрубили мой нос! Смерть пришла!» — ахнула лиса и бежать. Прыгнул на нее дятел и давай долбить лисе голову, а ворона вдогонку: «Карр! Карр!» С тех пор Лиса больше в лес не ходила, не воровала. Вот так и выжили душегуба.

0: тебе дед да баба. Дед и говорит бабе:
1: ты, баба, пеки пироги, а я запрягу сани, поеду за рыбой.
0: Наловил дед рыбы полный воз. Едет домой и видит: лисичка свернулась калачиком, лежит на дороге. Дед слез с воза, подошел, а лисичка не ворохнется, лежит как мертвая.
1: Вот славная находка. Будет моей старухе воротник на шубу.
0: Взял дед лису и положил на воз, а сам пошел впереди. А лисица улучила время и стала выбрасывать полегоньку из воза все по рыбке да по рыбке, все по рыбке да по рыбке. Повыбросила всю рыбу и сама потихоньку ушла. Дед приехал домой и зовет бабу.
1: Ну, старуха, знатный воротник привез тебе на шубу.
0: Подошла бабка к возу. Нет на возу ни воротника, ни рыбы. И начала она старика ругать. Ах ты, старый хрен такой-сякой, еще вздумал меня обманывать! Тут дед смекнул, что лисичка-то была не мертвая. Погоревал, погоревал. Да что тут будешь делать? А лисица тем временем собрала на дороге всю рыбу в кучку, села и ест. Приходит к ней волк.
2: Здравствуй, кумушка. Хлеб да соль.
3: Я ем свой, а ты подальше стой.
2: Дай мне рыбки.
3: Лови сам, да и ешь.
2: Да я не умею.
3: Эх, ведь я же наловила. Ты, куманек, ступай на реку, опусти хвост в прорубь. Сиди да приговаривай: ловись, рыбка, и мала, и велика. Ловись, рыбка, и мала, и велика. Так рыба тебя сама за хвост будет хватать. Ах, как подольше посидишь, так больше наудишь.
0: Пошел волк на реку, опустил хвост в прорубь, сидит и приговаривает:
2: ловись, рыбка, и мала, и велика. Ловись, рыбка, и мала, и велика.
0: А лисица ходит около волка и приговаривает: ясни, ясни, на небе звезды, мерзни, мерзни, волчий хвост. Волк спрашивает лису:
2: что ты, кума, все говоришь?
3: Я тебе помогаю, рыбку на хвост нагоняю.
0: А сама опять:
3: ясни, ясни, на небе звезды, мерзни, мерзни, волчий хвост.
0: Сидел волк целую ночь у прорби, хвост у него приморозило. Под утро хотел подняться, не тут-то было. Он и думает:
2: эка, сколько рыбы привалило, и не вытащить.
0: В это время идет баба с ведрами за водой. Увидела волка и закричала: волк, волк, бейте его! Волк туда-сюда не может вытащить хвост. Баба бросила ведра и давай его бить коромыслом. Била, била, волк рвался, рвался, оторвал себе хвост и пустился на утек.
2: Хорошо же, уже я отплачу тебе, кума.
0: А лисичка забралась в избу, где жила эта баба. Наелась из квашни теста, голову себе тестом вымазала, выбежала на дорогу, упала и лежит, и стонет. Волк ей навстречу.
2: Так вот как ты учишь, кума, рыбу ловить. Смотри, меня всего исколотили.
0: Лиса ему говорит:
3: ах, куманек, у тебя хвоста нет, зато голова цела. А мне голову разбили, смотри, мозг выступил, а на силу плетусь.
2: И то правда,
0: говорит ей волк.
2: Где тебе к ума идти? Ну, садись на меня, я тебя довезу.
3: Села лисица волку на спину, он ее и повез. Вот лисица едет на волке и потихоньку поет. Битый небитого везет, битый небитого везет.
2: Да ты чего, кума, все говоришь?
3: А я, куманек, твою боль заговариваю. А сама опять. Битый небитого везет, битый небитого везет.
4: Слушайте радиоканал «Сказка ФМ». Свидетельство регистрации СМИ Л номер ФС 77-877-70. Выдано Роскомнадзором 9 июля 2024 года. Без возрастных ограничений.
5: Жар-птица. Русская народная сказка.
6: В некотором царстве, за 39 земель, в 30-м государстве, жил-был сильный, могучий царь. У того царя был стрелец-молодец, а у стрельца-молодца конь богатырский. Раз поехал стрелец на своем богатырском коне в лес поохотиться. Едет он дорогою, едет широкою, и наехал на золотое перо жар-птицы. Как огонь перо светится, говорит ему богатырский конь.
7: Не бери золотого пера, возьмешь горе, узнаешь.
6: И раздумался добрый молодец.
8: Поднять перо али нет? Коли поднять, да царю поднести, ведь он щедро наградит. А царская милость кому недорога?
6: Не послушался стрелец своего коня. Поднял перо жар-птицы, привез и подносит царю в дар. Царь и говорит:
8: «Спасибо. Да уж, коли ты достал перо жар-птицы, то достань мне и саму птицу. А не достанешь, мой меч, твоя голова с плеч».
6: Залился стрелец горькими слезами. Пошел к своему богатырскому коню. Конь его и спрашивает:
7: «О чем плачешь, хозяин?»
8: «Да царь приказал жар-птицу добыть».
7: «Я ж тебе говорил, не бери пера, горе узнаешь». «Ну да не бойся, не печалься, это еще не беда. Беда впереди. Ступай к царю, проси, чтобы к завтраму 100 кулей белоярой пшеницы было по всему чистому полю разбросано».
6: Царь приказал разбросать по чистому полю 100 кулей белоярой пшеницы. На другой день на заре поехал стрелец-молодец на то поле. Пустил коня по воде гулять, а сам за дерево спрятался. Вдруг зашумел лес, поднялись волны на море. Летит жар-птица. Прилетела, спустилась на земь и стала клевать пшеницу. Богатырский конь подошел к жар-птице, наступил на ее крыло копытом и крепко к земле прижал. Стрелец-молодец выскочил из-за дерева, прибежал, связал жар-птицу веревками, сел на лошадь и поскакал во дворец. Приносит царю жар-птицу. Царь увидал, возрадовался, благодарил стрельца за службу, жаловал его чином и тут же задал ему другую задачу.
8: «Коли ты сумел достать жар-птицу, так достань же мне невесту. За 39 земель, на самом краю света, где восходит красное солнышко, есть Василиса-царевна. Ее-то мне и надобно. Достанешь — златом серебром награжу. А не достанешь, то мой меч — твоя голова с плеч».
6: Залился стрелец горькими слезами. Пошел к своему богатырскому коню. Конь его и спрашивает:
7: «О чем плачешь, хозяин?»
8: «Эх, царь приказал добыть ему Василису-царевну».
7: «Не плачь, не тужи. Это еще не беда. Беда впереди. Ступай к царю. Попроси палатку с золотой маковкой, да разных припасов и напитков на дорогу.
8: Царь дал ему и припасов, и напитков, и палатку с золотой маковкой. Стрелец-молодец сел на своего богатырского коня и поехал за 39 земель. Долго ли, коротко ли, приезжает он на край света, где красное солнышко и синее море восходит. Смотрит, а по синему морю плывет Василиса-царевна в серебряной лодочке, золотым веслом по воде водит. Стрелец-молодец пустил своего коня в зеленых лугах гулять, свежую травку щипать, а сам разбил палатку с золотою маковкою, расставил разные кушанья и напитки, сел в палатке, угощается. Василисы-царевны дожидается. А Василиса-царевна усмотрела золотую маковку, приплыла к берегу, выступила из лодочки и любуется на палатку. А стрелец и говорит...
9: «Здравствуй, Василиса-царевна! Милости просим хлеба, соли откушать, заморских вин испробовать!»
8: Василиса-царевна вошла в палатку. Начали они есть, пить, веселиться. Выпила царевна стакан заморского вина, опьянела и крепким сном заснула. Стрелец-молодец крикнул своему богатырскому коню. Конь прибежал. Тотчас снимает стрелец палатку с золотою маковкою, садится на богатырского коня, берет с собой сонную Василису-царевну и пускается в путь-дорогу, словно стрела из лука. Приехал к царю. Тот увидал Василису-царевну, сильно возрадовался, благодарил стрельца за верную службу, наградил его казною великою и пожаловал большим чином. Василиса-царевна проснулась, узнала, что она далеко-далеко от Синего моря, стала плакать, тосковать, совсем из лица переменилась. Сколько царь не уговаривал, все понапрасну. Вот задумал царь на ней жениться, а она и говорит.
10: «Пусть тот, кто меня сюда привез, поедет к Синему морю. Посреди того моря лежит большой камень». Тем камнем спрятано мое подвенечное платье. Без того платья замуж не пойду.
8: Царь тотчас за стрельцом-молодцом.
11: Поезжай скорей на край света, где красное солнышко восходит. Там на Синем море лежит большой камень. А под камнем спрятано подвенечное платье Василисы-царевны. Достань это платье и привези сюда. Пришла пора свадьбу играть. Достанешь — больше прежнего награжу. А не достанешь — то мой меч, твоя голова с плеч.
8: Залился стрелец с горькими слезами, пошел к своему богатырскому коню.
9: Вот когда смерти не миновать.
8: Конь спрашивает.
9: О чем плачешь, хозяин? Царь велел со дна моря достать подвенечное платье Василисы-царевны.
7: А что, говорил я тебе, не бери золотого пера, горе наживешь. Ну да не бойся, это еще не беда, беда впереди. Садись на меня, да поедем к Синему морю.
8: Долго ли, коротко ли, приехал стрелец-молодец на край света и остановился у самого моря. Богатырский конь увидел, что большущий морской рак по песку ползет, и наступил ему на шейку своим тяжелым копытом. Возговорил морской рак.
12: О, не дай мне смерти, а дай живота. Что тебе нужно, все сделаю.
8: Отвечал ему конь.

0: в воду и через час времени вытащили со дна моря из-под великого камня подвенечное платье Василисы царевны. Приезжает стрелец-молодец к царю. Привозит царевне на платье. А Василиса царевна опять заупрямилась. Говорит царю:
1: «Не пойду за тебя замуж, пока не велишь ты стрельцу-молодцу в горячей воде искупаться».
0: Царь приказал налить чугунный котел воды, вскипятить как можно горячей, да в тот кипяток стрельца бросить. Вот все готово. Вода кипит, брызги так и летят. Привели бедного стрельца. Думает стрелец:
2: «Вот беда так беда! Ах, зачем я брал золотое перо жар-птицы? Зачем коня не послушался?»
0: Вспомнил про своего богатырского коня и говорит царю:
2: «Царь-государь, позволь мне перед смертью пойти с конем попрощаться».
0: Пришел стрелец к своему богатырскому коню и слезно плачет.
2: «О чем плачешь, хозяин?»
3: «Эх, царь велел в кипятке искупаться».
2: «Не бойся, не плачь, жив будешь»,
0: — сказал ему конь и наскоро заговорил стрельца, чтобы кипяток не повредил его белому телу. Вернулся стрелец из конюшни. Тотчас подхватили его рабочие люди и прямо в котел. Он раз-другой окунулся, выскочил из котла и сделался таким красавцем, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Царь увидал, что он таким красавцем сделался, захотел и сам искупаться, полез с дуру в воду и в ту же минуту обварился. Царя схоронили, а на его место выбрали стрельца-молодца. Он женился на Василисе царевне и жил с нею долгие лета в любви и согласии.
4: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.

Просьба старого кенгуру. Нашему старому кенгуру было вечно жарко. Но в те времена, о которых я говорю, он был совсем другим зверьком и бегал на четырех коротеньких ногах. Шкурка у него была серая, пушистая, и он отличался гордым нравом. Странно, он больше всего гордился тем, что танцевал на горной площадке в центре Австралии. Вот однажды у него так закружилась голова, что он пошел к маленькому австралийскому богу Нка. Пришел он к Нка в 6 часов утра и сказал: «Пожалуйста, сделай так, чтобы к 5 часам пополудни я перестал походить на всех остальных животных». Нка сидел на песке. Услышав же просьбу старого кенгуру, подскочил и крикнул: «Убирайся!» Кенгуру был весь серенький, пушистый и гордился тем, что танцевал на скале в середине Австралии. Он пошел к богу побольше, которого звали Нкинг. Он пришел к Нкингу в 8 часов после завтрака и сказал: «Пожалуйста, сделай меня непохожим на всех остальных зверей и, кроме того, устрой так, чтобы меня знали решительно все. И все это к 5 часам пополудни». Нкинг сидел в норке и, услышав, что ему говорит кенгуру, он выскочил из нее и закричал: «Убирайся!» Кенгуру был серенький, пушистый, и у него была странная гордость. Он гордился тем, что танцевал в центре Австралии. Подумав, он пошел к большому богу по имени

Нконг. Пришел он к нему в 9 часов до обеда и сказал: «Сделай так, чтобы я не походил на всех остальных зверей. Сделай так, чтобы все обращали на меня внимание, чтобы за мной гонялись, и все это к 5 часам пополудни». Нконг купался в соленой воде. Услышав просьбу кенгуру, он сел в воде и закричал: «Хорошо, сделаю!» Нконг позвал Динго, желтого пса Динго, зверя вечно голодного и пыльного. Динго спал на солнышке, но проснулся. Нконг показал ему кенгуру и сказал: «Динго, проснись, Динго! Видишь господина, который танцует на песке? Он хочет прославиться. Хочет также, чтобы за ним гонялись. Беги за ним, Динго». Динго, желтый пес Динго, вскочил и сказал: «Гонять этого зверька, не то кошку, не то кролика? Хорошо». И Динго, желтый пес Динго, вечно голодный и грязный, побежал. Он гнался за кенгуру, открыв пасть широко, как совок для каменного угля. А гордый кенгуру мчался на своих коротких 4 лапках и слегка подпрыгивал, как дикий кролик. Вот, моя любимая, и конец первой части рассказа о кенгуру. Кенгуру бежал через пустыню. Бежал он через горы, бежал через солончаки, бежал через тростниковые заросли, бежал через рощи синих комедных деревьев, бежал через чащи араукарий, бежал так долго, что у него заболели передние ноги. Вот как! А Динго, желтый пес Динго, вечно голодный, преследовал его, раскрыв пасть широко, как мышеловку. Он не догонял кенгуру, но и не отставал от него. Вот как! Кенгуру, старый кенгуру, все бежал. Бежал он через рощи деревьев, бежал по высокой траве, бежал по траве короткой, перебежал через тропики рака и козерога, бежал, пока, наконец, у него не заболели задние ноги. Вот как! И Динго бежал, желтый пес Динго. Голод все больше и больше мучил его, и его пасть открылась широко, как конский хомут. Он не догонял кенгуру, но и не отставал от него. Так прибежали они к реке Волгонг. Надо тебе сказать, что на этой реке не было моста, не было и парома, и кенгуру не мог перебраться на ее другой берег. Поэтому он поднялся на свои задние лапы и стал прыгать. Прыгал он через камни, прыгал через кучи песка, прыгал по пустыням Средней Австралии. Прыгал, как прыгают кенгуру. Сперва он делал прыжки в 1 ярд, потом в 3 ярда, потом в 5 ярдов. Его ноги становились сильнее, его ноги становились длиннее. Он не мог отдохнуть и подкрепить свои силы, хотя ему нужно было поесть и полежать. И Динго, желтый пес Динго, по-прежнему гнался за ним. Динго страдал от голода и с удивлением спрашивал себя: «Какие земные или неземные силы заставляют прыгать старого кенгуру?
Кенгуру прыгал, как кузнечик, как горошина в кастрюле, как новый резиновый мячик на полу детской. Вот как! Он прижал к груди свои передние ноги и прыгал на задних. Он вытянул хвост для равновесия и все прыгал и скакал по долине реки Дарлинга. А Динго, утомленный пес Динго, бежал за ним. Ему больше прежнего хотелось есть. Он был очень смущен, изумлен и все спрашивал себя, какие земные или небесные силы остановят старого кенгуру? Вот Нконг выглянул из соленой лужи и сказал: 5 часов. И Динго сел на землю. Бедный пес Динго, по-прежнему голодный, весь покрытый пылью, сел он на солнце и, высунув язык, завыл. Сел и кенгуру. Старый кенгуру подставил свой хвост, как скамеечку, и сказал: «Как я рад, что это кончено!» «Почему ты не поблагодаришь желтого пса Динго? Почему ты не поблагодаришь его за все, что он для тебя сделал?» Кенгуру же, утомленный старый кенгуру, сказал: «Он выгнал меня из дома, где я жил в детстве. Он помешал мне есть в обычное время. Он изменил мою фигуру так, что я никогда не сделаюсь прежним. Из-за него у меня болят ноги». Нконг ему ответил: «Если я не ошибаюсь, ты просил меня сделать тебя необыкновенным зверем, не похожим на всех остальных животных, а также, помнится, тебе хотелось, чтобы за тобой гонялись. И теперь 5 часов». «Правда», — сказал кенгуру, «но мне жаль, что я попросил тебя об этом. Я думал, что ты изменишь меня волшебством и заклинаниями, а ты просто подшутил надо мной». «Подшутил?» — сказал Нконг, сидевший между синими комедными деревьями. «Только повтори это, и я призову Динго, и он опять погонит тебя так, что ты останешься совсем без задних ног». «Нет», — сказал кенгуру, — «я извиняюсь. Ноги во всяком случае годятся, и я прошу тебя оставить их в покое. Я только хотел объяснить твоей милости, что я с утра ничего не ел, и у меня пусто в желудке». «Да», — сказал Динго, желтый пес Динго, «я чувствую совершенно то же самое. Мне удалось сделать его непохожим на всех животных, но что дадут мне к моему чаю?» Тогда Нконг, сидевший в соленой луже, сказал: «Приди и спроси меня об этом завтра, потому что теперь я собираюсь мыться». И два зверя, старый кенгуру и желтый пес Динго, остались в центре Австралии и сказали друг другу: «Это твоя вина».

0: Слепец и великан. Расскажем в заключение про богатого купца и великана. Купец вел большое дело и держал много работников. А кроме того, у него было большое количество земли и хорошие дома. Время от времени он, как и многие другие купцы, ездил в другие города и земли то за покупкой новых товаров, то за сбором долгов. Однажды потребовалось ему поехать в далекий город. Он знал, что ему долго придется ехать по пустыне, поэтому ему нужно было взять с собой запас съестного. Он жил в такой стране, где растут финики, а потому, набив карманы этими сладкими плодами и хлебом, отправился в путь. Он счастливо доехал до места назначения, устроил хорошо дела и вскоре собрался в обратный путь. Когда он уже четвертый день ехал по пустыне, то так устал от жары, что стал присматривать местечко, где бы ему отдохнуть в тени. Скоро приехал он в такое место, какого искал. И тень, и свежий ручеек бежит. Купец спешился, привязал коня к дереву, вынул хлеб и финики и начал закусывать в свое удовольствие. Он уже заканчивал трапезу, как вдруг перед ним появилось чудище необыкновенной величины — исполин. В руке оно держало широкий блестящий меч.
1: «Вставай!» — вскричал великан страшным голосом. «Я убью тебя за то, что ты извел моего сына!»
2: «Беда!» — закричал купец. «А что я такое сделал?»
1: «Ты умертвил моего ребенка!»
2: «Твоего ребенка? Да никакого ребенка я и не видел!»
1: «Разве ты не ел финики и не бросал косточки?»
2: «Правда, я это делал!»
0: — сказал купец.
1: «Значит, ты виновен!» — заголосило чудище. «Мой ребенок шел мимо, а ты бросил финиковую косточку и ею убил его!»
2: «Ах, несчастный господин, пощади меня!» — испуганно вскричал купец. «Если оно так и случилось, то я при том и малейшего намерения не имел кого-нибудь убить. Потому прости, пожалуйста, меня и не лишай жизни!»
1: «Ни за что!»
0: — сказал великан.
1: «Кто проливает чужую кровь, того кровь должна быть пролита!»
0: Тут схватил он просившего о пощаде купца, швырнул его о землю и поднял меч, чтоб ему срубить голову. Заплакал бедняк. Стал про свою семью вспоминать. Великан на миг остановился.
2: «Неужто мне умереть безвинно?» — плакал купец. «Неужто мне не придется даже проститься с женой и с детьми? Прошу тебя, грозный господин, будь милостив. Дай мне еще хоть немножко пожить. Дай мне срок съездить домой со своими перед смертью проститься. Я, как все устрою, ровно через год и один день буду опять на этом самом месте».
1: «Поклянешься ли ты мне в этом?»
0: — спросил исполин.
2: «Клянусь Аллахом и Мухаммедом, его пророком!»
0: Тут великан исчез, и купец вздохнул вольней. Сел он на лошадь и как можно скорее поехал домой. Он был и рад, что удачно ускользнул из когтей чудовища, и горько ему было, что всего год остается жить. Как он подъехал к дому, жена и дети хотели с радостью обнять его, но он увидел их и горько заплакал. У него из головы не выходило это приключение, грозившее таким концом. Озабоченная жена, понятно, стала его расспрашивать о причине горя. Она думала, что дела у мужа пошли худо. Наконец, он рассказал ей про свою беду. Весь дом затосковал. Добрая жена плакала и рвала на себе волосы. Дети ревели один громче другого, и никто не хотел утешиться. Верная жена стала уговаривать мужа, чтоб он не исполнял обещания. Она напомнила ему, что у него есть семья, и дети еще совсем маленькие, а такому чудищу не стоит слово держать. Но купец стоял на своем.
2: «Я поклялся Аллахом и Мухаммедом», — сказал он. «И не могу стать клятвопреступником».
0: Со следующего же дня начал купец приводить свои дела в порядок. Раньше всего он заплатил всем, кому был должен. Потом назначил подарки и милостыню друзьям и нищим. Рабов своих отпустил на волю. Старшим детям и жене выделил часть их наследства. Над меньшими учредил опеку. В этих делах время все шло, дошло, и срок приблизился. Наконец пришлось купцу со своими проститься. Он взял с собой саван, омылся, помолился Богу и, сердечно простясь с неутешной женою и любимыми детьми, сел на коня. Оглянулся он еще раз на своих и сказал: «Небесам угодно, чтоб я умер. Я терпеливо снесу это испытание и желаю, чтоб и вы утешились. Вспомните, что человеку смерти все равно не миновать». Купец без остановок ехал до ручья, у которого остановился год тому назад. Доехав, он спешился и сел подле весело бегущей воды. С тоской ждал он великана, который лишит его жизни. Сидя в печали, вдруг услышал он шаги и, подняв глаза, увидел старика, который вел на привязи газель. Старик дружески поклонился, и купец отдал ему поклон. Затем старик спросил, как он забрел в это уединенное место, где только злые духи влачат свое существование, и хуже которого нет на свете. Купец рассказал все, что с ним случилось. «Удивительно», — сказал старик. «Я подожду, несчастный человек. Чем кончится твоя встреча с чудовищем?» Вскоре подошел еще человек с двумя черными собаками. А через некоторое время и третий с мулом. И они тоже выслушали печальную повесть купца и тоже решили подождать. Все четверо не успели еще наговориться, как вдали появилось целое облако пыли, и вскоре перед ними встал великан с обнаженным мечом в руке. Никому не поклонясь, он подошел к купцу, поднял его вверх и сказал: «Ну, теперь ты умрешь!» И снова начал купец жалобно умолять чудовище, клялся и много раз повторял, что невиновен, и трое других просили за беднягу. Один из них бросился к ногам исполина и сказал: «О могущественный господин, будь милостив, выслушай меня. Со мной был случай еще чудеснее, чем с этим купцом. Я тебе его расскажу, если ты отпустишь этому бедняге треть его вины».
3: «Говори!»
0: — немного помягче сказал исполин. Старик начал: «До женитьбы жил я с сестрой, которая была в доме хозяйкой. Как я женился, сестра ушла от нас. Но через некоторое время, как Бог дал нам ребенка, девушка передумала и опять воротилась в дом. Мне это было любо, и жена не косо глядела на помощницу. Правда сказать, мне и в мысли не приходило, что под мнимой дружбой сестры таилась глубокая ненависть к моей жене. Сестра не могла простить жене, что та как будто бы выжила ее из дому. Через несколько лет пришлось мне отправиться в дальнюю дорогу. Проездил я целых 10 месяцев. Как я вернулся, стосковавшись по жене и ребенку, вышла ко мне сестра навстречу с известием, что и жена, и единственный мой ребенок умерли. Она же все время прилежно хозяйничала, и теперь у нее есть корова с теленком. Меня это, конечно, порадовало, если б не случилось со мной такого горя. Тоски я перестал работать, дело свое забросил и все думал о погибшем счастье. Я и сам не замечал, как мое имущество все уменьшалось, и все дорогие вещи мои уходили из дому. Наконец приходит ко мне сестра и говорит: «Братец, я последние деньги истратила, нам либо с голоду умирать, либо продать мяснику корову с теленком». Мне было все равно. Я о скоте и не заботился вовсе. Но тут только я из хлева вышел, как корова с теленком так жалобно замычали, что у меня сердце затосковало. Я о продаже уже и слышать не хотел и сказал о том сестре. Меж тем и мясник пришел. Взглянул он на животных и подошел ко мне, отвел меня немного в сторону и шепчет: «Знаешь,
3: Я кое-что в колдовстве-то понимаю. Ведь это не настоящие коровы, а заколдованные люди. У меня на твою сестру подозрение, что она твою хозяйку и ребенка в скотину превратила. Позволь мне делать то, что я за добро сочту, и будешь мне премного благодарен. Это открытие перепугало меня, и я позволил мяснику поступать, как он считает нужным. Он взял сосуд с водою, проговорил заговор и подошел к животным, которые бились как-то особенно, и сказал, опрыскивая их водой:
4: «Если вы созданы животными, ими и оставайтесь. А если были людьми, то примите свой прежний вид».
2: Едва успели у него слова изо рта вылететь, как предо мною стали и жена моя, и ребенок, стали они обнимать и ласкать меня так, что я с радости заплакал. С плачем рассказала жена, как моя сестра превратила ее в корову, чтоб самой вновь прибрать все мое хозяйство к рукам. Какую они нужду терпели, потому что сестра хотела их тайно с голоду уморить. Но пророк и Аллах услышал их молитвы. Злая колдунья нашла строгого судью в лице мясника.
5: «О!» — вскричала моя вновь обретенная жена. «Отдай нашему спасителю все, что у нас еще осталось!»
2: А у меня уже, к несчастью, ничего не осталось. Равнехонько ничего, все подобрала колдунья. Я дал мяснику кольцо и все, что у меня было из вещей. А в это время подошла моя сестра. Она и не подозревала, что я открыл ее злое дело. Увидев жену, она думала было потихоньку убежать. Но бравый мясник задержал ее и вскричал:
4: «Получи, ведьма, свою плату!»
2: Тут он обрызгал ее водой, шепча какие-то слова, которых никто не понял. И в этот же миг злодейка превратилась в газель. Вот она и стоит. Ну что, разве не чудесная моя история?
1: «Согласен», — отвечал великан. «Я прощаю купцу треть его вины».
3: Тут другого одолела жалость, и он сказал исполину:
6: «И со мной тоже случилась чудесная история. Я тебе ее расскажу, и ты увидишь, что она чудеснее той, что тебе сейчас рассказали. Только отпустишь ли купцу еще треть его вины?»
1: «Если сказка понравится, отпущу», — сказал великан.
3: Старик с собаками начал рассказывать.
6: «Как умер мой отец, то оставил он нам трем братьям каждому по 1000 червонцев. Старший брат со своим наследством отправился странствовать, а из нас двоих каждый завел свое дело. Только старшему в чужой стороне не везло. Все свои деньги он там порастерял. А я тем временем кое-что заработал и дал ему для начала нового дела 1000 червонцев. Через некоторое время вздумалось и второму брату на чужую сторону идти. Вскоре от наследства у него ничего не осталось, а через год воротился он домой, как и первый. Я помог ему той же суммой, как и первому, чтоб было ему чем поправиться. Как-то затем оба брата ко мне приходят и уговаривают ехать с ними вместе. Только я по опыту знал, что хорошее дело на родине лучше неверного в чужой стороне, а потому не дал им своего согласия, хотя они соблазняли меня большими барышами, всякими забавами, которые мы можем получить при удачной торговле. Но я на это не пошел и воротился в свою лавку. Но каждый год они продолжали меня манить тем же предложением. 5 лет я отказывал, а на 6-й подумал, отчего бы разик и не поехать с братьями. Вынул я накопленные денежки, а их было всего 6000 червонцев. Половину взял да и зарыл, а другую разделил с братьями, у которых ничего не оставалось. Они, впрочем, сумели меня уверить, что разорились не по своей вине. «Что купцу делать, когда покупателя нет?» — так они себя оправдывали. А я про себя так на этот вопрос отвечал: «Приходится тогда купцу кормиться на свои сбережения».
3: Плыли мы долго по морю и приехали, наконец, в хороший город. И там дело у нас пошло. Столько мы заработали, что больше и заработать было нельзя. И собрались затем в дальнейший путь. По дороге у нас бедная женщина попросила милостыню. Братья мои разбронили ее и насмеялись над ней. Я немного подстал от них и подал ей богатую милостыню. Она поплыла с нами на том же самом корабле. И как рассказывала, просила подаяние за тем, что был с чем до дома добраться. Она себя за купчиху выдавала, у которой дела плохо пошли. Моя доброта обоим моим братьям не понравилась. Они еще думали, что у меня спрятана большая сумма денег. Мне и в мысль не приходило, какой злой умысел они против меня имеют. Ночью, когда я спал, они бросились на меня, заткнули мне рот платком, чтоб я не мог вскрикнуть, и кинули меня в море. Как волны сомкнулись надо мной, я подумал, что все, кончено. Тут, однако, случилось чудо. Я лишился чувств, а когда вновь опомнился, то очутился дома. И подле меня стоит красивая женщина. Она, улыбаясь, руку мне протягивает. А я никак понять не могу, во сне ли я все это вижу или наяву. «Я твоя защитница», — говорит. «Знаешь, что я добрая волшебница. Я избавила тебя от беды и перенесла сюда. Узнай также, что я являлась тебе в другом виде, чтоб испытать тебя. Ведь это я была бедной женщиной». Я бросился к ногам моей покровительницы, стал благодарить ее за спасение. Она подняла меня и говорит: «Ты был ко мне добр, и я тебе должна быть благодарна. Твои же братья, покушавшиеся на твою жизнь, должны быть наказаны. Пойдем и увидишь». Как я испугался, когда, войдя в соседнюю комнату, увидел двух черных собак, которые с визгом стали ласкаться ко мне. «Они 10 лет пробудут в этом самом виде», — сказала волшебница, мигнув мне с усмешкой, и исчезла. «А собаки эти, вот они сейчас перед вами. Скажи же, о великий дух, разве мой рассказ не стоит того, чтоб ты простил купцу вторую треть его вины?» Такими словами старик закончил свою историю.
6: «Твой рассказ мне понравился», — сказал великан. «Я исполню твою просьбу».
3: Как только третий прохожий услышал это, то стал просить великана, чтоб он выслушал и его историю. А если и она покажется ему занимательной, то пусть простит он купцу и последнюю треть его вины.
6: Великан согласился, и прохожий стал рассказывать.
2: «Я прям вам объявляю, что этот мул, который перед вами, был когда-то моей женой. Она была и молода, и хороша, и жили мы с ней хорошо. Но я сам превратил ее в мула в наказание за то, что она со мной сделала. Пришлось как-то мне поехать в дальнюю дорогу. Год я был в отлучке и, наконец, вернулся домой. Я радовался, думал, что вот моя жена сейчас весело встретит меня, я по ней скучал и рассчитывал, что она тоже по мне скучает. Только дом у меня, ах, пустой оказался, жена меня бросила, и, как я узнал, вышла замуж за гадкого чужеземца. Вы даже представить себе не можете, как я огорчился, разозлился, пошел в дом, где жила моя неверная жена. Она меня сейчас же узнала, вошел я к ней в комнату, стал ее упрекать за дурное поведение. Она мне ответила, будто думала, что меня в живых нет, потому что не получала от меня вестей. Я ее речам не поверил и стал ей сильно выговаривать, даже пообещал, что пожалуюсь судье, и он прикажет привести ее обратно ко мне в дом. Тут эта негодная схватила чашу с водой, помочила палец и покропила меня, приговаривая: «Перестань быть человеком, стань черной собакой». И мигом превратился я в собаку, а она гнать меня вон Быстро побежал я по улице и бежал так до самой мясной лавки. Тут, по новой своей собачьей привычке, подхватил я кость и стал грызть. Увидел меня мясник, и я ему понравился, и он поманил меня в комнату. Только увидела меня его дочь, сразу испугалась, лицо закрыла и закричала: «Батюшка, батюшка, зачем ты чужого мужчину сюда привел?» Отец и не понял, что дочь хотела сказать. «Никакого мужчины я не вижу», — удивясь, сказал он. «Где у тебя глаза?» «Да эта собака и есть мужчина», — сказала девушка. «Его превратили. Если хочешь, он опять примет прежний вид». «Не может быть», — сказал мясник. Тогда девушка обрызгала меня водой и прошептала какие-то слова, а потом сказала: «Обратись в прежний свой вид, если то Творцу угодно». И стал я опять человеком и поблагодарил девушку. Жену я возненавидел, потому что она вдвойне меня обидела. И потому попросил Мясникову дочь обратить жену мою в животное. Девушка подала мне воды и сказала: «Ступай к жене, когда она будет спать, обрызгай ее этой водой и проговори при этом, в какого зверя хочешь, чтобы она обратилась». Я взял воду и пошел, спрятался в спальне моей жены. Как наступила ночь, и злая женщина легла в постель, я потихоньку подкрался и сделал, что мне было приказано. Я закричал: «Превратись в мула!» Тотчас моя жена стала тем самым мулом, что вот сейчас прямо перед вами стоит. «Правда?» — спросил рассказчик, обращаясь к животному. И мул головой кивнул, точно хотел сказать «да». Великан был весьма изумлен. Он простил купцу остаток его вины и отпустил его на волю. Купец с радостью обнял своих спасителей и со слезами благодарил их за помощь. Еще утром он отказался от надежды дожить до вечера, а тут конец всякому горю. Затем он простился с тремя прохожими и ближней дорогой поехал к жене и милым детям. Их радость, понятно, была велика. «Услышал все-таки Бог наши молитвы!» — вскричала жена и повисла у мужа на шее. А дети тем временем вперебой целовали у него руки. С новой бодростью и свежими силами принялся спасенный за дело, а взрослые сыновья стали ему помогать. Еще долго он прожил среди счастливой семьи в полном благополучии и довольствии.

0: Мудрая девица и семеро разбойников. Русская народная сказка. Жил-был крестьянин. У него было два сына. Меньшой был в дороге, старшой при доме. Стал отец помирать и оставил сыну при доме все наследство, а другому ничего не дал. Думал, что брат брата не изобидит. Как отец-то помер, старший сын его похоронил и все наследство у себя удержал. Вот приезжает другой сын и горько плачет, что не застал отца в живых. Старшой ему и говорит: «Отец мне все одному оставил». И детей-то у него не было, а у меньшого был сын родной, да дочь приемыш. Вот старшой получил все наследство, разбогател и стал торговать с дорогими товарами. А меньшой был беден, рубил в лесу дрова, довозил на рынок. Соседи, жалея его бедность, собрались и дают ему денег, чтобы он хоть мелочью торговал. Бедняк боится, говорит им: «Нет, добрые люди, не возьму я ваши деньги. Неравно поторгуюсь, чем я вам долг заплачу?» И уговорились двое соседей как-нибудь ухитриться да дать ему денег. Вот как поехал бедный за дровами, один из них настиг его окольной дорогой и говорит: «Поехал я, братец, в дальний путь. На дороге отдал мне должник 300 рублей. Не знаю, куда их девать. Домой ворочаться не хочется. Возьми, пожалуй, мои деньги. Похорони у себя. А лучше-ка торгуй на них. Я приеду не скоро. После выплатишь мне понемножку». Бедный взял деньги, привез домой и боится, как бы их не потерять. Как бы жена не нашла, да не издержала за место свои. Думал-думал и спрятал в маленку с золой. А сам ушел со двора. Приехали без него миновщики. Вот что скупают золу, да меняют ее на товар. Баба взяла и отдала им эту маленку с золой. Вернулся домой муж, видит, что маленки нет, спрашивает: «Где зола?» Жена отвечает: «Я ее миновщикам продала». Вот он испугался, тоскует и горюет, а только все молчит. Видит жена, что он печален, приступила к нему: «Что за напасть с тобой случилась? Отчего так печален?» Он и признался, что в золе были спрятаны у него чужие деньги. Рассердилась баба и рвет, и мечет, и слезами заливается. «Зачем ты мне не поверил? Я б получше твоего припрятала». Опять поехал мужик по дрова, чтобы потом на рынке продать да хлеба купить. Настигает его другой сосед. Говорит ему те же самые речи и дает под сохрану 500 рублей. Бедняк не берет, отказывается, а тот ему насильно всунул деньги в руку и поскакал по дороге. Деньги-то были бумажками. Думал-думал, куда их положить. Взял да промеж подкладки и спрятал в шапку. Приехал в лес, шапку повесил на елку и начал дрова рубить. На его беду прилетел ворон и унес шапку с деньгами. Мужик потужил, погоревал, да видно, так тому и быть. Живет себе по-прежнему, торгует дровишками да мелочью, кое-как перебивается. Видят соседи, что времени прошло довольно, а у бедного торг не прибывает. Спрашивают его: «Что ж ты, братец, худо торгуешь? Аль наши деньги затратить боишься? Коли так, лучше отдай наше добро назад». Бедный заплакал и рассказал, как пропали у него ихние деньги. Соседи не поверили и пошли просить на него в суд. «Как рассудить это дело?» – думает судья. Мужик человек смирный, неимущий. Взять с него нечего. Коли в тюрьму посадить, с голоду помрет. Сидит судья, пригорюнившись под окошком, и взяло его большое раздумье. На то время, как нарочно играли на улице мальчишки, и говорит один, такой бойкий: «Я бурмистр буду, стану вас, ребята, судить, а вы приходите ко мне с просьбами». Сел на камень, а к нему подходит другой мальчишка, кланяется и просит: «Яде вот этому мужичку дал денег взаймы, а он мне не платит. Пришел к твоей милости суда на него спросить». «Ты брал взаймы?» – спрашивает бурмистру виноватого.
1: «Брал».
0: «Почему же не платишь?»
1: «Нечем, батюшка».
0: «Слушай, челобитчик, ведь он не отпирается, что деньги у тебя брал, а заплатить ему не вмоготу. Так ты отсрочь ему долг лет на 5, на 6, а вось он поправится и отдаст тебе с лихвою. Согласны?»
2: Мальчишки оба поклонились бурмистру.
0: «Спасибо, батюшка, согласны».
2: Судья все это слышал, обрадовался и говорит:
1: «Этот мальчик ума мне дал. Скажу и я своим челобитникам, что подсрочили они бедному».
2: По его словам, согласились богатые соседи обождать 2-3 года, а вот с тем временем мужик поправится. Вот бедный опять поехал в лес за дровами, полвоза нарубил, и сделалось темно.
0: Остался он на ночь в лесу. Утром, где с полным возом ворочусь домой. И думает, где ему ночевать. Место было глухое, зверей много. Подле лошади лечь, пожалуй, звери съедят. Пошел он дальше в чащу и влез на большую ель. Ночью приехали на это самое место разбойники, 7 человек, и говорят:
3: «Дверцы, дверцы, отворитесь!»
0: Тотчас отворились дверцы в подземелье. Разбойники давай носить туда свою добычу. Снесли всю и приказывают:
3: «Дверцы, дверцы, затворитесь!»
0: Дверцы затворились, а разбойники поехали снова на добычу. Мужик все это видел, и когда кругом его стихло, спустился с дерева. «А ну-ка я попробую, не отворятся ли и мне эти дверцы?» И только сказал: «Дверцы, дверцы, отворитесь!» Они в ту ж минуту и отворились. Вошел он в подземелье, смотрит, лежат кучи золота, серебра и всякой всячины. Возрадовался бедный и на рассвете принялся таскать мешки с деньгами. Дрова долой сбросил, нагрузил воз серебром да золотом и поскорей домой. Встречает его жена:
4: «Ох ты, муж, муженек, я уж с горя пропадала, все думала, где ты? Либо деревом задавила, либо зверь съел».
0: А мужик веселеханек: «Не кручинься, жена, Бог дал счастье, я клад нашел, пособляй-ка мешки носить». Кончили работу, и пошел он к богатому брату. Рассказал все, как было, и зовет с собой ехать по счастью. Тот согласился. Приехали вместе в лес, отыскали ель, крикнули: «Дверцы, дверцы, отворитесь!» Дверцы отворились. Начали они таскать мешки с деньгами. Бедный брат наложил воз и доволен стал, а богатому все мало.
3: «Ну ты, братец, поезжай, — говорит богатый, — а я за тобой скоро буду».
0: «Ладно, не забудь ты сказать: дверцы, дверцы, затворитесь».
3: «Нет, не забуду».
0: Бедный уехал, а богатый никак не может расстаться. Всего вдруг не увезешь, а покинуть жаль. Тут его и ночь застигла. Приехали разбойники, нашли его в подземелье и отрубили ему голову. Поснимали свои мешки с возу, заместо того положили убитого, настигали лошадь и пустили на волю. Лошадь бросилась из лесу и привезла его домой. Вот атаман разбойничий и бронит того разбойника, что убил богатого брата.
3: «Зачем ты убил его рано? Надо было наперед расспросить, где он живет. Ведь у нас много добра убыло. Видно, он же повытаскал. Где найдем теперь?» Исаул говорит: «Ну, пускай тот и доискивается, кто его убил».
0: Недолго спустя стал тот убийца разведывать, не отыщется ли где их золото. Приходит, как есть, к бедному брату в лавочку. То другое поторговал, заприметил, что хозяин скучен, задумывается и спрашивает:
3: «Что так приуныл?»
0: А тот и говорит: «Был у меня старший брат, да беда стряслась. Кто-то убил его. 3-го дня лошадь на двор привезла с отрубленной головою, а сегодня похоронили». Разбойник видит, что на след попал, и давай расспрашивать. Притворился, будто очень жалеет. Узнал, что после убитого вдова осталась, и спрашивает:
3: «Хоть есть ли у сироты свой-то уголок?»
0: «Есть, дом важный».
3: «А где? Укажи мне».
0: Мужик пошел, указал ему братнин дом. Разбойник взял кусок красной краски и положил на воротах заметку.
3: «Это для чего?» – спрашивает его мужик.
0: А тот отвечает:
3: «Я де хочу сироте помочь, а чтоб легче дом найти, нарочно заметку сделал».
0: «Брат, моя невестка ни в чем не нуждается. Слава богу, у нее всего довольно».
3: «Ну а ты где живешь?»
0: «А вот и моя избушка». Разбойник и у него на воротах положил такую же заметку. «А это для чего?»
3: «Ты, — говорит, — мне очень понравился. Стану к тебе на ночлег заезжать. Поверь, брат, для твоей же пользы».
0: Вернулся разбойник к своей шайке, рассказал все по порядку, и уговорились они ехать ночью, ограбить и убить всех в обоих домах, да воротить свое золото. А бедный пришел ко двору и сказывает:
3: «Сейчас спознался со мной молодец, запятнал мои ворота. Стану, — говорит, — к тебе завсегда на постой заезжать. Такой добрый, а как о брате сожалел, как хотел невестке помочь».
0: Жена и сын слушают, а дочь приемыш говорит ему:
4: «Батюшка, не ошибся ли ты? Ладно ли это будет? Не разбойники ли это дядюшку убили, а теперь хватились своего добра, до нас разыскивают? Пожалуй, наедут, разграбят, и от смерти не уйдешь».
0: Мужик испугался.
1: «А что девить? Ведь я его до прежде того никогда не видывал».
0: «Вот беда. Что же делать-то станем?»
4: А дочь говорит: «Поди же ты, батюшка, возьми краски, да по всему околотку и запятнай ворота такими же метками».
1: Мужик пошел и запятнал ворота во всем околотке. Приехали разбойники, ничего не могут отыскать. Воротились назад и приколотили разведчика. Зачем неладно пятнал? Наконец рассудили. Видно, мы на хитрого напали. И погодя немного, приготовили 7 бочек. В 6 бочек посадили по разбойнику, а в 7-ю масло налили. Поехал прежний разведчик с этими бочками прямо к бедному брату. Приехал под вечер и попросился ночевать. Тот и пустил его, как знакомого. Дочь вышла на двор, стала бочки осматривать. Одну открыла, в ней масло. Другую попробовала. Нет, не сможет. Припала ухом и слушает. А в бочке кто-то шевелится и дышит.
4: «А, — думает, — да тут недобрая хитрость».
1: Пришла в избу и говорит:
4: «Батюшка, чем будем гостя потчевать? Всем-ка пойду я затоплю печку в задней избе, да изготовлю чего-нибудь поужинать».
1: «Ну что ж, ступай». Дочь ушла, печь затопила, да между стряпней всю воду греет. Кипяток носит, да в бочке льет. Отец с гостем поужинали, а дочь сидит в задней избе, да караулит. Что-то будет. Вот когда хозяева уснули, гость вышел на двор, свистнул. Никто не откликается. Подходит к бочкам, кличет товарищей. Нет ответу. Открывает бочки. Оттуда пар валит. Догадался разбойник. Запряг лошадей и убрался со двора с бочками. Дочь заперла ворота, пошла будить своих домашних и рассказала все, что сделалось. Отец и говорит: «Ну, дочка, ты нам жизнь спасла. Будь же законной женой моему сыну». Веселым пирком и свадьбу сыграли. Молодая одно отцу твердит, чтобы продал свой старый дом да другой купил. Крепко разбойников боялась. Не ровен час опять пожалуют. Так и случилось. Через некое время тот самый разбойник, что приезжал с бочками, снарядился офицером, приехал к мужику и просится ночевать. Его пустили. Никому не вдомек, только молодая признала и говорит:
4: «Батюшка, ведь это прежний разбойник».
1: «Нет, дочка, не тот». Она замолчала, да как стала спать ложиться, принесла в острый топор и положила подле себя. Всю ночь глаз не смыкала, все караулила. Ночью офицер встал, берет свою саблю и хочет ее мужу голову отсечь. А она не срабела, махнула топором и голову разбойнику снесла. Тут отец уверился, что дочка его подлинно премудрая. Послушался, продал дом и купил себе гостиницу. Перешел на новоселье, начал жить, богатеть, расторговываться. Заезжают к нему соседи. Те самые, что давали ему денег, да после на него в суде просили. «Ба, ты как здесь?» «Это мой дом, недавно купил». «Важный дом. Что ж ты долгу не платишь?» Хозяин кланяется и говорит: «Слава Богу, мне Господь дал. Я клад нашел и готов заплатить вам хоть втрое». «Хорошо, брат, давай же теперь новоселье праздновать». «Милости просим». Вот погуляли, попраздновали, а при доме сад куда хорош. «Можно сад посмотреть?» «Извольте, честные господа, я и сам с вами пойду». Ходили-ходили по саду и нашли в дальнем углу маленку золы. Хозяин как увидал, так и ахнул. «Честные господа, ведь это та самая маленка, которую жена моя продала». «А ну-ка, нет ли в золе денег?» Вытряхнули, а они тут и есть. Тогда соседи поверили, что мужик им правду сказал. «Встанем, — говорят, — деревья осматривать, ведь шапку-то ворон унес, верно, в ней гнездо свил». Ходили-ходили, увидали старое гнездо. Стащили баграми, как есть, та самая шапка. Выбросили труху и нашли деньги. Заплатил им хозяин долг свой и стал жить богато и счастливо.
5: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
6: Русская народная сказка «Вещий дуб». Тошно молодой жене со старым мужем, тошно и старику с молодой женой. В одно ушко влезет, в другое вылезет, замаячит, в глазах одурачит, из воды суха выйдет. И видишь, и знаешь, да ни в чем ее не поймаешь. Одному доброму старичку досталась молодая жена, плутоватая баба. Он ей слово в науку, она ему в ответ: «Нет, тебе, старый лежебок, ни пить, ни есть, ни белой рубахи надеть». А не стерпишь, слово вымолвишь, дело старое. Вот и придумал он жену выучить. Сходил в лес, принес вязанку дров и сказывает: «Диво дивное на свете деется. В лесу старый дуб все мне, что было, сказал и что будет, угадал. Ох, я побегу, ведь ты знаешь, старик, у нас куры мрут, у нас скот не стоит. Пойду побалакать, авось скажет что». «Ну, иди скорей, пока дуб говорит, а когда замолчит, слова не допросишься». Пока жена собиралась, старик зашел вперед, влез в дубовое дупло и поджидает ее. Пришла баба, перед дубом повалилась, замолилась, завыла: «Дуб, дубовистый, дедушка речистый, как мне быть? Не хочу старого любить, хочу мужа ослепить, научи, чем полечить». А дуб в ответ отвечает: «Незачем лечить, зелье попусту губить, начни масляней кормить. Жарь курочку под сметанкою, не скупись, пусть он ест, сама за стол не садись. Свари кашу молочную, да больше маслом полей, пущай ест, не жалей. Напеки блинцов, попроси, поклонись, чтоб их в масло макал, да побольше съедал. И сделается твой старик слепее кур слепых». Пришла жена домой, муж на печке кряхтит: «Эх ты, старенький мой, ай опять что болит, ай опять захерел? Хочешь, курочку убью, аль блинцов напеку, кашку маслом полью? Хочешь, что ли?»
7: «Съел бы, а где взять?»
6: «Не твоя печаль, хоть ты и журишь меня, а все тебя жалко. На, старинушка, ешь, кушай, пей, не жалей».
7: «Садись и ты со мною».
6: «Нет, зачем? Мне б только тебя напитать. Сама я там-сям перекушу и сыта. Ешь, голубчик, помасленнее ешь».
7: «Ох, постой, жена, дай водиться хлебнуть».
6: «Да вода на столе».
7: «Где на столе? Я не вижу».
6: «Перед тобою стоит».
7: «Да где же? Что-то в глазах темно стало».
6: «Ну, полезай на печку».
7: «Укажи-ка, где? Я и печь не найду».
6: «Вот она, полезай скорее».
7: Старик собирается головою в печь лезть.
6: «Да что с тобой? Ослеп, что ли?»
7: «Ох, согрешил я, жена. Сладко съел, вот божий день и потемнел для меня. Ох,
6: экое горе. Ну, лежи пока, я пойду кое-что принесу».
7: Побежала, полетела, собрала гостей, и пошел пир горой. Пили, пили, вина не хватило, побежала баба за вином. Старик видит, что жены нету, а гости напитались и носы повесили. Слез с печи, давай крестить. Кого в лоб, кого в горб, всех перебил и заткнул им в рот по блину, будто сами подавились. После влез на печь и лег отдыхать. Пришла жена, глянула, так и обмерла. Все други, все приятели, как боровы, лежат, в зубах блины торчат. Что делать, куда покойников девать? Зареклась баба гостей собирать, зареклась старика покидать. На ту пору шел мимо дурак. «Батюшка, такой-сякой!» — кричит баба. «На тебе золотой, душу с телом пусти, беду с нас скости!» Дурак деньги взял и потащил покойников. Кого в прорубь всадил, кого грязью прикрыл и концы схоронил. Тут и сказки конец. А кто слушал внимательно и смысл понял, тот большой молодец.

И бедные их родители, короли и королевы, спешили исполнять их желания. Особенно упрямы были принцы, когда задумывали жениться. Вы, конечно, помните историю Золушки. Чтобы отыскать девушку, которой подошла бы туфелька, оброненная на балу, принц поднял на ноги все королевство. Сам король примерял эту туфельку многим девушкам. Но тот принц, как известно, выбрал себе в жены простую, бедную девушку. А вот у принца, про которого я собираюсь вам рассказать, оказалась своя причуда. Пусть королевство, в котором правили его отец и мать, было совсем маленькое, и слуг во дворце можно было пересчитать по пальцам, принц все равно не желал ударить лицом в грязь. Он хотел взять себе в жены принцессу, да непременно настоящую. Уже целый год путешествовал он по разным странам в поисках невесты, и его родители, король и королева, никак не могли дождаться, когда он, наконец, вернется.

0: Вы помните, какое сегодня число?
1: Какое?
0: 13 октября.
1: Ну и что?
0: А то, что сегодня ровно год, как принц уехал из дому.
1: Ровно год. Помню.
0: А вы не забыли, что он обещал?
1: Что? Ах, да, он обещал.
0: Вот вы всегда так. Не помните, что обещал ваш единственный сын? Можно подумать, что у вас 10 сыновей, и каждый дал по 10 обещаний.
1: Да как же, я помню, он обещал...
0: Что?
1: Что? Он обещал, что...
0: Ну ладно, так и быть, напомню вам. Он обещал, что вернется ровно через год, что бы ни случилось.
1: Вот это я и хотел сказать. Вот.
0: Как вы думаете, он не забыл свое обещание?
1: Думаю, что не забыл. Принц никогда не нарушает своего слова. Если уж он пообещал, если уж он поклялся, так...
0: Вы слышите?
1: По правде говоря, слышу. То есть, по правде говоря, нет.
0: У вас вечно две правды, и неизвестно, какая из них верная. Боже, неужели не слышите? Ну, вам на старости лет просто уши заложило. Это он едет. Я вижу карету. Капельмейстер, что же вы? Скорее играйте марш.
2: Сию минуту, ваше величество, только построю оркестр.

0: дело?
1: Ваше Величество, карета, которую вы видели, свернула на повороте дороги и поехала в сторону от дворца.
0: Значит, не он.
2: Я тоже думал, что не он.
0: Тоже. А бывают у вас какие-нибудь самостоятельные мысли, которые возникают, так сказать, без посторонней помощи?
2: А что же, бывают. Ну, вообще-то я всегда доверялся вам. Как вы подумаете, так я и сделаю. Разве вам это не нравится?
0: Нравится. Иначе мы бы и жить вместе не могли. Нравится, но не всегда.
2: А, по-моему, нам об...

0: Им так удобно. Я считаю, что...
1: Погодите. Я слышу, кто-то едет сюда. Сюда. Это он, конечно. Там вдалеке две кареты. В одной он, в другой невеста. Нет, они в первой, а слуги во второй. Капельмейстер, играйте марш!

0: дело? Почему перестали играть?
1: Ваше Величество, кареты повернули к лесу.
0: К лесу? Да, да, я уже и сама вижу.
2: Опять не он. Не надо торопиться. Пусть сначала подъедет к воротам дворца, тогда и приказывайте играть. А то все прохожие, проезжие будут смеяться, что мы встречаем их по-королевски. Все-таки неудобно.
0: У вас все недостойно и неудобно. А мое сердце чувствует, что принц сегодня приедет. Ах, если бы не сомнение.
2: Я тоже чувствую. Чувствую, что приедет.
0: Тоже, тоже. Он не мог забыть свое обещание. Он же знает, как я волнуюсь.

0: как заждались.
1: Король и королева потеряли покой.
0: Ну, слава богу, вы здесь.
2: Как обещал, ровно через год.
3: Ну да, я тебя обниму.
1: И я, здравствуй, сын мой.
3: А ты один?
2: Да, один. Идемте, сейчас все расскажу.

0: У всех принцесс гости, у всех принцесс гости.
1: Принц вернулся домой невеселый. Он объехал весь свет и так и не нашел себе невесты. Принцесс-то было много, да как узнать, настоящие они или нет? С тех пор он совсем загоревал. Уж очень ему хотелось жениться на настоящей принцессе. Король и королева только и говорили, что о его настроении. Вы его давно видели?
2: Только что.
1: И что он делает?
2: Грустит.
1: А откуда вы знаете?
2: Что же, я сама не вижу. Сидит у окна, держит в руках раскрытую книжку, а сам не смотрит ни в книгу, ни в окно.
1: А куда же?
2: Уставился в одну точку, и все.
1: Мечтает.
2: Наверное, мечтает о ней. А то вдруг запоет. Слышите?
0: У всех принцесс гостей.

0: Как так можно, не понимаю? Объехать весь свет и не найти себе невесту. Сколько принцесс ему показывали? Ну что вы зарядили повторять за мной?
1: Думаете, так легко определить, настоящая принцесса или нет? Думаете, просто, да?
0: Я бы уж определила. Я бы знала, как.
1: Вы бы. Для этого надо прожить столько, сколько мы прожили. А в молодости откуда знаешь, настоящую тебе подсовывает принцессу или нет? Все равно ошибешься.
0: Как так все равно ошибешься? Вы-то не ошиблись?
1: Нет, я не ошибся. Я женился на самой настоящей принцессе. Так вот я не помню, кто мне помог узнать, что она настоящая. Папа, мама, бабушка или дедушка?
0: Дедушка. Я вашего дедушку и в глаза не видела.
1: Тогда, наверное, бабушка.
0: А бабушка ваша умерла до смерти дедушки лет за 20. Все забыли.
1: Тогда совсем не помню. Но кто-то помог, это точно. Сам бы я ни за что не угадал, что вы настоящая.

Так они и коротали дни и вечера. Король с королевой в своих покоях, а принц в своих. Всем во дворце было очень грустно от того, что король и королева старятся, а принц тоскует один, хотя ему уже пришла пора жениться. Однажды вечером поднялась сильная буря. Засверкала молния, загремел гром, а дождь полил, как из ведра.

0: кто-то постучал в ворота дворца.
1: Я слышу, кто-то стучит в ворота.
2: Возможно, что вы правы.
1: Слышите?
2: Слышу. То есть, слышу, что вы слышите.
1: Поздно. Уже никого не добудешься. Докиньте плащ и пойдите откройте.
2: Да-да, я сейчас пойду. Открою. Иду. Сейчас я. Кто здесь?
3: Будьте добры, откройте, пожалуйста. Я принцесса.
2: Принцесса?
0: Не может быть, у нее такой жалкий вид.
3: О, поверьте, я самая настоящая принцесса. Вот если бы не этот противный дождь.
2: Одну минуточку, открываю.
0: Да, у ворот стояла принцесса. Боже мой, на кого она была похожа. Вода ручьями стекала с ее волос, из платья прямо на туфельки. Неизвестно, как она сюда попала, кто сопровождал ее и куда она держала путь. Ну, король, как всегда, нашел, что спрашивать об этом неудобно, и повел девушку прямо к королеве.
2: Вот кто наш гость.
1: Ах, милочка, как вы промокли! Ужасно! Надо поскорее напоить ее чаем и уложить спать.
2: Эта девушка уверяет, что она принцесса.
4: Ну, это мы увидим.
3: Вы что-то сказали?
4: Нет, это я так, сама с собой.
3: Я в таком виде. Дождь, молния. Я думала, что я погибну. Спасибо, что вы меня сразу впустили. Я принцесса и еду...
4: Ну, зачем же так много раз повторять одно и то же? Король, я пойду распоряжусь насчет чая и постели, а вы займите пока принцессу.
2: Я
4: сейчас вернусь. Принц!
5: Я здесь. И уже видел ее в щелку двери и все слышал. Она... Чудо, как хороша. Даже в этом намокшем платье и с растрепанными волосами. Но если она не настоящая принцесса, я на ней не женюсь.
4: Ты чудак.
5: Чудак, не чудак. Но это для меня самое главное.
4: Нет, конечно. Конечно, и я могу дать согласие на брак только в том случае, если она настоящая. К утру все узнаем.
0: Королева пошла в спальню, сбросила с кровати все тюфяки и подушки и положила на голые доски горошину. Обыкновенную горошину. А потом накрыла горошину 20 тюфяками, да еще 20 перинами из гагачьего пуха. В эту постель и уложили принцессу спать.

0: Она, должно быть, уже проснулась. Я пойду посмотрю.
1: Вы войдите, а мы с принцем подождем вас за дверью.
2: Да, да, подождем. Я очень волнуюсь.
0: Можно?
3: Да-да, войдите.
0: Доброе утро, милые гости. Ну, как вы спали?

Неужели? Почему же?

0: Вот как? Король! Принц! Вы слышали?
1: Да!
2: Да!
1: Да!
2: Да, она в самом деле настоящая принцесса.
1: Почувствовать маленькую горошину сквозь 20 тюфяков и 20 перин.
0: Только настоящая принцесса может быть такой неженкой.
2: Мама, папа, я счастлив. Я женюсь на ней, она настоящая принцесса.
0: Но ты забыл, кажется, спросить принцессу, пойдет ли она за тебя замуж.
2: Забыл. Я так увлекся, я потерял голову, когда понял, что она настоящая принцесса. Милая принцесса, я прошу вас, будьте моей женой.
3: Какая странная случайность. Меня застигла непогода, я заночевала здесь, и вот теперь, оказывается, нахожу здесь свою судьбу. Я согласна, принц. Быть вашей женой.
2: Это и моя судьба. Настоящая принцесса.

целыми днями буду я с вами.

И принц женился. Теперь он был уверен, что берет за себя настоящую принцессу. А горошину отправили в музей. Там она и до сих пор лежит, если только кто-нибудь не взял ее. Да, вот какие дела бывают на свете.

0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
1: Три калача и одна баранка. Одному мужику хотелось есть. Он купил калач и съел. Ему все еще хотелось есть. Купил другой калач и съел. Ему все еще хотелось есть. Он купил третий калач и съел. Ему все еще хотелось есть. Потом он купил баранок. И когда съел одну, стал сыт. Тогда мужик ударил себя по голове и сказал: «Экой я дурак! Что ж я напрасно съел столько калачей? Ух, мне бы надо сначала съесть одну баранку!»
2: Радио «Сказка ФМ».
3: Волшебная

0: некотором царстве, в некотором государстве жили да были муж с женой. И росла у них дочка пригожая, всем девица взяла и ростом, и дородством, и пригожестью. Глядя на нее, люди радовались. Со всеми девушка приветливая, ласковая, обходительная. Всем торопилась помочь, чем могла. Но вот пришло несчастье. Умерла у девушки мать. Много ли, мало ли, время прошло, женился отец на вдовице. А вдовица свою дочь в дом привела и стала в семье четверо. Сиротой жить нерадостно, а при мачехе стало и того хуже. Родную дочь она нежила, тешила, а падчерицу не взлюбила с первого дня. С петухами сирота вставала, слезами умывалась, до полуночи по хозяйству управлялась. И прила, и ткала, и по воду ходила, и дрова носила, и коров доила. А злая баба только прикрикивала: «Не умелица ты, негодница, хлебоежа на мою голову досталась». Открыл как-то раз отец сундук, что от первой жены остался. А в сундуке и душегрея мехом отороченная, и кокошник жемчугами унизанный, и полусапожки софьяновой, и перстенек золотой с камушком дорогим, и одежа разная. «Поделим поровну, и будет у наших дочерей приданное», — сказал отец. А завистливая мачеха со своей дочерью затаили черную думу. «Экое богатство делить на две доли!» — мачеха шептала дочери. «Да с таким-то приданным мы и купеческого сына найдем. Не за мужика выйдешь, за лапотника. Только не оплошай!» Прошло немного времени после того разговора. Собрались девушки по ягоды идти. А отец им говорит: «Ну вот, кто из вас больше ягод принесет, той при дележке приданного чуть побольше достанется». Ходят девушки по лесу, аукают, берут ягоды. А как завечерело, сошлись они на полянке. Глянула мачехина дочь: «Батюшки светы, у стариковой дочери корзинка полным-полна, а у нее всего ничего, лишь на донышке». Тут и припомнились материны речи: «Не делить приданного на две доли». И как проходили через болото, выхватила мачехина дочь у сводной сестры корзину с ягодами и столкнула ее с перекладин жердочек в бездонную топь. «Тону я, погибаю, сестрица милая!» — взмолилась мне.
1: «Стану я тебе помогать, тони! Из этой топи не выкарабкаешься. А все приданное мне одной достанется!» — крикнула мачехина дочь.
0: Перебралась через болото и бегом побежала домой. Дорогой пересыпала в свой кузов ягоды, чистые, крупные, одна к одной, а корзинку сводной сестры закопала в мох.
1: «Умница моя, разумница!» — встретила ее мать. «Посмотри, старик, сколько ягод моя дочка набрала!»
2: «А чего не вместе пришли?» —
0: спросил отец.
1: «Разошлись мы с ней!» — ответила мачехина дочь. «Аукалась я, аукалась, да никто мне не откликнулся. Думаю, раньше меня набрала корзинку и ушла домой». «Эй, ну где ей, доченька, раньше тебя управиться? Уснула где-нибудь, вот и не услышала тебя», — засмеялась баба.
0: Вечер прошел, и ночь прошла. Поутру старик рано встал.
1: «Надо идти искать, — говорит, — видно, беда стряслась».
0: Собрал соседей, пошли они в лес, а бабина дочь с ними.
1: «Вот здесь, — рассказывает, — мы разошлись и больше не виделись. Ходили, ходили день с утра до вечера, да так и ни с чем и воротились».
0: Лето уже на исходе. Идет-бредет по тем тропам старичок-странник. Ступил на жердочки перекладины, а на топлом месте
1: растет травяная дудка. Срезал ту дудку старик, приложил к губам и только подул в нее, как слышит, заиграла, запела дудка, жалобно запричитала.

убили за красные ягодки, да за матушкины приданные в гнилом болоте утопили. Пришел старик-странник поздно вечером в ту деревню, попросился в крайнюю избу ночевать, как раз в тот дом, где сирота-девица потерялась. После ужина заговорил странник: «Неподалеку в вашей деревне срезал я дудочку. Такая забавная, сама поет, выговаривает: возьми-ка, хозяин, подуй в эту дудочку». Чуть только подул хозяин в дудочку, как заговорила, запела она: «Поиграй, поиграй, дятюшка, поиграй, поиграй, родимый. Нас было две сводные сестрицы, и вот меня загубили за красные ягодки, да за матушкины приданные в гнилом болоте утопили». С лица старик сменился, протянул дудочку падчерице: «Ну-ка ты поиграй». Только поднесла она дудочку к губам, как заиграла, запела дудочка: «Поиграй, поиграй, сестрица сводная, поиграй, поиграй, лиходейка, поиграй, поиграй, душегубка. Ты меня убила, в гнилом болоте утопила, за красные ягодки, да за матушкины приданные жизни лишила». Кинулся отец за соседями: девку-лиходейку, а заодно и мать злую бабу, связали, приставили караул. А отец с соседями да стариком-странником на болото побежали. Поискали, поискали, и в скором времени вытащили девушку. Обмыли ее, обрядили. Тут она открыла глаза, промолвила: «Ой, как долго мне спалось! Да много во сне виделось. Не держи, родимый батюшка, ни бабы лиходейки, ни дочери злодейки. Не будет от них жить я ни тебе, ни мне». Простил отец на радости злую бабу и падчерицу злодейку, прогнал их со двора. «Ступайте, откуда пришли?»

0: Ленивый Хайнц. Жил на свете ленивый Хайнц. И дел-то всех у него было, что выпасти свою козу. Но и это занятие казалось Хайнцу непосильным трудом, непосильным и несправедливым. Поэтому, возвращаясь вечером домой, он вздыхал от усталости и обиды. «Тяжелая эта работа», — говаривал он, — «и тягость немалая. Так-то вот из года в год гонять козу в поле до поздней осени. И еще если было бы можно при этом прилечь да приуснуть, а то нет. Смотри-ка в оба, чтобы она молодые деревца не повредила, либо через изгородь в сад не пробралась, либо с поля не убежала. Не успокоишься тут, на жизнь не порадуешься». Он присел, стараясь собраться с мыслями, и все соображал, как бы ему эту тягость со своих плеч сбросить. Долго все эти соображения ни к чему не приводили, и вдруг у него словно пелена с глаз упала. «Я знаю, что сделать!» — воскликнул он. «Женюсь на толстой Трине. У той тоже есть коза. Так она, может, и мою со своею гонять станет. Тогда мне не придется себя мучить». Итак, Хайнц поднялся, привел свои усталые члены в движение, перешел через улицу, дальше ему идти не было нужды, в тот дом, где жили родители Трины, и стал свататься за их работящую и добродетельную дочку. Родители недолго раздумывали. «Равня ровнюшки пара», — подумали они и согласились. Вот толстая Трина и стала женою Хайнца, и стала гонять обеих коз в поле. Наступили для Хайнца красные деньки, и не надобно было ему ни от какой работы отдыхать, кроме как от своей собственной лени. Лишь изредка и он выходил из дома вместе с женой и говорил: «Только затем и выхожу, чтобы мне потом покой слаще показался, а то уж начинаешь к нему терять всякий интерес». Однако же и толстая Трина была не менее своего супруга ленива. «Милый Хайнц», — сказала она ему однажды, — «зачем станем мы без всякой нужды жизнь себе портить, да еще в лучшие годы? Ведь козы-то наши каждое утро нарушают нам самый сладкий сон. Так не лучше ли будет, если мы их отдадим соседу, а себе возьмем от него взамен пчелиный улей? Ведь улей-то поставим мы на солнышке позади дома. Да уж о нем и заботиться не станем. Пчел не кормить, ни в поле гонять не надо. Они сами и вылетают из улья, и прилетают обратно, и мед собирают, не требуя от нас никакой затраты труда».
1: «Ты это, женушка, разумно надумала», — похвалил Хайнц. «И мы твое предложение выполним немедленно. Да к тому же мед и вкуснее, и питательнее козьего молока, и сохраняется дольше».
0: Сосед, конечно, весьма охотно дал за двух коз колоду пчел. Пчелы неутомимо летали из колоды туда и обратно с утра до позднего вечера и наполнили соты прекраснейшим медом, так что по осени Хайнц добыл его целую кружку. Эту кружку они поставили на полку в своей спальне, вероятно, из опасения, что мед могут украсть, и чтобы предохранить хранить его от мышей. Трина поставила
2: палочку около своей кровати, чтобы, не вставая, отгонять от меда палкой непрошенных гостей. Ленивый Хайнц неохотно покидал постель ранее полудня. «Кто рано встает, — говаривал он, — тот себя не жалеет». Однажды среди бела дня, лежа в постели и отдыхая от долгого сна, он сказал своей жене: «Все бабы сластены, да и ты мед подлизываешь. Пока ты его не съела, не лучше ли нам выменять его на гуся с гусенком?»
3: «Пожалуй, — отвечала Трина. — Только уж не раньше, как после рождения ребенка, который бы нам этого гуся с гусенком стал пасти. Не мне же за гусятами-то ухаживать, да силы свои на это тратить».
1: «А ты думаешь, — сказал Хайнц, — что твой ребенок станет гусей пасти? Нынче дети-то родители не очень слушают, все больше по своей воле делают, потому что умнее родителей себя считают».
3: «О, пусть только попробует меня не послушать, так и не порадуется. Я тогда возьму палку, да и устрою ему хорошую трепку. Вот как я его учить стану!» — воскликнула Трина и в своем усердии, схватив палку, приготовленную для мышей, так взмахнула, что задела кружку с медом на полке. Кружка ударилась о стенку и, упав с полки, разбилась вдребезги, и чудный мед разлился по полу.
0: «Вот тебе и гусю с гусенком, — сказал Хайнц, — теперь его и пасти не придется. А все же ведь счастье, что кружка-то мне на голову не упала. Право, нельзя нам на свою судьбу пожаловаться».
2: И, увидев в одном из черепков немного меду, он протянул к нему руку и сказал с видимым удовольствием:
0: «Остаточком, женушка, полакомимся, а потом с перепугу-то и отдохнем еще. Ну что за важность, если мы и попозже обычного времени встанем? Ведь